0: почетного стюарда. А скажите, пожалуйста, Филипп, вы все-таки как сотрудник, да, как сотрудник, который изнутри знает эту кухню, не только знает, а даже пробовал, и я знаю, и домой носил. Ну, что поделать?
1: Ну, вечером, когда остается,
0: конечно, если да. А вот как вы относитесь к официальному заявлению Павла Катеринича?
1: Нет, ну а я понимаю коллегу вполне, в общем-то, я никак не могу осудить, и это возмущение, оно настолько искренне и абсолютно объяснимо. То есть, на самом деле, я бы встал даже сейчас
0: На табуреты?
1: Да, если бы был бы, ну вот один, к сожалению, здесь у нас.
0: Ну, мы можем
2: Ну,
0: давайте, конечно, Моцарта тише. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы прослушаете официально заявление стюарда Филиппа Воротного, касающееся летчиков, фунт-дилеров. Пожалуйста.
1: Значит, я считаю своим долгом обратиться с призывом ко всем коллегам, те, которые в данный момент выполняют свой долг, как в зданиях аэропорта, так и на бортах, которые сейчас в воздухе, в общем-то, не поддаваться на угрозы об увольнении или об уменьшении жалований, и хотя бы вот каждый на своем месте по возможности это пресекать. Как-то, я не знаю, может быть, один разочек накормить, например, вчерашним биг-бургером. Есть у нас вот, кстати, в меню есть такое кулинарное изделие.
0: Сейчас, секунду, извините, Филипп, да. А Моцарта начинать, ваша официальная часть закончилась.
1: Да, да, конечно. Да. А оно называется биг-бургер. Дело все в том, что Макдональдс не продает нам вот этот бренд под названием Big Mac. И мы вынуждены, в общем-то, занимаясь практически плагиатом, изготовляя те же самые булки, сыры, кетчупы, салаты, унд, майонезы в одном флаконе, называть это все Big Burger. Вот. И они, конечно, хранятся недолго, через два дня это может вызвать сильнейшую задержку в клозете у любого употребившего.
0: Скажите, пожалуйста, Филипп, вот мы, они тоже часто, в общем-то, летали и обращали внимание на то, что вот стюардессы, стюарды, действительно народ вежливый. Я даже знаю, что был период, когда в стране становился вот этот, эта сфера обслуживания, а вот вас можно все-таки причислить, да, к этой сфере. И если помните, раньше, да, в принципе, был индивидуальный подход, то есть подходишь, говоришь, по 2,70 мне, пожалуйста, без жира. Она, в общем-то, отрезает и заворачивает в индивидуальную серую бумагу. Ну, это индивидуальный подход, да, но тем не менее, как она смотрит? Как она смотрит? Она смотрит на тебя, как на скота смотрит.
1: И она же писала карандашом цену на бумаге, корябал. Совершенно да, неразборчиво. Да. То есть да. На кассе-то они понимали этот почерк, а ты идешь, это несешь, и не понимаешь, сколько ты должен
0: отдать. Кстати, я вот согласитесь, мне сейчас пришла в голову печальная мысль, что вот мы с вами люди старшего поколения, то есть на деды уже конкретно, да, мы это помним. А вот эти вот груднички, которые по диско, дансеры и в дискотекам, вот кислота с марками, кокаин, вот прочее, они же даже не знают, о чем мы сейчас говорим. Представляете? Мало того, они еще ведь пойдут и будут крушить. Так вот, а что потом, следующий этап переходный? То есть тоже свинство, только упаковка в целлофане, да? Затем следующий этап в сфере обслуживания. Это, так скажем, навязчивый сервис, когда пришли новые, скажем так, хозяева, новые люди в эту сферу, и тупо совершенно содрали всю вот эту модель у Запада. А поскольку Запад никогда нам не был товарищем, это, да, в общем-то, вражина, это надо признать, то ничего хорошего он нам так в открытую не предложит. То есть он нам предложит и выставит на показ модель с такими сиськами, которые, ну, в лучшем случае, выклят нам глаза. Вот наши купили, значит, и глаза им выклали, они сделали так называемый вежливый сервис. Но этот вежливый сервис был слишком навязчив. А вот, кстати, согласитесь, Павел, что вот Аэрофлот это не коснулось. Ведь никогда не было такого. Ну, момент был, когда они проводят тележки, говорят там товары там Аэрофлота и так далее. Но это простительно. Но вот навязчивого сервиса, вот этого перегиба, все-таки не было.
2: Нет, не было. Я совершенно с вами согласен. Просто дело в том, что вот Господин Воротный меня подтвердит мои слова. В общем-то, работа стюардов и стюардесс, она не располагает к предложению навязчивого сервиса. В общем-то, работа достаточно тяжелая, и, в общем-то, достаточно много самых разных причин.
0: Неожиданностей.
2: Они постоянно работают с больными практически.
1: Постоянно, вот, постоянно пассажиры, особенно престарелые, умоляют вскрыть им вот эту упаковочку с сахарной пудрой, которую мы выдаем в составе комплексного обеда, потому что если занявшись этим самостоятельно, они, в общем-то, как правило, оказываются...
0: Облиты.
1: Облиты, обсыпаны, да. В общем, гораздо больше энергии затрачивают на вскрытие вот этого прочнейшего целлофана, чем удовольствие.
0: Понятно. А Филипп, ну, все-таки, вот если вернуться к теме, которую я все пытаюсь вот так поднять, да, тема сервис. Так вот, когда наши, скажем так, граждане почувствовали, что единственный действительно... хороший и вежливый сервис, это сервис в самолете, где навязчивость. Ну, вот я тут недавно захожу, да, всего лишь нужно было мебелишку купить. Мебелишку в коттедж. Так за мной 5 человек бегали. Я говорю, ну, дайте мне одному походить. Они 5 отстают, следующие 5 подбегают. Ой, девушка, когда у меня сопля, моя зазвонила, да браслет упал с руки. Вот этот, вот видите, тяжелый, вот золотой. Так там все сбежались.
1: Да, да.
0: Прям говорят, уважаемый, да давайте вам каталог. Говорят, да дайте посмотреть. То есть навязчивый сервис. В самолетах этого не было. А многие граждане стали летать не для того, чтобы куда-то прилететь, а чтобы почувствовать себя в полном смысле слова хозяевами жизни, которых обслуживают ненавязчиво, обслуживают, скажем так, очень вежливо. Вот вы, старый стюард СС, сокращенно, вы застали этот момент. Вот что вы ощущали тогда? Не было ли у вас желания, вот у вас именно, да? Потому что я-то знаю, что Машка, она... пыталась из-под полы и водку продавать по старой привычке, вот, пассажирам, ну, которые едут в самолете, вот. А вот что вы чувствовали в этот момент? Ведь это же, ну, по идее, Аэрофлот в этом плане шел на 5.5 шагов вперед.
1: Да, нет, ну, конечно, испытывал какое-то определенное чувство гордости и, хвастался, помню, возвращаясь домой в семью, что вот у нас уже вот так вот, то есть мы как-то ближе к цивилизации, когда особенно меня уже поставили на международную линию.
0: Да, да, вот.
1: Здесь, конечно, все это открылось для меня с новой силой и, естественно, радовало. Что я могу сказать, естественно. А, кстати, вот мой коллега, он...
0: Маша, да, вот вы имеете в виду?
1: Да, да, угу. Вот... сообщал мне, что вот на дальних линиях, например, Москва, Куала-Лумпур.
0: Да-да-да, вот.
1: Вот
0: интересно.
1: Да, или Хельсинки, Майами. Совершенно потрясающий сервис существует на сегодня. И вот вы просто затронули тему хозяев жизни. Вот это как раз тот момент, когда человек действительно может ощутить себя на высоте. То есть единственное, что, как я понял, там отсутствует, это откровенные такие вот сексуальные услуги. Все остальное...
0: То есть вот вы имеете в виду в самолетах?
1: Да, да. Это
0: Извините, кстати, тут сейчас наверняка все они, вот эти другие, которые тут вы тоже созерцаете, они слушают, вы видите в наушниках, что твои рэперы, наверняка у них встает вопрос. Ничего плохого я не сказал. Почему-то как-то они на меня посмотрели, пока я сказал, встает вопрос, ВВС. Да, вот на тему того, а как же обстоят дела с тем помещением в самолете, куда нас не пускают? Ну, это так, между собой пассажиры, мы простые пассажиры, уволенные летчики, сокращенно УЛы, называем, в общем-то, бизнес, какой-то прочий класс. То есть загадочное помещение, откуда пахнет дорогими носками, одеколоном, мунтсигарой. Вполне возможно, что там производятся какие-то секс-услуги, поскольку мы часто слышим вздохи и выдохи.
1: Да, возможно. Дело все в том, что существует вот среди моих коллег-стюардов тоже определенные касты. То есть есть люди, те, которые стажируются, недавно начали работать, а есть достаточные уже такие доки в своем деле, которые работают не первый десяток лет.
0: Да, и да. Вот их, я вот встречал таких.
1: Да, и вот их, как правило, заказывают еще на земле, как индивидуального стюарта перед полетом.
0: А, вот этой серии как индивидуальный гид.
1: Да, ну, да, наверное. Да, совершенно верно. То есть, если летит какой-нибудь VIP, летит, у него не только свои телохранители сидят слева-справа, спереди-сзади, а также свой стюард, медсестра и непосредственно лечащий врач. Все это загружается в самолет непосредственно на земле. То есть я не хочу сказать, что стюард тоже подъезжает в аэропорт с ним на джипе, а он просто сидит в комнате и ждет сигнала, когда ему выходит. Он знает, с кем он полетит, он обслуживает только одного человека. Это индивидуальный клиент.
0: Угу. У вас есть что добавить, Павел?
2: Нет, просто...
0: Кстати, извините, вот насчет того, каким образом реализуются билеты для этого пассажира. То есть входит ли, скажем так, персональный стюард, он ли стюардесс, тыр-пыр, извините, я болею, в билет? Или это отдельная услуга?
2: Совершенно верно. Нет, это не отдельная услуга. В билете есть специальная графа, где как бы прописывается, что данному VIP-клиенту заказан стюард. Я даже могу сказать, что там есть специальный квадратик в этой графе, в котором проставляется секс или ноу-секс. То есть в зависимости от того, нужны ли ему сексуальные услуги.
0: То есть печать стоит.
2: Да, то есть если у него оплачены еще и сексуальные услуги, то, в общем-то, он может их преспокойно получить на борту самолета.
0: Ну, а скажите, пожалуйста, вот насколько верока, я просто знаю, что бывали дикие садомии, угары, как говорит классик, в чартерных рейсах, вот в Турцию, когда люди летают, особенно они приедут, туда покупки совершат, ну вот в те еще времена, да, и летят назад, и вот у них начинается дикая оргия, попойка и, в общем-то, групповой секс. Исходя из этого, да, а факты эти были и засвидетельствованы, мы можем смело утверждать, что самолету не вредно, в общем-то, если люди в нем активно все вместе занимаются сексом. А с этой стороны придраться нельзя. С точки зрения гигиены, значит, можно натянуть мощные чехлы, унт поливать их водой. А в чем же та причина, почему не предлагать эти... А, дети. Я забыл о детях.
2: В самолетах летают дети. Во-вторых, да. Вот, Филипп по скромности замалчивает, а с ним была довольно смешная ситуация, когда не на чартерном рейсе, то есть который, как само собой известно, в общем-то, гнездо разврата, а именно на регулярном перелете в одну безалкогольную арабскую страну, соотечественники просто умудрились даже при скромности, при ненавязчивости аэрофлотовского сервиса вылокать все спиртное, не устраивая совершенно никаких оргий. Вот. И, то есть, как вы заметили, вот по поводу чартерного рейса, они же на обратной дороге все это
0: конечно,
2: делают.
0: Потому что они победили. Они победители.
2: Вот в такой ситуации с регулярным рейсом, когда соотечественники выпивают все спиртное, а страна безалкогольная, на обратную дорогу просто ничего не остается.
0: А там затариться нельзя.
2: А там нельзя, там продают.
1: А вот, тяжело. Кстати, еще на, страшная совершенно была, помню, ситуация, наверное, на протяжении 2 месяцев, когда я курсировал на Ту-154 по маршруту Конакри-Москва. Конакри — это столица Гвинеи. Вот командировочные, возвращающиеся в Москву, постоянно выпускали каких-то гадких экзотических птиц прямо в салон самолета, потому что, как правило, проносили они их в рукавах детских курточек, свитерочков. Так как
0: и душегреек.
1: Они, да, так как все они, естественно, не прошли соответствующий карантин. Да. Да. Вот, и они, собственно, летали по салону.
0: И дико гадили. Дико сокращенно ДГ. Филипп, давайте, и Павел, давайте прервемся на буквально недолго, а затем продолжим нашу увлекательную беседу. Напоминаю, что сегодня у нас речь в программе о Дне воздушного флота. Продолжаем нашу программу, посвященную Дню воздушного флота, сокращенно ДВФ. И по этому поводу в гостях у нас граждане, которые, так скажем, непосредственно пребывали и пребывают в закулисье. То есть люди, обеспечивающие, так сказать, безопасность перелетов и комфортность в каком-то степени перелетов, да? Соответственно, это стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катеринич. А вот такой вопрос. Тут Маруся спрашивает. Пенсионерка Маруся, так она себя называет, фамилия. Где вы вообще познакомились и какая связь между вот внуком полярного летчика и стюардом? Да.
1: Мы познакомились как раз вот в помещении в здании аэровокзального комплекса на входе к начальнику. То есть как раз вот тот случай, про который я рассказывал, когда я круглосуточно снабжал его горячей жратвой, а Павел в это время подъехал как раз разбираться с очередным инцидентом на билетную тему.
0: То есть все-таки, Павел, приходилось вам как-то сглаживать эти конфликты, да?
2: Нет, ну, безусловно, когда, так сказать, доходило до того, что взорвавшийся наглый дилер, толстомордый, значит, пытался, собственно говоря, выписать справку о смерти пассажира, чтобы незаконно вернуть его билет авиакомпании и получить за это там свои $500, допустим. Поделить их со своим начальником, в общем-то, неплохо себя
0: чувствовать. И дико провести ночь в стрип-баре.
2: Ну, в общем-то, да, такие случаи тоже были описаны.
1: Как минимум, я считаю.
2: Ну, это как минимум, да. То есть, конечно. Как максимум могу сказать, что менеджер, сидящий непосредственно в Аэрофлоте и бронирующий билеты, сшибает за день гораздо больше, чем гаишник. В принципе, на одних взятках получает где-то $400-450 в день.
0: То есть попросту практически это то есть делает деньги на несчастье и проблемах людей.
2: Ну, естественно, если человеку надо лететь, а ему говорят, хорошо, ты полетишь, родной, но заплати $20, и мы тебя посадим в самолет. Вот и все. Причем у него нет гарантии, что он туда сядет, потому что если он на 20 минут опоздает на регистрацию, то его потом просто могут сказать, что...
0: Дескать, до свидания, дескать, товарищ.
2: Да, ваше место занято. Все.
0: А скажите, Павел, ну а вот вы, поскольку, так сказать, человек, который изнутри знает всю эту кухню, вот, к примеру, представьте себе, что сейчас тут у нас к квартету присоединился президент. Не будем называть, какой присоединился. Сидит, подтягивает пивко и спрашивает так, дескать, скажите, Павел, а вот что я могу сделать, чтобы вот прекратить это? Какие три кардинальные меры могу я как президент принять, дабы, в общем-то, надрать задницу, попросту говоря, данным лихоборцам? Доколь, спрашивает президент.
2: Ну, это очень просто. Нужно увеличить парк самолетов, это во-первых, как я считаю.
0: Первая мера. Для чего нужно продать, видимо, часть правительственных коттеджей
2: скорее всего,
0: новым русским,
2: да.
0: А потом у них национализировать это в пользу детей?
2: Безусловно. То есть, в принципе, на эти деньги можно будет, я думаю, вдвое увеличить самолетный парк российский.
0: Согласен с вами, да.
2: Вот.
1: Значит... Площадь одного посадочного места, я считаю, можно сократить, за счет чего увеличить общее количество сажаемых в самолет.
2: Ну да, то есть просто...
1: Для будет... детей можно же делать детские места.
2: Количество будет за счет как бы качества пассажиров. То есть пассажиры будут мелкоразмерные, но их будет гораздо больше, и проще их будет перевозить. Вот. Это как бы вот, в общем-то,
0: первая мера,
2: так скажем.
0: Мера на номер два какова?
2: Мера номер два – запретить продавать воздушные суда налево для их использования в качестве чартеров самыми разными туристическими недобросовестными конторами. Просто запретить такую практику.
0: То есть запретить, то есть монополизировать.
2: Да, монополизировать обратно, в общем-то, все это дело. Потому что если мы посмотрим, например, так сказать, большинство крупных богатых государств, то у них авиаперевозчик существует, как правило, один, который, в общем-то, контролирует весь этот рынок в стране.
0: А вот, извините, Павел, вот принято считать у большинства наших радиослушателей, видимо, не без основания, да, что вот такая печальная ситуация, ну, взятничество, коррупция, наиболее, так сказать, своего пика, да, максимального достигли уже в эпоху, так скажем, вот демократии в России, да, появления. Да. Вот какова была ситуация еще в те времена, когда вот был индивидуальный подход и заворачивали по 2,70 с карандашом?
2: Не, ну когда заворачивали по 2,70 с карандашом, ситуация была простая. То есть за границу выпускали немногих, поэтому с этим проблем не было вообще никаких. Да, то есть летели там на весь самолет, огромные три дипломата, и все хорошо было. Что касается внутренних рейсов, то там ситуация, в общем-то, была абсолютно такой же. Абсолютно такой же. Была, и там вам так же, как по 2,70 в магазине, вам там с таким же лицом выдавали билет.
0: А, так, простите, а тогда я, ну, извините, не вижу особого смысла вот в этом действии. Ведь тогда не было частных турфирм. То есть, может быть, имеет причину, например, ввести смертную казнь вот за, скажем так, взимание мзды. Ну, просто вот, скажем, подходит, делает человек контрольную закупку, как только с него взимают $20, прям на месте производится выстрел с пистолета в голову, чтобы мозги, в общем-то, дико разлетелись.
2: Нет, это,
0: ну, это я, конечно, утрирую. Просто такой вопрос пришел от Аркадия, нашего радиослушателя.
2: Это очень радикальная мера. Я считаю, что просто нужно подвергать сексуальному надругательству прилюдному, как бы, таких товарищей. Я думаю, что это решит все проблемы и позволит, не уничтожив профессионалов, как-то вот поправить ситуацию в авиатранспорте.
0: А вот такой вопрос к вам, скажем так, обоим. Как вы считаете, может быть, имеет смысл продавать билеты непосредственно самому летчику на свой самолет? Ну, вот он стоит и продает.
1: Нет, можно хотя бы элементарно завести самолетного кондуктора.
0: Да, или что-то вот...
1: То есть прямо на входе вы имеете в виду?
0: Конечно. Ну, и, естественно, то есть изначально хочет человек попасть на самолет. Он, соответственно, проходит контроль, все такое. То есть, а затем уже непосредственно билеты получает на руках у летчика.
1: В принципе, можно было бы так сделать, но дело все в том, что мы можем... иметь на эту тему рецидив такого явления жуткого, которое иногда происходит с туристами, передвигающимися на автобусах, например, из Москвы в Европу. Я слышал о нескольких таких случаях, когда кондуктор этого автобуса, который принимал деньги непосредственно на входе, просто запирал одного из пассажиров, ну, тот, который был просто мельче, не способного сопротивляться этому здоровому мордовороту, в туалете этого автобуса, и тем самым выгораживал лишнее место. Лишнее место. А тот, то есть, как бы так и ехал до Берлина в туалете, на который снаружи была повешена табличка «Туалет не работает».
0: Понятно. Вот если вы не против, я бы тут зачел пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер все-таки. Во-первых, такое сообщение. Александр, как вы относитесь к тому, что на последнем конгрессе тареологов было принято решение считать гепарда представителем семейства псовых, а не кошачьих, интересуется Владимир. Владимир, это очень больная для меня тема. Я скажу почему. Поскольку я, как ученый, не приемлю, скажем так, никаких форумов, кворумов и там конгрессов, на которых я не участвую. Меня на этот конгресс не позвали. Это решение было принято без меня. Естественно, это весомая, согласитесь, причина, чтобы данное решение конгресса не считать действительным. Да? То есть мы обязательно пересмотрим это в принципе, так внутри, давайте я буду честен, да, я согласен. Гепард, собака.
1: Дело в том, что, возможно, это предложение было инициировано информацией о том, что в некоторых центральноафриканских странах проводятся гепарди бега.
0: Конечно.
1: Вот, и делаются ставки, и, в общем-то, сейчас этот вид спорта становится все более популярным. Может быть, из-за этого радиослушателю пришла такая мысль в голову.
0: Вот еще тут, видимо, обращение к вам, Филипп, я не знаю, откуда эта информация.
1: Да, пожалуйста.
0: Ну, я зачитаю, если вы позволите, предлагаю, но тут, кстати, на ты к вам, не знаю, значит, предлагаю национализировать пельменную, хозяином которой ты являешься. Может, на некоторые запчасти для самолетов хватит. По крайней мере, можно будет отремонтировать простаивающий самолет, пишет Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, Филипп, что за пельменные у вас. И я, кстати, хочу сказать, что какой-то несколько такой грубый, может быть, и...
1: Фамильярно как-то, да?
0: Фамильярно.
1: Не в духе времени.
0: А во-вторых, ну, если бы, например, Филипп держал казино для трех новых русских, это можно было понять. А в пельмены, или как мы ее между собой владельцы называем, берловая, и вы же, Аркадий, часто заходите. И я даже знаю, что вот, глядя на ваши потрепанные штанишки, Маруся часто выдает вам слив, так называемый, но он качественный. Вы кушаете и не отказываетесь. Если ее национализировать, делать, где же вы, Аркадий, будете питаться.
1: Да,
0: хотя, извините, я все-таки, Филипп, вам, видимо, слово, может быть, у вас иное мнение на сложившуюся ситуацию.
1: Я просто хочу сказать, что если в наших, в условиях нашего государства национализировать пельменную, то, соответственно, все деньги будут уходить в бюджет, а финансироваться самолетные стройки, видимо, все-таки не будут. А...
0: В смысле, самолетные стройки, это что вы имеете в виду?
1: Ну, я так понял, что человек предлагает пустить деньги на запчасти и так далее, да?
0: Ну, от пельменной, то есть национализировать ее.
1: Да.
0: Но, опять же, тут, извините, что я так просто встает вопрос, а кто будет новым директором данного заведения?
1: А директором данного заведения будет обыкновенный чиновник, сидящий на зарплате, не имеющий никаких...
0: Ни опыта, ни квалификации.
1: Собственно, прав абсолютно, то есть в финансовом движении своей прибыли. И поэтому я думаю, что это будет только минус. Я же в счет аренды отчисляю огромные суммы непосредственно в организацию, где я этим и занимаюсь, а это Аэрофлот, прости господи.
0: Конечно. Ну, сейчас я все-таки думаю, нужно снова вернуться вот к этим темам, то есть не совсем, может быть, приятным, но тем не менее мы вынуждены с этим мириться. Когда подрастали мы, наши папы и мамы были уверены, что их, скажем так, старость будет обеспечена. Мы хорошие внуки. Да я все вот эти золотые перстни поснимаю и продам, чтобы мои мама с папой жили хорошо. Ежу, ясно, да?
1: Да, да.
0: Конкретно. Кто сомневается?
1: Нет.
0: Никто?
1: Да нет, конечно.
0: Да и ладно, дадите.
1: И я сниму.
0: Вот это
1: сниму.
2: Не, ну я тоже цепь сниму, вопрос.
0: Конечно. Какой-то. То есть, что же мы видим сейчас? Подрастает поколение. Все на марках сидит. На трип-хоп, бит, англокультуре, утпопе. Куда деваться мамам и папам? Все меньше и меньше становится гарантий, что чадо снимет с себя что-то ради своих родителей. Скорее всего, чадо придет, плюс не одно, а с друзьями-наркоманами, стриженными под Роберта Смита и с такими большими задницами, насквозь проткнутыми друзьями, и скажет, типа, это мои друзья, накормите. Печально, согласно тенденции, печально. Но как обстоит сейчас дело в связи с этим, с подготовкой кадров, молодых кадров, в плане стюардессирования, в общем-то.
1: Я понял ваш вопрос.
0: Да, извините, что я просто очень волнуюсь.
1: Я понимаю, да. Нет, ничего страшного. Дело все в том, что я бы посоветовал пожилым родителям надеяться только на себя.
0: Да, извините.
1: Ничего, потому что, в общем-то, в нашей... школе стюардесс, к сожалению, еще не настолько высоко стоит предмет духовного воспитания молодежи. К сожалению, просто не хватает ни времени, ни сил, ни элементарных финансов. Поэтому надеяться, конечно, вот в этом плане на молодежь, в том плане, что вот мы как-то воздействием перевоспитаем, я думаю, не стоит.
0: Ну, а приходят молодые, то есть приходят ли молодые, что молодые говорят, что они хотят, как они себя показывают. Вот я знаю, что прежде чем, в общем-то, стать стюардом, там, или стюардессы, нужно, так сказать, пройти и прописку, то есть и в так называемом тренажере специальном, который дико трясет, сохранять спокойствие и разносить. Вот.
1: Да, ну, вы знаете, самое первое, что мы требуем, самый важный документ, который мы требуем при поступлении, это элементарная санитарная книжка, вот, которая, в общем-то, по внешнему виду и содержимому ничем не отличается от санитарной книжки, которую выдаются любым продавцам вот на сегодняшний день в нашем государстве. Да, этот закон принят. И вот когда они приходят, единственное, что я слышу в рекреации, это крики, а вот я купил вот там за десятку грена вот книжку, а ты, лошара, дескать, за пятнашку. Вот такие рассуждения.
0: Коррупция прокралась и в данные эшелоны.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно. И главное, что подростки радуются какой-то вот такой своей мелкой удачи вот в том плане, что вот обманули и здесь, и здесь обманули, вот сэкономили там какие-то $5.
0: печально. Скажите, пожалуйста, Филипп, ну а как же вот вы? То есть старший состав, люди старшего поколения, ну, не устраиваете ли вы какой-то темный? Потому что у нас бывало, приходили молодые сюда, пытались там устроиться на работу с журналистами, мы их гнали, дико лупили, вы можете их сейчас созерцать по кустам, они все разбросаны. Вы думаете, что это пьяницы, да, вот валяются, и почему, удивляетесь, их милиция не забирает? Наверное, думаете вы, что милиция всех их знает, все равно отпускать придется, что таскать, еще наблюют в машине. Ничего подобного, это отлупленные нами журналисты, да, которые наглые.
1: Я понял. Дело все в том, что когда мы выезжаем в летние лагеря, это обязательный элемент обучения,
0: да, вот,
1: четырехлетнего в нашем училище, этому посвящается, как правило, целый семестр. Вы знаете, да, в общем-то, были случаи дедовщины, но они...
0: Нет, ну, извините, тут я немножечко не согласен, это, видимо, не дедовщина все-таки, а я бы назвал это, ну, воспитательной, что ли, мерой, или даже, может быть, по-другому, может быть, это, скажем так, внутренняя служба безопасности, ведь...
1: Ну, в общем, это имеет свое название, это, ну, в принципе, называется воспитание через коллектив.
0: Да,
1: это,
0: да, назовем так.
1: Это вообще... в общем-то, часть бытия, та которая присутствует не только, естественно, в нашем заведении. Все же пошло вообще с вооруженных сил.
0: Конечно.
1: Все пошло оттуда. И вот, как правило, второкурсники, они начинают издеваться над совсем молодыми желторотиками, особенно когда вот идет разбитие летнего лагеря, они заставляют отдавать им спальные мешки свои. Вот. И через неделю, как правило, один из молодых отправляется на постир носок.
0: То есть постиралово у него.
1: Да, да.
0: Енот Полоскун у него кличка, я знаю, вот между вами летчиками.
1: Да, совершенно верно. Были, конечно, жалобы, но...
0: Женщины тоже были енотки.
1: Да, ну, сложно поймать за руку в этом
0: даже
1: деле.
0: Я бы сказал, невозможно, потому что в любом случае, если, значит, енот скажет, что, дескать, да вот меня заставили, его отлупят. Соответственно, он говорит, да я добровольно. А если, в общем-то, это еще енот, что, да, полоскунья, то сам Бог, в общем-то, велел ей полоскать дико. Но не будет же, скажем так, опытный стюард сам себе стирать носки.
1: Совершенно верно.
0: Никуда
1: совершенно
0: не годится.
1: Совершенно. В общем-то, может быть, это где-то и порочно, но бороться с этим бесполезно. Полезно, это такое же устоявшееся правило. Вот. Соляви.
0: Это кажется по-французски.
1: Да, ну я имею в виду, что... А что поделать?
2: Ну, как всякий стюард, Филипп, уже полиглот.
0: А вот скажите, бывали ли какие-то, может быть, у вас люди по обмену опытом, к примеру, к нам вот часто, например, радио Ханой приезжают люди, потом вот еще приезжают из, например, ну, как стажироваться, вот. И как у вас? Может быть, вас отправляли куда-нибудь на стажировку, там, чтобы посмотреть, как работают ваши коллеги там?
1: Вы знаете, есть эта программа, но, к сожалению...
0: Да, да, и да. Тут, естественно, сразу вопрос у всех наших уважаемых встает. Это каким образом происходит отбор туда? То есть может ли простой, скажем так, ну, человек, который находится на стадии еще енота-полоскуна, туда попасть? Если он стирает хорошо, если он...
1: Я понял ваш вопрос. Я как раз об этом хотел сказать. Есть эта программа, она утверждена... в общем-то, Министерство высшего образования, но, к сожалению, не финансируется она.
0: Ну, это же... А, извините.
1: Да, и поэтому, в общем-то, желающие, если есть у нас таковые, вынуждены осуществлять это за свой счет. За свой счет. Да, поэтому,
0: а что может... в этих программах? То есть я знаю, что вот вы, Филипп, неоднократно, в общем-то, ездили, и вам разносили, и вы тоже разносили, и раздавали тоже. А вот что у вас больше всего и на каких авиалиниях мира впечатлило в работе стюардов? То есть где, скажем так, пассажир чувствует себя более комфортно? Да еще такой вопрос пришел от пенсионерки Маруси. Она спрашивает, а в какой стране мира у стюардесс самые короткие юбочки в официальной форме?
1: Как правило, это на тайских авиалиниях. Это правда, это вы не подумайте. Ну, дело все в том, что это менталитет.
0: Конечно.
1: И, вы знаете, наверное, сложно ответить однозначно, потому что для чопорного англичанина, видимо, это будет каким-то раздражающим откровением, и не факт, что он почувствует себя комфортно в этом полете. Когда, взяв этого же тайца, за пример, он вообще даже и не удивится, то есть для него это обыденность, такая вот ежедневность. Может быть, он даже как-то более интересно ощутил бы себя в более таком аскетическом варианте, как вот, например, внутренние авиалинии среди стран Европы.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что европеизация вот доходит и, к сожалению, туда, вот в эти, скажем так, диковинные страны, мы видим, что они стремятся одевать белые рубашки, хотя нам, в общем-то, было бы гораздо приятнее видеть, в общем-то, голых женщин Непала, разносящих суки, извините, соки.
1: Да.
0: Извините, да. Соки из фруктов, в общем-то, манго. Это было бы более экзотично, согласитесь, да. А во-вторых, безусловно, придавало бы колорит местный. Когда вот она, знаешь, эта женщина непальская, одета в форму европейской стюардессы, вон черные колготки, это смотрится. Ну ладно, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, потому что мне тут надо.
1: Да, конечно.
0: Продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена Дню Воздушного Флота. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие, скажем так, не то что прямое, но тем не менее одно из прямых отношений именно к закулисью данного явления. Напоминаю, что это внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Скажите, Павел, а вот поскольку все-таки полярные летчики, народ был сильный, с таким сильным, нешуточным генетическим стволом. Не было ли у вас во время ваших многочисленных перелетов, именно в качестве пассажира, да, неосознанного вдруг желания обучить чему-нибудь пилота или показать, то есть сделать стюарту замечание какое-то? То есть вот, ну знаете, как бравый офицер, в общем-то, завидя солдата.
2: Да. Нет, желание такое, безусловно, было. Особенно было с ним тяжело справляться в молодости. Меня даже несколько раз били.
0: Били, да?
2: Признаюсь честно, да, потому что я ломился в кабину и кричал громко. И нецензурно выражаясь, куда
1: поворачиваешь. Эх, сынок, хлопая по плечу бортмеханик.
2: Пытался так сделать, пытался учить стюардов, как правильно наливать, разносить, заворачивать, в общем-то. Был бит, но потом это прекратилось, в общем-то, как бы немножко все-таки просто стали давать транквилизаторы перед полетом, и, собственно, все как-то вот сошло на нет. А вот здесь вот от одного из молодых дилеров поступило такое предложение, на самом деле, касающееся улучшения финансирования нашей авиакомпании. Просто пишут, что не надо продавать пельменную, это лишнее совершенно, а лучше просто ввести контрольно-компостерную систему в самолетах. Поскольку проверять билеты на входе это не совсем выгодно, то есть ни с кого нельзя будет просто взять штраф, но человека не посадят в самолет и все.
0: Согласен, согласен. То есть
2: вот предлагается ввести компостеры и штрафовать или высаживать, собственно, как в электричке. И таким образом мы, в общем-то, сможем брать иногда и двойной тариф, особенно на первых порах, когда человек будет просто забывать компостировать билеты.
1: Благо там из вагона в вагон не побегаешь.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот о птицах вы уже говорили, об экзотических, которые летают там, где не попадя. Вот вообще какова сейчас в самолетах ситуация с домашними животными? Потому что я знаю, что ведь везут многие в связи с такой новой волной российской эмиграции, когда все, в общем-то, бегут, как ни попадя. Естественно, стараются вывести кошатницы любимых кошек, собачники любимых собак и так далее. Порой у людей не остается времени, там, ну, они только-только успели продать иконы, в общем-то, золото, и нет времени сделать все эти справки. Вот учитывая вот такую, ну, скажем так, всеобщую, что ли, халатность, да, вот эту неразбериху, в какой-то степени коррупцию, да, ведь наверняка можно как-то с кем-то договориться, притащить любимую, в общем-то, кошечку или ловнобнора, в общем-то, в кабину самолета. Как на это смотрят, вот смотрите вы, стюарды, обязаны ли вы как-то, например, проверять справку? Ну, то есть, вот какие были...
1: Я понял, да. Нет, ну, справки проверять непосредственно в наши обязанности не входит. Этим занимается специально отобранный и поставленный на соответствующую должность таможенный офицер. Вот. А с трудностями, связанные вот с этим явлением, конечно, мы сталкиваемся и очень часто. Вы не зря и очень правильно упомянули о кошатницах. Это, как да, правило...
0: Пожилые, да, уже леди.
1: Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Это вообще, я считаю, какая-то страшная массовая зараза, когда пожилые, как правило, незамужные леди заводят себе кошек. Так да, вот, да, действительно.
2: Да, кошмарная ситуация. Часто... На самом деле, просто при мне загадили салон весь, просто по-черному.
1: Нет, дело все кошек, что ли? Больше всего
2: невозможно.
1: Больше всего мешает это вот как они хватают за шнурки, если...
0: Вы имеете в виду леди, да? Вот?
1: Нет, вот ее кошка.
0: А, кошка.
1: Она, извините, спускает ее под кресло. Как правило, вначале на взлете их тошнит всех.
0: Да, да.
1: То есть вначале убери, то потому что на вираже, кушать, когда мы входим в крен, все вытекает в проход центральный. Вот. А потом, да, они через час-полтора, конечно, оклемались, и начинаются вот эти глупые игры. Вот меня регулярно хватали за шнурки. За шнурки, и то есть пока я от головы пройду к хвосту, как правило, ботинки слетают с ног, превращаются в шлепанцы.
0: Хорошо.
1: Заминаются задники.
0: А вот, скажем так, ну, я не говорю о других пассажирах. Они, конечно же, рады, что вообще им предоставлена возможность куда-то улететь. Но вот как ваши коллеги... То есть смотрят на это, ведь по идее воздушный лайнер ВЛ сокращенно превращается, попросту говоря, в какую-то скотобазу. Мы тогда идем до того, у нас была вот недавно целая программа, посвященная, в общем-то, новому постановлению о том, чтобы запретить брать с собой в поезда дальнего следования, в пригородные электрички провиант, еду, куру, шкунт, яичко, чтобы покупали все это с целью гигиены в специальных, да, вагонах, да, которых, угу, будет больше. Кстати, угу, мы, так сказать, этим самым провели опрос такой скрытый, да, и поскольку больше было негативных реакций, мы были вынуждены поднять на 30, а то и больше процентов цены на железнодорожные билеты. Все-таки люди сами этого захотели.
1: Да,
0: мы рискуем, что превратиться в это и наши любимые авиалайнеры, так сказать, разряжающие своим, в общем-то, носом голубое небо, ГН сокращенно.
1: Да, в общем, да, вы изначально просто задали вопрос об отношении моих коллег вот к этому явлению животных на борту, да, воздушного, да, судна. Дело все в том, что конечно, никому это не нравится.
0: Никому не нравится.
1: Никому не нравится.
0: Кроме владельцев животных, тут надо согласиться.
1: Да, конечно. Но вот эти вот индивидуальные стюарды, те, которые нанимаются к ВИПам в первый класс, о которых, угу, мы сами говорили ранее, они, в общем-то, все снабжены штатными электрошокерами, и они, в общем, отстреливают животных, те, которые иногда умудряются сжать из...
2: Ну, из вип-салона, скажем так.
1: Нет, наоборот,
2: а,
1: вип-салон.
2: Наоборот, вип-салон из вот... Да,
1: вот из того места, где сидят остальные, которых я обслуживаю.
0: Из общего, да.
2: Из общего вагона, да.
1: Вот. А остальные мои коллеги, те, которые еще не... отработали столько, сколько вот эти вот опытные граждане, они вынуждены все это терпеть и не имеют права даже наступить ей на хвост, потому что если будет жалоба какая-то, то... кто там будет разбираться, как оно на самом деле было получше? Один выговор, второй, четвертый, просто пинком под зад, угу, с международной линии.
0: Вот еще тут такой момент. Сейчас все больше каким-то образом происходит жалоб и растет, в общем-то, в кругах определенных недоверие к нашим отечественным самолетам, да. как чувствуете вы себя, вот, так сказать, старый стюард со стажем, сокращенный СССС, вот в этих новых обширных салонах? То есть вы же привыкли, так сказать, вальяжно планировать между, соответственно, ну, не, в небольших пространствах, где вот до пассажира рукой подать, а тут, значит, мощный лайнер, тыр-пыр. Доплачивают ли вам какие-то деньги, прайс, дескать, за увеличение пространства? Или все-таки как-то приходится вот мириться? Насколько там комфортнее для вас?
1: Да. Не, ну, знаете, просто открою вам маленький профессиональный секрет. После определенного работы на стаже мне разрешили брать на борт мой парашют, мини-парашют. То, что раньше было, конечно, строжайше запрещено. Вот. То есть никаких доплат официальных нет, их обосновать практически невозможно. Вот с такой официальной точки зрения. А вот какие-то индивидуальные средства защиты разрешаются, но это после определенного стажа. Сколько непосредственно лет, я сказать не могу, потому что это...
0: Служебная информация.
1: Совершенно верно, служебная информация для пользования служебного. Вот, это, пожалуй, вот одно из немногого, что мне стало позволено с годами. А в принципе, конечно, когда обширный, в смысле, я хотел сказать, что широкий проход между креслами и светлый просторный салон, конечно, это облегчает работу.
0: Насколько вообще чисты браки между стюардами, стюардессами? Вот ведь существует, например, у нас вот такое понятие, как сын радиостанции или дочь радиостанции. Бывает, что и непонятно, чей он живет тут, прижился, ходит. И знаем только, что вот, ну, что, так сказать, сотрудничьих дело, не только дело, а тело, я бы сказал, дело. А вот кто он, ну, как-то и не выясняем. Насколько дитя самолета, дитя экипажа, дитя полка, вот как
1: это
0: оно...
1: Это случается, да. Конечно, случается, как в любом плотно замкнутом коллективе, но, как правило, получаются браки не между стюардами непосредственно, а, как правило, командир корабля, борт-инженер, в крайнем случае, борт-механик и стюардесса. Вот, то есть стюардам, конечно, такие сливки не достаются. Мы люди более скромного удела, да. То есть у нас как-то эти проблемы решаются иначе. Мы можем завязать дружбу с какой-нибудь служащей аэровокзального комплекса, когда идем затариваться на склад перед вылетом. Вот где-нибудь там, вот так.
0: Ну, а вот скажите тогда все-таки... Например, Новый год или какой-то другой праздник, там, к примеру, 8-й, да, вот отмечаете ли вы экипажем всем? То есть, ну, к примеру, там летчик одевается там в Деда Мороза, там, да, все стюардессы в Снегурку, второй помощник, типа там в Ослика ИА, ну, та, и все такое. Или это как бы абсурдная ситуация, о которой даже и как-то и говорить не стоит.
1: Нет, ну почему? Дело все в том, что это не есть правило. Здесь определенные демократические рамки имеют место быть. И здесь, в общем-то, выкорячивается кто как может. И это было. Но, вы знаете, закончилось, как началось, так и закончилось вот в перестроечные годы. То есть сейчас это людям как-то уже не интересно. А тогда, когда развязали руки, разрешили практически все, сказали, что вот берите все, что возьмете. Тогда такие случаи были. То есть они сидели действительно вот в шапках красных за штурвалами. Смешно. А это тогда было смешно.
2: Нет, это вот как раз...
1: А сейчас бы это просто было бы глупо, возмутило бы сейчас.
2: В один из тех разов, когда меня побили, вот я вломился в кабину, они там сидели такие в бородах, с ушами, со слинами.
1: То есть вы видели тоже, да?
2: Я просто...
0: То есть резвились сами для себя. Но я, в принципе, хочу сказать вам, что я не вижу так ничего в этом плохого. То есть люди веселятся, и в конце концов это же их дело, согласитесь.
2: Нет, это небезопасно, Александр.
0: Почему небезопасно?
2: Дело в том, что просто... просто борода, она может намотаться на штурвал, например. И каким образом тогда он будет управлять самолет?
0: А ну хорошо.
1: И вот на бровях, вот, стекая по переносице, может выщипить глаза.
0: А хорошо. Или вот такие варианты, например, шоу для пассажиров. То есть, когда стюардессы, вот, ну, они же делают вот эту гимнастику. То есть, пляшут, показывают, где, дескать, пристегнуться, где отстегнуться, да? Где подушки и прочее. Мы вот выходили с предложением, что, дескать, не просто они должны озвучивать там под фонограмму, а петь это в стихотворной форме, дескать, маску достаем, там одеваем, он кладем. Ну, то есть в песенной форме, да, при этом, скажем, второй пом, он может выйти с какими-то бонгами или с чем-то и выбивать несложный ритм. Это а, создаст пассажирам хорошее настроение, б, не лишнюю в условиях полета, может быть, даже фамильярность между пассажирами и обслуживающим персоналом, потому что им же вместе и падать иногда может прийтись, а лучше падать одной семьей, да, на этот случай. То есть с точки зрения психолога, извините, я волнуюсь, а гораздо лучше, когда они все как семья.
1: Все правильно, все это очень...
0: Как бы вот вы это смотрели, вы бы согласились, вот Филипп, например, исполнить что-нибудь, сплясать, ну, то
1: есть... Вы знаете, дело все в том, что экипажи, они дерутся за выходные, вот как раз на эти праздники.
0: В смысле за выходные?
1: За выходные в том плане, чтобы не быть в рейсе в данный момент. То есть, если Новый год, стараются взять выходной, либо больничный, если не дают выходной. А если либо не дают ни выходной, ни больничный, приходится лететь. И настрой у них настолько не игривый, они понимают, что их выбрали козлами отпущения. Ну, это часто так происходит, хотя, может быть, я сужу по себе. Вот меня неоднократно пихали в рейс на Новый год, и я просто помню, что у меня было настроение абсолютно упадническое. Хотя, может быть, у других людей как-то иначе все это. Ну, честно говоря, я особо не расспрашивал своих коллег, как они это переносили. Я вообще-то был всегда уверен, что все

0: Завтра, где Новый год. Сходя из этого, значит, что делают? Снимают, и, в общем, корпоративная вечеринка. И шутят, ведь они же сидят и шутят, да? То есть, дескать, там Маруська, Дуська, Путуська. А Маруська это бедная, она вместо того, чтобы с мужем там, или с мамой отмечать там в коттедже, коттеджа да. нет, она, в общем, вынуждена этого лопуха, в общем-то, жлоба дико обслуживать. И представьте себе, да, вот, к примеру, повар. Повар, он не видит, он там вообще в поварской, и готовит. Конечно, у него тоже ну, не особо позитивные, скажем так, реакции на посетителей, да, но все-таки не настолько, как у Маруськи разносящий, сокращенно МР. Вот, то есть повар готовит. Когда от рук повара исходит хоть какой-то негатив, а он исходит на Новый год, да, то блюдо уже получается так себе. А представьте себе, какой негатив привносят руки Маруськи, да, вот несущие это блюдо, пока она из поварской донесет его до клиента. Если да. это еще жаболтус, еще что-то шутит, да, поэтому после Нового года отмечаем его вот не в семье, как это принято, а принято это именно и по той причине, вот, о которой я выше сказал, да. А если именно в каком-то кабаке, как правило, тяжелое похмелье, так оно туда и плюнуть может.
1: Да,
0: и зуб очистку
1: нет,
0: положить. Это не удивительно.
1: Действительно, из ее рук исходит настолько черная энергия и настолько мощная волна, что вот были случаи, когда буквально по пути от кухни до столика у нее скисало молоко в стакане. То есть это было, да?
0: Ну, молоко. Хотя не знаю, как молоко в Новый год. Ну, я понимаю вашу аллегорию.
1: Нет,
0: ну,
1: нет, это не аллегория. Действительно, молоко просто была достаточно большая семья, отмечающая этот праздник. И там были дети. Им родители заказали молоко.
0: Молочка,
1: хотя
0: да.
1: они умоляли налить им этот пепси-колу.
0: Угу.
1: Налили молоко им.
0: Ну, а вот тут, соответственно, встает вопрос к Павлу. Павел, а как обстоят дела вот с корпоративными праздниками вот у этих, ну, назовем их так, рвачей, что ли? Вот, то есть... Они хотя бы иногда переживают за своих подопечных, за пассажиров? Или все-таки это...
1: Им наплевать.
0: Как бы считают удачи, да, что, дескать, надули оболтусов.
2: Не, ну на самом деле среди этих людей тоже есть, в общем-то, люди достаточно порядочные, поэтому
0: ну,
2: они...
0: Ну, я не сомневаюсь.
2: Конечно. У них просто, в общем-то, вся жизнь практически один сплошной праздник, поскольку при такой работе, кстати, в любой момент могут вырвать ноги злые пассажиры, да, приходится с утра уже выпивать, и то есть к вечеру...
0: То есть, в принципе, алкоголизм — это второе их
2: это
0: имя,
2: это профессиональная
0: да?
2: болезнь, то есть к вечеру этот человек уже сидит, в принципе, он уже не отдупляется совершенно, он способен только чисто механически давить на клавиши системы бронирования.
1: И какой с него спрос? С него спрос уже никакого.
2: Протягивать руку за деньгами.
0: А вот тут такой-то вопрос, а зачем же им эти деньги тогда, если, к примеру, вот так дико спиться можно и, ну...
2: Ну, то деньги есть... остаются семьям, деньги остаются.
0: Практически
2: детям,
0: люди камикадзе, то есть они ну, без, общем, да. без всякого контроля отдают.
1: На рефлекторном уровне, я думаю,
2: профессия,
1: это происходит.
2: Профессия непростая, действительно, сродни летчикам-смертникам. Потому что, в общем-то, действительно бывали случаи, когда вырывали ноги, а бывали случаи инфарктов. В общем-то,
0: а вот скажите, вот такой вопрос несколько, может быть, если не захотите, можете не отвечать. Получают ли летчики процент какой-то от продажи билетов, либо все-таки они сидят на твердом окладе?
2: Нет, летчики сидят на твердом окладе, который платят за налет часов. То есть вот, чем больше он набегает, да. тем больше он получит.
1: А я как? Просто не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, вы, наверное, правы. Я просто, лично я не хочу отвечать.
2: Не, ну, видимо, просто Филиппу, как почетному председателю профсоюза стюардов, вот виднее.
1: Нет, я просто не знаю ответ на этот вопрос.
0: А вот...
1: Не хочу отвечать.
2: Не хочешь, не надо еще.
0: Ну, ладно, давайте сейчас ненадолго прервемся.
1: Я сейчас выведу его ненадолго.

И мы продолжаем нашу неторопливую беседу. Сегодня тема этой беседы, скажем так, закулисье воздушного флота, сокращенно ВВФ. И в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катединич и стюард Филипп Воротный. Павел, я вот, пока были все вот эти записи, шли

0: все такое прочее. Рассматривал ваш семейный альбом, все вот эти вот фотографии черно-белые, старые. Скажите, ну вот... Как вы считаете, ведь в то, вот ваш дед с моржом, на кукурузнике вывезти из Заполярья целого моржа, в то время это было нормально?
1: В то время, в общем-то...
0: У меня немножко не укладывается, извините.
1: На самом деле, такие экстремальные поступки, они считались нормой, в общем-то. Люди просто были настолько нацелены на подвиг в своей жизни, что... были готовы возить моржей, слонов, кого угодно. То есть лишь бы доказать только как бы партии и правительству то, что мы способны на все что угодно, не имея практически никакой технической базы для этого.
0: А вот дальнейшая судьба животного интересует всех наших радиослушателей.
1: Да, в общем-то, ничего страшного здесь с ним не произошло. Просто его попытались потом переправить дальше, так сказать, туда, где тепло, чтобы выяснить вопрос о приживаемости моржей в африканских странах с целью дальнейшего их использования в качестве мясных животных. К сожалению...
2: Справедливости ради надо все-таки отметить, что некоторых моржей, особенно крупных самцов, которые сопротивлялись при поимке, забивали винтами кукурузника. Все-таки это было...
1: Ну, в общем, видимо, да. На самом деле, как это не прискорбно, стоит отметить, что действительно да, приходилось...
2: Моржовая кость, опять же.
1: Приходилось моржовая... пикировать, повторяя подвиг знаменитого летчика Гастелло, и вот передней частью винта кукурузника приходилось просто отрубать клыки, чтобы не сопротивлялся.
2: И продавать, кстати, их потом в третьи страны.
1: Тяжелые времена, неужели тяжелые условия, было, в общем-то, достаточно жесткие нравы, а что делать?
0: Я как-то даже немножко в это и не верю.
2: Многое скрывалось от нас в те годы.
0: Вот такой вопрос волнует всех наших радиослушателей, не только наших и не только радиослушателей, а всех вообще. Какие льготы существуют вот у стюардов и вот у внуков полярных летчиков в плане переместить тушку куда-нибудь на самолете? И да, сперва вот этот вопрос, да.
2: Ну, у стюардов-то все просто. Они постоянно перемещаются просто потому, как такая работа. Они перемещаются даже часто в те места, куда они хотят перемещаться, просто туда летит самолет.
0: Да.
2: Вот. А в плане льгот существует одна бесплатная поездка в два конца, в пределах СНГ на поезде. На поезде, к сожалению.
0: Понятно.
1: Что касается нас, то здесь как бы все гораздо сложнее. То есть, в принципе, имея отношение к некоторым дилерским сетям, так сказать, мы можем просто договариваться со своими коллегами, чтобы не давать взятки за билеты и получать гарантированное размещение в фюзеляже самолета. Вот, то есть не на престижных местах, на крыльях, как это иногда бывает с пассажирами, а именно внутри.
2: И несколько лишних килограмм для багажа, видимо.
1: Безусловно, просто для того самого спиртного, которые упиваются отечественники, но все зависит от направления полета. В общем-то, если страна алкогольно разрешенная, то там проблем нет никаких. А если запрещено, соответственно.
0: Понятно. А вот это вопрос к Филиппу Воротному тоже. Вот вы, Филипп, какие изъяны замечаете, когда, будучи летя, в общем-то, в отпуск, вот в работе своих коллег, вы же не говорите им, дескать, там, дескать, я тоже стюард и все понимаю, да? Вот. И, ну, как говорим мы, журналисты, шутя, мотаете ли вы на ус? Да, вот, ну, имеется в виду, вы понимаете. Какие недостатки вы видите?
2: Я понимаю.
0: Да, вот тут ничего не интересно.
2: Дело все в том, что, вы знаете, со мной обходятся как-то особо аккуратно, и чаще всего это является причиной того, что я встречаю в воздухе многих своих выпускников.
0: То есть, они, в смысле, конечно, вы как выпускников?
2: Вы не сказали, видимо?
0: Нет, я даже и сам не знал, как я мог сказать того, что я не знаю.
2: Нет, ну, мы говорили конечно, на эту тему, что я являюсь заместителем декана одного из факультетов
0: А я вот, кстати, хотел спросить, вот такой для мужчины вопрос, это не постыдный, сколько вам лет? А потому что как-то, насколько я вижу, вот эти усы и так далее, то есть доколь, в общем-то, работа стюарда позволяет вот... Ну, вы понимаете.
2: Да, конечно. Это, то есть... Ну, вы знаете, я не думаю еще пока о пенсии.
0: Ну, понятно,
2: хотя,
0: это же.
2: Конечно, давно я уже вылетал все положенные мне
0: То есть от лета часы уже кончились, да.
2: Да, конечно. Но это моя жизнь, это поддерживает меня на ногах. Я просто боюсь, что я сломаюсь, если уйду на пенсию. Как-то случилось со многими моими коллегами, есть печальный опыт.
0: Да, да. А так вот, извините, а вот что касается вот ваших вот... Ну вот, выпускников, вот когда они узнают том, вас, они...
2: Мы же фотографируемся. А как,
0: ну,
2: как
0: понятно, про... что это же...
2: Выпускной год, моя фотография, значит, в центре. Да. В центре. Вокруг, причем она чуть больше, чем...
0: Других.
2: Чем фотографии бывших учеников.
0: Да.
2: Вот, опять же, я там в форме, то есть вот это моя пилотка... Вот, в которой я сейчас пришел, она практически...
0: Панамка такая.
2: Да, каждый год выпуска отмечен
0: вообще моим изображением. Попросту, понятно.
2: Конечно.
0: Так, ну и как они все начинают вести? Вот видя вас, в общем-то, летящего.
2: Они начинают, вот даже, знаете, да, иногда смешит, раздражает. Я же всегда им... говорил, импровизируйте. Импровизируйте, относитесь творчески к своей работе. Угу. А они вот, может быть, как-то пугаются, зажимаются, начинают вспоминать штампы, вот те, которые они черпнули из учебников.
0: Да, да, согласен.
2: Вот, я вижу, что прям...
0: То есть, дескать, вы говорите, подходите творчески и все такое.
2: Да, если надо, шутите с клиентом, поинтересуйтесь каким-то образом его...
0: Не болят ли у него зубы?
2: Хотя бы, да. И не обязательно вот гнать ему вот этот перечень каких-то рекомендуемых вопросов из учебника.
0: Конечно, конечно. То есть стандартные вопросы, касающиеся, то есть там ничего либо не желать.
2: Да.
0: Зарплата, да. Откуда взяли с часы?
2: Да.
0: Я видел такие
2: или
0: же.
2: Или какой у вас роуминг у мобильного телефона? Вот,
0: То есть чувствуете себя художником, говорите вы.
2: Да, старался многих в этом убедить. И, видимо, они это отрабатывают. И неплохо с людьми, то есть как бы с настоящими клиентами, с обычными пассажирами. А вот увидев меня, вот почему-то зажимаются, начинается...
0: То есть вот все-таки...
2: Вот это цитирование глупого учебника.
0: Цитатник пошел, да. Ну, я предлагаю, вот, может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то вопросы к вам.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Стюарт Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катединич.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Тезка ваша.
0: Очень приятно. Вы имеете в виду тезка Павла?
4: Александра.
0: Да. А, понятно, хорошо.
4: Тезка ведущего.
0: Это радует меня очень, да.
4: Да, хочу поздравить Дидава и Кара, Лена Давинчи, братьев Рад, Харламова. Кто-то там упомянул маленький компактный парашют, да?
0: Да, конечно.
2: Да.
4: Да. Также Лепеневского. Поскольку.
0: Ну, просто можно даже поздравить и Сережу, поскольку он тоже как-то вот летал. Я думаю, это будет уместно, да.
4: Я думаю, у всех.
0: Ну, Александр, какой у вас, может быть, вопрос к нашим, да?
4: Всех, которых летают, я хочу очень поздравить ВВП.
0: Да, вот это будет.
4: Виртуально-визуально. Путеуказательного нашего товарища. Почему же при взрыве 2 тонн как минимум тротила, как говорится, объявили, что разворот на локе квадратный метр?
0: Ну, понятно, понятен. Вопрос понятен. Дело в том, что мы все-таки, конечно, не эксперты здесь. Мы больше по самолетом специалист. Вот если бы самолет там как-то развернуло, может быть, наши гости бы ответили. А здесь давайте дождемся все-таки заключения экспертов, специалистов, потому что фантазии...
2: Самолет
0: любые...
2: бы развернуло в обратную сторону.
0: Конечно,
2: можно это
0: конечно. А здесь просто нет смысла фантазировать. Это совершенно не та тема. Все покажет, как говорится, экспертиза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
3: добрый день. У меня вот к Филиппу вопрос. Это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
3: Значит, у меня вопрос. Бывает же такое, что женщина рожает в воздухе?
0: Да. Извините, я просто при мне это был. Я так...
2: Очень, вот. Очень часто, вот. Особенно во время взлета.
3: А вот взлет. А вот когда во время полета это происходит, я насчет того говорю, что обычно дети рожаются в роддомах. Они чувствуют под собой какую-то почву, там, фундамент. А здесь он просто в прострации какой-то. Он грудничок рождается и просто не знает ни камня преткновения, ничего. То есть в воздухе.
0: Ну, так вы знаете, тут есть такой момент, что если этот грудничок, то есть над какой территорией он родился, то есть если он пролетал там над Казахстаном, он считается гражданином Казахстана. Знаете это?
3: Ну, это конечно.
0: Вот, поэтому здесь, в данном случае, люди нашли такое применение вот своим вопросом, да, то есть не оставили данные вопросы без ответа, то есть нашли, как выкрутиться. Поэтому я могу сказать, что такое, может быть, вам, Филипп, будет не совсем приятно, но если позволите, я скажу, что да, неоднократно, пожалуйста, предлагали деньги Филиппу за то, чтобы он искусственно вызвал роды, пролетая над территорией, скажем, Канады или других, как у нас по ошибке принято считать, благополучных стран.
2: Да, многие беременные женщины везут с собой большие запасы окситоцина, действительно, надеясь разродиться на территории какой-то интересующей их страны, государства.
3: А, ну вообще, то, что они какие-то препараты везут, это уже хорошо.
0: Нет, везет препараты, в общем-то, Филипп тоже, вот окситоцин и прочее. Естественно, они-то ни ухом, ни рылом.
3: То раньше-то роды вызывали, надавливаем на плаценту. Ну, это вроде как жестоко.
0: Конечно, конечно. Но с другой стороны, что не сделаешь ради того, чтобы твой ребенок был, в общем-то, счастлив?
2: Нет, ну это да, но я, честно говоря, не вижу никакой большой проблемы, вот непосредственно, если углубиться в суть физического
0: понимание вопроса.
2: Да, понимание вопроса. То есть родовспоможение, оно мало чем отличается от стационарного процесса такового. Главное, чтобы в этот момент самолет не пошел вниз с ускорением 9,8 метра на секунду в квадрате. Да. Потому что в таком случае просто сам плод не в состоянии выпасть из тела женщины, так как будет находиться в состоянии полной невесомости. Это знает любой школьник.
3: Но это чуть быстрее, чем ускорение электрички в метро.
0: Да.
2: Гораздо.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, кстати, я знаю, что вот одна даже принесла не просто двойню, а пятерню прямо в вашем самолете. И эту пятерню всю назвали, в общем-то, вашу честь. То есть Филиппов, знаешь, Филипп старший, Филипп более младший, Филипп более-более младший, Филипп более-более-более младший, Филипп более-более-более-более младший, Филиппок. Как сейчас поживает пятерня?
2: Ну, дело все в том, что...
0: Я вижу, как приятно расплылся нас усатый летчик. Ну, в смысле, расплылся вот от...
2: Да нет, ну я действительно до сих пор получаю письма уже от ихних детей. Да. Вот. То есть можно сказать, что я уже крестный дед, можно так сказать.
0: Да.
2: Ну, я, конечно, не могу сказать, что прям я так четко отслеживаю судьбу.
0: Ну, понятно, как все деды.
2: Да, но я знаю, что живы-здоровы сейчас живут все в Австралии.
0: Живы-здоровы, тыр-пыр, богато. А мама как?
2: Вы знаете, мама, вот вы будете...
0: Нет,
2: смеяться,
0: я имею в виду это самое, Сергея, мама. Не вашу маму, а Сергея, маму однокашника вашего.
2: Нет, я понимаю. Но вот
0: а вы о своей маме? Давайте сперва о своей маме.
2: Нет, вот она как раз мне и не пишет. Как раз.
0: Ну, это я знаю, поэтому я говорю, что о вашей маме. Я вот о Сергее, мама.
2: Нет, мама Сергея мне не пишет. Я про нее сейчас говорю.
0: Нет, я про него. А, мама Сергея. Понял, мама Сергея вам не пишет.
2: Мама Сергея мне не пишет.
0: А потому что он подлец. Я вам всегда говорил, подлец.
2: Он в этом виноват.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Сергей, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте,
5: Димон. Кстати, тут вы сказали по поводу компостеров.
0: Да.
5: Хорошая, кстати, очень идея. Угу. Я даже не думал, почему я до этого никогда не мог бы додуматься. Кстати, очень хорошо. А еще...
2: Работал профессионал.
5: Да, это очень заметно.
2: В общем, это приятно.
5: Да. Да. А вот хотел спросить, а что будет с пассажирами, которые вот с собой везут радиотелефоны? Я слышал, это мешает как-то связи.
1: Очень просто.
5: Пилотов.
1: Мы будем штрафовать их, и если они будут отказываться уплатить, мы будем их высаживать. Все.
2: Это влияет на работу инжекторов.
0: Понятно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да.
6: Вот у меня вопрос такой.
0: Слушаем вас.
6: Вы же вот, насколько я понимаю, хорошо знакомы с различными друзьями вашего деда.
0: Честно, а вы ко мне вопрос? Да, да, к вам.
6: Да, да, ну да, естественно, да.
0: Хотя у каждого из нас есть дед. И...
2: Хотя надо признать, что многие из различных друзей деда уже, видимо,
0: в бой, в общем.
2: Да.
1: Ну, в общем, да, конечно.
6: Да, но, соответственно, есть какая-то потомственная преемственность.
0: Да.
6: И многие наверняка из них служат в воздушном флоте.
2: Безусловно.
0: Да почитай все.
6: Вот, так вопрос вот какой. Значит, по инициативе, значит, одного из летчиков-дальнобойщиков, среди московских фермеров некоторых произошла мода разводить страус. То есть у страуса шкура наподобие крокодилии, очень удобно. Вот, можно чемоданы делать, портфели разные.
0: А простите, вы не как бы сами не торгуете, а то вы так хвалите, так что
6: нет,
0: да.
6: Нет, нет. Да. А дело-то вот в чем. Значит, фермеры, которые разводят уток, они очень сильно на это злятся. Потому что дело ведь вот в чем. Утки, когда летают, они в полете могут, как это у летчиков говорится, влететь в турбину.
0: Ну, да,
6: вот, отчего есть, на самолете есть. Может произойти авария, ну, с соответствующими последствиями, не будем говорить.
0: Да.
2: Но я вынужден уточнить, что это только на посадке.
6: Да, правильно.
2: Утка не может настолько высоко взлететь, насколько высоко находится самолет в середине полета.
6: Правильно. Вот. Но
2: спасибо.
6: Тем не менее, это значит дает фермерам, разводящим страусов, некоторое такое рекламное преимущество.
0: Да.
6: В том смысле, что страусы не летают, как известно.
0: Ну,
6: естественно, это распространено только, значит, в Подмосковье, поскольку в российской глубинке все готово.
0: Извините, пожалуйста, а суть вопроса-то как-то...
6: А, суть вопроса.
0: Да, уже до ближе.
6: Значит, насколько я знаю, разводящие уток фермеры, значит, хотят каким-то образом найти и, в общем-то, некоторым образом... отомстить, значит, тому, значит, человеку, который все это дело придумал.
0: Угу.
1: Ну, я понимаю, о ком вы
0: вопрос
1: говорите.
0: Понятен, вопрос понятен, уже с полуслова Павел сейчас ответит на него. Да?
1: Я понимаю, о ком вы говорите. Дело в том, что этот человек, в принципе, достаточно давно скрывается, потому что, в общем-то, уже нападки эти продолжаются не один десяток лет на него.
0: Да,
1: он уже практически еле жив, но, тем не менее, он настолько хорошо заблиндажировался в своем особняке, который он построил на деньги нажитые от торговли страусами, что, в общем-то, я думаю, что ему мало что грозит, вы можете быть спокойны.
2: Да и самого его страусы не жалуют, все мы видели этот телевизионный
1: да,
2: репортаж.
1: В общем, да, за переселение из Африки они тоже его не очень любят, поэтому на самом деле у него не такая легкая жизнь, хотя и достаточно богатая.
0: Я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься, потому что нам тут нужно, в общем-то, спуститься вниз, а нас ждут. А затем мы продолжим, если гости не будут возражать, нашу неторопливую беседу. Напоминаю, что она посвящена сегодня Дню Воздушного флота. Сегодня 21 августа, день это был вчера, но, в общем-то, никто вчера о нем не думал, кроме нас.

0: И, соответственно, на наш пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них я зачитаю. Поскольку я не специалист в этой области, в общем-то, редкие области существуют, в которых я не специалист, а это вот одна из них из трех областей, в которых я не специалист. Да. Вот автобусы. Ну, так написано. Вот автобусы, я знаю, сдвоенные есть, и Карус, например. А чем же закончилась все-таки история попытки создания сдвоенного самолета Ту-157А? Спрашивает Билани. Что вы можете, дорогие гости, на это ответить, сказать?
1: Дело все в том, что так и не смогли научить их правильно сажать.
0: Да, вот... Извините.
1: Не смогли научить их правильно сажать. Дело все в том, что если бы была такая возможность, чтобы все самолеты заходили на посадку с прямой, с длинной прямой, то было бы все гораздо проще. А поскольку самолет, как правило, делает несколько, от одного до нескольких кругов над аэродромом перед тем, как ему разрешат сесть и полосу освободят, вот, стало быть, он кружит, и при выравнивании корпуса вот эту вот вторичную часть, та, которая болтается как автобус на мягкой связке, сцепке, ее постоянно носит. И выровнять ее, как правило, пилоты просто не успевали. Им не хватало расстояния. То есть, если бы самолет, согнутый углом, соприкоснулся с полосой, конечно, была бы авария.
0: Ну, а что же думали создатели, вот конструкторы и прочие? Может быть, и был расчет на это, чтобы, в общем-то, создать такую иллюзию устройства будущего, сокращенно УБ, взять на разработку,
1: конечно,
0: а потом сослаться на неудачу.
1: Да, я думаю, что это просто склока вот таких мелких честолюбий в КБ.
0: Да, я понимаю, что...
1: Это следствие вот этого. Угу. Потому что с практической стороны, я думаю, это вряд ли найдет свое отражение в ближайшие годы. Или нужно кардинально менять систему работы диспетчеров.
0: Да,
1: вот,
0: согласен.
1: Строить дополнительные взлетно-посадочные полосы и так далее. То есть это огромные вложения финансовые, практически, по крайней мере, для нашей страны на сегодняшний день нереально. Есть более важные задачи.
0: Еще хотелось бы все-таки немножко поговорить непосредственно о вашей работе, о тонкостях. Да? Вот скажите, пожалуйста, Филипп, а сами стюарды, вот находясь в полете, да, питаются ли какой-то особой пищей домашней или, в общем-то, поедают алчно то, что вот едят и пассажиры? Ведь, в принципе, у нас была такая идея одно время. То есть ведь самолет — это что? По сути, микромодель мира, да?
1: Конечно.
0: Вот представьте себе, если все люди на планете, да, или в каком-то отдельно взятом регионе будут питаться совершенно одинаково, то есть рацион, да? Ну, как, скажем, в совковые времена. То есть, значит, да. 2,70 она стоила, вот в бумажке, которые унт макароны, да?
1: Да.
0: И помните, что общественные туалеты, они хоть и были загажены визуально, но не так пахло. Вот сейчас, чем разнообразнее еда, тем, соответственно, разнообразнее продукция дефекации, то есть разброты.
1: Совершенно верно.
0: Исходя из этого, может быть, для контроля вот за экологической обстановкой имеет, прежде всего, да, обратить серьезное внимание на рацион питания, а не на проблему утилизации, в общем-то, продуктов дефекации. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, чем меньше,
1: тем меньше. Да, конечно,
0: да.
1: Я понимаю.
0: Да, конечно, да.
1: Нет, ну, в принципе, эта проблема отчасти решена, поскольку многие авиакомпании мира давно уже несколько десятилетий как перешли на стандартные комплексные обеды. Это то, что входит в стоимость непосредственно авиабилета. А, ну, к сожалению, не удается вот полностью решить ту проблему.
0: А борща?
1: Кстати, это один из элементов, по-моему, по четвергам, если не ошибаюсь.
0: Кстати, бывает ли в самолете рыбный день? Ну, четверг все-таки.
1: Вот на второе, можно так сказать.
0: А что, куда девается, вот спрашивают наши радиослушатели, вот то, что недоедено. Ведь многие отказываются. Ну, только не говорите, что вот вы домой забираете, хотя это так. Я имею в виду инструкции. По инструкциям, куда утилизируют продукты эти?
1: В принципе, по инструкции мы, конечно, обязаны все это дело слить.
0: То есть, в смысле?
1: В смысле, нет, не продать, я имел в виду, а в контейнер с отбросами, где поддерживается очень низкая температура. Так. Он общий, там два патрубка.
0: Вот это интересно. Два. Можно поподробнее?
1: Да, конечно. Два патрубка. Один идет непосредственно с кухни, а второй идет вот из клозетов. То есть это можно как-то, знаете, сравнить с выходным коллектором на автомобиле. То есть, например, из четырех цилиндров, да, грубо говоря, в нашем случае из четырех туалетов идут четыре пути, которые потом соединяются в один большего диаметра.
0: Да,
1: тот, который открывается непосредственно в этот резервуар.
0: Угу. То есть это, кстати, можно еще сравнить с лошадью тоже.
1: Можно это сравнить, да. И там очень активно на полную мощность работают специальные резервуарные кондиционеры.
0: Мы-то их называем летчики между собой вентиля.
1: Можно использовать сленг, конечно, это да. Вот. И все содержимое резервуара замораживается.
0: Так. То есть уже в смешанном виде.
1: Совершенно.
0: Так называешь смешанный состав. То есть мы, летчики, называем ее мешанинка. А научное название, насколько я знаю, смесь.
1: Да, ну мы так шутим иногда.
0: Да, ну мы, летчики, вообще веселый народ.
1: Да, и после посадки специальный автомобиль сгружает с лайнера этот сосуд. Меняет его на новый.
0: А вы имеете в виду сосуд?
1: Сосуд, да.
0: Просто я подумал, мало ли, что там происходит.
1: Нет.
0: И что дальше происходит со смесью?
1: Вот, и дальше дело все в том, что утилизацией занимается вообще совершенно другое министерство. Кстати, вот много возникает различных неувязок и конфликтов из-за несработанности наших ведомств. Это же, в общем-то, смежниками можно нас назвать.
0: Да, конечно.
1: Вот. И, к сожалению, иногда бывает, что не успевают подвести свежий пустой контейнер, да, или по ошибке подвозят полный.
0: О, да, да.
1: Вот. Вот это, конечно, неприятно.
0: А кто отвечает вот за такие неувязки?
1: Вы знаете, я думаю, что если вообще у нас очень сложно найти виноватого в нашей...
0: Да, да, да. У нас у летчиков кордовая порука.
1: Да, да и вообще в нашей постсоветской системе сложно.
0: Знаете,
1: я считаю, что это, видимо, как-то орган, который заменяет бывший Совмин, должен этим заниматься. Если здесь стык министерств, значит, нужно решать это вот именно на таком уровне.
0: Ну, а вот скажите, вот забор пустого контейнера, он-то привоз полного, то есть, ну, взамен его, то есть неожиданно, не может ли это быть все-таки результатом, попросту говоря, хищения летным составом недоеденного? И ведь были, я знаю, случаи путаницы, когда вот как раз вот эта смесь не успела, так сказать, стать смесью, то есть один из патрубков, он, в общем-то, дико засорялся, а другой и...
1: Ну, рыбные кости, как правило, забивают
0: все
1: один
0: подряд,
1: из протоков, да,
0: конечно,
1: вот этого выпускного коллектора. Да, и иногда смесь не становится до конца однородной. Ну, в мутной воде, конечно, могут ловить рыбу.
0: И раков.
1: Да, в общем, и рак.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
1: Пожалуйста.
0: Вы исчерпывающе ответили на мой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, вас не очень хорошо.
2: Я хотел бы вот сказать такую вещь. По-моему, вы, Александр, как-то сильно волнуете.
0: Спасибо.
1: А мы ему сейчас с нашей воздушной валерьянки.
0: Да. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Доброй ночи, Федор.
0: Здравствуйте, Ваша.
3: Александр и Федор, если не ошибаюсь.
0: Да, какая
1: как
0: разница.
1: Как вам удобно.
0: Как вам удобно.
3: Хорошо.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Я насчет уток.
0: Угу.
3: Если они попадают в воздухозаборники,
0: да,
3: то попадают в прожекторы, это же в элероны и прочие затылки, да?
0: Да, да.
3: Лучше всего, если в форсажную камеру сразу, но ее там выкинет.
1: Гриль?
3: Нет. Насчет этого, надежнее всего, наши винтокрылые машины были.
0: Конечно, рубали.
3: Сразу фарш.
0: Это паштет. Рубали, как пеликан, треску.
4: Нет. Там даже стояли специальные уловители, которые...
3: Намного надежнее.
0: Конечно.
3: Сетки же стояли.
5: Ну, гибли самолеты все-таки. Потому что иногда они угаживали в лобовое стекло.
0: Конкретно.
3: На такой скорости... Когда вышибало лоб, это и в истребителях.
0: Да, да.
5: Вышибало лоб не в том, что в истребителях. У летчиков лбы вышибало. Клюв на такой скорости имеет страшную силу.
0: А тут ведь еще подумайте сами, что в это же время бои-то шли и на суше, там внизу тоже Т-танки, Курское побоище. Естественно, пернатые
3: Александр,
0: там, да.
3: Даже если, как говорится в вашей присказке, один птиц снес...
0: Конечно, массу яиц. Да. Понятно, понятно, да.
3: Оно провалилось, что да. Плексиглаз, вернее, триплекс.
0: Понятен, вы знаете, намек понятен. Это был очень хороший звонок, и я бы сказал, он наверняка заставил наших радиослушателей задуматься серьезно над чем-то новым в их жизни. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Меня зовут Григорий.
0: Здравствуйте, Григорий.
6: Я хочу поздравить всех летчиков и бортпроводниц, и штурманов,
0: да, да.
6: И заправщиков.
0: Вот это очень важно.
6: Тех, кто имеет да. отношение к этому...
0: Великому празднику, празднику, великому празднику, да.
5: Заправщики у нас называются ГСМщики.
6: А вот я сам бывший ГСМщик. У меня, правда, вопрос такой, вот... Может быть, это не вопрос, а замечание к работе стюардов. Вот иной раз летишь так вот на самолете, откинулся в кресло,
0: да, да.
6: Солнышко светит вот в...
5: Иллюминатор.
6: В иллюминатор, да. И вдруг стюардесса обычно это делает... Там уже ты засыпаешь, и вдруг она говорит всем, где он летит.
5: Кто еще хочет?
6: Потом температура такая-то,
0: да.
6: очень низкая, причем там обычно минус 80, что ли. И полет проходит на высоте 10 тысяч метров. И вот вы знаете, сразу сон вот как рукой снимает, сразу вот руки тянутся к...
5: парашют.
6: Ручкам кресла, вот вцепляешься в них, так аж белые пальцы становятся, и думаешь, ну вот зачем она все это говорит? Я не понимаю. И каждый раз вот эта стюардесса, ну или другая стюардесса, вот
0: или стюард, кстати, тоже, да.
6: Спящим пассажирам вот начинает вдалбливать вот эту информацию ужасную, от которой сразу и сон проходит. И
0: Григорий,
6: когда
0: Григорий,
6: больше летать не хочет.
0: Григорий, вопрос понятен. И я, если позволите, к вашему вопросу еще сделаю маленькое добавление, хорошо?
6: Хорошо, конечно. Вот...
0: Спасибо, спасибо.
6: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, Григорий, до свидания. Вот в связи с этим еще такой вопрос. То есть только, значит, особенно если, знаю, после тяжелого дня, то есть неделю там в Риге. С деловыми партнерами оттягивался, воля поневоле, бангет, то все, летишь. Только чуть-чуть прикорнул, а тебе сообщают, через несколько там 10 минуток вам будет подана еда. Только опять прикорнул, сейчас вам будет подана еда. Может быть, действительно, вот не нервировать пассажиров вот так по мелочам. Зачем эти объявления, это шумное включение? Или опять же, возвращаясь к теме, вот, которую мы поднимали в нашей программе уже, да, как-то делать это ну, на мелодической основе. Пусть она это не скажет, дескать, мы пролетаем, температура такая-то, как это строго. А пусть споет это, например, калинку-малинку, или пройдется, например, коленцами между рядов.
5: Не понял. Дело да. в том, что все это идет из служебных инструкций.
0: Да, конечно.
5: Дело все в том, что это просто обязанность стюардессы или стюарда оповестить пассажирский состав, пассажирский личный состав, я бы так назвал, эту группу людей, о том, что в данный момент с ними происходит. Дело все в том, что на заре авиации, когда самолеты стали использовать в качестве пассажирских средств, это исторический факт.
0: То есть, извините, я еще да? немножечко перебью вас. Дело в том, что были вообще такие попытки, я вспоминаю на заре, когда все хотелось людям переделывать, да, и, ну, то есть пассажирам не объявляли ни высоту, то есть, да, тогда поступали претензии такого плана, что, дескать, мы имеем право знать, где находятся наши тушки.
5: Совершенно верно.
0: Почему с нами никто не хочет общаться, в конце концов?
5: Совершенно
0: Извините,
5: верно.
0: Я волнуюсь.
5: Совершенно верно. Да. Именно вот из-за этих пассажирских
1: претензий, которые идут бог знает с каких времен, и были разработаны вот эти вот служебные инструкции.
0: Да.
1: То
0: да.
1: есть, ну да, действительно, я понимаю, что становится кому-то не по себе, если он узнает, что за бортом минус 50 градусов. Но тем не менее, в древние времена, когда самолеты только начинали брать на борт пассажиров, можно было, как в автомобиле в современном, просто опустить форточку вниз и выкинуть туда бычок. Вот. А если соответствующие погодные условия не позволяют этого сделать, так просто святая обязанность стюардессы была предупреждать. Сейчас, конечно, иллюминатор не откроешь, не опустишь, но это история.
0: А вот в связи с этим мне, да и не только мне, а многим нашим радиослушателям хотелось, конечно же, задать вопрос внуку полярного летчика Павлу Катериничу. А что вот ваш дед Павел не рассказывал ли вам, как боролись вот с ну, данной проблемой, проблемой, ну, попросту то, что мы называем проблемой комфорта, да, или его отсутствие, да, вот в те годы. Ведь ходили такие легенды, мы-то люди простые, мало что знаем, нам не говорят, что, например, вот ребята, которые перелетели там Атлантику или что-то такое, в общем, перелетели на самолете, что они были вынуждены, попросту говоря, ну, свои естественные надобности справлять попросту вот. Ну, вы понимаете, ну, прямо есть, в штаб.
7: Можно сказать, прямой эфир.
0: Да, да. Практически вот это же, в принципе, двойное мужество. То есть ты летишь, и ты вот... Какие были, да, реальные ситуации?
7: Значит, реальные условия были такие. Дело в том, что на заре авиастроения самолета, в принципе, было очень холодно.
0: Конечно.
7: Поскольку тепло от двигателя еще не научились отводить в салон, дабы его обогревать.
0: И тогда он именно назывался, извините, пожалуйста, Павел, салон. Это сейчас принято говорить салон.
7: Тогда он назывался именно салон.
0: Да.
7: И, в общем-то, проблема решалась достаточно просто. Дело в том, что совершенно не обязательно было справлять естественную надобность, так сказать, собственные брюки. Можно было это сделать просто элементарно в специально отведенном углу салона. Из-за низкой температуры продукты дефекации просто замерзали и не доставляли как бы никаких неприятностей своими ароматами. Вот. А впоследствии специально обученными людьми уже при посадке они вычищались.
1: Отбивались ломами,
7: да, собственно, ну и выносились. Так что... А, конечно, проблема комфорта существовала тогда остро, в общем-то. Хотя, как я уже говорю, трудности были нормой жизни. Так что, в общем-то, люди как-то стоически и спокойно к этому относились.
0: А вот не думали вы ли о том, что вот эти трудности жизни, да, они, ну, в какой-то степени искусственно создавались вот тогда правящей партией, правящими кругами. Ну, как говорится, у нас тыр-пыр, а мы крепчаем, да, дескать, чтобы народ каким-то образом не обрюхатил, что ли, да, не покрылся жировой складкой.
7: Да.
0: То, что, кстати, сейчас происходит, видите, они же орут, раньше загружают в кукурузник, тут и куры, и утки, да, их вот через Тбилиси прут, и песни, да, милая моя, мимино, вот. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас, где мой багаж? Да я вам сейчас весь сотру там в гараж. Жировая складка появилась у людей.
7: Не, вы совершенно да. правы, Александр. На самом деле просто люди как-то были чище, что
0: да.
1: Не а было, вот летчики-испытатели, да, ведь и сейчас, ведь они испытывают такие страшные перегрузки на форсаже.
7: Да.
1: Многие мне рассказывали, что ты бы видел, как мы писаем и как им в воздухе. Ну, то есть, я говорю, вот романтика, дескать, тебя девушки любят. Он говорит, да, любят.
7: Буквально просто вводится катетер, то есть, чтобы
0: проще
7: это делать. То есть, непосредственно в мочевой пузырь и непосредственно в прямую кишку вводится специальная эта труба отвода, которые соединены вот с тем самым сосудом, о котором уже вот нам Филипп рассказывал здесь.
1: Угу. Ну, лицо-то когда по маске размазывает внутри, тут никакая тебе труба не поможет.
7: Между прочим, зато у них очень эластичные, очень пластичные лица. Очень
1: у
7: подвижные.
1: Них, кстати, носы, как у боксеров, вот я обратил внимание, у испытателей.
0: Или как, например, у бурят. Ну, да. Потому что все зависит от того, каким углом вот это все.
1: Да, но глаза у них раскошены, как правило, не симметрично.
0: Это
1: один
0: уже...
1: вверх раскошен, другой раскошен вниз.
7: Но оба глаз. Раскошены.
0: Или по бокам. Вот даже я помню, так и звали у нас одну летчицу Бокоглазка, потому что или птица у нее была, кличка вторая, потому что, ну, у нее глаза по бокам, как у птицы, она поперек вот только клюва могла смотреть. И когда ей говорили «Лиза», она так смешно поворачивала голову, и еще нос у нее был здоровый, она постоянно билась об косяки, поэтому у нее еще вторая кличка была «Косяк», «Лизка Косяк», помните?
5: Да, конечно. Да.
7: Известная личность, очень известная.
0: Ну, я предлагаю сейчас опять ненадолго отвлечься и затем продолжить. После непродолжительной паузы.

0: продолжаем общаться с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю вам, что программа посвящена Дню Воздушного Флота, который день этот был 20 августа. И, соответственно, в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Филипп, скажите, вот технический прогресс, он, в общем-то, движется вперед постоянно, да, и постоянно изобретается что-то новое, да, так, к примеру, у нас в поездах всем бортпроводницам выдаются, да, там какие-то новые вещи, там, да, вот. А какие-то есть усовершенствования в плане вот у вас? Или так же, вот, как и 1000 лет назад, разносится все это на пластмассовых стаканчиках? Ну, вот эти жуткие тележки, в принципе, они же жуткие, страшные, вот куда потом мы складываем грязную посуду.
1: Да, конечно.
0: Добрался ли технический прогресс именно до сферы обслуживания вот в вашей области?
1: Ну, в общем-то, конечно, в основном все по-старому. Единственное, что сейчас все чаще встречаешь встроенные в ручки кресла рвотные мешки. Если раньше нужно было кому-то из соседей, если, например, стошнило кого-то из пассажиров, кто-то из соседей, как правило, звал стюардессу, вопрошал ее как-то оградить.
0: Да, дескать, зашити, говорил.
1: Да, то теперь у каждого индивидуально одноразовый рвотный мешок встроен в ручку кресла.
2: Это удобно. Выстреливается как подушка безопасности в автомобиле.
1: Да, да.
0: Просто... В случае, если какой-то пары.
2: В случае позывов.
0: Ну, это по сути уже не очень плохо, я считаю. Ну, а все-таки, что касается вот каких-то... Ну, понятно, что это тоже вам помощь, да? Ну, может быть, какой-то специальный пояс, куда можно поставить много стаканчиков. Или там более, например, красивая тележка, обтекающая вот для грязной посуды. Что-нибудь... Из этой области.
1: Насчет стаканов действительно была такая разработка. Они навешивались на ремень как пейджеры.
0: Да, вот интересно.
1: Но они могли служить только вот, в качестве пустого сосуда. То есть разливать сухое вино и разносить вот так вот на поясе было очень неудобно, потому что, опять же, постоянное движение локтевыми, плечевыми и лучезапястными суставами осуществляет стюард. Он просто задел бы, расплескал бы все это дело. Ну, а так, в принципе, опять же, как вот я уже вам говорил, что я в свое время людей учил подходить к этому творчески, к своему делу, и поэтому здесь открыта свобода действий. Если кто-то введет интересное новшество, то это не запрещается, если, конечно, не конфликтует с основными должностными инструкциями.
0: А вот вопрос от наших радиослушателей на пейджер, причем очень много вопросов. Летчики гражданской авиации, структура подчиненности аналогична армейской, то есть обязаны ли они отдавать честь? И если да, то каким образом в эту структуру входите вы, стюарды, собственно?
1: Ну, вы знаете, честь отдавать стюарды не обязаны, если командир корабля идет мимо, находясь в пассажирском салоне.
0: Нет, ну, а имеется в виду, тут речь даже не о том, что честь, это я так спросил, сформулировал.
1: Нет, дело все в том, что когда он заходит на кухню, то команда смирно, она подается первым, кто его увидит, и все встают.
0: Ну, а его приказы должны выполняться беспрекословно, всеми членами.
1: Да, да, это железное правило, в общем, дисциплина, все равно, хоть как и не говорят многие, что где начинается авиация, там, в общем-то, полный беспорядок. В этом плане все-таки субординация есть.
2: Ничего подобного, я должен согласиться с коллегой, потому что только вот не далее, как сегодня, я находился в служебной части аэропорта Домодедово, и проходящий мимо летчик, находящийся не при исполнении, а как бы, в общем-то, он нес форму наперевес, скажем так, находился в спортивном костюме обычно, тем не менее, проходя мимо, чисто механически сказал «здравия желаю», это было как-то даже приятно, я сразу почувствовал гордость за предков.
0: А, вот.
1: А может, он пошутил?
2: Нет, он сделал...
1: Может, он украл эту форму?
2: С очень серьезным видом. Может быть, конечно, кто знает.
0: Но все равно приятно.
2: Вроде бы охраняемая зона.
0: А скажите, вот что касается подбора кадров, да, к примеру, вот я помню раньше, когда мы закончивали училище духовых инструментов, у нас распределяли на работу в ВИА. То есть, например, говорят, ты пойдешь в самоцвет, а ты пойдешь туда-то, да. И это было, ну, скажем так, силовое достаточно направление. То есть это называлось попасть на работу по распределению, да, на первые годы. Да. А музыкальный руководитель коллектива не имел никакого права отказать, так сказать, начинающему трубачу, духовику вот в работе. Другое дело, мог там сказать, ну, ты имитируй, не брать его на студийные записи и так далее. Как обстоит дела с контактом, скажем так, между стюардом и капитаном лайнера? То есть проводится какое-то собеседование. Ну, может быть, например, антипатия возникнет между командиром корабля, он, в общем-то, стюардом.
1: Да,
0: например, лично вы, Филипп, проходили это?
1: Эти явления, да. Они, в общем-то, предупреждаются при приеме на работу и обязательно проводятся очные ставки.
0: И какие вопросы обычно задает командир корабля? Вот, опять же, если говорить о вас.
1: Вы знаете, а обычно командир корабля вопросов не задает, а просто моделируются какие-то служебные внештатные ситуации. То есть,
0: например.
1: То есть все это, конечно, не в салоне корабля происходит, а где-нибудь в кабинете, где сдается непосредственный экзамен. Там просто выстраиваются стулья рядами и оставляется между ними свободное пространство, ну, проход. Вот. И я должен был вот пройти взад, вперед, ну, естественно, сделать все необходимые объявления. И кто-нибудь мог, например, мне шарахнуть вот с подноса, например, под ноги или на брюки. Я работаю в белых брюках.
0: Понятно. Ну, я вижу, и ходите в них же, да?
1: Да. А я должен был как-то отреагировать, чтобы понравиться им, не раздражаясь, я должен был успокоить.
0: А, то есть это такой психологический тест?
1: Конечно.
0: Вы знали о том, что испытание будет именно такого плана, или для вас это было неожиданностью? Потому что если знали, то несложно потерпеть 20 минут, вот это забрызгивание и так далее.
1: Нет, дело все в том, что в внештатных ситуациях, на самом деле, за всю историю авиации существовало масса. Конечно, молодому студенту не вдомёк, что там было и как, хотя какие-то слухи ходят, и, конечно, что-то в нашу среду просачивалось и проникало, но, конечно, опытные пилоты, они-то больше знают. И сложно было что-то предвидеть реально, что вот именно с тобой они выкинут.
0: Я понимаю.
1: Это вот было со мной, а кого-то другого, возможно, загружали просто чисто техническими вопросами. То есть масса вариантов и способов поставить студента в тупик.
2: Не, ну просто тут даже была такая нештатная ситуация с моей мамой, которая тоже летала в должности стюардессы в свое время. Там просто хитрые летчики в Ту-114 забыли закрыть багажный люк. Вот, и когда на высоте порядка 7000 метров они услышали вот эти жуткие совершенно хлопки, то есть было такое ощущение, что кто-то ломится снаружи, просто очень хочет зайти.
0: В космическое.
2: Кого-то забыли посадить.
0: Да, да.
2: Вышли и увидели вот это вот дело, открытый люк, свистящий ветер, в общем-то. Ну, они, конечно, справились с ситуацией, но им было, мягко говоря, не по себе. То есть это вот к тому, что самые разные бывают подколы со стороны опытных экипажей, в общем.
1: То есть и чемоданы тоже там все полетело?
0: Или пока порожняком шел?
2: Нет, чемоданы были зафиксированы достаточно плотно, поэтому улететь они не могли.
1: Нет, я просто почему? Я просто не имею доступа в багажный отсек. У меня карточка.
0: Я, кстати, тоже.
1: У нас же
0: вот
1: все карточки электронные с степенью доступа. Да. Вот у меня есть доступ в туалет, на кухню и непосредственно пассажирский салон.
2: Просто в те времена было все гораздо проще. Как бы не было еще электронной системы, закрывающих кодов доступа. И, то есть, в принципе, практически каждый, кто знал как, мог попасть в любое помещение самолета.
0: Как интересно.
1: Видимо, вот угоны раньше были достаточно частым явлением, может быть, и поэтому...
0: Даже, может быть, из шалости, да, вот угоны, а не с какой-нибудь целью. То есть то, что, в общем-то, доступно, но элемент такой безопасной опасности, как ни странно, присутствует, то и соблазнительная сливка для детских зубок шалунишки.
2: Ну да, то есть...
0: Да. Извините, я болею.
2: Просто человек, который выпил лишнего, мог вот так вот показать свою плодецкую удаль.
0: Хватанул лишка, так можно.
2: Хватанул лишка и решил угнать самолет, допустим, не в Улан-Удэ его посадить, а в Кызыл-Орде. Понятно. Ради прикола.
0: Я предлагаю, у нас не так много времени уже остается, отдать это время нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы к вам.
2: Да, пожалуйста.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, а вот...
0: Да-да, не волнуйтесь.
4: Мне как бы интересно, а вот вы не думали никогда изменить форму самолета? Ну, то есть вы, конечно, не конструкторы.
0: Да.
4: Но как просто интересно.
2: Ну, предложите какой-нибудь вариант.
1: Не, ну я вот думал, что я могу думать.
4: В форме каких-нибудь, я не знаю.
0: В форме куба.
4: Куба, например.
0: Думали. Вот и, только что,
4: и,
0: да.
4: Или в форме тарелки. Вот, ведь есть такие, как бы, неопознанные летающие объекты.
0: Понятно. Вопрос.
1: Мне вот, например, когда я отдыхаю у себя в комнате отдыха, мне ноги вытянуть нет возможности. Я бы хотел, чтобы самолет имел выпуклость вот в этом месте, куда я протягиваю ноги. Единственное мое, может быть, какое-то желание. А так, не знаю. Может быть, как-то попросторнее санузлы.
2: Ходят же
0: тут
2: слухи,
0: вот, кстати,
2: что...
0: приходит много вопросов на тему именно санузлов.
2: Ходят же слухи, что НЛО это не НЛО, а экспериментальные модели. То есть, как бы, видимо, секретные КБ уже как-то вот решают.
0: Да, да, это действительно так, это было. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, вопрос есть такой.
0: Рассказывайте.
5: Вот я заметил, значит, много раз летал, и вот у стюартов такой, ну, малообещающий лоб обычно. Вот. Но, ну, Хаппен, Зигги, Эзен там, это еще там бывает.
0: Вопрос понятен. Отвечайте, Филипп, это вот ваш адрес. Камон, ваш адрес.
1: Я просто немножко теряюсь. Я не знаю, что есть малообещающий лоб, да. Многообещающий лоб. Что может лоб обещать? Я не понимаю. Может быть, он имеет в виду надбровные дуги увеличенных размеров? Так это, извините, это относится к профболезням. Нам просто жмуриться так проще.
0: Ну, понятно. В общем, да, вопрос такой он сложный, и, скорее всего, его нужно адресовать к...
1: Медикам.
0: Медикам, да, людям, физиономистам. Да, аэрофлотским физиономистам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. А время есть?
0: Погромче, если можно.
6: Алло.
0: Да-да-да, вот так хорошо. А,
6: вы знаете, вопрос такой. Вы все говорите, вот, командир корабля, штурман, там, А как стрелки-радисты? Это как лицо заинтересовано.
0: Понятен. Вопрос дело в том, что оба наших гостя имеют отношение к гражданской авиации, поэтому этот вопрос не в их компетенции. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Это запрашивает Миша Рыцарь из Новосибирска, Советский район.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, какой вопрос я хотел бы вынести на обсуждение? Вот не могу разобраться, почему по всем инструкциям на борту самолета пассажирам приемники слушать запрещается, только плееры, и под угрозой их изъятия на время полета. Вот сам нарывался. Ну, мой товарищ там тайком в FM-диапазон слушал, там же с высоты там намного больше городов будет слышно. Говорит, было довольно интересно. И причем, что интересно, на одних рейсах там на это внимание не обращают, а на других вообще к этому подход строгий, то ли боятся, что их там переговоры слышат, но они действительно довольно сильно вылазят, хотя там ничего конфиденциального нет.
0: Вопрос понятен. То есть у вас, нашего радиослушателя, спасибо за звонок. Видимо, волнует, скажем так, серьезные проблемы непостоянства защиты, непостоянства, скажем так, службы безопасности. То есть если требования на разных рейсах предъявляются совершенно разные, то это лучше их и не предъявлять.
1: Дело в том, что здесь просто замешаны чисто коммерческие интересы отдельных рекламодателей, так как FM-диапазон

0: Нормальный летчик может сесть и вслепую, или подняться вслепую, но ему-то, может, это даже в удовольствие. Но не забывайте, что там летите и вы, и ваша бесценная тушка, то есть для
1: конечно,
0: него. Поэтому лучше выполнять инструкции экипажа, да.
1: Гораздо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Два вопроса пожелания.
0: Говорите.
2: Первое. Пассажирам пассажирских рейсов, как известно, не выдаются парашюты. Почему бы в чисто психологическом моменте не выдавать им воздушные шарики, чтобы было за что держаться и повышать, так сказать, устойчивость самолета, что ли? Хорошо, первое.
0: Да.
2: И второе. Запрещено с собой брать любые навигационные приборы, кроме очков, естественно. Почему бы не сделать линзы иллюминатора или электровые зеркала?
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен, но я просто хочу сказать, что так без всяких обид, мне кажется, вы не очень серьезно, так сказать, относитесь к теме нашей сегодняшней программы, поэтому я предлагаю оставить. Ну, какие шарики? О чем вы право говорите? То есть речь идет о безопасности людей, а вы говорите о шариках. Несерьезно, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, когда появилась на Аэрофлоте традиция красить стоп-кран в голубой цвет?
0: Вот это я понимаю, это хороший вопрос.
3: Да, очень интересно.
0: Спасибо. Филипп.
1: Ну, дело все в том, что надо. Это все идет вообще в принципе идет из истории железной дороги,
0: да, вот.
1: И метро. Если там стоп-краны красного цвета, то нужно было как-то отличаться, знаете, как «Спартак» и «Динамо». Разные команды, разные цвета. Воздух, если мы смотрим на него снизу, вверх, когда небо чистое от облаков, он как бы голубого цвета. Авиация
0: ассоциируется,
1: да. Это элементарно.
0: Это, в общем-то, на самом деле просто вопрос дизайна.
1: Конечно,
0: прежде всего, да.
1: Никакого практического значения в этом нет.
0: У вас есть что-нибудь добавить, Павел, по нами всему сказанному?
4: Ну, в общем-то, хочется, конечно, сказать о результативности данной беседы и о том, что наших радиослушателей, как я сегодня убедился, очень и очень волнует проблема авиации. Мы будем надеяться, что с всенародной поддержкой мы сможем максимально быстро их решить.
1: И я, как понял, их не обманешь.
4: Да, вообще люди-то знающие попадаются, в основном достаточно профессионально подкованные, хорошо.
0: И я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за шлем, он наушник. Правда, он как-то так выдран, вот. Но тем не менее.
1: Ну, это традиция, вы понимаете, мы не могли бы прийти с пустыми руками. Это мой личный, я вам по секрету скажу, я пролетал в нем 20 лет.
4: Это когда он был еще стюартом на истребителе.
0: Спасибо. Спасибо вам, Филипп. Спасибо вам, Павел. Удачи вам в вашем нелегком труде на благе поприще. Вот.
1: Спасибо.
4: Спасибо, Александр.
0: Пока.

Все-таки с песни. Послушаем старый компакт-диск группы NEP. Это, по-моему, полуторагодичной давности пластинка, если мне не изменяет память. И еще хотел вам отдельно сообщить. Дело в том, что в связи с нерадивостью операторов вот, пейджинговой компании, наш пейджер сегодня как-то не работает, поскольку там человек, видимо, был пьян и забыл что-то переключить на компьютере. Мы не смогли выяснить причину. Будем, в общем-то, разбираться в понедельник с ними. Так что, если услышите о каких-то там дымах, происходящих в центре Москвы и так далее, знайте, что это вот результат этой разборки, так называемой. Вот. Но, тем не менее, вы не огорчайтесь. У нас остался телефон 203-19-22. Вы можете звонить по нему. Мы с вами пообщаемся. Ну, а пейджер, я думаю, с понедельника наладим. Вот, он снова будет к вашим услугам. И слушаем старый NEP.

0: вот эта старая запись группы НЭП. Сейчас мы начнем прослушивать новый альбом. Напоминаю вам, что в гостях у нас лидер этой группы Сергей Прощук, который вот только что практически приехал к нам из Питера. И, в общем-то, я так догадываюсь по его такому обветренному лицу, сильно обмороженному с одной стороны, что погода там не сладкая. Видимо, ты стоял к медному всаднику левым боком, поскольку правый у тебя вот весь в инии. И в таком виде, то есть, в общем-то, а с Невы дует, получается? Или как там сейчас ветряная обстановка? Это очень важно вообще.
1: На самом деле, да, ветряная обстановка. Во-первых, да, добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие мои москвичи, скажем так. Вот, а действительно, там дует, естественно, из Ладоги, из Финского залива. К медному всаднику, на самом деле, я стоял правым боком. А обдуло меня как раз с Невы, с другого бока, с левого.
0: Вот, поэтому... да, ну это я сказал, поскольку я сижу сейчас к тебе лицом, у меня-то все наоборот.
1: Понятно, да. Зеркальный эффект, да. Вот, ну погода там тоже достаточно дрянь, что я могу сказать. Зима, но и в Африке зима.
0: Ну, а какова судьба сейчас огромного количества вот птиц, называемых чайками, которые в летнее время парят над него? Я слышал, что они падают, обледенев просто на головы.
1: Беспечных прохожих.
0: Да, и даже вот обращаются в больницы, стоят, в общем-то, огромные очереди людей в больнице, у которых из голов торчат хвосты и задние ножки чаек, застекленных вот в лед.
1: Ну, чаек сейчас стало, кстати, меньше, видимо, из-за этих всех случаев дали распоряжение на отстрел. Больше все-таки в Питере уток. Вот, они решили, что обломно летать вообще зимой куда-то там в теплые края, и они решили обосноваться. И в неумеренных количествах плавают во всевозможных наших реках, каналах там и прочее. И чуть ли не с руки кормятся и себя чувствуют совершенно замечательно. Правда, наверное, нефть типа воняют, если их есть. Я, правда, не знаю, не ел, но мне так кажется.
0: Я слышал даже, что они просто, как говорится, утки вышли из берегов, и просто толпы уток ходят вот прям по городу практически. И даже
1: неуправляемые, да.
0: Да, случается, но поскольку они все-таки так наполовину такие все обмороженные, ничего не понимают, они, значит, идут стадами и прохожие, пытаются их перепрыгивать. И даже бывали случаи, когда он наступал на одну утку, значит, другой ногой на другую, и как на коньках катился, в общем-то, на этих утках. И так говорили, а где, скажем, ну, к примеру, Горкуша, да? А говорит, а Горкуша на утках, дескать, уехал.
1: Вот, все так барон Мюнхгаузен.
0: Да, а практически факт, вот он так, оба там по Невскому такой, ну, проскользнет там 300 метров, потом сядет на попу ровно и сидит в недоумении, а тут уже другие утки подходят. Или это все байки, или реальные вот вещи такие?
1: Не, ну, в принципе, конечно, это очень реальные вещи, потому что от уток нет спасения никакого. Когда смотришь на этих уток, думаешь, все-таки как хорошо, что коровы не летают.
0: Да, ну что же, послушаем, наверное, уже новую композицию.
1: Да, я думаю, да, по пивку можно ударить.
0: Хорошая идея, но мне понравилось технически. Это вот с дудками, с такими, которые были на уровне тяжелой музыки. Причем создалось ощущение, что это все-таки плохо сведенная такая духовая секция. Вот. Вообще, отношение сейчас в Питере к брас-коллективам. Я почему это спрашиваю? Потому что у нас там, ну, ты уже видел, и звуки даже доносятся, репетирует бас-квартет. Я просто объясню немножко. Втайне от руководства радиостанции я сдаю помещение, вот все свободные здесь на ночь, субботу, воскресенье, в аренду. Значит, часть под публичный дом, вторую под курильню опиума, третью под пыточную, четвертую как репетиционную базу и студию звукозаписи разным артистам. Вот сейчас отдал брас-квартету, они репетируют. Вот, вообще твое отношение к духовым и отношение питерцев к духовым, потому что я помню мое последнее посещение этого города, это летом было, прошлым или позапрошлым. И там просто больше, чем автомобилей, сновало духовых оркестров туда-сюда. Они прям ходили и играли.
1: Ну, не знаю, ну, отношение, да, по-моему, нормальное к духовым. Тогда, наверное, ты был как раз тем летом, когда у нас проходил фестиваль.
0: Правильно,
1: военных,
0: да,
1: оркестров.
0: Да.
1: Из разных стран. Да, было такое дело. Но, в принципе, мое отношение к духовым нормально, потому что наш гитарист, в принципе, тоже духовик. Потому что он заканчивал по классу валторны музыкальное училище. Почему он стал играть на гитаре, это очень... я до сих пор понять не могу. Вот. Но, видимо, это как-то связано. Вот. Потом наш саксофонист, который еще является саксофонистом группы «Авиа», То есть тоже очень такой приличный, нормальный человек. Я только слышал одни байки, такие в духовых как раз кругах, что вот у флейтистов беда с головой.
0: Да, да, безусловно.
1: Вот, потому
0: безусловно.
1: Что, в принципе, я понял это, да, когда, ну, вот, если полчаса просто подуть в пустой воздух, все-таки вот, труба какую-то отдачу дает, а так, если подуть, башка, по-моему, съезжает.
0: Это, во-первых. Во-вторых, их постоянно пучат, поскольку в момент вот, игры на флейте приходится сильно напрягать пресс. Я помню, что вот мы в момент, когда нашего флейтиста скрутило, вот просто у него, значит, так он выпучило.
1: На флейте пикколо играл, ну?
0: Да, такая маленькая, типа на сигару похожая байда, и очень пронзительная, и всех потревожил уже. И у него, понимаешь, мы подходим в эту комнату, где вот происходит игра, смотрим, а его так вспучило, что у него глаза вот вылезли и уперлись в склянки прям. И склянки вот прям от глаз прям только на ушах держатся, уши, знаешь, оттопырились, глаза в склянке, мы ему типа «ты уймись». Вот он ничего не понимает, не себя, пришлось бить его просто. Вот. А по прессу бьешь, и у нас человек сломал руку об его пресс, потому что там как камень уже. Поэтому там все расстройство, понимаешь, и с глазами, и с головой, то есть, и, ну,
1: и уже, с прессом.
0: И с прессом, и с тем, что ниже, понимаешь, в дальнейшем у них у всех. Вот. Поэтому я, кстати, заметил, вот флейтистов сразу можно определить на улице, то есть, что это едет флейтист. Сразу можно сказать, вот так же, как это, вот, ты заметил, да, что вот духовых оркестров сейчас флейтистов уже нет.
1: Ну да, очень.
0: Потому что они все не в такт маршируют, их удаляют, они наступают на пятки. Если идет оркестр, вдруг падает весь там, ну вот, с потыки у них происходит падение, то это значит, там где-то флейтист затусовался.
1: Ну да, где-то там. Да им надо всем тогда просто переквалифицироваться на большой барабан там или на тарелке.
0: Можно, кстати, на хлопача. Ну, в смысле, хлоп в ладоши делать в такт. Потому что
1: тоже, да, неплохо. Да. Хорошая вот, профессия.
0: Хорошая профессия.
1: А главное, что музыкальная очень.
0: Да, да, тоже ритм. Ну что, следующая пьеса.
1: Давай, да.
0: Лидер группы НЭП. Мы слушаем новый альбом этой группы. И вот я, например, сталкиваюсь подчас с такими вещами в этой заснеженной, божественной стране, что, в общем-то, мало того дела, которое человек должен сделать, и он его сделал. То есть, ну, например, музыкант, он должен как-то вот записать музыку, в принципе, да, качественно достаточно, и предоставить ее выпускающей фирме. Дальше, с момента сдачи вот, материала, должна уже работать фирма, другие люди, которые также заинтересованы в выходе пластинки, да. Вот. Но подчас все вот в этой очень такой стране улыбчивых людей все бывает наоборот. Дело в том, что к зиме, значит, их пучат, они объедаются импортными продуктами в большом количестве. Вот. И поскольку мозг вот он так оплывает, то получается, что особо никому ничего реально не надо. После этого они, значит, выходят на демонстрации, бьют кастрюлями, значит, по ложкам и кричат: «Дайте нам денег и пенсию». Вот. Хотя всю жизнь, в общем-то, как-то все это варилось очень медленно и месиво. Такое, то есть, ну, полная противоположность всяким там японцам и прочим муравьинообразным нациям. Вот насколько ты пришел, может быть, к более утешительным выводам за время своей продолжительной жизни в совершенно другом городе, который еще более теплый, нежный, улыбчивый, нежели наша чудо-столица?
1: Не, ну, в принципе, конечно, все так и продолжается. Как ты совершенно правильно заметил, зимой все уходят в спячку, сосут лапу там.
0: А летом ездят отдыхать.
1: А летом ездят, да, отдыхать. Поэтому очень сложно угадать именно тот момент, когда все-таки получается так, что у кого-то наконец наступает какое-то просветление, и он начинает судорожно думать, что что-то надо сделать для того, чтобы летом поехать отдыхать.
0: И тогда он идет на демонстрацию и просит у правительства из бюджета денег.
1: Дайте денег, да.
0: Дайте денег. То есть получается, значит, они отдыхают сосуд и на демонстрации. То есть где он сосет, где он отдыхает, где он? На демонстрации. Три дела у людей, да, получается?
1: Ну да, видимо, судя по всему, да, именно так. Да и вообще сейчас, в принципе, по большому счету, Питер-то Питером, ладно, а в принципе, если уж говорить так глобально, скажем, о таких понятиях, как шоу-бизнес там и все остальное прочее, ну и вообще о любых понятиях, связанных с финансами, то я думаю, так сказать, не отрицаешь того плана, что в основном все российские деньги крутятся в этом городе. И, так сказать, волей-неволей люди сюда, естественно, едут для того, чтобы что-то придумать, там, что-то какую-то заварить кашу, ту самую, чтобы можно было не по кастрюле стучать, там, а ложкой в кастрюлю лезть.
0: А мы же, собственно говоря, вот предлагали в Думу такой проект о переименовании города вот, Москвы на город Российский банк просто.
1: Ну, в принципе, да, хорошая идея. На самом деле, я уже думаю, что Судя по последним всем этим постановлениям, меня тут как-то остановила милиция, попросила паспорт. Вот, я показал свой паспорт, в котором, естественно, питерская прописка. Мне сказали, вот, парниша, типа, поехали с нами, мы тебя сейчас будем арестовывать и грабить. То есть в плане, то есть какой-то штраф полагается. То есть я очень удивлен, что, будучи гражданином страны, я не имею права по этой стране передвигаться, не могу приехать там в какую-то столицу, я должен где-то что-то регистрироваться. То есть это какой-то нонсенс. Если уж такое дело, я предлагаю уже просто сделать Москву отдельной. Государством, проложить границу, то есть вспахать эти, так сказать, пограничные полосы.
0: Там, ров должен быть.
1: Ров там, да.
0: Залитый водой.
1: С водой там.
0: Конечно, это должно быть в каждом городе, то есть вот, практически в каждом селе. Да. То есть посадские тоже должны, в общем-то, это вести.
1: Конечно, и чтобы уж если едешь куда-то, обязательно должен получать тогда визу и все остальное. То есть если я еду, например, в Питере, в какое-нибудь близлежащее село.
0: Да, или к посадским.
1: Или к посадским, да. То я обязан тогда получить, так сказать, визу и все прочее. Потому что все должно быть тогда четко.
0: Нет, ну тут так, если, например, посадские едут в город, то они должны за визу, естественно, вносить какие-то
1: бабки, оплаты. Конечно.
0: А тут, я думаю, натуры. Они, значит, должны привезти двух уток, курицу уже забитых и мешок зерна.
1: Ну, я думаю,
0: за право, за право месячного пребывания, скажем, вот в городе, в Питере или в Москве. А если, значит, горожанин едет к посадским, он должен привезти им, значит, два бушлата, чоботы и шарф.
1: Видимо,
0: какие-то,
1: да.
0: В общем, продукты индустрии, да, вот так сказать?
1: Ну, наверное, так, да.
0: Ну, что?
1: Ну, давай тогда ты начни про женщину. Женщинам надо выступать.
0: Ну, сильнее всего на меня повлияла на женщину, которую звали Жанна. Это было 2 дня назад. Я пришел в 31-ю московскую больницу, где, в общем-то, были очень пьяные все медики в этот момент, потому что отмечали 8-е. И мне сказали, иди, там нужно помочь женщине. Я пришел, ей там 80 лет, и мне пришлось ей ставить клизму большую из огромной грелки. Вот, и последствия даже этого действия, скорее, меня, в общем-то, очень удивили. Я не ожидал, что так может быть вообще с живым человеком. Вот, спасибо. И так сказали мне медики, когда я уходил. Поэтому я думаю, что Жанну я буду помнить очень долго. Вот. Ну, а теперь вот, наверное, тебе...
1: Ну, про барона Мюнхгаузена, ну, что я могу сказать? В принципе, я даже бывал в тех краях, где, как легенда гласит, оказалось, это не легенда, и жил данный барон, видел его этот замок. Вот, совершенно замечательный замочек. То есть парень-то был не бедный. Вот, ну и, в принципе, к его творчеству отношусь совершенно замечательно. То, что я бы с удовольствием тоже полетал на ядрах, там, не знаю, покушал бы там уток, которых ловил голыми руками, еще там чего-нибудь такое изобретал, слетал бы на Луну, там, еще... Ну, в общем, я считаю, это совершенно замечательный персонаж, и его творчество должно только вдохновлять всех людей на какие-то еще большие и большие творческие порывы.
0: Он вообще германец.
1: Да.
0: Германец. Ну, это аналог. Вот заметьте, у каждого у нас есть Иванушка, значит, у шведов есть Карлсон, а у немцев есть...
1: Карлсончик дорогой, да.
0: А у немцов есть Мюнхгаузен. Вот у американцев есть Сталлоне, собственно.
1: Ну да. Правда, он не совсем американец. Он у них есть.
0: Еще
1: вместе со Шварцем,
0: да?
1: Который негр.
0: Конечно. Здравствуйте. Вот этот, могу вас обрадовать, уважаемый, вот этот звук неприятный говорит о том, что у нас сломалась одна из линий телефона.

0: 19 декабря в антрепризе Московского союза музыкантов состоится концерт камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Будут исполнены ремейки рождественских произведений барочных композиторов. Адрес: Большая Никитская улица, дом 46, в начало 19:00. Ассоциация независимых музыковедов провела опрос среди выдающихся музыкантов конца нашего тысячелетия. Вот что сказал первый великий дирижер 21 века Евгений Федорович Светланов.
1: Я практически не знаком с творчеством камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Но если там играют такие ребята, как Юра Голубев и Саша Лаэрский, то я считаю это здорово. К сожалению, не смогу попасть на концерт «Голосов родных» в антрепризе, поскольку именно в этот момент я буду дирижировать в Гааге

0: сейчас существует. Вот либо все уходят в какое-то такое прорыпованное направление с грязноватым достаточно гитарным саундом, который имеет место быть и у тебя, вот. А вторая часть уходит в регги. Прям популярность дикая у этой. Вот. И, как правило, я знаю, около Зимнего встречаются эти две, значит, группы и бьют друг друга бейсбольными битами. Вот насколько это правда? Вот, и твое отношение как к этнической музыке, именно вот к регги, понимаешь? И вообще в Питере ведь странно, вот, что в Питере популярный стиль регги, потому что по идее, если судить по противовесам, вот он рожден в теплых странах, да, вот, а значит, он должен также возродиться в силу того, что все путается и бизонья дыра над Арктидой, он должен зародиться где-нибудь в холодных местах. Вот, а не в нейтральном таком, в слякотном достаточно Питере, это не в обиду, реально.
1: То есть, не, ну, да. Погодка-то у нас, да, бывает. Вот.
0: Феномен, понимаешь, да?
1: Ну, я не знаю насчет популярности регги. Ну, в принципе, да, по клубам можно это дело заметить. Но я отношусь, ну, совершенно спокойно. Я отношусь более положительно, скажем, действительно, к этнической музыке такой, всевозможных народностей, там, восточных и прочих. Это мне довольно близко к сердцу. Вот, кстати, чем занимается еще наш саксофонист, что-то Евгений Жданов. Так у него еще есть коллективчик, называется, по-моему, «Самкха». Вот. Я все время почему-то называю ее «Самка». И вот они играют там как раз этническую музыку со всякими конгами, бонгами. И это все довольно очень приятно слушать. То есть это как-то оттягивает. Uh-huh.

0: Я рад приветствовать тебя в этой уютной студии. Сразу хочу сказать, что, ну, чтобы как бы ты не волновался, потому что я уже вижу какое-то волнение. На самом деле я просто арендую это помещение для того, чтобы играть в радио. Это любимая моя игра. Раньше я играл в отдел кадров, устраивал людей на работу, увольнял с работы, заполнял там книжки трудовые. Сейчас я играю в радио. Естественно, никакого эфира никуда нет. Просто мы сидим в арендуемом мною помещении, совершенно изолированном от внешнего мира, но оборудованном под радиостанцию. И ведем мягкий разговор, вот поедая вот это замечательное блюдо, эти гребешки, которые нам приготовили мои товарищи, которых я сменил здесь, и которые действительно выходили в эфир. Здравствуй.
1: Ага, привет.
0: Ну что, я знаю, что твои последние, так сказать, усилия по созданию вот новой реальности, они привели тебя к неким совершенно неожиданным для тебя самого результатам. И пройденная первая ступень является последней.
1: Ну, вообще, да, это моя любимая игра тоже, кстати. Вот если об играх говорить, как бы, вот, создавать новую реальность, это по-настоящему вот увлекает сегодняшний момент.
0: Вот мама, какую роль играет мама? Ну, ты понимаешь, какую маму я имею в виду? Не ту маму, которая вот непосредственно производит вскармливание сосковым отростком грудника, а маму вот именно как маму.
1: Я маму очень люблю. Как настоящий герой вообще. Я считаю, что Богу угоден союз мамы и как бы сына. Сын с мамой Богу угодно. Так же, как и муж с женой. И один тоже, кстати, может жить. Имеет право на этой планете. Планета вообще женская.
0: Вот наша планета, да?
1: Да, Земля, которая...
0: Ну, То есть, а Памир — это как бы грудь.
1: Ну, да, вообще, но ассоциации там различные, конечно, могут возникнуть.
0: Кстати, ты знаешь, что сейчас некоторые представители высокой моды, ну, вот, новомодного течения, ну, туда же относятся, скажем, в области искусства, это собственным калом писать картины, это есть такое. И там рейв дискотеки, там, где собираются новомодные пляски. Третья степень — это, значит, модельеры новой высокой моды, которые шьют самые такие удивительные наряды. Так вот, французский замечательный кутюрье Дмитрий Готье, такой известный в определенных кругах художник, он сшил замечательные лифчики на Памир. Вот как раз ориентируясь на то, что это есть как бы в имя нашей планеты.
1: Клопы коровы.
0: Да, я, кстати, знаю, что ты поддерживаешь близкие отношения с Дмитрием Готье, и что даже недавно вы как-то с ним устраивали какие-то горячие споры, потому что он, насколько я знаю, его измышления на эту тему, он считает, что еще немаловажную роль все-таки играет там и папа, и домашние животные. Но, опять же, не в том смысле, в котором могут подумать сейчас наши радиослушатели, глядя на свою кошку, попугайчика и пьяного хозяина, который поел пельмешей и уже, может быть, даже спит или смотрит телевизор. А тех, так сказать, папах и домашних животных, которых вы с Дмитрием причисляете, так сказать, к изображениям, вернее, к проекциям новой реальности.
1: Мне так хотелось бы, чтобы ты еще продолжал вот это все говорить и говорить бесконечно. Потому что то, что ты сейчас сделал, ты как бы создал реальность сна.
0: Нет, просто это тебе Прохор прикрыла глаза ладошками.
1: Вот так обычно вот происходит во сне. Вот твоя реальность — это мой сон.
0: Расскажи об этом вот поподробнее.
1: Что особенно вам интересно в этом?
0: Ну, прежде всего, конечно, самый интерес представляет все-таки участие во всем этом мамы. Вот ты же, я знаю, как великий, так сказать, создатель новой реальности, какую роль ты отдаешь пуповине? Ведь в момент перегрыза этой нити жизни происходит, скажем так, физический, понимаешь ли, разрыв между матерью и яблоком. Вообще, поскольку ты есть сперма, ну,
1: я бы
0: в хорошем
1: попросил.
0: Смысле. Ну, я вот, то есть, как бы, есть же поговорка «яблоко от яблони недалеко». Да, что да. такое яблоня?
1: А его жалко.
0: Что яблоня – это что? Вот скажи, древо, да?
1: Да?
0: А яблоко – вот это сперма, дерево. Это все вполне известно. Так же и ты получаешь сперму своей вот астральной матери, как бы вот этой, да? Вот. Вот перегрыз пуповины в данном случае, как ты относишься к тому, кто это сделал? И вот этот разрыв, насколько он полезен, на какой стадии?
1: Ну, вообще физиология, она как бы не очень увлекает на самом деле. Такие детали, как пуповина, мозги, особенно которые на стене, и сопли, которые ниже колена. Это какие-то такие детские вот замашки вообще. Как бы твой голос не соответствует детской такой
0: Нет,
1: интонации.
0: Нет, а ты постарайся от физиологии уйти. Начни мыслить более образно. Положи ты вилку. Вилку положи, все уже, доел все.
1: Вообще-то я хочу сказать, знаешь, что на самом деле? Что спагетти — это самая лучшая жратва.

0: Hello, welcome to the Dawn, playground for the new power generation. There are over 500 experiences to choose from. Here's a sample.
1: Когда мозг уже обладает настолько эфирным звучанием, когда то, что я думаю, слышат миллионы уже людей на самом деле, и то, что я сегодня думаю, они уже начинают говорить где-то через год, через два, и по-настоящему жить так, понимаете? А Бог сказал, что над людьми смеяться нельзя. Надо все делать серьезно. Ну так вот, поэтому, конечно, смешно вот все, что ты говоришь. На самом деле к этому относиться надо очень серьезно. Как бы не обманывая людей. Потому что люди не, очень не любят, когда над ними смеются. Ну и там различные всякие прибамбасы, конечно. Опять же, я услышал сейчас твой фон. Вот каждый мозг, он как бы человек, он имеет свой фон. Я бы еще хотел сказать о телепатии очень много. Наступает наконец-то время, а время оно как бы перестало быть троичным. Было, есть и будет, а настало единично, которое называется всегда. Как бы то, что было и то, что есть, оно как бы уже стало прям в настоящем присутствовать всегда. Как бы мечты и воспоминания, они объединились в единый момент времени. А вот, кстати, ну да. Ну так вот, о чем бы бишь я?
2: Как ты считаешь окончание, ну, поскольку действительно всегда как бы настало наконец, а это тоже к этому шло очень долго, и, так сказать, многие знали, что это настанет. Вот приход всегда, он положил, ну, еще, правда, не до конца, но к этому тоже подходит, то есть наступает потихонечку конец информационного века. То есть информация, которая передается такими примитивными средствами, как...
1: Интересует все-таки телепатия. Я хотел бы сказать о том, что вот язык будущего вообще, как бы вот это не даду-даду, там не всякие АБВГД, абзацы и предложения, а это на самом деле обыкновенный свист будет. Мы как бы будем такие когда-нибудь. Ну, я вот хотел бы быть, конечно, когда-нибудь пророком, но я хочу сказать, что будущего не знает никто, но все-таки в эту старинную игру всех рыб и эры прошлой рыб я хотел бы сыграть. В общем, язык будущего, я хотел сказать, этот свист будет обыкновенным, будем таких.
2: Но не будет каких-то перекличек с животным миром, измен? Или как бы животный мир, он эволюционирует по-своему?
1: Вы поймите правильно, что телепатия, оно как бы располагает прием через гениталии, как бы принимается информация. Как бы это было бы не смешно и не странно, на самом деле это так.
2: Да,
1: голая информация моментально проходит сразу в мозг, но единственное, что это не передает чувства. Как бы женщины скучали бы от того, что проходит только вот... голая информация как бы в мозг, из одного мозга в другой, из одной личности как бы в другой, а не присутствует при этом никаких эмоций и чувств. И для того, чтобы
2: ты имеешь в виду какое-то физическое раздражение.
1: Да, и чтобы это происходило, нужно обязательно как бы свистеть, потому что свист уже самодостаточен для того, чтобы передать чувства и настроение.
2: Да, но в таком случае все-таки ты очень не любишь, я так понял, физиологию, но мы должны немножко учитывать это, что свист, он будет все равно производиться, так сказать, человеческой особью, а известно, что неотъемлемой частью нормального дыхания человека и функционирования всех внутренних органов является речь. То есть, если человек перестает говорить, то постепенно у него легкие могут просто как-то атрофироваться, если это в зрелом достаточно возрасте, или ты имеешь в виду серьезную такую эволюцию, тогда это может быть не очень скоро.
1: Вы посмотрите, экология такова, что скоро как бы нам и легкие-то, собственно, не понадобятся. Вот, они скоро, вероятно, как-то будут или исчезать вообще, или там как-то перерождаться уже, потому что и уже радиационный фон соответствует тому, что происходили некоторые такие уже сдвиги на генетически-хромосомном как бы уровне.
2: Ну вот я вот сегодня рассказывал в начале нашей встрече, а одной девочке из Новогиреева, которая родилась с тремя головами, две вместо грудей. То есть вот конкретный пример. Но это все понятно, это все мутация. А вот свист, о котором ты говорил, как по-твоему, он будет служить только способом привлечения внимания, поскольку не обязательно же, ну, то есть, скажем, идет толпа людей, да? Ты же можешь даже сейчас, я знаю, ты это можешь направить свою мысль в голову кого-нибудь конкретно из них, можешь на всех. А вот этот посвист зачем? То есть, когда можно вообще не издавать никаких звуков, как рыбы. Вот рыбы же, они как плывут, это же они не плывут, это они разговаривают.
1: Скажите, а дельфин, он как бы относится к рыбам или все-таки к животным?
2: Дельфин это не то, не то. Вот я был... Это, в принципе, дельфин и пингвин это одно и то же. Уже учеными доказано и там, и там.
1: Выявили, а где-то там... у них даже генетический фон какой-то, да. Одинаковый. Фон причем.
2: Фон, конечно, конечно. Это совершенно правильно, да.
1: Кстати, я открытие недавно сделал. Ну, я как самый настоящий герой и победитель, как бы. Вот. Я хотел бы сказать о том, что недавно я сделал настоящее открытие. В том смысле, что все, что состоит вокруг нас, все состоит из одного вещества. Это одно вещество, вот, оно как бы это, вот, делится на все всякие таблицы Менделеева, на все элементы, на всякие земли, куски там, и клочки, и все, всякие бумажки, штучки, и брючки, все это состоит из единого вещества, которое как бы обладает великой личностью, божественной, и она из него творит.
2: На данный момент реальность наш. Вот эту как бы.
1: Да, но я хотел сказать, что все вообще вокруг, если мы оглянемся, все вот это вещество, которое вокруг нас, на самом деле в нашем освещении, даже люминесцентном, оно напоминает как бы полиэтилен такой свежий.
2: Кстати, вот. Ведь еще тут сейчас наверняка наши многие радиослушатели задались вопросом, что как же это так, что-то здесь не гладко, когда я, например, могу взять и вот потрогать там свою куриную ногу, которую вот сейчас я в данный момент ем, да, или там потрогать там душ, там, да, или там бачок унитаза, ну что угодно. На самом деле, действительно, видимо, дается команда, дается установка на,
1: ну, так сказать,
2: визуальное восприятие. А трогает он, если посмотреть вот их глазами, то получится, что он трогает пустоту или вот эту же пленку.
1: Да, но как бы, когда всего этого нет, есть на самом деле свет, он везде как бы. Есть звук. Вот звук и свет – это ощущение одного и того же. Если себе это можно представить на самом деле, то вот это истина.
2: Угу. Ну, а вот в принципе есть такое понятие «рудимент».
1: Я не знаю, что это такое.
2: Ну, это тот же аппендицит, ногти. То есть ведь известно, что у людей будущего...
1: Хирургия.
2: Да, чисто... Так, так. Вот, я, так сказать, имею смелость предположить, что в дальнейшем как бы будет такое понятие, как личность, рудимент. То есть, ну, всегда кто-то совершенствуется, кто-то... там остается. Вот как будет происходить общение с людьми-рудиментами?
1: Скажите, пожалуйста, ну вас вообще как располагает движение в пространстве? Вертикальное или как бы горизонтальное?
2: Ну, вообще, конечно, нормальное и горизонтальное, естественно. Это изначально было для... то есть вот то, что как бы... люди стоят перпендикулярно, даже животные все делятся на твердых, перпендикулярных и параллельных. Вот, и перпендикулярные – это самое противоестественное. Это же входит в того, что называется эволюция. Человек встал на ноги, стал ходить. В результате что получается? Обвисание, выпадение, выделение – все это из-за этого давление. Правильно? Вот почему не бывает, скажем, у животных давления, поскольку они всегда находятся, я имею в виду животных параллельных.
1: Да, горизонтальное движение на самом деле располагает только движению по кругу.
2: Да.
1: Да, да. 2000 лет, да. И, наконец-то, это окончено. Сегодня можно двигаться уже вертикально. Потому что движение по кругу, как бы оно тоже как-то где-то там и правильно, конечно. И куча всяких теорий, как, да что там, что-то такое. Вот. Все правильно, но всегда-то мы возвращаемся опять к началу. Зачем это надо-то на самом деле? Надо все время совершенствоваться.
2: То есть как бы какой-то должен
1: хорошая
2: быть...
1: музыка вообще. Вот, и двигаться как бы, совершенствоваться, да.
2: То есть какой-то ход должен быть дан.
1: Да.
2: Ну, а все-таки вернуться к маме.
1: А, вот, единственное, подождите секунду, я хотел предупредить сразу, что при движении по вертикали, как бы в пространстве по вертикали, я хотел бы сказать, что существует опасность падения, являются более могучие личности и обладающие злой даже волей, и они как бы могут сбить, как с дерева, там, грушу ту же или яблоко, да, там, палкой тебя.
2: Причем,
1: сказать, потому что это мое место сказать.
2: Да, а могут даже не сказать, это может произойти без всякого злого умысла.
1: Да, да,
2: просто
1: например,
2: чисто...
1: во сне.
2: Кстати, да, вот их да. Движение во сне, у них-то...
1: Для вас-то это игра, а я-то по-настоящему так живу, понимаете?
2: Да, да, да, да. Ну, кстати, в этом смысле я хотел сказать, что у тебя вот великий дар гуманиста, то есть ты не используешь свои знания, вот, чтобы каким-то образом подчинить себе окружающих.
1: А, менять ничего нельзя.
2: Да, менять ничего нельзя. А был ли соблазн? Соблазн же должен
1: да
2: быть.
1: Да, конечно.
2: А
1: я
2: как
1: бы,
2: же...
1: Я
2: а,
1: бы, знаете, да. Можно я сыграю в Иисуса Христа? А, я хотел бы сказать одну притчу про одного попа, который жил очень скучный. Вообще он такой был этот... Вы знаете, в чем дело? Он, короче, бывший музыкант. Вот. И однажды он услышал так... что он мог звуком приказывать всем людям делать то, что он захочет. И он стал издавать такие звуки, при которых человек, услышав их второй раз, мог бы просто умереть. Или вообще не стать его могло бы. И на мир опустился мрак. И он смеялся над всеми, глумился. И они ему приносили все, что он хотел. Но однажды все то вещество, о котором я уже упоминал, вдруг отодвинулось, как штора в театре. И он стал падать в бездонную яму. А сверху на него летел такой указующий перст с черным ногтем и хотел его раздавить. Вот. Ну, короче, этого дурака очень любила мама. Вот, кстати, о маме. Вот. И она все время присутствовала, как бы, но уже продолжение ее было. Он сын был мамы.
2: Да,
1: вот.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Являлся продолжением, как бы, мамы. И он всегда мог о себе сказать: я мама.
2: А, кстати, хоть в это... принципе же, вот извини, что я перебиваю, получается, что вот в данном случае он был подвержен постоянному насилию, всеподавляющему насилию со стороны мамы. Ведь мама же, она знает все, собственно. И если мама его любит, значит, как бы он в данном случае является под постоянным ее жимом, поскольку если мама кого-то не любит, то значит он, теряя с мамой связь, куда-то уже идет не вертикально.
1: Но сегодня существует еще теория о том, что мама может все и может быть всем и всеми. Вы понимаете, как в отдельности, так и сразу. Собственно, вот в этом. Кстати, я хотел еще сказать о том, что смерти нету, в том смысле нету. Ну вот, в том смысле, что вот всю смерть это как бы фантом, а фантомы эти такие существа, как бы придумки людей уродливые. У них есть своя планета, как бы они питаются вот энергией нашей мысли и воспоминаниями о них. Вот так вот, смерть, как бы явление, а это фантом. Его придумала мама. Она вот решила в один прекрасный момент, ну и вообще они как бы все между собой посовещались и решили, что раз они могут подарить жизнь человеку, как бы родить, стало быть, они могут отобрать ее. То есть... родить, но только что-то наоборот там такое.
2: Ну да, то есть можно...
1: Вот, об этом нужно размышлять, кстати.
2: Кстати, вот меня это натолкнуло на такую мысль, что...
1: еще надо добавить, что мечты-то, они все сбываются. Все, что,
2: да,
1: о чем мы сегодня
2: да.
1: мечтаем, это все случается. Так вот, как бы поклонение гробу, существующее на сегодня, я хотел бы сказать, что эра эта окончена. В том смысле, что фантом этот нужно просто уничтожить. В каждом человек, каждый о себе должен думать так, что как бы смерти нет, и на самом деле это случится, так как мечты-то сбываются.
2: Да, но еще хотел сказать, что получается, что некому вот маме сказать, что на самом деле она всего лишь занимается репродуцированием. Вот как считаешь, откуда у нее такая уверенность в том, что вот она это все, ну вот сама она откуда это знает? Неужели действительно непонятно, что это всего лишь ксерокопирование, вот, что она это ксерокс, более-менее там иногда хороший ксерокс, иногда плохой ксерокс, вот. Ну, ее функция — это как колба.
1: Ну, я бы не стал так говорить о маме, что нет, она функция.
2: Нет, ну тут можно сказать как. То есть, скажем, вот представь себе пробирка.
1: Она же находится у себя дома, это ее планета. Пойми ты правильно. Как бы каждый мужчина, пришедший на планету Исса или Земля, так как говорится по-русски, там, или там как-то еще. Вот. На самом деле, мужчина каждый — это пришелец, как бы, из других миров, из других галактик. Вот. Его энергетический, как бы, как же это сказать-то? Объем, он существует, пребывает всегда и везде. Вот, как, впрочем, и женский. Но вот женщина, она как бы на этой планете — это ее дом. Mm-hmm. Здесь планета женщин.
2: Да, ну все-таки вот как бы существует замечательная теория, так сказать, пробирки и дроздофилы. Ну, мушки. Винная мушка.
1: Кислотница.
2: Да, они же целиком зависят от этой пробирки, и для них, для их, так сказать, самосознания, вот эта их мама, она вообще для них все. Вот. Вот ситуация немножко, может быть, похожа здесь. Ведь зависла же где-то она. Да, она же где-то зависла, она же не просто так, у нее нет подставок.
1: Ну, это двоичность все той же эры рыб прошедшей. Как бы палка о двух концах, все время разглядываются две стороны медали, как бы плохое и хорошее, все делится на два. Как и сегодня, кстати, делится на людей, делят уже на аудиалов и визуалов, как бы, на тех людей, которые лучше слышат, или тех людей, которые лучше видят. Вот. На самом деле это ощущение-то одного и того же. Вот что я хотел сказать.
2: Ну, то есть, в принципе, ведь можно вообще рассматривать палку как одну точку.
1: Да, как можно, как единое целое, конечно, и это правильно.
2: А вот весы, вот страсть к взвешиванию, взвешивают всех. Некоторые взвешиваются сами. Вот идя по улице, она ставит сумки, там забывает про бигуди и про фены, и в виде весы мчится взвешиваться. Но это ладно, это как бы вообще случай медицинский. А вот те, кто разрабатывает методику взвешивания, вообще вот эта теория весов, вот она какое место занимает в новой реальности?
1: Но все те же дела, как бы, касающиеся денег. Но если я, как бы, открою вот еще одно открытие для всех, скажу, что деньги скоро станут не нужны лишь только потому, что по ним передаются не только, как бы, инфекционные всякие заболевания, как то бактерии различные друг к другу, но и на самом деле с деньгами можно отдавать и различные болезни, и всякие, как это, энергетические свои фоны не...
2: Ну, дело в том, что, видимо, это связано...
1: Нежизнеспособные.
2: Вот, ведь любые деньги, они имеют несколько степеней защиты. Это даже можно объяснить и, так сказать, химически. Эти степени защиты сделаны из каких-то металлов и из каких-то веществ, которые, в общем-то, способны впитывать не только грязь там с пальцев, потовыделение, а, кстати, из кончиков пальцев. То есть, если, например, взять и обсосать кончики пальцев у больного гриппом, то точно заболеешь. Вот это уже доказано.
1: Ну да, вот к ногтям, кстати, можно привязаться всегда.
2: Конечно, конечно. Да. А это, кстати, ведь самый замечательный и самый загадочный, так сказать, самая загадочная часть тела человека.
1: Да, за ним все время приходится ухаживать, как-то стричь, вычищать траурную, как бы, каемку, всякие вот заусенчики, вот это вы понимаете. А некоторые любят их просто посасывать или отгрызать.
2: Ты знаешь, что вот разработана новая теория? То есть, в принципе, ведь ногти — это что? Это, так сказать, тоже рудиментарный отросток, во многом зависящий от содержания в крови человека кальция. И вот сейчас самое модное нововведение — это выращивать ноготь на голове. То есть голова выглядит как палец. Тут такой ноготь от лба идет, как практически козырек.
1: А я бейсболист всегда.
2: Ну,
1: да. Да, я бейсболист, а что?
2: То есть,
1: если а я что?
2: Плюс, во-первых, твердый покров, то есть это как бы защита. И удобно, и красиво. То есть со всех сторон, куда не сунься, одна поле. Ну что же, я предлагаю послушать композицию, потому что впереди у нас большой очень разговор. Все-таки хотелось бы поподробнее мне вот узнать о маме.
1: У Мани.
2: Да. Подпись.
1: Маня. Я хотел бы задать тебе вопрос, Александр. Вот, опять же, в продолжение того, что вот смерти нет. Вот. И опять же, говорить о ней, потому что многие же люди верят в то, что это должно в их жизни свершиться. Вот. Многие боятся этого, некоторые даже ждут. Вот. А кто-то как бы к этому с интересом относится. Вот. Я хотел сказать, что вот смерти нет, вот как бы я Бог, и я сказал, что смерти нет. Вот верьте мне и быть посему отныне и всегда. Вот. Но говоря в дальнейшем о ней, потому что существуют же все-таки еще люди, которые верят в это, не порождаю ли я, моя как бы божественная личность, не порождает ли она... Фантом, опять же, не дает ли фантому смерти подпитки, как бы.
2: То есть это называется установка.
1: Да нет, кашпировские дела эти как-то они уже не хиляют.
2: Но понимаешь.
1: Или можно, как бы. А, установка, если то так

0: земного существования, когда он перестанет нравиться женщинам, к примеру. Вот. И мне захочется покинуть его и трансформироваться в какую-нибудь другую, как бы, жизнь.
1: Не, ну а зачем там в другой жизни память?
0: Вот. Дело в том, что не всем дана память прошлых воплощений. Вы понимаете, некоторые как бы и встречают смерть только для того, чтобы что-то забыть. И настолько, чтобы вот в следующий раз он родился и забыл, что в прошлый раз он жил и существовал. А для людей великих, как бы уже и даже сегодня, я встречаю таких людей, которые обладают уже памятью прошлых воплощений. Опять же, это учение идет из поклонения Господу Кришне. Вот. Там как-то богоугодно сегодня поклонение. Вообще форма общества следующей эры Водолея, она как бы располагает к поклонению все-таки. Или с элементами такими, как фараонские дела, там какие-то расклады, вот такие вот приколы там. Да, кстати, ты знаешь, почему фараон был такой фараон, и ему, значит, построили такой дом треугольный? Знаешь почему? А потому что он был герой настоящий. Он в такой жаре, как в той в Египте, он отдал последний глоток воды у просящего.
1: А ты знаешь, что...
0: И он стал героем народным, ему построили такой дом, представляешь?
1: Проводились ведь эксперименты очень серьезные над пирамидой. Чем объясняется такая архитектура? Вот, знаешь, брали из обычного картона, из трех там, или сколько, раз, два, три, ну, сами посчитайте, из нескольких картонок делали пирамиду. И подвешивали на ниточке кусок мяса на иголке, так, чтобы кусок
0: этот висел четко. Да, я смотрел вот сие
1: передачи. И он же не протухал.
0: Ну, вообще, конус жизнеспособная форма.
1: Жизнеспособная.
0: Вообще, если говорить о пространстве, в пространстве существуют различные формы, имеющие свои фигуры. Вот. Пластик, он как бы, то из чего все состоит, он располагает к определенным формам каким-то. Бывают бесформенные фигуры, а бывают такие правильные, как то конус. Вот так конус обычно даже уже сегодня на Земле можно видеть некоторых людей, которые обладают конической энергетической оболочкой такой.
1: А вот как ты считаешь, зависит ли от... Ведь как бы конус, он может смотреть вверх, может смотреть вниз. Ну, там, если, так сказать, убрать
0: это
1: понятие устойчивости.
0: От воли хозяина как бы зависит.
1: А вот наиболее, так сказать, продуктивная все-таки конструкция, это вниз или вверх?
0: Ну, так вот, все время об этом лучше никому не говорить, потому что обладая такой формой, все-таки нужно где-то спать, вы понимаете. А на сегодня я заметил так, человек, который не хочет быть правителем, но на самом деле им является, как-то должен выбирать место и желание и настроение как-то поспать.
1: Ведь по идее это вообще сон, он должен стать рудиментарной функцией в ближайшее время. Ну что такое сон? Сон — это же... Его же нет, на самом деле. Вот, то есть, когда мы видим, например, рядом с собой спящего человека, да, это же вовсе не он. Ну вот, то есть, как только вы его разбудите, вот уже он. А когда он то, что называется сном, вот это вот то, что вот спит перед вами, это не он.
0: Но победив на сегодня смерть, как бы, я хочу сказать, что скоро и сна-то не будет, собственно. Так да, как вот... спать-то скоро станет не нужно совсем.
1: А, собственно, каким образом будет происходить на твой взгляд эмоциональная разрядка? Или просто она будет не нужна, потому что не будет и зарядки?
0: Ну, я думаю, во-первых, это будет из какого-то общения с людьми.
1: Такой вампиризм же.
0: Нет, это будет... это знаете, как на что? На сегодня это называется медитация. Вот на что это будет похоже, да. Человек будет впадать в какое-то такое чувство, в свою энергетическую оболочку как бы приобретать. Ну, как то конус там, или у кого-то даже куб это есть, у кого-то какие-то шары или овалы.
1: Цилиндр, вот я знаю уже цилиндр.
0: Цилиндр, да. Да.
1: А вот как ты считаешь, такое понятие, в принципе, явление, оно же есть, как массовая медитация. Это же, по-моему, такое достаточно беспонтовое, в то же время сильно понтовое какое-то мероприятие. Ведь...
0: Так вот, телепатия, оно как бы располагает к тому, что к передаче информации. На самом деле, что сие есть сон? Это как бы подавление одной воли сегодняшнего ложного правительства. Сегодняшнему правительству выгодно, чтобы ночью люди спали. И даже есть такие

0: И комедии божественные, как говорят о том, что сейчас ночь, надо спать, говорит Бог. Вот. На самом деле-то это не так.
1: То есть...
0: Подавление более как бы интеллектуально развитой личности, энергетически сильной, других личностей, более энергетически слабых, когда более энергетически сильные личности надоедают. Как бы вот, ну, вот все остальные, которые как бы ниже их ростом, типа того, что, да, вот если такую модель...
1: Ну, это называется, вот извини, что я перебиваю, это называется по-другому, вот модель кыш.
0: Кыш.
1: Ну, вот обычно вот он идет, и когда они, он им так кыш.
0: Да, понимаете, правитель сегодня всегда, он как бы форму пугала огородного имеет.
1: Ну, вот кыш.
0: Это тот человек, над которым все смеются. Да потому что сегодняшние правители-то, они же лживые, вы понимаете, они пришли из лжи, зло, сила, убийство, как бы никогда не рождало настоящей жизни. И любые их фантазии, как-то эротические или ночные, как-то спать, или телевизионные, кстати, ведь то, что сегодня по ящику показывают, телевизору...
1: Ты пытаешься адаптировать немножко вот свои слова и свои мысли, так сказать.
0: Ну, конечно,
1: вот
0: да.
1: На самом деле, надо же сказать, что ничего там не показывают. Если смотреть действительно глазами реальными на это просто пустой совершенно ящик, в котором нет даже деталей. И даже ящик это нет, может быть, просто иногда для людей со слабым визуальным восприятием делают...
0: Люди, которые вышли уже на прием телепатии или телекинеза, как бы уже не нуждаются в телевизор. На самом деле, вот человек, который уже обладает даром телепатии, как-то приемы и передачи своей мысли на огромное расстояние, телевизор прекращает быть виден. Он видит ультрафиолетовые какие-то там излучения,
1: ну,
0: как пчелка
1: очень...
0: начинает
1: да,
0: видеть, как
1: да,
0: пчелка.
1: Да, практически такое. Ну, тоже это очень приблизительно. Ну,
0: да.
1: Все приблизительно знают, как это выглядит. А
0: надо
1: вот...
0: все великие мысли, они как бы должны ассоциироваться сегодня. Вот опять же параллель проводить. Как бы эра-то, рыб-то еще все-таки только-только.
1: Только-только, да.
0: Еще как бы правила-то те остались.
1: Вот, кстати, очень сложно, достаточно быстро как-то те правила изменить. Опять же, вот из-за рудиментов, мне так кажется. Я к этому слову прицепился, но это действительно
0: да
1: так.
0: Потому что,
1: они же будут бороться.
0: Говоря это слово,
1: же...
0: ты как бы видишь во мне великую бестолочь. Как бы великая Божья милость может являть и великую Божью бестолковщину. Я хотел бы спросить, а что сие рудимент?
1: Ну, это то, что, скажем, ногти, зубы. Вот сейчас зубы. Же зубы уже не нужны, насколько...
0: Нет, сегодня очень актуально зубы.
1: Зубы нужны?
0: Да,
1: ты думаешь? А ты знаешь, что раньше зубы выглядели не так у человека, а было всего два зуба, верхний и нижний. Вот этих щелей между зубами не было. То есть вот эти сами щели между зубами, это хорошее. Ну, зачем вот щели между зубами? Чтобы там мясо застревало? Лучше
0: да, чтобы за ними ухаживать. И всегда, когда люди улыбаются друг другу, всегда говорят, у тебя там получше, у тебя пах. А иногда говорят, у тебя хороший дантист.
1: Ну вот, видишь. Да. А в принципе-то, конечно, это все ни к чему не нужно. И ты мне скажи, вот, пожалуйста, что хотел я у тебя узнать.
0: Нет, сегодня модно просто красивые зубы, я хочу сказать.
1: Ну да, даже, кстати, некоторые делают искусственную резьбу, вот, по зубам, портреты
0: запилы.
1: Близких семьи там на них выполняются.
0: Алмазы.
1: Да, то есть это зеркало делают, зеркала.
0: Между прочим, вы знаете, что в эре рыб было модно очень волосы.
1: На зубах, да?
0: Между зубами.
1: Ну да.
0: Да нет, на самом деле, как бы вот человек, его скафандр, он располагает к любованию им. Человек же красив на самом деле, вы понимаете?
1: Ну это тоже, вот как бы ты несколько сейчас, может быть, не совсем прав, потому что его же не существует. То есть это как бы целлофан вот этот. Ну вот...
0: пластик.
1: Пластик, да. Ну, пластик. То есть, в принципе, это все зависит от того, какая команда придет на восприятие комка этой синтетики. Придет, например, ты же вот идешь по улице, ты, например, говоришь, какой некрасивый баба. Или там видишь, какой красивый. Говоришь, да, это на самом деле там ничего нет. А это, если ты посмотришь нормально, нормальным взглядом, нормальным своим взглядом, тем взглядом очень редким, который бывает у тебя в моменты дежавю, тогда ты вот это истинный взгляд, ты ничего вообще же не увидишь.
0: Александр, ты все-таки уверен, что дежавю это на самом деле как бы то, что называется это... момент истины абсолютно?
1: Да, конечно, это естественное это состояние то,
0: что,
1: организма.
0: Это то, что, с чем ты становишься на самом деле. Как бы,
1: да, ну, а я поддельные... знаю, что ты считаешь по-другому. Ты считаешь, что это как раз тот момент дежавю, когда кто-то на твою волю воздействует. Хотя понятный перец, что никакой воли ни у кого нет.
0: Вот даже так.
1: Конечно.
0: Да, новое
1: нет,
0: открытие,
1: есть желание.
0: Кстати,
1: есть...
0: Спасибо, ты мне подарил новые как бы,
1: знания.
0: Да, новые знания. Я буду об этом потом размышлять, мне будет приятно об этом мечтать.
1: А ты мне расскажи о своей уникальной способности к, так сказать, генерации стереозвука.
0: Ах, ну да.
1: Это очень, я думаю, будет интересно, потому что я вот в экспериментах над своим мозгом как раз подошел к этой черте, но в последний момент испугался. Это же очень весьма неприятное и неожиданное открытие. Конечно, потом оно дает большие преимущества, но...
0: Ну, развивая в себе как бы такое, как бы называется, талант, всеслышание, я наконец-то пришел однажды к такому выводу, что надо все-таки однажды что-то выбрать, как бы видеть или слышать. Вот. И так как у меня все-таки я все-таки музыкант с большой буквы, я решил однажды, что все-таки слышать это профессионально необходимо. И в дальнейшем мне это пригодится. Я решил отказаться от видения света и от ощущений различных света. Как же это называется? Спектров.
1: Правильно. Да. Не, ну как, то есть, опять же, тут нужно поправить тебя, извини, что я перебил, что понятие видеоспектра в данном случае применимо к очень к узкому кругу людей, потому что, например, там у пчелки вот тоже свой спектр световой, у каждого существа свой спектр. Вот я знаю, что у тебя, так сказать, освещение черное, тоже с разными оттенками.
0: Да, да, можно себе представить и такую картину, как бы рассказывая о смерти там и о той притче великой, которую рассказала женщина о мужчине, можно сказать, что в аду как бы свет существует черный. Все, что мы видим вот сегодня у нас здесь, освещение из лампы, льется свет, как бы радужный, дарящий нам радость и вообще восторг полный, и божественную милость, как бы. Там все это изливается черным таким светом, как в каком-то фантастическом фильме. На самом деле это так. Все точно так же, только черный свет.
1: Да, ну и, кстати...
0: Но это не предел. Можно не опуститься предел. И ниже, как бы, и подняться выше рая даже.
1: А, кстати, ведь такое же точно ощущение, вот почему, скажем, дневные люди, которые, ну, живут днем, для них несколько ну, странно и, может быть, непонятно вот, и устрашающе на них действует, скажем, морские глубины. Вот там же тоже конкретно вот этот свет, и я знаю, что тебе там весьма недурно было.
0: Да, я читал какую-то литературу там по поводу парапсихологии, каких-то медитаций, чего-то такого созерцания. Вот, там сказано о путешествиях, об одной медитации. Ну, как бы одна из форм медитации, говорящая о том, что можно путешествовать на дне моря. Да, когда ты спишь не один, как бы, а когда с тобой спят вместе тысячи и тысячи людей, вот, и ты сочиняешь их сны и творишь их реальность, как бы, во снах, вот, то иногда и такой, как бы, метод... один из случаев, как бы, жизнеспособен.
1: Ну, это же, вот опять же, ты говоришь, что там творить сны, но это же зависит, так сказать, от стоимости приставки самой. То есть, скажем, какая-то приставка стоит дороже, какая-то дешевле, скажем, более дорогая, она может управлять более дешевой. Но получается, опять же, мы тут приходим к маме, к ее управлению. То есть, в конечном-то итоге она же диктует, скажем, тебе, какие делать действия во сне вот этим тысячам спящих вместе.
0: Да, но развитие в себе таланта всеслышания располагает к тому, что ты как бы приходишь в определенный момент к тому, что уже слышишь лучше маму даже.
1: Но она же должна тут, по идее, поскольку она уверена, что... Ведь, кстати, не секрет, что вместе с материнской грудью происходит накачка разного рода анаболиками, в том числе микрогрудями. Вот если рассмотреть молоко под мощным микроскопом, то будет видно конкретно микровымя, там масса. Происходит эта накачка, переработает это. Почему человек в определенный возраст...
0: Да, мама просто... очень сильна, кстати, влиянием химическим, на изменение химического состава скафандра, как бы.
1: Да, так вот, кстати, человек уже когда достигает...
0: Она считает, что вещество может влиять на дух.
1: Да, да, но это так и получается.
0: Нет, это не
1: но
0: так.
1: Но она же дает такую установку.
0: Вот нет, если ты конечно,
1: станов... нет, если ты лучше,
0: конечно,
1: например...
0: любимый сын никогда не скажет маме, что мама, это не так, и не будет учить ее, как бы. Ну, бывает, когда яйцо учит курицу. Вот.
1: Но это же чисто из вежливости, скажем, да, не надо
0: да.
1: делать.
0: Вежливость жизнеспособная, и существовать будет.
1: Но, а ты скажи, она-то ведь, поскольку достаточно властная, она же будет прекрасной, она не дура же. То есть не полная же она маня. Она понимает, что это все из вежливости. А ведь очень неприятно, когда тебе из вежливости не говорят что-то, какую-то истину. Вот ты, например, скрываешь от нее истину из вежливости. Она это понимает и в результате может, так сказать, опять нарастить пуповину или там произвести, так сказать, выменной вскорм. Это все очень связанные вещи. Вот нет таких опасений.
0: Ну, мама сохраняет веру, она верит.
1: Но это получается обман.
0: Нет.
1: Ну.
0: Да, кстати, вот интересный вопрос, да. Об этом тоже можно размышлять. И не один день. Но лучше всего, когда ты все-таки приходишь к истинному мироощущению, у каждого наступает момент, то, что ты называешь дежавю. Угу. Вот.
1: Не, ну, до этого не знаешь, я хочу...
0: Когда мысли совпадают со словами. Потому что, когда тебя слышат уже тысячи людей, то, что ты думаешь, а не то, что ты говоришь, к примеру, как у Ленина сегодня, хоть это и муми, а его-то слышат до сих пор те, кто стоит
1: слышат,
0: на трибуне.
1: Слышат,
0: да, да,
1: да. Но у него, вы видимо, была серьезная была энергетическая крыша какая-то за ним. Вполне возможно, что это работы каких-то остатков. Вот этого всего. Вот, но...
0: Ну вот он разделил же время на три, ему все поверили, понимаете?
1: Угу. Насчет спутника я хотел узнать.
0: И он сделал всех глухими, я еще хотел бы добавить вот что. Он заставил всех людей видеть, как бы...
1: Ну то, что он хотел, чтобы
0: светом,
1: они
0: да.
1: видели, да, исключительно.
0: И будущее, он научил всех видеть даже будущее, вы представляете себе?
1: Молодец.
0: Да, ему все верили, да.
1: А вот все-таки давай вернемся к дежавю. Как ты считаешь, если постараться это состояние вызвать у себя искусственно, или даже если когда-то оно придет, постараться в нем задержаться, ну, поскольку это же дежавю, это и есть настоящая боль. Вот, то есть, если, например, я сейчас вот, или там Прохор там тебя оторвет палец, это не больно. То есть, настоящая боль — это дежавю. А если вот эту боль превозмогая, постараться продлить это состояние, проанализировать его, возможен ли выход из коридорчика?
0: А все-таки тебе мнится коридорчик?
1: Ну, это я образно говоря. Ты сразу, я знаю,
0: ну,
1: что...
0: Ну, ты не бойся, на самом деле смерти-то нет. Я тебе хочу сказать, что мечты забываются. Но не надо вот этих коридорчиков, потому что многие
1: да,
0: уверены...
1: Да, коридорчиком. Давай назовем это колбочкой. Или назовем шлангом.
0: Вещество.
1: Вещество.
0: Синтетик.
1: Вот, вынор произойдет или вныр?
0: Но опять же, параллели, там, палка о двух концах. Не, ну... Как бы об общем хотелось бы поговорить все-таки. А зачем вот взвешивать?
1: То есть ты все-таки, то есть ты все-таки не сторонник взвешивания, да? Вот?
0: Да, не сторонник деления. Я как бы сторонник иной точки зрения. Если можно. А еще особенно мне очень нравится разглядывать очень простые, как бы примитивные вещи. Даже вот вещи материальные или смысловые какие-то уже мыслеформы с разных точек зрения. Как то людей или даже вот вещей каких-то. Представляете? Вот вещь же она может думать, к примеру. Вот,
1: может,
0: не представляете?
1: Может,
0: да,
1: конечно,
0: да, да.
1: Конечно.
0: Вот представляете, это как бы игра, которую я вам дарю. Вот, ну, пожалуйста, можете
1: играть. Но здесь опять же происходит насилие какое-то. То есть почему, например, вот нравится разглядывать примитивную какую-то вещь, которая думает? Потому что это опять кыш вот этот. Но в данном случае кыш с твоей стороны. Или нет?
0: Ну, как бы я нарезал свою игру, что ли, вам?
1: Нет, вот простой вещи. Кышу. Не получается ли это какой-то элемент насилия? Ну, то есть, получается, ступенька. Мама...
0: Ну, на самом деле, если вы хотите разглядывать такой фантом мыслеобраз, как насилие, ведь насилие-то, оно начинается с мысли формы сначала. Ну, вот. То, конечно, как бы вы везде можете видеть насилие. Даже в самом себе, в конце концов. Вы можете изнасиловать самого себя.
1: Да, кстати, такое случается периодически вот с нашими референтами. С референтами нашей программы. Ну что же, я предлагаю послушать композицию.
0: Неплохое предложение.
2: Из дневников опоссума.
3: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: А, я хотел бы рассказать еще одну историю по поводу того, что сегодня уже стало читать книжки как бы не так интересно, как это происходило в детстве. Если раньше книжку я читал, то, ну, как бы для себя, чтобы почерпнуть какую-то информацию или там отличиться как-то перед учительницей или еще перед кем-то своей интуицией или, как же это называется-то, ну, памятью хорошей, в общем.
1: Да, да.
0: Ну вот, то сегодня уже как бы читаешь книжку только для того, чтобы как бы мозг мой отдохнул. Это как бы является уже такой...
1: То, что называется шторка. Вот.
0: Да, шторка такая.
1: Просто памперс, да. То есть получается, что книжка, она же не дает особой нагрузки, потому что на самом деле все книжки, они находятся там, в глубине.
0: Да, так вот сегодня я уже, читая книжку, как бы слышу... Где-то далеко в соседней квартире уже какая-то женщина, которая любит, или какой-то мужчина, который относится к симпатии, к примеру, к моей божественной милости, или какой-то юноша уже произносит то, что я читаю, вводя как бы глазами в его биологическом ритме по строчкам, его голосом как бы читаю книжку, вы понимаете, его там, или ее, или того, кто как бы, кого я в данный момент времени интересую.
1: Обратная связь прослеживается четко, то есть, в принципе, это они, получается, читают твоими глазами.
0: Да, да.
1: С другой стороны.
0: Вот как бы сеанс телекинеза, я хотел бы еще сегодня напомнить, чтобы явить сегодня уже свою божественную милость, достаточно посмотреться всего лишь в зеркало. Вот. И люди, которые как бы умеют... Ну, умеют видеть и передают друг другу знания о том, как видеть. Вот, принимают телекинезические картинки, как бы с различными.
1: Не, ну есть же, в принципе, такая возможность случайно видеть пустоту там. Ну, в смысле, в зеркале, поскольку вот пластик этот, он просто может не успеть сформироваться в какой-то образ, потому что это не нужно маме, скажем. Вообще им не нужно. То есть ты подходишь, ты сотворил реальность, ты подошел, а материал не успел.
0: Мама, пойми правильно, Александр, мама и как вообще все женщины учат в основном своих детей видеть, как бы наслаждаться светом, и только лишь потому, что даже в процессе воспроизведения жизни, как бы, вот, необходимо просто во время полового акта просто необходимо, чтобы мужчина видел женщину. Пусть он будет глухой, но вот, как бы это очень сексуально сегодня быть глухим, так как я муж, к примеру, я очень нравлюсь женщинам, когда я глухой уже от сперматоксикоза, вот, и вижу все. И когда я ей говорю, что я вижу, особенно вслух, вот, это как бы приводит к продолжению жизни на Земле.
1: То есть вот это, ты считаешь, одна из важнейших. То есть,
0: да, женщина учит видеть.
1: Не, ну есть же действительно такая теория.
0: Вот. Женщина видит лучше, чем мужчина, на самом
1: лучше?
0: Деле. Лучше? Да. Потому что мужчина, когда рассказывает ей о том, какая она, и даже делая ей какие-то комплименты, все время это какие-то детали.
1: Да, да,
0: или
1: да.
0: Или общие.
1: Да, да.
0: Понимаешь?
1: Нет, общего редко как.
0: Ну да.
1: То есть общее это уже...
0: Да, детали, они больше как бы это даже эротичнее.
1: Охочно, да, детали эротичнее. Но это с точки зрения, опять же, вот, непосредственно индивидуумов. А они-то видят все гораздо, конечно, другим каким-то зрением. Кстати, вот...
0: Вообще мир чувств принято считать почему-то женским. Как-то да. Раньше и мир спектра тоже считалась игра женской.
1: Ты же уже сказал вначале, что это как бы женская целиком планета.
0: Да.
1: У них тут. А вот поскольку...
0: Да уже рождая мыслеформы и как бы телекинезические как бы картинки уже приходится выбирать на самом деле на каком-то этапе.
1: Ну а вот то, что мы...
0: В какие игры играть?
1: Мы сейчас спим, это всем понятно. Вот.
0: Да, сегодня существует, кстати, интересная очень идея по всем ящикам, телевизорам выходить диктором, и они все говорят, все спят. Это вот от Кашпировских повелось нам и им подобным.
1: Ну это же все на самом деле, как бы это сказать, работники.
0: Вот, ну, вероятно,
1: то есть есть селяне, есть крабы, есть работники.
0: Вероятно, какой-то свой стресс, какие-то свои там уродливые мыслеформы, чтобы уничтожить, приходится сразу скидывать это на всех. Например, вот я диктор телевидения какого-нибудь, я первый раз выхожу в эфир, и один из способов для того, чтобы сразу успокоиться, надо сказать вслух, все спят, и все.
1: Причем,
0: и сразу папа, все же спят, чего я могу говорить, что хочешь.
1: Причем можно ведь это не обязательно сказать, так сказать, звукоизвлечением, достаточно послать какой-то сигнал.
0: Но обычно, когда я наблюдаю за какой-нибудь личностью, ну, интересной мне в данный момент, я сразу вижу в ней несколько людей, как бы такая очередь за ними, из которых он состоит.
1: А они не толкаются?
0: Ну, и вот обычно вот это вот «все спят», как бы проскакивает иной личность, иной тембр как бы у человека появляется. Вот. Это происходит на уровне подсознания, каких-то там вот таких знаний, внушений и как бы принятых там вот сегодня очень модных экстрасенсорных как бы способностей каких-то там. Вот. Ну что такого выйти на улицу, к примеру, на перекресток, вот, остановить все машины и спокойно перейти его прямо по диагонали, а потом свистнуть так эффектно.
1: И все нормально.
0: И все, да, поэт, и им показалось, что ничего не произошло.
1: Я вот замечал эту твою особенность, но вот не с автомобилями, а конкретно с прохожими, когда... Ну, кстати, у тебя вот эта боязнь тоже есть, боязнь больших пространств, насколько я знаю.
0: На самом деле,
1: даже не пространство.
0: Я являюсь собой межгалактического как бы путешественника.
1: Вот, но ты же воздействуешь на них достаточно, то есть они вот застывают сразу, как облиты.
0: Я не назвал бы это застыванием каким-то. Бывает так, что я вот не знаю, когда бывает такой момент, когда ты идешь на улице, или как то я артист, к примеру, я выхожу на сцену изредка. Вот, я не скажу. И бывает такой момент, когда все вдруг и слышат, и видят тебя одного. И вот здесь происходит настоящее, как бы я сказал бы, чудо. И вот я никогда не знаю, кто я буду в этот момент. И кто будут все в этот момент?
1: Ну, то есть они могут как бы воздействие произвести какое-то сложное. Ну, потому что их же много, а они могут как-то случайно войти в резонанс.
0: В этот момент как раз происходит развитие вот личности. В основном я принимаю акустические какие-то сигналы сразу от всех людей.
1: Это должно быть очень похоже на такое резкое падение. В смысле, я имею в виду физические ощущения.
0: А вот великий дяденька, который говорил «да-дуда, да-дуда», вот, он на самом деле, так как был он правитель, ой, и сейчас он, вероятно, является правителем каким-то там, какой-то страны, вот, и он, значит, изобрел для всех батута. Как бы вот, помните, созвучно вот мое тонкое ухо уловило, что это никакая не «да-дуда», а «батута». Человек падает с большой высоты, и как бы он всем сразу ставил, ну, являясь собой великого человека, правителя, он всех как бы сбрасывал с груши. Представляете, как одно большое яблоко родилось такое, вот. И все яблоки остальные помельче он скинул. А для того, чтобы мне было больно, он же все-таки к ним хорошо...
1: Ну, гуманист он великий.
0: Да, да, он поставил с ним батуты. Вот как бы это... Знал бы, где упадешь, соломку постелил бы.
1: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» очень известный человек, музыкант, как вы уже поняли из некоторых его, так сказать, фраз. Но имя его я вам назову после окончания нашей с ним встречи. Так что вы сейчас можете постараться догадаться, кто это. Еще раз говорю, что имя его вам всем хорошо известно. И наверняка вы все его знаете. И мы продолжаем разговор. Я хотел затронуть такую тему, детей и детства вообще. Вот получается, что по, так сказать, вот этим понятиям телекинеза и всего такого прочего, чем, да, телепатии, чем личность более, так сказать, усовершенствована, чем она взрослее, тем она, как ни парадоксально, ближе к маме. И наоборот, соответственно, чем она моложе, не сформирована, то есть, так сказать, грудничок, психологический грудничок, он очень далек от мамы, хотя и находится под постоянной ее какой-то защитой. Вот, но существует и другая теория, что как бы с развитием личности, ну, например, вот родился грудничок, он постепенно растет, взрослеет и набирается не только, как говорится, ума, разума, но и всякого там дерьма, какого-то ссора, который просто не то, что мешает его, скажем, нормальному развитию и мешает ему, в конце концов, стать творцом. С большой буквы, творцом реальности. Вот как ты считаешь, имеет ли смысл искусственно культивировать в детях вот этот асфальт, из которого в дальнейшем сложится широченная дорога к мечте?
0: Ну вот опять же, дорога, она располагает к горизонтальному движению. А мечта все-таки это движение вверх.
1: Ну, а как? Как
0: будущее это находится наверху?
1: Ну, а вот все-таки каким-то образом можно, вот, скажем, если тебя сейчас, тут недалеко, я знаю, существует роддом, привести в этот роддом, я думаю, ты, конечно, будешь травмирован этим, но, тем не менее, пережив эти неприятные моменты, связанные с вот увиденным, поскольку это не радует взгляд, вот, и все эти новорожденные, это ужасно, ты это знаешь. Вот, но, тем не менее, сможешь ли ты, пользуясь своим исключительным таким даром, вот в этим высшим знанием, указать пальцем на какую-нибудь люлю, где лежит тот, у кого вот эта дорога, она уже заранее без шлагбаума. Потому что шлагбаум, он как бы может вырасти просто из-за остановки в начале пути.
0: Ну, а опять же, это, мне кажется, это что-то такое. Вот Гитлер был близок очень к этой теории. Как бы, и он строил семью по волосам, там, по каким-то особенностям черепа, носа, зубов, вот, по цвету волос, там что-то такое у него было.
1: Это так подбирают обычно домашних животных.
0: Да нет, он так относился и к семье, на самом деле. Вообще, я уверен, что общество, состоящее из семьи, уже как бы не имеет места существовать. Нет, это имеет, конечно, место, жизнеспособно, но это уже не интересно, как таковой семья.
1: То есть это не является ячейкой общества?
0: Это одна из жизненно способных форм.
1: Ну, пока что,
0: вот
1: она пока что жизнеспособна. Дальше она же как бы во что-то выльется, мутируется тоже.
0: Ну да, но это там как бы уже своя песня.
1: А ну-ка спой-ка ее.
0: Сейчас, один момент. Я играю на очень инструменте, одном интересном. Называется он варган. И я уверен, что все синтезаторы...
1: Есть еще животное такое в пустыне.
0: Все синтезаторы японские как бы сочиняются. Все звуки сэмплируются и делаются, сочиняются
1: вот
0: на этой этом
1: пружинке,
0: инструменте.
1: Да?
0: Да, да. Это те люди великие, которые очень слышат круто. И они как бы записывают на все синтезаторы сегодняшние. Вся музыка состоит из хамуса как бы.

0: Хорошая, хорошая песня. Но, ты знаешь, следуя вот этой теории, а любая теория, это, понятное дело, тоже как бы мечта. Ну вот зачем теория существует? Для того, чтобы рано или поздно она подтвердилась, правильно? Ну, в любом случае, создатель теории, он надеется на ее как бы дальнейшее как бы воплощение в жизнь. Тогда получается, что вот будущее за людьми-улитками. Но я имею в виду...
1: Ну, к скафандру можно по-разному относиться.
0: Нет, я имею в виду гермафродическое размножение исключительно. Мы придем... Потому что, как бы, в любом случае, что есть размножение?
1: Я хочу сказать, опять же, явить великую божественную милость, как бы, и сказать, что как бы сегодня гениталии не определяют пол человека. На самом-то деле.
0: А, кстати, вот этим и объясняется то, что сейчас сводит в недоумение ученых. Это такие странные бесполые существа, появляющиеся все чаще и чаще, и естественным образом совершенно.
1: Да, да.
0: А то есть это люди будущего, значит, лишенные оволошения.
1: А в то же время будущего никто не знает же.
0: Да, ну, однако, как бы пытаются его сконструировать. А вот какая, ведь заметь, какая связь. То есть, если человек пытается сконструировать будущее, но не верит в это же не мечта.
1: Александр, будущее – это мечта человека, которого ты любишь. Вот что такое будущее.
0: А если, скажем, он мечтает, я даже не могу сказать это в эфире, о чем-то, что не подходит.
1: Но это же любимый человек. Обычно любимый человек всегда мечтает о чем-то, то, что не подходит, как бы. Угу. Поэтому оно и является как бы твоим будущим.
0: Ну хорошо, то есть получается, что будет. Создание новой реальности для двоих?
1: Ну, так я еще раз говорю, что семья, он и она, это как бы жизнеспособная форма.
0: Ну хорошо, вот это утверждение, что, например, наша кошечка – это как член нашей семьи третий. Это, получается, кощунственная форма?
1: Ну, для тех людей, кто видит, как бы иногда забавляет игры кошечки со светом. Дело в том, что кошки очень хорошо воспринимают свет, и особенно женщины, визуалки, конечно же, настоящие. Вот. Они как бы вот располагают их, как бы, эта игра кошачьих глазок. Они иногда повторяют этих кошечек и выглядит настолько изумительно.
0: То есть ты возбуждает. То есть ты кошечка возбуждает, в смысле?
1: Ну, как бы зоофилия тоже имеет место быть.
0: Скажи, пожалуйста, собственно, как бы новая реальность. Вот это какое-то будущее, да? Оно ведь должно подразумевать под собой полное вообще раскрепощение личности. То есть то, что сейчас называется извращением, например, там зоофилия, это извращение, может стать там нормой, вот там.
1: Послушайте, то, что для сына является как бы сегодня обыкновенной эротической фантазией, самый как бы заурядный, может, рядовой, вот, для мамы это может оказаться, случайно услышав мысли своего сына.
0: Травмой просто.
1: Даже просто, да, психической травмой. Так как наступает все-таки эра психических энергий, как бы все, что раньше считалось психическими какими-то концлагерями, а вдруг это окажется именно настоящие правители и те люди, которых мы все любим.
0: Ну, опять же, это получится все сделано из пленки.
1: Я бы не хотел возвращаться все время к началу разговора. Но... Вот хорошо продолжать как бы форму, чтобы она трансформировалась. Угу. Мысли форма.
0: Хорошо. А вот не может ли постепенно все это вылиться в такую форму существования, что вот правителем будут все, а, так сказать, управляемым будет один? То есть перемена численности составов полная.
1: Дело в том, что Россия – то место, где как бы правит миром красота, она везде, собственно, красота. А вот в России ее понимают особенно, потому как люди тут все-таки по сравнению со всеми остальными на планете Земля, они как бы более, я бы сказал, не такие богатые. Вот. И поэтому красота как бы является основным отношением симпатии одного человека к другому. Так вот, красота родилась здесь, в России, а красота — это любовь, а любовь, как известно, это Бог, а Бог — дух, а дух — это я. Всего лишь... Ну, я вас люблю, я хочу сказать. Вот что я хочу сказать.
0: Ты к Прохору обратился?
1: А, к Ермолке.
0: А скажи, пожалуйста, вот такое понятие, как время, ведь известно, что его не существует на самом деле, что это какое-то определение, ну, то же самое, как можно, например, назвать часы столбом, словом «столб» назвать ботинки, а словом «ботинки» назвать ребенка, предположим, да, или там назвать автомобиль в именем и наоборот, то есть все это какое-то определение. Вот время как материальная, скажем так, субстанция, понимаешь ли?
1: Прибор.
0: Да, вот этот прибор, он же тоже должен отмереть, потому что вне существования, вне времени, это есть, собственно, главная такая мечта, может быть, не совсем сформировавшаяся, но тем не менее, главная мечта основной части вот грудничков, я имею в виду тот, кто уже перешагнул уже туда, ближе вот туда, к ним туда, он уже как бы это оставил, у него уже наступило всегда. А большая эта часть, она еще живет сегодня.
1: Но когда случилось сегодняшнее настоящее, стало прошлым.
0: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас живу твоим прошлым? Или...
1: Как бы ты являешься моим прошлым, да. Вот так вот.
0: А вот чьим прошлым?
1: Мое будущее, твое настоящее.
0: Ага. Вот а вот твое настоящее, оно как бы чье?
1: Вот настал момент, когда можно сказать кыш, сыграть правителя, когда просто необходимо быть правителем. Вот.
0: А? Песня. Вот хотелось бы все-таки вернуться к теме детства. Вот кыш, он является, на мой взгляд, достаточно...
1: Вам интересен изначальный корень явления, как бы вот...
0: Да, это же, в принципе,
1: звук,
0: это даже... даже не звук, а даже действие, сильно корректирующее личность.
1: Но звук уже действие, как бы, само
0: да,
1: по себе.
0: Да, звук — это уже действие.
1: Ну так вот, дети, я уверен в том, что дети до 5 лет помнят то, кем они были до рождения, как бы.
0: Свою вот прошлую жизнь.
1: Да, да.
0: Так это называется по-базитически, хотя...
1: И обычно вот принято считать, если кто-то знает то, что было, умеет заглядывать как бы в будущее. И вот подобные дети, обычно это талантливые очень, и уже до 5 лет достаточно нервозные, как бы психически неуравновешенные детишки, вот. Они в будущем-то, конечно, очень талантливы, но на сегодня, как бы до своих 5 лет, они как бы не очень еще адаптированы в этой среде. Ну так вот, они начинают слышать будущее. А будущее для них — это мысли всего лишь, даже не слова, а еще только мысли мамы и папы. И вот представь себе такое дело. Ребенок до 5 лет научился говорить какие-то слова, и он начинает повторять все это. Иногда получаются неприличные даже слова, потому что мама и папа еще не научились
0: не всегда думают.
1: Думать красиво, как бы.
0: Да, да, да.
1: Вот, ребенок начинает повторять различные их мысли вслух.
0: Потому что он, естественно, живет опережением серьезным,
1: да,
0: на
1: да.
0: самом деле. Да.
1: да, да. И вот в этот момент, как бы родители ему всегда говорят: кыш, там уже надо прекращать бы это дело.
0: Тем да самым что-то... у него начинается.
1: А причем, каким образом, ты знаешь, они говорят, что прошлого твоего не было.
0: Да, да, кстати.
1: Вот так стирается память.
0: Ведь бывает же такой момент, что когда дети начинают родителям втирать что-то очень туманное, родители чувствуют, что...
1: так и есть на самом деле.
0: Да, и у них...
1: Но признать этого нельзя никак.
0: Да, и они говорят, типа, да брось ты это, посмотри лучше там мультфильм какой-то, или там, ну, там передачу, где сапог ведет, знаешь, там ботинок.
1: Ну да, да, да, кет такой.
0: Кет, да, кошмар. То есть это уже убийство конкретное, это убийство детей. Тем самым вот этот кыш, он делает... В дальнейшем эти дети становятся взрослыми и то же самое делают уже со своими детьми. Но хотелось бы узнать,
1: да,
0: кто
1: вот так
0: первый.
1: Рождается страх.
0: Да, да, да.
1: Страх. Но кто первый?
0: Кто первый
1: мама?
0: Сказал кыш? Кыш.
1: Мама.
0: Все-таки от нее, да, это пошло?
1: Да. Та, которую мы любим больше всех.
0: Угу. Ну, а еще хотелось сказать, что вот этим же даром, даром, так сказать, видеть обладают, видимо, и люди пожилого возраста, то, что вот называется у докторов словом маразм, да, то есть получается такая же ситуация. Видимо, но у них те впечатления от прошлой своей жизни, они ярко переплетаются с впечатлениями уже вот нынешней жизни, подходящих к концу, в которой кыш было очень много, и поэтому у них все вот эти мысли спутаны. Если ребенок может ляпнуть правду матку такую, что все очень будут удивлены этому и действительно почувствовать дискомфорт, то...
1: Но дело в том, что некоторые мысли существуют для того, чтобы... как бы свое тело, свой скафандр сохранить, как бы следить его. Жизненно необходимые мысли существуют. И вот эти мысли, они передаются от одного человека к другому, как бы мысли-формы такие. Вот. И это называется умение, там, к примеру, следить за собой. Вот, к примеру, бриться. Вот побрить бороду всего лишь, представляете, побрить лицо мужчине. Вот, это же нужно это. Это же от кого-то пришло. Кто-то научил.
0: Кто-то ввел это в эстетику, кстати, да, серьезно, да. Быть бритым. А вот, собственно...
1: Но сначала-то это было мыслью, неплохо бы, как бы, чтобы бороды не было, понимаешь, чем.
0: Ну да, да. Кстати, мне кажется, это в основном из-за насекомых все-таки произошло. Тут виноваты насекомые. Потому что в те времена, когда это было, так сказать, считалось эстетикой носить бороду, в то время как бы было совершенно неконтролируемое количество насекомых, которые селились, черт знает где.
1: То есть, скорее, на картошке?
0: На картошке, на ботве. Везде,
1: а в основном, конечно, все это из-за птиц было, потому что тогда были цари, и они очень любили горох сажать на своих полях. Вот, и пролетали дурацкие птицы, начинали клевать все это.
0: А потом из-за гороха у них прослабление еще происходило.
1: Ну, ставили, да, пугало. Ну, пугало, конечно, не могло говорить кыш. Она только махала руками, как бы бессловесно. Ну, отсюда.
0: Ну, людей сажали специально.
1: И они так, и компьютеры, как бы, все оттуда.
0: Да. А вот, скажем, известно, что существует, как бы, существует некто, который занимается распределением скафандров. Ну, вот почему, скажем, там одному достается такой щупленький скафандр, другому такой здоровый. Причем это не зависит от, так сказать, способности мечтать или от способности создавать реальность, творить ее. Просто
1: изначально...
0: это случайно. Или действительно происходит четкий контроль за выдачей вот оборудования?
1: Изначально, конечно, мама мечтает видеть своего ребенка изначально вот таким вот именно. Вот он таким, конечно, становится, но в конечном итоге, когда он начинает все-таки уже мыслить самостоятельно, отличая свои мысли как бы от мысли мамы, от творца как бы изначального, вот. Уже тогда он может и придумывать и сам себя, и дарить свою симпатию другим людям, как бы других людей. Другие люди для него становятся как бы, ну, таким вот пластилином, потому что он умеет подарить красоту другим людям.
0: Угу.
1: Явить себя как бы.
0: А вот все-таки интересно, как ты можешь ли ты провести какую-то такую тесную связь между скафандром и его, так сказать, потрохами? Вот, скажем, влияет ли перемена скафандра, искусств? Ну, например, возьмем самые приземленные вещи, там, пластическая операция, да? Или операции по изменению пола, предположим. Вот каким образом такие искусственные перемены скафандра влияют на его потроха? Имеется в виду на то, что в нем содержится. Ну, вот, скажем, если сейчас твоему скафандру что-то куда-то пересадить, как это повлияет на твою божественную личность?
1: Сие может случиться только из-за того, что я полюблю какого-нибудь человека очень сильно, вот, а сей человек как бы пожелает меня видеть с другими, допустим, гениталиями. Об этом же разговор. Ну вот. Ну, любовь моя настолько будет велика, что я как бы могу сделать. На самом деле это будет являться чужой волей и чужой как бы изъявлением. Ну, все зависит от меня. Моя воля безупречна.
0: То есть ты все-таки считаешь, что вот воля, она как бы то же самое, что в моем понятии дежавю. Ну, вот.
1: Вот
0: что...
1: такая параллель, значит.
0: Да. Ну, то есть воля это
1: а
0: как
1: вообще,
0: бы.
1: Вообще дежавю неизвестно вообще, что это такое на самом деле.
0: Ну, вот как
1: и все, впрочем, психические какие-то.
0: Я как уже сказал, это своего рода дежавю, это своего рода глаз. Не третий, а единственный.
1: Угу. А вот интересно, сей глаз, он как бы источает из себя свет или поглощает его?
2: Поглощает.
1: Поглощает.
2: Конечно, вне всякого сомнения
1: поглощает. Значит, сей глаз как бы идет от тьмы к свету. Движение такое приобретает, как бы.
0: Ну, нет, понимаешь, то есть, в принципе, опять же, это зависит от той субстанции, в которой ты находишься. Если ты сказал о том мире, где свет черный, и он там этот глаз прорезался, то...
1: Ну, я хотел бы, я бы сказал об этом мире, я хотел нет, бы, если чтобы ты имеешь все бы
0: положительные или отрицательные плюса, если вот так, так вот сказать, так, то, да. Конечно, из отрицательного. Этот глаз прорезка происходит из отрицательного.
1: А вот неизвестно, шизофрения, на самом деле, это хорошо или плохо.
0: А ее же нет.
1: Если две крохи, как бы,
0: нет,
1: они вот так вот
0: думают. Полное отсутствие этого. Это же как бы придумано целиком мамой, чтобы каким-то образом придать какое-то название и какой-то заголовок, придать какому-то с маминой точки зрения неадекватному поведению одного из ее грудничков. Вот, а тогда она как бы дает установку назвать это. Ну, чтобы не копаться и не думать, почему это так, просто, типа, сказать, болеет. Ну, болеет. Ну, вот, да, да. А уже там болезнь распределить как угодно. Вот мне кажется так. А ты-то сам что?
1: Да, вот интересно. И, кстати, я почему-то обладаю способностью в последнее время слышать какие-то вот мыслеформы окружающих как бы личностей. Вот. И наслаждаться уже достаточно мыслеформами как бы. Ну, иначе говоря, оргазм людей как бы для меня всего лишь является...
0: естественным состоянием?
1: Одной из интересных добав каких-то ощущений.
0: А вот я знаю о твоей способности, так сказать, жить и, так сказать, ощущениями других людей. Ну, то есть, если, например, сейчас вот наша
1: да,
0: Прохоровна...
1: Да, в абсолюте немножко говоря.
0: Да, там пойдет, скажем, и будет мыть руки под водой после, соответственно, справления нужды, то ты можешь вполне ощутить вот это прикосновение этой воды к ее рукам. Вот, а что она чувствует в этот момент?
1: Ну, если я как бы уже понравился...
0: Ну, ты же внедрился.
1: Обычно это происходит. Божественная милость, она как бы нравится всем. И потому как бы она может это ощутить и, ну, и захотеть так, чтобы так было всегда. Вот единственное...
0: Ну, то есть своего рода получается какой-то наркотическая привязанность. То, что
1: поэтому расставаться всегда вот сложно. Внедряться как бы оно проще, чем вот уйти красиво.
0: Ну что же, после композиции мы продолжим наш разговор с очень известным человеком, чье имя вы узнаете по окончании нашей с ним встречи. Скажу только, что имя его вы наверняка все очень хорошо знаете, думаете, угадываете, кто же это. Это очень известный музыкант.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
0: Возвращаясь к нашему разговору о скафандре, вот твое отношение к людям, которые проводят достаточно серьезные эксперименты со своим скафандром, ну, это, скажем, и татуировки, это и вставление в него некоторых посторонних различных предметов. Как ты считаешь, это месть в данном случае скафандру, или попытка его приукрасить, или просто неосознанно? Осознанно, вот как и есть люди, которые неосознанно ковыряются в носу или кусают ноготь, а вот, может быть, это такая же у них измена, просто себе что-то вставлять, рисовать.
1: Но это люди, которые не думают о будущем, которые только вот сейчас они находятся. Вот. Дело в том, что все всякие татуировки, наколки всякие, вкрапления, украшения искусственные, они как бы остаются и в другой жизни, когда уже скафандр становится не нужен, как бы вот местный. Ну,
0: то есть ты считаешь, что все-таки скафандр изначально должен быть таким, каким его дала вот ну, мама или то, что называется по-другому природа?
1: Ну, по возможности, да, надо за ним ухаживать, как сказал поэт.
0: А вот как же вот уход, и... это же тоже же своего рода вот
1: чтобы
0: уход.
1: Чтобы не случилось боли.
0: Нет, подожди, вот Ведь, скажем, в тир всеразличных новомодных мазей в скафандр, это же тоже своего рода воздействие постороннее. Ну, то есть, скажем, изначально скафандр был дан в относительно чистой экологической обстановке. Затем появляются всякие вот эти испражнения, все это уже воздействие на скафандр. Плюс еще втирание.
1: Я думаю, что это прямая просто коммерция, как бы. Ну, зарабатывание денег обманом.
0: А как уход? Вот, что ты подразумеваешь под словом уход за организмом, за скафандром? Ну вот как, например, ты сам ухаживаешь за скафандром?
1: Поливайте на него воды как можно больше, мыльтесь, чистите зубки на каточке, стригите волосики и как бы нравитесь, и улыбайтесь почаще.
0: То есть ты считаешь, что вот постриг волосяного покрова это уход, но это же тоже дано мамой. Вот не является ли это кощунством по отношению?
1: Да все дано мамой, как бы. Вот я любимый сын своей мамы, и я уверен, что я живу в мире своей мамы. Все, что окружает меня, все, что я вижу, все, что я слышу, это всего лишь ее фантазии. И так давно еще они тогда были, что ей это сегодня уже, наверное, надоело, а я-то еще теми ее фантазиями, как бы, и мечтами.
0: А вот мама мамы. Она же, видимо, должна видеть в тебе по-настоящему. Ну как, не то, что видеть, она должна сама себе внушить, что ты бог.
1: Да, но когда сегодня мама-мама говорит о том, что вот идет царь царей, хочется сказать другим как бы молодым людям, что это по-настоящему-то возрастное. Как бы нравится оно не всегда. Ну, красота это дело проходящее на самом деле. Вот скафандр он таков.
0: Ну, то есть это чисто, так сказать, так называемый бабушкин синдром.
1: Ну, просто не надо обманывать людей. Если бабушка мечтает о том, что должен Бог явиться, как бы, зачем рушить эту мечту? Не нужно создавать фантом разрушителя.
0: А вот скажи тогда, что такое...
1: Если вы не можете любить, ну, по крайней мере, вежливость, она как бы...
0: Должна культивироваться.
1: Да, жизни необходимо.
0: Что такое та национальность?
1: Ну, сегодня о национальности говорят пока что только евреи.
0: Ну, а все-таки, вот если глобальное определение, вот...
1: Потому что когда
0: евреи... Это же тоже придумано, получается.
1: Да, конечно, придумано. Более глобально это как бы расизм. А на самом деле, я хотел сказать, я уже сегодня слышу и вижу людей, которые будут на планете Исса. Наконец-то они сделают как бы по еврейским законам планету Саад. И как бы рай уже сегодня доступен всем. Вот.
0: Просто не все хотят.
1: Да.
0: Может быть, такой, знаешь, испуг. Вот.
1: Но пока, я думаю, что деньги будут изгоняться только вот всякими бактерицидно какими-то энергетическими загрязнениями. Когда люди от них откажутся только из-за того, что через зло, через деньги. Деньги же это зло.
0: Да, конечно.
1: Вот. Можно, ну, от них просто это... Ну, отказаться.
0: Ну да.
1: И все.
0: А вот, вот, скажем, вот эта возможность, то есть действительно у любого есть возможность, так сказать, в хорошем смысле этого слова, поиметь свой рай. А вот эта боязнь, то вот кажется, вот она, открой и войди. А вот эта боязнь открыть, боязнь скрипа, который произойдет в момент открывания, это, я так понимаю, и есть тоже грандиозные, далекие, уже гипертрофированные последствия кыша.
1: Да, конечно.
0: Ну вот он же видит страх. Сам, понимаешь, он же видит, вот оно, а боится, казалось. Вот, другое объяснение, что это не последствия кыша, а просто неверие в то, что это так близко.
1: Да дело в том, что страх – это проявление великой Божьей милости. Как бы страх – достаточное условие для того, чтобы не войти в ту дверь, про которую ты говоришь.
0: А вот этот страх, он
1: если
0: же...
1: Если ты боишься, тебя никто туда не толкнет насильно.
0: Ну да, но он же, так сказать, родился внутри чего-то скафандра, или это туда было кем-то занесено, вот это чувство? Потому что если бы этого страха не было, то все бы без крыши прям туда бы и ломились. То есть этот страх своего рода получается естественный отбор, чтобы кто попал, то не сунулся.
1: Да дело в том, что в будущее нельзя попасть, не мечтая. Дело в том, что как же ты пройдешь в эту дверь, если ты еще не придумал, что за ней? Только до тех пор, пока ты это придумаешь, именно настолько, насколько ты как бы оцениваешь себя. Но мечты — это уже оценка самого себя. Вот, и ровно настолько, как бы, вот, и будущее твое состоит из твоей мечты, да. Ну, а, если ты боишься своих мечты, ой, своей мечты, если ты боишься, зачем тебе идти тогда туда?
0: Ну, хорошо, вот, скажем, вот он мечтает сегодня о тарелке пельменей, предположим. А он приходит, значит, к ней, а она мечтает о какой-то, скажем, нирване сплошной. Вот таким образом может ли он культивировать в себе какие-то более масштабные мечтания, нежели просто тарелка пельменей. Он же видит, что не все мечтают о тарелке пельменей. Он же видит, что там кому-то там хочется к пельменям борщица, кому-то стопочку, да дальше вот, там
1: ну
0: еще.
1: Да, да.
0: Это же воздействие идет постоянно. То есть, если твоя мечта одна единственная, а вокруг все мечтают о другом, то это разрушает единственную мечту.
1: Да вот мечта вот того мутки, который мечтает о тарелке как бы с пельменями, вот. Он уже сам является мечтой этой девушки, которая его любит, к которой он пришел.
0: То есть, чтобы именно
1: он настолько любит эту девушку,

0: Уже окружающие люди, и даже среда, и атмосфера, и даже некоторые предметы уже иногда заставляют выбирать все время.
1: Вот отвлекание, да, всякие? То есть, вот, например...
0: И в конце концов, есть такая игра, когда ты превращаешься на каком-то там определенном этапе своего умственного развития вдруг в стрелочника, что называется.
1: Кстати, это очень легко делается. Вот они же подсовывают самые разные испытания. Не обязательно испытания каким-то другим скафандром. Может быть, испытание пылью. Вот, например, ты сидишь, ты не можешь физически видеть пыль. Это единственное, что тебя в данный момент занимает, раздражает. Все твои мечты сводятся к тому, чтобы этой пыли не было. И, наконец, ты воплотил эти мечты, и вы, потратив целый год изнурительного, так сказать, внутреннего труда, ты их упал, ты истощился, организм прорезали 5 морщин, ты можешь мухами ловить на чемпионате уже спокойно, и вдруг выясняется, что это все полная, так сказать, фикция, и ничего этого не было. То есть получается, что у тебя посредством какой-то сраной пыли украли там 5, а то и больше вот этих вот отрезков. То, что называется годами здесь.
0: Но время-то оно относительно.
1: Не, ну, это я сказал применимо к тем, кто вот не понимает, что настало всегда.
0: Ну, вообще, об этом можно еще сегодня только размышлять, об этом много как бы не скажешь. За исключением того, что всегда вот сейчас, отныне и всегда как бы... Вот. И вот эта мысль абсолютна и самодостаточна. Размышляя о том, что время всегда... начинаешь чувствовать себя и жить, как бы, и развиваться совершенно на другом уровне.
1: Ну, а вдруг как будет поздно вот этот... уже? Вот я к тому говорю, что вдруг будет поздно.
0: Ну, поздно...
1: Ведь отратится огромное количество усилий вдруг... на познавание сейчас, вчера,
0: но
1: сегодня.
0: Если ты хочешь, чтобы было поздно.
1: Нет, просто, то есть, например, ты же можешь не знать о том, что уже настало всегда. Просто не знать, это еще не твоя ступень.
0: Ну, я-то знаю.
1: Нет,
0: и причем настолько это хорошо знаю, что как бы вот случился момент, когда я могу всем об этом рассказать. Может быть, все, что сейчас, именно и случилось только потому, что я знаю об этом.
1: Нет, ну это несомненно. Это не может быть, это несомненно так и есть. Ну что, композиция. Вот как ты считаешь, аномальные состояния, скажем, психики, ну, так называемые аномальные, там как угодно это там можно понимать, тем не менее, это аномальные состояния действительно психики данные мамы, либо это все-таки аномальные какие-то бури именно внутри скафандра, ничего не имеющие общего с внутренним содержимым скафандра. Ну, аномально, я не имею в виду здесь понос или там головную
0: боль. Ну, понимаешь ли,
1: боль.
0: В чем дело, Александр? Дело в том, что эра психическая только началась, как бы. Вот. И мы в начале огромного такого пути. Вот. И как бы говорить об этом сегодня не приходится. Я бы не хотел какие-то прожекты выставлять там на будущее. Вот, ну как бы не являть в этом.
1: То есть ты
0: в этом
1: не хочешь
0: смысле.
1: Сейчас делиться знанием просто.
0: Я хочу сказать, что это одни из тех игр, которые каждый может как бы употреблять по собственному желанию, кому что нравится.
1: А вот скажи, скажем, жадность, информационная жадность, она свойственна ли будет, так сказать, персонажам новой реальности?
0: Ведь, вообще-то идее... вежливость диктует обратные как бы условия.
1: Ну, диктует, понимаешь, это...
0: Вежливость уничтожает кыш.
1: Кыш, да, кыш, но он же может остаться в более таком замаскированном виде, кыш. То есть, ну, как бы на уровне таком рефлекторном, вот, то есть тебе не сказали кыш, но ты понял, что тебе сказали кыш. Mm-hmm. А поскольку будет взаимная вежливость, она должна быть такая очень такая рьяная, то этот кыш уже будет внутри.

0: внутри у каждого патная. То есть не тебе будут говорить кыш, а ты сам будешь говорить себе кыш. Вот это опасение вот такого перегиба, поскольку весы, они постоянно так вот это взвешивание происходит.
1: Да, весы, да. А ну вообще, как бы, я бы явил свою божественную милость в очередной раз и сказал бы о том, что отдавайте и делитесь так же, как получаете, ровно. Вот здесь как бы и весы даже применимы.
0: Ну, а вдруг...
1: У той Фемиды, которая еще и с мечом.
0: А если, скажем, рудимент, он достаточно одного рудимента иметь в большом скоплении вот этих скафандров, населенных вот такими как бы взвешенными товарищами, так их назовем, чтобы этот рудимент разрушил все это. То есть, потому что, скажем, кыш собственный, умноженный на кыш другого, получится двойной кыш, который просто сразу загасит наглухо. Должна же быть какая-то защита от двойного кыша.
1: Да, конечно, можно всегда сказать, я глухой, я ничего не слышу.

0: И подходит к концу наша встреча с замечательным человеком, который сидит напротив меня, имя которого вам всем известно, но я его вам пока что не скажу. Вы будете приятно удивлены, когда вы узнаете, кто это. Я предлагаю, если у вас есть такое желание, позвонить по телефону 203-19-22. Вы можете задать нашему гостю какие-то вопросы, если таковые у вас есть. Ну и можете попробовать, так сказать, угадать попросту его имя. Еще раз говорю, что человек очень-очень известный в музыкальных кругах, причем в музыкальных кругах таких, ну, широких, я бы так это сказал. 203-19-22, мы ждем ваших писем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот сегодня был интересный эфир. Вообще, вы столько много тем взяли классных. Кажется, ну, можно, по-моему, делать отдельную передачу, там, серию целую. Угу. Вот, и Кыш, это огромная совершенно тема.
0: Да, Кыш — это тема серьезная,
1: сам согласен. Поэтому, в принципе, я просто хотел бы поделиться со слушателями, что, в принципе, меня от этого Кыша избавил Карлос Кастанеда, вот, который мне все-таки не ткнул меня вот неразумным личиком в эту проблему, я немножко задумался. Потому что, в принципе, это на 90% состоим из того, что вот чем нас нагрузили.
0: Вот это как в самом начале разговора была речь о том, что в молоке любой мамы, если посмотреть под сильным микроскопом, мы увидим огромное количество микросисек. И в конце концов, жизнь — это и есть борьба с засилием этих микросисек и изначального гормонального отравления.
1: Да, но вот я просто думаю, что глупо тратить там 20 лет своей жизни, допустим, или 30, а у кого-то и там и 50 бывает, чтобы все-таки их побороть. Вот, но, к сожалению, как правило, такое случается.
2: Ну, а если вы уверены в том, что это...
0: Спасибо вам за звонок, спасибо.
2: Если...
0: Да-да.
1: Знаете, я еще... Вот у вас была такая реплика в отношении волосяного покрова.
0: Волосяного?
1: Да. Угу. Потому что, в принципе, насколько мне известно, волосы раньше, в принципе, были вообще не приняты. То есть это считалось там позором, смертью и так далее.
0: Угу.
1: То есть это можно вспомнить и Самсона, который погиб исключительно из-за того, что мы отрезали волосы. И можно вспомнить Библию, где конкретно сказано, что нельзя брить головы.
0: Да, да, да.
1: Вот, а вот, я не знаю, современные ученые к этому еще не пришли, но волосы очень сильно связаны с достаточно большими функциями мозга, точностью памяти.
0: Ну, понятно, понятно. Сейчас вот наш гость что-то хотел вам сказать.
1: Да, да. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания. А насчет, кстати, волосяного покрова, это опять же речь идет о коррекции как бы скафандра, которую не очень, может быть, хорошо делать.
2: Да все это произойдет на самом деле само собой уже. Радиоактивный фон настолько высок, да и не только радиоактивный,
0: просто,
2: а даже акустический. Эволюции. Как бы тишины не стало вообще на планете. Вот. Я имею в виду,
0: то есть, ты думаешь,
2: натуральной тишины.
0: Может, все-таки она прийти настоящая. Но это, в принципе, получится как раз такое, потому что Земля же, она тоже в данном случае ходит вертикально уже. То есть, пока было горизонтально, и все нормально. Как только она волею случая оказалась... Ну, не то, что случай, это как бы волею населения. Она оказалась вертикальным ходоком, то получилось, что, собственно... Она придет в ту же точку, с которой начинался путь, а он начинался как раз к полному молчанию. Как интересно.
2: Ну, вообще, на самом деле, у поклоняющихся Господу Кришне, как бы сказано, даже не сказано, а... Но если, короче, влияние твоего гуру тебе как бы не безинтересно, если ты его любишь на самом деле, то неплохо бы в доказательство своей любви иногда как бы показать, что ты примерный ученик, обрить голову наголо, так как все-таки это проявление его воли. Вот. Тем самым показав, что ты его любишь. Вот, к примеру такому, когда меня мама спрашивает, ну и что ты меня любишь, вот, типа того, что... А что это на деле-то? Я говорю, вот видишь, у меня какие длинные волосы я ношу. Вот я ношу их ради тебя, потому что тебе не нравится, когда я лыс.
0: Вот, ну это опять же величайший акт гуманизма с твоей стороны все-таки.
2: Ну всего лишь так, казалось бы, волосы, но можно использовать их для вежливости.
0: 203-19-22. Ваши вопросы к нашему гостю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Саш, 5 баллов за микрофон.
0: Алло, алло.
4: Вопрос такой.
0: Пожалуйста, сделайте ваш приемник чуть-чуть потише.
4: А, так хорошо?
0: Да.
4: Ну вот, значит, ваш гость во время своих замечательных ответов, во время этого гонила, периодически, значит, делал такие задержки, сопровождаемые тяжелым дыханием.
0: Угу.
4: Вот у меня вопрос, как бы, что явилось этому причиной? Вот, и не является ли это свидетельством того, что его, как он говорил, волшебный дух, или как?
0: Угу.
4: В общем, уже доминирует.
0: А у вас есть, кстати, какое-нибудь предположение по поводу личности нашего гостя? Как вы думаете, кто это?
4: Ну, помимо его вероисповедания, никаких.
0: Угу. То есть имя, фамилию не могут сказать. Ну ладно, спасибо. Насчет дыхания, насчет твоего дыхания шла речь. Действительно, оно у тебя как у коня шумное, но в хорошем смысле этого слова. Это говорит о могучих легких. Только единственное, что я могу сказать, потому что человек-то спортивный. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы до свидания сразу. Я выключил не тот звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Я вот хотел с вами поделиться. У меня недавно произошел такой случай, забавный, достаточно. Я познакомился с девушкой, и вот у нее, как бы возвращаясь к теме, вот затронутой вами сначала, оказалось 3 ягодицы. Вот. И я был очень напуган.
0: То есть вы как бы все ближе к мутациям. У вас, уважаемый, есть какое-нибудь предположение насчет личности нашего гостя?
5: А вот это не автор случайно такой молодежной композиции про «Даду-даду».
0: Не совсем верно, но в общем из этой же области человек столь же известный. Спасибо вам за ваше сообщение.
5: Ага.
0: На самом деле, наверное, если поближе рассмотреть эту ягодицу третью, то это, скорее всего, просто, может быть, памперс, да, или что-то такое. Ведь сейчас же изготавливаются памперсы и для взрослых людей. Но я предлагаю послушать музыкальную композицию, а после этого мы продолжим общение, видимо, с нашим гостем. Я вижу, его личность вас несколько заинтересовала. Можете звонить 203-19-22. И я предлагаю вам позвонить нашему гостю и, так сказать, задать ему какие-то интересующие вас вопросы, а также попытаться отгадать, кто же у нас сегодня в гостях. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Не получился этот телефонный звонок. Кстати, что ты думаешь о скромности?
2: Украшение.
0: А не является ли это такой нарочно?
2: Ага. Да украшение оно всегда как бы нарочно. На самом деле.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Я к вопросу о, скажем, мутации и виртуальной реальности. Вот если связать две эти вещи, то, допустим, там можно добиться при помощи виртуальной реальности, скажем, вот как в предыдущем звонке говорили, что 3, допустим, ягодицы было. Можно, допустим, им, как мне кажется, при помощи виртуальной реальности убрать этот эффект, то есть сделать так, что мутации это не будет, и наоборот. То есть сделать, если, допустим, человек хочет, вместо, допустим, 2 ушей, скажем, 4 уха. Вот насколько это практикуется, я хочу узнать.
0: Ага. Спасибо, кстати, вопрос интересный. Спасибо. Это вот до сих пор такая технология была, в общем-то, возможна только для владельцев очень хороших компьютеров. Ну, то есть можно было сделать на каком-то дешевеньком там. А сейчас только не меньше, чем какой-нибудь там Pentium, если говорить о самых дешевых компьютерах. Вот. А каким образом это делаешь ты? Вот действительно, мог бы ты взять и помочь вот предыдущему звонящему, не вот этому?
2: Ну а... да. Я хотел бы подарить... Ну, если действительно у девушки три задницы, как бы... Вот. Ну, что сказать? Если действительно юноша любит девушку... Ну, мне кажется, что они всегда найдут выход из положения. Но мама бы на моем месте бы она сказала, что ну вот вся жизнь зря, что как бы да потом как бы что-нибудь такое.
0: Или еще бы сказала какую-нибудь фразу типа «от Бога».
2: Да.
0: Такую общую, базитическую.
2: Вот. Ну, на самом деле можно надеяться, ведь жизнь всегда. И когда придет время сменить скафандр, я думаю, что он будет такой, какой мечтает... иметь и юноша, и девушка одновременно. А вдруг они сольются и вообще станут единой личностью?
0: А, кстати, вот получаются такие, вот как наш сиамский близнец Энджел Сутошин. То есть, в принципе, это получается две личности в одном скафандре. Тоже каким-то образом при распределении скафандров не хватило немножко, видимо. Вот, а здесь получается, что высвободится лишний скафандр. То есть такая получится гармония всеобщая. То есть, правильно?
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
8: Здравствуйте.
7: Простите, а вас гость не связан с группой MC-Pandra?
8: Вы говорите повнятнее, у вас что-то...
7: Простите, ваш гость не связан с группой MC-Pandra?
0: Вы знаете...
2: Что такое МС Павлов?
0: Да, вот он, вы поняли по ответу. Нет, не связан. Спасибо.
7: Александр.
8: Да.
7: А вы не собираетесь посвящать одну из программ, так называемым, наркотикам, вот целиком?
0: Вы знаете, для этого, в принципе, идея такая есть, она постоянно присутствует, но мы ведь сами не можем эту тему, мы можем, вернее, о ней говорить как дилетанты, свои предположения и не больше, и как-то делиться своим маленьким печальным опытом тоже, опять же, это вряд ли кому интересно. Поэтому мы найдем в ближайшее, может быть, время специалиста, серьезного по этому делу, причем желательно независимого специалиста.
7: Ну, можно, в принципе, еще подключать слушателей. Я думаю, там
0: нет, само собой, что будет непосредственно контакт с радиослушателем происходить по этому же телефону, естественно. Просто, как говорится, всему свое время, нужно эта тема серьезная, к ней нужно подготовиться.
7: Хорошо, спасибо. Готовься, Александр.
0: Спасибо, до свидания.
7: Спасибо.
0: Скажите, вот я уже к тебе. Что-то я как-то попутался немножко. Вот эта тема насчет наркотиков. То есть некоторые считают, что таким образом происходит... как бы пробуждение некой второй личности, хотя ежу понятно, что...
2: Всего лишь второй?
0: Ну, а вряд ли там дойдет очередь до пятой, до десятой, потому что просто вряд ли хватит мощи скафандра. Какой-то просто скафандр может сдуться. Ну, вот я, кстати,
2: да
0: хотел твое мнение услышать.
2: Да нет, поначалу те, кто начинает, как бы скафандр еще достаточно организован для того, чтобы достаточно мощные средства как бы на себе испытывать. Ну, в общем-то, любое изменение химического состава скафандра влечет за собой какой-то там это, ну, какие-то мечты, короче, становятся настоящим. Вдруг будущее приближается настолько, что можно прям как будто дотянуться рукой. Ну вот, но мне кажется, что это... Да не, попробовать-то надо все на самом деле. Уж если есть такая возможность, конечно. Пусть мама меня не слышит. Вот. Но я не советую делать из этого смысл, как бы, и увлекаться этим на прям вообще. Ну, являть ту личность, которая... стать той личностью, которой ты становишься, употребляя, изменяя состав организма.
0: Ну, а скажи, вот, скажем, в музыке, если взять музыку, ты автор многочисленных известнейших произведений, которые слушает, я не побоюсь сказать, вся страна. Вот как бы для тебя это средство зарабатывания денег или просто мама мама так сказала, что ты должен не просто дарить людям знания, но и должен дарить им как бы колбасу и котлеты. Какие-то удовольствия плотские, удовольствия для вот, слуха, для зрения на грудничковой стадии. Вот как ты можешь прокомментировать это?
2: Ну, я хочу сказать, что сегодня вся музыка, звучащая в эфире, как бы на всей планете, она звучит, как бы это моя фантазия. Вот такой я музыкант. Что все, что сегодня звучит, это всего лишь моя фантазия, которую воплотили как бы в акустических каких-то своих соображениях.
0: В игрушках даже, можно.
2: Да, назвать. Игрушках, сильно искажая, разумеется.
0: Но это то же самое, скажем, вот если ты генерируешь какую-то идею, какую-то частоту, какую-то музыку, то она доходит до потребителей, ну, несколько так это, я говорю так, может быть, приземленно в данном случае, но так же, как до нас дошла музыка, скажем, какого-нибудь там Баха, в хорошем смысле, то есть совершенно не так. Вот если бы ему сейчас сыграть какое-то его же произведение, он бы схватился за голову и сказал, это не мое вообще.
2: Александр, ты забыл о том, что как бы твое настоящее, мое прошлое.
0: Ну, расскажи.
2: Я уже все рассказал. Вот как бы в отношении времени и фантазии, то, что звучит сегодня для тебя, вот сейчас, вот в данный момент, то, что сейчас звучит...
0: Это ты уже продумал.
2: Это было всего лишь моя фантазия. Может быть, она была настолько тонкой, что я как бы даже и не уделил ей достаточно внимания.
0: Нет, а почему... Каким образом ты выбираешь интерфейсы для передачи своей фантазии, так сказать, массовому слушателю? Вдруг это неудачный какой-то исполнитель? Как, или ты транслируешь как бы постоянно, а уже воплощение...
2: Ну, я создание это... Божье. Вот. А я думаю, что как бы Бог есть любовь, а ну, любовь, она всегда как бы прекрасна.
0: Ну, я запишу эту фразу себе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашему гостю. Алло.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло.
0: Да-да-да.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: У меня вопрос к гостю.
0: А вы не хотели бы сперва попробовать назвать его имя? Вот мне все-таки...
9: А вот вы говорили вроде бы год назад о нем, говорили, вот у меня будет в гостях в Монмарансе такой великий человек, как Богдан. По-моему, это Богдан Титомир.
2: О, я им тоже могу быть на самом деле.
0: Вот. А вы знаете, очень... скажем так, ну, тебя не обижает такое сравнение. Ну, скажем, это очень близко, очень близко. Вы просто, прям...
9: Рядом,
0: да. Попали, как говорится, не в очко, а в глаз.
9: А вопрос?
0: Да, вопрос.
9: К гостю.
0: Да, конечно.
2: Слушаю вас.
9: Такой вопрос меня интересует, вот... уже последнее время, наверное, года два или три, может ли человек, не мутирующий, там, под Чернобылем или еще где...
2: Экологически чистый.
9: Да. Может ли человек дышать не носом, а вот, например, через уши, через глаза, через волосы?
0: Через покров.
9: Это такой вопрос. А вот, Саш, к тебе вопрос такой. Когда бываешь вот под... серебряным дождем. Вот какой вопрос.
0: Ага.
9: Если можно.
0: Хорошо, хорошо.
9: Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Ну, все-таки на первый, с первого вопрос, я думаю, может быть, ты ответишь.
2: Ну, по поводу дыхания уже второй вопрос, да?
0: Нет, а это вполне резонная штука, что поскольку отпадут функции речевые, будет такой посвист и передача информации путем телекинеза, да?
2: Да, телекинез — это как бы зримый свет, ты можешь передавать.
0: Ну, сразу же там будет как бы для выражения каких-то эмоциональных окрасов, видимо, будет очень важен взгляд, жест, может быть, тот же свист.
2: Да, конечно. Но я считаю, что телекинез более развитая, как бы... умонастроение, да, чем да. телепатия.
0: А так, по идее, должны каким-то образом пройти серьезные изменения и вообще в организме человека. В данном случае может отпасть такая функция, как дыхание, потому что это достаточно шумно, действительно, и от этого пыли и вихри, в общем-то, в результате просто ненужное волнение.
2: Вообще контакт какой-то с окружающей средой.
0: Да,
2: вообще
0: да, не да. Нужен. Вот именно, видимо, это хотел узнать наш радиослушатель.
2: Да на самом деле все хорошо. То есть дышать-то можно ушами, конечно, если в них гвоздиком поговорятся как следует. Когда я знаю точно, что бывает и так. А, ну, известно даже из школьной программы, что как бы дыхание может осуществляться еще и через поры кожи.
0: Да, да, да. Впрочем, вот это, да. Вот это, кстати, ближе.
2: Да, это известное дело.
0: Почему люди говорят, что после баньки хорошо дышится? Не потому, что у них там, а просто расширяются поры, и в результате как рыба он себя чувствует.
2: Ну, вообще, на сегодня дыхание как бы занимает уже основную такую ипостась действий людей. Вот когда говорят про людей о делах различных, ну, сегодня как бы стоит этому уделить очень много внимания. Потому что дыхание является сегодня таким действием, которое может вызвать различные раздражения в коммунальных каких-то там общежитиях. Люди живут очень тесно, их дыхание переплетается.
0: Это, вот. Кстати, так же, как деньги. То есть, в данном случае, дыхание и деньги – это одна ипостась.
2: Ну тоже здесь я не могу с тобой согласиться.
0: Ну как, я имею в виду только в плане, так сказать, вирусологии, с точки зрения вирусологии.
2: Да, ну разве что. Ну вообще дыхание и ритм это одно и то же, я хочу сказать. Как бы ключ всем подарить такой вот. Вот. И дальше размышляйте уже сами. Дальше просто.
0: Хороший, хороший ответ. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
10: Да, Добрович.
0: Здравствуйте.
10: Во-первых, просто вопрос вот тебе, Саша, и гостю сразу. Вот.
0: Угу.
10: Что-то вот насчет денег я не понял, в принципе. Вот я так всю жизнь считал, что деньги это как бы вот просто вот труд людей, вот концентрированный некий, да?
0: Эквивалент труда.
10: Ну это не эквивалент, именно концентрированные усилия какие-то за жизнь. Вот, скажем, человек ставит условия, да? Какой-то, ну, небольшой по жизни, по своей. Как там себе копить там на что-то, да? Ну, или там стать миллионером. У кого какие цели, да?
2: Да, мечта.
10: Ну, мечта опять. Вот. Это же, значит, в тех же деньгах, это же не вирус, не зараза, правильно? Это его мечта, просто она вот пока в такой форме, потом она будет уже в том, чем она конечная.
2: Но очень часто мечта превращается в какой-нибудь вирус. К примеру, СПИД, это же тоже как бы...
0: Мечта чья-то.
2: На самом деле, да, космическое великое знание, которое пришло к нам и для ускорения, как бы дадут, оно дано нам через боль и через... Дело в том, что если я сегодня обладаю знанием, к примеру, болезни СПИД, и он устроен так, что если я кому-то расскажу об этом, то человек тоже будет знать об этом, вот, и тоже как бы будет являться уже носителем
0: знания вот этого.
2: Вот этого. Поэтому говорить об этом лучше не надо.
10: А что, мечтать перекинуться, что ли? Это...
2: Есть такие мечты, за которые нужно контролировать, когда ты уже являешься творцом реальности. Вот. Есть мечты, которые как бы нельзя дарить всем. И знания.
0: Потому что просто не все умеют ими управлять.
10: Ага. А вот тогда еще интересный момент вот насчет изменения скафандра, да? Вот все хорошо, там втыкать в него всякие фишки, там, это ясно. Вот. Но вот такое является естественным, по мнению, значит, этого таинственного гостя, геройства, кстати, не знаю, вот, кто это такой. Я сначала думал Филипп Киркоров, вот, но потом... Так что-то, в общем, не знаю, рад, что сатана, ну, не знаю.
0: Нет, этот человек действительно очень известный.
2: Так бабушки говорят, об
0: очень известный. А, ну вопрос ваш, да.
10: Вот, а вопрос, вот, собственно, является ли естественным, и вообще, какое мнение насчет того, что вот, ведь самый естественный, по-моему, способ вообще как-то серьезно влиять так на скафандр, это просто его физически развивать, то есть, ну, не втыкать в него, а там докачивать всячески там.
0: Что-что?
10: накачивать всячески.
0: А, то есть имеется в виду культивировать в нем чисто вот внешние какие-то?
10: Нет, почему? Одни внешние, внешние могут быть побочными там. Ну, в любом случае, вот,
0: ну, то есть то, что называется заниматься здоровьем.
10: Ну, и всячески, и не только здоровьем, это уже может переходить просто вот опять в мечту.
2: Истязать как бы себя.
10: Придать себе какое-то новое свойство.
0: Ну, сейчас наш гость ответит. Хорошо, спасибо.
2: Я не понял, истязать себя?
0: Нет, ну, в смысле, вообще, если говорить о татуировках и о, про, так сказать, внедрении в организм всяких железных колец и прочих прибамбас, то это одно. А другое, это просто совершенствование организма. Это сюда может войти истязание, сюда может войти накачка мышц, там, поедание, скажем, гормонов, да чего угодно. То есть коррекция организма.
2: Дело в том, что вот некоторые мамы думают о том, что как бы боль — это одна обратная как бы сторона медали блаженства, чувства такого. Вот, как бы боль и блаженство — это одно и то же, иначе говоря. Как смех и слезы, к примеру, из сказки про Кастанеда. Ну вот. Я думаю, что как бы некоторые люди тащатся от того, что причиняя себе сейчас боль, они как бы такую выделяют в кровь некоторую долю морфина, и у них такой естественный морфинизм происходит, и вот от этого как бы является блаженство, балдеж такой некоторый.
0: То есть получается искусственный такой, как бы вот этот искусственное повышение иммунитета.
2: Ну да, конечно. Рода. В этом есть, конечно, свой смысл, но дело в том, что на астральном теле остаются все болевые точки, как бы изменения. Скафандры искусственные. Все, что ты изменил, оно как бы когда ты расстанешь, тебе скафандр станет ненужный, ты как бы с ним расстанешься, но твоя астральная форма, все то, что будет своим я,
0: последствия будут.
2: Да, так что ты подумай, нужно ли тебе впоследствии иметь эти изменения.
0: То есть лучше все-таки скафандр не трогать.
2: Все-таки да.
0: Как-то не стараться его, и что-то в нем изменить, хотя бы даже по минимуму. 203-19-22. Можете звонить, задавать вопросы нашему действительно таинственному гостю. Были очень близкие предположения. И вот пока никто не угадал, кто же наш гость. Но ничего страшного. Я думаю, что еще у вас такая возможность будет. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Вот вы сказали, что можно угадать, как говорится, имя вашего гостя.
0: Ну, можно и не угадать. Это уже как у вас.
11: Ну,
0: угадалка работает.
11: Я могу попробовать.
0: Попробуйте.
11: Вот, как говорится, значит, я помню у вас... Ну, год два назад был ведущий такой Игорь Бегемотов из группы ХЗ. Я вообще поклонник группы. Вот у меня тут вот и все тут собираем альбомы.
0: Ну, я могу вам сказать, что это вовсе не...
11: Я думаю, это он.
0: Нет, нет, вы не правы, это не Игорь Бегемотов.
11: Вот сегодня у вас.
0: Нет, нет, вы не правы. Дело в том, что как бы я сам очень поддерживаю дружеские отношения с Игорем и очень уважаю его как деятельного человека, как автора песен, но, к сожалению, он не достиг, увы, того уровня широкой популярности, который достиг наш гость. Я в самом начале сказал, что это человек, который, вот наш, я имею в виду гость, который постоянно мелькает на экранах телевизора, песни которого знает и любит вся страна.
11: Вот, а так... вы знаете, и вопрос сразу да, можно да. задать?
0: Конечно.
11: Можно, да?
0: Да.
11: Как говорится, вот я слышал, что они выпускают или ну что-то вот мультфильм.
0: Я понял, давайте,
11: они
0: я понял.
11: Рисовали мультфильм.
0: Давайте сделаем так. Когда вот работа будет закончена, я думаю, что об этом сразу придет сам Игорь сообщить. Просто пока, скажем, есть такое глупое поверье, но тем не менее оно есть, и с ним нужно считаться. Пока грудник не родился, нельзя о нем как-то особо много говорить. Сейчас мы расскажем о мультфильме, и пленка сгорит или еще что-то. Так что пока не вышло, давайте не будем трогать.
11: А, ну, даже не знаю.
0: Ну вот, у вас к нашему гостю есть какой-то вопрос? Ну, я понял, я понял. Спасибо, до свидания. Соберетесь с мыслями, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
12: Это снова я в первый раз не успел задать очень важный вопрос. Я хочу узнать, как ваш гость относится к тесному взаимодействию скафандров, условно говоря, разных полов. То есть это его мнение об оргазме. Вот. А что касается того, что я не могу его опознать, это было бы по меньшей мере неприлично, потому что, наблюдая вас сейчас по 8-му каналу телевизора, я регулярно вижу титр, в котором написано его имя.
0: Ну, раз вы видите, я думаю, вы не говорите это. Чтобы остальные, у кого сейчас, так сказать, не работает телевизор, а то получится, что наша фишка рассекречена.
12: Да, то есть вот такой вот вопрос.
0: Вопрос действительно интересный. Спасибо, спасибо. Ну, ты уже понял, к чему как бы вопрос свелся. То есть вот оргазм скафандра, насколько он связан с содержимым этого скафандра, может быть, для содержимого скафандра это боль. То есть вот это сладостное ощущение во время взаимодействия, оно может быть обманчиво, а все остальное это дежавю.
2: Ну да, вот боль — это обратная сторона блаженства, наслаждения. Бывает, что и так, но я не склонен об этом думать. Я хочу сказать, что достигнуть блаженства и наслаждения можно, как бы удаляя от себя боль. Тем самым следить за собой надо, чтобы не было никаких болезней.
0: Там, вот в бассейне плавать.
2: Да, заниматься спортом.
0: Кстати, вот поскольку действительно РРИП, она еще не закончилась, она плавно так переходит в другое совершенно. Ну, как точь-точь, как со временем. Вот, в принципе, водная стихия, она ведь, по идее, для скафандра очень полезна. Но бытует такое мнение, что для содержимого скафандра, для духа, это серьезное достаточное испытание. Вот что ты на это думаешь? Вот мне кажется, что погружение скафандра с нормальным содержимым в водную стихию, неожиданное достаточно, оно может вызвать какие-то очень внезапные последствия и у скафандра, и у содержимого.
2: Ну, конечно, надо затыкать нос, делать так... И ныряй. Дела.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
13: Господа, вас не беспокоит, что от вашей передачи кто-нибудь может слабонервный, может сойти с ума?
0: Хороший, кстати, вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь предположение вот по поводу...
2: Сумасшествия?
0: Нет, по поводу имени нашего гостя.
13: Нет, я врубился случайно. С момента, я как раз ужинал, я ночной человек, с момента, когда один человек рассказывал про три ягодицы, у меня прямо аппетит немножко сбился, я уж переключился, а потом вернулся, когда немножко перекусил.
0: Хорошо, что у вас завидный организм, и скафандр, видать, очень хорош, потому что спасибо за звонок. Я считаю, что как бы вообще ночной образ жизни — это серьезное испытание для скафандра. Если человек еще вдобавок способен, вернее, его скафандр способен реагировать на рассказ у другого субъекта и во федерации трех ягодиц, как вот таким образом, это величайший, на мой взгляд, акт гуманизма. То есть, реакция скафандра на какое-то, с точки зрения, опять же, скафандра, аномальное явление, вот такое, как, причем в ущерб самому наблюдающему скафандру, это ведь есть акт гуманизма. Вот если бы, например, этот наш радиослушатель в этот момент, услышав про три ягодицы, побежал бы там отлавливать другие скафандры около коммерческих ларьков и мутузить их, это было бы негуманно. А здесь он, так сказать, в ущерб своему организму. А какие твои соображения на эту тему вообще?
2: Да вообще никаких. Я как бы упустил бы эту тему и...
0: Не поднимал бы.
2: Я бы сделал вид, что опять ничего не слышу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
14: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
14: Мне кажется, это Борис Гребенщиков.
0: Ну, а как же? Ну, с таким молодым голосом.
14: Ну, голос молодой.
0: Ну,
15: В общем, величину вы назвали правильно. Вообще, я еще хотел сказать всем нашим радиослушателям, что то, что я, например, говорю, что это не МС Павлов, что это не Богдан Титомир, это вовсе не значит, что это так. В конце программы я скажу, и вы узнаете, действительно ли это так. Вы сказали Борис Гребенщиков. Может быть, вы правы. Есть ли у вас вот какие-то вопросы к Борису?
16: Вопрос у меня такой. Мне очень интересно, откуда это идет. У меня вся интуиция, чутье, все чувства задом наперед.
15: А как бы вы не могли немножко на каком-то более таком скафандровом примере, что ли, пояснить это? Ну, какой-то...
16: Ну, возможно, какой-то магнит стоит минусом там, где должен быть плюс. Или что-то в этом роде. Вот я никак не могу понять, откуда это идет.
15: Ну что же, спасибо.
16: Либо это свыше, либо это неисправность скафандра.
15: Сейчас наш гость, может быть, что-то вам скажет. Спасибо.
2: Я бы посоветовал вам наслаждаться как бы виртуальной реальностью этой, когда ощущаешься наоборот. Вот. И к тому же поклоняющиеся Господу Аллаху, они как бы уже сегодня располагают для них как бы «да», это наше «нет», для нас, ну, все наоборот у них как бы. Когда я говорю «нет», к примеру, иноверец и неверный по их учению, вот, они в полной уверенности, это совершенно не сомневаясь, ну, думают о том, что это «да», и «да» — это «нет». Как бы все наоборот.
15: То есть зависит, вот, в принципе, в данном случае от того, кто, видимо, окружает данный конкретный скафандр. Если
2: да,
15: по их мнению, вот ваше поведение, это я к нашей радиослушательнице обращаюсь, ваше поведение им кажется каким-то аномальным, это не значит, что это действительно так. Потому что с точки зрения каких-то других скафандров, которые находятся вне поля вашей видимости, вы самый нормальный человек.
2: Да, конечно, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Да и все будет хорошо на самом деле.
15: Я
2: просто
15: предлагаю...
2: это другая игра, которую вам предложил ваш скафандр, вероятно, может быть, уже и надоевший.
15: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек, затем... Вообще нет, давай сделаем по-другому. Сейчас музыка.
2: А ну, после... не грустите в любом случае.
15: Да, после музыки мы вернемся к разговору с тобой.

0: Ну и я рад приветствовать в студии наших гостей. Знаете, мне, уважаемый старичок, это я, извините, ошибся. Дело в том, что я несколько отвык уже от, скажем так, присутствия в данном месте, поэтому, уважаемые радиослушатели, да простят мне некоторую косноязычность. В общем-то, я и так, в общем-то, весь там косноязыкий от рождения, да плюс еще вот эти два месяца вынужденной изоляции от общества, не могли не наложить свой мощный отпечаток на гипофиз и другой червячок мозга, головной. Да, у нас гости, собственно, в студии. Один из этих гостей вам знаком, может быть, вы помните, он был у нас года 2-3 назад. За это время покрылся еще дополнительной морщиной, он все равно толком не слышит, поэтому я могу себе так как-то достаточно смело говорить в его адрес. Но я напомню, кто это. Это Альберт Борисович Пагер, академик, секретарь, бывший уже теперь, что неудивительно, потому что все меняется, время, знаете ли, течет. Но это я такие общие слова, чтобы как-то успокоить себя, вы поймите, потому что я дико нервничаю, потею и воняю. Да, секретарь бывший координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альберт Борисович Пагер, как я уже сказал. И самый юный член коллегии педагогов, вот обратите внимание, да, нашему гостю всего 15 лет, выпускник Гнесинского училища по классу игры на скрипке, вообще четырехструнных всяких инструментах, перпендикулярных, параллельных, ну, близких к скрипке, как-то виолончель, гусли и прочие такие смычковые вещи, Семен Шванштейн. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
0: И вот что я, во-первых, хотел заявить всем нашим радиослушателям. Я не случайно, так сказать, позвал именно таких людей к нам в студию в момент, когда, казалось бы, все спекулируют радиостанции, средства массовой информации на печальных и общеизвестных темах. Естественно, нет ничего проще, как в мирное время говорить о музыке, а в военное время говорить о войне. Мы не ищем легких путей, так и, в общем-то, в стрёмное достаточно время будем говорить о музыке и не только. Обратите внимание, одному нашему собеседнику, а именно Альберту Борисовичу Пагеру, уже за 70, а другому, Семену Шванштейну, 15 лет. При этом Альберт Борисович не гнушается брать уроки игры на скрипке у столь юного учителя. Альберт Борисович, ведь известно, да, что люди... Ну, так устроено, что они подневольно уважают старость и подневольно относятся это свысока к молодости. То есть, к примеру, вот эта дурацкая привычка уступать место в метро, хотя я деньги заплатил, понимаешь, я пришел, я заплатил пятак свой, или сколько он стоит. Почему она должна садиться, я спрашиваю всех, а? Нет, вы не смотрите на... А они, видите ли, уступают, потому что принято. А может, она партизан расстреливала? Да, извините, я волнуюсь очень. У вас же наоборот. Я видел, каким образом Семен Шванштейн ставит вам ручку старческую. Ну и вообще, в общем-то, и даже стучит по локтю, говорит, дескать, локоть держи, пресс держи. Вы это терпите. Вы академик. Может быть, вы энергетический вампир?
1: Я бы хотел для начала рассказать историю, которая меня подвигла на некий культурный подвиг. Совершенно случайно мне попала в руки вот эта скрипочка. И один мой приятель, эксперт, сказал, что это совместное производство двух великих мастеров Страдивари и Гварнери. Они вдвоем сделали эту скрипку. Но еще интереснее история, произошедшая несколько ранее. В Свердловске был ограблен один коллекционер инструментов. И когда его грабили, он смог заметить не лицо грабителя, а только тот, что он насвистывал. Он насвистывал незнакомую мелодию для коллекционера. И следователю он сказал не так. Похоже на рассказ Франчески из «Увертюры Чайковского». Вполне понятна неосведомленность коллекционера, уже человека пожилого, в современной молодежной музыке. Но следователь знал, что рассказ Франчески, одна его попевка похожа на попевку из песни Пахмутовой «Нежность». И он знал, что в каталоге его картотеки есть один домушник – Васька по прозвищу «Нежность». Он все время насвистывает эту песню. Так было раскрыто это преступление. Впоследствии коллекционер распродавал свою коллекцию, и эта скрипка Гварнери из Страдивари попала ко мне.
0: Скажите, пожалуйста, я помню, уважаемый Альберт Борисович, что в нашу с вами прошлую встречу мы вели речь о великом композиторе Густаве Малере, его брате Кириллке Малере, в меньшей степени, который изобрел первым пушку длинную с узким дулом, в общем-то, которая загибалась и стреляла из-за угла, при этом не взрывалась и не откатывалась. Но я прекрасно знаю историю Густавки самого, он, в общем-то, дико ненавидел скрипку. Вы же являетесь поклонником Малера и даже вот на вашем иконостасе значок, что для академика, конечно, несколько странновато и неформально смотрится.
1: Его даже путают с Ким Ир Сеном.
0: Да, он действительно...
1: потому что он не в профиль сфотографировал.
0: И букли эти, конечно, они уже заляпаны пальцами многочисленных любопытных. Вы, кстати, не давайте трогать людям значки ваши, потому что и у нас, я вижу, как вы пришли, вот и художники все как налетели, и давай трогать. Но это ладно. Вот чем же все-таки объясняется вдруг такой непонятный перелом в вашем мировоззрении? Почему именно скрипка там, а не, к примеру, кларнет или вот такая гнутая труба, похожая на пражскую колбаску, именуемая валторна?
1: Но я хотел бы сказать о своем уважении к Малеру.
0: Спасибо.
1: Только у этого автора всегда нота ля соответствует планете Сатурн. Как вы знаете, каждой ноте соответствует своя планета, а у Малера всегда Сатурн. Я бы хотел, наверное, все-таки спросить у моего педагога, как наша с ним первая встреча повернула его творческую детскую карьеру. Ведь благодаря мне он выходит, так сказать, в свет теперь.
0: Но тут нужно сказать, что он выходит в свет не музыкального мира все-таки, а в свет людей, занимающихся проблемами нравственности. То есть этот мир достаточно далек от мира шоу-бизнеса. К сожалению, классическая музыка все больше и больше включается в шоу-бизнес. Мы уже видим великих поющих на Красной площади вместе с дрестящими и безделками. Это, конечно, не может не привести к трагическому концу. Но я уверен, что вы, Альберт Борисович, будучи человеком дико мудрым, это к Солженицыну на быту, вы сознательно уводите юное дарование, то есть и гения нашего, вот из этого мира. То есть, поскольку музыка и нравственность — это понятия должны быть едины, что у твоего Малера носки с колготки одно и то же. Вот. А что вы думаете, Семен, про это? И как на вас смотрят? Ну, вообще понятно, коллег у вас нет, потому что у гениев коллег не бывает. Я думаю, что если есть, то есть, скажем так, скрипка Евгения Кисина, это его рояль.
3: Большое спасибо за вопрос, предоставленный мне. Я, прошу прощения, немножко волнуюсь, но прежде всего я хотел бы, я позволил бы себе не согласиться немножечко со своим учеником. Я даю ему, безусловно, дань уважения, он действительно очень взрослый, умный человек, но что касается ноты ля и планеты Сатурн, то он, на мой взгляд, безусловно, не прав, потому что нота ля не похожа на планету Сатурн, а на планету Сатурн как раз похожа, мне кажется, действительно нота соль, потому что нота соль находится между линейками, так же, как и кольцо Сатурна пересекает его посередине. Мне кажется, вот это больше похоже на ноту соль, вот Сатурн.
0: Я, вы знаете, хотя с трудом представляю, о чем вы говорите, но я с вами в корне не согласен, потому что я все-таки придерживаюсь в данном случае вот мнения Альберта Борисовича все-таки. Ну, давайте сойдемся так. Пусть она будет похожа на ля бемоль.
3: Да, ну, в конце концов, конечно, наш разговор здесь не сходится к астрономии. Наш разговор, конечно, полностью, мне кажется, о музыке. И мне кажется, что в дальнейшем о музыке нам и стоит говорить.
0: Скажите, пожалуйста, Семен, вот все-таки, может быть, вы как-то объясните, почему именно скрипка привлекла Альберта Борисовича? Потому что я помню, что вы пытались брать, Альберт Борисович, уроки игры и на гармонии двурядки, и как-то достаточно недурно на ней уже умели играть русские народные танцы, сокращенные РНТ. Вот один, правда, танец, мазурка он назывался. Ну, правда, он не русский, но вы как-то так... Ну, это, в общем-то, тоже не особо важно.
1: У нас была московская городская версия.
0: Да, да, но все-таки, вот, Семен, вы не думаете, что академика просто кидает, что он вот сейчас год возьмет у вас уроки, вы будете отдавать ему часть своей души, тепло своих ладошек, ставить ручку и так далее, а он потом, в общем-то, это... И только ищи свищи академика.
3: Конечно, вы знаете, когда он пришел ко мне с просьбой научить его игре на скрипке, действительно, меня поразило его желание и меня поразили его пальцы. Именно пальцы, как раз, которые могли ставиться на гриф скрипки, на гриф музыкального инструмента, так как они абсолютно не могли ставиться на клавиши баяна, скажем, и так далее. Я это сразу заметил. И действительно, он спросил меня, вот, как мне быть, я не могу играть на баяне, но я хочу играть на чем-то другом, на струнном инструменте. Я ему сказал сразу, вы знаете, вот, скрипка это ваш инструмент.
0: Скажите, кстати, Семен, вот вы сейчас сказали о том, что вы при первом вашем знакомстве обратили внимание, так скажем, на пальцы нашего гостя Альберта Борисовича. Я сразу вспомнил Федора Куницына, известного скрипача-самоучку. Вы наверняка знаете человека, который родом из крестьянской семьи. Я просто поясню так нашим радиослушателям, кто не знает. Во время войны с Наполеоном он, в общем-то, попал в бой и отвоевал своей мощной косой и Бертардой скрипку. Он, естественно, не знал, что это такое для мужика это было, в общем-то. Но, тем не менее, привез ее в дом и стал учиться, то есть практически самородок. И попросту такое, надеюсь, делал, что этот парень-то какого. Ну, в общем, все отдыхают, конечно, кроме вас, Семен, и вас, Альберт Борисович. Он после этого стал заниматься таким музыкальным миссионерством, сокращенным ММ. То есть он ходил и именно по пальцам среди крестьян, и не только среди баронов, также графьев, профессуры, определял потенциальных успешных своих учеников. И вы знаете, больше всего он набирал в рядах дееров именно, потому что у тех попросту уже и нет отпечатков пальцев, все обсисечки стесались, и руки их дико гибкие и удобные. И даже создал свой оркестр, который назывался оркестр графа Шереметьева.
3: Безусловно, именно дееры, конечно же, могли, им было проще всего, скажем, освоить музыкальные инструменты, инструменты, которые имеют грифы и струны, поскольку сжимание руками, вот, ну, как бы сказать, ну, вот те части тел животных, они, безусловно, очень, как бы, ну, как это сказать, тренируют
1: это
3: мышцы.
1: Сжимание и тремолирование.
3: И безусловно, Альберт Борисович, действительно, вот он... Я сразу увидел, что он этим занимался, и я понял, что он может по-настоящему сжимать гриф и нажимать на струны, нажимать на струны, и именно вот мышцы пальцев у него, безусловно, разработаны, я это заметил сразу.
1: Ну, я хочу, кстати, поделиться неким секретом, который мне передал мой педагог. Кроме охвата грифа изо всех сил, вы должны демонстрировать захват нижней частью левой стороны челюсти, собственно, скрипки, прижимание ей к груди. То есть, чем сильнее вы зажимаете подбородком скрипку, тем более могучий резонанс она производит. А вот... Не говоря уже о технике смычка, мы позже перейдем.
0: А вы знаете, я прошу прощения, что влезаю так не особо, будучи все-таки осведомленным в столь технических вот нюансах, но тем не менее, у меня под окном, около загородного дома моего, около виллы, есть музыкальная школа для богатых трех детей. Вот, все, значит, богатые три дитя, они, в общем-то, учатся на скрипках тоже, и, в общем, приходя оттуда, дико плачут, шатаются, падают и стукаются лобиками об стол. Почему, спросил я, три дитя, вы так, в общем-то, себя ведете похабно. На что они, рыдая, сказали, а нас учитель, я не буду называть его имени, потому что это женщина, заставляет просто часами стоять, вот не играя руки по швам, а скрипку держать, прижимая зубом к плечу, чтобы выработать вот эту хватку. Я со своей стороны счел это каким-то издевательством, но ничего не стал говорить. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение, вот особенно Семена, насколько это действенно, или это просто издевательство над тремя дитя?
3: Знаете, это, если говорить честно, абсолютно это полное издевательство, поскольку никогда, даже невозможно держать скрипку подбородком, полностью прижав, и при этом, если твои руки

0: вы, как самый молодой педагог, набираете ли себе там людей, там, ну, скажем, чрезмерно полных или совсем худых? Или есть какие-то требования по физической подготовке, такой реальной для игры?
1: Ну, безусловно, особых требований по комплекции человека не существует. И даже по физической подготовке. Самое главное требование — это то, чтобы любой человек, хотящий или, так сказать, желающий играть на музыкальном инструменте, в частности, самое главное, на скрипке, был либо до этого, либо занимался, либо жил в деревне и был дояркой или дояром. Это самое важное, мне кажется.
0: Вот уже, кстати, тут очень огромное количество приходит вопросов. Во-первых, господа Флукин и Волков интересуются, будет ли сегодня Альберт Борисович играть на валторне. Безусловно, и мы услышим произведение. И при этом мы, кстати, с вами будем слушать вообще нонсенс, то есть мастер-класс для вас специально. Кстати, все скрипачи, скрипачки и те, кто, в общем-то, сочувствующий, может сейчас извлечь ваши инструменты, потому что в прямом эфире для вас будет вот мастер-класс, который будет давать одновременно гениальный учитель и одновременно гениальный, скажем так, ученик. Ну, а вы разные, конечно, в разных областях гениально, но, тем не менее, гений не имеет национальности, так же, как не имеет национальности художник. Художник — это уже национальность, водитель и, в общем-то, дровосек.
2: А более того, вы можете продемонстрировать нам свою игру даже, наверное, по телефону, если он у вас функционирует.
0: Безусловно, мы...
2: И мы вас будем поправим.
0: Да, будем принимать звонки. И еще я хотел сказать, что вот такой вопрос к Семену. Семен, дело в том, что когда я обучался 3 года игре на мандолине для того, чтобы подрабатывать потом в еврейском ресторане и зарабатывать денег, это была такая необходимость, там хорошо платили, меня заставляли петь всякое сольфеджио, там, насколько это важно для вот вашей специфики, и если важно, то откройте нам секрет, как Альберт Борисович справляется с сольфеджио, потому что я хотел бы послушать какую-нибудь арию Бориса Годунова в его исполнении.
1: Ну, вы знаете, что касается, скажем, Альберта Борисовича, да и многих людей как бы в мире, то вы знаете, ведь талант — это как бородавка. Она на кого-то сядет, а на кого-то не сядет. Понимаете? И мне кажется, что здесь, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он может играть и на скрипке, и на мандолине, и на бетоне, и на всяких инструментах разных. Это неважно. Мне кажется,
2: дирижировать.
1: Что... И, безусловно, вы правы, Альберт Борисович. Спасибо вам большое за то, что вы добавили. Безусловно. Ну, мне кажется, в основном, конечно, поскольку если есть талант, то учиться не надо. Но бывает так, что можно научиться, конечно, технике игры, но, как сказать... Если не существует той бородавки, то, увы.
2: Да, на самом деле техника, она наверстывается только физзарядкой. То есть вы, обладая бородавкой таланта, ну, делаете с утра несколько физических упражнений, и все технические навыки прививаются вам автоматически. Вот. Особенно, если вам педагог уже поставил ручку. Вот. Что касается...
0: Вот, извините, Альберт Борисович, да-да, просто благо я услышал знакомое слово, сразу вспомнил о поэтах, этих баснописцах и живописцах всяческих. То есть, к примеру, поэт может записать как-то пришедшее ему в голову на... там, коре или палкой как-то, или просто запомнить, да?
2: На манжетах.
0: Да, совершенно верно. Значит, живописец углем на асфальте может нарисовать классики или, ну, что угодно, да? Гораздо сложнее гению скрипки и вообще какого-нибудь музыкального инструмента, особенно дорогостоящего музыкального инструмента, без отсутствия оного вот свой талант выразить и проявить. Исходя из этого, я так не в обиду, вы не думайте, просто мне пришла в голову мысль, не является ли все-таки гений скрипача и любого музыканта, играющего на дорогом и все-таки сложном музыкальном инструменте, вторичным относительно гения человека, который создал этот инструмент. Ну, вот сейчас огромное количество всяческих кислотных данс

0: плясовых музыкантов дискотечных, которые, в общем-то, эксплуатируют безжалостно муги, фуги и всякие реберты, да, они делают замечательные вещи, но, безусловно, человек, создававший все это программное обеспечение на порядок выше, не прослеживается ли эта тенденция, на ваш взгляд, вот в вашей области?
1: Ну, мне кажется, что ни в коем случае, поскольку, как я уже сказал, талант — это вещь неповторимая, и если человек умеет и может что-либо делать, если так сказать, он действительно он скрипач, он гений, то бывает так, конечно, что он гений только в скрипке, и он не умеет мыться в ванной, не умеет, скажем, плавать и так далее. Но, например, действительно бывают и иные ситуации, когда он, конечно же, гений, но он и живет жизнью, он встречается, как сказать, с особыми противоположного пола, скажем, и ходит встречаться в различные заведения, скажем, вот. Бывает, вы знаете, бывает по-разному. Конечно, бывает по-разному. Но, конечно, ну, как сказать, в основном, если человек себя полностью посвятил музыке, то кроме музыки он, как правило, ничего не умеет. Он только умеет музыку.
0: Мальчик, а как слаженно и ладно говорит. Да, Альберт Борисович, ваша, я так понял, выучка.
2: Я не совсем согласен с моим преподавателем. Дело в том, что гений, создавший, например, скрипку, создал ее так, что никакие конструктивные новшества последующих эпох не прививаются. А возьмем музыку, например, Вивальди. Прибавьте к Вивальди барабаны, как это делает средней руки скрипачка Мэй. И Вивальди становится забавен. А привести к скрипке дополнительный резонатор, вы не сможете взять ее даже в руки.
0: То есть скрипка целиком самодостаточный, так скажем, механизм, не подверженный никакому усовершенствованию.
2: Никаких новаторств.
0: А как же тогда известная скрипка Жака Люка Понти с ладами?
2: Видимо, видели только видеоизображение этого инструмента. На самом деле лады нарисованы. И так умело, что кажется выпуклыми.
1: Лично мне, конечно, кажется, что это скрипка для бездаря.
2: Молодость, прямодушие,
0: радикализм. Да, ну это мы прошли же через это сами, Альберт Борисович. Кстати, а почему вы теперь бывший? Вы все-таки на пенсии? Или у вас как-то с Борисом Николаевичем произошли какие-то конфликты?
2: Просто координировать такого колосса силами моего возраста уже тяжко. И проблемы, нравственные проблемы современности решаются другими людьми и другими способами. Я лишь своими беседами пытаюсь воздвигнуть некое здание культурное.
0: Ну, понятно, что. Потому что дачка у вас, я уже видел, очень неплохая, на Волге, кстати. Вот скажите, без всяких таких уже вот как бы обид и не захотите, можете не отвечать. Я заметил, что вот это здание ваше, оно было воздвигнуто практически за 2 года вашей работы вот в президентской администрации. Это как-то вот случайность или действительно так хорошо?
2: Просто я не очень торопился.
0: Понятно. И какие мы будем слушать сегодня произведения в вашем исполнении? Я все-таки хотел бы попросить вас, Альберт Борисович, и спеть. Я открою нашим радиослушателям маленький секрет. Дело в том, что Альберт Борисович, будучи человеком очень веселым, несмотря на свой возраст, еще в бытность свою секретарем Координационного совета при президенте РФ по вопросам, в общем-то, этических проблем современности, организовал такой театр-студию из приближенных, в общем-то, к самому, да? И в этом театре-студии вы ставили Бориса Годунова, я знаю, и кого вы только не ставили. Вот. И я бы хотел, может быть, вас попросить, так сказать, тряхнуть бородой всей и исполнить какой-то ариф.
2: Я хотел бы сначала продемонстрировать более ранние свои записи. Потому что Борис Годунов нужно воспринимается как бы в динамике.
0: Безусловно.
2: Динамике моих творческих образов.
0: А, кстати, извините, я вот, вот насчет возвращения именно к динамике ваших творческих образов. Как я знаю, что вы выезжали в воинские части, в октябрятские лагеря и прочие такие там всякие, то есть давали выездные сессии и концерты. Вот ваша достаточно вольная трактовка Бориса Годунова, то есть вы же и какие-то и слова свои вставляли, кое-где делали даже изменения мелодии. Как относились люди к такой вольности?
2: Дело в том, что выступая, я предваряю свое пение рассказом музыковедческим, где я ведаю публике о том, что Мусоргский практически не написал Бориса Годунова. То есть он набросал отрывочные фразы, кое-где какие-то инструментальные ремарки.
0: Я еще помню Эриха Марии Ремарк, да, тоже замечательный.
2: А впоследствии Римский-Корсаков и Шостакович создали свои версии, так сказать, собрав в некий ремикс, выражаясь языком шоу-бизнеса, наброски Мусоргского. И поэтому я попросил своего друга Якуба Магомедовича Цимбольского сделать мне, для меня, свою редакцию, так как мой диапазон гораздо шире, чем диапазон певческий многих наших солистов, то мне хотелось блеснуть, будучи одетым в рясу Бориса Годунова некими яркими высокими нотами. И поэтому немножко изменилась мелодия.
0: Ну, может быть, вы сейчас как-то попробуете. Вот,
2: Я немножко должен распеться в коридоре, прежде чем демонстрировать. И прошу вас поставить одну мою запись. Ее сделал мой большой друг по фамилии. Ну, я не буду ее говорить, потому что он скромный человек.
0: Вот. А какой трек?
2: Трек номер 8.
0: Сейчас.
2: Сейчас. Я думаю, что стоит начать на третий такт, пятой цифры.
0: Угу, сейчас я отмотаю.
2: Да, вот именно вот так, да. Включили?
0: Да, идет.

Ведь ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, тогда беда. Нальется сердце ядом и душит что-то, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики.

0: Вы знаете, я, честно говоря, удивлен. Это же даже какое-то такое современное искусство. Послушайте, ну я вижу, что эта пластинка выпущена в Японии. Как вам удалось? Я знаю, что японские граммофонные пластинки, как собственный компакт-диск, стоят, во-первых, дорого. И тут оформление. Я вижу, тут и шнитки произведения вы играете.
1: Во-первых, я бы назвал японские баррикаделы. Потому что почему-то там при воспроизведении Бориса Годунова выпало, с позволения сказать, целая строчка фагота. Мало того, ни одна страна мира не выпускает столько пиратских записей. И я имел удовольствие наехать на них юридически.
0: Ну, понятно, да.
1: За что получил компенсацию в дисках, которые с удовольствием, кстати, Саша, если вы не откажетесь, я готов вам вручить с подписью меня и моего коллеги.
0: Спасибо. Я с радостью буду включать в наши программы эти произведения, потому что, кстати, здесь же я вижу, что Моцарт. Вот что тут, я не разберу, написано по-японски что-то. Исполняет Семен Шванштейн. То есть это уже ваша, да, Семен, сольник?
2: Да, безусловно, это мои сольные.
0: Может быть, мы ее сейчас послушаем, если вы не против. Сейчас мы послушаем, как играет учитель. Сейчас я поставлю.
1: Разрешите, я только буду заглядывать в ноты, мне интересны штрихи. Семен, я вам не помешаю.
2: Вы должны заглядывать ноты, поскольку на последнем уроке вы еще не очень хорошо знали партию. И что касается третьего такта, то вам следует поставить второй и третий палец на ля и соль.
1: Я исправлюсь, да.
2: Безусловно, я надеюсь.
0: Третий трек, да?

0: на волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Вы знаете, Семен, я, честно говоря, был немножко удивлен. То есть там вот на данной фонограмме слышно, как листаются ноты. По идее, я понимаю, что живое исполнение какой-то классической композиции подразумевает вот технические моменты, как-то поскрип пюпитровый и ботиночный, а также стульный под, в общем-то, задничным покрывом дамы. Вот. Но в данном случае как-то прям вот женщина, видимо, как у великого, кто на органе, тоже листает все, что не попадя. Ведь можно было как-то его вырезать. Или не было времени как-то на монтаж. Я извиняюсь, что я так не осведомлен.
2: Знаете, я просто поражен. Я, безусловно, обращусь в эту компанию, потому что у меня все было сыграно идеально. Гениально. Абсолютно гениально. И эти непонятные стыки, моменты, у меня просто, вы знаете, у меня просто нет слов. У меня нет слов, вы знаете, я пока не могу говорить.
3: А у меня
2: это
3: есть
2: ужасно,
3: слово.
2: Вы знаете.
3: Я бы назвал это уже не пиратством, а аудиодиверсантством. Представляете, они...
1: Подождите, на одной же пластинке, Альберт Борисович, что-то ваше произведение, ваша фотокарточка тут же вот...
3: Ну, моему коллеге повезло несколько меньше.
1: А вы знаете, может быть, это просто какой-то рабочий момент съемки, настройка, еще что-то. Я просто помню один известный классический исполнитель на арфе. Кстати, единственный мужчина, играющий на арфе, догадайтесь, кто? Правильно, он самый Густав. Густав Ивенчик. Известный вам, да? Не знаете Густав Ивенчик? Ну, известный арфист наш.
3: А, это вот эти, да?
1: Вот эти. Он настраивался. Они все писали, японцы, прямо в студии. И когда вышла пластинка, то есть сама его партия, она была брынь, и все. Брынь, и не больше. А они же записали его сольно, выпустили сольный диск со всей настройкой. Вот мало того, выпустили еще, естественно, пиратский диск для того, чтобы потом всякие поп-рок-танцевальные диско-коллективы сэмплировали, понимаешь, звуки арфы.
3: Вот она, хваленая любовь японцев к музыке. Мой большой приятель, директор Большого театра, бывший танцор замечательный, сказал недавно сгоряча, конечно, по каналу «Культура», что ни в одной стране так не любят японцы, так не любят музыку, как японцы. И вот вам пример их любви.
1: Поразительно, поразительно.
3: Никакого понятия в музыке. Они думают, что дёрг-дёрг – это музыка.
1: Ну, а дело в том, что высокие технологии, они приводят к тому, что люди не могут уследить даже за собственной энергетикой, с позволения сказать. Вот то ли у нас, да, это все вполне понятно. Вы знаете, вот технические
3: вопросы... Как
1: известно,
3: они лозо в топке сожгли.
2: Абсолютно. Что касается моего звукоинженера, который сотворил это, не побоюсь этого литературного слова, говно... Я просто готов сказать в эфире, что действительно вот он пьяный свинья.
3: Шаке, мой друг.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Семен, вот от Элвиса тут пришло сообщение, он интересуется, кстати, вопрос интересный. Можно ли использовать скрипки, сдвоенные струны, аналогично 12-струнной гитаре, ну, как метод усовершенствования, может, данного инструмента?
2: Вы знаете, как бы очень модно, наверное, во всевозможных современных, я прошу прощения за это слово, тусовках что-то менять, как-то приделывать еще какие-то струны, скажем, классическим гитарам, потому что всему миру известно, что у гитары 6 струн, именно 6, а не 12. Хотя кто-то придумал приделать еще 6 струн. Вы знаете, что касается лично меня, конечно, это мое сугубо полностью фактически личное мнение. Я не разделяю такого рода вариаций непонятных вообще миру, зачем, что это такое. Скрипка имеет 4 струны, так как гитара имеет 6. И никаких пределок я не разделяю.
3: Это как собаки, пятая нога.
2: Совершенно верно, Альберт Борисович. Спасибо. Знаете, вам большое.
1: Я тоже разделяю ваше мнение. Это все равно,
3: кстати,
1: что...
3: скрипичный Чернобыль. Представляете, собака с 5 ногами?
1: Или представляете, рояль с клавишами, которые размером в 4 раза больше обычных? Ну или, например, автомобиль, у которого одно колесо приделано сверху.
2: Это ужасно.
1: Это ужасно.
3: Это брейкданс-мобиль.
1: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу. И после уже того, как придет дяденька, тут сейчас шашлычка сделаем. Ну, все, как мангальчик я поставил. А продолжим нашу беседу.
0: 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы после такого для меня совершенно непонятного вклинивания какого-то постороннего, в общем-то, радио в наш по-настоящему умный и серьезный разговор продолжаем беседу с бывшим секретарем Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альбертом Борисовичем Пагером и самым юным членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища Семеном Шванштейном, который является педагогом Альберта Борисовича. Вся наша программа сегодня строится, в общем-то, на том, что и в преклонной старости человек, а именно господин Пагер, не гнушается учиться, причем учиться у создания гораздо моложе его, но он отдает должное, что, например, Шванштейн делает что-то лучше его, и это как бы укор всем нам. Если, например, какой-то узколобый человек водит лучше вас автомобиль, это не значит, что его за это нельзя уважать. Вы должны его уважать, должны поклоняться ему. Если кто-то стреляет лучше вас, то вы должны поклоняться ему. Если кто-то зарабатывает деньги лучше вас, то, соответственно, это тоже такое же достоинство. Вы должны учиться у этого человека, даже если в личной жизни он полный, ну, неудачник, назовем это так. И за то время, пока тут вклинилось какое-то непонятное радио, огромное количество пришло вопросов на наши тут всякие штуки. Я сейчас вот что хочу. Опять же, от Элвиса, он, видимо, профессионал, интересуется у Семена. Скажите, существуют ли какие-то виды смычков, которые по своей цене и ценности не уступают скрипкам?
2: Сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос, поскольку смычки бывают разные, из конского волоса, светлого, из черного, скажем. Можно один из волос натянуть и попробовать, конечно, издать на нем звук. Может быть, получится что-то, но, знаете, я бы посоветовал просто, задававшего вопрос, это проделать лично и попробовать. Может быть, действительно, если натянуть один из волос этого волоса и поставить на него палец, может быть, действительно получится нота. Если поставить второй палец, тогда получится вторая нота и так далее. Может быть...
3: И потренироваться, конечно.
2: Лично я, конечно, не пробовал.
1: А вот что вы скажете? Я просто читал недавно книжку, которая называется «Смычки всего мира». Вот там описан смычок, который принадлежал Афанасию Калмыку, известному очень российскому скрипачу, который покинул пределы и пенат. В общем-то, сейчас он уже нынче покойный, но считался достаточно виртуозным. Ну, вы знаете, о чем я вообще говорю, да? У него в владении был смычок, сделанный из волос хвоста коня Александра Македонского, который стоит, что твой новый джип «Мерседес», я обращаюсь к Альберту Борисовичу. Ну, это даже утрировано, как два, может быть, таких джипа, или даже три. Но, в общем-то, он бесценен, попросту говоря. Вот. Но тут сам факт того, что к нему прикоснулась, в общем-то, историческая метелка с задницы хвоста господина Македонского.
3: Он, лично расчесывал, известно, безусловно, на привалах и бивуаках.
1: И где ни попадя.
2: Конечно, разные волосы различных коней имеют различные, разные
3: структуры,
2: звучания, различные тембры. И ни одного коня, ни одного волоса не повторишь никогда в жизни, поэтому...
1: Безусловно,
2: это был уникальный волос, так же, как мой, и так же, как волос всех
3: недавно
2: разных людей.
3: Недавно сила библейского Самсунга была в волосах.
1: А вот Лидия Барзыка, известная исполнительница на скрипке русских народных танцев, она делала смычки из собственных волос, из собственной косы. Вот.
2: Я считаю, абсолютно это...
3: Кстати, видели ее портрет?
2: Абсолютно это правильное решение, поскольку действительно тембр каждого человека, он по-своему уникален. И, безусловно, волосы каждого человека, они отображают, кстати, его личный тембр.
3: Есть...
2: И она, безусловно, права, она отрезала свои волосы и натягивала их на деревяшку и наканифоливала их. И, безусловно, она обладала своим собственным тембром.
3: А у Семена есть вся дискография этой скрипачки.
1: Она, кстати, вот натягивала и вообще куда ни попади. И, кстати, после этого у нее был такой погоняло лысьва. И в ее родном городе стали делать электроплиты с одноименным названием. то есть люди как-то удивляются, почему лысь, вот какое-то издевательство на самом
2: безусловно,
1: деле. В народе ее так звали, но любовно, не так, что
3: это
1: лысь.
3: Это
1: все равно, что
3: ледокол Ленин, тоже ведь кличка.
2: Безусловно, да, бухгалтер. Искусство, конечно же, требует жертв.
1: Безусловно.
3: Естественно, да.
1: А вот еще, сейчас мы немножечко по вопросам тут ладненько пройдемся, а потом, может быть, примем и звонки всякие. Тут, видимо, к вам, дорогой Семен, обращение. Спасибо большое за передачу. Я еще раз хочу сказать, что у нас программа, все-таки, а не передача. Передача в тюрьме. Молодой человек, будьте, пожалуйста, скромнее. Не стремитесь стать вровень с людьми, с которыми вы общаетесь. С уважением, Алексей. Вот как Семен к вам.
2: Очень такой, конечно, странный вопрос. Я настолько всегда был скромен в жизни, что никогда в жизни... Ни в жизни не пытался встать вровень со старшими людьми, старшими надо мной людьми. И если вам так показалось, то я, безусловно, прошу великодушно прощения.
1: Да
2: и
1: что даже, вы, Семен, право, я не безо всяких обид.
3: Мне кажется, да может быть, это имелось в виду именно инсинуации ведущего. Потому что современная радиожурналистика, она грешит все-таки иногда нескромностью. Вот приглашает человек премьер-министра в студию и начинает его колбасить, извините.
1: Глупыми вопросами.
3: Глупыми вопросами.
1: Вот, а премьер-министр говорит, а вы об этом знаете? Ну, имеется просто
3: так. А он
1: так...
3: говорит, а я журналист, я...
1: Не обязан, говорить, я типа журналист. Я почемучка, говорит он.
3: Да, особенно смешно, кстати. В городе выключили электричество.
1: Да, это было.
3: И журналисты вынуждены греться у костра.
1: И тогда еще Анфиска глаза лишилась у нас. Они ходили, то есть, когда он, вы бы видели это вообще. То есть, ладно, выключили свет, да? Ну, ходи спокойно. Чего как Бивис с Батхедом начали все метаться тут, столпотворение орут. Мы все погибнем. И, естественно, какой-то даун ей большим пальцем залепил. Мы потом все пальцы осмотрели. Он, видать, уже обтереть, что ли, успел. Так и не нашли. Представляете?
3: Да.
1: Вот так вот. Да, еще тут огромное количество вопросов. Сейчас я хочу, чтобы уже мы... Вот вопрос очень печальный от одинцовских виртуозов. Уважаемые господа, это ко мне, видимо. Не подскажете ли вы, как нам, простым смертным провинциальным музыкантам, можно добраться до московских подмостков, при этом не спаивая столичных деятелей культуры и дорогой водкой, не кидая им взятки?
2: Очевидно, это практически невозможно.
3: Это только таким способом.
1: Это даже через на своей собственной шкуре почувствовал такой виртуоз наук и менделеевской таблицы, как Ломоносов, который тоже приехал в Москву. И только в кино вам показывают, он приехал, пробивался, он пол Петербурга и Москвы споил, в общем-то, водкой, наркотиками, чтобы каким-то образом вот выбиться туда и свои знания донести. Ведь люди, когда им добро, я же на своей шкуре это чувствую, ты несешь человеку добро, понимаешь, свет и знания. А он, пока ты ему еще стакан не нальешь, отказывается принимать вот в дар этот теплый подносик.
3: И вообще все, что сейчас связано с культурой, а особенно с классической музыкой, подвергнуто очень сильно корыстности и цинизму.
1: Безусловно. Ну, кстати, это одно и то же, корысть и цинизм, в принципе.
3: Да.
1: Потому что человек, который корыстен, но не циничен, он глуп. И жаден, это сразу называется.
3: И он в проигрыше.
1: Да, он неудачник. Вот еще такой вопрос. Он, правда, ко мне. То есть люди знают некоторые мои специфические, скажем так, интересы. Александр, можно ли, по вашему мнению, зарабатывать большие деньги, одновременно занимаясь непотребными делами, интересуется бухгалтер? Исключительно, уважаемый бухгалтер. Дело в том, что все, что является непотребным с точки зрения общественного мнения, является, соответственно, и неординарным, на мой взгляд. А все, что неординарно, то приносит огромные бабки. Поэтому я желаю вам успеха на этом поприще. И искренне, в общем-то, хочу, чтобы вы дико разбогатели. А вот такой вопрос, опять же, касающийся технологии смычкового производства. Интересуется Савелий. Какой лучше брать волос для смычка? От кобылы или жеребца? И, в общем-то, можно от ишака, осла и других вот этих копытных, как-то свинья или, в общем, обезьяна. И, в общем, вообще от самцов или самок лучше брать волосы? Ведь... Да.
2: Безусловно, очень хороший вопрос.
1: Да.
2: Можно брать Савелий, можно брать любой волос. Абсолютно любой. Но, конечно, как я уже говорил, и я повторяю неоднократно, самый лучший тембр – это твой тембр. Свой
4: тембр.
2: Поэтому,
4: спасибо, Семен.
2: Поэтому, безусловно, лучше брать свой волос.
3: Но, кстати,
2: если, если он короткий, нужно его длинить как-то так.
3: Но практика степных народов подсказывает, что, в принципе, верблюжье, ну, все, что скачет по степи, все, что скормлено твоими руками, тут мы возвращаемся, кстати, к дойерам.
4: И вздойно тоже, и вскормлено, да, и вздойно.
3: Тоже и тимбрит. Поэтому здесь как раз простор для экспериментов.
4: Как помните это замечательное стихотворение «И сын Стилпей, калмык», это, ну, калмык.
3: «Батыр и воин».
4: Да, вот. Вот тут еще такой вопрос. Вот как вообще воспитывают животных, из которых в дальнейшем изготовляют смычки? То есть есть ли какие-то специфики, в общем-то, их воспитания именно? Ну, может быть, знаете, дерево для скрипок дорогих долго отстаивается, отлеживается, так называемое воя. Это сокращение оркестровой я. Может, животных тоже туда скидывать как-то?
2: Безусловно, по-особенному.
4: Да!
2: Всех животных, которых предполагают воспитывать для воспроизведения смычковых смычков.
3: Тексты.
2: Их при рождении сразу, им при рождении сразу показывают те инструменты.
4: То есть вот животные.
2: Для которых смычки будут изготовляться. То есть как только они появляются на свет, их первый взор, он падает на инструмент. И когда животное видит этот инструмент, безусловно, оно развивается по-особо, оно видит этот инструмент, и всю жизнь оно живет и думает для того, чтобы воспроизвести тот волос.
3: Кстати, современная наука продвинула эту технологию методом голограммы. То есть животные видят уже объемное, практически натуральное изображение инструмента. И поэтому растет уже ближе к музыке.
4: А еще сейчас опять возвращается мода играть на пиле и на всяких трещотках. Вот тоже. Я не знаю, правда, почему это. Но, в принципе, я просто к тому, что народность, дескать, народник, и это самое ближе к людям.
3: Сам пиле не очень склонен радоваться этому явлению.
4: Ну, потому что и кофе дерьмо. Вот, еще такой вопрос тоже, опять же, от Элвиса. Как Семен, именно к Семену, относится к тому, что многие именитые музыканты используют смычок для игры на электрогитарах? В принципе, это действительно кощунство, все равно, что боксерской перчаткой делать клизму.
2: Безусловно, это определенный стиль, к которому прибегают многие музыканты, но, увы, ничего хорошего, конечно же, про этот стиль лично я сказать не могу, поскольку это ничто, кроме того, как бить смычком по струнам как бы гитары или чего угодно, там, бас-гитары, как угодно, и при этом просто очень сильно рвется волосы, это действительно невозможно смотреть, просто разрывается сердце, когда...
3: И, кстати, Greenpeace очень строго к этому относится. Они частенько на концертах Семена, я видел, вывешивали плакаты: «Применяйте синтетический волос для смычка».
4: Да, ты вот интересно.
3: Не мучите коньков.
4: Мы же к чему так придем вот с Гринписом и прочими защитниками, что к тому же, к чему сейчас пришли, кстати, с точки зрения игры на скрипах, да, ведь изначально все известные скрипачи, как-то Паганини и все его товарищи, они использовали вместо струн, в то время не было синтетических материалов, жила от убиенных тех же животных, то есть практически это была музыкальная мясопромышленность. Из их костей делали вот эти подставочки под струны, из жил делали сами струны, из хвостов эту байду, а из рогов пили водку. Сейчас уже струны стали синтетические, да? Если и смычки будут синтетические, получается, скрипка помрет, что ли? Идиотизм какой-то это?
3: Скрипка не помрет. Но вы мне напомнили интересное явление западной культурной жизни. А так как животные, предназначенные для мясной музыкальной промышленности, выращиваются в тесном соседстве с музыкальными, собственно, инструментами, это породило на Западе, в Европе, традицию летом устраивать фестивали чуть ли не в коровниках. То есть почтенные музыканты приезжают на село и считают незазорным играть среди, так сказать, сельской местности. Этим они обеспечивают и себя, и следующие поколения музыкантов хорошим инструментарием, ведь животные слышат их игру.
4: Да, я целиком согласен с вами. Вот еще тут такой вопрос от Лены пришел. Кстати, мы переходим к некоторой такой специфической особенности скрипки. Вот угадайте, уважаемые гости, с чем вообще ассоциируется скрипка у огромного количества людей? Вот с социальным явлением с каким?
3: С флакончиком из-под кофе.
2: Или же, скажем... Ну, как сказать... Как
3: есть
2: бы...
3: духи такие, похожие даже на скрипку, знаю, я видел.
4: Ответ вот, неправильный. Наказание – смерть. Шучу. Вопрос к Альберту Борисовичу и Семену. Есть ли у евреев особый секрет игры на скрипке, интересуется Лена? Конечно же, с евреями, конечно же, с Одессой ассоциируется скрипка.
3: Конечно,
4: кстати, следующий вот вопрос, я просто уже до кучи.
3: А, да? Ну вы ведь и сами знаете, я могу ведь вам и не рассказывать.
4: Нет, ну радиослушателям надо же рассказать. Вот, дорогой Александр, мой двоюродный дядя, ну, в смысле, нашего радиослушателя, Павел Константинович Трейнис, видимо, эстонец, в 20-е и 30-е годы, будучи скрипачом, дирижировал в ресторане «Метрополь». Помнит ли его кто-нибудь, интересуется Михаил. Соответственно, кабацкое искусство, в высшем понимании этого слова, так называемый русский шансон.
3: Да, это хороший юмористический сериал, я его всегда смотрю.
4: Но тем не менее, вот я предлагаю, может быть, Семен, поскольку Семен, судя по фамилии, не эстонец, все-таки Семен Шванштейн, может быть, как-то расскажете нам вот об особых секретах ваших.
3: Еврейской школы звукоизвлечения.
2: Будучи в Одессе, я, так сказать, учился играть на скрипке, но как, я даже сам... воспроизвести не могу, поскольку я не могу это вспомнить, поскольку действительно, говорить честно, положил руку на сердце столько, сколько было влито в меня алкоголя, тогда я ничего не помню.
3: Нет, извините. Ну просто я хочу уточнить. Педагог обязан учить, а не рассказывать о том, как он учился.
4: Согласен, согласен. Но все-таки согласитесь, что есть вот у евреев особая, скажем так, тяга именно к скрипке. Вот евреев, играющих на флейте или, к примеру, в большом барабане, в пожарном оркестре.
3: Значит... Кот наплакал. Именно евреи, кстати, организовали мощнейшее движение аутентичной музыки. То есть именно евреи возвращают нас в скрипичной, в частности, специальности ко временам Баха и Вивальди, когда на скрипке играли правильно, не то что сейчас.
4: Согласен. Ну, в общем, про известного вот скрипача Константина, извиняюсь, Павла Константиновича Трейниса, кто-нибудь помнит такого музыканта? Ну, вообще, дело в том, что Альберт Борисович в то время, когда Павел Константинович в кабаке «Метрополь» играл, в общем-то, в 20-е и 30-е годы на скрипке, воевал, саблей рубил деникинцев, согласитесь, это же было, его же рубака.
3: Поэтому, кстати, мой педагог очень доволен кистью моей правой руки.
4: Вот так.
3: Я также ловко орудую спикато, как помнится, верхней рубкой лозы.
4: Да, как говорится, не до кабаков была тревожная молодость. Помните, как это фильм про Евгения Корчагина? Это «Когда я ходить успею, тогда-то пройдите». Извините, у меня вокальные данные отсутствуют, но я понял, я представляю, как я...
3: Я помню, это хорошая песня, мы ее напевали у костра.
4: Вот. Далее, что тут еще? Вот очень печальный вопрос. Семен, скажите, встречались ли вам люди, которые говорили, скрипач нам не нужен?
2: Безусловно, и не один раз. И этот вопрос, как бы, очень больно слышать это, конечно, и... После этого, бывает, приходишь домой, ни с кем не разговариваешь, сидишь день-два и думаешь, зачем ты живешь на этом свете?
3: Извини, Семен, можно я расскажу? Особенно он огорчился, когда в московском районном военкомате ему так и сказали, скрипач в армии не нужен.
2: Просто действительно тогда это было самое страшное. Для меня я паник и...
4: А, кстати, ведь несправедливо. Вы помните, вот это была политика одно время, что всех гений в том числе Евгения Кисина, да, Эрика Курмангалиева, под одну гребенку загребали в армию, то есть практически, скажем так, элиту российского искусства. Вот и вы вроде тоже, Семен, хоть и молоды еще, но попали под эту раздачу, но вам-то удалось увернуться. Вот.
2: К сожалению, хотя, конечно, я очень хотел. Я...
3: Ну, просто минус 10 диоптрий, конечно, никаким компьютерным наведением не компенсируешь.
4: Согласен.
3: А Семен очень любит стрелять.
2: Вообще, он... конечно, моя любимая песня — это «Скрипач на крыше».
4: Ну, по идее, вы бы могли служить на подводной лодке акустиком, в принципе.
2: Но там несколько другие законы, скажем, и...
4: Ну, вообще, моряки, акустики, они достаточно...
2: Да, они должны другие слышать ноты, если такая вообще существует. То есть это вообще для меня...
4: Вот Алексей тут прислал сообщение, я просто прошу прощения, то есть оно меня дико заинтересовало. Саша, мне надо передать тебе крупную сумму денег, где мы можем встретиться? Леш, пришли, пожалуйста, хотя бы сумму, и если она действительно крупная, я сам приеду куда тебе удобно в течение 20 минут, в том числе даже за кольцевую дорогу. Да, ну сейчас еще тут вопросики, ладненько, так вот, я извиняюсь, что я говорю ладненько, просто у меня была подружка Люся Ладненько, такая эстонка. Танцевала в кабаке, вы знаете, диско-данс-пляски, мощные, молодежные, мега там, тра-та-та, там, пыр-пыр, да. Вот в каких консерваториях, филармониях, спрашивает Петр Александрович, могу я вас видеть? Ну, я знаю, что вот, например, Альберт Борисович постоянно заседает в кабаке около Большого зала консерватории слева. Кабак там поддают, кстати, замечательную солянку. Спасибо вам, что вы...
3: Вот. Да, и, кстати, там можно слышать и моих учеников. Я ведь тоже балуюсь иногда уроками и даю ребятишкам подзаработать. То есть они сидят во время ужина в ресторане, занимаются, играют свой репертуар, и им подают, так сказать, что не жалко. Долларишко другой, да и заработает за вечер.
4: А все в дом, добавка. В дом. Все, мамы довольны. Ну, я вот что предлагаю. Прежде чем мы послушаем все-таки телефонный звонок, поскольку нам звонят уже, я еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете достать ваши музыкальные инструменты, скрипки, в общем-то, и другие, в общем-то, предметы, извлекающие звуки, и в прямом эфире получить, скажем так, определенные уроки.
3: Проконсультироваться. От наших...
4: Да, скажем так. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать все-таки еще одно произведение с вот этого компакт-диска. На скрипке играет...
3: Играет, так сказать, мой
4: Семен
3: учитель.
4: Семен Манштейн, да. А вы исполняете арию гостя. Вот я... прям-таки поражен вашим
3: Не стоит об этом, просто это еще одна редакция общеизвестного произведения. Все знают, что Римский-Корсаков в общем-то никогда не оканчивал своих опер. И последующим композиторам приходилось их как бы дописывать. Mm-hmm. И каждый мог это делать по-своему. И вот, опять же, мой друг Якуб Магомедович Стымбольский организовал мне вот арию гостя. Я ее сейчас исполню для вас в меру своих способностей.
4: Четвертый трек, да?
3: Да, да, да.

любезные, рогатся с ревом волны. И с диким посвистом скрипя бегут назад. А мы, варяги смелые, негоже нам пугаться волны кипучей и борта корабля. Он донесет нас в наше побережье, и там нас встретят невестов целый толп. Все белокуры, пышные и вскормленные молоком младенческим на севере земли. Ля-ля, ля-ля, поет волна луною, озарена вечерню порой, а мы плывем и не боимся шторма, ведь шторм ведь нас прельщает, как игрой. Игрой, игрой, игрой, игрой. Игрой, игрой скормлены мы на севере планеты, и там норвежских кровей не склынет никогда. И наш меч вздымается, а речкой любовью озарена вся родина. Она у нас одна, одна, одна, одна, одна. Хо-хо-хо-хо-хо-хо.

не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть советских граждан за границей. Все будем там и все туда стремимся, когда назад не будет нам известно, ведь дома ждут, готовят нам оладьев теплых горою, сладких и дымящих. Мы ждем тех встреч, и ждут нас эти встречи, когда вернемся.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, прежде чем мы начнем отслушивать телефонные звонки, я хочу послушать пластинку, с вашего позволения, одну песню. Тут девочка прислала компакт с подписью дарственных. Вы не против? Сейчас я послушаю. И я напоминаю, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и его учитель, 15-летний, самый юный член коллегии педагогов, выпускник Гнесинского училища Семен Шванштейн. Мы периодически слушаем треки с пластинки, на которой представлено совместное творчество ученика и учителя. Также у нас впереди еще и живое исполнение тоже будет. Ну, сейчас я предлагаю вам задавать вопросы нашим гостям. Они могут также проконсультировать вас. Ну и вообще, если у вас есть тема какая-то, вы можете ее поднять. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Всем вам известно, что существует такой инструмент музыкальный, как синтезатор.
1: Да!
2: Вот, и он может воспроизводить, в частности, синтезированный искусственный звук скрипки. И вот мне известна даже такая легенда, что один старый скрипач, отдыхая в сельской Тошниловке, как раз услышал именно вот этот звук, после чего он сильно расстроился, жестоко отпинал этот инструмент, который воспроизводил этот звук, вышел на улицу возле входа, олицетворял это заведение, после чего он удавился. Вот мне интересно ваше мнение о искусственном звуке скрипки.
1: Спасибо. Это прям какая-то очень страшная история, которая всех наших юных радиослушателей, а таких немало, ведь дети сейчас все сошли с ума и ночами так же активно живут и действуют, как и днями. Практически не спят, полоумные все. Страшная история. Но, тем не менее, если речь идет именно...
3: Даже, да, даже перехватило дух. Знаете, действительно, такая история очень... Но я, действительно, если в корне, практически в корне согласен с тем персонажем грустным, который удавился. Конечно, все-таки моя жизнь мне довольно дорога. Я, конечно, не буду удавляться, но... Не то, что противно. Я, конечно, понимаю современные технологии, но ничего лучшего, чем живой звук скрипки, живые струны, я никогда не слышал и не услышу, я уверен. И
1: Семен,
3: поэтому...
1: но ты же играешь в этот самый в Doom на компьютере. Ты же лазишь часами в интернете, как все подростки. И неужели ты... попытаешься каким-то образом отрешить, отрезать себя от этой синтетической культуры, которая сейчас так модна вот в среде твоих, скажем так, сверстников. Ты же...
3: Это неправда, это неправда. Скрипка — это другое. И вообще, что касается современной культуры, в частности, Дума, я вообще не знаю, что такое Дум. Вы так непонятно оклеветали меня. Я вообще... вообще у меня нет дома компьютера, у меня нет вообще... Ну, вообще у меня нет экрана.
1: Ну, вы еще скажите, дома. Что вы живете в Сакле.
3: Конечно, у меня экран есть, но я вообще... Я телевизор вообще не смотрю. Понимаете, практически. И что такое, скажем, Doom или там Duke Nukem 3D, или там, что касается вот Alien 3. Я вообще не знаю, что это такое. Я понятия не имею. Извините, конечно.
1: Ну, извините, я, конечно, может быть, был

0: Синтезатор. Представляете, что это такое?
1: Ну, пока с трудом, но я могу только фантазировать на эти темы. И, конечно, конкретный такой аудио- и видеоряд, я вижу и кассету у вас с собой, она прояснит ситуацию, да?
0: Да, просто дома сейчас хранить исходники и оригиналы опасно. Да.
1: Ну, давайте еще один телефонный звонок.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Если вы не будете говорить, то я, в общем-то, найду вас и за хулиганство посажу в тюрьму. Извините за глупую шутку, просто дело в том, что в три ночи мне надо принимать пилюли, а я не могу делать это при гостях, ибо я привык делиться.
0: На пилюли-то и у нас найдется.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну, такой вопрос к вам. Серьезно достаточно.
1: Ну, вижу, понятно. Программа-то серьезная.
3: О, безусловно. А вопрос следующий заключается. Вот может ли быть, что вот неудачный скрипач от отчаяния сбросит скрипку с 18 этажа и убьет кого-нибудь?
1: Ага, понятно, понятно.
4: Очень, конечно, сложный вопрос.
0: Очень остроумные люди.
4: В моей небольшой практике был случай, когда я преподавал очень безумно давно, неделю назад. Мой ученик бросил скрипку, с 19 этажа. Вот. И это кончилось плачевно на его карьере. То есть скрипка разбилась, и он ничего не мог сделать. Но вчера мой ученик сбросил скрипку с 17 этажа, и, в общем, она разбилась, но как бы все было в порядке. То есть в итоге действительно, как это не странно.
1: То есть все обошлось, по идее.
4: Высота этажей действительно как бы зависит.
1: А вот насчет чугунной скрипки, я помню, был прецедент, когда ее выкидали вверх и, в общем-то, проверяли как бы на прочность, когда она била вот по предметам, находящимся над ней, то есть как-то по внутренним сторонам, навесам над кафе и овощными магазинами. Это тоже ведь очень
4: безусловно
1: эксперимент был.
4: Как угодно можно делать, но в данном случае нужно выбирать либо прочность, либо звук. Понимаете, чугун звучит немного хуже.
1: Но при этом он и падает, в общем-то, достаточно так тяжело. Но увесь цель-то, вот ради чего это все происходит? Сброс любой. То есть ради, в основном, увесистости. Я бы даже сказал, ради не самого звука, а ради вот этой детонации, которая возникает в момент падения.
4: В таком случае нужно сразу выпускать параллельно на заводе скрипок деревянных и чугунных и выбирать... кому нужны чугунные, кому деревянные.
1: Я, кстати, вы знаете, наладил выпуск забытых, к сожалению, нашим населением китайских каучуковых шариков, которые, если скинуть вот с нашего здания, долетают практически назад. Так что, если кому нужно, очень недорого, всего 100 УЕ стоит. Вот, причем, по желанию, мы делаем на этом шарике профиль любого персонажа. Захотите там любого ведущего нашей радиостанции или любого вашего родственника, можно ваш. То есть вы можете вот кидаться лицом близкого вам человека, куда ни попадет.
0: А еще можно намазать чернилками, и он отпечатается на асфальте.
1: Да, да, это такая печать.
0: Но я хочу сказать, что на экспериментах карьеры не сделаешь.
1: Нет! Ну, а кто спорит? Я просто сказал, нет, вы как-то так на меня посмотрели, как будто я издеваюсь, что ли, я согласен. На экспериментах можно сделать карьеру, если это эксперименты над животными. Да. Вот тут такой вопрос к вам, Альберт Борисович, от Афанаса. Занимались ли вы сексом под скрипку? То есть, видимо, имеется в виду одновременно и вы играете на скрипку, а она, знаешь, что вот как-то тут у вас там что-то там, она как-то там внизу или что-то, может быть, это.
0: То есть я, а скрипка сверху?
1: Ну, не знаю уж, как вы там с физкультурой дружите.
0: Какой именно способ интересует нашего абонента?
1: Ну это да, Абанас, вы уточните, да, уточните, и тогда уже Альберт Борисович ответит. Ну что, может быть, сейчас мы еще послушаем какое-то произведение в вашем исполнении?
0: Я думаю, что
1: вы, да, объявите,
0: мы
1: что
0: можем сыграть Ну...
1: А как вот сейчас вживую?

0: Вы будете играть. Давайте вживую все-таки послушаем.
1: А можно, да?
0: Ну а чего? Вот я.
1: Я просто стеснялся предложить.
0: Да нет,
1: Ну, вроде бы мой педагог не против.
2: Абсолютно. Очень полезно для ученика играть вживую.
0: Сейчас я тогда попрошу. Алексей, не играй, пожалуйста, пока. Угу. А просто наш главный редактор, опять же, занимается игрой на пианино. Тем самым, кстати, очень хороший. Я понял проклад, прокладка. Вот да. Звук уже.
1: Я сейчас исполню одну из новых пьес моего репертуара. А наших слушателей я попрошу отгадать, что это за популярная пьеса.
0: Вот это было интересно. Я тоже попробую.

0: Как видите, она заканчивается пенисимо.
1: Я, кажется, догадался. Лёш, начинай. Это, по-моему, донбайский вальс Шостаковича. Прав я?
0: Саша, я понимаю вашу прыть. И понимаю, конечно, что вы не так много слушали скрипичного репертуара в звукозаписи, но мне интересно мнение наших радиослушателей.
1: Я понял. Просто я, можно, вот отвечу на вопрос Михаила быстренько? Михаил интересует, просят, чтобы я рассказал о нашем с вами совместном, так сказать, как мы трио выступили, о нашем хулиганском поступке в оркестровой яме в зале консерватории в 96-м году. Я просто хочу сказать, Михаил, это было вызвано исключительно необходимостью. Дело в том, что был объявлен массовый сбор анализов отовсюду, в общем-то, откуда ни попадя, и было сказано, что нужно было определенное время пить определенное количество воды, жидкости и терпеть, потому что нам должны были делать УЗИ, это я не имею в виду, это израильский автомат, а ультразвуковое исследование. И мы пришли, выяснилось, что это была фикция. Вы понимаете, нервы на пределе, общественный транспорт. В 96-м году Альберт Борисович еще только начинал свою работу вот в координационном совете. Да. Так что это... Хотя, конечно, неприятный был эксцесс. Ну что, вы хотите послушать мнение радиослушателей, да?
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Извините, я волнуюсь вообще-то.
1: Если вы хотите, вы можете попозже переслонить.
3: Перестал волноваться. Я очень рад вас снова слышать.
1: Уж как я рад. Вы представляете, извините, что я так вас перебиваю. Просто дело в том, что коллеги, да, с нашей радиостанции к моему вот приходу, приезду сюда, сделали совершенно потрясающий сюрприз. То есть во время моего эфира передо мной плазменный стоит экран, и несколько камер показывают мне себя же с разных позиций. Представляете? То есть все это, так сказать, по... Да! То есть вот сейчас я вижу, например, шнурок на своем ботинке. Там, представляете, как красиво? То есть они же знают, что я люблю смотреть на себя. Да, извините, что я вас перебил, просто эмоции, понимаете, эмоции.
3: Да, да.
1: Прет очень. Рассказывайте.
3: Я мог бы попытаться ответить на вопрос.
1: Да.
3: Возможно, это был исполнен один из напевов народных датских скрипачей, изданный в сборнике в 1903 году, возможно.
0: Но будьте точнее, как могут быть напевы датских скрипачей? Это все равно, что косьба рязанских бульдозеристов. Ну, в принципе, вы на верном пути. Я думаю, что мы дадим ему приз. То есть, приходите на наш концерт.
3: А когда приходите?
0: Когда будет концерт?
1: Это вот маленький секрет. Спасибо. И Тлишин, до чего алчные люди. То есть, мало того, что он на концерт
4: зовет. Может, он еще с девушкой хочет.
1: Да, или с друзьями. Ну что, еще один звоночек.
0: Семен, или примем звонок?
1: Давайте пока не будем, потому что сейчас уже у нас будет это. Семен, да
0: я хочу, Саша, да. Поставьте на пластинке пьесу, где я играю пиццикато.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И для тех, кто только что включил, в общем-то, свои приемники в модных автомобилях. Да, что вы говорите?
2: Манометры.
3: Как не стыдно.
2: А почему, кстати, вы видели когда-нибудь вблизи орган?
1: Ну, я, в общем-то, в свое время часто захаживал в анатомические театры и видел огромное количество и печеней, почек, и также даже легких.
2: Так что вы хотели сказать?
1: Я хотел напомнить, что в гостях у нас Альберт Борисович Пагер, академик, бывший секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, и Семен Шванштейн, самый юный член коллегии педагогов, 15-летний учитель Альберта Борисовича и выпускник Гнесинского училища. Вот сегодня огромное количество приходит всяческих сообщений. Так, да. Саша, девочки, которые передают информацию на пейджер, имеют очень приятный сексуальный голос. Передай им, пожалуйста, мои поздравления. С радостью. К тому же у них очень тяжелая работа. Владислав, сегодняшняя программа продлится до 5:30, судя по всему, и отныне она будет идти ровно с полуночи до 5:30, может быть, до 5, может быть, до 3. Все будет зависеть от состояния меня, хочу ли я, захочу ли. Естественно, я иногда буду опаздывать на часик-другой, потому что по пути надо будет там, ну, сам знаешь, барсетку куда-то реализовать и так далее. То есть все будет идти своим чередом, дорогой Владислав. В столь позднее время я предлагаю, может быть, послушать еще что-нибудь в исполнении Альберта Борисовича Пагера. Опять, видимо, арию какую-то, да? Но я вот о чем хотел попросить, если вы не против. Давайте все-таки попросим вот Алексея Венедиктова подыграть нам на рояле, потому что позовем сюда. Или, по крайней мере, Семен, можно вас попросить просто приоткрыть дверь, чтобы... Ага, вот так лучше. Леш, сыграешь? Ну, сейчас, да. То есть ноты ему там положите тоже.
2: Я просто хотел сказать правильный ответ нашего конкурса. Была довольно популярная соната Шостаковича номер 3. Вот и все.
1: Ну, я же и сказал, Шостакович. Донбайский вальс.
2: Да.
1: Ну что, тогда...
2: Я сейчас исполню некий триптих в двух смыслах. Во-первых, нас тут будет играть трое. Алексей, Семен и я.
1: А вы, то есть, как что твой Стинг одновременно будете и петь? То есть, это, кстати, я первый раз вижу поющего скрипача. Это какой-то прям...
2: Я видел на своем веку много скрипучих певцов. Так вот, триптих заключается в том, что я использовал здесь три стихотворения моего друга, поэта молодого. Но, к сожалению, уже он уехал в Англию. И там начал немножко пить. Ивана Федоровича Оленчика. Его тексты я сейчас вам напою. Музыка Стымбольского.
1: А смычок вам нужен, или вы будете...
2: Нет, я буду...
1: Пицикатничать он будет.
2: И как говорят у нас на Руси, зацыплята.
1: Ну что?
2: Начинаем, Алексей.
1: А то Алексей начинает, да?
2: Да, я вот ноты, вот в таком темпе. Раз, два. Вот. Начинаем.

шуршит дорога машинами. Оп. Шуршит дорога жигулями. И Волгами тоже шуршит.

серая рваная вата. Она не манила куда-то. А спокойно себе лежала. Не похожа на острие кинжала.

Третий куплет грустный. Журналист, снимай сюжеты. Они рождаются из жизни. В них правда жизни. Ты зафиксировал ее. Жди премии.

0: вот обычно я исполняю несколько фуэте.
1: Знаете, замечательно. Я прям сам чуть в пляс не пустился.
0: Оп. Ого. Мы можем вместе спеть припев. Ого.
1: А у Лёши, я вижу, он показывает знаками, кончились эти ноты.
0: Молодец, Лёшенька. Очень прилично считаете с листа.
1: А давайте перевернем и просто по новой споем еще раз.
0: Я немножко должен прокашляться.
1: А вы кашляете, а мы
0: играем. А вы поиграете, да?
1: Ну, что ж. Замечательная пьеса. А как, Семён, вы не против?
2: С удовольствием, я себя не слышу.
1: Ну что, вы себя совершенно не слышите. Ну, это, в общем-то, наша цель. Алексей, готовы ли вы, да? Ох, хорошо, ох, соловей.

0: Браво, Лёша. Кстати, я...
1: Лёша, ты... Закрой, пожалуйста, дверь, Семён.
0: Ну ладно. В принципе, у меня есть свой пианист.
1: Вот, ну что, я сейчас обращусь снова-таки к посланиям, которые тут сейчас... Ага.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Вот, соответственно, такое пришло отношение ваши, уважаемые гости, к творчеству музыканта Сальери. Ну, это вопрос вечный. Моцарта, Сальери, ребята и девчонки, а также их родители, отцы и дети и т.д. и т.п.
3: Все-таки кто же он был? Сальери?
0: Или Моцарт?
3: Или музыкант?
0: Нет, про Моцарта, кстати, не было вопроса.
3: Да. Ну вот сложно сказать, потому что как бы Сальери, в общем, конечно, наливал Моцарту и вино, как бы, и, может быть, во многом от этого зависело
0: его состояние.
3: Долго-долго.
1: Ну, соответственно, очень много наших радиослушателей отреагировало на выше прозвучавшую пьесу. И вот тут есть такие предположения. Вот, в частности, Савелий предположил, что это была музыка композитора Денисова, последнее произведение. В принципе, вы где-то правы. Это, в общем-то, все от одной семьи исходит, безусловно.
0: Ну, в принципе, он прав почти. Это музыка Губайдулиной.
1: Да.
3: Элвис же... Слова народные.
1: Слова Стамбульского.
0: Оленчика.
1: Оленчика, прошу прощения. Элвис предположил, что это музыка к кинофильму «Веселая карусель». Вполне возможно. Дело в том, что без ведома музыкантов достаточно часто используют...
0: Да,
1: особенно, кстати, небрежное в этом смысле отношение к классической музыке. Если, кстати, парадокс, потому что она как-то считается музыкой общественной. Взял пластинку, оркестр на тебя в суд не подаст целиком, да? Там дирижер как-то не в состоянии уследить за всем использованием произведений, а организация, занимающаяся охраной авторских прав, попросту некомпетентна в этих отрывках произведений, к сожалению.
3: Безусловно. Особенно это касается, скажем, использования тем в кинофильмах или в прочих там клипах и так далее. Поскольку, вы знаете, действительно, можно сказать просто, что с живых спросу дороже. Потому что проще действительно брать композиторов, которые уже не живут в этом мире. Они уже, так сказать, присутствуют в другом, и они уже не в ответе, они, так сказать, не могут подать иск. И поэтому можно бесплатно своровать, взять их мелодию и не спрашивать с этого.
0: Но не всегда. Тем временем на Западе развивается наука гениоскопия или гениоскопия, где с точностью до двоюродной, троюродной высчитывается генеалогическое дерево потомков. И недавно в Сан-Марино...
1: О, я знаю.
0: Там вспыхнул скандал.
1: Хороший кабак, но я хочу сказать, там часто эти схватки происходят между разными преступными группировками. То есть они приезжают там вроде мирно сперва, потом то есть за девок у них начинается, то, ну, очень часто драки.
0: В тот раз было из-за использования в рекламе музыки Корелли. И оказывается, есть очень серьезное агентство, которое рассчитывает потомков вот этих пиратуемых авторов. И они рассчитали, что потомок прямой Карелии живет буквально в 2 минутах езды на трамвае. И тут-то вся заварушка случилась.
1: Вообще-то как-то интересно. А вот скажите тогда, Альберт Борисович, и вы, Семен, по идее, если произведение музыкальное, автором которое является какой-то наш современник, оно не является классическим, ну, к примеру, песня, да, или стихотворение, или какой-то даже отрывок мелодии популярный исполняет какой-то другой коллектив или другой автор, да, то сразу возникает заодно исполнение этой мелодии уже требование денег В данном случае, например, Фредерика Шопена исполняет огромное количество музыкантов, начиная от Государственного академического хора имени Пахмутова и заканчивая, в общем-то, вот, оркестром государственным под управлением телевидения, радиовещания.
0: И вашим покорным слугой.
1: И вами, да. А с другой стороны, никто не платит из музыкантов, сказать, деньги вот.
0: Ну, это...
1: Вот это как тут мы наведем порядок.
0: А у Шопена Шопен... не было этих.
3: Фредерик Шопен...
4: Не было. Не было.
3: Уже был бы сейчас миллионером. Он и сейчас как бы есть миллионер, только как бы, к сожалению, он...
0: Но он миллионер оттуда, оттуда.
3: Даже миллиардер, поскольку сколько использовали его так называемых мелодий, идей, аккордов, нот и...
0: И маршей.
3: И пауз. Вот. Вот,
1: кстати, пауза. Ведь тут очень много молодых. Они, вот, вы, вот сразу видно, что мы ведем разговор с гением. Просто не с каким-то юным скрипачом из Дворца пионеров Октябрьского района, а с настоящим гением. То есть Семен только что упомянул паузу. Дело в том, что авторство паузы в музыкальном произведении — это не менее значимая вещь, нежели авторство всего музыкального произведения. К примеру, где сам Фредерик Шопен выдержал бы паузу, равную, например, 2.3 секунды, да, современный оркестр может эти десятые увеличить или уменьшить на какой-то элемент. Это уже нарушение.
0: Тем самым исказить.
1: Да, безусловно.
0: А
1: безусловно.
0: Если более
1: да.
0: того,
1: да.
0: к паузам относятся, например, насмешливо, называя их как бы молчание ягнят.
1: Да, безусловно. Но это опять очень, кинематограф. Очень. Бесстыжий голливудский кинематограф.
0: А интересное явление наблюдаю я в голливудском кинематографе уже лет 10. А все мы привыкли, что добро неизменно побеждает в американском кинематографе. Но как же тогда всемирно любимые сериалы «Пятница 13», «Крюгер», Федя?
1: «Кошмары на улице Вязова».
0: Вязова, да. Я долго анализировал ситуацию и понял, что то непобедимое зло, которое мы видим на экране, на самом деле это добро, сотворенное руками наиболее здравомыслящих, человечных голливудских кинематографистов. И это добро уничтожает на экране зло в виде дебильной молодежи, жирных старушек, похотливых, юродивых, жующих гамбургеры.
3: Конечно, конечно, безусловно. В чем-то я согласен со своим учеником-профессором, но мне кажется, большую часть успеха
1: академиком
3: этих фильмов...
1: Академиком.
3: Да, я прошу прощения, академиком.
0: Не
3: да.
0: бывшим, как вы изволили сказать.
3: Просто проблема в том, что как голливудцы соединяли кадры с аккордами. Вот, мне кажется, вот это самое важное, поскольку здесь смена аккорда и кадра здесь имеет самое, мне кажется,
0: это
3: большое значение.
0: Такой своеобразный шифр, на самом деле, чтобы вы не были дезориентированы. Правый или левый? Кто сегодня играет в синей форме? Спартак или Торпедо?
3: Большая разница.
0: Чтобы знать, за кого болеть.
1: А, кстати, я вот хочу немножечко вернуться к авторским правам. Дело в том, что, ну, вы знаете, есть сейчас в театральных вузах новый факультет зрительский, где готовят, в общем-то, зрителей театров, которые в определенные места должны реагировать на определенные места в пьесе, в общем-то, особенно. То есть, ну, действительно, факт, к сожалению, поистрепалась театральная тусовка порядком уже. Уже театр это стал такой элемент престижа. Люди ходят туда, дескать, чтобы сказать: на прошлой неделе я была в театре, а чапу я оставила соседке. Ну, к примеру, да, вот. И поэтому вот мы сочли нужным основать такие факультеты. Но гораздо дальше нас пошли американские любители классических концертов. Они требуют деньги за использование на записях своих аплодисментов. Они ей говорят: вот тут хлопала моя ладошь. Каждый хлопок там с такое-то количество долларов. Представляете?
0: Кстати, очень знакомая ситуация. И, как всегда, российские артисты, в данном случае зрители,
1: да.
0: запечатленные на пленке, ближе к искусству, и они не думают о долгом долларе. Например, на всех записях, сделанных в Большом зале консерватории московской, вы можете слышать один и тот же крик «Браво!».
1: Да.
0: Я знаю этого человека. Он довольно-таки молод. Я не буду называть его фамилию.
1: Да, давайте что... назовем. Ну, почему нет? К тому же все равно так и так узнают, потому что именно он стоял у истоков основания зрительского факультета в театральных вузах.
0: Да, да. Человек просто желал своим голосом не увековечиться даже на пленке, а окружить артистов восхищенными криками своего голоса. Так сказать... нас направить, слушателей, пластинки, что это хорошо.
1: Но это браво. Это вы, Альберт Борисович, поскольку являетесь великим гуманистом, понимаете, прости, вы же практически как Солженицын, вот, то вы так говорите. На самом деле, я больше чем уверен, что человек, о котором вы сказали, у него все-таки на первом месте стоит вот желание как-то зафиксировать себя для потомков. Потому что мы, например, можем видеть более такие яркие, но менее слабые по эффекту проявления данного явления, например, в различных телешоу, где одно и то же лицо присутствует везде. Оно сидит в зрительном зале постоянно, чтобы вот его образ запал современникам и в дальнейшем потомкам.
0: Я знаю, о ком вы говорите.
1: Ну, не будем называть его.
0: Передачу «Это вы можете».
1: Да, конечно. И еще вот этой передачей «Все всегда сама». Вот. Кстати, вот вы знаете, мы забыли про наш пейджер, а тут очень такие серьезные...
0: Он еще у вас не распух?
1: Нет, он такой... Он из пластмассы. Можно ли смычком завладеть сердцем любимой девушки? Только, Альберт Борисович, не переводите в пошлость, пожалуйста. Потому что я знаю, ваши шутки насчет смычков, все это...
0: Ну, кто-то ведь спрашивал меня по этому поводу, и мы его просили уточнить. Разве это не он прислал?
1: Нет.
0: Тогда лучше пусть ответит Семен.
1: Да.
3: Я, к сожалению, не настолько взрослый, чтобы отвечать на такие вопросы, но я чувствую, что сила смычка и сила волоса, она достаточно близка, чтобы проникнуть именно в центр как раз кровавого сердца и чтобы взорвать его. И мне кажется, что есть сила и существует сила для того, чтобы познать и завоевать любовь любимого человека и... Извините.
0: Не скромничайте.
1: Ну, Семенов, я вас очень
0: Этот
1: понимаю.
0: Этот мальчик способен взорвать сердца всего зала.
1: Безусловно. Но я помню, то есть действительно один из фильмов, к сожалению, он не был выпущен в широкий прокат. Это фильм «Современник», фильма Чапаев и же с ними. Он долгое время пылился на полках в Госфильмфонде и был показан впервые на закрытом показе для меня, в общем-то. Вот, там главный герой, в общем-то, действительно водил смычком по грудям своей индийской возлюбленной, тем самым приводя ее вот в какой-то такой экстаз. Кстати, видимо, авторы фильма немножко были не в курсе, и они... А это был как бы русский эмигрант, то есть он свалил со своим барином, барин-то потом его расстреляли, а он, типа, ну, от барина смычок остался, и вот он, типа, почему-то решил, что в Камасутре это все было, в чем ошибся. Но, тем не менее, очень правдоподобно.
0: Хорошо, что он не использовал нефритовый поршень, начитавшись. С ножки надо глядеть.
3: Очень сложная для меня тема разговора, я не могу понять.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот, Семен, существует такое понятие коллективное творчество, да? Если, например, вот взять другого такого же гения, как вы, ну, в своей области, да, тоже ведь вот кому из ваших коллег вот по инструменту именно вы отдаете предпочтение и с кем бы вы распили? Ну, извините, конечно, я...
3: Я так обрадовался, что вы задали вот такой уже вопрос, начали эту тему, но закрыли ее, ничего страшного, как бы. Но Здесь, конечно, сложно что-либо ответить, поскольку разделил бы я со всеми, но а распил бы я с немногими, как бы.
1: Ну вот, если вот один из немногих пришел бы к вам, вот как вы считаете, просто такой эксперимент, да? То есть вы, например, играете на скрипке вот левой рукой, а другой гений вот делает смычком эти движения. То есть как бы двойная энергия в одном инструменте. Ну как, знаете, объединяются в джазе музыканты разных направлений, чтобы создать общее единое какое-то произведение, неожиданное для публики. Так же и здесь. Ну, к примеру, представьте себе, да, вот вы, например, воете смычком, а Башмет вот пальцами бегает по грифу.
3: Это было бы фантастика, конечно, если бы такое случилось. Ну, как бы немногим из нас удается такое
0: проникнуть
3: придумать
0: на и дачу к Башмету.
3: Сфантастировать такое. Вот. А что касается совместного творчества, то здесь, вы знаете, все упирается как бы в некие встречи и в некие суммы денег, которые используются для покупки всяких товаров.
0: Но на самом деле, Саша,
1: да,
0: вы, видимо, ловкий журналист. Потому что очень немногие люди знают об этом проекте.
1: Ну, да, дело в том, что я одно время подвязался на ниве продажи подслушивающих устройств.
0: Он даже, наверное, будет называться Шванштет или Башмейн. Ну, это там решит уже, так сказать, продюсер.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вы позвонили в частное бюро музыки Дмитрия Сергеевича Александрова.
1: Простите, это был ложный звонок. Дело в том, что я не ругался. Я просто хотел заказать такси и все время попадал к вам. Попросите прощения у вашего босса. Я вовсе не хотел его обидеть.
5: Вы можете спеть песню бесплатно.
1: Спасибо. Ну что, Альберт Борисович, придется вам отрабатывать мою ошибку.
3: Я даже готов помочь своему ученику.
0: А что, если нам спеть трио?
1: А что споем? А давайте вот поднимем трубочку, узнаем, что...
0: Да, да.
1: Трубочку, как я ласкательно. Вы помните, у меня была такая подружка из Эстонии, Марина Трубочка. И я вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны. Не хочет, чтоб пели от меня.
0: Ля, ля, ля, ля.
1: Сейчас Леша не играет.
0: Ля, ля,
1: это траурный марш.
0: Ля, ля. Почему? Это свадебный марш. Ля, ля.

0: Ломается голошок-то. Наступила мутация. Наш юноша взрослеет.
1: Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вот тут один скрипач спит, и хотите ли вы послушать, как он спит?
4: А? Мечтаем.
3: Вот, послушайте.
0: Изнервничался.
3: Ну как, вкусно?
0: Парнишка изнервничался, наверное, перезанимался.
2: А вы знаете, как вас зовут, извините?
3: Меня Александр.
2: Александр, спасибо вам, я вас обворовал. Значит, в каком плане, я поясню. У меня сейчас мелькнула мощная идея. Ну, Александр мы уже забыли, естественно. То есть будем считать, что это идея моя. Мы вот где-то часов с 4, да, и до 5 утра устроим такую рубрику, как бы «Кто как спит». То есть вы можете позвонить и поднести трубку спящему вашему родственнику, соседу, там, ну, неважно, тому, кто рядом, и транслировать на всю Москву, а также окрестности, как-то Нью-Йорк и везде, где мы раскинули свои мощные сети, храп дорогих вам людей и СОП также дорогих вам людей. Как идея у меня.
0: А любой ли звук может участвовать в прослушивании?
2: Нет, ну если человек спит и издает какие-то звуки. Понимаете, когда люди спят, они, в общем-то, не подконтрольны своему сознанию, поэтому...
0: Не стоит.
2: Что не стоит? Ну, может, и не стоит. Что вы про меня путаете? Может, еще телефонный звоните? Я не помню. У меня была такая девочка из Сталина. Маргарита Звоночек ее звали. Я просто вот так все ласкательно. Ага. Вот, очень Сергей сейчас прислал сообщение на такой пейджер для других. То есть у нас-то свой.
0: Это пейджер для единомышленников, я знаю.
2: Нет, у нас вот для единомышленников, а это для всех. Саша, прекрасно, что существует у молодых людей, дозвонившихся до вас, задорный юмор. Сергей, главное, что это люди, может, и не молодые физически, они молоды мозгом. Они, у них все впереди, можно сказать. Но они, так как организмы, достаточно зрелые, потому что совсем молодые люди в столь, в общем-то, непонятный час, как правило, уже спят. И, ну, что твой барсук, короче, он раз и вырубился, и бесполезно с ним говорить. Это, кстати, признак слабости мозга, если человек вырубается на сон, ничто окружающего не интересует. Ну, правильно, да, Альберт Борисович? Я знаю, что вы можете не спать неделями, что твой верблюд.
0: Бессонница – это удел академика.
2: Совершенно верно, совершенно верно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Ну, говорите же уже, да?
0: Это спид-синтезатор.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
5: Это Харрис говорит.
2: Здравствуйте, уважаемый Харрис.
5: Вы знаете, я очень рад вас снова слышать.
2: Ну.
5: И благодарю вас за ваш замечательный эфир. И у меня есть много к вам вопросов
2: Ну, рассказывайте.
5: Значит так, вот скажите, у вас много очень новых доставок появилось?
2: Ну, не очень много, но появились, да.
5: Да. Вот. А скажите, те вот старые остались любимые нами с ними?
2: Остались, но дело в том, что поскольку изменилось время выхода программы, то есть я считаю это к лучшему, любые перемены, они, так сказать, открывают новые вехи и поля для наших мощных бульдозеров искусства, сокращенно БИ, то и не хотелось бы перетягивать на новый бульдозер старый двигатель в плане заставки.
5: Но вообще будут звучать эти заставки еще, да?
2: Может быть, годика через 4, когда мы переедем с понедельника на вторник.
5: Ага, очень замечательно. Вот это вот мне как раз это и хотел от вас услышать. Ну вот еще у меня вопрос, можно?
2: Конечно.
5: Вот к гостю вашему, к Семену.
2: Угу.
5: Уважаемый Семен, вы знаете, я вот услышал, что вам 15 лет всего, и хотелось бы узнать, вот считают ли вас ваши вот соседи, друзья, может быть, знаю, может, ваши сожители, вот ваш вундеркиндом, поскольку вы все-таки умеете много больше, чем ваши сверстники.
2: Ну, спасибо, Харрис. Это все вопросы?
5: Да. Угу. До свидания.
6: Великодушный спасибо, Харрис, за вопрос. Я отвечаю, безусловно, считают, поскольку я умею намного больше, нежели, скажем, великолепно передвигать пальцами по грифу скрипки и двигать правой рукой по смычком, по струнам. Но я все-таки действительно, я зачастую живу один и действительно умею, вот скажем, очень важно кидать, значит, мусор в мусорный мешок и вытаскивать его на лестничную клетку и выбрасывать его. Действительно, вот, в принципе, это для меня было самое сложное, как бы, такое задание, которым меня научил отец. И при отъезде он говорил: вот, сынок, научись, пожалуйста, этому, и тогда у тебя все будет хорошо. Я научился выбрасывать мусор, и мне кажется, что я настоящий вундеркинд, потому что я не только умею играть на скрипке, но умею выбрасывать мусор на лестничную клетку. Вот.
2: А знаете, Семен, у меня была знакомая девушка из Карелии, ее звали Катя Заводь, она была левшой, но она и сейчас есть, правда, она усилием, диким усилием воли переучилась и теперь, в общем-то, правша. Вот, она, в общем-то, одинаково хорошо теперь может и левой, и правой рукой играть на скрипке. Вы когда-нибудь видели скрипача, вот, левшу?
6: Честно, нет, но это действительно какой-то феномен, потому так что вот, если взять гриф правую руку и играть левой, то, как бы, мне кажется, что, сложно сказать, интонация, очевидно, будет несколько другая, в общем. Но это только догадки, это нужно услышать и нужно
2: прочувствовать. Я думаю, что мы уже не услышим, потому что Катя Заводь отправилась на байдарке по Карельским ручьям и, в общем-то, исчезла бесследно. Ни байдарки, ни Катя Заводь мы так и не нашли. В общем-то, где-то она, видать, затерялась в бескрайних карельских просторах. Мне, конечно, очень жаль, но вот такая была она. Может, и ездит, плавает там сейчас на байдарке. Ну, я предлагаю опять же... Какой замечательный там звук. Я предлагаю опять обратиться к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Александр, рад вас услышать.
2: Спасибо.
7: Я вас не слышал.
2: Ну, видите...
7: А у меня телевизор сломал.
2: Ага, да.
7: Вот. Мне вот к вашей молодежи...
2: Извините, говорите, пожалуйста, немножко погромче. Вы пропадаете.
7: Погромче, хорошо.
2: Да.
7: Это не так получше?
2: Да.
7: Ну, а то. Вот. Семен, вот я смотрю на нашу молодежь, на наше юношество. А вы как-то вот не замечаете как бы вещей, которые великих, музыкальных вещей, которые происходят у нас. Не обсуждайте их. Вот, например, я не знаю, вы почему-то, я все думаю, когда же вы заговорите об этом музыкальном событии, которое грядет?
2: А какое событие вы имеете в виду?
6: Я даже и близко не могу представить.
2: А, я понял, говорить. О чем речь, Грушинский фестиваль.
7: Нет, я сейчас буквально очень-очень быстро.
2: Ага, да, извините.
7: Вы знаете наших трех теноров? Ну, не наших, а вот...
6: Имею слух об этом.
7: Концерт вот на Васильевском спуске, который грядется группой «На-на».
2: Угу,
7: не обсуждается никак. Как будто этого нет вообще.
2: Понятно, спасибо. Спасибо.
7: Ну, то есть... Пару слов буквально.
2: Да, спасибо.
6: То есть имеется в виду, что три тенора как бы Левкин, как там дальше?
2: Барбулюс.
6: И Повороти. Да?
2: Нет. Ну, третья фамилия мне не знакома.
0: А я знаю, это будет дочка Спивакова.
6: Если вопрос касается трех теноров, имеющих отношение к группе «На-на», то, так сказать, нет слов. Это не тероны, не теноры, они не умеют петь. А если, может быть, вопрос касался других великих музыкантов нашего времени.
0: То они Повороти, не поют на Васильевских спусках.
6: Доминго, согласен, и Карерасы, то как бы, чтобы петь на этой вершине, им надо еще много и долго учиться, и, ну, желательно, в общем, заплатить как бы немножечко денег.
2: И водки налить дорогой, безусловно.
6: И хорошего пива.
2: Да. Кстати, вот...
0: Извините, Александр, у меня есть встречный вопрос. Почему же нам не звонят женщины?
2: Дело в том, что наша программа, она очень специфическое место женщины на кухне. Она должна готовить вкусный плов для умных, сильных мужчин. Воинов. Мы воины. Вот. Тут, кстати, вопрос к Семену только что. Нет, ну, женщины, как правило, звонят в какие программы? Опрос массового мнения, дескать, там, как мы назовем пуделя? Кто у нас человек месяца? Или там человек дня? Да? Или какого цвета горшок? То есть их завлекают такие яркие, блестящие вещи. Естественно, так и должно быть, поскольку наша программа сугубо научная, суперэлитная, то они чувствуют, большинство их чувствует, что, в общем-то, участвовать ну, им просто нельзя. Или они... Мы сделаем специальную программу на РБЖ, на радио беременных женщин, упрощенный вариант Монморанси, то есть чтобы как-то устроим опрос, там, как назвать Чапу.
0: Феминизированная Монморанси.
2: Да, совершенно верно, Олег Борисович. Вот живость мозга, да, для 74-летнего, да, просто... А Семен, тут вопрос такой был на вот пейджер для всех, чтобы вы рассказали о ваших родителях что-то. То есть откуда они, музыкальные у вас, или чем они занимаются?
6: Они были как бы всю жизнь ассистентами, как бы ассистентами по переворачиванию нот, как бы вот, в консерватории. И действительно, буквально я родился на сцене. Родился именно в тот момент, в момент концерта,
2: буквально?
6: Абсолютно. Когда переворачивали ноты. И первый мой взгляд как человека, гражданина, действительно пал на нотные знаки. Я их увидел, я понял, что я должен стать музыкантом. И главное, что я понял, что я должен стать гением. То есть это очень важно, потому что мне сказали, значит, вот такой сложный момент. Прямо мама и папа мне сказали, что если ты не станешь гением, то, в общем, будут у тебя проблемы. Как бы. Я понял, что у меня нет выбора. И я как бы стал им, стал гением и стал, значит, музыкантом, подающим надежды. Как бы. Вот это как бы такая судьба. Ну, это был подарок судьбы. Конечно, не всем выдается такой подарок, но как бы я пожелал бы всем некой удачи такой же и все-таки желание с тем быть похожим вот на меня, да.
0: А у меня есть опасение, что после того, как наш, судя по звонкам, популярный Семен рассказал о случае своего рождения, многие захотят за деньги проделать тот же эксперимент. То есть сесть кому-нибудь на сцену, вертеть ноты в момент схваток. Но не думаю, что наше искусство от этого выиграет. Хотя деньги какие-то, может, и появятся.
2: А, ну, вообще, насколько я знаю, одно время у НРФ и у НРЖенов было в моде, то есть вот рожать детей в том месте, в котором в дальнейшем детям планировалось блестящее будущее. И у нас, например, одна разродилась двойней прямо в банке при клиентах. То есть, вы знаете, оба сели.
0: Представляете, где родился тогда Штирлиц?

0: И мы продолжаем нашу беседу с Альбертом Борисовичем Пагером, академиком и его учителем по теме скрипки, 15-летним, самым юным на сегодняшний день членом, Семеном Шванштейном, извините, членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища. И уже в столь такой ранний час... Вот, кстати, много вопросов приходит, связанных с такими с бытовыми делами. Так, к примеру, Лаврентий интересуется, используете ли вы смычок у себя дома в бытовых целях, как-то, к примеру, переворачивание пельменей?
1: Я использую смычок для убивания мух и комаров.
2: На лету.
0: Навык. То есть, что самурай твой?
3: А я... на самом деле не использую цельных смычков. Но так как у меня рука нелегкая, они часто трескаются. И я ими подпираю, ну, уже треснутыми смычками, кактусы в цветочных горшках, коих у меня много.
0: А я своим смычком ковыряю в зубах и носу. Ну, то есть...
3: Ну, тоже, в принципе, ведь под ногтем много микробов.
0: Очень много и неприятно, да. А еще такой вопрос. Скажите, приглашают ли вас какие-нибудь модные группы играть у них на скрипке?
3: К кому обращен этот вопрос?
0: Ну, и неважно, то и не будем отвечать. И вот еще только что пришел вопрос от Андрея Пирогова. Он интересуется, играете ли вы на скрипке, сидя в туалете. Вот он может показаться кому-то срамным вопрос, но в нем заложена глубина философии, буддизм даже.
1: Если бы я не играл на скрипке, сидя в туалете, я бы не был скрипачом.
3: А в этом, кстати, есть еще некий некая подоплека. Потому что, как известно, у большинства наших сограждан санузел совмещенный. А по акустическим свойствам заниматься целесообразнее всего ванной, где звук распространяется с невиданной силой. А где можно удобно сидеть в ванной?
0: Но в раковине прям можно сесть.
3: Это у вас, Саша, у вас великолепные апартаменты.
0: Но я еще в джакузи люблю сидеть. То есть
3: я... А вот у кого совмещенный?
0: В смысле совмещенный?
3: Санузел.
0: Значит, это как-то совмещенный, как-то так. Ну, что вы имеете в виду?
3: Будете у меня в гостях, я вам покажу.

0: Да. Но дело в том, что Семен и Альберт сейчас сыграют вам вот этот самый вальс цветов вживую, попросту говоря. Сейчас я прикрою дверь, чтобы не слышно было, как Алексей играет.
1: Ну что, вальс цветов вы исполняете, да?
2: Начали.

0: А вы заметили, что в конце композитор изображает ритуал после фальшивого отвода дамы на место? Как бы кавалер ее?
1: Да, чтобы по пути она не зацепилась с кем-то еще.
0: За шпагу или шпору?
1: Или за саблю. Ну, вы знаете, Сергей просил поправить. Он просил вальс цветов Моцарта. А мы сыграли Стравинского. Может быть, мы сейчас исправимся быстренько и сыграем Моцарта.
2: Это очень просто.
1: Альберт Борисович, ноту вашу вот я...
0: Сейчас я
1: просто разглядывал. У Альберта Борисовича, что у Пушкина, у него все ноты исписаны его же зарисовками, пейзажей.

0: Леша, играй, пожалуйста. Но веяния, в общем-то, Моцарта, они налицо. И вы знаете, Альберт Борисович, я опять же позволю выразить свое восхищение, ну, конечно, вам, Семен. Ну вот, Семен, вы заметили, да, как просто светлеют глаза Альберта Борисовича в момент, когда он играет. Это в лице этого старого, в общем-то, человека с прорезанной морщиной лицом я вижу детскую радость.
1: Безусловно, мне безумно приятно, когда я готовлю всех своих учеников к игре между там залом, где сидят 50 человек, а здесь я вижу, как мой ученик играет перед секстильонной аудиторией, и я счастлив.
0: Да, да. Вот Сергей, кстати, он тоже прочувствовал, это прислал на пейджер для всех. Сообщение следующее. Альберт Борисович, ромашки очень грустные. Но действительно... Но с другой стороны, вот я о чем еще хотел узнать, Альберт Борисович, поскольку вы в искусстве человек молодой, вы молодой исполнитель, несмотря на ваш преклонный возраст и морщину мощную. Кстати, а вот будете ли вы участвовать вот в этом году в чемпионате по ловле мух морщинами? Я, например, собираюсь, я вроде так тренируюсь ежедневно.
2: Я, в принципе, переквалифицировался на имиджевый конкурс «Морщин на 99». Вот, поэтому, наверное, если мы с вами сойдемся на какой-нибудь коровник половить мух, вы меня заткнете за пояс.
0: Ну, я думаю, что я и ловлю мух тоже вас заловлю. Ну, я могу вас своей морщиной дергнуть за ухо.
2: О-о-о!
0: Я, кстати, заражаюсь от вас этим классическим темпераментом, вы знаете. Да, так вот, не приходило ли к вам в голову начать писать собственные классические произведения, как что арию, оперу или этот...
1: Балет.
0: Да, это совершенно верно.
2: Приходилось, но Сёма как раз обещал мне найти педагога.
0: То есть для композиторского искусства.
2: Да. Форма, полифония, инструментовка. Это неразрывные составляющие искусства композиции.
0: А вот скажите, сейчас же, опять же, хотя и Семен, и вы как-то не жалуете современные достижения, да, в области искусства. Например, можно взять, поставить компьютер, записать на нем любые вариации на скрипке, а затем он все это разложит вам на ноты. И вот чистые эмоции плюс, так сказать, зафиксированное на века исполнение оригинала.
1: Именно и в этом заключается вся бездарность всех людей, вот. Всех многих людей, которые...
2: Абсолютно всех, которые...
1: Сейчас имеют компьютеры, потому что вообще не обязательно знать вообще какую-либо ноту. Можно сесть за компьютер и написать произведение. Увы, это правда, увы, это, так сказать, абсолютная правда. И ничего не сделаешь, как бы, понимаете? То есть действительно можно думать, что... Лучше бы не было этих компьютеров, тогда, может быть, было бы меньше, скажем, меньше дилетантов и было бы больше профессионалов.
2: Вот сравните, например, что все купившие компьютеры взялись бы не писать опусы музыкальные, а, к примеру, конструировать реактивные двигатели. Какой бы двигатель полетел бы из них? Да никакой. Только двигатель профессионала.
0: Остальные полетели в буквальном смысле.
2: Да. А профессионалы, как известно, настоящие, работают с ватманом.
0: Вы знаете, но конструкторское бюро Ватмана – это известный очень альтернативный ученый в области аэродинамики. А, к сожалению, сейчас его конструкторское бюро целиком разрушено уже. И, насколько я знаю, все исследования не финансируются, потому что все эти гранжи, дранжи и прочие трильяжи. Да, ну вот я о чем хотел еще, вернее, не я, вот Сергей спрашивал, Семен, была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Вот. Я знаю, что все великие скрипачи рано или поздно приходят к этой мысли, а потом ностальгируют и возвращаются. Например, Ростопович.
1: Я уезжал из России и не раз. Я работал за рубежом, за, так сказать, за дальним рубежом. Я работал в Германии, в Мексике, в Японии. И я понял, что сколько угодно можно работать за рубежом, но нужно все-таки работать там, где ты родился, и приносить счастье своей исторической родине.
2: Семен хочет сказать, что он собирается работать в консерватории. Там, где он родился.
1: Альберт Альбертович, конечно, в чем-то прав, но он в немногом опередил мои мысли. Но просто могу сказать одним словом, что работать можно где угодно, но жить нужно на родине.
0: Безусловно, особенно в трудные моменты, когда для Родины настают трудные моменты, мы должны быть здесь, потому что это весьма дурной пример. Приезжать сюда, когда тут хорошо, и начинать ее разваливать спекулятивными политическими и музыкальными действиями. Дескать, барин приехал. Вот, кстати, подтверждение, Семен, вы правы. Ежу, понятно, я же разве буду звать в программу тех, кто не прав? Логично? Я же умный взрослый парень. Вот еще сообщение. Семен, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь. Не все люди, имеющие компьютер, пытаются делать на нем музыку. Действительно, многие делают на нем деньги, а некоторые держат, кстати, просто ради престижа, как дорогую собаку. Потому что не иметь дома компьютера у ОНР считается, ну, как-то некрасиво даже, понимаете.
1: Просто я призвал бы всех людей, которые имеют компьютер, пытаться выжать максимум из него, поскольку, так сказать, образованные музыканты, как бы, не имея компьютера, пишут шедевры, а люди, имеющие компьютер, не пишут ничего. Поэтому, пожалуйста, старайтесь и пишите максимально, старайтесь. И, так сказать, дай вам Бог...
0: Денег.
1: Нет, не денег, а как бы, как это называется у нас?
0: Золото.
1: Нет. Вдохновение, во.
0: Альберт Борисович, большое спасибо вам за виртуально... Ой, за... виртуозный исполнение вальса «Цветов Моцарта». Сергей благодарит. И сразу же еще просьба от Иннокентия Павловича. Он просит исполнить лунную сонату Бетховена. Говорит, что будет крайне признателен. Как вы, готовы ли к данному?
2: Не хотелось бы. Дело в том, что международные западные круги академических исполнителей договорились, ну, конечно, на факультативных началах, 49 лет не исполнять в концертах и не записывать лунную сонату.
0: Так же, как запрещено во многих музыкальных магазинах играть «Smoke on the Water».
2: Да. Кстати, эту как раз инициативу подхватили у нас и эти вот подтянутые волосатики.
0: Да, вот, уважаемый Федор, называют ли вас в вашей школе ваши сверстники смычком или еще каким-нибудь обидным для вас прозвищем, интересуется Герасим?
1: Называют смычок, смычковский.
0: Смычуган еще.
2: Смычкштейн.
1: Смычнидзе, Смычаковский.
0: Смычарой.
1: Смычмовс.
0: Да, ну, в принципе...
1: И Смычков, конечно, самое главное. Смычков, да.
0: Ну, это, кстати, ласкательно почти. Что.
2: Они, кстати, сочиняют смешные стишки. Вот пришел к нам друг Смычков... Получи ты крентельков.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну ж ладно, не обижайся, но все-таки народное слово, фольклор.
0: Ну что, послушаем телефонные звонки, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые. Огромное спасибо Альберту Борисовичу Пагеру за его музыку.
0: Да забудьте.
4: Ну, я как старый человек, особо тронут. Бальзам на душу, особенно и мальчики кровавые в глазах. Альберт Борисович, уважаемый, вот ответьте мне на вопрос. Мешает ли пожилому музыканту борода при игре на скрипке. И какую лучше носить? Окладистую, клинообразную и прочее. Благодарю вас.
0: Действительно интересно.
2: Не вешайте трубку.
0: Алло, алло.
2: Могу я задать вам встречный вопрос?
4: Да, да.
2: Что имел в виду персонаж оперы, да? Когда пел про кровавых мальчиков?
4: Альберт Борисович, ну...
2: Что, это искусство. Этот персонаж выходит на сцену и поет. Вы же зрители должны понимать его о чем. Почему он поет про мальчиков кровавых?
4: Ну, очевидно, Альберт Борисович...
0: Вы говорите, как думаете, а что в самом деле, да? Как думаете, так говорите. Это же интересно ваше.
4: Вон, знаете ли, мальчики кровавые глаза.
2: Застеснялся наш слушатель.
0: Ну, понятно. Ну, сейчас Альберт Борисович скажет истину. Мы тут действительно думали, почему не женщины кровавые, или, например, не пожилые мужчины кровавые. Ну, вот, или там, ну, старушки кровавые.
2: А в самом деле, почему?
0: Если кто знает ответ на этот вопрос, мы с радостью услышим его от вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, алло, это что? Милиция? Да, вот тут очень много приходит. Какое счастье, что вы с нами. Большое спасибо за исполнение классики. Большое человеческое спасибо за ваше внимание к нашим просьбам. Гурген Зурабович пишет. Гурген Зурабович, да забудьте, что вы в самом деле. Не нужно все принимать. Так мы всегда рады делать так, чтобы вам было приятно и весело, и грустно. Что скажете, то и будет. Вот, может быть, мы еще послушаем какую-то пьесу в вашем исполнении. Не хотите? А можно я попрошу что-нибудь?
2: Хорошо, Саша. А не хотите ли вы рискнуть?
0: Нет.
2: Ну, мы же обещали нашим слушателям мастер-класс. И вы будете нашим сегодняшним экспериментом.
0: Ну, давайте, что я должен делать?
2: Значит, возьмите инструмент. Вот этот, ну, мой.
0: Давайте, взял.
2: Ручку поставьте сюда. Пальчики.
0: Но
2: Семен,
0: я...
2: поправьте его.
1: Так. Я сейчас играю вам такт.
2: А вы повторите сильнее, только жмите гриф сильнее. Запомнили?
0: То есть я должен повторить?
2: Конечно.
0: Я сейчас попробую. Так, как вы играете?
1: Сейчас,
0: как...
1: Я могу
2: вам...
0: Нет, сейчас уже я попробую. Семен,
2: начинайте, Саша.
0: Ой, сейчас, да. Ну, я последнюю часть забыл, но...
2: Еще разик. Ничего, можно.
1: Еще раз я могу показать.
0: Попробуйте вы, да, я потом... Ну, я так быстро вряд ли сумею. Сейчас, а у меня, по-моему, она вообще не строит немножко. Не, нормально. Ну, попробую сейчас еще. У меня пальцы, видите, сейчас заплетаются. А давайте что-нибудь попроще.
2: А вот эту тему из Малера можно? Мою любимую. Которая, ну, вы знаете, про антришоки.
0: Ну-ка, сейчас.
1: Вот.
0: Браво, ну, видите, да? Я талантливый ученик. Ну что, Павел, что-нибудь сыграете? А, про бороду. Был же вопрос про бороду. Действительно, ведь скрипачу с бородой неудобно очень, мне кажется.
2: Ну, дело в том, что тут был вопрос не в том, что носить ли бороду или не носить скрипачу, а какую. Вот. Абонент предлагал укладистую клинышком. Вот. Я бы предложил, так сказать, смещенным клинышком. Так как скрипку вы держите слева, то клинышек должен быть справа. Понимаете?
0: Да.
2: Вот. Тогда она будет удобно укладываться на деку и не мешать.
0: А женщина как?
2: Как?
0: Ну, у женщины в какую сторону клинышек должен быть?
2: Я думаю, что левую можно чуть-чуть примять.
0: Я тоже почему-то так подумал. Ну что, может быть, послушаем все-таки какое-то произведение. А что вы будете исполнять? Вы будете петь еще сегодня, Альберт Борисович?
2: Немножко я должен сосредоточиться, а сейчас я хочу сыграть утреннюю элегию.
0: Утренняя элегия?
2: Элегия.
0: Элегия утренняя.
2: Автор тот же.

0: Замечательно.
1: Вообще, хочу вам вот что сказать, уважаемые радиослушатели, а также гости столицы, что вот прослушивание вживую таких волшебных инструментов в руках таких волшебных исполнителей — это ничто в сравнении с тем, что вот слушаете вы через ваши приемники, учитывая то, что большинство стереомагнитофонов у вас, в общем-то, китайские, плохо работают. Я говорю это не чтобы обидеть, я просто говорю истину, да, плюс стоит на передатчике специальное устройство, которое компрессирует звук, то вы слышите, может быть, 1/5 часть того волшебства и дивной волны теплой неги и нежности, которую сейчас вот воочию тут увидел я. Браво, кстати, вот Альберт Борисович Бис, приходит сообщение. Ну, сейчас, я думаю, мы чуть-чуть прервемся и послушаем
2: 16-ю песню.
1: А что это?
2: Это один из моих ранних опусов, и я его писал способом, как говорится, на ребрах. Вы помните такой способ звукозаписи, когда на рентгеновских снимках тогда еще не продавали магнитофоны жителям города. Магнитофоны были только в КГБ и фирме «Мелодия». А граждане записывали свои альбомы на ребрах, на рентгеновских фотографиях. Так сказать, рентгеноальбомы. И вот одна моя такая, так сказать, минусовка.
1: А кости чьи здесь?
2: Кости мои. Так как я уже тогда работал в профессуре, меня часто, ну, так сказать, обследовали. Потому что любой профессор должен был иметь медицинскую книжку, прежде чем приходить на симпозиум. Поэтому я обильно был снабжен, так сказать, звуконосителями в виде собственных снимков рентгеновских. И вот одна моя песня сейчас прозвучит.
1: А вы же можете потом эти снимки продавать с аукциона, как кости известного человека.
2: Правильно вы сказали, потом.
1: Извините, я как-то опережаю события.
2: Возрастут в цене.

0: пропоет.
1: Я очень часто моего опоссума.
2: Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы открываем новую рубрику в нашем ночном канале. Это будут беседы с интересными людьми. Интересный человек сегодня для вас, с одной стороны, хорошо знакомый, вы его много слышали, многие его хорошо знают лично, многие его видели. Это известный московский клубный бард, автор более чем десятка популярнейших магнитоальбомов, автор нескольких компакт-дисков Александр Лаэртский. А разговаривать с ним в нашей студии будет московские журналисты, как-то Виктория Фомина и московский искусствовед, в прошлом редактор эксклюзивной газеты «Игра». Ее эксклюзивность еще усилена тем, что она вышла в единственном экземпляре, до сих пор не могут о нем забыть многие читатели. Она ходит по рукам, перечитывается, ксерокопируется. Я видел рукописные копии уже. Павел Портной. И я, независимый журналист московский Юрий, буду каким-то образом, в общем, тем самым дамасским мечом на брачной постели, который не позволит чувствам перехлёстывать через...
3: Юр, чья брачная постель-то?
2: Ну, у нас же как бы первая ночь такая нового, новой формы, да.
3: Нового радио, да?
2: Да, и я буду с таким, в общем-то, арбитражем. Я не беру на себя никакие несвойственные мне сегодня журналистские функции, дикторские. Просто с интересом вместе с радиослушателями буду следить за вашей беседой. Ваши вопросы...
4: По мере сил, я так понимаю.
2: Да, и возможностей. Вот Павел Портной вступил в наш...
4: Да. Доброй ночи.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Юрий. Я рад видеть ваши молодые улыбающиеся лица здесь, напротив
4: меня. Обзываешься, короче. Ну ладно.
3: Наехал.
5: Ну, я вообще парень с юмором.
4: Да.
5: Пусть вас не смущает обстановка здесь, вот эти останки пищи, это осталось от дневной смены, вот эти зеркала, просто тут параллельно работает балетный кружок, люди приходят, занимаются бальными танцами, может быть, они придут сюда через час.
2: Сразу хочу объяснить
5: радиослушателям. Они в плеерах, это не будет как-то
2: Александр
5: вмешать.
2: Лаэртский, когда волнуется, у него есть некий такой рефлексия забавная, он сразу мнит себя шоуменом или ведущим радиопередачи, сильно мучается особенно домашние соседи по личной клетке. И вы не удивляетесь, если он будет вот выдавать некие тирады, мы ему прощаем, конечно, нашему любимому Александру.
5: Мало того, вот после того случая со мной происходило несколько раз, когда я не мог по физическим причинам добраться до этого места, то я вел передачу с собственного балкона и собирались.
2: Аудитория была обеспечена. У них рядом прием стеклопосуды, поэтому, в общем-то, 300% наполняемость, аншлаг обеспечен. Ну, Александр...
5: Еще в то время монтировались Юрий Ракушки, если вы помните, и все рабочие слушали.
4: Вы, наверное, забыли, что уже сейчас, по-моему, нет пунктов приема посуды.
2: Есть
4: еще?
5: Я видел недавно людей с бутылками, стоящих в длинную очередь, но не знаю, конечно, вот я не видел их цели.
4: Да, я тоже думаю. Я думаю, что это просто сейчас уже нет пунктов.
5: А может, это школа сцеживания?
4: Может быть.
5: Что вполне вероятнее, кстати. Потому что в наше время все заботятся о своем здоровье.
2: Пожалеем вообще эфирное время, мощность радиопередач.
5: А что, Рафик Пантелеймонович оплатился?
2: Пожалеем время наших слушателей. Пожалуйста. Да, теперь мне приятно смотреть на эти веселые молодые лица.
5: Издеваешься теперь ты, Юрий.
4: Ну что ж.
2: Прошу вопросы по существу.
4: Как-то я даже смутился, собственно, я...
5: Ничего, это так. Прохор, это она постоянно будет присутствовать. Можно ее выгнать, если она вас смущает. Это наша телефонистка, Прохор.
4: Нет, она ничего симпатичная, пускай сидит.
3: Вы ее уже
5: издеваетесь?
4: Нет, почему? Очень милая, так сказать.
2: Господа, я умоляю, пожалуйста, не то что знакомство, вопросы по существу.
4: Нет, а что, собственно, мы познакомились, мне приятно, значит, я беседую с Александром. Что ты мешаешь, ей-богу? Значит, что, радиослушателям тоже приятно, что мы познакомились, беседуем друг с другом. Я думаю, что это очень мило. Но, собственно, я вообще хотел так серьезно как-то пообщаться, честно говоря. Я, может быть, как бы не к месту, не ко времени, но вот тем не менее. Ничего страшного, да?
5: Конечно.
4: Вот. Я, собственно, вообще подготавливался к этой передаче. То есть я узнавал про тебя много нового, интересного. Значит, вообще я, когда был главным редактором газеты «Игра», то основной концепцией вообще всей газеты, всей моей деятельности, вообще и журналистской, какой бы то ни было, является то, что я рассматриваю все игровые аспекты жизни с самых разных точек зрения. То есть вся жизнь как бы игра, и люди играют в нее по-разному. То есть существуют канонические виды игр, там, так сказать, какие-то спортивные игры. Тебе, как автору песен про здоровенных бабищ, которые на траве в хоккей играют, в общем, наверное, это очень близко.
5: Да, этот вид спорта меня до сих пор не перестает изумлять.
4: Да,
5: это я очень... видел вживую, правда. Я видел это раз вживую, такие бы. Ну, да ладно, не поймем. Просто такие воспоминания.
4: Вот, и как бы, ну, вот все вещи, которые ты делаешь, они действительно носят очень сильный игровой характер. То есть это как бы вот такая вот ярко выраженная игра. То есть даже песни, которые ты пишешь, в общем, что, наверное, очень странно, это вот такая вот игра с самим собой, наверное. Вот. Но тем не менее, я хотел вообще, собственно, поговорить с тобой о именно канонических азартных играх. Вот скажи, пожалуйста, играешь ли ты в какие-нибудь азартные игры?
5: Ты знаешь, вот эта, кстати, тема очень для меня серьезная. Я сам, в общем-то, азартный достаточно, но жадный. И это сдерживает мой азарт. Почему? Во-первых, я знаю, что я невезучий в этом смысле. Я помню, первый раз я пошел на ипподром, когда мне было лет, что ли, 20.
4: Я не так рано, в общем.
5: Да, но для меня это было вообще ново, и сразу же выиграл. Какие-то
4: деньги. Ну, это естественно.
5: Причем мне говорили, ты для новичка придешь и выиграешь. Так получилось, действительно это было. Ну, как сейчас помню, тройной экспресс, по-моему, я играл.
4: Потрясающе.
5: Сейчас я уже не помню, что это такое даже. Вот. И на этом как бы мои вот такие денежные, наверное, игры закончились почему-то. Хотя недавно вот в инвалидной коляске нашего сиамского близнеца установлена магнитола новая. Там в зависимости от частот бегут такие три поросенка. Один по средним частотам, другой по высоким, третий по низким частотам. И непонятно, кто из них первый придет. Весьма азартно я проиграл 5000. Вот. А так,
4: долларов в принципе, или рублей?
5: Рублей.
4: Ага.
5: Вот. А так, по идее, азартность, она в основном у меня выражается в каких-то действиях, не связанных вот с игрой
4: канонической, как бы,
5: да, да, да. Но у меня есть люди-загадки, которые умудряются проигрывать больше, чем они заведомо имеют. Вот конкретно мои знакомые.
2: Угу. Оставаться при этом живыми, да?
5: А вот это очень удивительно.
4: Это как бы мало интересно. Вообще суммы, на которые играют люди... Да, это мало интересно, потому что...
2: Циник.
4: Те суммы, которые люди проигрывают, в общем, так сказать, не отдают, это вот как раз одно из наиболее малоинтересных.
2: Ноу-хау, которое интересовало бы любого.
4: Да?
2: Я уверен.
4: Я прошу прощения, да, наверное, это очень интересно. Раз Юра говорит, что это очень интересно, давайте, значит, Юра расскажет.
2: Я не игрок, я дилетант. Просто извините.
4: Нет, ну это как бы обычное явление, что люди проигрывают большую сумму, чем они могут отдать. Это, ну, в игровом
5: значительно,
4: мире
5: значительно больше.
4: Это настолько типично, что я просто даже совершенно не удивляюсь этому. Это...
5: Потом еще, вот, скажем, если взять карточную игру, скажем, вот насколько я знаю, такой немножко прототип преферанса, King, такая игра существует.
4: Есть, да,
5: вот в него называется он дамский преферанс еще.
4: Ну,
5: как обычно так с девчонками сядешь, выпьешь, перекинешься в картишки замусольные там. Ну, то есть, как, конечно, мое любимое времяпровождение там. А чем эта игра замечательна? Что под нее одновременно можно как бы расслабиться и не думать об игре, в принципе. Опять же, если играть не на какие-то серьезные суммы, а там можно как-то шутя. Но есть элемент азарта, когда она захватывает эта игра так вот, как, например, ведение автомобиля. Вот прям это как вкусно кушать или сладко спать. Вот у меня есть одна знакомая, она спит, у нее слюни текут. Значит, я знаю, сладко спит.
4: Ну, потрясающе.
5: Так же и здесь. То есть это состояние надо уловить. А есть люди, которые находятся в этом состоянии всю жизнь, это азартные игроки. Ну, я их понимаю, но сам не такой.
4: Понятно.
3: А у вас когда слюни текут?
5: Ну вот сейчас. После того случая это постоянно, это не является лакмусовой бумагой моего сна. Но я вытрусь, если вам так неприятно.
3: Да нет, наоборот, можете себе представить, что в Кинга играет.
4: Пускай вытрется человек. Что ты вообще, я не понимаю.
2: Прохор, принесите платок.
5: Нет, лучше я сам. Прохор, пусть. Вы Прохора не трогайте, Юрий.
4: Да, это все вот очень... Хотя это на самом деле вот непонятно. Вот ты же действительно очень азартный человек. А в чем выплескивается твой азарт?
3: Слюнах, ты сказал.
2: Он иногда, я вот просто как человек, который несколько лет его, ну не то что знаю, наблюдаю, он любит покуражиться.
4: Что?
2: Покуражиться любит. Причем место куража это может быть метрополитен имени Ленина. Это может Тверской бульвар быть.
4: Но метрополитен, по-моему, все-таки не лучшее место для куража, или как?
2: Дело в том, что настоящий вот такой актер, творец, творческая личность, оно же подстраивает под себя любую среду, любое место. И Александр может куражиться где угодно, совершенно адекватно, даже у иностранного посольства, чему я был один раз свидетелем.
5: А в милиции не могу.
4: Ну, в милиции вообще трудно куражиться.
2: Кризис жанра, видимо, какой-то.
4: Нет, это просто очень трудно. Я вот тут недавно попал в милицию. Очень
5: интересная тема.
4: Вытрезвитель, да. Милиция обошлась со мной потрясающим образом. Мне безумно это понравилось. Мне предложили пройти в комнату, где я должен отдыхать, как, значит, человек, находящийся в нетрезвом состоянии. А потом тут же предложили вернуться. С тем, чтобы предъявить мне, что у меня, оказывается, было, значит, там 60 тысяч рублей. Опа. Хотя у меня было 460. Я говорю, ребята, это некрасиво, говорю, зачем так делать? Я говорю, как, вот все, мы же вас все, что вернули, нашли, да, все, что нашли, значит... Очень мило, мне очень понравилось.
5: Ну, кстати, это такая традиция, очень древняя. Я-то почему-то думал, что она как-то сейчас умерла, ну, поскольку доходы общества растут.
4: Да, я тоже думал.
3: Тут традиции умирают.
5: Нет,
4: ну,
5: да.
4: Ну, какие-то такие традиции.
5: А получилось, что она так достаточно крепка. Ну, хотя бы не побили. Хотя нет, если бы побили, было бы видно.
4: Значит, не побили, да.
3: Может, потому и не побили, а за 400 тысяч.
4: Да, за 400 тысяч, может, и не надо бить, че.
2: А я вот хотел как-то продолжить вопрос Павла. Я знаю, что вы недавно были в жаркой стране Египет. Вот как
3: вы там куражились.
2: Да, менталитет советского человека, почувствовав раскрепощающее воздействие такой, ну не то что западной, а иностранной среды, вы не ощутили ли вы в себе побуждающие силы пойти, ну не в номера, там в рулетку, как-то поставить на кон все, взятый в аренду джип, поставить на кон в соседнем городе, там как-то вот.
4: А я не понял, а номера ты расцениваешь как типа круче, чем рулетка или нет?
2: Я-то, конечно,
5: я тоже, да, я так задумался, да, как гусар.
4: Ну не в номера, но такой хотя бы в рулетку.
2: Я-то считаю, что какой там азарт номера.
5: Понимаешь, Юр, я сейчас только с ужасом, с таким немножко понимаю, что на самом деле мы там по глупости, по собственной, по большой пьянке-то ставили свою жизнь на это. Это я говорю совершенно серьезно. Потому
2: это
5: что
2: русская
5: я...
2: рулетка. То есть...
5: Это совсем было глупо. И наши действия были совсем глупые, как у грудничков. Потому что если в самом Каире недавно расстреляли 12 туристов, а мы катались ночью по пустыне, и переговоры велись с какими-то бушменами о продаже пары сотен тонн нефти. Ну, это я так, для красоты. Просто, потому что это было действие очень необдуманное. Но я могу рассказать интересный эпизод вот про Андрея Егоршева. Это насчет, что касательно азартных игр в Египте. Рулетки я там не видел вообще, и, в принципе, западной цивилизации там не пахнет. Там экзотика своя есть, но она скорее природная, нежели там архитектурный, ну хотя архитектурный тоже, но нежели вот менталитет, нет такого западного там какого-то ощущения, как в той же Праге, а больше я нигде не был, но после того случая, ты знаешь, меня не выпускают. Так вот, там в каждом практически кабачке стоит бильярд, и ходят крендель с кием.
4: Пул, я думаю. Ну, пул, американский бильярд.
5: Я не видел цветных шаров, вот конкретно где я видел.
4: А, ну, снукер, пул, да, там. Ну, да. Я думаю, что не русский бильярд, не такой вот, не классический бильярд.
5: Ну, вот я видел такой классический костяные шары. Прям вот где я вот
4: потрясающе.
5: Да, то есть, как бы меня, это я еще смотрю.
4: Крайне удивительно.
5: А с другой стороны, русский кабак, там пельмени предлагали. Вот. Видимо, они хотели так подвазаться совсем. И Андрей Егоршев, будучи в состоянии тоже близко к моему, но более стойким. То есть он дошел туда, и решил поиграть в бильярд, знаешь, что-то с египетским гражданином. Типа, давай, начали они играть, значит, Андрей проиграл, а вы вот так получил. Вот, и что сделал Андрей? Меня умилил такой простой ход. Он говорит, типа, я, говорит, вообще не знал, что на деньги, говорит, у нас, говорит, у русских есть хорошая традиция. Кто проиграл в бильярд, тот лезет под бильярд и лает. Залез под бильярд, полаял, вылез оттуда, его отпустили нормально. И лучшие друзья были на следующее утро, нам налили похмелиться.
4: Ну вот видишь, как
3: просто... Хорошо лаял или просто удачный ход?
5: Я представляю, как лаял, если человек...
2: Я для Павла объясню, что Андрей Егорышев — это человек, который ведет пресс-экспресс на телевидении. И журналист «Эхо Москвы».
4: А я не понимаю, а почему, значит, для Павла? Для радиослушателя объясни. Ну, как бы я... Или ты считаешь, что все радиослушатели нормально грамотные люди, один я малограмотный?
2: А я хотел у Александра...
4: Я не совсем понимаю.
2: Я хотел...
5: Но, кстати, Юра, извини, пожалуйста, он еще сейчас в данное время является и соведущим программы «Монмаранси» в силу того, что я сейчас провожу длительное лечение по волошению своей тушки после того случая «Жаблес».
3: А что за тот случай?
5: Я не могу вспоминать о нем, Виктория. Это очень грустный случай.
4: Ну и, наверное, не при радиослушателях.
2: Я еще хотел у Александра задать вопрос. Во-первых, для меня несколько удивительно, что он проявляет такое несвойственное панкам смущение, когда говорит об искренних чувствах.
5: Какие панки, Юрий?
4: Что такое
5: я же говорю, облез. Нету ни иракезу.
4: А может быть, ты для меня объяснишь, что такое панки?
5: Кстати, в твоем понятии, вот интересно узнать, да, действительно, вот... что такое современный панк? Кстати, Джонни Роттен со своей братвой опять же объединяется. Вы в курсе?
4: Ну, как бы...
5: Опять, это понятно, вызвано творческим кризисом, никому не нужен этого паблик-имидж, там, как его называется. А вот современный, что такое современный панк?
2: Кстати, о понятиях я сегодня выслушал от великолепного журналиста, милейшей девушки, красивейшей женщины, Алена Лысенко, милицейское определение куста. Куст – это, оказывается, множество листиков и веточек, растущих из одного места.
4: А какое определение дала милейшая девушка, лучший журналист Алена Лысенко?
3: Ален, привет тебе от всего коллектива.
4: Нет, я не передавал привет. Я вообще не знаю, кто это такая. Может быть, ты объяснишь для меня еще.
2: Кто она такая, я могу объяснить. Это милейшая девушка, красивейшая женщина. Для знатоков и любителей промеры 165-100, рост
4: 164.
5: Наверное, молока дает много. Извините, отвлекся от вашего разговора. Может быть, что-то не сюда.
4: Что смотря кому?
2: Я закончу свой вопрос. Все-таки я буду настойчив в данном случае, что мне не свойственно. Александр, почему-то вы проявили такую стеснительность, совершенно вообще трудно объяснимую, когда речь зашла о чувственной сфере ваших ощущений, вашего мироощущения. Когда вы вспомнили обильное слюноотделение, милую морщинку между ваших бровок, которая сейчас опять сложилась.
5: Кстати, Юрий, извините, что я перевел вашу тираду. История этой морщинки – это отдельное свойство. Просто вы, наверное, знаете,
2: Тот лом уже заржавел давно, я думаю.
5: Нет, Юрий, тот лом очень помог. Кстати, это один из тех случаев, которые вот Виктория просила рассказать. На самом деле чемпионат сейчас мы организуем по ловле мух морщинами. И я думаю, что я...
4: А могу ли я принять в нем участие?
5: Ну, в принципе, нужно позаниматься. Есть особая система упражнений. Да.
2: Четкое определение, какая складочка может считаться морщинкой, а какая функциональным органом каким-нибудь, например, там вот...
5: То есть вы имеете
2: губами,
5: в виду поддельные? Нет, это ни в коем случае.
2: Где кончается вот морщинка и начинается, например... Там рот. Или...
4: Какой вы все-таки дотошный, Юрий.
5: Как все журналисты.
4: Какой-то кошмар. Вы же сказали, что вы будете вести себя нормально.
2: Хорошо. Здесь. Вот, например, соизмеримо... Я хочу, Александр, как к композитору, как к автору вам вопрос задать. Вот вы очень образно, очень ярко обрисовали свои ощущения, когда вы проигрывали в «Кинга». Вы, наверное, тоже вам приходилось лаять под столом, как любому русскому человеку. Мы не будем касаться этой такой острой темы, двусмысленной несколько в данном случае. А когда вы пишете свои бессмертные произведения, вот повышается ли у вас слюноотделение? Какое у вас выражение лица? Вы же, наверное, я знаю, что у вас перед синтезатором висит великолепное трюмо 1902 года из толстого зеркального...
4: Рождение.
2: Да, из толстого зеркального стекла. То есть можно наблюдать себя анфас и можно наблюдать себя три четверти сбоку.
5: Под угол.
2: Да, и Александр любит после удачной музыкальной фразы,
5: кстати, вот
2: пропетой, стрельнуть глазом, да, хотя даже не вставай, не отрывайся от клавиатуры, и мигнуть себе, мол, Санек. Классный. Да, и это, безусловно, это возвращает вышедшую энергию и умножает. Только петля обратной положительной связи получается, и эмоциональное, психологическое возбуждение. Вот многие думают, что это средство употребления наркотиков, анаши, гашиша, там как-то черного.
4: Вот это, кстати, очень интересная тема. Значит, да,
5: сейчас можно я? Можно по я еще хочу про свою новую, так сказать, новое не то, что увлечение, а новый, так сказать, способ возвращения энергии.
2: Да, очень интересно.
5: Я сейчас весь процесс, так сказать, когда я творю свои бессмертные произведения, снимаю видеокамерой, поставленной на штатив прямо перед своим лицом. А потом круглыми сутками, когда у меня кризис, смотрю на свое лицо, меня это вдохновляет. И я вот опять же стремлюсь... Так, кстати, глубокие мысли. Знаешь, поначалу мне это напоминало на морду, ну, какающей овчарки. Вот они же тоже глубокомысленно в этот момент стоят. У них хвост такой здоровый и в глазах тоска. Но постепенно это прекрасное лицо растягивается в блаженной улыбке. В глазах появляется смысл. Не просто тоска, а смысл. Это Прохор скрипит, не волнуйтесь. Так что есть на компьютерах, в компьютерной графике, такая программа, насколько я знаю, трансформации предметов. Ну, то есть можно там, скажем, из собачки сделать постепенно птичку.
4: Да-да.
5: Вот. Александр... То, что вы видите перед собой, результат долгой трансформации.
2: Александр проговорился просто. Его друг и соратник по передаче Андрей, который вел...
5: Базитолог.
2: Да, базитолог. Он, кроме того, еще очень весьма крупный компьютерный...
5: Дизайнер.
2: Дизайнер, да, и программист. Но программист уже нельзя употребить в данном случае. Он установил Александру интерактивную систему, в которой Саша одевает вот эти очки, манипуляторы на руки. И единственный нюанс, что там CD-ROM запущен единственный в этой мультимедиа-системе, там преобразование внешности Александра. И он достиг, по вечерам он сидит и улучшает, так как совершенство безграничной категории, совершенно ему нет предела, он каждый вечер, каждое утро совершенствует свою внешность.
5: Да.
2: И потом доматывается до...
5: Нет, если, кстати, что-то у меня не получается, какой-то сбой, то я, естественно, имею возможность, так сказать, грешить либо на Андрея, вот, своего программы.
2: И я знаю, например, что вот...
5: Ну, отмазка такая меня.
3: Как вы, я забыла, от наркоманов к этому перешли.
4: А так...
2: И как-то так. Я открою маленькую тайну полиграфическую. Вот в предпоследнем журнале «Амадей» была фотография как бы пиратская Тома Круза.
4: Тома чего?
2: Тома Круза.
4: А кто это?
2: В роли вампира.
5: По-моему, шахматист известный.
4: Шахматист известный?
3: В азартных играх он мне без рисунка.
4: Это вот, который играет в «Санте-Барбаре».
2: Хорошо.
4: Я знаю такую фамилию.
2: Переходим.
4: Это вот хороший, единственный хороший в Санте-Барбаре.
3: Паша, это сидит... президент Венгрии.
2: Дореволюционный.
4: Что президент Венгрии?
3: Круз.
2: Переходим к следующей страничке нашей передачи. Я забыл сказать во вступительном слове, что Павел Портной является будущим президентом будущего...
4: Не-не-не, не надо грязи, значит, тут президент, не надо, значит, не трогай, послушай, Зин, не трогай Ельцина, значит, не надо, вот...
2: Он активный член оргкомитета, если это можно так сказать, инициативной группы, которая сейчас находится на завершающих стадиях создания игрового клуба под названием...
4: Нотабене.
2: Нотабене, я прошу прощения.
3: Причем обе буквы русские.
4: Да-да, русские. Действительно, да, вот, кстати, по поводу, в связи с тем, что вы такой, значит, как бы своеобразный азартный человек, хочу задать вам один такой небольшой вопрос. Вот откроется, значит, как бы... первый в послереволюционной России проферанс на бриджево-скатовый клуб. И там будет такая вот очень милая тусовка. Пользуясь, так сказать, случаем, я, во-первых, вас туда приглашаю.
5: Спасибо.
4: Вот. А во-вторых, значит, вот хочу узнать, вот с вашей точки зрения, было бы интересно вам, так сказать, вот играть в азартные игры, вот
5: с узким кругом.
4: С узким, да, каком-то кругом своих, так сказать, ну там.
5: Вообще, я понял вопрос. Есть, опять же, я по своему опыту не могу ничего сказать на эту тему, потому что у меня опыта такого нет. И как бы я все это не культивировал, но есть у меня очень хорошие мои знакомые, очень хорошие друзья, у которых есть, вот даже фильм, по-моему, был такой, по-моему, «Преферанс по пятницам», да?
4: Да-да-да.
5: Вот у этой компании есть такое понятие «Преферанс по четвергам». Они собираются в одном и том же составе, в одно и то же время, в одном и том же месте на квартире у одного из них и перекидываются в картишки, в преферанс с небольшими там ставочками, собственно, чтобы немного там...
4: А у вас как бы вот нет опыта?
5: У меня, к сожалению,
4: вот это
5: нет.
4: Вот это вот поразительно.
5: Павел, тут такой есть момент, понимаете, что один из них, который как бы является самым таким из этой компании мне близким другом, он начал постепенно тяготиться этой регулярностью. Может быть, это какой-то менталитет типа чисто вот нашего государства, потому что, может быть, какие-нибудь англичане, они бы, наоборот, бы ломились туда из года в год. Вот. А он говорит, что типа вот как-то вот что-то уже вот такая регулярность обламывает.
4: Угу, понятно.
5: Хотя азартный человек.
4: Саша, у меня такой вопрос. А вот как бы в те игры, как бы внутренние, как вот духовные игры, в которые вы играете, как бы вот, не имея в виду сейчас уже канонические азартные игры, вы играете честно?
5: Игра, ну, не может быть, игра не может быть честной, Павел, на то она игра.
4: А вот тут вот как бы вот, ну, как, вот
5: ну как,
4: в канонических
5: как?
4: Играх существуют некие правила, значит, которые оговорены заранее, да? Вот когда мы играем в преферанс, вот, к примеру, я жульничаю, использую различные шулерские приемы, я автоматически попадаю в категорию жуликов.
5: Нет, давайте лучше все-таки ближе к кингу, простите.
4: Ну, хорошо, вот мы играем в кинга, я играю, допустим, крапленой колоды.
5: Не, ну это понятно, за это можно и по репе схлопотать.
4: Вопрос другой, там, схлопотать по репе.
3: Можно схлопотать, а можно и выиграть.
4: Нет, ну подождите, давайте не будем сейчас обсуждать. Но существуют, значит, некие шулерские приемы, которые, значит, как бы я, условно говоря, применяю или не применяю. То есть я вот тут можно как бы найти какие-то критерии, которые четко определяют, жулик я или там, так сказать, напротив, честный человек. В жизни как бы сложнее. Вот, к примеру, когда вы пишете песни, это чистой воды такая вот глобальная игра.
5: Да,
4: но... Вот как бы для самого себя. То есть, ну, тут уже критерии как бы вырабатываются самим человеком.
5: Я понял вопрос. То есть такое понятие в игре, как блеф.
4: Да.
5: Это тоже своего блеф рода...
4: это не как бы не
5: вот,
4: есть
5: я могу
4: запрещенный
5: сказать, что,
4: прием.
5: Да, вот дальше блефа я не иду.
4: Ага.
5: То есть, это я отвечаю однозначно.
4: То есть вы просто вот блеф это как бы вполне
5: да,
4: спортивный.
5: Все в правилах.
4: Он обоюдоострый, там, так сказать. То есть вы можете как проиграть, так и выиграть.
5: Конечно.
4: На блефе. А когда вы играете крапленой колодой, вы не можете проиграть. Вы строго уверены.
5: Так, Павел, мне, так сказать, мой образ, который я на видеокамеру снимаю, смотрюсь в трюмо гораздо дороже денег, которые я затрачу на его лечение от побоев.
2: Ага. Дело в том,
5: мне что... нет смысла.
4: Понятно.
5: Я взрослый умный парень.
2: Как сторонний наблюдатель, я...
4: Как
2: сторонний наблюдатель, я...
5: Это, по-моему, в ООН такие люди есть.
4: Да,
5: я по новостям видел.
4: А не только в ООН. Вот когда выборы были, между прочим, тоже были сторонние наблюдатели. Юра, вы вот могли бы сейчас очень, так сказать, хорошо заработать на этом деле, значит, ходя по избирательным участкам.
5: Вы знаете, оператор нам показывает, что кончается кассета, поскольку все это записывается для выпуска антенны.
0: 73,82 МГц.
2: После, во время композиции Александр сознался нам доверительно, что его в детстве во дворе использовали в качестве городошной игрушки фигуры бабушка в окошке, и с тех пор он ненавидит кегли, городки, все метательные такие азартные виды.
3: И более того, кстати, считают, что нагрузка на мускулы, она противоречит понятию азарта. И вообще лишает кайфа жизни.
2: И экстаз,
5: женщин?
2: Например.
3: Женщин? Вот о женщинах как раз. Вот как у вас там с азартом?
5: То есть, кайфом. Понимаете, в чем дело? Видите ли, Виктория, это вопрос... Очень сложный. Я в силу специфики своей работы здесь, в силу того, что программа наша носит исключительно гуманитарный характер. То есть мы даем здесь возможность работать таким женщинам, как Прохор, вот она перед вами, таким вот созданием, как Энджел Сатошин. Это все гуманитарное. Также мы здесь открыли кружок для молодых матерей по сцеживанию, по уходу за грудничками, поскольку они делать этого совершенно не умеют. Поэтому я...
3: Это, подождите, это в перерывах, когда балетная студия занимается, да?
5: Это совсем в другом помещении. Я вам потом проведу, покажу.
3: Покажите, пожалуйста.
5: Да, и дело в том, что я как профессионал своего дела. Я,
4: по сцеживанию молока?
5: Не только по сцеживанию. Вы же,
2: и не Павел, только молока.
5: Что вы имеете в виду, Юрий? Вот это очень интересно узнать.
2: Это конфиденциальная информация.
5: Ну, понял. Я не могу как бы относиться адекватно к пациенткам, назовем их так.
3: А, то есть это для вас некие кегли для сцеживания молока?
5: Нет, простите. Это я для них кегли для сцеживания их молока.
3: А, Пас, тут насчет правил игры, наверное, надо поинтересоваться.
4: Да. Что, я, да, согласен с тобой.
3: Ну, ты сам всегда согласен, ты поинтересуйся.
4: Я должен поинтересоваться?
3: Да.
4: Нет, я не могу. Ты поинтересуйся.
3: Интересуюсь. Какие правила игры?
5: Вы имеете в виду вот то, о чем мы говорили внизу?
3: Да.
5: Ну, самое главное правило – это вовремя приоткрыть глазок.
4: Угу.
5: Это самое главное, потому что если произойдет позднее раскрывание, то можно как раз упустить вот этот момент раздачи. А упустив момент раздачи, то есть, ну, скажем так, когда раздаются, да, скажем, карты, битки или шары, то они, в принципе, все имеют равную геометрическую форму, и тут уже каждый получает на руки равное количество вариантов выигрыша или проигрыша. А в зависимости от приоткрывания глазка, это индивидуальная особенность. Открыл чуть раньше, получил больше. Открыл чуть позже, получил меньше.
2: Но здесь есть маленькая хитрость. Если глазок открыт преждевременно, во время сцеживания, то главное вовремя сморгнуть.
4: Я не могу никак понять, о чем вы говорите.
5: Сморгнуть?
3: Конечно.
4: Юрий, о чем вы говорите? Я не понимаю, какое сцеживание?
5: Дело в том, что беременным вообще запрещено смаргивать.
4: Что я не понимаю? Вы издеваетесь?
3: Запрещено.
2: Смаргивать. Кстати, сегодня Виктория брала интервью в центре родовспоможения, и она об этом знает лучше нас, поэтому мы не будем...
5: Расскажите, Виктория, что это за центр поподробней? Просто эта тема очень близка, может быть, как-то нашим вот двум организациям скооперироваться на эту тему.
3: Я думаю, что...

0: Ну и смаргивание, они все время смаргивают. А особенно по весне.
1: Я делаю упражнение в студии.
2: Я не совсем, бля, вы что издеваетесь над радиослушателями? Не все из них беременные.
0: А вы уверены ли в этом, вот, Павел? Вот вы сказали сейчас фразу.
2: Почти уверен.
3: Это временное состояние, не беременное.
2: Во-первых, есть среди радиослушателей наверняка есть пожилые люди, которые уже не могут забеременеть.
1: У которых умерла кошечка.
2: Нет, значит, не надо. Тут дело в том, что про кошечку не надо. Это на «Эхо Москвы» где-то там...
0: Можно это говорить, а здесь не надо.
2: Да, здесь не надо. На «Эхо Москвы» некоторое время назад я там рассказывал об азартных играх, а в студию все время звонила женщина. Я рассказывал об азартных играх, натурально совершенно, не о каких кошечках, вот, не о беременных женщинах. А в это время все время звонила какая-то пожилая женщина, у которой было горе, у нее умерла кошечка. Вот, она все время плакала, она ее не могла похоронить.
0: Павел, значит, я помню, женщина, вы знаете, до сих пор эту кошечку у нее в комоде хранится, уже да. Соседи приходили. Это действительно правда.
2: Да, это совершенно... очень грустная история.
0: А можно, Павел, задать вам вопрос? Вот я просто не знал, что вы уже были на радиостанции «Эхо Москвы». Да. Я тоже люблю эту станцию, надо как-нибудь будет и мне там появиться, что
2: да,
0: давно как-то мы...
2: Да.
0: А вот считаете ли вы стрельбу азартным видом спорта? Я просто длительное время занимался стрельбой в юности из пистолета именно.
2: Практически любой вид спорта, наверное, это азартная игра. Ну, я вообще все считаю азартными видами.
0: А как? А хорошо, вот возьмем, например, вот этот вид спорта, когда бабы залезают в воду и синхронно плавают. Мне кажется, вот синхронность и азарт, это же вот совершенно...
2: Они синхронно плавают?
0: Плавают.
2: Да, ну
0: со
2: ладно.
0: Страшной силой, сам лично видел.
2: И Юра тоже знает это.
3: Это не водное поло, точно, там нет мяча.
2: Не-не, водное поло, я тебе отвечаю.
3: Нет, там нет мяча.
2: Я лично разговаривал с теми, которые плавают синхронно, они тренируются перед чемпионатом мира по водному полу.
0: Вот так вот плаваешь?
2: Да, обманываю.
0: А может быть, действительно, это такой тренинг, возведенный в ранг искусства?
2: Да.
3: Я думаю, когда пловцы переедают анаболиков, у них начинают доминировать...
2: А на что?
3: Анаболиков.
2: Опять ты про на что?
3: У них начинают доминировать вторичные женские признаки. И на этот период... их используют как синхронных пловчих. Нельзя же послать вот такую фигуристую женщину за мячом.
0: Ну, Юрий, с другой стороны, нельзя с таким выменем плавать синхронно. Оно же у всех разное.
3: Получается, у него плавучесть больше, чем единица, и вымя оно помогает именно высоко ноги над водой заносить.
0: А, вот точно, это, получается центр тяжести, как у весов мячом, таких, да, знаете, на которых египтяне взвешивали золото.
2: Да, знаю.
1: Так вот, Павел... Паша, они, по-моему, играют в азартную игру.
3: Где же...
2: Кто?
1: Они вот вдвоем.
2: Они не играют в азартную игру, они ведут беседу про
0: египетские весы и
2: про синхронное плавание. Ты не понимаешь ничего, Вик.
0: А
2: люди разговаривают
0: серьезно
2: про синхронное плавание. Что ты мешаешь? Они все в порядке.
0: А кстати, скажите, а почему не существует мужского синхронного плавания?
2: Существует.
0: Да ладно.
2: Если бы радиослушатели его сейчас видели, они бы были просто глубоко убеждены, что это синхронист-пловец. Я не хотел ничего плохого сказать.
0: Павел, я хочу вам сказать, что вы обидели Юрия немерено. После того случая, да, его ноги приняли такой вид. Немножко ластообразный. Это ничего не значит. Это не расперды естественные ног. Это все исправляется.
3: Если бы вы видели, как я до этого тянул носок, Плесецкая отдыхает.
0: Кстати, там на стульчике, я прошу вас ее не тревожить.
2: Если не сложно, объясните, кто такая Плесецкая для меня.
4: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Этот стих продолжает новую страничку, новую рубрику нашего ночного видеоканала. Встреча с интересными разговоры, беседы с интересными людьми.
1: Как раз Паша уже успел познакомиться с Плесецкой, а не только узнать, кто она такая. Какое-то произвело на тебя впечатление, Паш?
3: Судя по его лицу, неизгладимый, поэтому об этом не будем.
0: Он будет участвовать в чемпионате по ловле мух морщинами. Раз лицо неизгладимое.
1: То есть в качестве синхронистки плавчихи?
2: В качестве. Я не понимаю, что в Индонезии? Я пришел тут только что от беседы с Плесецкой. Вы издеваетесь, да? Мне тяжело.
3: Просто у Паши от напряжения вспотел лоб.
0: И вздулись вены.
3: Сразу вы проводите аналогии с липкой ленточкой для ловли мух. Абсолютно неуместные аналогии.
2: Совершенно.
0: Простите.
1: То есть не надо эту аналогию проводить.
2: Интересного человека стали издеваться.
3: Господа, не на базаре, что вы.
1: Паш, дай мне попить.
3: В роли интересного человека условно сегодня в студии Александр Малевич.

0: Здрасте.
1: А кто в роли интересного человека?
0: В роли интересного человека Александр Лаевский. Продолжаем наш видеоканал.
2: Брифинг.
0: Павел, ваш вопрос новый. Как организатора игротского клуба.
2: А сколько вы планируете, кстати, в этом клубе членов? Ну, в хорошем смысле участников, назовем так. Что-то.
3: Ну, как бы порядка 300.
2: А каковы будут условия вхождения в этот клуб? Во-первых, одежда, форма одежды. Ну, финансовые условия должны быть какие-то?
3: Финансовые членки? Условия есть, как бы, но они не очень такие щадящие, скажем так.
2: Ну, это и правильно.
3: Но там как бы есть условия, связанные с решением совета. То есть совет будет допускать туда людей.
2: Угу.
3: Есть как бы совет клуба. Вот. Это люди, конечно, не обязательно должны быть выдающимися игроками какими-то, а это должна быть такая вот очень приятная, милая тусовка.
0: То есть это как бы снобизм, вот, например,
3: вокруг игры,
0: прозвучало
3: да. приглашение вот это прям конкретно снобизм.
0: Александру Лаевскому, вот который перед этим сознался, что он не игрок,
3: да.
0: И тем не менее вы как организатор его
3: да.
0: тут же туда пригласили. А да. я, например, обожаю играть в трясучку. Вот,
3: да, я знаю, я обратил внимание.
1: Юр, да ты же говорил, что ты потерял ГДРовские штаны синего цвета.
0: Штаны
1: синего
3: цвета. Я обратил внимание, что вы очень любите играть в трясучку.
2: Я штанов не находил.
0: Нет.
2: Я, значит,
0: я
2: даже штанов я не находил.
3: Я, значит, еще раз...
2: Я не имею
3: да,
2: никакого
3: вам
2: отношения.
3: Нет места в этом клубе.
0: Я специально даже держу 15-копеечные монетки еще советского производства, потому что именно они очень удобно в ладошках вот... В трясучку.
3: Я обратил внимание.
2: Как раз кружка держите. Пива была. Я помню, 15 копеек 20. Стоила кружка 15. Было 20. Время. А, ну 15 маленькая.
3: Маленькая.
2: Маленькая.
3: Да.
2: А большая тогда в нас и не лезла, ибо тушки были меньше, чем сейчас.
3: Да. Так вот, Юра, да, вот я не знаю, правда, где вы держите свои 15 копеек, но вам нет места в этом клубе, значит, я вынужден
0: достроить. Я вот,
2: да. А может быть, игрок, это просто есть... такой несколько такой усиленный фейс-контрол. У Юрия же нет возможности перед трюмо сидеть и снимать себя на камеру.
3: Ничего страшного, значит, мы купим ему трюмо, значит, пусть пока...
0: За счет клуба.
2: Конечно.
1: То есть ты хочешь подождать, пока Юра в птицу превратит?
3: Хочу.
1: А что... пока...
3: А пока, значит, пускай тренируется, играет в трясучку во дворе.
2: А, кстати, я помню, вот если возвращаться к азартным играм как таковым, то вот насчет двора. Все же мы вышли из дворов. И была, может быть, помните, такая замечательная игра в пробке.
3: Да.
2: Кидали
3: конечно.
2: Свинцовые битки в пробке. Вот это было что-то. Это был азарт. То есть в войну никто не играл. Был период, когда все мы играли в эти пробки. И у каждого был при себе пакет с пробками. Каждая пробка имела да. ставку. Определенные да. деньги их продавали. Покупали, от меняли. Да. Причем меняли на предметы, не связанные с пробками. Так, например, был беспрецедентный случай для того времени, когда на какое-то количество пробок от какой-то Кока-Колы, то это был дефицит
3: безумный.
2: Жуткий,
3: да.
2: был выменен магнитофон электроника.
3: Да.
2: 302-я.
3: 302.
2: То есть вообще как автомобиль.
0: Прецедентный, Александр. Вы культурный
2: Юрий,
0: человек, что?
2: Юрий, я не знаю парня, который изобрел то слово, которое вы только что произнесли.
0: Нормальный пацан.
3: То есть вы его
1: уверены,
3: знаете?
1: Что это не Плесецкая?
3: Не трогай Плесецкую, значит, все уже в порядке. Уже все хорошо, значит, ради бога, оставь
0: ну,
3: старую жизнь.
0: В нашем покупку. Дворе игра в пробки, по-моему, называлась «Расшибалочка», и лучшей битой считался Петровский рубль. Огромный, такой тяжелый.
2: А у нас было несколько по-другому. То есть был еще какой-то элемент творчества внесен в игру, и у каждого была своя фирменная бита, выплавляемая из свинца, затачиваемый там напильниками, даже делались. Ну, да, Юрий. Что-то.
0: Но если недостаток свинцовой биты был, что если азартно стукнуть по обратной стороне пробка, то пробка просто застревала в ней, поэтому она не котировалась у мастеров игры.
3: Да, ясный перец.
2: Было такое дело.
3: Согласен. Все, Юрий, вы повысили свои шансы на попадание в клуб.
0: Добрый вечер для тех, кто только включился. Доброй ночи для тех, кто с нами уже второй час. Мы продолжаем нашу новую программу «Разговоры и беседы с интересными людьми». И продолжаем нашу занимательную беседу с Александром Лаевским. Я хотел бы спросить и у Александра, и у Павла... видят ли они нечто общее в занятиях играми, в занятиях музыкой, творчеством? Есть ли музыка, тем более андеграундная музыка, раньше была средством ухода от действительности, то можно ли расценивать игротские клубы и игротские всяческие забавы тоже неким страусиным шагом, чтобы абстрагироваться от действительности, отгородиться, спрятаться? Или это есть такой снобистский способ выделиться, и в этом нечто патетическое такое, поза красивая, или наоборот некий такой пугливый шаг в сторону и как бы из, ну, вне нашей действительности? Потому что явно и музицирование, и, ну, карточные игры — это несколько криминально-денежное такое.
3: Нет, вот абсолютно это не так.
0: На мой взгляд, дилетанты, вы меня, да, как вы считаете, это или всплеск самовыражения, или все-таки это уход от действительности?
3: Ну вот, Юра, вы подняли очень интересный вопрос, над которым я вообще действительно, если так вот серьезно абстрагироваться от шуток, очень много думал. Это просто все зависит от того, что за люди занимаются этим вопросом. Для, конечно, для большинства старушек и домохозяек, конечно, вот игра в карты, она как бы уход такой приятный, значит, развлекательный мир. В общем, ну, не секрет, что бридж сейчас в мире является развлечением номер один. То есть это форма досуга, которая занимает большее количество людей, чем какая-либо другая форма досуга. То есть это совершенно... Вот если по миру брать, то это действительно так. Это поразительно, но это так. У нас там в Москве есть там 500 человек, которые играют в бридж, а в мире их, в общем, миллионы. Вот. А для каких-то людей, которые хотят достичь каких-то спортивных результатов, стать чемпионами, там, это, естественно, вот, попытка, значит, самоутвердиться, самовыразиться. Может быть, ну, и карты, конечно, никогда не были криминальными и денежно-криминальными. Играть на деньги можно, ну, и, так
0: согласитесь,
3: сказать,
0: что любая заставка к детективу какой-то криминальной истории будет содержать женское колено, плечо, раскиданную колоду карт и какой-то сосуд спиртный.
3: Ну, значит, это как бы все-таки здесь, в России. Тут это же очень...
0: Если я смотрю детские картинки про пиратов, то там тоже будут какие-то...
3: Думаю, что нет. Символы. Думаю, что нет. Значит, ну, не следует думать, что карты — это что-то вообще такое бандитско-криминальное. Это совсем не так. Потому что это просто вот в России так произошло. Там в 17 году были запрещены все, как бы, буржуазные развлечения, включая шахматы и карты. Но нарком, тогдашний нарком Крыленко, он очень любил играть в шахматы, и во все губернии была разослана директива о том, что вот в губернии, согласно тому, сколько, значит, вот человек живет в этой губернии, должен существовать шахматный клуб с таким-то количеством, значит, шахматистов. Понятно, что это в то время значила рекомендация, значит, из центра. Вот. И таким образом, значит, возникли просто вот шахматные клубы, и шахматы были признаны пролетарской игрой, и поэтому в России, значит, вот развивались шахматы, в то время как во всем мире, конечно, значит, это, так сказать, вообще бессмысленная игра, возбуждающих в людях злобу и ненависть.
2: Ее, кстати, простебал еще классик Коста Бендер.
0: С главным пролетарием Каспаровым во главе, все понятно.
3: Ну нет, дело не в Каспарове, значит. Но
0: я не хочу...
3: Это вот тоталитарная
0: совершенно игра. Временно уходить от вопроса, мне вот, интересует... Я не...
3: Так вот я говорю, что на самом деле карты, безусловно, так сказать, они занимают совершенно другое положение. И вот во Франции, например, очень интересный момент, вам, Александр, было бы интересно, так сказать, там в свое время десятки тысяч домохозяек начали играть в бридж. И не потому, что бридж такая интересная игра, а потому что курсы для домохозяек по телевизору читал Омар Шериф.
0: А кто такой я?
3: Омар Шериф, да. Это вот такой актер очень известный, голливудский. Mm-hmm. Он играл, ну вот для вас, Юра, я объясню, был такой фильм «Золото Маккены». Я нисколько не надеюсь, что вы, конечно, когда-либо смотрели фильм «Доктор Живаго». Я знаю ваш интеллектуальный уровень, так сказать, непонятно. Но вот «Золото Маккены» вы могли смотреть. Вот он там играет шерифа Маккена.
0: Да, нет.
3: Что Гойко Митич?
0: Нет.
3: Я не совсем, кто Гойко Митич. Нет, там он играет шерифа Маккену. Это должно быть вам близко, Юра.
2: А, и то есть, вот, вот, вы хотите
0: вы
2: сказать...
0: Вы понимаете, я как, как бы независимый наблюдатель, это независимый наблюдатель, но я...
3: Так, могу так же больно укусить, как собака Баскервилей. Нет, я не хотел вас Дингу обидеть.
0: Меня-то интересует прикладной аспект. Вот, например, женский взгляд. Вот, Виктория, для вас, как для женщины, кто более... не вам матери ценен, а как, кто более состоятелен как мужчина? Вот популярный музыкант, популярный исполнитель или крутой игрок в бридж? Например, музыку я как дилетант и в том, и в другом музыку я могу как-то оценивать эмоциональном уровне, в общем-то. А наблюдание игры в бридж меня ввергает в тоску страшно. Это некий дополнительный шарм для вас? Вот.
1: Вы знаете, Юр, наблюдание игры в бридж меня тоже вгоняет тоску страшно, особенно это когда во время нахождения в московском бридж-клубе. Вот если там не играть, то вот наш фотограф Володя Байч там все время напивается. И, собственно говоря, это не потому, что... Софья Самойловна, это не потому, что ваш сын алкоголик. Это потому, что, находясь в московском бридж-клубе, просто невозможно заниматься чем-то другим, если ты не играешь в бридж.
3: Вот. Нет, ну Володя не так часто находится в бридж-клубе, а напивается он, так сказать, нормально, так что уж не надо прям так...
0: Ну, про друзей пухает. Так я бы это сам...
1: То есть я, собственно говоря, к чему хочу вернуться? К тому, что, понимаешь, вот этого профессионального игрока в бридж я настолько часто наблюдаю и слушаю. Вот история про Омара Шерифа, которая меня первые 15 раз, когда я слышала, она меня просто восхищала. То сейчас я уже больше не могу ее слушать, но это не потому, что Паша часто повторяется, а потому что я очень много работала с материалом, который вот он мне давал, да.
3: С Омар Шерифом, вот. То есть?
1: Омар Шериф, это материал для тебя, ну ладно. Понятно. Вот. А вот Александра я бы послушала с удовольствием, тем более мы сегодня беседуем с интересными людьми, и вот вы мне, Александр, крайне интересны.
3: Да, не со
1: всякой
3: сволочью, да, вы действительно, полностью с вами согласен.
1: Что-нибудь думаете по поводу игры в бридж?
3: Я вообще больше ничего не буду говорить.
1: Да наоборот, Паша, то есть ты просто сейчас интервьюер, а не интервьюер.
2: Для меня, честно говоря, вот слово «бридж» ассоциируется со словом «бриджа». То есть такие шорты, больше я ничего про это не знаю, честно говорю. Если вы мне сейчас скажете, что «бридж» — это на самом деле то же самое, что игра вот на теннисном корте, они такие шары катают такими клюшками, то я целиком соглашусь. Я правда не знаю, что это в карты игра, карточная ли это, карточная игра ли это. Карточная. Вот, честно говорю, поэтому ничего не могу сказать.
0: Тебя уязвляет, насколько, что ты вот не знаешь?
2: Да нет, почему? Ну я, например, космический корабль не смогу
0: но
2: поднять.
0: Но если, например, через год выяснится, что две трети твоих близких знакомых стали ярыми бриджистами, то ты постараешься как-то стать адекватным и научиться играть в эту сложнейшую игру?
2: А вы же только что сказали вот про замечательного персонажа, который напивается, наблюдая, правильно?
0: Умный, обаятельный человек, но вот он...
2: Понимаешь, это то же самое, что, например, наблюдать за созданием музыки. Одно дело слушать ее или сочинять, другое дело наблюдать за этим процессом. А также и в карты. Может, она там очень интересная игра, а он в ней не играет, да. Сидит, пень по нему, мутоска, сидят какие-то хмурые лица и что-то перекидывается. Ну, может быть, игра-то внутри интересная.
0: Ну, страшно подумать, если бы Александр прибежал ко мне там вот посреди недели. Представляешь, вчера в слабой доле сделал
2: вот, что
0: мажорный аккордик. Звучит.
3: Да, да, то же самое. Но вот это вот, тем не менее, да, действительно.
1: Но
3: вот...
1: с другой стороны, Паша, как ты
0: думаешь? А бриджисты, они как-то, да, вот, да, на мой взгляд, люди ужасно начинают объяснять это вот
3: все.
0: Это вот.
3: Обсуждают все это, так
1: вот,
3: сказать.
1: Александр, здесь произошел интересный феномен. Говорить. То есть я не стала бы трогать тему мужской состоятельности, так вот громко поднятую Юрой, но тем не менее, вот интересный феномен произошел в Пашной жизни, может быть, вы сможете его откомментировать. Все женщины, с которыми он, значит, знакомился за последний год, начинали играть в бридж. Когда они выпивают много спиртного, они начинают разговаривать о раскладах бриджа, допустим. Когда...
3: Это я могу объяснить, это я просто с такими женщинами знакомился в течение последнего года.
2: То есть это не результат вот вашей установки?
3: Нет, не думаю.
1: А вы что-нибудь думаете по этому поводу?
2: Ну, для меня вообще, я могу сказать, что, может быть, опытный игрок вот в бридж, да?
1: Да.
2: Он, может быть, не будет так особо обсуждать со своими друзьями. Это то же самое, что вот есть... Почему это так цепляет?
3: Ну, вот скажи, пожалуйста, вот женщины, с которыми ты познакомился за последний год, они обсуждают тему
1: бридж.
3: Хоккея на траве?
2: Нет, честно говоря, нет.
3: Странные какие-то женщины.
2: Странные. Дело
3: тебе,
2: в том,
3: наверное, просто везет.
2: У меня еще другое, например, любопытство вызывает другой факт. Это то, что, например, автомобилисты, вот, они между собой... автомобилист, это что такое автомобилист? Это человек, которого, ну, по крайней мере, не меньше 30% его жизни занимает автомобиль. Да. И он, может быть, совершенно не профессионально, но встречаясь с другим таким же персонажем там в каком-то автомагазине, начинает прям гнать ему, втирать вот что-то про автомобиль.
3: Ну, то же самое происходит с компьютерщиками, если ты обратил внимание.
2: Да, но компьютерщики — это вообще люди больные, там же облучение идет, у них постоянно... Они смаргивают чаще других.
1: Здорово!
2: А что касается вот Бриджа, мне кажется, я не знаю, опять же, мне кажется, что это обсуждение вот такое, если это по жизни обсуждать, это скорее сразу можно сказать, что человек новичок. То есть, ну ладно, там 15 минут после игры они там типа, вот я бы тебе, если бы ты так, нет, тогда я ничего не знаю, тогда я ничего не могу сказать.
3: Чемпионы мира обсуждают часами. Просто часами. Они, вот я, так сказать, наблюдал, ну, знаю историю о том, как вот ехали два человека, которые выиграли чемпионат мира. Два американца. И вот в самолете 4 часа они тупо вот, значит, обсуждали каждую сдачу.
2: Ну правильно, часа. Так это чемпионат мира, там же большие деньги. Значит, ну, смысл в том, что если, например, какие-нибудь бизнесмены продали пару-другую сотен тонн нефти, уже продали, они все равно будут обсуждать, ты на переговорах, там галстук не так поправил, ты зря ему сказал, что Федя тогда напился. Это было, ну, хотя все уже сделано. Это такой, как бы, попытка снять с себя впечатление от событий, поделившись этим впечатлением от собеседником, который тоже присутствовал, наверное, так.
3: Ну, вот,
2: это скорее собственно психическое.
0: Саша, а скажи, пожалуйста, вот ты из, в отличие от наших гостей, из нашего более старшего поколения, ты, наверное, помнишь классические сцены, когда еще в те длительные обеденные перерывы рабочие зашибали козла, пожилые люди во дворах играли в домино. Вот для тебя, как для человека с обостренным творческим видением мира, заядлый игрок в козла, который с криками «рыба» и с диким грохотом, и с клубами пыли играет домино, и изысканный бриджевый игрок. Это понятие одной категории, одного поля ягода?
2: Или... Вообще, кстати, странная штука. Вот, вот, например, Павел считает, что игра в шахматы, она как бы пролетарская, более пролетарская,
0: да,
2: нежели в карты, да?
0: Заколобая, да,
2: вот, то есть, вот... в принципе, я...
3: Это как-то... вообще тоталитарная игра. Обрати внимание, что шахматы процветают только при тоталитарных режимах.
2: Есть такое, а потому что это как солдатики, только с действия.
3: Но это военные модели,
1: да,
3: игры.
1: Да, уничтожить которые... войско противника.
2: Да, да, да. А что касается домино, то мне
0: очень... А в карты, например, просто противник проигрывает все за ночь просто. И это как нейтронные бомбы, которые вроде бы...
2: Но там нет такой, такой тактики, нет, воплощенной фигуркой, хоть ты двигаешь.
3: Нет,
2: это
3: понимаешь,
2: такой вот...
3: значит, смысл шахмат... Вот есть такая игра «Го» восточная. В философии этой игры заложена как бы идея того, что ты с противником не враг, а партнер. И вы, ваша задача — создать максимум, вот создать красивую партию. В шахматах совершенно другая картина.
1: А вот в музыке какая задача сейчас ставит?
2: Извините, опять нам оператор показывает, что у него кончается аккумулятор в камере. Сейчас мы послушаем композицию, а после этого вот вернемся к нашей, к теме нашего разговора.
3: Чудесно.
4: 73,82 МГц.
0: Созерцательно нейтральное отношение Александра Лаверского к карточным игрокам мы, я думаю, достаточно адекватно уже поняли. И, к сожалению, перебили его речь о том, что у него связано с домино.
2: Да, интересный феномен, я бы сказал. Вообще, азарт там, вот мы говорили вне эфира о том, что какие-то физические усилия, они убивают все-таки азарт иногда, ну, в каких-то определенных играх. Ну, спорное утверждение.
0: Как
2: все-таки
0: бы адреналин, наоборот, должен подстегивать эмоциональную сферу.
2: Вот здесь именно так происходит, именно вот эти удары у них стимулируют.
0: Конечно.
2: Вот, а что со мной был удивительный случай, это вот в бывшем кабаке «Ангара» на Новом Арбате, тут недалеко, вот, открылся такой пивной ресторанчик небольшой, и там продают достаточно хорошее самоварное пивко. И как-то мы туда зашли и здорово набрались с одним кренделем, отмечали успешное окончание концертов певца Стинга в Москве. И получилось так, никого народу не было, было часа 4 уже утра, он там круглосуточно работает, и мы стали играть в домино вот с девушкой-барменом. по-моему, или барменша, нет, по-моему, такого слова. Причем в домино сделано из сахара. То есть корзинка и такие просто упаковочки под сахар. Естественно, никакой логики нет, но был дикий интерес. Был дикий интерес вот в вылавливании этих фишек и в этих штрафных очках непонятный. Между прочим, вот в отличие от карт, там, да, и от шахмат, вот домино более фатальная игра, на мой взгляд.
1: А в чем фатальность домино?
2: Что,
1: в чем фатальность домино?
2: Ну, ты сама подумай. Ты же взрослая.
1: Я взрослая, не понимаю.
0: А вместо рыбы там кричали сахар, да?
2: А вот именно мы ничего не кричали, то есть, ну, нет, кричали рыба, да, то есть для нас это было, во-первых, и приключение, и, во-вторых, вот этот азарт, он был в какой-то момент, вот у меня, по крайней мере, то есть из этой корзинки мы брали, там, в случае, если на руках нет, там, клали, то есть все это было.
0: Ну, Александр имеет в виду, что, видимо, в домино от раздачи зависит намного больше, но если, например, да, партнер такой, как я, то я ввиду своей совершенно спонтанности реакции на положение фишек, я абсолютно непредсказуем соперничающие пары, поэтому фатальность здесь такая достаточно многоплановая.
1: Юра, а ты не обратил внимания на то, что Саша сказала о фатальности именно сахарного домино, который нам таяло в руках?
2: А это вообще, кстати, действительно фатальность, потому что там не может быть победителя, поскольку нет замкнутого круга вот этих вот штучек. Вот, то есть смысл в том, что конечного результата игры вообще не могло быть. А был сам процесс. Вот, кстати, в картах это же нереально. То есть, вот, например, вы бы сели играть в карты, зная... Вот есть же такие люди, прошу прощения, которые могут начать игру там в тот же преферанс, в того же кинга, потом устать, сказать, черт, им завтра доиграем, бросить это. И завтра так и не доиграть. Есть. Вот есть такие люди. Вы бы стали так делать? Вот как карточный игрок.
3: Я, так сказать, наверное, не стал, но у меня был такой случай, один-единственный за всю длинную жизнь.
2: Это вот как раз после которого вы попали в отрезвитель.
3: Нет. Это был потрясающий совершенно случай. У меня была недоигранная пуля. Я все пули всегда доигрывал. То есть, как бы, ну, там серьезная, причем пуля на достаточно крупную сумму. Недоигранная пуля, она лежала у меня в бумажнике. Это было 3 года назад. И какой-то карманник украл у меня этот бумажник. Это была потрясающая история, потому что там лежала 1000 советских рублей и пуля на несколько миллионов.
2: А проигрывающая сторона?
3: Проигрывающая сторона была не я. Ну вот это была вот очень была интересная
2: ситуация. Я бы задумался о связи этой стороны с карманом.
3: Да, я тоже задумался. А.
2: Ну, то есть смысл в том, что, казалось бы...
3: Да, это вот единственный случай, когда я не доиграл пулю.
2: В картах важен результат, все-таки, очень важен. И если бы, например, вам бы сказали, прошу прощения, давайте, Павел, сядем, сыграем, но до конца мы не успеем сегодня доиграть. Вот ради самого процесса. Может быть, вы уж если совсем было бы скучно, уж совсем.
3: Нет, я скажу тебе, что вот, например, как бы вот я же играю в бридж, как бы без денег, там просто это спортивная игра.
2: Но все равно, кто победитель там.
1: Ну, там пошли свои купоны, не денежные.
3: Там нет никаких купонов, это совершенно бессмысленно. Вот то, что происходит в московском бридж-клубе, это совершенно, значит, конечно...
0: А мне на Пашин рассказ такая аналогия видится... эпистолярного жанра, что любила меня цыганская принцесса красоты необычайной, но табор снялся еще до зари и ускакал в пыльную даль, обещала она замуж за меня выйти, богатство несметное сулила, да вот гадкий князек укатил насильно.
2: Гётер.
0: Я считаю, что все вот эти рассказы про многомиллионные пули, которые утащил злостный карманник вообще...
3: Нет, это реальный рассказ. Зачем?
0: Проститутка пьяная плачет и говорит, меня тот замуж звал, и этот меня замуж звал.
3: Как правило, она и не врет, Юра. Я тебе могу честно сказать.
2: Да, кстати.
3: Как правило, она и не врет.
0: Она так сознательно...
3: Она просто... А как правило, обычно вот эти вот истории исходят от каких-то уже проституток, вышедших в тираж. И я тебе скажу честно, что, как правило, это правда. Как вот не дико тебе кажется это. Я понимаю, что, конечно, тебе, так сказать, человеку глубоко культурному, в общем, непонятно, как эти люди могли предлагать проститутке руку и сердце, но тем не менее вот...
0: Меня интересует, я вот слышал про заядлых игроков, как понятие надсексуальные, асексуальные и оторванные от жизни. Я видел в бридж-клубе людей, у которых Задранная штанина обнажала волосатую щиколотку, и тем не менее они беседовали с дамами. Я...
3: Нет, то есть ты хочешь спросить, сексуален ли я?
0: Нет, и
3: несмотря
0: я...
3: Несмотря на то, что я заядлый игрок.
0: И, да,
3: нет,
0: и вдруг
3: совершенно
0: ты,
3: не сексуален.
0: И вдруг ты объявляешь такие глубокие или квазиглубокие познания в, псих, в прикладной психологии проституток как части нашего социума. То есть могу ли я в этом усомниться, или это твое социологическое исследование? Или...
3: Это мое социологическое исследование, тем более, что ты знаешь, что я, значит... часто так или иначе связан там с конкурсами красоты и с этим со всем подобными мероприятиями.
2: У меня ощущение, что Юрий непосредственно связан с преподавательским составом Саратовской школы диджеев, где я получал образование, потому что вы так витиевато говорите, что я просто я уже не слушал, извиняюсь, смысла вашей тирады, а просто это как журчание ручья из уха в ухо.
1: Может быть, это как игра в сахарное домино, как ты еще в...
2: Расскажите-ка поподробнее нам, какое домино.
1: Сахарное домино, я уже забыла. Была еще тысяча в кармане и миллионы пули, проигрываемые
2: Вика,
1: кем-то.
2: Вика, все будет хорошо у вас, не волнуйся.
3: Вика, не волнуйся, что, да, все будет в порядке. А что-то, по-моему, это Юра так вот возбудил всех с рассказами про голую щиколотку.
2: Простите, я хочу вот поинтересоваться у вас, как у людей, может быть, азартных таких в плане карточной игры. Как вы считаете, бизнес азартен или нет? Вот есть люди, которые занимаются бизнесом ради денег, есть люди, которые ради удовлетворения амбиций, а есть ли люди, для которых это спорт?
3: Наверняка. Ну, то есть я просто знаю таких людей, значит, как бы, и, ну, может быть, не так много, но, в общем, не, ну, конечно, большинство людей занимаются ради денег, но, как и большинство, в общем, профессиональных карточных игроков играют ради денег, и буквально единицы играют ради...
2: А какие виды, скажем, азартных игр несовместимы друг с другом абсолютно? Вот в какую азартную игру никогда не будет играть заядлый картежник?
3: В азартную игру?
2: Да.
3: В любую будет, безусловно.
2: Ну, должна какая-то существовать, в которую ни за что не стоит.
3: Нет, как раз вот...
2: Вот именно... который он просто...
0: А в лото миллион, наверное, он никогда не будет.
2: Вот, может быть, в эту...
3: Вот, как бы... Нет, на самом деле настоящий карточный профессионал играет во все игры. Абсолютно не имеет значения, в какие. То есть вот человек, который как бы является профессиональным игроком, то есть он будет играть и очень быстро научится, потрясающе сильно играть в любую игру, включая там Буратино детское. Вот. Угу. Ему совершенно все равно, во что играть. И это как бы одна из форм постановок, вот, шулерских способов обыгрывания людей. То есть им абсолютно все равно, в какую игру заманить играть, условно говоря, лоха.
2: А станет ли тогда вот карточный картежник такой профессиональный, вот, проходя, скажем, вписываться вот в наперсточные расклады в переходе где-то? Раз он такой азартный, он понимает, что это все работа на лоха
3: правило...
2: у них, вот он подцепится под
3: как
2: это.
3: Как правило, профессиональный картежник, профессиональный игрок, он не очень азартный человек. Он фантастически сильно играет во все игры, фантастически сильно, так сказать, разбирается во всех случаях постановок, и, естественно, сам никогда не попадется в эту постановку. То есть наперстки — это чистой воды постановка, которую организовали какие-то люди. Ну, в нее не попадешься, так сказать, даже не попадется даже малоопытный человек. Ну, даже малоопытный не попадется,
2: понятно,
3: а уж тем более профессионал не попадется, ну, ни под каким видом.
2: Ну, то есть ведь существуют же известные какие-то вещи. То есть, в принципе, можно же так поставить вопрос вообще, как что любая игра — это постановка того, кто сильней, для того, кто слабей. Вот, ну, известные случаи, когда какой-то очень сам видел такую картинку, когда очень два дяденьки конкретно вошли, они конкретно слепили постановку, как это называется, для какого-то персонажа такого, который вот просто ехал, никого не трогал. На овощной базе мы как раз вращались. Было такое прекрасное время. Пили еще из стаканов, сделанных из моркови, портвейн. Ну, морковки там разгружали и пили. Вот, и они его там, в общем-то, разделили на какие-то мелкие деньги. То есть он на это подцепился. То есть, кстати, вот такой вопрос. Может быть, это имя и нельзя называть в эфире, но вы, как великий знаток, есть ли у нас в Москве самый серьезный постановщик карточной игры. Это в хорошем смысле слово «постановщик» здесь звучит.
3: Значит, ну, понимаешь, а что... Вот тогда нужно ставить вопрос, что такое самый серьезный постановщик. Самый сильный игрок...
2: Ну да,
3: во все
2: назовем, игры. Назовем это так.
3: Надо разделять, это совсем не то же самое. Ну, есть люди, которые фантастически сильно играют во все игры. То есть, ну, это известные люди, как бы, так сказать, они известны в карточном мире везде. Ну, как бы их все знают. Но это совершенно не значит, что это люди, которые выигрывали в своей жизни наиболее крупные деньги. Как правило, тут не нужно... Значит, вот эти люди, они рассказывали мне систему ценностей. Вот как сама постановка состоит из четырех частей. Первая часть. Это нужно найти человека, у которого есть деньги, который может их проиграть. Вторая часть, одна из самых сложных, это вовлечь его в игру. Потому что он может не играть вообще ни в какие игры. Надо как-то его вовлечь в игру, найти способ добиться того, чтобы он, так сказать, захотел и стал играть. Третий способ, самый простой и легкий, это его обыграть. И четвертый способ, это получить эти деньги.
2: Потому что, кстати, тут ведь можно еще как сказать, что люди не из этого мира, для них, может быть, карточный долг, он так чисто в плане кинофильмов какое-то такое дело чести. Он скажет, да ладно, ну проиграл я тебе, да и что.
3: Да, ну вот тут вот как бы вот самое простое, это обыграть. То есть, естественно, постановщики, это люди, как правило, сами игроки, вот сами шпилевые, условно говоря, получали в лучшем случае 10 либо 15% от выигрыша. Основную часть денег получал именно постановщик, который мог сам вообще в карты играть. Ну, так, очень условно.
2: То есть чисто вот он занимался режиссурой.
3: Режиссурой, да, это, так сказать, вот совершенно... И это, ну, постановки были разные, на самые разные суммы. Особенно это вот процветало там, значит, в 80-х годах.
2: А ведь это, по идее, должно быть тогда очень тесно все-таки завязано с какими-то криминальными структурами. Например, он сказал, а я не отдам, я это серьезно не расценил. Не через милицию же обращаться, чтобы он вернул карточный долг.
3: Ну, как, так или иначе, это, конечно, было как-то завязано с криминальными структурами. Именно потому, что все это было нелегально, все это носило такой, ну, полуподвальный характер. Вот происходит обратная ситуация, игра выходит из подполья, и, так сказать, все становится, как вот было до революции. Там.
2: Я припоминаю, что в моменты моих юношеских, так сказать, посещений ипподрома, вот, ну, это какие-то такие полюции игровые.
3: Ну, понятно.
2: В то время, почему так получилось, меня там привел один старший товарищ, сказал, дескать, вот там так-то, так-то, он там постоянно играл. И он что-то лепетал такое про какой-то подпольный тотализатор. Хотя уже тогда, это же было время, какой-то год, не соврать, ну, 80-е годы, там, может быть, 85-й какой-то вот там. 83-й даже, не знаю. По-моему, в то время там уже официально делались ставки.
3: Нет, ну ставки делались...
2: А свой смысл в подпольном...
3: Нет, на ипподром как бы было единственное место, где все время существовал тотализатор. И вот в конце прошлого века с этим тотализатором было связано вообще огромное количество всяких скандалов. То есть считали, что этот тотализатор обирает людей. А после этого все время существовали официальные ставки. И вот, начиная с конца прошлого века, это не прерывалось никогда, там, несмотря на то, что там Семен Михайлович Буденный был директором ипподрома, но все время там существовал тотализатор. И это был такой островок капиталистического мира в нашей социалистической стране вот на протяжении всех 75 лет нашей коммунистической истории.
2: А вы играли?
3: Конечно, очень много, в общем, до сих пор иногда появляюсь. Но сейчас, правда, не так часто.
2: А вот, ну, я и там тоже существует... не был давно уже...
3: И там существует, ну нет, ну как бы я не был там, может быть, месяца три. Вот. И там существовали всегда как бы подпольные букмекеры. То есть там было написано, что игра, значит, вне касс-тотализатора строго запрещена. Но, тем не менее, существовали люди, которые были букмекерами, которые, так сказать, просто они забирали ту часть. Это как бы немножко нетипичная ситуация для букмекерства вообще тотализаторов. Они просто забирали ту часть, которую должен был забирать ипподром, государственная структура.
2: А вот если вернуться вот, именно к скачкам, как к игре, то есть, ну, покупалось как бы, вот это вот...
3: Давай оговоримся, что не к скачкам, а к бегам. У нас все-таки в основном были всегда бега. Ну, принципиальная разница.
2: Да, к бегам. Вот выдавалась такая тебя на руки картонка, буклетик, ну, в смысле, книжечка.
3: Программка,
2: да, где был там, по-моему, жокей, да, лошадь, да, да, и результаты предыдущих заездов. И все вот с умным видом, да, я тоже вот выверяли. Вот такая-то лошадь тогда-то с таким-то жокеем пришла, у нее, значит, больше шансов, если это же комбинация. Вот они там так умствовали, так они прям вот... А на самом деле вот результат зависел от этого, или результат все-таки зависел от того, что съела лошадь и хорошо ли выспался жокей. То есть можно ли было предугадать там...
3: Нет, ну, безусловно, и до сих пор. Хотя, значит, вот как бы люди старые рассказывают мне, что... Значит, якобы раньше заделанных заездов, заездов, которые... Ну, понятно, что такое заделанный заезд, да? Заделанный заезд — это когда люди просто договорились и с наездником, с жокеем, и заработали денег, да, таким образом. Вот. А, так сказать, от сил лошади это как бы никак не зависит. То вот раньше вроде как этого было меньше. Но даже сейчас, в общем, все-таки, ну, заделать все заезды почти невозможно. Кроме того, если вот ты помнишь, ты вот говорил про тройной одинар, да, тройной экспресс.
2: Тройной экспресс, да.
3: Да, то сейчас вот пытаются, администрация ипподрома пытается бороться со всякими этими делами. Она делает пятерной, шестерной экспресс.
2: Чтобы вероятность была.
3: Чтобы вероятность была гораздо меньше, и, соответственно...
2: Потому что уже нужно шестерых.
3: Сложнее шестерых, да. То есть получается это очень сложно, и поэтому это как бы... В общем, зависит...
2: Ну, тогда и тройной была сложная ставка, ну, считалась.
3: Да-да-да, как будто... только его ввели, это было очень сложно, конечно. Но, так сказать, зарядчики, как это, ну, люди, которые заряжают заезд, они очень быстро приспособились, конечно.
2: Угу.
3: И, значит, как бы начали уже и трех заделывать, и так далее. То есть, ну, то есть, когда ты знаешь двух, тебе уже, допустим, ты точно знаешь, кто пойдет на первое, кто пойдет на второе... Уже на третье ты можешь взять всех, и все равно это окупится, так сказать.
2: Легко. Да, по крайней мере, не потеряешь ничего. Так, ну, тут у нас Юрий взгрустнул.
3: А взгрустнул, как-то. Что-то не нравится ему и подробно.
2: И что-то он, Юра, и что-то там, он там вообще разглядывает лошади. Здоровую лупу. Там. Что вы там увидели в эту лупу, Юрий?
0: Я последнее время, видимо, то ли весна, то ли всплеск интереса наших средств машинной информации к женской теме, к сексуальной теме. Мне подарили великолепную статью, как безболезненно развестись со второй половиной семьи, там, с мужем, с женой. И я...
3: Безболезненно в физическом смысле?
0: Во всех смыслах, вот. И поэтому я совершенно не собираюсь разводиться. Передал бы моей любимой жене привет, да, она спит. И,
2: а мы можем послать сейчас вот Прохора, она раз будет, если ты хочешь. Это у нас практикуется.
0: Спасибо, Александр. Дело в том, что у меня беда другая. Я совершенно никогда не был на ипподроме и никогда не играл.
3: Какие твои годы, Юрий?
0: Да. Переводной дурак для меня это верх вообще сложности в карте.
2: А я, кстати, не смогу сейчас сыграть в дурака. Вот еще одна тема. После кинга очень сложно перестроиться. Ну, я, может, после
0: я
2: проферанса
0: вот
2: вообще
0: мне,
2: не
3: знаю. Честно тебе скажу, что дурак, в общем, гораздо более сложно играть, чем даже проферанс.
2: Я слышал такое мнение, кстати. Мне так вот, что, Юрий,
3: это безусловно,
2: просто... Юрий, вы просто...
0: У Александра было бы интересно спросить. Вот он может поверить, например, что бывает, что в детстве люди не любят одних продуктов, потом становятся ярыми приверженцами. Может ли он про себя проверить, что, например, когда он достигнет 26-летнего рубежа, вот возраста там, или даже когда ему будет 27, что он вдруг станет заядлым картежником или игроком в нарды каким-то вот.
3: Ты можешь... нарды, кстати, вы, Юра, играете?
0: Нет, я не умею.
2: А я тоже, кстати, не умею.
0: И вот, Александр, ты можешь поверить, что ну ты не бросишь музыку там или не бросишь диджейство, как любят тебя называть почему-то в нашей прессе этим оскорбительным, в общем, термином?
2: Это все из-за этой школы. Ну ладно.
0: Кроме шутки, я вам могу статьи принести. Вы теперь московский диджей.
2: Да. Вошел в славную плеяду героев.
0: Разных всяких.
2: Осталось купить бандан.
0: Или бандаж после ротовой.
2: Или вот то, что предохраняет от этого.
0: Как, ты можешь себя увидеть игроком? Вот, например, у меня клиническая совершенно нетерпимость к разбиранию карточных ситуаций, карточных правил. То есть я с удовольствием могу там потратить час времени на разбирание авангардного произведения какого-то, даже въехать в него попытаться насильно.
2: В этом смысле я, наверное, ближе к тебе все-таки. Очень мне сложно вот все эти ситуации анализировать. Скорее всего, у меня это будет на шару. Ты знаешь, меня тут силком пытались тащить, прям вот силком, говорит, ну иди ты, понажимай кнопки вот к этим однорукие бандиты, или как, ну, какие-то там карточки, лимончики, что-то, да, их там, да, много. Я просто не понимаю этого. Я говорю, ну что я буду лупить, потому что я не понимаю, зачем мне это нужно? Не дай бог я выиграю, я приду в следующий раз лупить, и так же, не понимая, там все проиграю, да? Зачем? То есть я, честно говоря, очень с трудом могу себя представить вот каким-то настолько вырубающим, чтобы еще мне было это и правда интересно, и занимал какую-то часть моего и без того слабого вот после того случая мозга.
1: Саша, вот есть такая концепция, что жизнь — это игра. Вот ваша жизнь является игрой.
2: А мы вначале уже это обсуждали.
1: Ну вот, является ли она игрой, на сколько процентов и в чем?
2: Ну, как у всех, я уже говорил, что у каждого человека процентов 30 по жизни — это игра. А иначе он становится базитическим на всю голову.
1: А вот какие правила вашей игры?
2: Это секрет.
1: То есть этого не скажете. А что вы хотите выиграть?
2: Выиграть?
1: Да.
2: Какой вопрос. Какой вопрос чисто журналистский. Но могу сказать, Виктория, что то, что я выиграю, будет принадлежать только мне, и ни с кем я делиться не буду. А так что не собственно... надо на меня так вам всем втроем смотреть.
0: Я единственное могу добавить, что блефует Александр просто виртуозно. До сих пор его жена убеждена, что он великолепный муж. Его друзья до сих пор убеждены, что он великолепный товарищ. На работе до сих пор думают, что он хороший ведущий. Его диски, тем не менее, несмотря ни на что, раскупаются. То есть... Как блефоман Александр просто виртуоз. Понимаете, никто ни разу не докопался до сущности, в общем-то.
1: То есть правилом его игры является блеф?
0: Инструментарий. Сашина правила, как партнер деловой, он, безусловно, очень порядочный, конструктивный, светлый. Опять этот любимый морщинка заломилась.
2: Это все из-за осторожности, Юрий.
3: Вот видишь, даже ты не докопался, значит, до этого.
0: А вот это та самая, как казалось бы, только в женщине должна быть загадка. Но оказывается, и в популярном авторе, и исполнителе должна быть та же самая загадка, чтобы вот...
2: А мне кажется, что у любого человека такая есть загадка.
0: Как писал Джек Лондон, он вложил в уста одной полубезумной персонажине своей, что...
3: Персонажи.
0: Женщина никогда не должна сдергивать с себя последний покров перед самым любимым. Она должна постоянно находиться в состоянии раздевания и все время создавать впечатление, что вот именно эта одежда, именно этот слой последний.
2: Юрий, хорошо, а вот такой вопрос вот вам могу я задать?
0: Конечно.
2: А вот вы, почему вот вы считаете, что, скажем, каждый человек, он под одеждой один и голый. Может быть, у него 5 кож, может, он сам удивляется. Может, сегодня он такой, а завтра такой. Вот Достоевский в «Бесах» же это описал, полных гримлинов, которые сами в себе-то не могут разобраться. Может быть, и в вас уживаются две личности, просто одна задавлена. Откуда вы знаете, что Арнольд Шварценеггер не раздевается догола, и на нем какая-нибудь бабища тощая не скачет и не хлещет его плеточкой?
0: Дело в том, что это как раз вы, как не специалист или не человек...
3: По Арнольду Шварценеггеру?
0: Да, далекие от бабищ с плеточками. А вы думаете, что это какой-то... ну, простите, я в 3 утра слаб в терминах, но это не критический какой-то случай. Бабиш, это достаточно все тривиально. И количество вот этих вот... Ну, ни в коем случае не реинкарнация, а набор ролей, он кажется обширным только носители их. Мне кажется, я такой разный, я такой многогранный, нифига подобного. Все вписывается в очень узкий, очень коротенький списочек ролей, которые человек корежит.
2: Вы рассуждаете как очень прагматичный, я бы сказал, человек, но вы рассуждаете как счастливый человек. То есть вы вот своей тирадой целиком сейчас сказали следующее, что вы целиком управляете своим вторым «я». Но оно у вас все равно есть. А есть люди, которые просто не подвластны своему второму «я». Их вот называют безумными какими-то. И в конце концов, может быть, у них все начиналось с понта, с какого-то, если вы это имели в виду. Но потом этот понт превозобладал, стал их вторым «я» и стал ими командовать в какие-то моменты, которые находят, как вот приступы эпилепсии или там понос, понимаете?
0: Ну,
2: потом он с утра очнулся, посмотрел, что он сделал, типа, и он сам не помнит, как это произошло, он смотрит и думает, это сделал кто-то моими руками. такое состояние, оно, в общем, тоже у кого-то, видимо,
0: дело
2: бывает.
0: Дело в том, что пределы того, что сделано его руками, кем бы то ни было, они весьма узки. Для... Мы не берем случаи каких-то выдающихся людей, коих там навек полчеловека, а обычный средний индивидуум, и не средний индивидуум, он весьма узок в своих проявлениях и убог. И вся эта многогранность...
3: Что ж вы так, Юрий, как-то сразу убог? Ну почему? Давайте лучше, значит, о чем-то хорошем. Ну что вы все время, значит, как-то смешиваете с грязью этого несчастного индивидуума?
0: Ну, если мы возьмем любого гениального, как считается в этом веке, автора, и там, будь это кинематография, музыка, то у него всегда коротенький период в начале, когда через него проходит тот самое воздействие, о котором Александр сказал, что он просыпается в какой-то момент, понимает, что его руками сделано нечто великое по-настоящему. Его это дико прикалывает, вот его среднего обывателя.
2: А вдруг пугает?
0: Как угодно, его переводят в какое-то состояние.
3: Какие-то вы слова, Юрий, употребляете. Ну вот вы имеете в виду великих, так сказать, великого не прикалывает ничего.
0: Ну, кажется, когда молодой Бенюэль с молодым Дали сделал андалузского пса,
3: да, это их прикалывало.
0: Безумно прикалывало.
3: Ну, так это, так сказать, личные, так сказать, проблемы.
2: Не, ну, кстати, Дали-то он реагировал на внешний раздражитель вот тем, что от него эти внешние раздражители ждали. То есть выскочить там на белом коньке из замка.
0: Александр, вы... В том-то все и дело. А потом, приколовшись, они вот сидят распахнутым ртом, ручинки раздвинут, ручонки, а сверху больше ничего не стукает. И он думает, блин, дай-ка я еще такого нафигачу. И все оставшуюся
2: жизнь... Вы имеете в виду поток, это вы имеете в виду конвейер, это совсем другое.
0: Нет,
2: это
0: как совсем другое. Любой вообще человек, который претендует на какую-то исключительность... Там, почти
2: так это уже он уже не имеет права на эту исключительность, если претендует. Исключительность она в том, что на нее нельзя претендовать, она сама приходит.
0: Так она приходит и тут же уходит.
1: То есть ты считаешь, что после какого-то периода любой человек никогда не просыпается утром и не понимает, что он другой?
0: Нет, он тоже его тоже заклинило, в том-то весь и ужас. И он всю жизнь играет себя великого, создает никому не нужные.
3: Существовала масса великих, которым вообще не надо было ничего создать. Нет, в этом-то и разница.
0: Не, масса за всю историю там человечества. Мы не берем эти 20 человек. Дело в том.
3: Нет, почему? Ну, их очень, на самом деле, гораздо больше, чем 20.
0: Вот Александр вытащил глаза, он, видимо, пытается предложить это как-то на себя. Александр, мы вас...
2: Нет, я просто посмотрел на часы и посмотрел, как там оператор не показывает ли нам про аккумуляторы. Потому что вот человек простой, смертный, да, как вы его называете, обыватель, стоит, снимает все, что мы тут разговариваем. Федь, ты хотя бы думаешь, или... А, да, это Федор как раз. Хотя бы ты думаешь о том, что... Ну, видишь, он показывает рукой, типа, молчи, я снимаю. Вот так, какие разные люди собрались сегодня.
3: Порядочные люди бывают, Юрий, вот бывают.
2: Ну что, сперва музыка, потом новости, потом продолжение беседы.
0: Саша, у меня вопрос, уже не касающийся азартных игр, совершенно из, казалось бы, другой области человеческих отношений. Я недавно был на финале конкурса «Мисс Москва-96», и, наблюдая это шоу, великолепно организованное и поставленное, с очень неплохим интерьером, с хорошей организацией, с гостеприимными хозяевами, безо всякой иронии. И я был очень удивлен, что все это шоу вертелось вокруг довольно-таки стайки нескладных девиц, коих ни в коем случае нельзя причислить красавицам. Ну, за исключением, может быть, двух или трех, на мой субъективный вкус. И поражал диссонанс между вложенными средствами огромными, между талантом организаторов. Вот если бы люди делали концерты, это было бы сказочное шоу. Вот. И предметом шоу не то, что они какие-то плохие, там, такие, не такие, но это ни в коем случае не мисс красавицы. Я хотел у вас спросить, у тебя спросить. Пардон, я себя возомнил радиоведущим.
2: Нет, просто это просто тут рядом стоит Прохор, и ты, видимо,
0: да,
2: подумал, что это нас двое.
0: Раздвояется сознание, да. Вот как ты думаешь, зачем вообще придуманы конкурсы красоты? Потому что, в общем-то, люди этим занимаются явно профессионально, кто умеет делать и конкурсы, и шоу. Вот если сделать какой-то грандиозный там концерт и выставить балалайшника, да, я не хочу обозвать балалайк, ну, соло, то явно это будет несоизмеримо совершенно. А здесь вот форма с содержанием как бы совершенно не... Зачем нужны конкурсы красоты? Потому что мы все знаем, что финалистки там и обладательницы призовых мест большинству мужчин просто не нравится.
2: А может быть, тут два варианта, как мне кажется. Первый — это может быть просто такой альтруизм, что вряд ли. Потому что в наше время альтруизм, ну, просто желание по-другому подарить людям праздник, основываясь пусть на каком-то корявом материале, но вот, видимо, такой набрали. Но это предположение очень слабое, и так чисто предположение оптимизма, оптимиста. А второе, на мой взгляд, более реальное, это просто отмывка бабок. То есть, скажем, там уже вот этих мероприятий масса спонсоров, спонсоры все различные структуры финансовые, которые вполне могут, скажем, пожертвовать на этот конкурс какую-то сумму, реально, скажем так, превышающую то, что этот конкурс себя вместит.
0: Ну а почему бы тогда при всем при этом у обычного мужчин, связанных с деньгами, по крайней мере, достаточно сильно развит сексуальное восприятие женщины, такой, в общем-то, брутальный вкус. Почему же тогда не выбрать красивых теток с развитыми вторичными половыми признаками, с хорошей фигурой?
2: Может быть, знаешь почему? Может быть, потому что такие вот они и сами знают себе цену, и их особо не вытащишь туда.
0: Если все равно деньги большие потрачены.
2: Нет, например, если красивая идет баба, да, ты же не подойдешь ни на улице, не скажешь, давай в конкурсе красоты участвуй. Даже если подойдешь,
0: почему?
2: Она скажет, я и так знаю, что я нормальная. Ну, в принципе, у нее и так все есть. Либо она, если она еще и умная, она скажет, что у меня все достаточно. Если она просто глупая и красивая, то есть овощ, да, то она все равно свою задницу возит в овощевозке, в Кадиллаке, там, по парикмахерским. То есть ей это не надо. А, как правило, вот участие в таких конкурсах, оно, в общем-то, дает возможность вот посублимироваться, может. Но это я не знаю, с точки зрения вот, ну, самих женщин.
3: Потом, честно говоря, я все-таки думаю, Юра, что у вас какой-то очень такой своеобразный вкус, не такие уж плохие были девушки на конкурсе красоты, чтобы уж совсем прям так смешивать их.
0: Мне фотограф подарил фотографию из раздевалки с этого конкурса.
3: Ну, из раздевалки, значит, ну что ж, вы еще в женский туалет зашли, Юра, значит.
0: У меня ребенок просто был дико поражен дряблостью живота.
2: Не, ну, кстати, вот такой момент, вот давайте вот посмотрим. Вот есть, например, известная как красотка, как ее считают, Клаудия Шиффер, да? А есть Шаде. Я, например, знаю одного человека, действительно реально существующего, который говорит, Клаудия Шиффер классно выглядит, а Шаде какая-то черномазая, некрасивая. Для меня
0: ноги некрасивые.
2: Да не знаю, но для меня вообще надо. То есть нельзя просто сравнивать тут это адское вымя белобрысое с, например, с утонченностью Шаде. У меня вот такой вкус. Может быть, кто-то западает на морщины. Вот, например, вчера состоялся...
3: Это у вас больная тема, я смотрю.
2: Морщины, конечно. Вчера состоялся конкурс вручения «Серебряная калоша» по ряду номинаций. Там такой персонаж для меня очень так новый. Я, честно говоря, толком не знаю, кто он, чем занимается. По кличке Петлюр. Он вытащил какое-то старое вымя в таких розовых штанах, которое вот показывало там свои вот эти старческие дела. Может быть, для кого-то это... Ну, понятно, что это все делалось в этом контексте как стёб, да? Но...
0: Пани Броня быть... очень хорошая...
2: Да, вот так ее звали, да, польское имя, я запомнил.
0: Шоу-вумен, вы зря совершенно...
2: Ну, я не говорю, что она плохая. Я говорю о том, что... Может быть,
0: нет, она-то вот самоценное вид... просто культурное явление, я нисколько не иронизирую, потому что, в общем-то, она хороший шаман, и Петлюра использует это в своих шоу весьма успешно.
2: Я сейчас говорю об ее образе.
0: Причем здесь она не есть женщина, продукт как форма женская, чем является, в общем-то, конкурсантка конкурс красоты, а пани Брони, она вместе со своим партнером по прозвищу Ленин. Это часть шоу, хорошо поставленного и талантливо организованного.
2: Я говорю про ее визуальное восприятие. Так, может быть, для кого-то она очень прекрасна. Ну, красиво именно. Вот, знаешь, то есть я к тому говорю, что, может быть, действительно вот стоит провести социологическое исследование серьезное вот на ту тему, что является критерием для отбора на конкурс красоты. Вот, это же достаточно интернациональный понятие, раз это конкурс целый, да? То есть, значит, у целого... ну, не круг даже людей, а вот целого земного шара, может, исключая Эфиопию, где там должно быть вымя до колен и уши до плечей, это серьезно, да? Вот. Должен быть одинаковый взгляд на красоту. Вот.
0: Но дело в том, что спутницы гостей конкурса и спутницы членов жюри, тех, кто сидел в портере, они выглядели куда более сексапильно.
3: Ну, я бы не стал так утверждать, Юра. Все-таки, значит...
2: Может, если их там, раздеть, там морщины.
3: Вот, во-первых, там, значит, все-таки были победительницы предыдущих конкурсов. То есть там были не просто спутницы, значит, какие-то так абстрактно взятые с улицы, значит. А во-вторых, все-таки, ну... Они приблизительно одного уровня. Если эти девочки со временем научатся себя вести, это же, ну, они же совсем молоденькие. Им же там 17, 18, 19, ну, мало кому за 20.
2: У них еще лопатки торчат.
3: Ну, они еще молодые девушки, у них еще нет просто опыта.
0: И грабельки.
3: Ну, значит, я не знаю.
0: Лопатки и грабельки.

0: Да Лон, то значит ты помалкивали бы с Дожезом себе. Я ничего плохого-то не хочу сказать, но, в общем-то, так
1: Паша,
0: сказать...
1: а ты же им оценки ставил, половину отсеял ты, Ален Делон.
2: А какой, когда, кстати, вот какой критерий вот отсеял? Вот почему отсеял?
0: Вот я сидел в жюри на полуфинале этого конкурса, значит, вот я отсеял, так сказать, по объективным причинам, то есть если там же девушка не проходила по возрасту, там было очень много молоденьких девочек.
2: А были попытки вот как бы возраст фальсифицировать?
0: Нет. Они, ну,
3: они по годовым кольцам оценивают, они делают контрольный надрез.
2: На пяточных вот областях.
0: Нет, ну есть же паспорт, у нас же страна такая.
2: Паспорт сейчас денег стоит совсем мало уже.
0: Мало уже, да?
2: У меня их 5.
0: Да. Ну вот, не знаю, Юрий, а у вас сколько паспортов? Можно поинтересоваться?
3: У меня один молоткастый, серпастый.
2: А второй на правом плече наколот.
0: Да. Ну вот, я не знаю, я бы все-таки не стал так унижать, значит. А победительница была просто очень милая девушка. И, так сказать, вот в шестерку сильнейших попали, так сказать, я считаю, что действительно симпатичные девушки.
3: Я думаю, что этот шепелявый речитатив, в общем-то, сублимированный образ маньяка, он, конечно, убедил нас в обратном. Тому, что было декларировано, и мы понимаем, что здесь
0: не совсем понимаю,
3: не
0: значит,
3: так
0: почему.
3: Просто.
0: Ну, не да, я не, значит, может быть, не очень хорошая дикция у меня, но совершенно, по-моему, ни к чему это говорить, значит, в прямом эфире. Все и так слышат это.
2: Я предлагаю, может быть, послушать мнение наших радиослушателей, если таковое имеется.
3: Я попросил бы сейчас как-то отфильтровать звонки именно на тему конкурсов красоты.
0: Нет, я попросил бы, значит, фильтровать базар вообще.
2: Телефон в нашей студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то соображения на затронутые нами многочисленные темы, звоните, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Я тут чуть-чуть... Я вообще куда попал?
2: Плохо. Плохо. Дело в том, что там явно неисправное санаборудование и какой-то сзади бульканье, треск. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: А вот я бы хотел задать вопрос такой, Лаерскому. А вот, в принципе, вот, как вы относитесь к панк-музыке, например?
5: К панк-музыке?
4: Да.
5: Такой вопрос музыкальный.
4: Да, ну вообще вот так.
5: Спасибо за вопрос. Хорошо, хорошо.
3: Ты думаешь, из Гилмора победит, Сань?
2: Ну, сейчас, думаю, уже нет, потому что один из них, насколько я знаю, уже покоится. Вот. Но смысл в том, что панк-музыка, опять же, что в нее вкладывать. Sex Pistols очень люблю. Очень серьезный коллектив, очень сильный и очень, кстати, грамотно играющий. Вот эту музыку. А то, что вот иногда сейчас подразумевают под словом панк.
3: Детотен Хостен, да, новый эфир.
2: Это я даже не знаю, не слышал. Ну, когда просто вот этим словом прикрывают неумение и несостоятельность, конечно, это смешно. Я не могу это не любить, просто смех вызывает. Потому что у Sex Pistols все было грамотно просчитано, и на них работало очень много серьезных людей.
3: Ну, а тебе не кажется, что все их потуги, они как-то вот, глядя с сегодняшнего дня, кажутся немножко наивными и искусственными? То есть вот такая отвязность роллингов, например, ранних, да, она и сейчас довольно-таки органичная. А то, что делал Сид Вишес на эстраде, делает сейчас любой нормальный такой демократический, постдемократический панк.
2: Не совсем я с тобой соглашусь, потому что вот если очень внимательно прослушать...
3: My Way, например,
2: да? Нет, ну не My Way, а целиком вот эту пластинку Great Rock'n'Roll Swindle, там может обнаружиться масса таких веселых нюансов по сведению пластинки и по исполнительскому уровню музыкантов, которые вряд ли сейчас уже можно как-то повторить. Можно подражать весьма искусно, но повторить не удастся. Вот я в этом уверен. Но это мое мнение, опять же. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте, уважаемый Саша, все товарищи. Вы просто прекрасно сегодня сидите, слушайте вас одно удовольствие. Жаль лишь, что многоуважаемая сударыня, она чего-то не очень принимает участие в разговоре о женщинах, о предмете, знакомому ей первоисточника. Вот. как вам удобнее будет, если я сразу выскажу свое мнение, или если вы сначала что-нибудь скажете?
5: Да давайте сразу.

0: высказываете вы?
1: Тут я думаю как, что поскольку как бы количество богатых людей у нас в стране растет как-то очень нехорошими темпами, а количество красивых женщин пропорционально не увеличивается, этим людям, чтобы антрепренеров разных не посылать во все города и веси, просто организуются вот такие конкурсы для отсева овощей сквозь специальные сито, в которых вы, как я вижу, как член жюри принимаете участие. Наверное, отсеяли.
0: Хорошая теория у вас. Кстати, не так глупо. В этом есть свое рациональное зерно.
2: Может быть, это какой-то такой философский подход к вопросу.
1: Ну, можете еще о чем-нибудь меня спросить. Кстати, я хотел бы представиться.
0: Да.
1: Я лидер партии кислородной подушки.
0: Угу. Вы знаете, уважаемый лидер, замечательно, это все очень хорошо. Вот все, что вы говорили до этого, было в тему. Понимаете?
1: Ага.
0: Вот, а вот это ж, ну, как бы, уже немножко перегиб.
1: Ладно, больше не буду.
0: То есть, это понятно, хороший авангард, это было смешно на ранней паре. Это я просто говорю откровенно то, что сейчас думаю. Сейчас это уже не смешно, а доставляет вот всем, может быть, даже, кто нас слушает, какой-то, типа, вот такой вариант. Фу, блядь, опять. Понимаете, вот так это называется.
1: Это было сказано для моих друзей, которые под всем...
0: А вы друзьям позвоните по телефону и скажите, я в такое-то время буду туда звонить. Вот, спасибо
1: за... Подождите, да. Ну куда же вы? Куда же вы? Могли бы продолжить.
0: Да, мы слушаем.
1: Ну вы как? Спросите меня еще мне. Я как Vox Populi могу что-нибудь вам еще сказать.
0: Ну, если вот...
1: Да, кстати, я вот был на последнем твоем концерте в Небе и Копыте. Весьма неплохо.
0: Мы очень старались. Спасибо все-таки за звонок. Кстати, после этого концерта похудение произошло у всех участников коллектива. Вполне серьезное. Композиция.
2: Насколько?

0: Вот все-таки Юрий как бы несколько сомневается в том, что на вот эти конкурсы красоты просто не приходят красивые по-настоящему девки. А вот у меня такая возникла мысль. Очень часто, не знаю, как сейчас, вот раньше, по крайней мере, встречались такие объявы, или, ну и по радио давали, что набирается массовка, там, девушек там, от такого-то до такого-то возраста для участия в таком-то фильме. Вот, может быть, конкурс красоты чисто в совковом менталитете, вот здесь он воспринимается как нечто пошлое, порнографическое и такое ущербное. А если, например, дать объяву, что для съемки в фильме там какой-нибудь Людовик XIV набираются такие девки такого-то возраста, вот, они туда все подгребут.
1: Просто дадим эту объяву.
0: В чем дело? Вот те автомобили, на которых мы все сюда приехали, не вместят. Придется на багажник сажать. Нет, я хочу к тому подвести, что, может быть, если дать этому всему какой-то интеллектуальный еще уклон, то, может, и сбегутся нормальные бабцы, и тут ты их цоп. И сказать, на самом деле вы пришли на конкурс красоты. Вот, вот ты как знаток этого дела, как фишка.
1: Наверное, думаю, что да. Но вот видишь, Саш, понимаешь, тут все очень зависит все-таки от личностей, так сказать, вот ведущих. Я, как вот я уже говорил, что если... Может быть, если ты начнешь, так сказать, это делать, то тогда они сбегутся.
2: Ему тетя Надя тогда зенки вытерпите.
1: Ну, это уже другой вопрос. Почему? Это же, так сказать, профессиональный
0: аспект. И Прохор, кстати, тоже. Прохор, да, тоже.
1: Нет, ну, это как бы... Это же профессиональная деятельность, никакого отношения к сексу, собственно, не имеющая. Почему сразу какие-то зенки?
2: Ну, она же... Я не говорю, ну, что она ему яйца оторвет.
1: Юра,
2: зенки вытерпите.
1: Я, в общем, на вас удивляюсь, честно говоря. Я просто... Я вот тут слушаю вас уже несколько человек. Я просто не понимаю, что вы все так буквально понимаете, значит, в конце концов.
2: Ну, ты про профессионализм заговорил?
1: Я профессионализм заговорил, а вы что, значит? Так, тем не менее, значит, я думаю, что вот если, так сказать, личности будут такие, как вы, Саша, вот которые, так сказать, все-таки известны и пользуются уважением среди особенно молодежной части, значит.
0: Есть филейная часть, а есть молодежная.
1: Да, вот именно об этом я и хотел сказать. Вот, собственно, а про филейную часть, наверное, Юра нам лучше расскажет. Хорошо в этом разбирается.
0: Давайте послушаем, что еще мнение может быть.
1: Да, может быть, есть еще какие-то мнения.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, а я хотел бы узнать у Саши, вообще у всех там присутствующих, вообще, а вот что для вас такое грань между порнографией и эротикой, что для вас красивая женщина? Еще... Вы можете сделать такую вещь, я вот только что к вам попал, я вам задал вопрос по банку. Вы бы не могли такую вещь сделать, сказать так вот в радио, так вот, дорогой Влад, так, вот, с тобой там разговаривал, так, Лаэровский, вот так вот, чисто, потому что я сейчас записываю это, я хочу своим это друзьям.
0: Хорошо, дорогой Влад, с тобой сейчас разговаривает Лаэровский.
3: А вот, ну еще извините, все-таки вот скажите, как вы... Что для вас грань между порнографией и эротикой, что для вас идеал женщин. Не только физически, но и, так сказать,
0: понятно, понятно.
3: Ее система ценностей вообще ваша.
0: Спасибо за вопрос. Сейчас Виктория ответит. Мы слушаем вас, Виктория. Вопрос вам.
4: Где грань между порнографией и эротикой? Ну, я думаю, где-то здесь.
0: Вот я, честно говоря, того же мнения
1: придерживаюсь. Ну, тут просто можно, по-моему, ответить. Все же очень хорошо. Вот, эротика кончается там, где начинается Юрий.
4: То есть ты имеешь в виду филейную часть?
1: Да, вот Юрий усиленно пытается все превратить из эротики в порнографию. Это не особенно хорошо, Юрий.
2: Мне лестно быть тем самым водоразделом. Вы не то подумали обо мне.
0: Нет, ты-то не водораздел, ты буй. Давайте следующего радиослушателя послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к теме азартных игр.
1: Очень хорошо.
5: Вот я бы просто хотел спросить у вас, вы, наверное, все там в школе учились, да?
1: Нет, нет, нет, не все, конечно, но многие.
5: Ну, хотя бы некоторые.
1: Да.
5: Ну вот, просто в школе практиковалась такая игра... Ну, в последнее время на фантики, на вкладыши, от импортных жвачек и так далее. Ну вот, по крайней мере, лет 5 это назад было.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю вас. Вы напомнили мне еще, то есть помимо фантиков, то есть это вот там кидать фантики, да, так с уголка стола какого-то. Мы знаете, во что еще играли? В отделочную плитку, вот воровали с домов плитку, отбивали, правда, вот, ну, типа вот такие квадратные прибамбасы, да? Вот там всю мозаику Ленина в школе разобрали, там Лукич был такой, разобрали и играли.
2: Приветствуем вас, выпускник 91-го года.
0: Да, извините, суть вопроса.
5: Так вот, я бы хотел спросить, вот в ваше время такого типа игры были? То есть, ну, там, на конфетные фантики.
1: Безусловно.
0: Спасибо, спасибо, да.
1: Были, конечно, да.
2: Вот самые лучшие были фантики вощеных конфет. Это вот взлетная такая, они были весьма плотные и не промокающие.
1: Ну, вот видите, вот, собственно, вот все-таки как-то я уже даже с ранних классов школы старался все-таки играть не в фантики и не в обертки от жвачек, а вот в монетки. Как вот Юра тут говорил про трясучку. Это была моя любимая игра в школе, поэтому как-то фантики для меня ушли в раннем, в совсем ранних классах.
0: Причем трясучка, она развивалась по двум направлениям. Вот в нее играли одни, а которые постарше подходили, так руки зажимали и все забирали себе. Вот это поколение было. То есть сперва отбирали у нас, потом отбирали мы. Это просто нельзя было не отбирать. А но все это было по-доброму, это все было неагрессивно.
2: У нас был очень, в классе Б был огромный хулиган, который умел, там, мог всех победить вплоть до восьмого класса. Но все время продувал в трясучку. Он так деловито убегал на второй этаж, где были завтраки. Дети с деньгами на завтраке. Набирал тут же на следующий кон и бежал отыгрываться. Опять все проигрывал.
0: Адский человек.
1: Да-да-да. Но это правильно, так сказать. Понимал уже тогда, что, значит, одно дело у детей, которые на завтраке, а другое дело, значит, играть.
2: Проиграть, да.
1: Конечно, это очень правильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Алло, алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Дело все в том, что слушая вашу программу и присутствую как бы в сегодняшней своей жизни, натолкнулся на следующие идеи. Как вы относитесь, вот гости, да, гости, как бы к проявлению такого демонизма, когда мы в детстве были друзья, а вот столкнувшись сегодня в реальных обстоятельствах другого времени и получились враги? У вас наверняка тоже такой был, когда, в общем-то, кореш такой, да, вот, с которым там...
0: Братан, вопрос понятен. Вопрос
6: в детстве пили.
0: Сейчас вот Юрий бьет себя в грудь, сейчас он ответит. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос интересный.
2: Но дело в том, что не хочется ерничать на эту тему, потому что она довольно-таки больная. Но банальная подводка, нельзя войти в одну реку дважды, так и есть такая мудрость древняя и непреложная, что никогда не нужно возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо. И ты будешь по меньшей мере страшно разочарован. Никогда не возвращайся к былым любовницам, к старым друзьям, в места, где тебе в которых
0: было хорошо.
2: Было хорошо, да.
0: То есть... Но тянет ведь, как выпить.
1: Нет, не совсем понятно, Юра. То есть, если вы считаете, что если вы когда-то были дружны с человеком, и вам было с ним очень хорошо, то общаться с ним теперь уже не надо.
2: Если это
1: как бы приятель.
2: Если
1: он
2: эта
1: был.
2: Дружба не развивалась сама собой, то она.
1: Ну, а если она по каким-то причинам, не зависящим от тебя и от этого человека, прервалась.
0: Например, переехал в Америку, да.
1: Да,
0: то потом же вернулся и вот.
1: Или не вернулся, или ты, так сказать, как-то он приехал на год там или на что-то, ну, как-то. Довольно
0: и вообще,
1: странно.
0: Кстати, понятие враги, это же не просто там вот не общаться и неприязнь. Враг это кто? Это кто может как... в подъезде подождать, дать гантелей?
1: Ну,
0: только
1: да.
0: Так, по репе сверху хлоп,
1: да.
0: Все, это вот уже враг.
1: Нет, то есть, тут как бы речь идет не о просто, а не друзьях, а именно о врагах.
0: Да. Это что-то, может быть, это феномен детей и матерей. Ведь известно, что срут в душу больше всего те, кто ее лучше душу знает.
1: Нет, ну я думаю, что человек имеет в виду сейчас, что обстоятельства жизни складываются так, что просто вот как бы жизнь превращается в такой вот кошмар. Но это просто вот поменялись правила игры, а по новым правилам невозможно играть. Трудно. Я думаю, что это так.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте. Мне показалось, что вы как-то немножко неправильно ответили вот на вопросы.
0: Вы говорите погромче, очень плохо слышно.
7: Мне кажется, суть в чем, что когда дети объединены такими детскими интересами, они могут на этой почве строить свою такую маленькую дружбу, но в дальнейшем, когда индивидуум развивается и усложняется, они вступают в то, что называется, ну, как естественный отбор, борьба за выживание. И вот тут как бы мысль о том, что когда-то давно они были очень близки и, может быть, помогали друг другу, а теперь вынуждены соревноваться, вот тут вот у них и начинается двойной усиленный конфликт, который вот приводит к такому серьезному вопросу.
1: Ну, я не думаю, что человек имел в виду совсем детские там какие-то переживания.
2: Нет, ну, а...
0: Ну, еще такой момент, что в таком случае должна быть какая-то мудрость в хорошем смысле этого слова, если уж вы такие там дружки, что там какое соревнование, то есть, ну, да, как,
2: можно там, объектов можно много. Можно-то объединиться, да, и кого-то еще победить.
0: Тут победить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
8: Ну, во-первых, всем доброй ночи.
0: Спасибо.
8: Вот, прежде всего, ведущему, настоящему.
2: Я игрушечный.
8: Ну, типа плюшевый.
1: Как вы зрите в корень?
8: Да, ну, во-вторых, насчет это филейной части, зря вы вообще. Фирма Фили, она интересные вообще вещи надо выпускает.
2: Правда, что?
8: Вот так что.
4: Фирма Фили?
2: Фили и маслы есть такое.
0: Ну, мы слушаем вас, да.
8: Ну, так просто, во-первых, хотел мнение высказать такое, что что-то вот ближе там, там так, 12, там вот, начиная оттуда, вот, как передача из живей шла. Вот, ну, в общем, это все слишком вот серьезно.
2: Устали фигню нести.
0: Спасибо за мнение. Ну а как, серьезная программа, вы все прекрасно знаете, кто эту программу нашу слушает, все прекрасно знаете, что программа изначально, в общем-то, финансируется очень серьезными организациями. Кстати, вот, как пример, я неоднократно приводил, это наша маленькая победа, это прекращение поставки, наконец, этих диких отродий неведомых зверушек, это куриных окороков, так называемых, все это после сигнала нашей программы, после определенного воздействия на определенные органы. Я бы сказал. Мало того, в ближайшее время мы планируем провести такие же акции с такой гадостью, как Сникерсы, Памперсы, Марсы и прочее. Вот это вот все. Да. Все это все.
1: Кока-Колу, Пепси-Колу я одобряю,
0: конечно,
1: полностью.
0: Конечно. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
9: Алло, доброй ночи. Доброй ночи.
10: Если плачет грудничок и краснеет густо.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И я с радостью представляю гостя нашей студии. О, к сожалению, он совершенно ненадолго может у нас пробыть, поскольку у него через вот где-то полтора часа самолет. Это Тарас Потапович Дупла, наш гость из Ташкента и из Ташкентского общества защиты и сохранения ценных животных, редких животных. Центр этот называется «Мандула». Здравствуйте, Тарас Потапович. Скажите, пожалуйста, вот почему такое название у вашего центра, и как вообще пришла идея в городе именно Ташкенте создать центр по защите экзотических, собственно, животных, поскольку там же можно считать, что экзотическое животное — это там тюлень, а они же вот не водятся, собственно, в Ташкенте, насколько мне известно.
3: Не, ну, в принципе, дело все в том, что животные все, они очень вообще близки мне, так как я сам почти животное. Вот, и, ну, в смысле, душой так очень близки. Вот, и вводятся достаточно редкие экземпляры там. Ну, вот, собственно, поэтому там и все, и, так сказать, образовалось.
2: А скажите, пожалуйста, я вот знаю, что как раз сейчас вот у нас тут разродилась как раз эта верблюдица, и вы, собственно, приехали сюда как бы за одним из ее вот, как их называют, черт, научное название забыл, потому что верблюжат — это название для мультфильмов, собственно.
3: Детенышем, да.
2: А, точно, детенышем.
3: Ну, я отпрыск знаю... ее с собой у меня здесь, я принес ее.
2: Да, я вот, кстати,
3: она
2: вижу...
3: Она вот, вот притаилась тоже, он... наушники одела.
2: Да, в сумке там такой...
3: Это она.
2: А, это самочка. Ну, да. Ну, вот я что-то грудки не заметил. Ну, вот, да, что-то там такое виднеется.
3: Она улыбается.
2: А почему, вот, же, ее зовут, ее почему же ее зовут Митей? В таком случае. Вот вы же сказали, что это Митя. Или как бы у вас...
3: Ну, Митя она. Она. А, Митя, она.
2: Митя, она. Понятно. А вообще, скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вот сейчас эту верблюдиху, извините, это так звучит, вот вообще переводить в самолете, если как бы нужно, видимо, наверное, отдельный отсек, она же, извините, гадит, вот уже вот сейчас я вижу там катышки, вот они. Вот, кстати, вот ну, она сейчас
3: все,
2: Прохор.
3: Она
2: Прохор
3: все заметил. Съест, она все съест сама.
2: А, то есть у них как бы вот этот процесс...
3: Да, да.
2: А скажите, пожалуйста, вот ну, вы... Да.
3: Нет, все время обычно в багаж пытаемся сдать такие предметы. Ага. Но, так сказать, работники летательных аппаратов все время требуют с собой в салон. Ага, а очень как... им нравится.
2: А как относятся к этому, собственно, вот соседи, пассажиры?
3: Ну, как правило, отдельным самолетом мы летим с ней.
2: Ага. Скажите, вот поскольку сейчас у нас так зашла уже речь конкретно о Мите, собственно, и как бы вот она тут шевелится, такая, уши у ней там. Кстати, вот, вот скажите, у них вот уши у верблюдов, они вот всегда, когда они родятся, так висят, а встают уже после какого-то возраста? Или как бы вот это такая порода? Я просто с трудом себе как бы представляю и представлял, вот как бы как глядя на большого верблюда, сложно представить себе маленького верблюда. А глядя на маленького верблюда, совершенно забываешь, какой, в общем-то, большой верблюд. Какой. Ну, и что у нее вот это висит, и все это вот там такая, она какая-то...
3: Нет, но дело в том, что просто второй родитель, он неизвестен на самом деле.
2: То есть, в смысле?
3: Ну, в смысле, отец не ясен пока еще, кто...
2: Вот вы сейчас... имеете в виду, что за животное? Или?
3: Ну, вообще, откуда, да, вот почему она тут разродилась, эта верблюдиха, это пока вот остается тайной.
2: Ага. Да. А скажите, отсутствие вот, вот этой системы горбов, вот сейчас я не вижу, собственно, пока горбов, может, когда ее отсюда вынесут, появится. Вот, собственно, это как бы определяется возрастом или породой, или вообще, может, это вообще, кстати, не верблюдица.
3: Ну, возможно, вот, это мутации какие-то, да. То есть вот это сейчас сложно ответить
2: а
3: на
2: вы
3: этот
2: когда,
3: вопрос очень.
2: Когда вы приезжали, собственно, в Москву, конкретно за Митей, вы вот ехали, я знаю, вот вы вот уже знали, что это, как это выглядит, или вы...
3: Нет, я приехал заранее, гораздо заранее, чем вообще все появилось. То есть
2: роды принимать.
3: Нет, тогда еще не было родов. Тогда еще даже в плане не было вообще никаких рождений. Просто долго, так сказать, занимались спариванием верблюдихи.
2: Вот то.
3: Ну да, со всякими разными другими субъектами. Вот. И поэтому, так сказать, и неизвестно, кто же на самом деле является отцом. Не получалось вот у нее что-то сразу-то.
2: Ага.
3: С верблюдами. Ну и с другими, в общем, тоже.
2: Ну, вообще настораживает несколько поедания собственных катышков. Это как бы уже говорит о том, что какие-то, конечно, мутационные процессы прошли.
3: Да, но с другой стороны, это очень даже удобно, можно сказать. Содержать, да, можно дома, в общем, и в любом помещении.
2: Оно же, наверное, вырастет у вас. Вот вы посмотрите, оно как бы такое крупное, крупный детеныш.
3: Не будем загадывать сейчас, насколько оно вырастет еще.
2: Ну ладно, прервемся на музыкальную паузу. После этого обсудим вообще работу центра Мандула, ташкентского центра.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас у программы «Монморанси» совершенно на ненадолгий срок проездом он сегодня в Москве. Тарас Потапович Дупла, руководитель Ташкентской организации по спасению и сохранению редких видов животных. Организация эта называется «Мандула». Вот к нам присоединилась Катерина Половинкина, чтобы задать несколько вопросов. Ну, Кать, прежде я хотел бы все-таки уточнить, потому что как-то у нас вот принято, что словом «мандула» как называют что-то такое очень... Вот, почему вот такое название все-таки? Может быть, это что-то вот у вас... Да, и почему вас зовут Тарас?
1: Ну, насчет мандулы. Мандула — это была такая тетенька, местная героиня, так сказать. Спасла, надо заметить, огромное количество всяких зверюшек от басмачей и прочей. И прочих дяденек недобрых. Вот. И, так сказать, вот мы решили, что «Мандула» будет самое удачное, так сказать, название нашей организации. Угу. Ценной.
0: А сама «Мандула» еще жива?
1: Нет. К сожалению, неаккуратное общение вот со зверюшками. Они ее съели. Не будем об этом.
0: Ладно. А вот ваше имя все-таки, вот вы, и вот судя по вот тюбетейке, по вашему халату полосатому, замечательному, кстати, надо сказать, вы все-таки коренной житель Ташкента, да? Вот арбузы вы нам принесли, там все вот эти дела. А почему же вас зовут Тарас Потапович, а фамилия Дупла очень странная? Вот как бы вы все-таки откуда родом?
1: Ну родом... Дело в том, что мои предки далекие, они все больше по дуплам жили. Вот. Ну и, видать, оттуда все это и пошло. Знаете, они все фамилии, они просто так не даются. Вот. А насчет Тараса, ну, очень любила мама моя Тараса Бульбу. В детстве.
0: То есть замечательного писателя.
1: Ну да, и музыканта.
0: Да, ну вот Катя хотела задать какой-то вопрос.
2: Да, здравствуйте, вот, дорогой Тарас, здравствуйте, радиослушатели. Я почему решила присоединиться? Почему, собственно? У меня назрели вопросы. Как всякая девушка, выходящая в эфир и вообще фигурирующая в средствах массовой информации, я решаю для себя два вопроса в основном. Где взять денег и как выйти замуж? Соответственно, вопросы мои, они более меркантильные и прагматичные. Вот не так давно мы были в Крыму, и там есть дельфинарий. В жутком совершенно состоянии он находится. Спросили, почему. Говорят, что всего бюджета Украинской академии наук, а он под ее ведомством находится, не хватит для того, чтобы провести хотя бы один капитальный ремонт в этом дельфинарии. А на какие же деньги вот содержится ваш центр?
0: И вообще, что это? Как, может быть, мы неправильно несколько понимаем. То есть, может быть, ваш центр — это вы и ваша супруга, вот, Урсула. Вот, да, кстати, она тоже тут сидит под паранчой, тихенькая такая мышечка наша. Вот, а ничего, что я так фамильярно. Просто я знаю Урсулу очень давно, она была... Мы, в общем-то, учились в одном классе, даже скажу вам по секрету, с Урсулой, со старушкой Урсулой. Вот, может быть, это вот вы всего двое, и у вас чисто, может быть, хотя тогда, если они везут Митю, то куда они его везут. Просто я думаю, может, это какая-то скорее бухгалтерская организация, а не как...
1: Ее везут, ее.
0: Ее, да.
2: Нет, но вы про деньги-то.
1: Нет, ну про деньги. Дело в том, что животные у нас выступают.
0: В смысле?
1: Ну, выступают, они стараются, так сказать, развлекать всяческих посетителей нашей организации. Вот. Все очень одаренные животные, как правило, у нас.
0: Ну, мы, вот, например,
1: мы просто так не берем животных никаких туда.
0: То есть, а если, например, уж очень редкий, ну, например, змея с ногами, ну, она тупая, предположим, как ремень, и вы ее не возьмете? То есть, если она не умеет, например, стойку делать или там летку-енку плясать, ну, это я так несколько, может, утрированно.
1: Не, ну, она как выступает? Чем она занята? Она может съесть пищи, там, объем, скажем, ну, приличный объем. Скажем, там, два лося, например, за обед. Чем, так сказать, не интерес публике на радость.
2: Ну, а теперь, да, это и что, это единственное средство к существованию? То есть выступление ваших животных?
1: Ну, в принципе, ну, не совсем так.
0: Ну, вы говорите все на чистоту, то есть мы знаем, что сейчас там в Ташкенте у вас несколько
2: Или если вы не хотите отвечать на этот вопрос,
1: мы давайте тоже оставим поймем. Пока.
2: Замнем. Тогда я к замужеству перейду сразу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что они у вас выступают, и мало того, вот, ну, дрессировки подвержены там в той или иной
1: степени. Нет, они, в общем-то, нет. Сами, да.
2: Сами, хорошо, да. Сами, это еще лучше. Но ведь вы же знаете, что, ну, то есть вы-то знаете, что у животных ведь бывает период, связанный с весной. И, как правило, это не обязательно весеннее время года. А я имею в виду тягу к противоположному полу. Вот в этот период они сами выступают? Нет, или вы освобождаете
1: их? Вы хотите животное закадричили у нас какое-то?
2: Нет, что вы! Что вы? Как-то у вас там много желающих на этот счет?
1: Нет, ну, были, вот, конечно. Ну, так вот прям, чтобы прям так уж...
2: Да
1: прям
2: нет,
1: вот
2: ну что вы, я
1: в открытую
2: об их между собой отношениях. Причем же здесь, как же здесь... Ну что ж, ладно, это мы опустим. Я хотела спросить, вот во время течки выступают они или нет?
0: Или происходит все-таки какая-то, как это сказать, ну, свой такой профсоюзный расклад, когда там оберегают их от излишних нагрузок в момент вот этот несколько неприятный для скотины?
1: Ну, в общем-то, у них, у самих желание всегда есть выступить. То есть они, течка им мешает, конечно, но они стараются все равно. Так как желание, оно, в общем, так сказать, очень сильное выступить всегда.
0: А вот стимуляция какова у вас? Вот они, скажем, выступают. А если вот он, скажем, вот он не выступил, вы ему потом дадите там каких-то яишек съесть или еще что-нибудь?
1: Нет,
0: или...
1: наоборот, мы дадим ему съесть, если он, наоборот, не выступил.
0: Ага. Ага.
1: Потому что желание настолько велико у них к выступлениям, тяга, что, в общем, приходится даже как-то, в общем, это... немножечко сдерживать.
2: А не могли бы вы как-то все-таки... Вы, хотя я уж тут боюсь, вы так прямолинейно мои вопросы воспринимаете. Вы не могли бы все-таки расширить для наших слушателей чуть-чуть вот сам термин «выступают»?
0: Да, ну хотя бы описать, например, какой-то пример. Вот взять конкретное животное из вашего питомника, да, и вот чем оно конкретно занимается. Ну, вообще расскажите, какие у вас есть животные, вот помимо вот этого, вот который в сумке сейчас сидит такой вот.
1: Ну, из сумки-то вам тут не видно, из сумки оно выскочило давно уже.
0: Ага.
1: Вот, так что...
0: Ну, сейчас Прохор будет заниматься.
1: Кстати, она... Нет, ну она прилично себя ведет, в общем-то.
0: Ага.
1: Вот, возможно, кстати, тоже...
2: выступит.
1: Да, здесь. Нет, ну что вы, это на самом деле серьезное дело.
2: Нет, то ну я-то понимаю.
1: Я для этого ее и взял сюда с собой. Вот, так что... А выступают как? Ну, по-разному выступают. Бывают там у них бои всяческие у животных. Вот. Так как не любовь к друг другу. Вот. И, так сказать, у них... развиты всяческие чувства у них, типа зависти и других, так сказать.
2: Наушничество.
1: Да, да. Вот они в основном у них... Так, они, конечно, очень ценные животные, вот, породистые там в своем роде, но все-таки нехорошие. Внутри себя они такие очень недобрые и мерзкие, я бы даже сказал. Ну, могут покусать кого-нибудь, я не знаю. Понимаете, дело в том, что посетителей много нашего заведения. Вот. И если одного укусит какое-нибудь животное, то другим это уже в радость. То есть интерес, понимаете?
2: Да, конечно.
1: То есть, а массовость, она, то есть, как бы тоже влияет.
2: Вот точно так же там дело обстоит с морскими котиками. Вот я имею в виду в этом дельфинарии в Крыму.
0: Ну
1: там,
0: что же,
1: они кусают, что ли, кого-то?
2: Там, если один кого-то укусил, то сбегаются остальные. Сначала они просто радуются. Ну, их специально учили там выражать свое чувство радости. То есть у диких животных, ну, мы не понимаем, как они радуются и радуются ли они. А эти бьют хвостом по воде, ну, это, значит, означает вот радость у животного. Да, как бы. А потом они могут просто последовать примеру вот этого первого укусившего. Ну, и таким образом срывалось несколько представлений сразу. То есть вот, ну, очевидно, то же самое, что вы называете выступлениями, вот они проходили так.
0: Ага. А Тарас Потапович, а есть ли у вас какие-то птицы? И вообще вот в Ташкенте как обстоит дело с такой наукой, как орнитология? Вы вот как, наверное, достаточно большой ученый по ташкентским меркам должны все-таки знать и эту область.
1: Нет, ну, птиц у нас гораздо меньше, конечно, чем зверюшек всяких. Вот. Но есть некоторые
2: экземпляры. А как странно,
1: экземпляры.
2: Да, казалось бы, запаха гораздо меньше. Вот.
0: Да, да.
1: Да. Ну, потому что, я же сказал, они уже сами все, сами за собой, так сказать, убирают свое же. Вот. Поэтому и запаха-то нет.
2: Не кормите, что ли?
1: Нет, нет, кормим.
2: Почему они дошли до такой жизни?
1: Нет, ну я же сказал, что в основном они, в общем-то, поедают свои фекалии, вот, и, так сказать, потом они, их все меньше и меньше, как бы, и вот...
2: Ой, я прошу прощения, тут как бы такая, может быть, немножко мы затронули деликатную тему, но и все-таки, вот вы говорите, внутри-то они, так сказать, не очень добрые, хорошие, а вот они что же, только свои фекалии поедают или друг за другом они тоже могут в сердцах убрать?
1: Нет, ну, дело в том, что стараются, да, стараются свои поедать сами. Бывает, что не удается, конечно, целиком все заглотнуть. Вот. Но для этого они и при других своих товарищах это не делают.
2: О, как мудро, да? Вот человек, ну, то есть, бы ни за что, да, не догадался.
1: Не, ну как не догадался? Люди тоже бывают, вот, так сказать, хомячат в одинаре там где-нибудь.
0: Ну, а все-таки, если вернуться к ташкентским птицам, вот какие-то там существуют, они... Да. Ну, они, по идее, по логике должны быть в более привилегированном положении, чем, скажем, вот просто зверюшки, поскольку они могут помимо вот, вот этого продукта питания, о котором сейчас вы говорили, еще поедать и собственные плоды, там, яйца вот эти. То есть, ну, принимая их, нет, собственно, ну, тоже за выделение.
1: У нас очень сложно. Это проблема, вот, понимаете, птицы есть, их мало, в общем-то. Первая проблема у нас то, что они не летают. То есть, если в других всяких зоопарках и прочих заведениях таких, там им обрезают крылья, подрезают, чтобы они не улетели, то у нас наоборот. То есть, крылья есть, как бы, но слабо развитые.
2: Не
1: могут
2: улететь.
1: Да, мы бы счастливы были, чтобы они улетели, в общем. Вот. Но не получается пока у них. Мы стараемся, все делаем для этого.
0: А не пробовали как-то придавать ускорение посредством, там, может, физической?
1: Ну как же, там, пробовали, конечно, неоднократно причем.
0: И как, ничего не получилось?
1: Ну, уже выбились из сил, да, пробовать.
2: А как пробовали? Вот я знаю, такие есть приспособления.
1: Ну, как пинка, да?
2: Катапульта вот называется. Это даже сильнее, чем пинок.
1: А, катапульта?
2: Да.
1: Ну, нет, мы вот с техникой мы не общались, нет. Мы пытались так, сами, в общем. И всяческими еще вживлениями всевозможных перьев и прочих, так сказать, заставляли питаться птичьими гормонами, которые выделяли, так сказать, из летающих птиц. Вот. Ну, некоторых летающих, особенно летающих птиц. Вот. Но что-то пока, в общем, есть препараты, они, в общем, пока разрабатываются еще новые, потому что старые как-то слабо.
2: Ну, вы так почему-то вот, о чем вас не спроси, так вы как-то пессимистично настроены, а у вас хоть какие-то успехи есть вот в жизнедеятельности этого центра?
0: Ну, какие-нибудь награды правительственные.
1: Ну, успехи какие? В общем-то, в помещении сейчас вот в нашем увеличился объем помещения нашего. Вот, стали выше потолки. Вот. На 20 сантиметров подняли. Теперь 65 сантиметров у нас потолки в нашем помещении.
3: Сколько?
1: 65. А у вас какие дома потолки?
2: Дома?
1: Да.
2: А у меня нет сейчас дома.
1: Да, ну ничего, будет, я надеюсь, скоро. Когда вы решите, так сказать, свои проблемы, вот некоторые названные, я думаю, дома у вас появится.
2: Дай бог, я, собственно, за этим сюда вот и пришла сегодня.
1: Не, ну, нет, ну если с животными вы повяжетесь с нашими, то, конечно... С домом у вас проблемы останутся.
2: Ну, послушайте, давайте мы эту тему в конце концов оставим. Вы так все-таки прямолинейны. Вот, может быть, ну, я понимаю, я боюсь, с другой стороны, вот вас обидеть, что, может, это у вас вообще в порядке вещей. В Москве еще нет, это не так легализовано.
0: Да, это не, как бы не особо развито. Кстати, были ли у вас какие-то случаи, вот, когда там, ну, скажем, сторож какой-нибудь у вас что-нибудь там как бы вмешивался в личную жизнь вашего питомца?
1: Да нет, скорее наоборот, наверное. Скорее, питомцы, они, в общем-то, всегда рады вмешаться
2: в личную жизнь,
1: в чью-нибудь, сторожа, да? Да, личную жизнь, да. Но
2: таким...
1: там у нас в основном сторожихи, у нас сторожей нет.
2: Ага. Вот оно что. А вы бы не могли, вот, вы понимаете, сейчас не все, наверное, смотрят наши телеприложения, поскольку вот там глушат сейчас, насколько я вижу, спортивные соревнования. Вот, вы бы не могли описать вот своих сторожих, как они выглядят? Ну, просто,
0: ну, возраст там, да.
2: Возраст, рост, так, из какой социальной среды эти женщины?
1: Ну, в основном это бабищи такие здоровенные. То есть, ну, иначе просто не справляются по-другому. Да. С животными они очень мощные, как правило. Так что, ну, нужны большие люди. В смысле...
2: Ну, они из самых разных социальных вот сред. То есть, что привело их к вам?
1: Ну, как сторожиха, она сторожиха и есть.
2: Да, ты...
1: сейчас, нет, но сейчас, конечно, бывают разные, приходят люди и с образованием, вот, потому что рабочих мест не хватает, как вы сами знаете.
2: Ну, рабочих мест не хватает, но, насколько я вот поняла, так денег у вас тоже особенно не дают. То есть за идею люди работают, видимо.
1: Ну, лучше за идею работать, да, чем не работать вовсе.
2: Труд да, об... это верно, нет, да, ну, это правда.
1: Труд облагораживает, понимаете ли.
0: А скажите, вот, собственно, Тарас Потапович, вот я так просто хочу, ну, узнать, вы не думаете, что я копаюсь в ваших каких-то, в вашем кошельке, да? Вот вы приехали на замечательном вот таком Мерседесе, вот, собственно, он стоит очень большую сумму. Скажите, как бы, вот, как вы его вообще купили, как-то вообще, как у вас получилось, и на какие, собственно, деньги? Или вы как-то еще вот...
1: Не, ну, вопрос, конечно, неприличный, но мы не будем сейчас об этом... Есть люди, которые, ну, фантастически, так сказать, любят наше заведение. Вот. Часто бывают в нем. И вот они-то как бы много делают для него тоже.
2: Это что же, фанаты просто или какие-то есть?
1: Да, да.
2: Просто
1: это,
2: фан.
1: Да.
2: Они любят животных или...
0: Или вот вас.
2: Или вас, или...
0: Вот вашу... забыл, как зовут. Супругу, собственно.
1: Ну, они помогают.
0: Угу, угу.
2: То тоже получается за идею. Да вы не волнуйтесь, вот ручку положите на место. Вот, кстати, можете ноги в горячий тазик опустить. У нас здесь все условия, так сказать, созданы для того, чтобы просто расслабиться, посидеть, отдохнуть. Вы не хотите
0: это
2: говорить,
0: верблюдец уже,
2: зачем к вам эти люди приходят?
1: Милая, успокойся.
0: Ну что же, на этом, наверное, мы закончим нашу встречу с Тарасом Потаповичем Дупло, руководителем Ташкентского центра по охране и защите ценных пород деревьев «Мандула». Спасибо вам, Тарас Потапович. Я надеюсь, что мы еще свидимся. Счастливого вам
1: наверняка, да.
0: Полета. Всего доброго.
1: До свидания.

0: Кобелино.
1: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я...
2: А записи, потому что ты не одел наушники и в силу... А. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
1: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Хагирка? А, понял, я вспомнил. Нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Так что вот у вас очень уникальная возможность есть, только вот у слушателей «Эхо Москвы» теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малазийские были. Вот они были в стиле хардкор.
2: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу Napalm Death почему-то.
1: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страны, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
2: Вот это он красиво рассказывает сказку.
1: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас я еще тут забыл мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну, детям, значит, пожелали спокойной ночи, там, и одеяльцем их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи. Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, но на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы. Ну, почему вот такую музыку мы поставили? Откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз. Как-то информация прошла вскользь.
3: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
1: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
3: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
1: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
3: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
1: Это ты компьютеру говоришь?
3: Нет, сейчас я говорю это вам. Вам вот обоим. Вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
1: Это компьютеру, что ли?
3: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира — это что такое?
1: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
3: Так.
1: Гринпис.
3: Так, Зеленый Крест.
1: А это кто?
3: Это рядом с Гринпис.
1: А, ветеринары, я знаю, общество защиты животных от насекомых.
2: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
1: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают в режиме автомата и нормально. То есть там ничего не происходит. Так указано, так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда к скакуну, так и ко мне.
2: А плавники не беспокоят вас?
1: Кто?
2: Плавники вас вот эти не беспокоят?
1: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
2: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
1: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо двух голов были два больших глаза. Вот, ну как эти скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
2: Вот эти вот зеленые.
1: Да-да, прозрачные такие. Вот, и все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот, только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не, не для всех все-таки не секрет, что на карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли.

0: просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайф, ну, вот так идешь, и так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает, отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы... Мне казалось, что мне на встрече идут много народа.
1: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
0: Не, ну, для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Они вот еще что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми журналиста.
1: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вот вместе с удостоверениями журналистов, журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу вот тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают. В эту папку и папку дают еще папку.
0: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
1: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
0: Не, конечно, от них. Это...
2: Да
0: их
2: почему
0: и делают
2: же,
0: прям там.
2: Почему же вы так думаете? На самом деле Китай...
0: Почему ты по-другому думаешь? Не, они не... вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
2: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая
0: сильная,
2: гуманитарная,
0: да?
2: Держава. У нас не только люди плохое зрение, имеющие журналистами, становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает, хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
1: массу,
2: как
1: да.
2: бывает, да.
1: Либо с бодуна.
2: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем
1: либо
2: отечестве...
1: сиамский близнец тоже вот это.
2: Да,
1: но это в хорошем, как бы,
2: всем
1: кажется, да.
2: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае... Ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать. То есть там это заметнее. Вот. Там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
0: Да, нет, ну тут зубами за руль, так?
1: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть больше возможностей для развития, так сказать, системы взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища. То есть получается, как бы, ну и также, кстати, они поступают очень часто и с турпоездками, да, и, в общем-то, ну, как бы, да.
0: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну, не только
2: везде.
0: Там, везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
2: Тик,
0: есть.
2: Тик.
0: Вот, тик. Ну, это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то так, то сяк.
2: Есть тук-тук.
0: То есть это вот когда... Вот,
2: это инфекционное.
0: Да, мания вот ходит и
2: тук-тук стучится.
0: Тук-тук стучится
2: в дверь, да.
1: Да. Да.
0: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
1: Кстати, да, у нас сейчас новый человек.

0: человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
1: Да нет, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто, без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
0: Да, ну, вообще, конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождение радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где укажут, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую одну перпендикулярную полочку. Об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так. И мы тут и живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
1: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот, он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужные ему мониторы и лицезреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного
0: так
1: повеселить себя, там, допустим,
0: растянуть меня в длину или,
1: да, да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть, ну, тебе это явно,
0: смотри,
1: не понравится.
0: Намекнул на мое подмигивание.
2: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
0: да,
2: в прямой
0: то есть как
2: эфир.
0: Это делается,
2: вот
0: скажем, это аналог программы А. Вот у них там сидит
1: Антипов. Да, звукооператор. Да, и он все время так бах,
0: нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру. У него как бы на мониторах
1: все. А я думал, у него что-то плохо вот со здоровьем. Он все время эту ручку вот вперед продвинет, и у него сразу в жизни все классно становится. Он так обманный, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставила, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
0: Вот. От самолета, да, кусок вот двигателя, да.
1: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие, и, а тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
0: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим влетать.
1: Людям, опять же, да.
0: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они комоют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
1: Да.
3: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
4: Да.
3: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
4: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению,
3: Саша,
4: сейчас...
3: Саша, да.
1: Он уехал.
4: Да, он уже отбыл...
3: Он уже уехал. уехал. И там...
4: Нет, он не уехал, он просто...
1: Вообще, я хочу, Саш, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот на телефоне звонок.
3: Одну минуту. Я да.
1: Какая минута?
3: Я пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот в 12 ночи я пытался позвонить.
4: Потому что Лаэрский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
3: Ну, Александр.
4: Да.
3: Александр.
4: Да-да-да.
3: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на три.
2: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша согласится.
3: Анонсировать?
4: Да.
3: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, Александр, и брат-близнец...
1: Какой вам брат?
3: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
4: Это весь вопрос, да?
3: Алло.
4: Да-да-да, это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
3: Это немного не вопрос, у меня вопрос и предложение.
4: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
3: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
4: А мы как же?
3: 12 апреля этого года.
4: Да.
3: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
4: Да.
3: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни слова.
4: Uh-huh.
3: В общем дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
4: Компакт уже оставили.
3: Компакт-диски, кассеты, это то же самое повторяется, что и в серии на концертах Владимира Высоцкого.
4: Ну да-да-да.
3: Его безбожно корнают. В общем дело. Мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
4: Ну, это не обкорнанные версии, имеется в виду.
3: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически неиспользованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
4: Угу.
3: Записи с оригинальных альбомов. В общем, дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношение у нас несколько однобокое. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
4: Ну, понятно, можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
3: Я знаю адрес. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
4: Да. Скорее всего, если...
3: Тогда я оставлю на ваше имя.
4: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
3: Только одна маленькая просьба.
4: Да.
3: Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
4: Это само собой, мы всегда...
3: Да. И только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Это я постараюсь вам передать в записке.
4: Хорошо.
3: Хорошо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
1: Да.
0: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
5: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
5: Здравствуйте, близнецы, здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
2: Здравствуйте.
5: И все там присутствующие.
4: Да.
2: Всем привет, вы слышите?
4: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
5: Да,
4: и вот...
5: Вселились в новую комнату.
4: И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
1: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
4: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно, что вы хотели нам сообщить?
5: Да, в общем, ничего.
1: Чисто просто
5: привет.
1: Позвонить хотели, да?
5: Да.
1: То есть мешаете людям работать?
5: Помогают.
1: И зачем же вы помогли, интересно, мне знать.
5: Ну, позвонил.
1: Чисто, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа плюс. Как ее там, передача-презент. Дарить мы ничего не будем, это точно.
5: Почему? Что-нибудь блэк-метальное.
1: Блэк-метальное?
5: Да.
4: Будет. У нас сейчас стоит, кстати.
1: Всю ночь и так блэк-метальное. Ну, сейчас лидер блэк-метал вам споет.
4: Спасибо.
5: Брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скакунов и скакуниц. Или как они там?
4: Скакуниха.
2: Да. У меня тоже была скакуниха.
4: Ну, скакуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И ну, она жила правильно. В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я вот... не с вами, да, Дед Тау?
2: Что-что?
1: Это мы тут
4: вам,
1: между, это мы между собой, да, это мы тут
4: спорим.
1: Да, мы тут спорим. А, давайте сделаем так, вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давай.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого, ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это... У всех президентов свои заморачки. Я вот скакунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну, и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал,
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно Близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про грудилапчатого хвотуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете ли, только что
4: Но я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морда гордо есть, рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые? Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Что нет?
6: Может
4: Врю
6: быть,
4: взял
6: я невнимательно
4: бы.
6: Слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: Грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо
6: да,
1: вам
6: кстати,
1: за...
6: Вот, да. Вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
6: Да.
1: Срочно. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, вот так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции, по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
5: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
5: Да.
1: Ну, попробуйте.
5: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься.
3: Я
1: связи со Стрэнглерсом
3: приведу, тебе? Я приведу, да, они как раз
4: только
3: сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Madness.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
7: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
7: Не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
7: Ну, тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
7: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос, это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я не знаю даже, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разящий, отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии, да, наш же.
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что здесь как бы, в общем-то, да.
4: Же.
1: А у тебя какие
3: мысли? А мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в
1: вот
3: том,
1: как что... он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Но, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете...
4: Не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в чем
4: бы?
3: Дело? Нет, это как раз...
4: Как раз к тебе, да.
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек,
3: голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
8: Здравствуйте, я.
4: Здравствуйте.
3: А, привет.
1: Да, да.
8: Я вас тоже знаю. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте вам передачу.
1: Ага.
8: Ложусь спать, слышите. Малышки ваши, какие маленькие видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да,

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Нужно его не течение. Шлежь, о чем вы боитесь. Что общем Дудаева. Вот паразит какой. Как крыш у нас сидит. На теле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да-да.
2: Стреляла какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. И сильно ранен был. Наверное, больный лежит. Чужие тела юбит, воюет. Да, я дальше читаю. Вчера мэр Женя уехал в Сочи. И отдыхать они туда ездят. Мы тут работаем, они отдыхают. Ну, сволочь.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Вместе есть нам. И заработчиво туда хорошо. Развалили страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи те уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правду. Вообще новости вам дальше читаю.

0: 15 рублей. Это хорошо. $15. Мы еще покажем заду. А то поеду наехать с вами, Александр. Паразиты какие. Да еще забыл сказать. А зря ухотила их оставить. И хотим там встречу. С каким спортсменом там встречается. А с каким не надо не сообщил. Температура завтра высокая. Ведущую вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас буду научить читать.
1: Хорошо.
0: Как вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.
4: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
5: Второе отделение будет спектакль «Работа есть работа», который тоже сделан из-за того, что Дима Межевич, актер нашего театра, блестяще играет на гитаре. Он был всегда увлечен песнями. Он давно очень, и еще до театра, собирал песни Вертинского, доставал ноты и пел их удивительно. Мы его всегда звали даже в поездках, на гастролях, когда возьмет «Тоска по дому». Он всегда приходил и исполнял всевозможные удивительные романсы, забытые, старинные, песни Вертинского, песни неизвестных забытых поэтов, мало печатаемых у нас. И, наконец, в это вылилось в то, что он оформляет музыкально песнями Булата Акуджавы целый большой спектакль «Работа есть работа».
6: И в гостях у нашей программы, как вы уже догадались, Дмитрий Евгеньевич Межевич. Голос, который его представлял, вам также без сомнения знаком. Это голос Владимира Семеновича Высоцкого. Приходом сюда Дмитрия Межевича мы обязаны Лилии Вьюгиной. И я думаю, что сейчас Лилия поподробнее представит нашего гостя.
7: Здравствуйте. Что я хотела сказать? В общем, подробно-то уже представили на самом деле. Просто я хотела сказать, что существует мало исполнителей такого уровня, как Дмитрий Евгеньевич Межевич, потому что обычно в авторской песне слушают все авторов, и очень мало исполнителей могут повторить какую-то авторскую интонацию или что-то привнести свое. Вот у Дмитрия Евгеньевича это вышло совсем по-другому, потому что, например, даже тот же Галич, который сочинял стихи, а потом слышал свои стихи в исполнении Межевича, на мелодию Межевича, потом Галич говорил, что я думал, что эти стихи могут быть только стихами, но вот услышал, как поет Дима, и понял, что эти стихи тоже можно петь. Вот с таких комплиментов мы начинаем.
6: Ну и я, конечно, говорю все те слова, которые обычно говорят в это время. Дескать, здравствуйте и так далее и тому подобное. Но тут нужно сказать нашим геройским радиослушателям, что мы, в общем-то, определились и решили сегодняшнюю нашу встречу с Дмитрием Межевичем провести в форме концерта. Эта форма у нас достаточно часто практикуется здесь, в программе «Монмаранси». Это своего рода получается такой квартирный концерт, старая добрая традиция. Однако этот квартирный концерт мы как бы расплескали по всей Москве и не только. Вот, поэтому вы как бы настраиваетесь, и если вдруг у вас появятся какие-то вопросы к нашему гостю, или, например, действительно заявки, то есть из репертуара авторов, вот, которыми...
7: Вертинского, старинные русские, да, романсы, да. Вы... старые песни, ретрушки такие там, 40-х, 50-х, 60-х, да.
6: Ретрушки, еще ночнушки.
7: Да.
6: Да. Вы можете скидывать на пейджер на наш 956-32-32 для абонента 109-279 ваши пожелания. Ну и уже как бы непосредственно слово вам, Дмитрий Евгеньевич. Вы можете, кстати, как, какое-то сделать обращение вот к нашим радиослушателям, если вот есть у вас что им сказать, что-то такое мощное, например. Или, например, рассказать о том, что вас вот за последнюю, ну, возьмем так, за прошедшую неделю взбесило. Ведь любого человека что-то взбесило. Вот, например, меня вчера взбесил один человек, который посредине дороги встал и не включил аварийную сигнализацию. Вот. Ну и так далее.
8: Это как-то... были, да?
6: Да, естественно. Ну, пешком же, естественно. Да, то есть вот какие-то эмоции ваши, которые за последнюю неделю вы почерпнули?
1: Ну, мне бы хотелось просто спеть песни, и те люди, которые сейчас не спят, если они получат от этого удовольствие, будет хорошо. Ну, что вы предлагали, Лиль?
7: Ну, я предлагала с ретрушек начать, поскольку это так, ну, старые песни, а главное...

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанец» сегодня Дмитрий Межевич. Ну, в общем-то, можно так сказать, что исполнитель, ну вот реально ли тут как бы подписать слово «автор»? Вы наверняка знаете такого человека, Константина Беляева. Вам знакома фамилия, да?
1: Нет, кстати. Нет.
0: Но как бы он приходил к нам в программу, он исполняет такие песни одесского фольклора. Вот это из... Ну, можно провести параллель с Аркадием Северным, плюс они были хорошо знакомы. Вот, у него есть и свои произведения, он также поет классику, очень хорошо у него это получается, вот именно одесские все эти песни. А что касается вас, вот какие-нибудь ваши сочинения мы сегодня услышим? Это не то, что я как бы гоню сразу детскую
1: квартиру. Ну да, у меня есть в основном песни на слова поэта начала века Михаила Кузьмина. Есть и на другие, но это основное у меня. Но я с удовольствием пою песни разнообразных времен. И вот вы сказали об одесских песнях. Я вспомнил такую песню, помню до сих пор такую песню, которую пел, ну, лет 40 с лишним назад. «Ты с Фиксой была, тебя я встретил». Такая редкая песня. И как-то вот в гавань заходили корабли, была радиопередача, и я ее спел. Ну вот, вы меня как-то натолкнули. Если хотите.
0: Конечно.
1: Потому
0: конечно.
1: Что это еще такие истоки, когда я и гитару не знал, что это такое. Ты с Фиксою была, тебя я встретил, когда с форшмаком.

Ты подошла ко мне танцующей походкой и тихо-тихо прошептала, что ж пойдем. А поздно вечером поила меня водкой и завладела моим сердцем.

0: тех пор не стала она плавить огольцов.
1: Мы с Эдуардом Гамоздой, известным достаточно искусствоведом, как-то обсуждали такую тему, что ну, вот в ходе эволюции рано или поздно появляются какие-то новые виды искусства. Ну, даже, может быть, не новые виды искусства, новые формы песен и так далее. Ну, например, молодежь, вот, она сейчас там рейв-пляски устраивает, потребляя какие-то кислотные наркотики и капая в глаза химикальную дрянь всякую, да? Вот, там появляются ответвления уже старой регги, музыки и так далее. То есть все постоянно меняется. Вот что касается вот этого жанра, я имею в виду жанр, ну, такого немножко уголовно-тюремного, да, плана, там же тоже произошли, на мой взгляд, неопытные, значительные перемены относительно того, что было вот во времена, когда была написана эта песня. И мы с Эдуардом обсуждали и пришли к выводу, что, как ни странно, вот в этом жанре никаких изменений не произошло. То есть не появилось, по мнению Эдуарда Гамозды, не появилось так называемой новой тюремной лирики. Хотя изменения там... Вот Лиля что-то хочет...
2: Нет, ушел этот жанр.
3: Нет, дело в том, что он... Я не могу сказать, что он ушел. Просто на нем сейчас хорошо зарабатывают деньги и всякие бездарные личности, типа Шафутинского, да? Они просто это поставили на поток и ничего своего не изобретают. То есть то, что было тогда и почему до сих пор поется. Потому что это как-то вкусно. Это весело и вкусно. А то, что вот делают... Ну, Шафутинский, это просто мне на ум пришло. Нет, а, ну, все он, остальные просто фамилии мы даже уже и не запоминаем.
1: Шафутинский,
3: там,
1: он на самом-то деле достаточно хороший аранжировщик и музыкант. Он играл еще с каким-то ансамблем, то ли там поющие голубые или там поющие гитары, что-то вот в этом роде. То есть я имею в виду от чисто происхождения. То есть, ну ведь неспроста же появились вот эти пунц-пунц-пунц. То есть эта энергия, она где-то родилась, и на ней стали жить очень многие юные особи обоих полов. Так же здесь просто не рождается ничего нового. То есть, ну, как сказать, появляется, давайте возьмем опять же, да, в музыке макарана это появилось, да, сейчас вот это самба Сан-Франциско, да, какая-то новая, то есть понятно, что это тоже может быть на уровне Шафутинского, но это как-то генерируется, а здесь...
3: Саш, ну просто, да, например, вы с Эдуардом, видимо, очень нечасто ездите во всяких частных автомобилях и такси. Uh-huh. Я вот недавно как раз таксист вот мне поставил музычку какую-то новую, я как раз была свидетелем, я слышала вот, что... Ну, какие-то кассеты, но это сейчас похоже на частушки. Просто эти вещи писали люди, все-таки талантливые. А сейчас талантливые люди считают, что это все-таки низкий жанр, и в нем не работают. А работают там какие-то действительно уголовники, которые, у которых, видимо, во время отсидки что-то такое в голове сверкнуло, появилось, да? И они что-то типа частушек поют. И это почему-то очень любят таксисты, вот частники, которые бомбят.
1: Нет, ну тут вот появляются опять некоторые противоречия. Вот недавно с одной известной певицей, да, достаточно андеграундный, мы обсуждали по телефону такую тему, дескать, персонажа, вот этого Мусрыта Насраева, который поет «Мальчик захотел в Тамбов». Вот. И смысл в том, что вся песня построена у господина Мусрата на созвучии чисто лингвистическом. Mm-hmm. Да, вот, хотя Тамбов — город с большими, в общем-то, традициями. И по идее, ну, в принципе, ну что тут говорить, то есть... 80%, наверное, всей России сидело. Там по делу сидело 20%, а остальные 60% по бытовухе. Но, тем не менее, это целая прослойка. Это же, ну, как у Боба Марли его косяк с марихуаной, да? Или как у Элвиса Пресли его блестки, его вот эта гитара. То же самое здесь. Вот ты говоришь, Лиль, что, дескать, жанр, как бы он, ну, не, люди считают ниже своего достоинства им заниматься. Ну, а с другой стороны, хорошо, вот, может быть, то, что делает Том Уэйтс, да? Вот, это же тоже он поет о жизни каких-то людей.
3: Нет, я говорю, да, что талантливые люди почему-то считают ниже своего достоинства, ну, вот сейчас как-то. Ну, ну давай, или давай, считают давай, тему отработанной.
1: Давай вот узнаем мнение Дмитрия.
3: Да,
1: вот что вы думаете? В чем
4: причина? Не знаю, к сожалению, а может, к счастью, вообще ничего не думаю. Я всегда пел песню, потому что она мне нравилась, теоретизировать я не могу.
3: Дмитрий Евгеньевич, а можно, вот, поскольку у нас, вот, как Саша, да, сказал, такой несколько домашний концерт. Дмитрий Евгеньевич, на самом деле, очень часто у себя дома собирает просто кучу народу. Это помнишь, как Толстой очень любил детей? Бывалыч приведет одного, все гладит, гладит по головке. Так вот, Дмитрий Евгеньевич собирает каждую неделю у себя людей дома.
4: Ну, не
3: каждый, каждый месяц. И там прям до 50 человек бывает в маленькой квартирке однокомнатной.
1: Как смотрят вот, на это соседи? Прям... Они же, наверное, базитируют и говорят, что у нас собачки не спят маленькие.
4: Нет, ну это не
3: бывает рано. Это бывает рано. Вот. Но... И там все время люди, поскольку приходят уже там по несколько раз, уже знают репертуар Дмитрия Евгеньевича, и прям с места кричат ему, там, Дмитрий Евгеньевич, давайте-ка вот это. И поскольку у нас была такая лирическая страница, вот первая песня была про любовь, вторая тоже такая одесская шалманная любовь. И я бы хотела попросить Дмитрия Евгеньевича такую очень лирическую песню спеть «Парень девушку обнял».
4: А там же второй голос нужен.
3: Да у вас есть второй, я же знаю, вы поете.
4: Да.
1: То есть ты будешь подпевать, Лиля?
3: Нет, Дмитрий Евгеньевич вторым голосом.
4: Песня «Утесова».

0: известный достаточно в определенных кругах человек, его зовут Георгий Евгеньевич Катько, такая фамилия странная, он выдвинул... Именно Катько, просто Катько, да. Он выдвинул такую теорию, что вот я хочу сказать о мелодике. Вот на самом деле у всех этих песен, которые мы сейчас слышим, действительно достаточно хорошая... именно мелодика, да, вот, а Георгий Евгеньевич сообщил такую вещь, что, то есть он заметил закономерность, что настал какой-то рубеж в развитии отечественной эстрады и музыки, когда вот этот мелодизм ушел, ну, сперва он превратился в штампы, то есть как бы одна и та же мелодия гонялась по кругу, вот, выскакивали разные базитирующие, пели разные слова на это, затем вообще она пропала, и появилась, так называемая, клубная музыка, то, что мы сейчас повсюду видим на каждом шагу, молодежная музыка и так далее. Причем, по мнению Георгия Евгеньевича Катько, вот этот рубеж совпал со ввозом в нашу страну первой партии искусственных, паскудных, на мой взгляд, животных, именуемых левретка. Вот, то есть, левретка, ну, это собачка, выведенная, в общем-то, для богатых людей специально. Она древняя достаточно порода. Это вот маленькая такая дрожащая скотина, извиняюсь за выражение. Но самое парадоксальное, что для нее специально при дворах выращивались микрозайцы, дабы каким-то образом поддерживать охотничий инстинкт этих левреток. То есть парадокс, но это реальная вещь. И как только у нас в стране появился интерес к подобного рода вещам, которые, в общем-то, рождены и существуют для того, чтобы утолить жажду в людях, жажду опекунства. Вот. Сразу это резко сказалось и на музыке. Вот в связи с этим я хотел узнать ваше вообще мнение, насколько вы считаете, правильна ли теория Катько или нет. И вообще вот ваше отношение к животным, в частности, к животным, ну, к искусственным, я бы все-таки сказал. Левретки, баллонки, все вот эти, кто там еще, я их даже не знаю.
1: Ну, к искусственным, конечно, это плохое отношение, что-то какое-то издевательство над естественной эволюцией. Это вмешательство человека.
2: На самом деле, Саня, с ним очень хорошо поговорить о лингвистике, потому что у Дмитрия Евгеньевича существует самостоятельная, давно им разрабатываемая лингвистическая теория. Вот, потому что ты назвал профессора по фамилии Катько, и он сразу очень заинтересовался. Вот просто передаю слово Дмитрию Евгеньевичу, он про свою лингвистическую теорию расскажет.
1: Теории такой нет, просто глупости дурь в голове.
2: Не смущайте, Дмитрий Евгеньевич, рассказывайте.
0: Нет, это действительно интересно.
1: Ну, допустим, Катько. А на конце, да?
0: А, да.
1: А вот если имя Катя, то будет Катько. Это по-украински, да?
0: Да.
1: Вот.
2: Ну, потом там же есть еще
1: литовский,
2: еврейская теория, лингвистическая, литовская,
1: нет, это идиш скорее.
2: Сибирская.
1: Катых. Вот лилько по-украински, а по-сибирски лильких. По-белорусски лилькович. По-белорусски, не по-еврейски.
0: Лилькович, да. Или по-польски тоже, кстати.
1: Да, Лилькевич, да.
0: Лилькевич.
1: А по-еврейски, если поидыш.
0: Лилькельман.
1: Да.
2: Лильман, почему просто?
1: Лильман, Лильштейн, это наидыш. А если по-хибру, то иврит, то это будет уже Лилягива. Вот так вот,
0: а да. Вот, знаете, Дмитрий Евгеньевич, у нас постоянно ведь задают люди вопрос, вот на пейджер шлют тоже, вот 956, я просто напомню.
1: Что, никто не шлет, слава богу.
0: 956-32-32 для абонента 109-279. И вот прислали сообщение следующего рода. Почему вот собака по-украински мужского рода, а по-русски женского?
1: Вот а как по-украински будет собака?
0: Я тоже не знаю. Тут
2: просто... Собак?
0: Собак, Фима. Фима Собак. Вот я...
1: Пес.
0: Пес. Вот все, все, тут понятно. То есть, они же все говорят, а пес его знает.
1: Да.
0: Они говорят собака. Слова собака нет.
1: Пес.
0: Да, давайте, может быть, если вы не против, оденьте наушники, послушаем, о чем хотят спросить вас.
1: А, действительно,
0: наши
1: хотят, я думал,
0: уважаемые. 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Ну, пожалуйста, будьте так пособраннее, поконкретнее, не размазывайте, как говорится, кашу по ложке. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите,
3: пожалуйста. Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот как раз по поводу домашних животных.
0: Да.
3: Вот сейчас появились так называемые электронные виртуальные животные, тамагочи так называемые. Вот в частности Максим Покровский их активно продвигает, передача «Знак качества». Uh-huh. Ну, вот как вы считаете, это вот для грудничков, для женщин пожилых и вообще для людей, это положительное явление или это позитивно чистой воды?
0: Uh-huh. Это именно тамагочи есть.
3: Да.
0: Это весь вопрос, да?
3: Ну да.
0: Спасибо. Ну, Дмитрий Евгеньевич, что вы на это скажете?
1: Ой, я чего-то совсем...
2: Ничего не понял.
1: Если я о песне ничего сказать не могу, а насчет этих виртуальных вы сказали?
0: Да, виртуальные животные.
1: Вот я обратил только, вы сказали слово «пожилых», вот это сибирское слово, фамилия на «их». Потому что там фамилии вот эти вот сибирские, крутых, белых, седых. Вот, а больше, к сожалению, я что-то в этом не разбираюсь. И кто такой Покровский, я не знаю.
0: Не, ну, что касается тамагочи, я тут тоже недавно узнал о них. Как бы была такая теория.
1: Тамагочи?
0: Да, вот, ну, вот это искусственные животные, которых кормят, чтобы они не умерли. Это как бы сделано животное с целью захвата их в заложники вместо людей, потому что настолько человек привыкает к своей тамагочи, то есть срастается с ним, вот, что если у него отнять этот тамагочи и сказать, мы ее не будем кормить, пришли денег просто, то он прямо на другой конец Москвы помчится и пришлет денег. Тем самым не подвергая ни человеческую жизнь опасности, вот такой терроризм, да, ни какого-то животного. Потому что известны уже случаи, когда берут в заложники животных, требуют выкуп. Вот тамагочи тем самым как-то избавляет от этой необходимости.
1: Как же интересно, насколько я отстал от жизни. Вот вдруг так случайно оказался, я приглашен на передачу, и такие вещи узнаю. Виртуальные животные, и вот эти, как собачки называются?
0: Левретки.
1: Левретки, да.
0: Это ужасно. Она дрожит постоянно, и хочется ее согреть. Но если ее посадить на батарею, она дохнет сразу.
2: На самом деле, все равно собаки все равно лучше, чем кошки. Потому что если вывели бы каких-нибудь таких кошек, то это было бы еще хуже.
1: Ну, и кошек, наверное, тоже выводят.
2: От них еще пахнет.
0: Ну, не знаю, мне гораздо ближе все-таки кошки, потому что собака, он дурак. У него большой язык, он нелепо прыгает, он как-то суетится, сумняшись, да, вот есть такое слово.
2: Суетенка. Это от любви, да. От любви.
0: Ну, понятно, любовь тоже должна быть сдержана.
2: А кошки никого не любят и воняют.
0: Ну, кошки — индивидуальные животные. Кошка — это животное индивидуальное, значит,
2: достойное.
0: Если бы они
2: еще индивидуально воняли, а то ведь они на всю квартиру.
0: А собаки, ты хочешь сказать, прям пахнут подзоном. Да? Вот сегодня будем выходить, у нас тут живет одна, я тебе ее дам понюхать. Ну что, может быть, к песням вернемся, да?

0: Не бывает номеров.
1: Чаушеску.
0: А?
1: Чаушеску. Это по-румынски.
0: Ну вот.
1: Чушман.
0: А, и вот я как раз потом подумал. Ведь смотрите, вот если вы по улицам никогда вот не ходили так, чтобы смотреть номера домов, да?
2: Mm-hmm.
0: Вот дома имеют номера, так сказать, с номера 1. 1, 2, 3 и так далее.
2: Ну, они
0: вот
2: так через дорогу,
0: да,
2: раскиданы.
0: Да, вот. Но квартиры, вот, между прочим, тоже с единицы номерой. Вот нет такой квартиры номер 0. Ни в одном доме.
2: Mm-hmm.
0: Вот, так вот. А, значит, это самое, ячейки в компьютерной памяти нумеруются с нуля. Вот, вот я и подумал, может быть, это на самом деле кино-то философское и, так сказать, такое вот тонко-психологическое, намекающее, так сказать, на компьютеризацию и роботизацию человеческого мышления. Вот.
2: А ведь действительно, вот тут вы правы, потому что бывает, сидишь, да, и так думаешь, что их всего 9 можешь забить раз, а их 10, потому что 0 есть, а 10 нет цифры 10. Ну ладно, не берите в голову, я сам уже забыл, что сказал. Спасибо, спасибо вам за звонок. Дмитрий Евгеньевич, ну что вы скажете насчет вот такой цифровой, действительно, нонсенса цифрового?
1: Ну, тоже не в курсанка, потому что, ну, я знаю, какая-то двоичная система есть, которая в машину двоичная, есть такая система?
2: Да,
3: есть двоичная, но на самом деле ее правильно называть троичной, потому что там задействовано 0, единица и двойка.
1: Ага.
3: А называется система двоичная.
1: А называется двоичная.
2: А еще есть где единичка, ноль, единичка, ноль.
3: А слушай, может, это двоичная на самом
2: Наверное,
3: деле?
2: Наверное, это и есть.
1: Да.
2: Давайте, может, к песне
1: ну,
2: лучше
1: ну, давайте.
2: Дальше.
1: Занесло судьбою в третий батальон стал.

0: песни пел Утесов со своей дочерью Эдит.
1: А где же второй голос?
0: А вот она пела вот днем и ночью. Милый, помни обо мне.
1: Нет, просто иногда вы так за Эдит поете, а иногда не поете.
0: Вот я отказался уже от этого.
1: А это очень весело.
0: Веселых. Ну, поезд ушел.
2: Ну что ж, следующая сразу песенка, да?
0: А, пожалуйста.

0: Александр Николаевич Вертинский.
1: А, телефонные звоночки, да? Слушаем. 203-19-22. О левретках, о других замечательных животных. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Доброй ночи.
2: Скажите, пожалуйста, меня интересует, каким образом люди занимаются музыкальной лингвистикой? Знакомы ли они с Витгенштейном, с Овсянником Куликовским? То есть имеют они какое-то философское, вернее, какой-то хотя бы краем уха слышали о философии?
3: То есть вы имеете в виду это о том, что описывал господин Овсянников Куликовский?
2: Зачем? Давайте возьмем Витгенштейн.
3: Угу. Ну, в принципе, вы знаете, их же очень много. То есть, есть же приверженцы и вот и господина Овсянникова Куликовского. Также есть приверженцы Анпер Гедике. Поэтому тут единого-то ничего нету.
2: Я не об этом говорю.
3: Да-да-да.
2: Вы понимаете, когда человек начинает пробивать носом пол, он всегда испытывает чувство какой-то все-таки неуверенности.
0: Что носом, простите, пробивает?
2: Ну, Буратино, он носом полз пробивал,
0: помните? Буратино.
2: Он всегда все-таки, понимаете, это когда всем свойственно первооткрывателям какое-то чувство неуверенности. А самоуверенность, она к добру не приводит. Саш, скажите, пожалуйста, а вот у вашего гостя, вы не можете, если это такой нескромный вопрос, можно вам задать, какое у вас музыкальное образование?
3: Сейчас хорошо. То есть, сперва, наверное, Дмитрий Евгеньевич ответит, затем я, да?
2: Угу,
3: спасибо,
2: вас.
3: До свидания.
0: Я учился 4 года в музыкальной школе по классу гобоя. А на гитаре я сам уже стал осваивать.
1: Что касается меня, то как бы гитару, это действительно самый демократический инструмент. Я тоже целиком полностью осваивал сам. Вот. А так у меня школа по игре на баяне. Вот, плюс я долгое время, это считается долгое время в масштабах такого жуткого занятия, я учился на гуслях. 2,5 года гуслями.
0: Гусляр.
1: Вот, на гуслярах, да. А сейчас я беру частные уроки у замечательного профессора Якуба Магомедовича Стембольского. Кстати, вот мы организовали такой проект с замечательными классическими музыкантами. Там играют музыканты из ансамбля под управлением Башмета, из оркестра Светланова и так далее. То есть масса интересных, талантливых людей. Мы играем классическую музыку, как правило, мои произведения, которые я начал писать, будучи обучаясь у замечательного Якуба Магомедовича Стамбольского.
0: Но... А чему он вас обучает? Какие уроки?
1: Композиторскому искусству.
0: Сольфеджио.
1: Теория композиторского искусства, сольфеджио. И самое главное, он мне показывает некоторые нюансы фортепианной игры. В частности, у нас с ним вышли споры недавно о силе нажатия на клавиши, на клавиатуру. Это очень важно. То есть, я понимаю, что для кого-то это звучит парадокс. Но, например, одно дело сыграет Евгений Кисин, другое дело Рахманинов. Да. Обо мне. Давайте следующий телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
4: Как-никак уйти просто нельзя. Во-первых, вам маленький вопросик относительно того, куда девался ваше сотрудничество с постоянством памяти. В общем, такой прекрасный альбом был, и больше с этим коллективом вы как-то не сотрудничали. Угу. Но больше альбомов не выходило, очень прекрасное сочетание. Во-вторых, вашему гостю, не мог бы он что-нибудь исполнить из репертуара Булата Акуджава?
1: Спасибо.
0: Хорошо.
1: Насчет постоянства памяти, если позволите, я вкратце отвечу.
0: Конечно.
1: Дело в том, что группа постоянства памяти тоже состояла из своего рода классических музыкантов. В то время, это был 88-й год, было, не то, что уже нельзя это назвать необходимостью острой, но все-таки еще было модно сваливать из России. Вот половина их свалила в Израиль, где их забрали в армию, и они сейчас ездят на танке, воюя с арабами.
5: Я их там тоже встречала.
1: Встречала, да, тоже. Вот, причем одна скрипачка, она действительно стала танкисткой. Вот. Но я просто так похвастаюсь. В течение, наверное, месяца должен выйти на компакт-диски вот этот альбом, о котором вы сказали, в плане архивации. Так что сотрудничество быть не может. Я не люблю танкиста. Особенно, если это девушка. Вот, ну, к Булату Акуджаве, да.
0: А, ну, давайте. Ну, мы вот сейчас на Арбате находимся. Я то, что хотел вначале спеть, спою композицию из двух песен. Она связана и та, и другая с Арбатом.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич. Мы слушаем песню в живом исполнении. А сейчас мы послушаем весьма интересную запись, которую вам представит Лилия.
1: Да я-то что я буду представлять? Нет, я просто... Что я-то буду представлять? Просто я хочу попросить у Дмитрия Евгеньевича, чтобы он рассказал как раз историю вот этой вот записи Высоцкого на даче Бабека. Она так ходит у филофонистов в таком названии. Высоцкий на даче у Бабека.
0: А кто это Бабек там... был?
1: А это такой миллионер был. Сируш, да, его звали? Сируш Бабек. Такой полуиранец, полуеще кто-то, я уже не помню. У него была... это, по-моему, запись года 76-го. У него была в то время очень хорошая аппаратура, и она на даче стояла. Вот, в Опалихе, да, по-моему?
2: Ну, эта запись, часть записи была на речном вокзале, в его квартире, а часть...
0: То есть в квартире вот, Бабека вот это.
2: Да, Бабека, да. Ну, это было уже больше 20 лет назад. Мы приехали с другом моим Славой, и записали, саккомпанировали ему песни. Ну, что там особенно рассказывать?
1: Нет, ну просто да. я думаю, что это было бы интересно, поскольку Высоцкий все равно... Есть Высоцкий с оркестром, там, с мелодией или там...
2: А это вот импровизационно. А это, да. Сейчас уже так не повторить, как... Я вот слушаю запись, вот было какое-то очень хорошее совпало состояние творческое, и когда слушаешь уже издаля, то вот хорошо. Я не уверен, сейчас бы так вот получилось бы. Может быть, так бы и не получилось. А в связи с этим я вспомнил, ему очень песня нравилась Владимиру Семеновичу. «Твои глаза зеленые». И обычно я ее слышал, если где-то, ее пели на какой-то мотив непонятный. А у меня ноты есть, старые ноты дореволюционного издания. И там написан композитор и автор слов. И вот это подлинник. И когда я ее как-то спел, это было в Болгарии, ему она очень понравилась. И он много раз потом, когда вот так оказывалось, просил ее петь. Вот. Это мелодия, которой почти ее никто не знает. Вот, потому что поют на другую мелодию.

0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки вот послушать композицию с пластинки, где вы как раз выступали.
1: Евгений Кисин, ДТ.
0: Евгений Кисин, ДТ.
1: Вот, кстати, из лингвистики моей, вот если на «н» кончается слово, то можно «д» поставить, а потом еще и «т».

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич, Лилия Вьюгина, которой мы обязаны присутствием в нашей студии такого гостя. Мы сейчас слушали совместную запись, где Владимиру Семеновичу Высоцкому аккомпанировал Дмитрий Межевич. И по телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с нашим гостем в прямом эфире посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Передать ваши какие-то сообщения. Причем это можно делать даже в течение недели, поскольку этот пейджер, рабочий пейджер программы «Монморанси». Вот уже пришли сообщения следующего характера. Если вам не трудно, неизвестный передает такую вот передачу нам, исполните, пожалуйста, пьесу «До свидания, мальчик».
1: Песню.
0: Да, песню.
1: Ну, видимо, имеется в виду песня «Булата Акуджава».

0: Следующее сообщение весьма странное, впрочем, то есть, прям дословно читаю, просто не исполните ничего, так написано из репертуара «Надежду Плевицкая, я сижу однёшенько с вечера одна». На мой взгляд, несколько странное сообщение, ну, в том смысле, что как бы это же Надежда одна сидит, вот, а при чем тут, как бы, собственно, вот, Дмитрий Межевич? Ну, как-то странно.
1: Ну, можно песни петь и от женского лица.
0: А, то есть...
1: Если нравится песня, какое-то имеет значение. Но я просто этой песни не зных.
0: Ага. Ну что же, тогда... что-нибудь дальше из вашего репертуара.
2: А может, Дмитрий Евгеньевич покажет что-нибудь на стихи Кузьмина? То есть, ну, авторство
0: Владимира
2: музыки?
0: Кузьмина?
1: Давайте. Да.
2: Нет, Михаила Кузьмина.
1: Михаила Кузьмина.

0: Немножко сказывается усталость. Я чуть-чуть спутал рифму. Ну ладно, сейчас, надеюсь. Ну, еще пару песен, наверное, уже.
1: Ну, я не знаю, вы хотели вы это петь или нет. Ну, может быть, так совпадет. Да, погода дождливая, дождик.
0: А, ну давайте.

Сколько нежности в разлуке накоплю я, столь сильнее будет радость поцелуя. И я рад, что мелкий дождь смочил одежду.

0: Стихи Михаила Кузьмина, музыка Дмитрий Межевич.
1: Хорошая музыка с элементами регги. Такие вот флажолеты очень любит использовать этот парень из ансамбля «Полис». Вот опять же пришла на коробочку просьба следующая. Я не знаю, романс «Только раз бывает в жизни встреча», если вы знаете такой романс. И...
2: Ну, он вообще такой избитый. Нет? Как?
0: Да я не знаю, смотрите, как вам. Ну, мне кажется, что просто действительно... Вот Кузьмина мало кто помнит на самом деле. Стихи очень интересные, тем более автор тут. Ну, в смысле, не Кузьмин, а автор музыки, да.
1: Ну, давайте тогда.

0: Давайте, может быть, обратимся к нашим радиослушателям, давайте. Что они хотят. Да, Лилечка,
1: можно
0: говори,
1: я пожалуйста. На
0: конечно,
1: вставлю.
0: Можно. Ты можешь все вставить.
2: Реда, да?
1: Да, просто...
0: Вставь.
1: Просто интересно, почти все стихи Кузьмина, они вроде как написаны от мужского лица женскому лицу, но на самом деле это не совсем так. Все любовные стихи Кузьмина посвящены мужчинам разным, но больше всего Юркуну, да?
2: Нет, Князеву.
1: А,
2: много.
1: Князеву, да, и Князев да. потом застрелился, бедный.
2: Да,
0: какая грустная история.
1: Да, но по другой части. Но все равно очень интересно. То есть такие стихи унисекс, я бы сказала.
0: Вот, кстати, ничего вам не говорит имя Раиса Абельская?
2: Нет.
0: Просто тут просят исполнить песню из ее
1: репертуара. А мне говорит, это бардесса из Свердловска, а теперь из Израиля.
0: О, как, понятно.
1: Да, у нее были такие очень интересные песни.
2: Да, а в связи с чем мы вспомнили о ней?
1: А ну, вот заявочка.
0: Да, просто просят.
2: От нее чтобы... заявка?
0: Нет, но это чтобы вы что-то спели. Ну, может быть, она, кстати, стукнула эту телеграмму. Это же бывает.
2: А из ее репертуара я просто ничего не говорил.
0: Я, кстати, тоже к своему стыду, я даже не знаю. А давайте послушаем, наденьте наушнички, что у нас хотят спросить. 203-19-22, ваши вопросы к Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Вот я знаю, что Дмитрий Евгеньевич пел и сочинял песни на стихи Александра Галича. Даже вроде его на гитаре учил играть. И вот хотелось мне, чтобы он исполнил что-нибудь по Галичу. Это раз. А во-вторых, чтобы вот для нас с другом он спел какую-нибудь песню про маму.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Вот, кстати, ну ладно, тут еще отбили телеграмму, я просто тоже дословно, если вы были знакомы с Акуджавой, то расскажите, какое это было знакомство и подпись «Спасибо». Не знаю, почему я сейчас почему-то это зачел, просто речь шла сейчас о Галиче, ну поскольку...
2: А с Акуджавой это было связано со спектаклем «Работа есть работа», и вот так вот Юрий Петрович Любимов... пригласил его на репетицию. И вот так мы познакомились. Но в основном мы общались, когда мне тогда надо было какие-то песни уточнить. Вот. Я не могу претендовать на то, что мы были очень близко знакомы. Он хорошо относился к тому, как я исполнял песни его. Ну, не более того. Так что не хочу быть нескромным. Как было, так и было.
0: Ну, а что касается вот Галича и композиции?
2: Ну, давайте одну песню спою, песня «Исхода», а потом про маму что-нибудь.
0: Да, про маму.
2: Песня «Исхода», но идущий за мною сильнее меня из Библии. Ну, это больше, конечно, созвучно, конец 60-х, начало 70-х годов, когда был, уезжали люди, ну, в основном евреи. Сейчас это уже, конечно, не актуально. Но что было тогда, то было.

Дайте за таможни и облака от прощальных рукопожатий похудела моя.

Идти, воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощание, как в горле ком. Больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. От этих усатых шатей, от анкеты ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, от заправдышних мерзлых сон, только мертвых сон.

и следа нет. Лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане, в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богатанней, чем безбожная та земля? И под мраморным

я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой, на глаза нахлобучив шляпу, дерзкой рыбой пробивший лед, он пойдет не спеша по трапу в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность, я привык.

0: осталось. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. Кстати, должен сказать, 6 ноября в клубе авторской песни на Осипенко, теперь Садовнической, будет мой концерт в 7 часов. Приходите, кто еще слышит и не спит. Ну, теперь про маму.
1: Про маму.
0: Ну, вот была такая песня в репертуаре Марка Наумовича Барнеса. Написали ее Ван Шенкин, поэт, и Френкель, композитор. Да, ДТ. «Напиши мне, мама, в Египет». Ну, вы, наверное, не знаете, Лилька, вы тоже нет.

0: Еще одну песню про маму вспомнил.
1: Еще одна про маму?
0: Да.
1: Давайте.
2: Нет, ну, слушайте, меня вот это просто поразило, что человек, вот сразу такие имперские интересы, человек в Египте, да, тут же вспоминает, как бы вот, то есть вернее думает, как бы Волгу туда еще пустить, да?
1: И как плюс бы еще,
2: и он сидит в Египте, в жару, да? И просит путевку в Сибирь.
1: Есть следующий момент, тоже несколько непонятный, потому что в то время, когда писалась эта песня, что мог наш советский человек делать в Египте?
2: Да, да.
0: Асуанская плотина.
1: Ага.
0: Это 63-64 год. Строили Асуанскую плотину. Так что ничего такого криминального не было.
1: Ну, как, может быть, сразу еще про маму, еще одна песня.
0: Вот это тот случай, когда песня поется от женского лица. За окошком свету мало, белый снег валит, валит.

0: Вот следующее, опять же, сообщение пришло на коробку. Содержание таковой сообщения. Если не сможете спеть, то тогда расскажите, в общем-то, что касается песен некоего Эльмира Галеева, Валерия Бокова, Михаила Володина и Александр Башлачев.
1: Ну, а Башлачева слышал имя, а этих трех первый раз слышу.
0: А ты, Лили, что скажешь? Понятно, да.
2: Собственно, нет, Михаила Володина, я знаю, это была какая-то такая легендарная фигура, легендарная, потому что какое-то время назад, потому что о нем многие в авторской там среде, в среде авторской песни слышали так понаслышке, но никто не слышал так это вот ушами. Вот. А сейчас он выступает, но вот я что-то даже ни разу его сама не слышала.
0: Ну, давайте послушаем, что думают по этому поводу наши геройские орлы. Да, 203-19-22, ваши вопросы Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Дмитрий Евгеньевич, а вот у меня к вам вопрос такой.
1: Да.
3: Вот известно, что все исполнители такого рода окружены всякого рода легендами, поверьями и так далее. Вот я хотел бы спросить, значит, вот самое большее количество легенд, естественно, окружает Аркадия Северного. Вот, то есть это была такая личность полуподпольная, и, соответственно, поэтому там легенд было гораздо больше, так сказать, слухов всяких и так далее. Вот, и особенно много слухов касается, значит, секретов вот неповторимого голоса его. То есть буквально такое звучание, которое до сих пор никто не мог поделать. Вот. И, естественно, мои знакомые, вот, например, которые этим делом интересовались в свое время, ну, там, так сказать, там записывали друг у друга и так далее. Вот. Они, значит, буквально, значит, рассказывали, ну, действительно, это на уровне легенд, что он, так сказать, вот пел всегда, допустим, с двумя сигаретами во рту. Значит, когда пел, он всегда был направлен лицом на юго-восток. Вот, носил, то есть одевал, когда пел, определенную всегда кепку, такая она была кожаная, потертая слегка. Это тоже была религия, с ней там тоже была какая-то определенная история связана, я уж не помню точно. То ли ему какой-то, так сказать, это уже реабилитированный белогвардеец подарил когда-то, когда он маленький был, ну, что-то не помню вот в этом роде.
1: Ну, реабилитированных белогвардейцев не было, наверное.
3: Вот. Ну, я не помню точно, какая история, потому что она была на самом деле гораздо длиннее. Вот. И потом еще говорят, что он, в общем-то, когда пел, значит, вот ириску разжевывал и приклеивал ее сверху к языку. И именно это вот сочетание вот всех этих приемов давало вот то самое особое неповторимое звукоизвлечение. Ну, конечно, понятно, что, в общем-то, легендарные личности обрастают слухами, так сказать, детали искажаются. Вот. Но, в принципе, ведь какой-то секрет наверняка существовал, потому что ведь вот Высоцкого, например, пытались подделывать, так сказать, куча таких записей, в общем-то, существует. Вот. А Аркадия Северного никто подделывать даже не пытался ввиду очевидного осознания, в общем-то...
0: Ну, понятно, а суть вопроса...
3: Вот еще второй вопрос, да, у меня. Да. Значит, вот если его, опять же, записи послушать, там вот видно, что... Ну, известно, что он, значит, пел по бумажке, там, так сказать, слова путал постоянно. Вот музыканты, которые с ним играли, они тоже... Ну, видели друг друга в первый раз, поскольку это все очень быстро набиралось, это было наполовину подпольно. Вот. Это все было полно каких-то ошибок, огрехов, там всякие лажи постоянно допускались. Вот. А что делает Шуфутинский? Он берет весь этот материал и, значит, так сказать, музыканта долго репетирует, пока у них все это не выйдет, так сказать, совершенно точно. Сам он тоже наверняка на студии перезаписывает себя 10 раз, пока не споет без ошибок. И получается, что он делает работу, которая реально имеет отрицательный смысл. То есть вот самая соль, самая сущность вот того, из-за чего все это вообще можно было слушать, она исчезает. И вот то, что делает Шуфутинский, и тем более подобные ему ребята здесь, это вообще лишено всякого смысла, это как бы невозможно слушать. Тем более...
1: Скажите, пожалуйста, а что вот, как это имеет непосредственно, вот то, сейчас вы говорите, вот к данной передаче?
0: Да, вот как-то я тоже задумчивость.
1: Да, потому что очень много вы говорите, а суть не понятна.
3: Я хотел спросить, вот, ну как вы считаете, действительно ли вот то, что вот Шуфутинский так вот все правильно делает, это вот как бы определяет?
1: Я его мало знаю, так же, как и Северного. Видите, наверное, надо было просто раньше спросить, что... Просто ничего не могу сказать.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Давайте еще один звонок послушаем. Да. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Спасибо большое, что вы сняли трубку.
0: Да, не за что.
4: Я безумно благодарна Дмитрию Евгеньевичу за его творчество, спасибо. За его песни.
1: Но это уже по существу.
4: Крайне приятно. Я вот да. своей матерью сейчас слушаю эту передачу.
1: Да. Приходите 6 ноября на мой концерт в клубе авторской песни.
4: Спасибо вам большое. Большой привет от моей мамы. Она у меня слепая. И для нее ваши передачи, ваши песни большое значение имеют.
1: Может, она какую-то песню хотела бы услышать?
4: Мама, какую ты хочешь песню услышать?
1: Из времен прошлого, прошлых лет.
4: Она говорит, на ваш любой вкус.
0: Угу. Да. Спасибо вам за звонок.
4: Вам большое спасибо за вашу передачу. Большое вам
0: удачи
4: спасибо.
0: Вам. Спасибо. Удачи.
4: А вам здоровья.
0: Спасибо. Вот это важно для нас, вот всех тут сидящих. Это сейчас очень злободневно. Да, особенно в такое время суток. Ну что же, какую-нибудь, наверное, любимую из ваших пьес, да, судя по всему.
1: Извините, мешает это. Это мешает.
0: Да, просто тут у нас свои технические моменты.

год и полгода, считай, рядом с тобой я жил, мимо тебя не взглянул.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Межевич в прямом эфире разносится песни, исполняемые также вживую. Можете общаться с нами по телефону 203-19-22 или посылать сообщение на пейджер 956-32-32 для абонента 100.

0: сетую, не сетую. Я уже,
1: просто так, Дмитрий Евгеньевич ждет, что
0: иду
1: к пенсии.
0: Я уже к пенсии иду. В общем, я поиграл, и пора и честь знать.
2: Довелось ли вам побывать в каких-то зарубежных странах? Вот, и как бы вот ваша оценка вот этого момента пересечения государственной границы. Вот мне это интересно. Это особые чувства. Вот каждый человек, переступая вот государственную границу, испытывает определенные чувства, да, то есть я уверен, что у каждого человека оно разное. Вот каково оно у вас?
0: Ну, оно менялось. Вообще, за границей для советского человека я много побывал. Стран 10-12, может быть. Особенно в то время. Ну, поначалу робость, языка не знаешь. И, конечно, держишься со своей группой. Не потому что так велено, а так заблудиться боишься. Как потом дорогу найдешь. Но по аппетит с едой приходит. Потом я уже стал английский, как худо-бедно учить в 48 лет, когда мне было. Уже проще стало. А сейчас просто с удовольствием, если есть возможность выпорхнуть на какое-то время за пределы, то просто испытываю неизъяснимое наслаждение. Я его объяснить не могу, но наслаждение большое.
2: А ваш любимый напиток, я думаю, пиво.
0: Никакого вообще алкогольного напитка у меня нет любимого. То есть, к счастью, я не подвержен этому. К счастью.
2: Угу. Я предлагаю сделать вот, чтобы послушать еще одну песню, записанную вот Владимиром Семеновичем Высоцким и с вашей помощью. Вот. И ненадолго мы так прервем, да? Сейчас акустический концертик.
0: Как скажешь.
2: Вернемся к архиву. И вы, уважаемые, это к нашим тоже радиослушателям, думайте, задавайте вопрос 203-19-22 или, опять же, коробка 956-32-32 для абонента 109-270.
3: Положи в стакан с водой на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Евгеньевич Межевич и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостем. Периодически на коробочку стекаются всяческие сообщения, просьбы. Вот одна из них к вам. Спойте, пожалуйста, что-нибудь на стихи Гумилева. Если это реально, то вот, я думаю, все были бы рады, они...
0: Такая песня у Вертинского была, китайская акварель на слова Николая Гумилева.

Мы все вообще люди искусства, ну, в какой-то степени имеем постоянные какие-то побочные увлечения. Ну, вот я на своем скромном примере, то есть я, например, занимаюсь лепкой. Вот, Лили, я знаю, вот, коллекционирует шарфики детские.

0: ну и так далее. То есть у всех свои какие-то есть увлечения. Вот интересно было бы узнать о каком-то вашем увлечении, не связанном ни с театром, там, ни с гитарой. То есть, ну, может быть, рыбная ловля.
1: Велосипед.
0: То есть, имеется в виду, вы собираете велосипед?
1: Нет, я не собираю, я катаюсь на нем. В отличие от Влад Шалыча, он в синий троллейбус садился на ходу. А я на велосипед, когда вот что-то берешь, велосипед. Правда, сейчас сложно стало кататься по улицам.
0: Без проблескового маячка.
1: Водители очень некультурные. No polite. Да, но тем не менее, как-то стараешься все-таки. Ну, это очень хорошо действует. Так бы часами и катался. Медитация.
0: Ну, в общем, да.
2: Пока
0: ну,
2: не собьют.
0: Ну, зимой, ой, да, зимой. Зимой-то нужно ставить шипованную резину на велосипед и так далее. То есть, кстати, сейчас же выпускают, по-моему, фирма BMW, не сочтут, пусть это за рекламу, не только мотоцикл, но еще и велосипеды с подогревом сидений, с магнитолой. И так далее. Даже трехместные велосипеды. Вот. Ну, давайте, если вы не против, обратимся, да, может быть, к звонкам, опять давайте, же, наших геройских радиослушателей. 203-19-22, телефон прямого эфира. И ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Доброе утро. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые
3: гости. Вначале я хочу поблагодарить вас, Александр, за вашего гостя, так как я принадлежу к молодому поколению. И для меня вот эта музыка является, так сказать, диковинкой.
0: А что, по голосу не скажешь, что вы молодой? А, ну ладно, еще.
3: Это я болею. Вот. И к вам, Дмитрий Евгеньевич, вопрос. Сейчас среди молодых и не очень музыкантов возникла тенденция исполнения кавер-версий. То есть, когда музыкант исполняет чужую песню, причем автор произведения, как правило, довольно-таки негативно относится к другому исполнению. Вот. Мне интересно, бывали ли такие случаи, когда автор произведения, которого вы исполняли, говорил вам, мол, я вот испортил песню, дескать, больше, мол, не пой, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, могу ответить. Спасибо. Что касается Галича, Клячкина, Дольского, Акуджавы, все там было согласовано, и с их стороны было одобрение. А вот в отношении Владимира Семеновича Высоцкого, тот не любил, никого не признавал, кто бы пел его песни. Поэтому я в те годы какое-то время пел его песни, но потом я когда понял, что это ему не нравится, я отказался от этого. И потом практически даже, когда хотели меня пригласить что-то спеть его песни, я говорю, нет, ну вот я отошел, все. Но он автор, он хозяин, его право.
0: А как вы считаете, вот каково место сейчас в движении авторской песни, если таковое еще существует, занимает вот, ну, неотъемлемые атрибуты тех времен и вечные, как-то, например, палатки, всякие, вот что-то лили говоришь?
2: Я тебе показываю помпоны.
0: Помпоны.
2: Нет, ты говорил именно помпоны, потому что, ну, на утро из палаток вылезают солнышки лесные с помпонами.
0: Да, солнышки лесные с помпонами, они, в общем-то, обычно весьма в упитом состоянии, и они, значит, друг друга ищут по запаху, ориентируются. Они ходят среди сосен, да, такие лесные солнышки
1: ищут. С пеленгаторами.
0: Да, с такими эхолотами, да. Вот. А другой атрибут, ну, это как бы летом они так вот, ага, типа, выступают все. А вот как бы по зиме это высший попс является зажжение свечей и сидение, значит, при свечах и пение вот этих песен. Плюс есть еще один момент, который, кстати, вот заметил Рустам Каримович Гмырь, искусствовед известный, весьма почтенный. Он сказал, что вот все люди, занимающиеся авторской песней, они, как правило, поют в основном вот сами для себя. То есть каждый, вот они сидят в кругу в своем, каждый из них является исполнителем, да? И каждый, слушая другого, думает, быстрее бы он закончил, да, я быстрее возьму эту гитару, и я там, значит, вот спою быстрее. Вот они выхватывают, прям, в общем, происходит какая-то у них постоянная война. Вот. Ну, вот и Гмыря, и, в общем-то, все остальные, они имели в виду тот период, может быть, по 85-й год, да, после 85-го года как бы солнышки лесные стали уже какие-то тоже совсем странные. То есть они, значит, все уже поражали, сейчас одевают свитера ниже колен, спортивные шаровары, тапки с помпонами и ходят с помойным ведром на лестничную клетку просто выносить. его. Вот, то есть, и поэтому мы ничего не понимаем. Мы не можем уже понять, как правильно сейчас реагировать на атрибуты. Вот что сейчас творится с атрибутами? Вот как на ваш взгляд обстоит дело?
1: Ну, я, слава богу, мало бывал в таких компаниях, где пелось много. Мне кажется, когда много собирается поющих под гитару, ничего хорошего нет. В берлоге какой-то один медведь должен быть. Так что не знаю. Ну, мне не приходило. Я как-то уходил, я индивидуалист. Никогда на слетах я не бывал.
2: А Саша, я думаю, именно слеты вспоминает. Именно атмосферу слетов.
0: Будто я там прям завсегдатай.
2: Там просто, на самом деле, активнее вырывал гитару человек, который больше выпьет. Потому что у него уже не было времени других слушать. Он думает, дай-ка я спою. Вот, и уже буду свободен на весь вечер, и дальше буду заливаться.
1: Ну, когда бывало, когда кто-то там оказывался тоже поющий, я старался так уйти в тень.
0: А вот следующий момент. Например, вы едете куда-то, не в турпоездку, а, к примеру, на отдых. Но это отдых на какой-нибудь экзотической природе. Например, там на песчаных берегах Красного моря, да? Там с костерком, шашлычком.
1: Или
0: да, или Мертвого моря. Или, например, там в Алтайских горах где-то, да? И, к примеру, вот, а вы едете просто как частный человек, им просто отдохнуть с какой-то, может быть, компанией. Вас там встречают встречающая сторона, и вы тут видите, что вот там есть гитара. Вот ваши мысли при этом, чувства, действия. То есть, ну, просто вот у меня логическая реакция, значит, если она не очень дорогая гитара, то ее попросту выкрасть и выбросить. Если это какая-то дорогая гитара, сдать в камеру хранения, а по возвращению вот в пункт отлета, когда он станет пунктом вылета, снова ему вернуть, сказать, извини, я пошутил. То есть, ну, не кажется ли вам, что вообще появление гитары на природе и в какой-то компании заведомо вот все-таки на 50% где-то убивает вот нормальный отдых?
1: Не знаю, я так понял, что мне надо с гитарой, куда бы я ни ездил, все равно брать ее. Захочется сыграть, я сыграю. Не захочется, я не буду играть. Но гитару на всякий случай надо брать просто для себя. Неважно, кому петь. Мне, ну, это уже как руки привыкли, это уже какой-то там наркотик, что ли.
0: Нет, ну, естественно, требует, да. Это как бы, да, для вас, да, и для игры.
1: Слушатели это уже не обязательно. Уже это вошло в плоть и в кровь, поэтому берешь на всякий случай. Хотя можно взять и к ней не притронуться. Вот, ну, как этот вот тот бронепоезд, который стоит на запасном пути.
0: А, о, как. Давайте следующий телефонный звоночек. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Здравствуйте.
3: Теплой луны вам и рассвета.
0: Спасибо, уважаемые, мягкой расы.
3: Да-да, вот именно. Вот, без этого было бы, конечно, не помню.
0: Это вообще никак.
3: Вот, значит, хочу я задать Дмитрию Лилечке целую ручку. Александр, вам большое спасибо за действительно за гостей вот таких вот. Мне просто интересно узнать про Владимира Семеновича Высоцкого, то есть мнение Дмитрия Евгеньевича. Вот, как все-таки ушел Владимир из жизни, потому что тут молодые люди вроде звонят, они молодые, они, в принципе, не знают вот именно, на чем эта каша завернулась вся, именно Высоцкий же пел, да, «Не люблю фатального исхода». То есть в чем выразился этот фатализм? Был ли он в самом начале заложен в нем, или потом когда-то где-то что-то все это развернулось? Вот. И вообще хоть какой-нибудь вот случай, вот именно произошедший именно, когда Дмитрий, значит, Евгений соприкоснулся с Владимиром, что было с ним. Вот я, например, живу здесь рядом Матвеевка, да, я в Кунцеве. Вот, как-то ребята ночью зашли, мужики, хотели выпить. А он жил на 10-й Матвеевке, значит. Вот, они стукнули в дверь, значит, мол, послали, говорит, давай стакан там у кого-нибудь найди. Ну, позвонил, значит, вот. Говорит, мужик, короче, давай быстрее стакан, чтобы вот таких, значит, дела. Ну, там зажегся свет, потому что уже было поздно, где-то 2 часа ночи. Вот, и Владимир Семенович сказал, вот, дал, значит, курицу, короче, стакан, говорит, мужики, говорит, вы, говорит, жрите, говорит, пейте, ну, извините за выражение, и, говорит, давайте, дергайте, потому что мне надоело, мне уже соседи, я уже не знаю, вот. Вот такой случай. Потом у меня еще такой вопрос. Вот вы знаете, вот когда в театр приходят люди, да, вот какой именно вот возрастной ценз есть, например, мне очень интересно знать, в каком возрасте, может, человек, например, захотел он что-то, например, поиграть.
0: Вы имеете в виду публику или актера?
4: Нет, актера. Нет, человек вообще извне. Вот, например, у него проснулись чувства какие-то.
0: А,
4: вот,
0: понятно.
4: Вот, да, вот у меня такой, например, возраст у человека. Вот может он прийти сказать, вот, знаешь, скажет, мужик, ты что, куда ты лезешь? Ну, ты уже старый совсем. Может,
1: а, прийти захотеть играть на сцене?
4: А, да, скажут, если вам хуй, ну, куда вы, мол, лезете? Я вот, понимаете, к чему хотел сказать? Я, в общем-то, с Сергеем Есениным, я знаю то, что Высоцкий приходил на студию, слушал его голос, да. В принципе, он, мне кажется, и поставил как раз, здесь он с Есениным сошелся. Ну, когда там сказали в Америке, что умер там второй Есенин, правильно, Владимир Семенович все в себя впытал, и Пушкина, естественно, все выплеснул, может быть, 2 раза больше. Может быть, он не успел это сделать, потому что мешали ему. Вот. Я просто слушал, когда Валерий Золотухин читал «Черного человека», мне просто было смешно. Он вышел просто, понимаете, я не знаю, я не могу судить никого, потому что не судите, судимы будете. Но он просто, можно сказать, с моей точки зрения, субъективной, просто бездарно прочитал Сергея Есенина, вот эту вот поэму, эту «Черную борьбы вот, окружающей среды» и Сережа, который на него давила. Он просто это не раскрыл, и то есть он не вошел в душу.
0: Зато когда... вот, извините, что перебиваю, Бумбараша хорошо сыграл.
4: А нет, а я еще, знаете, что хочу сказать? Как-то у него брали интервью и спросили у него, как вот... Вот что для вас, вот такой Высоцкий, вот и вы, вот, например... А он сказал, вы знаете, ну, я это я, Высоцкий это Высоцкий, но я понимаю прекрасно. Ну, ладно, не важно. Вот, ну, спасибо, расскажите вот что-нибудь.
1: А, как, значит, с последним вопросом, какой возрастной ценз? Ну, конечно, человек, которому уже 40 лет, вряд ли его возьмут в театр актером. Берут молодежь, стараются. А уж 40 лет, что ж уже, человек заштампованный, что он может... Вот. А в отношении Владимира Семеновича, у нас есть спектакль, называется «Владимир Высоцкий», там почти в конце спектакля, там звучит фонограмма, где Юрий Петрович несколько слов говорит, он как-то его на какой-то вечер пригласили тогда еще в 80-м или, может, в 81-м году сказать несколько слов о Владимире. И он очень хорошо сказал там, что он так жил и так тратил себя, что он не мог долго прожить. Вся его жизнь была на такой предельной ноте, что не мог он жить долго. Это такие натуры, такие люди, такого необузданного темперамента. Так что, наверное, я думаю, я ответил. Ну, я сейчас точно не помню эту его весь текст. Ну, мысль такая. Я думаю, я ее рассказал. Вот, наверное, все.
0: Да, да, ну давайте еще, может быть, сразу.
1: Ну, давайте.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем и полны внимания к вам. Рассказывайте.
5: Да, я лишний раз хочу поблагодарить ведущих и Дмитрия Евгеньевича за предоставленный нам такой роскошный концерт.
1: Да, приходите на концерт 6 ноября.
5: Да, вот я не поняла, где это находится.
1: 6 ноября, метро Павелецкая, улица Садовническая, дом 73.
5: Ну, благодарю вас. Я как раз очень хотела...
1: Клуб авторской песни.
5: Хорошо, очень хотела послушать вас воочию.
1: Да, пожалуйста, приходите.
5: Ну, спасибо вам большое.
1: Может, вы хотели бы что-нибудь вам спеть?
0: Да,
5: ой,
0: вот
5: ну так, да все, что вы поете, прекрасно воспринимается, уносит сон и снимает усталость. В общем, все великолепно.
1: Ну, чудо, это дорогое чудо. Такое слышать.
5: Да, чудо, прелестный тембр голоса. И да, вообще спасибо. Все прекрасно. Спасибо вам.
0: Спасибо, до свидания. Ну, может, действительно-то послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении, то, что вам самому как-то в данный момент больше всего бы хотелось спеть, да.
1: Вот такая песня, которая звучала в спектакле «10 дней, которые потрясли мир». Так получилось, что мелодия оказалась клячкинской, а слова Владимира Семеновича. Вот. У Клячкина была песня, малоизвестная, песня американского солдата. И вот на эту мелодию Владимир Семенович написал песню, которая звучала в этом спектакле. Куски разлетелась корона, нет державы, нет и трона, жизнь России и законы все к чертям. Словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь от нас позволит.

0: конец всему, конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить из сокольва врага.
1: Там тревожная пьеса какая-то вот.
2: Вот.
1: А может быть, как бы, если вы не против, у вас есть, может быть, наготове. А вот мне понравилось исполнение вами романса, вот как раз Гумилевского, на Слава Гумилева. Вот, может быть, что-нибудь похожее еще есть. Этот же жанр, он активно сейчас разрабатывается разными исполнителями. Вот. Но у них это все-таки получается. Тут как раз нужно делать различия. Если, например, человек всю жизнь играл рок-н-ролл, то и романс он преподносит как-то так очень странно. С другой стороны, на мой взгляд, важным достоинством людей, представляющих вот коренную авторскую песню, является как раз способность исполнять вот романс. Это очень жанр, мною тоже любимый. Я собираюсь даже вот тут как бы сделать, может быть, когда-нибудь концерт и буду исполнять под рояль. Одни романсы. Рояль и романс — это что-то, да? Гитара — это уже более такое офицерское сразу. Воспоминаются белые офицеры и так далее. В общем, если вам не сложно, может быть, как-то...
2: Ну, вот у меня такая была песня в свое время написана на слова Константина Бальмонта. Она получилась в романсовом стиле. Кстати, есть и кузьминские такие песни, получились в романсовом стиле. Ну вот, на слова Бальмонта. Что, Лиля?
3: А я хотела просто тоже напомнить романс на стихи Кузьмина «Ах, уста целованные столькими».
2: А, ну хорошо, после этого.
1: Хорошая, кстати, фраза.

0: Да. Телефонные звоночки, может быть. Ну, да, а, или, или вот ту про уста. Вот.
1: Целованные столькими.
0: Да, вот вообще уста очень странное вот слово, да?
2: Ну, вот писал уст... поэт.
1: И тем более мужчине посвящено.
2: Лилько. Это ваш конек.
0: Лилькович.
2: Лилькович. Лильких.
0: Лилькиман.
2: Лилькман. Лильштейн.
1: А вы не смейтесь, вы сами вот послушайте сейчас и поймете, как это глубоко.

0: Да, ну тут нужно обдумать, Лили. Если бы не твой комментарий, то как бы песня была бы как песня. Вот ты сказала...
1: Она стала лучше после комментариев. Почему? Да нет, да ну нет, каждый
2: не
1: может, конечно.
2: Ну, наверное, тут...
1: Нет, конечно, не да. обязательно. Это в любом случае хорошо.
2: Было бы талантливо.
1: Да.
0: Ну, давайте послушаем, о чем хотят вас спросить да, наши геройские орлы. Звоните 203-19-22. Это телефон в эфирной нашей студии. А номер ящичка 956-32-32. И говорите тетеньке или дяденьке на том конце провода для абонента 109-279 передайте. И далее говорите то, что вы хотите передать. Вопрос, заказ. Деньги шлите, кстати, деньги. Присылайте и деньги. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: И вам также.
3: Я с удовольствием слушаю концерт этот. Благодарна. Было бы еще лучше, если бы мужчины меньше болтали. И мне хочется попросить спеть песню «Дежурный по апрелю».
2: Да, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Март, апрель, май и май.
1: Уж осень на дворе.
0: Уж осень на дворе. Мадам, уже падают листья.
4: Ах, какие

0: спасибо за заявку. Присылайте лучше заявки. Проще будет.
1: Следующий, может, звоночек телефона. Вот нам сказали, что мы много, дескать, говорим. Мы же наоборот...
0: Справедливые, в общем.
1: Но, с другой стороны, мы несем людям знания.
2: Свет. Нет, а с другой стороны, представьте, Дмитрий Евгеньевич, если бы вы в течение 3 часов непрерывно пели, это же нужно ждать какую-то передышку.
1: Здравствуйте, мы полны внимания к вам, рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
3: Алло, алло.
1: Говорите, уважаемый, вы в прямом эфире.
3: Ой, надо же. Я что говорю-то? Я с утра вина выпил, чтобы день был свободен.
1: Угу.
3: Вот, и больше музыки. А зовут меня Шурик Эльгард. И я сегодня иду в Третьяковку, короче. 12 на Третьяковке. Будет очень интересная тусовка. Вот. И можно будет с друзьями выпить сока и плюнуть пивом. И я вас приглашаю домой. И больше музыки, больше музыки слов.
1: Спасибо. Это просто есть такая насчет Третьяковской галереи история, когда встречаются два очень крупно поднявшихся по деньгам человека. Один, значит, другому говорит: слушай, я слышал, ты с Зинкой в Третьяковку ходил туда, вот там довелось. Ну и как там? Ты знаешь, скромненько, но чистенько. Да. Пришло какое-то нам сообщение на коробочку. Спойте, пожалуйста, песню «Твоя любовь». О. По-моему, таких песен очень много, может быть.
0: Нет, это есть песня, которую я написал в свое время на слова Александра Николаевича Вертинского. У него было достаточно стихов, которые не были положены на мелодию. Но это кто-то из моей гвардии, я так чувствую. Хорошо, сейчас будет.

0: очередное сообщение, смысл которого сводится к следующему. А свои песни автор исполняет подпись «Маслонасос Челухин». Вот, то есть, ну, это имеется в виду, как бы, видимо, целиком, где синтезируется и ваш текст, ваша поэзия. И нет, ваша...
1: Я текстов никогда не писал, слава богу. Это гораздо проще писать мелодию. Вот.
0: Тогда, может быть, сразу еще послушаем музыку, потому что у нас как бы время кончается.
1: Ну, вот что я нам спою, особо, где и слова, и музыка Михаила Кузьмина. Это тоже романс. Вот. Что-то романс.

0: Несколько базитический вопрос всплыл в моей слабой, больной голове. Он касается вообще продукции. Имеется в виду кассеты, компакт, какие-то диски. Именно ваши сольные, издавались ли они?
1: Вот есть две кассеты, изданные в «Московских окнах».
0: А вот она...
1: Мне бы хотелось третью издать.
0: А на более серьезных носителях пока ничего нету?
1: Пока нет, такое не случилось. Но это спрос, может быть, зависит от спроса, если вдруг так оказалось, наверное, сделали бы такую.
0: А вот если вы, например, вдруг затеете какую-то серьезную студийную запись, да, произвести, как вы ее себе планируете? Это будет просто вот так, скажем, песня под гитару, или вы наберете музыкантов, сделаете какие-то аранжировки взрослые, то есть там с какими-то стрингзами, там, может быть, с дудками и так далее, потому что ведь можно эти песни как-то аранжировать правильно, да, в самых разных направлениях, и музыкальных, ритмических и так далее. Как вы себе мыслите вообще процесс?
1: Ну, на одной кассете там со мной играет вторую гитару Максим Кривошеев. Замечательный исполнитель авторской песни, не только авторской. Великолепно чувствующий гитару, очень тонкий, как и аккомпаниатор, так как и исполнитель. И вот там вот две гитары вполне звучат. Он очень хорошо в этом смысле. Ну, это даже не то слово, просто профессионально. А что касается, будут ли еще какие-то инструменты, ну, это, наверное, надо быть очень богатым, чтобы записать вот так вот, пригласить музыкантов, оплатить им. Так что это сложных.
0: Сложных. Сложниченко даже, я бы
1: сказал. Сложневич.
0: Да, сложнее. Ну что же, еще, может быть, послушаем песни.
1: Ну, давайте.

0: Я вот хочу задать, если позволите, вопрос Клильману.
1: Лильштейну.
0: Да, скажи ты нам...
2: В Юген...
0: Лилько. Я слышал, как бы один такой момент был, это было на природе, ты забралась тут, ну, помнишь этот момент, да? Не стесняйся.
3: Было много таких моментов, ты напомни.
0: Ну, это когда ты забралась в дупло дерева большого, и оттуда, в общем, с гитарой тоже пела свои песни. Ты была в несколько таком состоянии странном, мы были поражены, что вот Лилько как бы поет еще, да, плюс так хорошо. Действительно, реально было. Может быть, ты как-то что-то нам тоже сейчас исполнишь. Ну, а что?
3: Саш, ты вгоняешь меня в краску. Во-первых, ты всем рассказываешь, что я в каком-то дупле в нетрезвом...
0: В деревянном дупле. В каком-то, в большом дупле.
3: В нетрезвом состоянии.
0: Ну, не чуть-чуть датой была. Ну, на природе же было.
3: Ну, видишь, сейчас я не датой, поэтому петь не смогу.
0: То есть,
3: тем более, у меня нет... Вот, на самом деле, у меня же нет с собой вот той дамской гитарки. У меня с собой нет той дамской гитарки, которой я постоянно пользуюсь.
0: Вот маленькая, а действительно вот такие гитарки, они в одно время продавались, вот у меня такую своровали. Потом я увидел ее у Лилько. Ну ладно, давайте послушаем телефонный, может быть, звонок, да, если вы не против. 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу, Лиле. Так что позвоните. Здравствуйте, мы полны внимания, к вам рассказывайте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Дмитрий Евгеньевич, ну это просто про ваши романсы можно... Ну, прелесть, нет слов таких. Вы знаете, мне...
1: Благодарю вас.
4: Вы не скажете, вы не можете исполнить романс, вот Изабелла Юрьевна исполняла его. Ну, такая строчка. «Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят».
1: Я знаю, о чем вы говорите, к сожалению, не пою его.
4: Понимаете, а как вот он называется и чей это роман? Вы не знаете? Не знаете?
1: Нет, к сожалению, не могу сказать.
4: Вот, понимаете?
1: А вы знаете, я, вот вы мне сейчас навеяли, я вспомнил такой роман, с которой я... Вот сейчас я его спою. Я его тоже в старых дореволюционных нотах открыл. Этот романс никто нигде никогда не исполнял. Вот был романс «Твои глаза зеленые», а вот этот романс называется «И пара черных цыганских глаз». Вот, послушайте, вы его никогда не слышали.
4: Знаете, сейчас я пойду. Я вашу всю передачу записываю, ваш роман записываю.
1: Вот вы 6 числа ноября приходите на мой концерт.
4: Я все знаю. Я спасибо вам большое за предложение. Вот, а ваши романсы и ваше исполнение у меня на пленке остается. Спасибо вам большое.
1: Хорошо.
4: Прелесть просто ваш романс.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: А еще есть современные романсы, поет певица Ирина Султына. «Серые глаза». Серые глаза. Ну ладно, это что-то не о том, да, извините.

0: У нас в гостях Дмитрий Межевич, и потихонечку мы вынуждены уже закругляться, поскольку близится к утру. Но я предлагаю послушать, может быть, парочку последних уже телефонных звонков, если вы
1: я
0: не против.
1: Я вспомнил одну песню, которую можно спеть, песню забытую, вот на прощание.
0: Угу. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, рассказывайте, вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вы меня просто ошеломили. И Дмитрий Евгеньевич, и вы, и Лиля, большое спасибо вам.
3: Спасибо.
2: Такого гостя приятного.
4: Спасибо.
2: И самое главное, что я не выполнила всю работу свою, которую наметила. Я сидела, проверяла сочинение, пришлось отложить и сидеть внимательно слушать исполнение Дмитрия. Так что большое спасибо. Но придется в следующую ночь работать.
3: Приходите на концерт.
2: Да, спасибо, я слышала это. Еще раз спасибо большое.
0: До свидания, удачи вам.
3: До свидания.
0: Что, Лиля?
4: А, я хотела попросить слово, потому что я забыла, в общем, сказать. Да даже на самом деле не думала. Просто мы сегодня вспомнили Клячкина. И я хотела бы, тем более вот он у тебя в эфире тоже был, хотела просто людям, я так понимаю, что сейчас остались слушать люди только заинтересованные, наверное, они эту информацию как-то, наверное, запомнят, что 15 ноября в 15:00 по каналу РЕН-ТВ будет мой фильм, в котором, кстати, тоже принимал участие Дмитрий Евгеньевич, фильм о Евгении Клячкине. Называется он «Иностранец». 15 ноября, канал РЕН-ТВ, 15:00.
0: Поздравляю. Вот мало того, что она как бы певец, она замечательный человек, оказывается, она еще и режиссер. И для меня это, честно говоря, шок. Давайте сейчас я на секундочку попрошу у вас подождать, просто заканчивается кассета тут, мы ее переставим.

0: И я рад представить гостя в нашей студии. Это легендарный уже сейчас. Ничего, что я так это как-то пафосно насчет легендарный. Это, конечно, не всем нравится. То есть, но тем не менее, легендарный Дмитрий.
1: Ну, спасибо, пожалуйста.
0: Да, здравствуй, здравствуй.
1: Мне просто приятно это слышать.
0: Безусловно, я же...
1: Вот, зачем? Я ни от кого это не буду скрывать.
0: Я, в принципе, обучен говорить приятные вещи людям. Мне, в общем-то, за это и платят. Большие бабки. Да, ну вот я о чем хотел тебя спросить, прежде чем мы начнем беседовать. Вопрос следующий. Вот тут один из наших радиослушателей прислал следующее письмо. Он говорит, я, говорит, когда варю сосиски, остается бульон. Его жалко выливать. Но все мы с этим сталкивались. Как-то, например, когда пельмеша варишь, тоже остается наваристая, достаточно жижка, утилизация которой, ну, требует определенных психических усилий. Вроде бы это и еда, а с другой стороны половинчатая такая, да, вот. Угу. Есть ли у тебя какой-то рецепт утилизации подобного рода бульона?
1: Замечательный есть рецепт просто. Держите домашних животных, собак. Собачки с удовольствием такую наваристую жидкость, которая от сосисок остается. Она для них проходит как самый вкусный суп, если правильно его подать.
0: Но с другой стороны, вот если верить рекламным демонам, которые в изобилии вот сейчас показывают баллонок, алчно пожирающих катышки всякие вот фирменные, то вряд ли собаки будут есть вот человеческую пищу все-таки. Вообще вот тебя волнует вот этот вопрос, скажем так, о синтезировании постепенно всего живого. Ну, то есть, ведь собака, особенно охотничья собака, это существо, заведомо живущее в гармонии с природой. Она с измальства добывала себе, скажем так, корм своими собственными силами. И вдруг вот она живет дома, ее кормят какими-то катышками. То есть, как ты считаешь, вот это асинтезирование, оно является таким агрессивным действием со стороны человека по отношению к животным? Дескать, мы-то все синтетические, сами консервы жрем. Вот, нате вам, падлу, тоже такой расклад получаете, дескать, да? Либо это неосознанное такое вот действие, или все-таки месть со стороны человечества животному миру?
1: Ну, я не думаю, что это месть, во-первых. Я думаю, что животных, которых мы держим дома, они же созданы для этого, для того, чтобы их держать дома. Я их не воспринимаю как каких-то, как ты сказал, диких животных, которых приручил человек. Правильно я тебя понял, да? Ты это имел в виду? Мне кажется, большинство вот этих вот симпатичных собачек, они специально выведены для того, чтобы существовать в домашней среде. Они в другой просто и не выживут, мне кажется. Они в ней и не были никогда.
0: А вот...
1: Поэтому это совершенно естественно, то, что они катушки должны есть, так же, как и люди. Мы же, а наша еда разве не из катушков состоит? Просто они более красиво поданы в виде какого-то печенья. Это тот же самый катушек, а вот, который пластмасса отдает, да?
0: Скажи, вот вообще такая, ну, это же проблема все-таки как-то создание синтетических животных. Она тебя как-то затрагивает. Ну, вот ты сейчас сказал вот эту правильную мысль, что человек старается окружить себя так красивыми вещами.
1: Игрушками.
0: Да? Вот, игрушками.
1: Живыми, да. Игрушками,
0: вот.
1: Конечно.
0: Вот мы приходим к главной теме нашей беседы – жажда опекунства. То есть это же не просто так.
1: Ну,
0: то есть, например, поди там тебя или меня, пним, здоровые ребята, наши тушки покрыты агрессивными татуировками, мы можем и в репу дать. А как же быть вот базетке, которой, например, дети от нее ушли уже давно, то есть поженились и ушли. Она заводит себе пуделину или какую-нибудь другую, значит, животину, чтобы ее лупить, правильно? Но это же ведь жажда опекунства может привести к чему? К чему? Она может нас привести, спрашиваю я. И сам себе отвечаю. Может привести к созданию, скажем так, специально заказных клонированных детей и прочих каких-то уродцев, которые вот...
1: Ну, раз мы об этом уже говорим с тобой, значит, это когда-то случится. Я думаю, что это понятно. Да, раз уже об этом заходит речь, и она уже не первый раз, наверное, заходит в этом мире. Значит, это когда-то это случится, но что мы можем сделать? Все, что мы видели, мы это видели же уже миллион раз во всяких фантастических фильмах или где-то читали, правда?
0: Ну,
1: так же, как когда-то мы про ковер-самолет читали, и это было сказкой. Сейчас никого не удивит самолетом. Так что это все оно будет, мы от этого никуда не можем деваться. раз мы сами это уже программируем себе в будущем.
0: Ну, может быть, тут все зависит, скажем так, вот воспитание там человека. Вот,
1: конечно, зависит от воспитания.
0: То есть есть же определенные категории людей, которые, ну, в крови у которых попросту нет вот жажды насилия и воздействия на мозги кого-то, кто рядом с тобой. Правда, почему-то люди обычно называют это равнодушием. То есть, дескать, ты равнодушный и не эмоциональный болван, не понимая, что вот неравнодушные и неэмоциональные люди — это есть суперлюди, люди будущего, люди сверхгуманные, то есть СГЛ сокращенно.
1: Ох, как интересно. Это я должен записать себе в свой словарь. Давай. СГЛ?
0: Да.
1: Отлично, отлично.
0: Ну, как ты считаешь?
1: Так я даже не знаю, что сказать. Как приятно вот прийти в студию на радиостанцию, где обычно задают вопросы, кто на каком инструменте играет или какие вы песни поете, и вдруг поговорить о чем-то интересном, о том, что мне так интересно и волнует меня. Здорово. И какое-то слово новое узнать, свой активный словарь его включить, а?
0: Вот ты сейчас сказал про средства массовой информации. Вот действительно, когда приходишь куда-то на радиостанцию или в телевизионную программу, не дай бог вообще попасть в телевизионную программу, естественно, вот идут такие вопросы. Вот скажи, ты не пытался каким-то образом бороться с такими шаблонами? Ну, например, у тебя базетка на телевидении спрашивает: «Дима, а вот как тебе там у них?» Вот, а ты встаешь, бах, ей вторит, и говоришь: пошла отсюда, я сам буду вести программу, у меня есть что сказать людям, действительно. Вот, или ты как-то все-таки подстраиваешься под манеру ведущих этих программ, то есть когда они тебе задают базедовые вопросы, лишенные йода, то ты как-то придерживаешься жанра данной программы. Или пытаешься как-то там их переломить.
1: А я тебе отвечу очень просто. У меня еще не было так много встреч таких вот, чтобы я мог тебе сказать, что я в таком случае поступил так-то, а в этом по-другому. Но вот эта идея, вот вторая, мне очень понравилась. Но мне вовсе для этого не нужно вставать и митинговать. Я могу завести разговор в то русло, в которое нужно, с любым человеком. И это произойдет плавно и незаметно, и все от этого получат удовольствие. Так же, как и ты, понимаешь? Так же, как и ты. Я думаю, что если бы здесь сидел на моем месте кто-то другой, ты все равно бы нашел какой-то ключ к человеку и нашел бы, затронул бы какие-то струны, которые на самом деле живые струны, человеческие.
0: Да, я профессионал. Слушай, вот, но тем не менее, именно потому что я профессионал, я знаю, что, например, нашу с тобой вот беседу в данный момент слушают, конечно же, не только люди, вот, которые воспитаны на программе «Монмаранси» и которые, скажем, читают хорошие книги, не смотрят телевидение, вот, а слушают хорошую музыку, действительно несущую какую-то ценность, вот, но и, скажем, люди, неискушенные в данных вопросах. Поэтому как-то их тоже надо порадовать. Все-таки они тратят электроэнергию. А я дико вообще волнуюсь, когда впустую уходят ресурсы. Именно поэтому я подрываю все автомобили фирмы «Москвич» на улицах, чтобы потом их сдавали в металлолом. И чтобы хорошие фирмы производили из них хорошие автомобили. Например, там BMW или, на худой случай, Volkswagen. Также и здесь. Когда впустую жгут электричество, для меня это, ну, физически силы из меня уходят. Поэтому я думаю, что мы их должны тоже порезвить все-таки. Вот потом базедовый вопрос, совершенно дебильный. Вообще, что у тебя нового? Вот чем ты живешь сейчас? Вот ты как-то на какое-то время пропал. Вот была группа «Черные кофе». Кстати, многие, я видел даже в общественных местах написано было «Черное кофе». То есть, да, вот.
1: Про нас.
0: Да, ну я думаю, ну кто еще будет про напиток, что ли, писать? Ага. Вот потом как-то все это у тебя прикрылось, ты пропал. Вот сейчас снова сидишь, здоровый, бодрый, веселый парень. Что, кстати, в наше время редкость, потому что людей сильно здорово ломает. Вот бывало, человек пропадает, потом приходит, на нем кожаные штанишки протертые из чужого плеча, он весь какой-то там где-то торчит в заднице забытый шприц, там еще что-то. Ну, беда полная. Вот тебе этого не скажешь. То есть, чем жил, чем дышал, чем сейчас живешь, чем дышишь. Ну, это я, чтобы их порадовать, может быть.
1: Ну, да, но мы...
0: А потом

0: В данном случае последние 7 лет я и черный кофе провели в Соединенных Штатах Америки. И провели не зря. Также радовались жизни, также впитывали в себя все хорошее и старались отдавать хорошее. И вот опять мы здесь с новыми силами. И группа тоже пережила свою вторую семилетку. 7 лет мы работали здесь, как «Черный кофе», 7 лет там. И вот в этом году уже будет 15 лет. И мы начинаем новый семилетний период вот со всем этим багажом и с такой радостью, с огромной. И всей этой доброй энергией вокруг нас.
1: А вот, слушай, а ты не боишься, что могут, ну, как это говорится, такое базедовое выражение у нас, помнится, ходило, смести всех в общую кучу? Вот, и ты можешь тоже туда же попасть. Я поясню сейчас. Дело в том, что вот огромное количество людей в свое время как-то покинуло родные пенаты и гнезда. Вот, и сейчас вот эта волна возвращения. Ну, масса примеров. Вот парк Горького имени культуры, Шуфутбздинский. И как-то вот ты в этой волне воли-поневоле оказываешься. То есть, значит...
0: Ну, честно говоря, волны немножко разошлись. Когда Шуфутинский приехал сюда, я уехал туда. Это было в 92-м году.
1: Он вернулся уже. Я просто не слежу, я задаю вопросы.
0: Я как раз просто помню, что я приехал туда, а он оттуда уехал и начал работать здесь. Поэтому, опять же, цикличность. Опять мы вернулись на цикличность по... Люди ездят туда-обратно, они живут, жизнь идет, она не останавливается, она там совсем другая, вообще ничего общего не имеющая с той, которая здесь.
1: Ну, тебя она не совсем, видимо, все-таки обрадовала, если ты снова здесь. Вот возьми, например, Шума у Васи, он живет там и весьма рад, судя по...
0: Я тоже рад был, когда жил там, я сейчас рад, что я живу опять здесь, это замечательно. Что у нас сложилось.
1: Нет, а почему
0: такая подожди, возможность пожить там, пожить здесь?
1: Нет, опять... почему вот именно там и здесь, там и здесь?
0: Так, потому
1: почему,
0: что клево.
1: А в Никарагуа почему нет? Ну вот третье место там, здесь и еще там.
0: Ну,
1: почему?
0: У меня чисто профессиональный интерес. Я же поехал в столицу рок-н-ролла, в Лос-Анджелес, где все происходит, где вся эта настоящая тусовка, где все эти музыканты, где все вот это вот общение, понимаешь, когда человеку достаточно в глаза посмотреть, ему, и мы понимаем друг друга. Это такой город, он имеет определенный смысл на земном шаре, наверное. А как иначе объяснить, если все туда стекается, в Лос-Анджелес? Весь мир там музыкальный и кино.
1: Кино, да, кино, да. Совершенно точно. Но вот не шокировало ли тебя там, ну, в какой-то степени, ведь, если так разобраться, все, что наши русские ребята знали об Америке, да, это кто там, Том Джонс, вот эта тетка адская, которая за время проживания в Рашке так и не выучила толком русского языка, вот эта красная волна-то, совершенно жуткое существо, но, тем не менее, ладно, и это была легенда, да, а люди, которые там оказывались в большинстве своем, возвращались все-таки шокированные какой-то окорочковостью сознания американских граждан, что вот, ну, ты говоришь рок-н-ролл, да, все это понятно, но я слышал такие мнения, сам я там не был пока, да, но тем не менее, вот такое мнение слышал, что это тоже своего рода элита, то есть по-настоящему свободные, отвязные люди там встречаются гораздо реже, чем у нас. Большинство же это жирные тетки в кроссовках и в шубах, в норковых, которым совершенно по барабану весь этот рок-н-ролл, который более даже мерзотный, нежели ну, ряд персонажей, которых мы можем встретить вот на наших улицах. Или все-таки ты сразу попал там в тусовку, которая вот была такая, ну, скажем так, в хорошем плане альтернативной. Я имею в виду по мозгам, по полету фантазии, по генерации идей.
0: Ну да, мне повезло, конечно, я попал в эту тусовку. Но на самом деле страны-то наши очень похожи. Очень похожи. Вообще вот по составу населения, по тому проценту людей, кто занимается в промышленности, в сфере обслуживания работает, по образу жизни, в конце концов. То есть вот Россия и Америка, самые близкие страны, это совсем не то, что в Европе.

0: Европа, скажем, или там Африка, или Азия. Поэтому все, что ты вот назвал, вот эти вот похожие черты о каких-то наших дамах и их дамах, которых не интересует рок-н-ролл, конечно, конечно, там такие же люди, которые заняты какими-то своими мелкими проблемами, и их ничего не интересует.
1: Вот, кстати, о кино вот хотелось. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм, снятый там. Что, неудобные, да, они?
0: Очень.
1: Ты хочешь другие там можешь одеть?
0: Нет,
1: это
0: нормально.
1: Это просто мы говорим о носках. Дело в том, что всем нашим гостям и ведущим выдают носки теперь. Вот воскресные носки, так называемые, подарочные. Да,
0: причем очень хорошие носки. Я не знаю, наверное, у вас спонсор какой-то богатый.
1: Безусловно, у нас спонсор Рафик Пантелеймон вдул.
0: Ага.
1: Вот. Да, но слушай-ка, вот насчет кино. Так во всех кинофильмах показывают, он заходит там в кабак, да, в американский, там играет обязательно кантри. Обязательно. Вот какая-то тетка базитическая поет вот под гитару жуткую какую-то мелодию. Действительно ли это так вообще твое отношение к кантри?
0: Да,
1: я не приемлю, я не могу это слушать.
0: Конечно. Половина страны, может быть, даже чуть больше, слушает только кантри. Но как у нас? У нас же слушает больше половины страны частушки, вот, которые сейчас в стиле диска исполняют, или сейчас уже в стиле рэп их исполняют, да?
1: Ну, такой псевдо-рэп, да, но я понимаю.
0: Ну, это там это народная музыка кантри, здесь у нас народная музыка, вот русские народные частушки. Действительно, это так.
1: То есть блатняк такой, дескать? Ну,
0: да, конечно, это... И совершенно отдельно существует рок-н-ролл, то есть для других людей, кому он интересен. Это совершенно точно такое же разделение, как у нас. Я же говорил, что все точно так же происходит.
1: Основная,
0: почти вся страна, да, слушает вот эти вот кантри. Ну как, у нас же частушки слушают в основном, да?
1: Ну не то, что частушки, но такая народная...
0: Ну я это называю частушки.
1: Ну да, то есть народная музыка, она... Спасибо, Сергей. Тут мне просто передали чеки на получение... В общем, на 50% скидку при мойке автомобилей всех моих многочисленных. Я коллекционирую автомобили, это не секрет. Так вот, слушай-ка, я сегодня, значит, включаю этот самый диапроектор и наблюдаю, значит, какую-то репку. Она ведет программу, в общем, про Америку как раз. И вот там где-то минут 20 от этой программы ушло у нее на то, что она рассказывает о гастролях. Вот в Америке какой-то русскоязычной срани, типа отбитые мошонки, там дрестящие и так далее. Они там все скачут, прыгают. Тут просто к нам и письма приходят. Я это неспроста вопрос задал. Сейчас я вот... Как люди, проживающиеся в Лос-Анджелесе, относятся к отечественным группам, в частности, «Безделки», «Дрестящие», «Маша в медведе». Вот...
0: Там эти группы не знают просто. Туда это не доходит вообще.
1: Это хорошо.
0: Туда доходит какая-то ресторанная музыка, которая звучит в русских ресторанах. Но она отличается от того, что ты назвал всеми этими нехорошими словами.
1: Почему нехорошими? Ну, люди так назвались сами.
0: Да, туда это не доходит. Не потому, что там нет потребности в ней. Там просто нет для этого аудитории, у людей нет для этого времени. Потому что это же музыка для подростков.
1: То есть мы можем таким образом заподозрить женщину, которая вот делала данную программу, о которой я выше рассказывал, в том, что это был платный репортаж попросту.
0: О, конечно. Можем заподозрить, мы можем кого угодно в чем.
1: Да, и собрать компромат на кого угодно. Да. Илья тут интересуется. Дмитрий, с кем из известных музыкантов вам там доводилось выступать и общаться лично?
0: Ну, много имен, чтобы время перечислять.
1: Ну, правильно. Не стоит.
0: Давайте будем скромнее.
1: Да.
0: Я скажу, что со многими, да, приходилось. И мне приятно общаться. Так же, как с нашими вот ребятами. Мы же общаемся. Очень многие наши старые хорошие музыканты, мои друзья... И так же и там мы чувствуем друг друга. Это наша тусовка, это наше вот такое поле.
1: Ну, в принципе, я тоже сторонник покорения вот всяких туманных альбионов. В общем, в первую очередь посредством туризма, то есть финансовых влияний, когда я приезжаю туда и там бренча многочисленными золотыми цепями, заказываю себе пельмени, то их приносят быстро. Это своего рода интервенция такая туристическая. И интервенция, конечно же, музыкальная. То есть мы должны побить их своей мощной культурой, согласитесь. Потому что, ну что вот, что дал в последнее время цивилизованный белокожий Запад миру? Ничего. А что дал чернокожий Запад миру? Музыку рэп, которая оказала дикое влияние на культуру, согласись. Вот.
0: Да.
1: А что наши дали?
0: Наши взяли.
1: Наши взяли, но до того они дали вот эту дикую энергетику. Что такое балалайка? Что такое вот частушка, о которой ты говорил? Это есть изначально рэп. Ну, согласись?
0: Конечно.
1: Вот оно откуда. Вот тут интересуется... Сейчас я скажу. Да. Кстати, вот тоже вопрос странный. Америка породила культ Бивиса и Батхета. Понимаешь, как...
0: Это здесь она породила культ?
1: Да вообще, что значит культ Бивиса и Батхеда?
0: В Америке такого культа нет, а здесь, я не знаю, есть?
1: Ну, надеюсь, что он будет. Я считаю, что это лучший мультфильм, который, причем, относится не только к Америке, а вообще ко всем базедовым в целом. Да, сейчас вот хотел немножечко в историю уйти. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто вы, собственно, такой? Не знаю, о чем задавать вам вопрос. Харрис интересуется. А я тогда вот... Потому что, ну, дело в том, что молодое поколение, понимаешь...
0: А у нас наши радиослушатели — это в основном молодое поколение?
1: Ну вот, судя по Харрису, судя... Угу. Вот, хотя тут приходят и более умные вопросы, но я же их не зачитываю, понимаешь, да? Ну, чтобы не утруждать слушателей, да. Да, группа «Черный кофе». Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Варшавский, ее командир. Она была создана в 1984 году, то есть приблизительно в год вашего рождения, дорогой Харрис. Инициаторами создания группы были Дмитрий Варшавский и Федор Васильев, в то время студенты Государственного музыкального училища имени братьев и сестер Гнесиных. После окончания музыкального училища в 1986 году группа начала успешную профессиональную концертную деятельность, но вас, видимо, от нее всячески, Харрис, ограждали. То есть я предлагаю наконец-то заслушать композицию, а ты давай вкратце объявляй, что мы будем сейчас слушать. У нас будет какой-то исторический это самый ракурс, или мы будем слушать последний?
0: Да, обязательно будет. А мы начнем просто с новой песни, из последнего альбома. Песня называется «Где-то в слезах». А альбом, который недавно вышел, он называется «Пьяная луна».
1: Это круто.
0: Это круто.

0: вот такая тут пришла телега мощная. Дмитрий, я старый поклонник вашего искусства. Вот это приятно, когда это искусство, а не творчество. Потому что творчество — это у людей, которые делают поделки. Например, как моя поделка. Я подарил Юрию Михайловичу Лужкову 2 года назад Кремль из еловых шишек. И знаю, что он стоит у него дома. Это была поделка. А все, что связано с вечным, это искусство. Видишь, как тебя ценят? У меня к вам вопрос. Как родилась песня «Деревянные церкви Руси»?
1: Это моя любимая история, как родилась эта песня. Эта песня, если вы знаете, конечно, вы знаете, что это замечательные стихи. Я даже не берусь это назвать текстом. Эти замечательные стихи написал прекрасный наш русский поэт Саша Шаганов, Александр Шаганов. Написал он их очень давно, скажем так, ну, лет 15 назад, наверное, я так думаю, когда он еще не был известным поэтом. И мне случилось, судьба подарила мне такой подарок, вот это знакомство с Сашей Шаганом, как раз в тот период, когда мы начинали работать над новой программой для черного кофе. И Саша принес мне очень много хороших разных песен, песенных таких стихов, и предложил мне написать на них песни. Их было так много, и они все были очень милые, но, к сожалению, мне ничего не подошло. И когда мы с ним встретились через какое-то время, я вернул ему все это. Оставил, правда, себе парочку текстов, скажем так. Это именно песни были, которые он писал с целью, чтобы их исполняли на сцене для рок-групп. Он мыслил все вот эти стихи. Они мне не подошли. И я сказал: Саш, мне очень понравилось. Вот, да, может быть, я парочку оставлю, когда-нибудь напишу. Но вот пока ничего нам не подходит. Может быть, что-то еще есть. И он... Он говорит: ну, есть одно стихотворение мое любимое, но из этого песни-то не получится, конечно. Я, говорит, просто это покажу, чтобы ты понял, что я все-таки, я не только песни пишу, я еще и стихи пишу, как поэт. И дает мне стихотворение, которое называется «Владимирская Русь». Ну, я сказал: Саша, ну что я могу сказать? Песню это уже готово. Я прочитал, пока я дочитал до конца эти стихи, уже в голове у меня звучала музыка. Вот так вот это неожиданно случилось. И началось наше такое триумфальное сотрудничество, когда мы стали создавать такие замечательные песни после этой, как «Леди осень», «Вольному воля», уже работая вместе.
0: Это называется, вот мы ученые это называем обычно симбиоз. Да. Ну, сейчас мы ненадолго.
1: А, кстати, мы ее еще как раз послушаем, да, сейчас «Владимирскую Русь»?
0: Ну, номер. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». И мы периодически слушаем записи этой группы, сделанные вот в нынешнее время. И также отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос от Андрея. Правда ли, что большинство колоколов в русских православных церквях настроены в минорной тональности?
1: Ну, колокола, если мы говорим во множественном числе, это обычный звукоряд, как это можно воспринимать как музыкальный инструмент. И это зависит от того, кто на нем играет. Если человек... И, может быть, большинство произведений написано в миноре, которые звучат на колоколах. Я не знаю.
0: Ну, в принципе, это достаточно сложная профессия. Я вот наблюдал одного звонаря, который... Это же, во-первых, нужно обладать диким здоровьем, потому что не так просто забраться на колокольню. Достаточно тяжело. Плюс зимой... Вот,
1: там ветер же дует.
0: Ветер жуткий, да. То есть это достаточно уважаемая
1: руки
0: профессия.
1: Руки мерзнут, наверное, тоже.
0: конечно, безусловно. Вот,
1: варежки протираются насквозь.
0: Дико, дико. Вот плюс все же тебя слушают, и не дай бог, какая лажа, это же все, будешь злейший враг. Вот на юго-западный есть, на метро юго-западный есть замечательная церковь, там совершенно уникальный звонарь, я просто советую, если кто-то будет там рядом когда-то, то вот зайдите так послушать. То есть человек, ну что твой Ричи Блэкмор, просто вот так играет, прям... Да, далее. Дмитрий, вы человек интеллигентный. Это я зачитываю все письма. Uh-huh. Дмитрий, вы человек интеллигентный, в отличие от ведущего. Написали ли вы что-либо о пожилых с уважением в алкогонов? Ну, о пожилых людях имеется в виду. Дело в том, что сейчас же проталкивается в общество все больше. Я считаю, справедливо это делается. Таких гуманистических идей, касающихся изменения отношений мощной, могучей, молодой части населения к детям, к пожилым людям. То есть, скажем так, о возбуждении, не то слово. Как же это сказать-то? Ну, ладно, надо так. О возбуждении, в общем-то, уважении к ним, любви, о сохранности их чести и достоинства. Есть ли какие-то песни о пожилых у тебя?
1: А у меня вообще сложно сказать, о ком песня. Они, если о людях, так они о всех людях. Но вообще я вот так смотрю на вот список песен, которые сегодня прозвучат. И они больше о мире, чем о пожилых людях или молодых людях.
0: Ну, мир это тоже не так уж и плохо. Слушай, скажи такую вещь. А вот чем ты вообще питался там? Ну, если не секрет, конечно. Дело в том, что я вынужден, видимо, пояснить, чем вызван такой странный вопрос. Вот у вьетнамцев очень хороший есть обычай не спрашивать, типа, привет, как дела, а спрашивать, дескать, что ты сегодня ел. То есть, если человек, значит, питался хорошо, то есть не какой-то там ряженкой и горбушкой черного хлеба, а, например, навернул цыпленка, запил его красным вином или бочковым пивком, там, да, то есть уже понятно, что его дела идут нормально. Вот. И в связи с этим, по твоему меню, мы сейчас определим, как, в общем-то, стоит ли нам вот со всей компанией туда выбираться на какой-то срок, там, ну, годиков на 5.
1: Для того, чтобы покушать как следует. Ну, в общем-то, может хватить и года, наверное.
0: Ну, вот основные это твои.
1: Ну, самая лучшая кухня — это японская кухня.
0: Да.
1: Конечно. Но японский ресторан хороший, это большая редкость даже в таком городе, как Лос-Анджелес, где все питаются в ресторанах. Поэтому на каждый день китайский ресторан — это отличное место для того, чтобы кушать каждый день. А по выходным можно выбраться и в любой другой, такой как итальянский, греческий. Опять же, японский.
0: Слушай-ка, вот почему такая странная вещь, я вот заметил. Опять же, по кинофильмам, я же все больше по кинофильмам. Вот я их без звука смотрю, и поэтому пояснений никаких не получаю. То есть, как диапроектор. Вот, как правило, если американские жители приходят вот в какой-то кабак свой, то они пьют пиво вот бутылочное. Это что, такой странный менталитет? Или они просто не понимают всего кайфа вот бочкового пива, вот драфт? Называемого.
1: Они просто, наверное, даже и...
0: Ну, ты-то обратил внимание, например, лондонские бабы, да, они там бочковое пиво, все культурно, то есть ты... Ну, это же целая культура, вот там, или Чехия та же, да, вот это же пивные туры, я же фанат пивных туров.
1: В Америке такой культуры просто нет, там пиво пьют просто как воду.
0: А вот есть ли там какая-нибудь вообще культура, на твой взгляд?
1: Вот.
0: Ну вот культура есть, вот есть ли вот американская
1: там
0: культура?
1: Там есть величайшая культура под названием блюз или рок-н-ролл. Вот эта культура, которая просто движет всем современным музыкальным искусством, как мы решили сегодня выражаться, да? Культура блюза. Где еще так блюз играют, как в Америке?
0: Ну,
1: вот для меня это затмевает просто все. Потом там культура зарабатывания денег. Все очень культурно. И очень много зарабатывает.
0: Но блюз-то оно тоже как там не сразу воспринимали. То есть если пиво пили во все века, и начиная от политиков и кончая гангстерами, то я имею в виду не, скажем так, ну, вечное, понимаешь? Вечное под словом культура. Рок-н-ролл, он зародился там в 60-х.
1: А блюз в 30-х.
0: Блюз в 30-х.
1: Уже 70 лет. Столько же, чуть больше, чем Октябрьская революция. Нет, меньше.
0: Да, ну в 30-х, хорошо, в 30-х. А в 25-м они тоже пили такое же пиво из бутылок?
1: Это вот
0: ну как можно
1: сказать.
0: Пить пиво из бутылок в кабаке? Кто мне объяснит? Объясните. То есть, ну вот давайте, вот, например, заходишь ты в кабак и видишь, что там не стоит эта байдага, из которой разливают пиво. Ты же как взрослый парень, уважающий, в общем-то, себя. Ты сразу развернешься, уйдешь и хлопнешь дверью, правильно? Ну это реакция совершенно естественная. Они же там сидят и пьют. Ну да, ладно, хорошо, я тебе больше скажу. Я тут недавно в кино был. Ты так с удивлением, в кино я был тут недавно.
1: А это почему? Я в кино очень часто ходил там, а здесь еще нет.
0: Вот я, знаешь, сколько не был? Я лет 10 не был в кинотеатре.
1: Нет, там в кино все любят ходить, потому что сейчас стало выходить столько фильмов интересных.
0: И стерео.
1: Стеврио какое, стерео, причем? Surrounding sound.
0: Вот.
1: Все дела.
0: Но меня публика удивила. Я ходил тут в кинотеатр, который вот рядом с театром эстрады. Фильм, ну, в общем, неважно, как, не помню, как он называется, какое-то странное там слово, типа Нидзе какой-то, только наоборот. В общем, меня удивила публика наша. То есть сидят молодые парни, девки, значит, пожирают алчный попкорн. Причем явно он им не нравится. То есть идет подражало вот такое дешевое, тупое. Вот, и смеются там, где не попади, ну, то есть громко. Дескать, расслабься, это Америка, и так же гениально, как Битлз. Понимаешь, мне как-то стало грустно и неприятно. Мало того, ладно, это их личное дело. Пришли в кинотеатр, там, жрите эти ваши там, как хотите, смейтесь, да, ну, люди пришли отдыхать. Но я не понимаю, когда в хорошем заведении, где стоит стоечка, где тебе могут налить пенного бочкового пива, люди берут бутылочное пиво у нас здесь, в Рашке, и пьют его. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это такое? Что это? Он нравы, что ли? Ну, что это за дела-то? Ну, как это можно? Ну, как?
1: Ну, как это
0: ну,
1: можно?
0: Ну, как это можно? Да, нет, вот я как-то может.
1: Да, как такие вообще так фильмы такое? Можно показывать? Ниндзя, наоборот.
0: Вообще?
1: А как туда заходить вообще?
0: Как ты относишься к фильму «Большой Лебовский»?
1: Что это такое?
0: Я
1: это название
0: смотрел,
1: фильма?
0: Да, видимо, да.
1: Нет, я даже не слышал.
0: А как ты относишься к группам, это я уже к посланиям перешел, популярным в конце 80-х годов, таким как «Ария» и «Мастер»?
1: О, замечательно.
0: Ну, вы же, наверное, были так как-то тесно, в тесном контакте в плане.
1: Да, мы очень часто вместе работали, и тогда были такие замечательные фестивали, которые назывались «Монстры рока СССР». И вот мы все вместе собирались и играли на стадионах эти длиннющие концерты по 4-5 часов. Тогда это было здорово.
0: А вот что ты думаешь на ту тему, какой будет музыка 21 века? Дебильный вопрос, но тем не менее. Ведь такой, скажем так, стандартный хард-рок, хэви-метал, тяжелый рок-н-ролл, он уже все как бы и помер.
1: Да он вообще давно уже, он и не родился-то толком.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Но, тем не менее, вот как-то там ансамбль Aerosmith, в общем-то, уже конкретно отдает себя куда ни попадя, то есть записывая сладостные баллады. Не говорю там о всяких скорпионцах и прочих немецких засранцах. Вот. Ну, кто остается верен еще? Это там вечный, я считаю, AC/DC, безусловно, вечный Rolling Stones. Но это другие направления.
1: Black Sabbath.
0: Ну, Black Sabbath, но старина Ози, он уже все.
1: А не Ози, Ози отдельно работает. Кстати, Ози огромной популярности пользуется в Штатах.
0: Да, ну...
1: А Black Sabbath отдельно работает тоже с таким... У них стабильный успех.
0: Сомневаюсь все-таки. Это то же самое, что вот там, например, возродить Запорожец автомобиль.
1: Ну, они ничего не возрождают, вот, эти группы. Другое дело, что как стиль, может быть, это кому-то не интересно, но все вот эти группы великие, они сами по себе группы, без стиля. Это если мы будем вспоминать, как их тогда назвали, тяжелым роком или металлом. А сейчас-то это не важно, как их назвали. Каждая из этих великих групп, она существует сама по себе, как явление. Правильно? Хороший.
0: Ну, да, да, в принципе, да. Ну, я согласен, видимо.
1: А ты можешь и не соглашаться.
0: А, то есть мы не можем быть так...
1: Ну, а почему?
0: Давай тогда послушаем, если ты не против, телефонный звонок, да?
1: С удовольствием.
0: 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Дмитрию. Варшавскому. Поднимаю дуду. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А вы волнуетесь, по-моему?
2: Здравствуйте, уважаемый. Да нет, я же уже вам говорил, это Михей Зеленоградский, что у меня просто голос такой специфический.
0: Ага.
2: И кажется, будто волнуюсь.
0: Ага.
2: Так, Дмитрий, будьте любезны, скажите, пожалуйста, пишутся ли русскими авторами песни на английском языке? И вот сейчас часто звучит такое мнение, что, в общем-то, английские песни, когда переводишь на русский язык, балдеешь от тупости текстов. А вот как, пользуются ли популярностью песни, написанные русскими авторами на английском языке, как в России, так и в Соединенных Штатах?
0: Спасибо тебе за такой хороший вопрос.
1: Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю русских авторов, которые пишут песни на английском языке. И, соответственно...
0: Ты имеешь в виду вообще вот там или здесь?
1: Там.
0: Не, ну эти вот парк Горького, вот эти вот
1: имена. А, культуры. Ну если говорить, ну.
0: Да масса, масса. Вот какие-то эти молодежные всякие эти вот, как их, бздигуны-то разные. Я уж не помню название, да огромное количество. То есть,
1: вообще,
0: британский рок, или как это называется, British Rock, вот новая волна, вот это. Был период года два назад, когда там на английском языке пел кому не попадя.
1: Как... Ну, на американский рынок пока что ничего не пробилось, скажем так.
0: Вот не, а вот вроде говорят, парк Горького, как что-то там лет тоже.
1: Парк Горького в свое время, да, выпустил там пластинку, но это было лет 10 назад.
0: То есть на волне как раз активация интереса к матрешкам, серпам, молотам и перестройкой.
1: Мне тяжело об этом говорить, потому что я там в то время не был. Мы здесь работали, а они первые поехали туда, это было году где-то в 88-м, и выпустили там пластинку.
0: Ну, вот у них же... Да, извини, что я перебиваю.
1: Нет, ты не перебиваешь, мы у нас же...
0: Просто
1: диалог.
0: Тут недавно по диапроектору показывали тот самый древний их клип, где они там вот скачут такие все бодрые, и вот у него там гитарка сделана в форме балалайки.
1: Я вот думал, это что... вот из той серии, 12 лет назад.
0: Вот я и сделал из этого такое умозаключение, на каком гребне все это было. Но ты знаешь, я думал, что все это кончилось уже, использование всей этой символики попсовой такой дешевой. А нет, недавно включаю MTV, там Базетка белобрысая, пишу. Зачем-то себе в ноздрю вставило кольцо какое-то адское, дарит каким-то дебилам, непонятно кто вообще, что за люди, ушанки, понимаешь, ушанки дарят в наш век, типа вот вам подарок от русского MTV, там типа, какая-то бляха-муха на лбу этой ушанки, типа в форме там серпа или молот, или ну какой-то там этой самой непонятной-то. То есть люди продолжают, знаешь, на вот какой-то такой псевдорусской идее делать какие-то бабки себе и промоушен. Это же мерзости, на мой взгляд.
1: Я, честно говоря, этого да, не видел.
0: Там. Ладно, ты вот что-то скажи. Ты скажи, когда, наконец, Брайан Ферри напишет песню на русском языке?
1: Я думаю, что работа над этим ведется, причем очень серьезная. Потому что... Да, я уже двоих продюсеров тут встречал, которые здесь. Один из них в деревню вообще выезжал с таким небольшим диктофончиком, что-то записывал. Второй и постоянно что-то в Ленинской библиотеке ковыряется, какие-то все время что-то там переписывает.
0: Странички выдирает, я знаю.
1: Да,
0: прячет в карман и выносит.
1: Уже это самое, поступила, да, информация?
0: Ну, а как еще?
1: Из соответствующих источников.
0: Ну, а меня не пускают, меня, гражданина России, в Ленинскую библиотеку не пускают. Говорят, принесите справку медицинскую, молодой человек, что вы читать умеете. А его это иностранцы, понимаешь, буржуи тут...
1: Он, наверное, принес справку, что не умеет читать. Нужно же или такую, или другую.
0: А, то есть, ну,
1: середины-то
0: просто...
1: быть не может.
0: Можно просто печать принести.
1: Вот, да. Если печать принести, это нужно, можно стать, наверное, тогда директором.
0: Да. Ну что, я предлагаю сейчас... Ну ладно, еще быстренько нужно ответить. Виталий тут интересуется, а как ты относишься к выступлениям курдов?
1: Я к выступлениям отношусь положительно, к положительным... выступлением. К отрицательным выступлениям я отношусь, соответственно, отрицательно.
0: Нет, ну вот смотри, смотри, то есть я немножко хочу, я так ближе к теме Виталий, видимо, вот что имеет в виду. То есть курдов обвиняют в международном терроризме и так далее, да, но получается 80% целого народа, пусть и малочисленного террориста, вот То есть можем ли мы считать это все-таки национальным вопросом глобально, или переведем это на уровень такого именно терроризма с тобой?
1: Ты знаешь, я тебя хочу разочаровать, потому что я не знаком с этой ситуацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Ну что, сейчас мы ненадолго прервем наш разговор. После небольшой паузы продолжим. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский.

0: И я предлагаю обратиться к ответам на вопросы, которые тут в изобилии к нам присылают, пишут, приходят люди на стены, где не попадя выкрикивают. Также сейчас начнем. Ну, такой базедовый вопрос. Дмитрий, что вам больше всего понравилось в США?
1: США.
0: Да. И что больше всего не понравилось?
2: Больше всего понравился блюз, а не понравилось кантри. Тебя порадовал этим ответом.
0: Конечно, конечно, безусловно. Но это чужая музыка, ритмически чужая. Она не подходит под наш все-таки русский менталитет. Какое слово я выучил.
2: А блюз подходит?
0: Блюз, да, да, конечно, безусловно. И регги музыка подходит. Я больше чем уверен. Так, драгоценный Александр, не покидайте нас. Гость очень милый. Композиция «Русь трогает душу». Ольга Кирилловна. Ольга Кирилловна, хорошо, хоть другие части не трогает тело. Дмитрий, а каким способом вы боретесь с похмельем, интересуется Михаил. И сразу еще один вопрос тоже от Андрея. Он курит Беломор и интересуется, можно ли его купить, Беломор, в США? Или надо с собой везти?
2: С собой везти обязательно.
0: А там есть уже папиросы, кстати, обычные?
2: Нет, папирос нет.
0: А во что же они штакетники бьют?
2: А нужно бумажки покупать. Везде бумажки продаются, и они заворачивают табачок.
0: То есть все-таки вот у них...
2: Да, папирос нет. Папиросы свои берите.
0: Да.
2: А что-то еще он спросил?
0: А с бодуна как у тебя как-то...
2: Если бодун, а еще... я не пью.
0: Вообще не пью?
2: Нет.
0: Правильно. Да. А как поживает господин Аване Мелик? Подожди-ка. Тут что-то столько, да. Мелик Пашаев.
2: О, понятия не имею.
0: Ты же не знает, кто.
2: А я не знаю, кто это. Ага. Нет, Мелик, как, я знаю, кто это. Это был в свое время, это был наш менеджер, который...
0: Вспомнил.
2: В том смысле, я не знаю, чем он сейчас занимается. Раньше он занимался... концертной деятельностью. Он был директором программы, в которой мы работали, и с которой мы проехали всю нашу страну. И занимались мы этим в течение полутора лет. Вот. В свое время.
0: Вот такое сообщение тут дам. Дмитрий, оказал ли на вас влияние Ронни Джеймс Дио? По-моему, у вас получается не хуже информация для ведущего. То есть для меня Тони Айоми ногой сыграет... Сейчас, извиняюсь, тут какие-то базедовые приходят сообщения, да.
2: Ну, это наши уже люди звонят, я понял.
0: Не, ну тут такая телега, сейчас тебя зачтут, поймешь, что не наши.
2: Не наши, нет.
0: Да, Тони Айоми ногой сыграет весь репертуар Rolling Stones, который толком мы играть не научились. И без подписи, заметь, человек осторожен, потому что знаешь, вот что так, срам, да? Будет колотить, когда повзрослеет, будет стыдно за сообщение. Так.
2: Не, ну на самом деле он это самое, это здорово, то, что ему нравится Тони Айоми, значит, я уж тогда расскажу, что случилось.
0: Давай, конечно.
2: Я вчера купил концерт Rolling Stones DVD, диск, и вот уже два дня его смотрю, вот этот последний тур, к сожалению, я не попал, у меня в Москве не было, когда они здесь выступали. Хотя, пожалуй, 10 лет назад, пожалуй, я тоже прислал бы тебе вот такой вот сообщение, что Томми Айоми левой ногой сыграет Rolling Stones.
0: Видишь, как пословица же есть такая, быть...
2: На самом деле, не нужно это сравнивать вообще, Rolling Stones и Black Sabbath.
0: Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Видишь, как ко мне жесток аноним. Аноним, смешное слово. Аноним ко мне жесток. Дмитрий, я тоже телегу читаю. Тебе не кажется, что легионы Алексея Булгаков давно заняли вашу экологическую нишу?
2: А что это такое?
0: Ну, это коллектив, ансамбль такой есть. Сейчас он «Легион» называется.
2: А я не слышал.
0: И поет там парень такой голосистый. Ну, так у него... Не слышал, да? Ну, это, видимо, можно. Какое-то новое поколение. Я, честно говоря, в данном жанре музыкальном тоже туго так...
2: Мне кажется, когда-то давно был какой-то коллектив под таким названием. Ну, вот давно, я имею в виду лет 15 назад.
0: Нет? Нет, по-моему, раньше. По-моему, раньше. Хотя, может быть, ты и прав.
2: Ну, я не знаком
0: с тобой. Давай мы не разберемся с этим. Да, вот такой там вопрос. Дмитрий, что ты на досуге слушаешь из металлической музыки?
2: Да, кстати, там про Дио уже что-то было.
0: Про Дио,
2: и мы как-то не ответили. Я Дио слушаю. Я слушаю Black Sabbath с Дио. А, Дио — это один из немногих певцов в этом жанре, который своим уникальным пением продолжает радовать не только меня, но и огромные массы людей.
0: Вот я как-то...
2: Я должен поблагодарить. Кто-то же сказал, что у нас там это самое вроде не хуже получается.
0: Да, вот это в этом же, да, сказали.
2: Да, да, спасибо большое. Мы... Да, я чувствую, что мы параллельно работаем с Дио. Я тоже так считаю. Мне очень нравится Дио. Я люблю Дио. Мне вообще нравятся хорошие певцы. И, к сожалению, их не так много в этом жанре.
0: А вот Паук тебе нравится, как поет?
2: А кто это?
0: Лидер, ну, группы Коррозия Металла.
2: А я даже не слышал.
0: А вот Дан Маккаферти.
2: Дан Маккаферти нравится, но ты понимаешь, когда вот заходит речь о таких певцах, как Дио, все немножко чуть-чуть остальные отступают. Не хочется сказать, что Маккаферти поет хуже там, но есть какая-то вот такое. Мне приятно, что вот именно Дио вспомнили.
0: Безусловно. А по-моему, он же должен вот-вот тут появиться, что-то такое.
2: Да. Он... Ты знаешь, как приятно, что он как раз вот появляется за день для того, как мы появимся. То есть не на разогреве, я так обращу внимание, а на подогреве. Он нас подогревает, он подогреет своим выступлением наше выступление, которое состоится на следующий день после его выступления. Слушай, правда, в другом зале, да? Ну, неважно.
0: А вот скажи такую вещь. Вот, скажем, Дан Маккаферти, когда они приезжали сюда, по-моему, год-два назад, по-моему, выступали в пилоте, еще в пилоте старой формации. Человек, несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, как говорится, дал жару. Вот. Так же, как, например, там Джо Кокер до сих пор, да, там тот же Мик Джаггер, мною горячо любимый. Вот. А все-таки у Дио и у людей с аналогичными вокальными данными, мне кажется, вот век их музыки несколько короче. Но будет как-то странно, если человеку будет 60 лет, а он будет все-таки вот придерживаться такой манеры одеваться, такой манеры поведения на сцене и такой вокальной манеры. Ну, вот это мое субъективное, очень субъективное мнение, что все-таки Маккаферти и в 70 лет будет Маккаферти. А вот Дио в 70 лет, он уже вот не будет Дио. Вот этот какой-то такой академизм вокала.
2: Ах, ну, вот тебе академизм не нравится.
0: Ну,
2: понятно.
0: Да. Я, не, ну, не то, что не нравится. Я как-то вот гротескность всю вот эту вот, как-то как в индийских фильмах у меня вот такой.
2: А ты сам подумал, что такое академизм? Академизм — это то, что выжило сквозь годы. Понимаешь? Она уже как раз доказала.
0: Не, ну может быть, холодный профессионализм. Вот,
2: Дио тянет... нельзя назвать холодным профессионалом. Его можно назвать самым горячим профессионалом. Ну, мы все время слушаем какую-то музыку, там слушаем, опять же, Black Sabbath с другими вокалистами, и мы всегда говорим, да, здорово поет, но Дио все равно лучше.
0: Не, ну, да, безусловно, но все-таки вот век как-то...
2: Мы уже какую-то рекламную кампанию Дио делаем, но это замечательно.
0: Я думаю, он приедет, отгрузит нам денег за это, безусловно. Наша запись мы ему пошлем.
2: Такому человеку приятно сделать.
0: Ну да, да, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. Мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Вы очень волнуетесь. Сформулируйте ваши мысли и звоните. А то, конечно, это врасплох людей застает как раз. И на том конце приятный мужской голос мой. То есть говорит, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ну, вы так не пугайтесь. Я добр. Алло, говорите.
3: Здравствуйте. Зеленоградский снова беспокоит. Во-первых, Александр, никогда вам комплиментов не делал. Очень за себя на это.
0: А
3: пугает.
0: Я заметил это, потому что если бы вы сделали мне комплимент, то я бы запомнил это надолго.
3: Да,
0: мне...
3: у вас ужасно ненавязчивый, замечательный программ. Вот у вас в гостях как-то недавно был один человек с другой радиостанции. Вот я решил послушать его программу, и вдруг слышу вначале какой-то страшный скрежет, потом вопль, и дальше идет комментарий. Не надо упрямиться, иначе мы вас будем немного беспокоить. И я уже сразу отключил эту программу, потому что думаю, еще и беспокоить тут меня будут.
0: Понятно.
3: Вот. Да, а в чем заключается вопрос? А вот к вас когда-нибудь беспокоили поклонники, уважаемый Дмитрий и уважаемый Александр? И в чем это выражалось?
0: Спасибо. Ну, Дмитрий, давай ты, как у нас, как гость программы, тебе и слово.
2: Меня беспокоили. Очень приятно всегда беспокоили, вы знаете. Люди приезжали из далеких городов, очень из далеких городов, и добивались того, что они меня находили и встречались со мной лично, и я с ними разговаривал. И люди приходили действительно с серьезными жизненными вопросами. У многих так складывается, что когда у человека что-то в жизни происходит не так, как бы ему хотелось, он старается найти ответ где-то в музыке. И для кого-то случилось так, что они нашли ответ в моей музыке. Они хотели со мной лично встретиться, эти люди. Их очень много. Они этого добивались. И для меня это очень приятно, что я мог встретиться и как-то помочь, и объяснить, что происходит. Потому что...
0: Вот ты вот сразу видно добрый, некорыстный человек, потому что как ко мне, например, подходит за какой-то там консультацией, еще что-то. Я обычно говорю, а пивом угости или там денег дай. Вот. Ну или в крайнем случае, если женщина, то говорю, массаж сделай. Но я, видишь, я из более, видимо, молодой формации, поэтому мы, как говорится, молодое, нездоровое племя с алчным блеском в маленьких глазенках. Вот, как я, да. Так сейчас... Ой, ладно, тут идут вопросы, касающиеся стриптиза, это мы немножечко попозже, ближе к вечеру. Но сейчас я некоторые музыкальные сентенции тут зачту. Значит, Дмитрий, как вы относитесь к Бонету, который спел на альбоме группы Rainbow в 79-м году, а затем пел в группе Alcatraz? По-моему, тоже очень неплохой голос. И, в принципе, я согласен с тем, что Black Sabbath техничнее Rolling Stones, пишет Алексей. Как говорится, здание Киевского вокзала красивое, Алексей. Ну... Ансамбль Покровского танцует хорошо. Ну что же слабоумие-то проявляется? Да, Алексей, молодой
2: давайте
0: парень.
2: Давайте уже музыку, да, не будем это делить. Да. Технично, более технично или менее технично.
0: Нет, ну вообще бред какой-то. Ладно, это я что-то не то зачитал, но, извини.
2: Мне так нравится этот альбом «Алькатрас» 83-го года. Это мой любимый альбом. Ой, это первый альбом, на котором играет мой друг Ингви Мальмстен. Это гениальнейший гитарист, который опять сейчас, после такого сложного жизненного пути, опять сейчас вернулся на свою волну. И вот последний альбом, который он записал, опять показал, что он стоит очень многого.
0: Слушай, я, конечно, прошу прощения, я там понимаю, что ты так относишься, но мне кажется, он скачок. Вот есть понятие музыкальный качок. Вот,
2: скажем,
0: взять, вот взять Фрэнка Заппу, это человек от Бога, это его прет.
2: Мальстин
0: его не прет, он мог бы также лампочки вворачивать, мог бы там машины чинить, понимаешь, так же виртуозно. То есть это, качок. Ну, прости, Дим, я, конечно, могу тебя обидеть,
2: Нет, ты меня нисколько не обидишь. У него вот эта виртуозность, у него-то от Бога как раз. Другое дело, что он не может, может быть, туда вложить достаточное количество мыслей.
0: Скандинав.
2: Там, и искусство,
0: он
2: скажем.
0: Он скандинав, понимаешь? Скандинав в роке, Мальмстин. Скандинав.
2: Быть, да.
0: Ну ладно,
2: искусства там не хватает, но вот этот...
0: Вообще, разве можно говорить что-то вот о гитарах вообще, после Фрэнка Заппа? Был Фрэнк Заппа. Был, есть и будет, понимаешь?
2: Значит, объясняю. Сразу никто Фрэнка Заппа не будет слушать. Так же, как и Роллинг Стоунс.
0: Да.
2: Сразу даже Black Sabbath никто не будет слушать.
0: Да. Надо начинать с Андрея Губы.
2: С чего начинать? Тяжело. Ну, мы уже говорим с теми, кто уже слушает Black Sabbath. И уже раз кому-то не нравится Rolling Stones, это уже хорошо. Значит, он потом понравится.
0: Да.
2: Потому что это задевает. Это та музыка, которая задевает. Она мне раньше тоже не нравилась.
0: Активное
2: что-то там...
0: неприятие – признак будущего поклонения.
2: Да, может быть. Но с Rolling Stones точно, это я гарантировать могу.
0: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. Uh-huh. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. Сейчас мы обратимся к зачтению ваших соцсетских посланий. Да, если ты не против, тут я отвечу Вишукоку. Вот он интересует: Саня, сколько раз смотрел программу новостей по ТВ-6, не видел тебя на заднем плане. Тебя что, уволили? Дело в том, что я сейчас создаю занавесочный барельеф. То есть я вот то, что слева вы видите, выпуклости за ведущим, это я, меня поставили за штору просто временно, но я думаю появиться скоро опять. Ну, по крайней мере, частями я буду вылезать. Сперва одну часть тела, потом другую. Не все у нас с вами потеряно. Так, далее. Очень много приходит писем, касающихся именно музыкальных сентенций там, и течений. Мы вроде договорились их не затрагивать, потому что...
2: Ну, в последний раз.
0: А?
2: В последний раз ответим.
0: Вопрос, касающийся группы УДО и ее вот солиста со странной фамилией.
2: Это вопрос о группе Accept, наверное, которая вчера выступала. Уда Ди Шнайдер, да?
0: Да, ну почему тут написано, как... как вы относитесь к УДО Дирк Шнайдеру? То есть, видимо, его УДО зовут, что ли?
2: Да, его зовут УДО.
0: А еще была группа УДО.
2: Нет, я не знаю, это о группе Accept идет речь. Вот интересно, ты обрати внимание, что когда речь шла о Дио, никто не спрашивал, как я к нему отношусь. Ясно, как к нему все относятся. Вот откуда спрашивают как?
0: А что, Accept смешной ансамбль.
2: Смешной, да. Смешной.
0: Не вызывает отвращения.
2: Никакого.
0: Никакого.
2: Просто никакого. Это действительно так смешно, так гитарки там смешно жужжат.
0: Смешно.
2: Я слушал. Был даже один раз у них на концерте в таком маленьком клубе. Там был человек, может быть, 50.
0: Ну, это фэн-клуб или это просто...
2: Наверное, фэн-клуб, да, потому что больше на них не собирается. Такой клуб...
0: То есть не модный ансамбль.
2: Клуб был небольшой, клуб был там человек, может быть, на 800, на 1000, но в зале было всего 50 человек. Но я пошел и ушел. А вот они вчера были на Горбушке, и я не пошел. Это вот я рассказал, как я отношусь.
0: Слушай, кстати, вот...
2: На гитарке так хорошо жужжали, вот особенно тогда, в начале 80-х.
0: Тут, кстати, насчет Горбушки вопрос такой был. Существует ли такого же плана рынок в Америке? Ну, как у нас Горбушка. Я, кстати, ни разу за всю свою жизнь не был на рынке этом. Представляешь? Вообще ни разу.
2: Мне тяжело сказать, существует ли он там.
0: Ну, толкучка попросту. Вот,
2: это где торгуют компакт-дисками, да?
0: Да-да-да. Ну, и не только там, и шмотками, я так, насколько слышал, там, с шмотками, техникой.
2: О, в Америке есть то, что называется блошиный рынок. Такое понятие. Вот, наверное, это то же самое. И вот там торгуют всем, чем угодно. Тем, чего нет в магазинах. Это огромные рынки, на которые люди собираются по воскресеньям, по-моему, или по субботам. В свободное от работы время. И что-то пытаются продать. Какие-то ножички они там делают, или рюшечки. Ну, все что угодно.
0: Что-то ценное-то попадается там же?
2: Я почти что туда не ходил. Я просто знаю, что очень многие там туда едут работать на субботу, воскресенье, отработав всю неделю где-то на американском заводе. Они в субботу едут, еще торгуют вот этими матрешечками. Ну, чем угодно, кто чем. Кто на что способен. И очень хорошо это продается, я так понимаю, что многие, в конце концов, увольняются с работы и работают уже только по субботам, воскресеньям на этих блошиных рынках. Но ассортимент товара другой, конечно, там нету компакт-дисков. Хотя компакт-диски тоже там есть, но не в таком количестве.
0: А винил ценится еще или?
2: Винил, да, есть очень много поклонников винила. И CD-плееры только самого последнего поколения могут конкурировать с винилом. Но все равно аналог есть аналог, аналоговое звучание. И на виниле до сих пор выходят самые лучшие записи, они... В том числе выходит и на виниле. Это маленькие записи, которые выходят маленькими тиражами, скажем, там 2000 пластинок.
0: Ну, вот такие.
2: Только для тех, кто...
0: Это много по нынешним временам.
2: Да.
0: Мне бы такой тираж. Ну, это да. Так. Слушай-ка, вот тут такой вопрос, я думаю, что на него нужно ответить. Дмитрий, не знаете ли вы, сколько получает стриптизерша, работающая в ночных клубах Манхэттена? Сергей Иванович, кстати, интересуется.
2: Я не знаю, сколько в клубах Манхэттена, но судя Потому как они еле сводят концы с концами, я думаю, что примерно так же, как и все музыканты, которые живут в Лос-Анджелесе. Город, вообще Лос-Анджелес, там живут музыканты и стриптизерши. Основная масса населения. Вот. И живут как могут, кто как может. Ну, мы говорим о музыкантах, которые пытаются пробиться, потому что все стриптизерши, я так понимаю, они для них же не является конечной целью стрип-бар. Они все пытаются, по крайней мере, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, они хотят стать актрисами, и для них это, я так...
0: Или снятся в сериале «Скорая помощь».
2: Ну, это уже значит стать звездой.
0: Ой, дежурная часть, или как он называется. Ну наверное, это конечная мысль, да. А не об этом. То есть,
2: Поэтому я не думаю, что там какие-то самые заработки.
0: Ну, может быть, за еду многие выступают. Я знаю, за похлебку и за жилье.
2: Наверное, да. Я так специально этим не интересовался.
0: А пользуется ли популярностью там еще от рок-опера Вебера «Иисус Христос, суперзвезда»?
2: Я думаю, что она... Она уже не идет. Идут кошки.
0: Угу.
2: Кошки постоянно идут. Каждый год они бывают представления. А по-моему, она сейчас... Эта опера просто не ставится.
0: Ну, а записи там все эти вот имеются в виду, как... Например, Боб Марли, вот с легендой, когда она была записана, до сих пор люди раскупают и очень хорошие рейтинг.
2: В Штатах это не является такой культовой какой-то пластинкой, вот эта вот опера Вебера. Ее не всегда ты в магазинах найдешь. То есть так нужно еще поискать, если захочешь купить.
0: Угу. Я предлагаю опять же обратиться к непосредственному разговору с нашими уважаемыми. Телефон студии 203-19-22. Мы поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Вот у меня здесь такая проблема. Как бы у меня возникло такое вот сомнение, скажем так, угу. Что вот на самом деле в вашей программе сейчас находится гость не Дмитрий, а солист группы «Мумисруль», как вы называете, Илья Лагутенко. Так ли это? Или вот на самом деле я ошибаюсь просто?
0: Ну, в принципе, наш гость хотя бы не гыкает. И одет не как дурилка картонная, а по-взрослому, в черной одежде. И выглядит взросло.
4: Хорошо, спасибо большое. Тогда у меня вот второй вопрос также. Как ваш гость относится к творчеству такого вот певца и композитора, как Курт Кобейн? Кстати, был недавно юбилей его, 20 февраля. Вот, собственно, все.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Ой, я замечательно отношусь к его творчеству. Вообще, это...

0: предсказуемых. Кстати, вопрос от женщины пришел, Белания.
1: Ну, это...
0: Знаешь, как сформулирован там? Ты зацени.
1: Да, профессиональный вопрос. Я сам часто очень обращаю на это внимание. Это касается не только белых вокалистов, а вообще очень часто музыканты, многие улавливают только внешнюю часть и не улавливают основу вообще, для чего это делается, как бы значение, и воспроизводят именно вот эти внешние атрибуты.
0: Слушай, а вот скажи, вот такая традиция, но ты же тоже наверняка и в какой-то степени к этой традиции принадлежал и внес свою толику в ее развитие. Это вот волосяной потряс в момент выступления. Ведь это же тоже очень странное действие. Ну вот хард-рок, металлическое хэви, вот когда люди вот стоят гитарами вот так, вот это вот в дальнейшем перестебанное, обстебанное кем ни попадь движение, но оно же было культовым, вот. Согласись, что ведь тебя не перло на него. Ну, не перло, а ты же тоже где-то увидел и содрал. И дай думаешь, так же будут. Ну, не перло. Ну, вот скажи честно, вот сейчас скажи, не перло, потому что он противоестественно, играть неудобно. Но так делает кто-то, и значит, это тоже антураж.
1: Дело в том, что мы сейчас говорим о том, когда наша музыка была самой модной музыкой. И... это было модно слушать такую музыку.
0: Ну да, да.
1: И если было тогда модно одевать такие ботинки, а сейчас модно другие одевать, то это было модно тогда становиться вот так вот линеечкой и трясти головами и гитарами. Это было просто модно.
0: Ну так искусство, оно же вечно.
1: Оно искусству это не повредило.
0: Ну, в принципе, да, в какой-то степени.
1: Это было очень весело, на самом деле. Это было весело.
0: А бывали ли травмы какие-то в момент выступлений? Ну вот сейчас же, вот, например, очень много популярных певцов и исполнителей бьются в подучей на сцене. Ну, имеется в виду, дескать, у них такой имидж, вот, да. Там расшибаются. И вот, а в то же время, вот, когда буйство на сцене, там запутался ногой в шнуре, бабах, упал там.
1: Ну, с нами такого просто не случалось.
0: Ну, то есть как-то...
1: Не путались как-то. Не было травм у нас.
0: Ага. Так, сейчас тут просто прям очень много. Так. Ага. Ну, вот это тоже интересный, кстати, вопрос. Убирают ли улицы в Лос-Анджелесе или улицы такие же грязные, как в Нью-Йорке? Интересуется житель Нью-Йорка Слава.
1: Лос-Анджелес очень чистый город по сравнению с Нью-Йорком. Но воздух там не очень хороший, потому что там очень много автомобилей.
0: А море там недалеко?
1: А это город на океане находится, сам Лос-Анджелес.
0: Ну, а вроде он же должен как-то...
1: Да, там...
0: Освежать. У них катализаторы во всех вот самых автомобилях стоят.
1: Нет, вроде. Да, конечно, это нельзя сравнить с тем, что здесь творится. Нет, конечно, там все нормально. Я говорю по сравнению с каким-нибудь, скажем, какой-нибудь деревней в каком-нибудь центральном штате, где вообще натуральная природа, там вообще натуральное хозяйство. По сравнению с этим, в Лос-Анджелесе экологическая ситуация чуть-чуть хуже. Но на самом деле воздух-то везде чистый.
0: А хулиганье там есть?
1: Хулиганье. Мне ну, не встречалось.
0: К тебе не лезли там?
1: Нет, ни разу.
0: То есть так все-таки город тихий, спокойный.
1: Ко мне и здесь никогда не лезли.
0: Хотел тупо пошутить, что все еще впереди, потом передумал. Ну что, телефонный звонок, давай послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно к вам.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот просто хотел ответить недавно звонившему.
0: Ага.
2: Он задал Дмитрию вопрос о поклонниках. Вот, и Дмитрий ему ответил, но вопрос, в общем, на самом деле был адресован к вам двоим. Ну, я просто хотел немножко вас выручить, я понимаю, вам не с руки, вот, и ответить ему, что тут ситуация несколько обратная. Если к Дмитрию поклонники съезжаются с дальних городов, как он высказался, то тут немножко наоборот, и поклонники Александра, бывшие, они разъезжаются, наоборот, из Москвы как можно дальше. Вот, и, как правило, это происходит непосредственно либо после концерта, либо утречком после эфира они уже с чемоданами и собранные, в общем-то, спешат на вокзал.
0: Ну, причем, если даже вот поезда не идут, то они струятся по рельсам вот в направлении там куда-нибудь, куда попало, лишь бы вот из Москвы.
2: Вы правы, главное, да. Чтобы не дышать вот с

0: одним воздухом. И, кстати, это здорово влияет на удешевление вот рынка жилья в Москве.
1: Это во-первых. А во-вторых, могут наблюдать космонавты миграции потоков людей вот из центра, вот куда ни попадя. То есть и проверять свою мощную аппаратуру. Даже были дотации НАСА на закупку специального отслеживающего вот эти движения оборудования.
0: Вы абсолютно правы. То есть вы вносите, естественно, в свою пользу. В общем, вы нужны нам.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Вы меня любите. Спасибо. Они меня любят. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Тимон из Марина звонит.
1: Привет.
2: Я вот здесь вам все на пейзер послал сообщение.
1: У меня отобрали его давно. Я все выдумываю, что-то приходит. Все вопросы выдуманные ко мне.
2: Я хотел просто задать такой вопрос. Оттуда вот я задам. Ваш гость, Дмитрий, у меня вот такой вопрос. А вот в Америке есть такие гениальные люди, как Александр Лаэрский. Вот. Да, ну, в таком же...
3: Хавард Стерн. Да, знаете такого?
2: Нет, серьезно.
3: Нет?
2: Я.
3: Ну, как же?
2: Нас же здесь... Это же нигде не рекламируют. Я вот над тем уже говорил в прошлой программе.
3: Конечно, он один такой. Как Александр, да. Тоже у нас один такой, да, на всю страну?
1: А каждый человек один на всю страну.
3: Да, вот там такой есть, но он начал с радио. А, так я, значит, сейчас могу вообще твою карьеру тогда обрисовать.
1: Давай.
3: Александр, дальнейший.
2: Алло,
3: да.
2: А можно еще?
3: Ты можешь с нами находиться пока, а я буду сейчас рассказывать, а потом ты следующий вопрос задашь.
1: Давай, да.
3: Вот он начал так с радио. Вот такие беспредельные, непристойные передачи. Потом это закончилось тем, что ему дали, сделали свое ток-шоу телевизионное, которое выходило, по-моему, раз в день, часовое такое шоу на кабельном канале. И закончилось это тем, что он снимает многомиллионный голливудский фильм настоящий, где он в главной роли, и он просто становится символом Америки.
1: А потом в дальнейшем, это я уже могу предугадать, ее президентом.
3: Это мы не знаем. Вот на данном этапе вот только произошло тем, что он сейчас стал одним из популярнейших людей, то есть в элиту звезд входит. То есть вот это интересная тенденция. Он начинал вот именно с того, чем мы сейчас с тобой занимаемся.
1: Да, да.
2: Вы хотите сказать то, что Александр тоже к этому придет?
3: А я не знаю.
1: Ну, безусловно, а чем мне заниматься в старости? Вот ты сам подумай. Вот
3: когда это от него зависит, конечно.
2: Да. То есть, например, а вы знаете такую группу «Вопли видопляс»? Это уже вопрос к Александру и к вам, Дмитрий.
1: Ну, безусловно.
2: А вам вообще нравится или как?
1: Ну, хороший ансамбль, прет их.
2: И вот я хочу, чтобы как-нибудь, может, к вам в эфир...
1: Они у нас были уже в эфире.
2: Пропустил, наверное.
1: Ну что ж, да. Ну, еще будут. Спасибо.
2: Ну ладно.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. Я вообще ценю вот людей, которых прет. То есть они как-то у меня делятся, наверное, в искусстве. Людей, которых прет, и людей, которых не прет.
3: Ну, конечно.
1: Вот,
3: а как еще можно делить? Только так?
1: Безусловно.
3: А как ты своих иначе определишь?
1: Да. Вот. Ну что, еще звонок, да?
3: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания и так далее. Говорите.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуй.
4: Ну, вот два вопроса. Я, видимо, что-то проехал.
1: Ага.
4: Вот. Ну, вот вопрос. Вот, Дмитрий.
1: Вы говорите громче, пожалуйста. Вас плохо слышно, дорогой друг.
4: Прошу прощения.
1: Ничего, не волнуйтесь.
4: А, спасибо. Да. Просто как-то это самое. Отдача идет.
1: Идет.
4: Приемника.
1: Да.
4: Вот, Дмитрию вопрос. Что унесло его в Лос-Анджелес?
1: Спасибо.
3: Мы с этого начали передачу сегодня, нет?
1: Ну, вроде бы да. Ну, можешь еще раз ответить.
3: Я еще раз отвечу. Меня унесла жажда ощущений. Я отвечу по-другому теперь. Я отвечал научно первый раз. Сейчас отвечу в свободной форме. Жажда горячих ощущений новых, которые я получил в полной мере. И вот приехал теперь делиться со всеми.
1: А где ты жил там?
3: Я жил в доме. Сначала жил в замке даже, правда. Вот. Потом жил в доме. В Лос-Анджелесе.
1: Угу. Понятно. Не, ну я просто имел в виду, конечно, помещение.
3: Угу.
1: Да. На какой улице вы живете? Идиот, я живу в доме.
3: Нет, я жил... На какой улице? Я жил сначала в Беверли-Хиллз. А потом в Голливуде.
1: Ну как там, видел этих улыбкозубых? Дело в том, что это известно, что у всех практически улыбкозубых, у них вставные зубы вот эти белые, там стоит по 30 штук гринаута, чтобы целиком
3: челюсть. Ну если свои, да, вывалились, конечно. Да, да.
1: Ну круто, да. Круто.
3: Ну не у всех.
1: Ну там, по-моему, вообще людей в наше время с нормальными зубами не осталось уже попросту. Но это неудивительно. Экология, продукты. Ведь раньше курица была не такой жесткости, как сейчас.
3: Но ты знаешь, что, мне кажется, это из-за стоматологии отечественной.
1: Ну,
3: потому что форме. Отечественная стоматология, она просто выбивает зубы. Если вы когда-то попали на прием к врачу, к зубному...
1: Это все.
3: Это все. С этим, с теми зубами, которые он вам трогал, можете попрощаться. Вы их потеряете, к сожалению. Их очень трудно спасти. Вот, но сейчас это сдвинулось, по-моему. Сейчас уже у них есть и компьютерная техника у стоматологов здесь, да?
1: Ну, вроде как. Хотя я не хожу.
3: Но это довольно печально. Но дело в том, что там эту проблему давно решили. Там у многих, у большинства свои зубы.
1: Слушай, а как ты относишься вот к той теории, которую некоторые натуралисты, биологи, зоологи так активно пропагандируют, что раньше у нашего далекого предка, у человека, было всего два зуба, верхний и нижний, то есть вот такие две дуги без этих межзубных промежутков, то есть были две сплошные такие конструкции, ну, там, мясо, чтобы не застревало.
3: Потом люди стали друг друга бить в зубы.
1: Нет,
3: и
1: вот
3: они стали трескаться.
1: Говорят, что все дело было в том, что стали мягче продукты потребляемые, то есть не было необходимости в такой жесткой конструкции. Вот, и зубы стали вот сами как-то...
3: Ну, потрескались они.
1: Ну, потрескались, да.
3: Я думаю,
1: да.
3: Что потрескались просто.
1: Ну, ты веришь в это, или это все-таки какая-то утка научная?
3: А это ты, ну,
1: у птиц же тоже у них вот клюв, там у буренок разных тоже, по-моему, у них только нижние зубы, или у коней, у кого-то там верхних нет, то есть как-то все пристраиваются. А вот у человека, там у всяких, там у собак, у них вот такие. Ну, то есть, в принципе, все произошло, ну, логично же, да, вот верхний зуб и нижний.
3: Ты видишь в этом логику, да?
1: А?
3: Логика есть, это больше
1: логика
3: похоже
1: есть,
3: на, бегем, на бегемота, у которого билет, один, да, один клык, так, вот, так, вот так, такая.
1: Или на носорога, у которого...
3: Вот, на носорога я имел в виду, да, у которого вот этот один.
1: Ну, он им пользуется, знаешь, иногда не совсем по назначению.
3: Это нужно
1: это
3: изучить.
1: Для любовных
3: я думаю, что
1: тоже.
3: Нужно изучение этой проблемы начать с носорогов.
1: Ага. И а они дадут начать-то?
3: Это, я не знаю, будем у них спрашивать.
1: Давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вы волнуетесь, вы перезвоните, пожалуйста, а то вдруг с вами что-то случится и в суд опять подадут, потому что тут нам звонил один радиослушатель, так разволновался, что прям там и упал весь. И потом, представляешь, в суд подали. Что, дескать, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, господа.
1: Здравствуйте.
5: Саша.
1: Да.
5: Первый вопрос к вам.
1: Пожалуйста.
5: Дима, узнаваем после вот отсутствия?
1: Ну, конечно же, нет.
5: Нет, да?
1: Да. Безусловно, если бы я так встретил бы его, я бы не подумал, что это вот Дима Варшавский.
5: Просто я тут перебирала старые рок-журналы и вдруг увидела вот черный кофе, думаю, а где же черный кофе-то у нас? И вдруг бац, включаю приемник, а он тут.
1: Ну, я могу даже описать, я вижу перед собой, скажем так, импозантного, уже не молодого человека в Rolex'е, таком в хорошем костюме дорогом. Вот, с очень короткой стрижкой в очках с золотой оправой. То есть. Вот, с сотовым телефоном в руке.
3: Этого нету.
1: Ладно,
3: предыдущего
1: тоже. Ты прячь.
5: Дим, я Саша не проверила.
3: А мне просто не нужно.
1: А зачем ты ключи от автомобиля на пальце вертишь все время?
3: А я приехал вообще не на автомобиль.
1: Ну да, А ключи-то, даже зачем от автомобиля, а?
5: Дим.
3: Да, да.
5: А следующие 7 лет здесь будете?
3: Да, конечно, какая же.
5: Ну прекрасно, а то тут без вас столько дерьма всплывало.
3: Ну приходите обязательно к нам на концерт 6 марта в Меридиан.
5: Ну, постараюсь, буду.
3: Обязательно. 6 марта будет у нас первый концерт.
5: Спасибо.
1: 1999 года.
5: Повеселимся.
3: О, да, повеселимся мы по полной программе. Это я вам обещаю.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо за звонок.
1: До свидания. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ага. Вот. Дмитрий, мы скоро с пацанами уезжаем в Америку. Не мог бы ты посоветовать, где можно в Америке подцепить крутых проституток с большими батонами? Леха Каховский интересуется.
3: Да, вот, наверное, я думаю, прямая дорога куда-то в Голливуд, где снимается кино.
1: А там стекаются все вот такие, да?
3: Да, а кто ж туда все стекаются? И вот там вся эта тусовка. Я думаю, что там вы, ребята, найдете то, что вы ищете.
1: Ну а так тут, любят ли там нас?
3: Конечно, обожают. Это
1: хорошо.
3: Обожают.
1: А то сейчас так мало мест, где меня любят, например. Может быть, хоть туда податься. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы очень волнуетесь, перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте, доброй ночи.
6: С вами говорит такой, короче, Сергей, мы вот смотрели, что вас представляем.
1: Понятно, вот. Только говорите
6: вот
1: громче.
6: Вот ваш разговор слышал насчет, вот, знаешь, чего, вот носорог там, да, вот, надо начать.
1: Да.
6: Думаю, с чего начать, да? А лучше начать с зайца. У него же зайца-то зуб два ведь.
1: Да, два зуба точно, совершенно верно. Вот. Оба передние.
6: Правильно.
1: Понятно, спасибо.
3: Да,
1: спасибо, действительно.
3: Полезная информация, очень спасибо.
1: Да? Не, ну мы как-то, видишь, об этом не подумали, о братьях наших меньших зайцах, собственно. Вот, вот. Тоже млекопитающие, кстати, тоже о двух ногах ходит вот так. Он же как ходит, заяц, на задних ногах, правильно? Это только люди, идиоты, думают, в сказках везде пишут, что он скочит там и прыгает. Или а домашние зайцы скочат и прыгают. А нормальный заяц листой, он ходит на двух ногах, что твой кенгуру... Так вот, продирается сквозь заросли, бывало. Куда ни попадя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наша...
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александру Лаерскому можно вопрос задать?
1: Да.
7: Я, когда был еще не бей копытом, к сожалению, я не смог попасть на концерт к вам, когда вы выступали.
1: Да.
7: Но мне подарили кассету, и мне понравилась песня «Только ты». Вот, спасибо за остальные тоже песни. И такой вопрос. Сейчас вместо «Не бей копытом» Раменко стал клуб «Драйв». Но это не реклама. Угу. Вы там будете выступать?
1: Ну, видимо, в марте будем. Спасибо. Да, мы отдельно об этом сообщим. Вот интересный вопрос. То есть ответ. Или, ну, или непонятно, что синтез. Да, ну, знаешь, сейчас зачитаю. Александр, посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, почему вас нигде в последнее время не любит Харрис. Я понял только из этой телеги, что почему вообще от меня прячут зеркала. Вот, то есть все-таки не любят, но хоть жалеют. Так, как известно...
3: Кстати, мы вот сейчас находимся здесь в студии, но я Сашу не вижу.
1: Безусловно. А никто не верит, что мы все сидим по разным комнатам. Вот все думают, что вот студия «Эхо Москвы» устроена так, что вот напротив сидят люди. То есть откуда-то это взяли. То есть все по разным комнатам. Гости, звукорежиссер отдельно сидит. Я вообще не скажу, где я сижу. То есть все важные причины.
3: А я когда-нибудь тебя увижу вообще?
1: Ну, я не знаю. Я, наверное, раньше уйду, Дим.
3: Ты раньше уйдешь, да? Хорошо.
1: Ну что, песня?
3: Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. И хотелось бы начать новый виток нашей программы с ответа на ваши сообщения, которые приходят. Вот интересное сообщение от Дениса. Почему одежду классифицируют на верхнюю и нижнюю, а не однодырочную? Например, перчатки, носки трехдырочную, брюки и штаны четырехдырочную, майки и футболки. Ну вот мы тут подумали, по идее, мы, конечно, не занимаемся там моделированием одежды уже давно, но, Денис, тут может, опять же, на мой взгляд, возникнуть серьезная путаница с такими видами одежды, как наперсток, защищающий, вот, в общем-то, от укола в случае пошива иглой, там, лифчик. Потому что наперсток тоже получается однодырочный, да, но он не может считаться, там, скажем, нижней одеждой, как, впрочем, и верхней. Также и лифчик. То есть, например, если мы возьмем спортивный морской лифчик, который женщины одевают, чтобы вот в момент поворота паруса не выколоть глаза своим попутчикам и спутникам. Это вроде как верхняя одежда. Или там, например, лифчик, который они одевают на пляже. Там тоже не нижняя одежда. Потом так вот огульно говорит, например, двухдырочная. Будет некоторая непонятка. По-моему, я исчерпываю. Дадим так ответить.
1: Да, да, да.
0: Все-таки мы можем, конечно, делить там, скажем, на двухдырочная верхняя одежда или там двухдырочная нижняя одежда. В этом какой-то определенный смысл есть.
2: Да, но если потом вдруг когда-то появится там 6, 7, 8 дырочная, то мы можем просто запутаться в конце концов. И придется считать. А вот о петельке, если мы начнем считать для пуговиц.
0: О, да, это тоже, в принципе,
2: это дырочная. Такая путаница начнется.
0: Не, но если говорить о внедрение именно тельца вот в эту одежду, то, например, как мы будем считать обычные женские колготы? Вот это двухдырочные или однодырочные, или трехдырочные? Или трусцы те же? Ну, в принципе, трусцы трехдырочные. А вот колготы, у них же где пятки, там дыр нет, знаешь, получается однодырочные вроде.
2: Нет, пока они новые, а потом-то появляются.
0: Потом, да, вот этот момент, момент износа одежды, да, то есть тоже количество дыр, оно может прибавляться
2: это
0: как-то.
2: Мы, я думаю, что мы не будем переходить на эту классификацию.
0: Что-то, да, сложно.
2: Да, это очень сложно.
0: Сложно, не будем.
2: Вот мы уже потратили минут 5 на это обсуждение и так и до чего не договорились. Представляешь, сколько можно это продолжать вообще бесконечно вот так вот?
0: Да. Вот теперь вопрос уже по музыке. Такой, скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему в вашей песне «Звуки космоса» издание фирмы «Мелодия» вместо слов «Звуки космоса поймать пытаемся», в отличие от первоначального варианта, стоит какая-то... сейчас, секунду. Извиняюсь, просто приходит еще. Стоит какая-то чушь. Неужели правда, что эти слова кому-то не понравились из-за ассоциации с нелегальным прослушиванием советскими гражданами «Голоса Америки» и тому подобного? Опять же, вот Билани интересуется.
2: А, там немножко была другая ситуация. Все очень у нас любили получать авторские гонорары.
0: Ну, я даже иногда получаю за других людей, бывало, по поддельным документам.
2: Да, в то время это был довольно такой серьезный источник дохода в те времена. И когда песни стали популярными, всем очень захотелось попасть в число авторов. И путем каких-то таких вот действий мне вот было навязано вот это вот изменение текста небольшое. Ну, под предлогом того, что якобы это нельзя петь. То есть текст был изменен, и просто говорили, ну, если мы не поменяем текст, мы не сможем поставить это на пластинку, а если мы не сможем поставить на пластинку, то эту песню никто не услышит. Почему бы нам вот не поменять? Или тогда что? Или тогда давайте не будем выпускать пластинку.
0: Можно было вместо вокальной партии наиграть, скажем, просто мелодию на гитаре. И выпустить как инструментальную пьесу.
2: Да, вот но тогда бы эти люди не попали в число авторов.
0: А, то есть они просто денег хотели, я догадался.
2: Да, поэтому если вы посмотрите, кто там автором слов написан, вот... А я не помню, кто это даже был. Изначально эта песня была с моим текстом и музыкой. Потом...
0: Так, даже они исправили одну, считай, фразу какую-то и стали авторами. Это такие ремикс.
2: Или со авторами даже. Я не помню. Нужно посмотреть, кто там написан. У нас, к сожалению, вот здесь нет.
0: Это гадость какая, да?
2: Этой песни, да. Ну вот они... Если у вас есть эта пластиночка, посмотрите, вот кто себя написал автором там слов этой песни. Вот так вот они решили сделать в свое время.
0: Да, хитрые ребята. Вот такой вопрос. Дмитрий, встречались ли вы в Лос-Анджелесе с отцом круиза Матвеем Анечкиным?
2: Я не только с ним встречался, мы с ним работали. Очень весело работали и записали. Он был продюсером альбома «Пьяная луна». Кстати, последнего альбома группы «Черный кофе». Матвей Анечкин является продюсером. И он также написал несколько текстов к песням, в том числе вот саму эту песню «Пьяная луна». Написал уважаемый Матвей Анечкин.
0: А чем он сам там занимается?
2: Надеюсь, он уже приехал сюда.
0: Тоже сюда приехал.
2: Да, он приехал сюда, а там он занимался тем, что он был продюсером группы «Черный кофе».
0: Mm-hmm.
2: Имеется в виду продюсером в студии. То есть он занимался такой творческой, довольно интересной работой. Мы с ним очень интересно творчески работаем. А сейчас он занимается здесь какой-то подобной деятельностью, да, тоже продюсерской.
0: Угу.
2: Но не с черным кофе больше, к сожалению.
0: Вот интересное сообщение. Саша, судя по голосу, у тебя в гостях находится Юрий Лоза. Почему ты зовешь его другим именем? Терентий прислал. Терентий, ну, честь и хвала. Ты наконец-то первый человек, который догадался. Юр, нас с тобой рассекретили.
2: Да.
0: Но я все равно уж буду тебя звать Димой, ладно? Я уж привык за это время.
2: Ну, действительно, да. Действительно.
0: А вот Андрей интересуется, были ли у тебя проблемы с полицией там?
2: С полицией. Нет, никаких проблем с полицией не было.
0: То есть неужели там не за там избиение прохожих и ничего такого? Ты как бы за вырывание у женщин сумочек на мотоцикле? Как-то не как рокер, что-то как...
2: Как-то полиция ко мне отнеслась очень так благожелательно.
0: А правильно, что у них там обязательно, вот если, ну, они же с напарниками работают, один должен быть белый, другой черный?
2: Такая тенденция, может быть, и есть, но нельзя сказать, что это такое повальное увлечение. На самом деле им так проще работать, потому что этот аспект очень такой серьезный в Америке, вот эти черные и белые.
0: А тетки полицейские там присутствуют?
2: Да, присутствуют.
0: Ну, красивые так девки? Ну, прямо вот как-то.
2: Ну, если прям, то...
0: Понял. Ну, все, я понял. То есть Дима так скривился. Я понял.
2: А как ты мог видеть? Значит, у тебя камера стоит.
0: Нет,
2: ты меня видишь, значит.
0: Мне жестами показали сейчас. Ну, дескать, что не задавай этот вопрос, прибежал референт.
2: А, у тебя там кто-то прибегает. Я-то здесь вообще один нахожусь в комнате. Ко мне почему-то никто не прибегает.
0: А вот зеркало, которое напротив тебя, видишь, это же...
2: А, так и
0: сегодня... Тебя видят все вообще, весь Арбат. Там же линза стоит.
2: Все понятно.
0: Люди с биноклями стоят, разглядывают. Я же забыл тебя
2: предупреждать. Это отлично. То есть, помимо того, что у нас радиоэфир идет еще видео, какой-то эфир, где меня могут видеть. А слышать они могут, те,
0: нет,
2: кто видит?
0: Вот слышу,
2: а, они
0: нет.
2: Только видят,
0: то есть,
2: да?
0: Ты можешь жестами им там что-то показывать.
2: И они до сих пор смотрят, им еще интересно.
0: Ну, кто-то стоит там под окном, люди какие-то тусуются.
2: Ну, замечательно, здорово.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
1: У меня два вопроса будут к Дмитрию. Раз предложение такое к вам.
0: Да.
1: Дмитрий, такой вопрос первый по поводу того, что такие досужие слухи ходят, что в Америке в рок-тусовке пробиться просто нельзя, если ты не американец, там какая-то многоуровневая система, и в лучшем случае там, чтобы вот действительно что-то зарабатывать и каким-то образом себя проявлять, нужно быть или американцем, или уж очень каким-то там, знаете, завернувшимся, потому как просто не пропускают, такая дискриминация. Европейцам, я уж не говорю про наших там музыкантов. Это вот первый вопрос. Второй, по поводу того, действительно ли американцы настолько дремучие, что они там вот представляют нас там в ушанках, там ходящих там с белым медведем в обнимку тут по улицам Москвы, и что Россия там вообще там после распада СССР размером со Швейцарию где-то там находится, там недалеко от Грузии.
2: А нет, они так не представляют. А они даже не знают вообще, что это такое. Совершенно серьезно.
1: Да, а вот к Александру такой раз предложение. Спасибо вам, кстати, за прошлый концерт живой в субботу. Веселых картинок.
3: Да забудьте.
1: Да, очень было здорово. Вот такой раз предложение, так как концерт перебивался постоянно выпусками последних известий. Можно использовать этот ход, кстати, в концерте в живом. Представляете, вот так вот играете, вдруг на полузвуке все замирает, выходит человек и начинает читать последние известия, просто вообще не связанные с концертом, не с выступлением. Потом уходит, и все, снова концерт продолжается. И так несколько раз. Очень так было бы интересно.
3: Ну, вы знаете, я понял, спасибо.
1: Спасибо,
3: то есть просто я, Дима, отвечу немножко на вопрос. Дело в том, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе вот систему радиовещания, вообще как это все происходит, в частности, у нас на радиостанции мы...
2: У нас сейчас прямой эфир? Ну, или это запись?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого эфира вообще нет, просто я как...
2: То есть мы сейчас просто с тобой разговариваем?
3: Да, ты находишься у меня дома, я играю в радио, я...
2: А это соседи твои по подъезду звонят?
3: Это я запись пускаю ногой, кнопку у меня. Ну, интересно ведь тебе, да?
2: Да просто весело. Так весело.
3: Я так развлекаюсь. Еще у меня раньше была игра в отдел кадров. Я собирал у всех, воровал трудовые книжки и вписывал им разные места работы, увольнял людей, там снова вписывал. Ну, то есть... Нет, вообще, на самом деле, если говорить это реально и серьезно, то наш эфир, он беспрерывен. То есть мы... Сидим вот с Димой, беседуем, мы совершенно не знаем, как на центральном командном пульте наши разговоры уберут, так скажем, фейдируют, и в какой момент там вставят новости или музыку. Вот. Потом уже, когда мы слушаем запись программы, мы удивляемся, что, дескать, только мы какую-то тему тут развили самую интересную, вдруг пошла музыка, или пошел выпуск, как вы его называете, последних известий. Вот. Дело все в том, что совершенно не скоординировано действие, скажем так, грандмастера нашего, сидящего вот в одной из комнат, и наша. То есть он, когда ему нужно, выключает, вставляет. Это может вставить там кусок другой радиостанции, где передача какая-то, на его взгляд, идет более интересная, чем наша. Ну и так далее. Может сам что-нибудь начать говорить или неожиданно петь. Вот. Поэтому от нас очень мало чего зависит. Ну, я сказал правду.
2: Ну, сказал.
3: Как и... да, слушай, так а первый есть. Какой вопрос?
2: Первый вопрос действительно о том, как можно пробиться на американский рынок. Значит, уже и заработать там денег. Значит, если к этому относиться как к коммерции, то, наверное, можно пробиться одним путем. Если к этому относиться как к музыке, тогда другим путем. Ну и тем и другим, я думаю, что можно. И шансы у всех на самом деле одинаковые. Хотя американцам просто легче, потому что они там живут, потому что они знают свою публику лучше. Ведь как начинается популярность какого-то, будь то ни было, исполнителя или коллектива? Это, как правило, молодежная, тинейджерская среда.
3: Школа.
2: Школа, да. То есть ребята играют для своих.
3: Слушай, Дима, вот я...
2: Потом вдруг это нравится соседней школе, другой школе, и вдруг вот они становятся звездами. И кто сумеет правильно этим воспользоваться, становится суперзвездами. Но таких...
3: Как машина времени.
2: Да. Таких очень мало, к сожалению.
3: Слушай, я слышал такую телегу, что вот на самом деле Бон Джови не умер. Это правда?
2: А кто это? А, это Бон Джови, это ансамбль или это...
3: Ну, который там у них пел.
2: А который пел? Не умер?
3: Говорят, нет.
2: А я даже не слышал, что про него говорят. А кто-то говорит?
3: Ну, вот я где-то краем уха в троллейбусе какая-то одна, другой базетки там что-то шептала.
2: А я даже не слышал.
3: Ну, ладно. Значит, да. Так. Так. Вот тут... Так, сейчас, извини, я просто... Да. Пользуются ли там популярностью наши часы и фотоаппараты?
2: Нет.
3: А раньше
2: ответ короткий.
3: Пользовались, помнишь?
2: Нет, не пользовались. Это всем казалось, что пользовались.
3: Ага.
2: И все везли туда, чтобы получить за них $3 или $5. и были счастливы, потому что тогда советским гражданам не давали вообще никаких денег, по-моему. Поэтому кто-то вез с собой эти часы, получал за них $5.
3: А золотишко как? Золотишко там в моде?
2: Думаю, что не в такой, как здесь.
3: Ну, понятно. То есть, потому что люди...
2: Сам металл не представляет ценности. Работа, да.
3: Mm-hmm. А где там можно купить, приобрести высококачественный порнофильм? Мишутка интересуется.
2: Ой, с этим хозяйством очень просто, потому что масса магазинов по всему городу. То есть этот бизнес огромный, на самом деле. Это огромнейший бизнес. Причем тоже весь бизнес, кстати, находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе тоже, который работает на всю Америку. А по продаже там какие-то сумасшедшие тиражи. Совершенно огромные доходы. Чуть ли не, ну, сравнимые только с продажей каких-нибудь там супер поп-звезд.
3: Слушай, ну там вроде какие-то и дикие цены на эту продукцию. Я вот знаю, тут приезжают к нам сюда вот американцы и скупают, тут дико вообще все метут вот эти компакты болгарские поддельные, на самом деле. То есть, потому что тот же материал, в общем-то, но не $20 там и даже не 10.
2: Ну, на самом деле, если мы говорим о музыке сейчас уже, да?
3: Ну, нет, а видео тоже, видео там, продукцию нашу, тоже они тут сметают в немеренных количествах.
2: Ну, молодцы.
3: Молодцы, конечно. Молодцы. Наверное, там потом стирают дубляж, переводят на английский и продают в два раза дороже,
2: конечно,
3: чем купили там.
2: Конечно.
3: Там такой бизнес.
2: Да, подкладывают просто английский текст.
3: А как вот там вообще с пиратской продукцией, с музыкальной в частности?
2: А ее там просто нет.
3: А вот ты уверен в этом?
2: Ну,
3: ты,
2: да, прям, то есть, уверен.
3: А здесь ты как-то пострадал от пиратов сам? Вражки.
2: Пиратов. Дело в том, что я в открытое море не выходил еще так, чтобы уж так вот совсем.
3: И... Ну, у тебя, знаешь, впереди еще это. Готовься к этому, да. Михаил тут интересует, действительно ли в Америке запрещены телефоны с определителем номера? Да, есть такая телега. Нет, хороший вопрос.
2: Нет, конечно, нет. Там только... Там по-другому. Там нужно этот сервис покупать. Если ты просто включить этот определитель, вот, который здесь, он просто не будет работать, а нужно купить этот сервис, он стоит там, я не знаю, $2 в месяц или $3 в месяц. Довольно дешевый, и тебе вот этот дисплей, на котором высвечивается номер, дадут, по-моему, даже бесплатно привезут домой. Но за это нужно платить $2 или $3 в месяц. То есть бесплатно он просто не будет работать. Нужно, чтобы на станции подключили. Там немножко другая система телефона. У нас же механическая. Когда мы набираем, многие же не знают, наверное, этого, да? Как там вот эти бегут цепи, там, когда вот вы набираете телефон, вы слышите вот этот звук.
3: Щелчок.
2: И в этот момент на телефонной станции там огромные такие металлические конструкции начинают двигаться там. Почему иногда телефоны отключаются? Когда
3: или клинит их вот там.
2: Да, их клинит, и телефон бывает не работает. И идет слесарь и берет и топором ударяет, и телефон после этого работает.
3: Ну, кстати, там женщинам также выдают спирт технически на протирку.
2: Да, чтобы смазывать вот эти железки. Да. Вот в Америке этих железок нет, поэтому там все это... Они на этом наживаются за счет того, что это все через компьютер идет. Значит, хочешь определять номер, плати $3 в месяц. Да.
3: Вот такой вопрос. Тут подписан, кстати, Бивис и Батхед. Дима, можешь ли ты сняться в порнофильме?
2: Нет, не могу.
3: Не стал бы сниматься? А если бы тебе сказали, да, сказали, вот большое количество денег тебе, Дим, ну снимись что-то с хорошей партнершей. Ну, сказали, ну ладно, сказали 50 штучек денег. Ну, за 50 тысяч долларов США с хорошей партнершей сними с
2: ним. А ты меня уговариваешь?
3: Нет, ну вот ему просто интересно. Ну, 60. Ну, снялся бы.
2: Да нет, ну, дело ж не в деньгах.
3: Ну ладно, а за 100 как?
2: Дело в постановке вопроса.
3: Ну, я же вопрос правильно поставил, с хорошей партнершей.
2: Вопрос не ты поставил, кто вопрос-то поставил?
3: Ну, я развил вопрос, они поставили Бивис с Баткетом, поставили вопрос, а я развил.
2: Я люблю свою жену, я этого сделать не могу. Она, кстати, нас слушает сейчас.
3: Да? А, я понял, да. Ну тогда ты мне вне эфира ответишь, кому встретимся, может, в коридоре.
2: Нет, я тебе сразу отвечу.
3: Давай послушаем телефонный звонок, может, кто что-нибудь предложит. Здравствуйте, вы в прямом...
4: Доброй ночи еще раз, Михей Зеленоградский беспокоит.
3: Как же ты прорываешься-то? Я уж вроде трубку тут снимаю, вот самое.
4: Ну, вы знаете, город электрончиков, поэтому, как говорится, все вытекающие отсюда последствия.
3: Ну давай, говори.
4: Так вот, немножко не музыкальный такой вопрос. По демографическим данным, за последние 6 лет население Москвы уменьшилось на 2 с лишним миллиона человек. И вот меня вдруг заинтересовало. Сейчас вот строят все новые дома, программа переселения пятиэтажек. Ну и 2 с лишним миллиона человек – целый громадный город. Вот куда же деваются те самые квартиры, покинутые этими 2 с лишним миллионами человек? Они что, пустуют, что ли? Почему никого не переселяют с тех же пятиэтажек в эти освободившиеся квартиры? Это вот первое. И второе, мне бы хотелось в раз предложение по этому поводу ввести. Совершенно управа 5-го района города Зеленоград совершенно неэкономно использует жилплощадь. Существует дом 1551 в 15-м микрорайоне Зеленоград. Там во втором подъезде на самом последнем этаже есть квартира 147, которая просто-напросто жутко освобождена уже в течение практически года. Вот, там жило очень интересное семейство, в общем-то, такие уникальные пупсики, принесшие некую музыкальную, да и прочую культуру в местные слои зеленоградские. Так вот, предложение такое, создать этой самой семейке музей-квартиру в этой самой квартире, но нет, как понимаете, денег. И вот вношу предложение, звоните по телефону 537.
3: Нет, дорогой друг, телефона мы не даем в эфире.
4: Ладно, на пейджер я вам скину, вы могли бы посодействовать.
3: Нет. Дело в том, что спасибо за звонок. Я не буду своей квартирой распоряжаться и не позволю делать из нее никакой музей. Она принадлежит мне и только мне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
3: Приветствую.
5: Ну, я хотел бы прежде всего напомнить Дмитрию, что десятилетие было знаменитого хита «Замыкая круг».
3: Угу.
5: Я тут наткнулся в «Джокере» на фотографию десятилетней давности. Там вот все ребята стоят. Алло.
2: Да, мы здесь.
3: Мы здесь, да.
5: Вы помните о такой песне?
2: Да, мы ее даже исполняли вот тут недавно. Было десятилетие программы «А».
5: Во-во-во.
2: И мы там ее исполняли. В программе «А». Может быть, вы этого не видели просто?
5: А можете что-нибудь вот по этому поводу рассказать? Ну, так сказать, история создания, вот, если можно.
2: Да, это...
5: В двух словах.
3: Это, спасибо, спасибо.
2: Эта песня, на самом деле, ей не 10 лет, а 11. Вот, но почему-то решили, кто-то решил, что давайте-ка скажем, что и 10, такая цифра вроде круглая, и вдруг стали отмечать. Вот, и последний раз вот мы ее исполнили в программе, а это было 2 недели, может быть, назад. А идея создания песни принадлежит Крису Кельме, который собрал всех замечательных, в основном рок-исполнителей того времени. 11 лет назад это было, еще раз скажу, в 1987 году. В конце года мы ее записали, и первый раз она прозвучала в новогоднюю ночь с наступлением 1988 года. Так что, если умеете считать, ей 11 с небольшим лет. Ну,
3: да,
2: пожалуй,
3: хороший ответ. Вот сразу два вопроса. Сколько стоит Harley Davidson? Там, видимо, да? Самая потрепанная машина БУ, а также самая дорогая машина, например, марки Porsche или Pontiac, интересуется Михаил.
2: Ну, понятно. Насчет Harley Davidson, тут мне просто пришлось проконсультироваться вот в то время, когда ты задавал этот вопрос. У меня сидит рядом со мной человек, который самый главный по Харлей Дэвидсонам в нашей стране. Вот. Поэтому, если он захочет сказать что-то в эфире, то мы его попозже, может быть, подтянем к микрофону. А насчет машин я отвечу с удовольствием. А про какие машины был вопрос?
0: Про подержанную.
2: Подержанную машину можно купить и за $200, которая ездит, но это будет развалюха совсем. В принципе, цены такие же. Здесь, наверное, тоже можно купить за $200
0: машину. Сейчас уже, да.
2: Которая еле едет, но едет, да?
0: Да.
2: Вот. А новые машины примерно стоят столько же, сколько и здесь. А.
0: То есть, в принципе, считаете, что мы уже
2: В этом смысле мы сравнялись, да.
0: А где лучше метро, вот интересуется Дмитрий?
2: В Лос-Анджелесе нет метро.
0: Вот так вот, Дмитрий.
2: Вот так вот, поэтому метро лучше здесь, потому что здесь оно есть.
0: Еще звоночек.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего внимания.
6: Конечно, звонился, господи боже.
0: Нет, меня Саша просто зовут.
6: Нет, меня тоже Александр.
0: А.
6: Я вот вам сбрасывал там на пейджер там насчет Дмитрия вопрос Дмитрию хотел задать.
0: Угу.
6: Пишет ли он английские песни, тексты на английском?
2: А, да, я пишу, и даже есть целый альбом.
6: А вот как он называется?
2: Он называется Golden Lady. Если вы помните, эта песня именно на английском языке когда-то крутилась по телевидению, да, помните это?
6: Нет, я не помню.
2: Это было в 91-м году, и до сих пор иногда ее показывают. Она называется Golden Lady, а в русском исполнении она называется Леди Осень. И вот есть такой альбомчик, который вышел в свое время на виниле, на пластинке. Вышел он где-то году в 92-м. Он называется Golden Lady. Он весь на английском языке. И все тексты эти я написал. То есть вот я ответил на часть вашего вопроса. Да, я пишу песни на английском языке.
0: Тут Golden Lady нездоровая ассоциация с однодырочным женским предметом одежды.
2: С колготками, да?
0: Да.
2: Ну вот, к сожалению... тогда, к сожалению или к счастью, тогда такой ассоциации не было, когда эта песня была написана там 10 с лишним лет назад.
0: А ты бы стал писать рекламную песню какую-нибудь? Вот если бы тебе сказали, Дмитрий, вот, или, сахара, да, или сняться, да, в рекламе там, например.
2: Как
0: или...
2: «Орбит без сахара», да, помните?
0: Не знаю, а есть такая реклама?
2: Да, кто-то поет, какая-то группа все время поет.
0: Знаю, мне присылали телегу, это самая группа «Сплюнь» из Зеленограда, по-моему, откуда-то.
2: Так получается...
0: Слушай, так погоди, ты отвечай на вопрос.
2: А какой вопрос?
0: Ну, вот если бы тебе сказали, Дмитрий, ты должен сняться в рекламе, например, мужских подштанников.
2: Нет, смотри, такой,
0: мужского нижнего белья.
2: Нет, ты начал вообще с порнофильма.
0: Да это не я, тут вопрос приходит. Я же тебе говорю сам. Да.
2: Ты сейчас, уже даже неинтересно, после этого уже сейчас отвечать про подштанников.
0: Вообще,
2: если мы тему даже порнофильма как-то это самое сразу...
0: Уже так, обсудили, а тут, получается,
2: да,
0: снижаем уровень.
2: Да, мы снижаем, то есть нужно дальше уже куда-то идти.
0: Ага. Ну, еще звонок, да, у нас тут есть сейчас еще время немножко, потом, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Нет, у вас плохо получается, потому что они бы не стали говорить «уважаемый». Они бы сказали «баклан» или еще что-то. И то, знаешь, такой вольный перевод, этот пельмень, «баклан» мне не очень, не очень. Вы уж ближе к оригиналу, лучше по-английски. Дима мне переведет, да, Дим?
2: С удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр. Привет. Опять Димон из Марина.
0: Ага.
7: Вот.
0: Так ты только что звонил, про дом чего-то говорил.
7: Впервые там ведь дважды смел. Я просто хотел такой вопрос задать. Вот с открытием MTV у нас в России наши группы появились все-таки, там их смотрят или как?
2: Нет, не появились.
7: Пока это еще не дошло.
2: MTV, которое здесь смотрите, оно работает только на Россию.
0: Так же, как, кстати, вот
2: так же, как MTV, которая в Америке работает только на Америку, MTV, которая в Европе работает только на Европу, в Азии у них свое MTV. Это коммерческое мероприятие. Там крутят ту музыку, которая продается.
7: А вот знаете, всякие вот немецкие музыкальные программы, они, в принципе, показывают все. Там и американское, и...
2: Ну, конечно, все. Показывают то, что продается.
7: А мы, значит, еще до этого не доросли, получается.
2: Я еще раз хочу сказать, это никакого отношения не имеет к искусству, это имеет отношение к торговле. Значит,
0: спасибо вам за вопрос.
2: Зарабатываются огромные деньги, и кто-то этим занимается, это огромный бизнес. И они решают, чем торговать, так как вот решают люди, какими колготками торговать, они решают, люди, которые занимаются этим бизнесом, они решают... какой музыкой торговать. И торгуют той, которая лучше продается. И поэтому это совершенно не имеет никакого отношения к искусству. И здесь продаются лучше одни колготки, а там другие. Также и музыка. Здесь одна продается, там другая. Но хорошая музыка, она всегда остается хорошей музыкой. И не имеет значения, продается она или нет.
3: Послушаем музычки.
2: С удовольствием.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. За время, которое мы тут отсутствовали, мы пытались встретиться в дебрях коридоров. Как-то я вышел, и Дмитрий вышел, все вышли, но так и не встретились. Кстати, я так и не понял этих ветвей, тут разветвления. Я думаю, может быть, после эфиру все-таки увидимся, да, как?
2: Да, но ты скорее в этих ветвях разберешься.
3: Да я выхожу
2: все. Ты не первый раз тут, нет?
3: Второй вроде.
2: Второй, да?
3: Да, ну я все время вхожу так, через какую-то дверь меня проводят, как-то дальше. Ну, видимо, далеко мы друг от друга.
2: Ну, тут а мне... ты уверен, что мы в одном здании, да?
3: Вот ты знаешь, об этом я не думал. Может, слушай, может, действительно. Тут же ветви такие. То есть ну, в засаде же сидим. Так.
2: Да, так что наша встреча не за горой.
3: Что у нас тут еще? Не было ли у тебя проблем с Ку-клукс-кланом?
2: Ну, было. Меня приняли за негра.
3: Было дело?
2: Да, было дело. Но потом оказалось, что им показалось. Увидели, что я белый.
3: И все извинились проблемы... и ушли.
2: Да, они сразу поняли, что я чужой. Они там в таких деревнях живут, в закрытых.
3: Ку-клукс-клановцы, да?
2: Да, и они меня увидели со спины.
3: Ага.
2: И видят, что не свой. А так как у меня волосы такого синего цвета были, сине-черного, я думаю, что это их сбило с толку. Но как только я обернулся, они очень оправились.
3: А я вот один раз испугал хулиганов в Лондоне. Вот, я, значит, шел, у меня в руках была сворована из какого-то автобуса камера Betacam, под мышкой несколько видеокассет ночью. Вот, причем вот этот деловой район, типа Сити, вот, вроде бы там ночью уже никто не заходит, заведений никаких нет. Слышу, значит, сзади топот. И четыре каких-то подонка, вот они идут так за мной. Я чувствую, значит, хотят у меня вот ограбить награбленное. То есть, ну, типа, ну, явно вот с плохими намерениями, понимаешь? Вот, а вот что мне было делать? Значит, с Betacam с этим не убежишь. Он тяжелый, да, там кассету можно выронить. Вот я сделал такой жест очень красивый. Я остановился. Извиняюсь там перед теми людьми, которые сейчас пищу какую-то едят, но я отхаркнулся и очень мощно сплюнул прям жирно так на асфальт, прям под ноги. И их действие знаешь какое? Они с криками «Help! Help!» убежали прям в подворотню. Вот. То есть это действительно реальный случай. Вот я удивился. То есть у них, видимо, это не принято. И они подумали, что я еще больше хулиган и подонок, чем они. Но они, в принципе, правы, конечно. Что они там по мелочам работают. Да. Так, далее вопросы. Ну, тут как-то... Сейчас. Ага. Есть ли в Америке группировки?
2: Ну, конечно. Конечно, есть. Наверное, даже больше, чем здесь. Там группировки в каждой школе, по-моему.
3: То есть вот наркотиками торгуют везде? Или это все-таки продолжение холодной войны? Ну вот у нас же пытаются создать образ американской школы классической, как такого гадюшника и вот рассадника наркомании, педерастии и так далее. Это реально? Или,
2: наверное,
3: или хвост холодной войны, сокращенно ХХВ?
2: Конечно, такие школы тоже есть. Все от района зависит. Там интересно, там же люди живут по районам, так сказать. То есть в каком районе ты живешь?
3: У нас же так жили, помнишь, когда? Вот как раз году в 85-м, по-моему, это было. Причем вот районы сперва были, типа, ты из какого, справа дома были, ты из какого дома, там, потом ты из какого района, потом, типа, начались эти расклады, значит, Люберц, там, Москва, да, типа, там, вот. А у них, значит, видишь, то есть по уровню развития таких социальных отношений, да, они находятся, значит, где-то в нашем 83-м году до сих пор.
2: Ну, они там все, они там всегда, по-моему, находились.
3: Слушай, а может быть, что-то мы не знаем, может быть, мы же давно в школу
2: не
3: ходили. Ну,
2: они выбирают районы, здесь ты не можешь выбирать район, где вот ты вот родился, там и будешь жить, а там ты имеешь возможность переехать, когда тебе захочется, в любой другой район. Поэтому там есть свобода выбора. Нет, здесь же довольно сложно переехать. Ну,
3: Люберец, да, документы плюс
2: куда-нибудь в Мытище.
3: Нет, ну, можно, но геморрой, конечно. Реально. Наверное, слушай, вот я просто подумал о том, что мы, поскольку в школу давно не ходили, уже не знаю, может быть, сейчас опять вот это настало. То есть, ну, мы же не знаем о взаимоотношениях современных вот школьников у нас здесь.
2: Конечно, нет.
3: То есть, давай, кстати, послушаем звонок. Может, ты что-нибудь расскажешь. Потому что, может быть, у них опять это пошло. Ты из какой школы?
2: Интересно, да?
3: Ну, мы послушаем. Здравствуйте. Говорите.
8: Доброй ночи. Вы... Зеленоградский беспокоит.
3: Ну, как у тебя в школе-то?
8: Да, вроде нормально. 2 года назад как от нее избавился.
3: Ага. Ну и какие там вот в школе были взаимоотношения между хулиганами?
8: Да как взаимоотношения между хулиганами? Хулиганов у нас было много. Сам, в общем-то, к их числу был причислен.
3: Но главный-то кто был там у вас?
8: Главный-то у нас там был Сергей.
3: Ага, ну вот он как это самое, весь район держал или только школу?
8: Что значит весь район держал или там школу?
9: Вот мудак.
8: Алло, это кто там говорит?
3: А это ваш друг там в параллельном телефоне.
9: Вот мудак.
8: Да, вот чего хотел с вопрос какой-то.
9: Он пидор.
3: Ну, вы не обращайте внимания, да.
9: Он пидор.
8: Да, слушайте, вот вопросик следующий. Как ваше отношение, уважаемый Дмитрий, к диджеям современных радиостанций, вот этих российских, и к тому предложению...
3: Ну, наверное, не только российских, а вообще международных,
8: да. Да, и к тому предложению, что для того, чтобы избавить нас от вот этого фашизма, необходима следующая мера.
9: Молодец, зеленоградский пидор.
8: Так, слушайте меня внимательно.
3: Да, мы слушаем.
8: Так вот, значит, следующее предложение. Раздать адреса этих квартир Мосводоканалу, где живут эти диджея, то, чтобы им в ванной подавали вода с повышенным содержанием йода. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваше отношение к графу Борису Николаевичу Хортице, знакомы ли

0: ты там наверняка же ездил, когда там тоже слушал мощные телеги тамошних тупиц. Какие там у них манеры ведения? Там, наверное, это все еще более идиотические формы, то есть принимают. Или там нормальные люди работают все-таки до радиостанции?
1: Да там особо мало кто так.
0: Ну как они гонят? Вот что они там говорят? То есть тоже там ассоциации с погодой?
1: Нет, ну там такая серьезка. Вообще нет, там бывает, да, что прикалывается очень даже так, это весело. Но все равно у них какая-то такая, знаешь, это серьезка все время проходит во всем. И все такие увлеченные чем-то, и у всех такие проблемы, и так им нравится их решать, эти проблемы, и обсуждать это.
0: Ну а проблемы-то какие? Типа там.
1: Ну, которые они сами себе придумали, какие же еще. Угу. Да. Вот. Они больше этим увлечены. Придумыванием и обсуждением своих проблем.
0: Вот интересное сообщение от некоего Харриса. Александр, в вашей дикости я нисколько не сомневался. Харрис, ну каждый развлекается как может. Почему ты называешь диким то, что я вот из своего дома сделал радиостанцию? Или что у меня, например, пятое колесо в моем автомобиле на крыше, чтобы я там в случае гололеда мог как-то... Это моя прихоть маленькая. То есть почему я сразу дикий? То, что я богаче и умнее тебя, это не значит, что я дикий. Понимаешь, я заработал на этот автомобиль, смог арендовать это помещение, украсть его под станцию, так что вот люди даже ведутся на это. Так что это не дикость. Но он, наверное, имел в виду, что, дескать, бал посреди этого, ну, как это называется, цитата. Помнишь, Гоголь или как его, Горький писал? Ну, кто-то на «Г» писал. Бал посреди чумы, да? Вот это, наверное, имел в виду Харрис. Дай послушай, может, телефонный звонок, что ли?
1: О, давай, да.
0: Сейчас, что тут еще? Сейчас я... А, ну вот сперва такой вопрос, как это сказать, хронометражный. Хотели бы узнать у Димы и у всех гостей, сколько альбомов выпустила группа «Черный кофе» за всю историю своего существования. Я думаю, дай кто больше назовем. Ну тут же не только там, а у Димы и у всех гостей. Я считаю 8. Кто больше?
1: 8, почти, ты почти угадал.
0: Ну, видимо, профессиональных, там, не каких-то там рабочих записей.
1: Нет, конечно, профессиональных. Мне тяжело сосчитать, но вышло, давай так говорить, на компакт-дисках сейчас есть 4 альбома. 4 альбома было издано на компакт-дисках. Потом на виниле там есть некоторые альбомы, которые... Надо как-нибудь действительно сесть и сосчитать. Но где-то около всего у «Черного кофе» около 8, скажем так, 10 альбомов. Допустим, 2 последних альбома, они еще вообще не были изданы.
0: Кстати, это приятное же, наверное, чувство, когда вот выходит винил. Вот это одна из моих мечт, которые, к сожалению, уже никогда не сбудутся. Вот выпустить винил. То есть, знаешь, он уже был готов практически к изданию в 92-м году. И вот вышел компакт там первый, и винил стал нерентабельный. Знаешь, а это же вот иметь винил, это же очень круто.
1: Круто, да. Ну вот у меня тогда сколько, 5 винилов.
0: Это вот праздник, это кофе, да, да, ощущение совсем другое, нежели вот от этой пластмассовой блямбочки. Ну все-таки, ну это опять же мое. А, вот, Александр, я имел в виду вашу выходку с хулиганами в Лондоне, но я не согласен с вами, что вы умнее меня, Харрис пишет. Харрис, ну а как бы вы на моем месте поступили? Я думаю, вы бы не догадались, вы бы мне сбросили бы камеру эту сворованную, да, и начали бы убегать или там пытаться с ними контакт наладить. Но я уверен, что вот, может быть, не то, что умнее, но я четко находчивее вас, потому что поступок был очень неординарный. Это нам принесли вареные яйца. Не будет никто, нет. Будешь? Ну, это сейчас.
1: Вам принесли его. Нам-то никто не принес ничего.
0: Ну что, тогда звоночек пока. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы задать такой вопрос.
0: Да.
2: И заранее попросить прощения у Дмитрия вот за него. Значит, вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот возрождение группы «Черный кофе» связано с таким медицинским термином, как реанимация? Не кажется ли вам, что вот все это как-то схоже, там, как несколько лет назад группа «Секс

0: пикнул, как вот эти вот старые пердуны такие собрались, значит, сыграли, бабки забрали и отвалили.
1: А вам кажется?
0: Мне да.
2: Так нет, а простите, я вот, а вот это же круто, ну вот там вот Sex Pistols сделали. То есть это же уже само по себе, ну, такая реанимация, что люди собрали бабки. Это, ну...
0: Все правильно, но дело в том, что просто мне кажется, что вот, ну как Sex Pistols, то есть Sex Pistols, за Sex Pistols как бы будущего нет. Вот мне кажется, просто за черным кофе тоже...
1: А вот за черным кофе будущее. Хорошо, что кажется, кажется. Придите, да посмотрите. Да, придите, посмотрите. Спасибо за пожелание удачи. Это у нас хватает. Придите, посмотрите просто.
2: Ты хорошо сказал. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Это хорошая телега, я ее запомню обязательно. Тоже запишу. Видишь, как вот в результате нашего общения, сколько мы умного, интересного друг от друга понабрались. Вот смешное слово «поднабрался», еще смешное слово «наблатыкался». Я наблатыкался гвозди забивать. Круто, да? Ну, давай еще быстренько один звоночек телефонный, потом нужно будет, мне уже нужно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам попросту. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Привет.
3: Александр.
2: Да.
3: Я знаю, что вы занимаетесь водными процедурами.
2: Безусловно.
3: Пробегаете вокруг дома каждое утро.
2: Угу.
3: Но я хотел бы узнать, состояли бы вы в какой-нибудь секции, там, футбольной, хоккейной.
2: А, я понял, понял.
3: Чем вы занимаетесь? Посещаете ли стадионы?
2: Я, вы знаете, занимаюсь толканием ядра, дисков и вообще всяческих предметов тяжелых, но маленьких. Как-то грудников, в общем-то, выкидываю в окна из родительских домов, но родителям. То есть у меня меткое метание. Это же праздник какой-то, когда вот такое происходит кидание, понимаете? Вот он летит и попадает прямо на руки своим родным.
3: А за кого вы болеете?
2: Вы имеете в виду вот из метателей дисков?
3: Да, да, да.
2: За Инессу Палагес. Это замечательная армянская кидательница дисков и кегель и прочих предметов, ну, таких вот, которые можно метать. Вот.
3: Большое спасибо.
2: Пожалуйста. Вам спасибо. Вообще, я хочу сказать, что это, конечно, опасная очень работа, именно вот метание предметов, потому что мы все толкуны и кидание мечем одной рукой правой, поэтому вот, уважаемые гости, если вы меня увидите, то сразу узнаете по грандиозной правой руке и по маленькой левой. Ну что же, это я к Диме обращался, Дим, чтобы ты узнал меня тоже.
1: А, когда мы увидимся?
2: Когда увидимся, наконец, да. У меня правая, она здоровая, а левая, она послабее, естественно. Я же правой кидаю все, что не попадя, куда попало. Ну что, сейчас прервемся и после небольшой паузы сейчас опять попытаемся встретиться. Выходи.
1: Ну давай. Давай. Пошли.

0: в Москве, по крайней мере, огромное количество так называемых стихийных рынков возле метро и вообще в местах скопления людей. То есть торгуют бабушки прямо из мешков с семечками, там, с ящиков помидорчиками и так далее. Вот как обстоит дело с аналогичными мероприятиями на Диком Западе?
1: Там не только семечками торгуют. Семечками там торгуют прямо в порту с кораблей. А вообще вот так вот, рядом с метро, которого там нет, там торгуют вообще гитарами, я даже видел.
0: И там вот около остановок, там, да?
1: Драм-машинками.
0: Причем, вот я слышал, стоят удивительно низкие цены. Например, там какой-нибудь Алесис, там аж 16, уже
1: да,
0: древний
1: вот
0: плодежный.
1: Именно
0: там, долларов и 10 можно.
1: Конкретно я его видел за 15 долларов.
0: Ух ты, да.
1: На 48-й улице в Нью-Йорке.
0: А говорят еще, что уникально дешевые цены на гитары, что родной Стратокастер можно купить долларов за 30, такой подержанный.
1: Совсем уже подержанный.
0: Ну, такой ценный, да?
1: Ценный, что ли?
0: Ну, с рук, вот именно с рук.
1: Вот с рук-то. Да я думаю, что и так отдадут, еще доплатят тоже.
0: С рук и сак еще, смотри.
1: С рук и так.
0: Да. Слушай, ну понятно, а вот комиссионные магазины там существуют?
1: Комиссионных вообще масса там.
0: Ну, инструменты тоже продают.
1: Конечно, да, там на каждом углу они.
0: Ну ты привез оттуда инструмент себе, гитарку там, другую? Там еще
1: что-то. А я... Ну, у меня давно... Я гитары давно собираю. Так что я там, конечно, свою коллекцию пополнил такими замечательными инструментами американского производства. Угу. Такими, как Телекастер.
0: Да, это хорошая фирма. Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не английский знаете?
0: С трудом.
2: Ну, здесь я с японского. Мы переводим на английский рассказ. И там подходит поговорка, я не знаю, то ли японская, или ирландская. Или хуй пополам, или пизда в дребезги. Как на английском мы сейчас запишем.
0: Ну, понятно. Вы знаете, на мой взгляд, вот у вас...
1: Смотри,
0: как...
1: человек испугался и трубку бросил.
0: Ну, такой пацан такой еще. То есть, на мой взгляд, вы либо мальчик с голосом старика, либо старик с мозгом мальчика. Вот это японская пословица, дорогой друг. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы по...
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Какое счастье.
0: Да ничего страшного.
3: Доброй ночи.
0: Да. Вы как-то нервничаете.
1: Воспользуйтесь правильно вашим счастьем.
0: Да.
3: Я нахожусь на работе и слушаю. Вообще, первый раз вас услышал. Очень понравилось. Вот. Большое спасибо. Я вообще-то люблю рок-музыку. И хотел бы сказать Диме, что он делает великое дело для всех. Для всех.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно это слышать.
3: Вот. Я хотел бы несколько вопросов задать. Я знаю, что очень передача ограничена, поэтому скажите народу еще, когда будет у вас выступление в Меридиане еще раз.
1: 6 марта. 6 марта. Это в следующую субботу. Точно говорю.
3: Хорошо,
1: вот перед,
3: да?
1: Перед праздниками. 6 марта в субботу. Это ровно через неделю. Ну, сейчас уже воскресенье наступило. Вот,
3: да, понятно.
0: 1999 года.
1: В ДК Меридиан. Проезд метро Калужская. Я четко выражаю.
3: Во сколько будет это?
1: В 7 часов вечера.
3: Отлично.
1: Это будет первое выступление. Обязательно приходите.
3: Приедут.
1: Спасибо вам большое за то, что вы понимаете.
3: Я еще хотел задать вопрос.
1: Ну, пожалуйста, конечно.
3: Очень много про Америку, Россию вопросов у нас таких, да? Сопоставление, сравнений. Вот скажите, как вы отдыхали в Америке-то? Вы работали, зарабатывали деньги там, ну, крутились как-то. А как отдыхали-то? Время было, как отдыхали?
0: Интересный вопрос.
1: С отдыхом там намного проще, чем здесь. Сел в машину и Через полчаса ты отдыхаешь там, где тебе хочется. Хочешь на горных лыжах катайся, хочешь на лошадях, хочешь на американских горках, хочешь на лодке, плавай в каких-нибудь горных озерах. В Калифорнии это очень удобно. Все близко, все рядом. То есть полчаса максимум, там 45 минут на машине, ты выбираешься или в горы, или ну куда угодно. Природа замечательная. В этом плане, конечно, там здорово.
0: Это, наверное, приедается, и местные жители не пользуются этими благами всеми.
1: Кто может тут пользоваться, кто это ценит?
0: Ну, ясно. Еще звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, тому Сереге Харченко, это был все-таки он, который дозвонился параллельно со мной и начал меня оскорблять. Я ему хочу передать, что ему завтра уже не жить.
0: Угу.
4: Это первое. А второе, уважаемый Дмитрий, вы так и не ответили на вопрос, знаете ли вы, знакомы ли с Борисом Николаевичем Симоновым, ну, который основатель «Горбушки», какие у вас сейчас отношения к его нынешней деятельности? И второй такой вопросик. В последнее время, если у вас какие-нибудь музыкальные открытия, то есть какую-нибудь группу вы открыли, которую раньше не знали, а сейчас вот ее слушаете, она вам нравится?
0: Понятно, спасибо.
1: Ой, групп так много. Так, я даже не хочу вас пугать этими названиями сразу, потому что здесь просто вы потеряете время и не найдете этого. А насчет «Горбушки»? У меня никаких нет с «Горбушкой» отношений. И вот вы назвали фамилию какого-то человека. Я не знаю, кто это, я не знаком с ним.
0: Понятно. Ну,
1: поэтому мы выступаем в «Меридиане».
0: Исчерпывающий достаточно ответ. Еще звонок, да? То есть воспользуемся. Вот у нас не так уж много времени осталось, поэтому нужно как можно больше... слушать звонков. К тому же они такие интересные, все меня радуют. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи. Ну, вот, хотел бы передать Дмитрию, так сказать. То есть не передать, а как бы вот поделиться с ним, что 10 лет или там 11 лет, когда услышал, вот был просто потрясен, так сказать, ну, голосом и звучанием группы, потому что до этого, конечно, вот, так сказать, такого звука, ну, такой динамики просто у нас, по-моему, не было. Вот. И вопрос у меня, значит, два вопроса. Первый вопрос, это вот слушают ли в Лос-Анджелесе такие старенькие американские группы, там, типа Хендрикса, Дорс, Грэнд Фанк, Дженнис Джоплин.
1: Какой у вас замечательный вкус. Аплодирую вашему вкусу. Конечно, это звезды номер один.
5: То есть до сих пор их?
1: Конечно.
5: Вот. И вот, значит, второй вопрос, ваше отношение вот к акустическим, так сказать, альбомам Блэкмора последним.
1: Ой, я, к сожалению, не слышал. Я слышал Rainbow альбом.
5: Rainbow, да, но
1: 95-го года.
5: В традиционном, да, духе там, конечно, есть пару замечательных вещей, без сомнения.
1: Но мне очень понравился вот этот последний альбом Rainbow, замечательный, я не слышал.
5: Мне тоже, да, особенно вот Григовская вот эта вариация, так сказать, бесподобный вот этот король
0: Вот.
5: А это акустический альбом, там стиль совершенно другой. И Стив Морс, как вот, так сказать, прижился, не прижился, мне, в принципе, показалось достаточно интересно.
1: Стив Морс, он очень популярен в Америке, как гитарист еще был до того, как он стал играть в Deep Purple.
5: Он в Канзас, по-моему, играл.
1: Я точно не знаю, с кем он играл, но его знают. Он именно популярен как гитарист. И я думаю, что именно поэтому они его пригласили в Deep Purple.
5: Ну, как он, по-вашему, он кашу не испортил?
1: А мне он не нравится. То, что он делал сам. Я очень мало знаком с его какими-то пластинками. Я просто слышал, как он играет, но... Хорошо играет, что говорить.
2: Понятно.
1: А, спасибо, вот, в Deep Purple я не слышал его. Я этот альбом не слушал, где он играет. Потому что меня Deep Purple очень разочаровал всякими такими альбомами, как альбом, по-моему, 94-го года с Гилланом, да? Был такой?
2: Ну, с Гилланом после Slayers and Masters, это 93-й.
1: Да, 93-й, ужасный альбом.
2: Ну, мне по звуку очень не понравился.
1: Да, мы говорим на одном языке, поэтому я просто не рискнул купить следующий альбом.
2: Perpendicular очень понравился. Вот какая-то у него вот, как бы реминисценция на эти четыре классических гилловских альбома вот начала 70-х. Даже до такой степени. То
1: это
2: есть,
1: о последнем проходит. Альбоме, да? Говорите?
2: Это предпоследний. Uh-huh. Последняя бенда, но мне не очень. А вот Perpendicular, по-моему, очень неплохой альбом. Ну хорошо, спасибо все равно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое.
0: Да, ну меня удивляет, что еще как-то сохранились такие люди, которые вот...
1: Которые музыку любят? Бдят
0: весь этот патриархат, во-первых. Во-вторых, которые просто любят музыку.
1: Всегда есть люди, которые любят музыку, просто...
0: А вот тут это не испытываешь, например, скуки, вот пожалуйста, скуки, а прослушивание.
1: И это очень приятно, что они не ленятся и нам звонят, как правило. Да, вот, и этим людям более свойственно вот так вот слушать передачу, ну и не снимать трубку. Ну вот последний звонок очень порадовал.
0: Ты не чувствуешь в последнее время, скажем так, приближение старости в лице вот ленности в плане восприятия музыки? Ну, то есть, что вот, например, ты сидишь и думаешь, мог бы поставить пластинку послушать, да лень вставать. Вот не хочется. Вот такие моменты у тебя бывают?
1: Нет, такого у меня никогда не было.
0: Да ты скрываешь, наверняка было.
1: Дело в том, что я слушаю пластинки целыми днями.
0: Плюс вот у тебя там две стоят пластинки, ты их это, на диджейской байде это одна так, что ли?
1: Чуть-чуть побольше, чем две.
0: А, у тебя вот CD-чинжер.
1: Нет, у меня сингл как раз CD, а обычный CD-плеер, в который влезает только одна пластинка.
0: Трудно вот это туда-сюда вставлять, тяжело.
1: Да, но я не так часто их вставляю.
0: Это, знаешь, у меня был дружок знакомый. Ему подарили компакт-проигрыватель, да? Вот, друзья, и туда вставили одну пластинку. Ну, типа, как подарок.
1: И заклеили эпоксидной смолой.
0: Нет, ничего не заклеивали, он сам заклеился. То есть, как к нему лет через пять пришли, он слушал эту пластинку. И когда ему спросили, что так, она тебе нравится? Он типа, да нет, вроде выбора нет. Ему показали, что она вынимается, можно менять. Он был в шоке просто. То есть, он думал, что это просто играющий ящик. Вот такой был действительно. А Дмитрий Ихмарин, у тебя послание такое. Как ты относишься к классической музыке? Интересный какой вопрос.
1: О, замечательно я отношусь.
0: Ну, кто ж признается, что он ее ненавидит? Согласен.
1: Я замечательно отношусь к классической музыке. Такой...
0: Вот такой.
1: А, ты имеешь, имеется в виду такая музыка симфоническая или какая-то струдная. В данном случае звучит средневековая, да, музыка Вивальди?
0: Да, певец.
1: До баховская, да, музыка у нас звучит? Или?
0: Ну как, до баховской. Три буквы «Д» стоит, соответственно.
1: Ну, Вивальди я вижу, это Вивальди.
0: Антон его звали.
1: Антон, да.
0: Антон Вивальди, да. Ну нет, вообще классическая музыка хорошая. О, какие ваши домашние животные любимые?
1: Я думаю, что лемурчиков мы держали, вы знаете, да? Лемуры — это любимое животное в группе «Черный кофе».
0: Хорошее животное. Да. По крайней мере, не кошка, не собака, то есть что-то такое. 203-19-22, у вас есть еще время, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского. Сейчас я тут посмотрю на секунду в окно, там как деревья там сейчас выкапывают, люди должны вывезти, новые привезти сейчас. Не, слушай, мне нужно пойти распорядиться, а то они их кладут корнями вниз. А ну, нужно наоборот, я просил кроной закапывать.
1: Никуда не годится. А что они меня видят, эти люди?
0: Ну, ты знаешь, они спиной к тебе. Вот,
1: через
0: я вижу,
1: стекло.
0: Хотя я же не знаю, где ты-то находишься. Я-то их вижу под окном.
1: Ты сказал, что я за стекло.
0: Ну, ты за стеклом, ты можешь быть сидеть на другую сторону здания и выходить вообще.
1: На другую сторону стекла?
0: Ты вообще куда-то там. Может, вообще ты сверху меня, может, снизу. А у тебя вообще окна нет? Никаких окон, что ли?
1: Нет, у меня нет.
0: Прям издевательство какое. Могли бы хоть нарисовать что-нибудь на стене? Там.
1: Нет, тут вот нарисовано, да.
0: А что нарисовано? Может, я как...
1: Окно, но оно нарисовано.
0: Где что нахуй? Давай так, я сейчас выйду в коридор, а ты стучи куда, не попадя. Я, может, по звуку услышу вот это.
1: Хорошо.
0: Давай. А, у нас остается совсем немного времени до момента прощания, скажем так, нас с Дмитрием Варшавским в эфире. Может быть, мы где-то встретимся в дебрях нашего бункера здесь. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Диме ваши вопросы. Ну и также вот тут приходит и послание. Вот, например, Ван Бастон хочет узнать, какой вид спорта наиболее популярен среди белокожих американцев?
1: Баскетбол и американский футбол.
0: А вот это байда гольф.
1: Гольф — это для богатых. Там нужно пропуск купить на это поле. Он дорогой, по-моему, очень. Причем покупать его на год нужно, наверное. Или на три сразу вперед. Просто так не пустят.
0: А вот ты сам-то умеешь в него как?
1: В гольф?
0: Да.
1: На компьютере только. Я купил компьютер вот, новый, и там была вложена эта игра как раз в гольф.
0: Ну, это же вообще игра, на мой взгляд, рассчитана как раз на то, чтобы одновременно играть в такой, в ненапряжный, как бы вот, ну, вроде пределе. С другой стороны, дышишь воздухом.
1: Ну-ка, это больше культ, наверное, чем игра.
0: Ну, американский футбол, это вот, когда вот они там толкаются.
1: Мы про гольф говорили?
0: Или? Нет, а про футбол я просто вот тоже так. Ты не обращай внимания, у меня под утро всегда так скачет после того случая, особенно игла. Вот так делать. Да, ты же меня не видишь, ты тут поясничаю. Конечно, рожи я корчу жуткие. Мне один раз показали потом видеосъемку, вот как я в прямом эфире. Конечно, жуткое зрелище. Человек-студень, можете меня звать. То есть весь трясусь и сам переживаю. Ну, вот американский футбол, это же травмирующая игра.
1: Ужас, да, такая игра.
0: А как же, они же...
1: Очень... Вот это американский образ жизни.
0: Да хорошо, ладно, они, по-моему, должны заботиться о своих тушках, как это самое, что наша девица там краса, желтая коса там.
1: Ну, они так и делают.
0: Ну, а как же, это же мужской вид спорта-то. Американский футбол. И мне кажется, как раз у него чернокожие в основном там играют, нет?
1: Очень много и чернокожих, и белых тоже. Самый известный вот этот вот, который у них самый главный.
0: Тайсон.
1: Тайсон, по-моему, пребывает... В местах не столь отдаленных. Да? И тренируется в другой области сейчас. Вот, американский футбол — интересная штука.
0: Ты пробовал сам-то?
1: Нет, не довелось. Ты знаешь, это с детства нужно тренироваться. Так, наверное, уже.
0: А у нас, кстати, есть такая игра «Царь горы» называется. Помнишь?
1: Как
0: «Царь горы» такая игра.
1: Во-во-во, наверное, вот. Это очень похоже.
0: Мы тут иногда с коллегами играем. Вот кто останется царем горы, тот и главный на неделю.
1: Ясно. Это в вашем бункере?
0: Вот или... здесь, да. То есть хочешь вот с утра сегодня, в 6 утра финал будет. Хочешь, примешь участие, досидим. Тут прям вот на Новом Арбате.
1: Сейчас
0: куче снега, посмотрим. Которую за ночь сгребают, мы собираемся.
1: Ну, если ты меня найдешь сегодня здесь.
0: Ну, я надеюсь, все-таки увидимся, конечно. Так, сейчас, что-то тут еще ко мне. Вот интересный вопрос. Вопрос, касающийся фильмов ужасов двух. Один называется «Дмитрий, как вот вы относитесь к таким фильмам, как первый фильм ужасов «Восставшие из ада» и второй «Старые песни о главном».
1: Как первый называется?
0: «Восставший из ада».
1: «Восставший из ада». Я понял.
0: Ну, такой, где там такой перец ходил с проволокой на лице.
1: Ой, фильмы ужасов, как это интересно, да?
0: Конечно.
1: Ты помнишь, когда видеомагнитофоны появились первые?
0: Видики.
1: Да, видики, да. Там были только фильмы ужасов.
0: Да, да.
1: Только, период. Да.
0: То есть, ну, детективы вот эти все потом стали там появляться.
1: Это позже, да. Но началось...
0: Первая волна ужасов, да.
1: Причем такие грязные такие, про пиявок, которые из ванны начинали выползать. Всех
0: как раз появились вот грязные первые копии вот этого «Кошмар на улице Вязов».
1: Да.
0: Тоже где-то одновременно.
1: Да, этот фильм... Помню тоже, да. В Америке его до сих пор, кстати, показывают.
0: Ну а что, хороший
1: фильм. «Пятница 13-я», да?
0: Нет. Это, подожди, «Кошмар на улице Вязов», это где парень такой с когтями на руке ходил. А «Пятница 13-я» это где?
1: Крюгер.
0: Крюгер, да. Крюгер, классный. Классный, да, хороший,
1: да, да. Такой веселый парнишка.
0: Ну, то есть там до сих пор это у них?
1: А там, да, смешно.
0: А вот песни вот эти?
1: О старом?
0: Да.
1: Это Rolling Stones, мы же уже про них говорили.
0: Точно.
1: Или это Black Sabbath?
0: Не знаю.
1: Ну, мы начинали передачу с этого.
0: Ну да, у нас уже повтор, повтор уже поставили. Да. Ну что, звонок-то давай, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Интересная тут передача тут у вас. Uh-huh. Вот я тот самый из Волгограда. Нас тут с декабря присоединили к «Эхо Москвы».
0: Uh-huh.
6: Интересная передача у вас. Я вот в молодости смотрел «Сегодня в мире», например, «Хлопкино путешествие». А ваша передача вот даже еще интереснее.
0: Понятно.
6: Я вот спросить чего хотел. Вот верно ли, ну вообще-то у меня два вопроса. Значит, первый, верно ли, что, значит, русские эмигранты настолько сильно придерживаются, ну, в порыве ностальгии различных традиций, иногда даже достаточно таких тупых, что это вот выходит за логические рамки. То есть, допустим, вот эмигранты первой волны, там, допустим, пытаются соблюдать патриархальные традиции, так что это, в общем-то, с законом даже конфликтует. Допустим, пытаются, значит, вот в городских квартирах, значит, выкладывать себе печки и их потом там топить. Естественно, потом дым надо куда-то девать, там дополнительные работы проводятся. Вот, ну, естественно, кто-то за эти работы деньги-то получает. Вот, а вот, допустим, эмигранты третьей волны, так сказать, там даже на Брайтоне вроде такой платные аттракционы по типу там очереди в советском гастрономе и так далее. Вот. А второй вопрос, значит, он относительно, значит, музыки. Значит, вот изначально рок-музыка развивалась по принципу повышения вокала. Ну, Дженнис Джоплин, там, Гиллан, там, Эрик Адамс, Хэллоуин, кстати, вот... Вы, Дмитрий, не обижайтесь. Такое впечатление, что все-таки звукоизвлечение у вас на Хэллоуин больше похоже, чем на Дио. Ну ладно, это к слову. Вот.
7: А потом... Я не обижаюсь.
6: Вот. Ну, нет, действительно больше похоже, по крайней мере, если внимательно слушать. А, так вот, а потом вот Slayer, там, Дима Боргер, например, этот же вот, ну, совершенно, так сказать, безобразным оформлением вот последнего альбома, то есть там совершенно такая немузыкальная картинка, в общем-то, это безобразие просто. Вот, вот как вы считаете, это вот такой вот переход на другой, скажем так, в противоположную частотную область, то есть там в большую октаву и даже ниже, это с чем связано? С тем, что некий такой вот врап-раунд получается? То есть, дойдя до предела, значит, оно как бы в противоположную сторону устремляется. Или это связано, в общем-то, с какой-то черной стилистикой вот этой музыки?
0: Понятно, спасибо.
1: Скорее второе, вот, отвечая на последний вопрос. Скорее это связано с содержанием и с тем, что несет эта музыка. Вот это вот перемещение в низкую октаву. По крайней мере, мне так показалось. Я думаю, что вам тоже показалось так же, судя по тому, как вы об этом сказали.
0: А что касается первого вопроса. Вот ты знаешь, когда у меня спрашивают журналисты всякие, Саша, как ты заработал свой первый миллион долларов? Вот, я честно говорю, что я в Нью-Йорке открыл именно для вот иммигрантов 3-5 поколений парк культуры и отдыха имени писателя Горького со всеми прибамбасами, то есть с чебуреками несвежими, то есть образца, заметьте, вот середины 70-х, начало 80-х годов, с гопниками, которые лупили вас вот за ваши деньги, собственно. И хочу сказать, что где-то 2 месяца ездил вот этот вот мой парк Горького по всей Америке, насобирал денег. Потом санэпидемстанции, пожарники ополчились. Ну и плюс, конечно, общество защиты прав человека. Ну, тоже за побои там нанесенные. Но, тем не менее, успехом пользовался. Затем я пытался открывать частную платную тюрьму. Ну, ты знаешь, это все, Дим, да?
1: Вот, да, конечно.
0: Как надо было крутиться. Вот, ну, вот это я к вопросу о том, что как-то нужно зарабатывать на ностальгии людей деньги еще.
1: Но почему бы не зарабатывать, решили некоторые люди.
0: Да.
1: И стали зарабатывать, и зарабатывают.
0: Свои первые миллионы.
1: Да.
0: Следующий звонок.
1: Ну что ж, флаком руки, да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Александр, вам огромное спасибо за вашу программу.
0: Да забудьте.
7: Вот. А, Дмитрий, у меня вопрос... Помните ли, ну, ваш самый первый магнит-альбом, по-моему, он назывался «Сначала оцени».
1: А, ну, конечно, конечно.
7: Вот. А не могли бы вы назвать музыкантов, с кем вы тогда это все записывали? Ну и плюс, если есть, конечно, какая-то фонограмма с этого альбома или хотя бы перезаписанная.
1: А, фонограмму сразу скажу, нету. Это, у меня здесь с собой. Вообще-то она есть, конечно, где-то у меня дома. А записывали с Федором Васильевым, мы записывали этот альбом. Кстати, он тоже там поет несколько песен. Федор Васильев — это бас-гитарист «Черного кофе», с которым мы вот уже 15 лет вместе играем. Правда, пару лет он играл в «Круизе», где-то году 87-88. А до того и после... Вот. Мы работаем вместе. А, и барабанщик у нас тогда был Андрей Шатуновский, который сейчас играет у Аллы Пугачевой. Вот втроем мы записали этот альбом. Действительно, первый альбом был в 84 году. Он был.
0: Как Motorhead, наверное, звучал альбом.
1: Он звучал как «Черный кофе». А,
0: извиняюсь, не обижайся.
1: Не, я не обижаюсь. Почему все думают, что я обижаюсь?
0: Нет, а просто всем нравится, как, с какой интонацией. Нет, ты говоришь эту фразу «я не обижаюсь».
1: Всем очень не нравится. А мне очень приятно, что вот все слушают, и кому-то кажется, что голос похож на Дио, кому-то кажется, что голос похож на Хэллоуин. Я только могу поблагодарить этих... слушатели просто за то, что они слушают, и у них это вызывает какие-то ассоциации интересные.
0: Слушай, а скажи, вот читают ли там люди книжки?
1: Ну, думаю, что да, так же, как здесь. Так, чуть-чуть, знаешь. Когда в метро едут. Правда, метро нету там в Лос-Анджелесе.
0: Ну, все равно они как бы играют в метро. Я слышал, лос-анджелецы играют в метро часто.
1: Вот, наверное, в этот момент они читают книжки.
0: Зачитываются, да. Ну что, еще звонок. У вас остается совсем уже немного времени, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского в прямом прям-таки эфире. Здравствуйте, вашего...
8: Ночи, Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, будет ли переиздаваться альбом замечательный «Вольному воле»? Вот недавно заглавная песня буквально 10 минут назад у вас прозвучала. И второе, есть ли продолжение какого-то сотрудничества вашего с мадам М. Пушкиной?
0: Спасибо.
1: «Вольному воле» альбом на CD издан. Наверное, речь идет о том, что будет ли еще какой-то дополнительный тираж. Наверное, будет, потому что сейчас то, что все, что было выпущено, оно все продано, в магазинах нет. Но я надеюсь, что фирма «Грамзаписи» как-то не будут спать и наполнят магазины товаром. Он уже есть на CD, этот альбом «Вольному воле». Наверное, если приложить какие-то усилия, можно его найти. Я думаю, что сейчас он появится, когда мы начнем много выступать, появляться везде все люди от бизнеса, скажем так, которые зарабатывают на этом деньги, они сразу заполнят магазины этими альбомами. И второй вопрос был...
0: Насчет содружества с Маргаритой,
1: Пушкиной.
0: Как мы их в унисон сказали. Круто.
1: Да. С Ритой, конечно.
0: А давай поставим, кстати, сейчас песенку, вот, которая является образцом вашего содружества с Маргаритой Пушкиной.
1: А мы ее уже ставили.
0: Нет, вот сейчас. Вот.
1: А, вот сейчас.
0: Да, то есть, по-моему, замечательный текст она написала для вас здесь.
1: Ну, давай. Называется «Калифорния».

0: И совсем уже близится к концу наша сегодняшняя беседа с Дмитрием Варшавским. У вас есть еще совсем немножечко времени, дабы вы вот успели задать ему ваши вопросы. Напоминаю, телефон студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете ли вы, что вы все, собственно, сделали в музыке за эти годы? Или можно было выжать из своей природы еще что-то? И вот встречались ли вы с какими-то музыкантами, выдающимися вот уровня, например, Мик Джаггера лично? И какого вы мнения о этих музыкантах, если вы встречались, конечно? Спасибо.
2: Я встречался, да. Я самого высокого мнения об этих музыкантах. А насчет того, что все ли выжато из музыки, музыка продолжается, она не закончилась. И ее выжимать не нужно, нужно просто ее слушать и любить.
0: И в крайнем случае еще у нас ведь останутся и танцы.
2: Конечно.
0: Если что, и когда закончатся танцы, то у нас просто останутся крики. А как кончатся крики, останутся жесты. Ну а если у нас не останется жестов, значит мы дохлые.
2: Тогда мы напишем слова к той песне, которая только что прозвучала.
0: Совершенно точно, да. Вот, кстати, это говорит о том, что ты оптимист, видишь, а я вот под утро сдавать стал.
2: Держись.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, господа.
0: О, это хорошее обращение, да.
3: Я звонил вам чуть раньше. Благодарил Диму очень за творчество. Я даже факс вам послал. Я хотел бы спросить у вас, Дмитрий, ваши планы на будущее? Вы все-таки вернулись на родину или нет?
2: Да, если отвечать на ваш вопрос, то да, вернулся. А на самом деле-то никогда я не уезжал. Вот, и если так по большому счету говорить, это была такая затянувшаяся творческая командировка изначально. То есть я никогда не ехал в Америку как эмигрант. Никогда им не был, никогда им не стал. И не стану. Теперь уже это понятно, наверное, всем. Вот. А планы обширные, но 7 лет мы не выступали здесь. Мы проехали всю Америку с концертами. Мы записали там 3 альбома. 2 из них на русском языке, которые записаны для России специально. Вот один из них уже вышел. Другой, наверное, тоже скоро когда-нибудь появится. И мы сейчас будем выступать очень много. Очень много. Вот мы начинаем это движение по стране вот через неделю. 6 марта в Москве. В Меридиане, как мы уже сказали.
0: 1999 года.
2: Да. И продолжим его во всех городах, в которых мы уже были когда-то. И мы опять приедем, мы опять со всеми увидимся. Обязательно приходите к нам. Мы очень рады вас видеть. Я очень рад сегодня всех слышать. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши звонки. Огромное спасибо.
0: Ну, тогда еще звонки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
4: Здравствуйте. Альтернативное мнение можно?
0: Ну, конечно.
4: Вот я хочу, чтобы они у Шурика учились петь. Чего они паршивых американцев копируют? Им хоть по 20-нику платили за каждый вечер? Пусть расскажут.
0: Спасибо.
2: А им это кому?
0: Ну, видимо, вот твоему
2: коллективу. Это им. А кто платил?
0: Не знаю. Ну, видимо, может, публика. Ну, видимо, вопрос в том состоял. Вот ты сказал, что вы объездили всю Америку с концертами. Видимо, это такой, в закамуфлированной форме такой был вопрос о гонораре.
2: А у Шурика нужно было учиться, да?
0: У Шурика.
2: А ты Шурика знаешь? Ну, знаешь, ну познакомишь.
0: Ладно.
2: Вот, когда познакомишь, тогда мы решим. Может быть, действительно у Шурика Есть чему поучиться. Смотря у какого Шурика. Я вот одного Шурика знаю, который поет ой-ой-ой.
0: А их много поющих Шуриков.
2: Ну вот один есть такой Шурик серьезный. Да, у Шурика хорошо. Вот, собственно говоря, я и учился у Шурика, как он сказал.
0: Еще звонок телефонный. Про гонорар ты, я так вижу, не хочешь отвечать.
2: Ой, про гонорар. Мы же о искусстве говорим или о бизнесе? Мы же когда-то в начале передачи четкую границу поставили, да? Что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается музыкой. Ну, вот у нас это совпадает. Мы занимаемся музыкой, да, за это платят. Ну, спасибо. Не платили бы, мы все равно занимались ей. Так и было раньше, 15 лет назад. Не
0: смотри,
2: платили.
0: А то вдруг услышат.
2: Что?
0: Ну, вдруг услышат.
2: Что платят?
0: Нет, имеется в виду, что не платили бы, ты сказал, мы бы и так и занимались.
2: А мы
0: подумают,
2: и занимались.
0: Не будем платить, скажут.
2: А они не платили.
0: Да, следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Приветствуем вас.
5: Я знаю, что вы полны.
0: Полны.
5: Да. Итак, вопрос к Диме. С какой музыки, в общем-то, начинали свое творчество?
0: Имеется в виду, что он слушал?
5: Да, когда был маленький. Вот так вот.
0: Понятно. Ты извини, Дим, что я в третьем лице тебе сказал, но просто не видя тебя, я не могу говорить там как бы так.
2: Да,
0: вот,
2: это да. Совершенно нормально, да. Я слушал Led Zeppelin, а сейчас слушаю. Я слушал Джимми Хендрикса, и сейчас слушаю. Слушал Black Sabbath. И сейчас слушаю. А сейчас еще и Rolling Stones стал слушать.
0: О, это вот хорошо. Так.
2: Смотреть, точнее сказать, со вчерашнего дня.
0: Вот такое пришло сообщение. Саша, вы не просто сдали, а просто подобрели под утро. Или хотите баиньки. Ощущение такое, что в эфире просто другой человек. Но я
2: может,
0: думаю,
2: это я так пагубно влияю?
0: Нет, я тебе тоже открою секрет. Дело в том, что со мной тут присутствуют две женщины, одна из которых массирует мне спину. В общем-то, периодически машет надо мной опахалой мощной, благовонной. А другая, вот, в общем-то, в ногах у меня, ну, не то, что вы подумали, все делает, а просто массирует мне пятки, потому что я, в общем-то, царь.
2: Понятно теперь, почему нас развели в разные кабинеты. Я уже понял, что я тебя сегодня точно уже не увижу. Так мы и будем в разных комнатах сидеть и переговариваться.
0: Ну, я могу помогать скипетры.
2: С другой стороны, мы как бы в равных позициях находимся со всеми слушателями. Никто никого не видит, каждый сидит в своих четырех стенах.
0: Безусловно. Ну что, Дим, на этой, видимо, ноте-то мы и расшаркаемся, начнем друг друга искать.
2: Да, вперед.
0: Заключительная пьеса нашей вечеринки.
2: Ветер.
0: Пока. Счастливо. Ну, вернее, мы-то сейчас встретимся там, выходи.
6: Палочку поставили, так же вот стоит она у вас вертикально перед собой, и... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
0: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалоги о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
7: Здравствуйте, Саша.
0: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкино, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
7: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саше, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
0: Ну, это ничего страшного, да.
7: Понятно.
0: Программа ваша, действительно, это я искренне говорю. Единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
8: В каком смысле этого слова?
0: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное смотрибельное, то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляк, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странного?
8: Вы биологов имеете в виду?
0: Вот у вас там есть Кузнецов, биолог, да?
8: Зоолог.
0: Зоолог. Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит, он теряет свою какую-то, свои повадки. Или что ты там трогаешь, что это все. Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры, были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
8: Да, собственно говоря, ничего не происходило, мое мироощущение, потому что, ну, я как-то не рассматривал телевидение как какое-то вот средство показать себя людям вообще-то, поэтому никаких изменений в моем мироощущении не происходило. Я просто пришел и стал работать, и мне как бы это сразу понравилось. Сидел самому.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Иван, дело в том, что со многими вашими коллегами, телевизионщиками, как их принято называть, происходят порой странные изменения. Но мало того, что их даже внешние данные как-то форматируются под размер телевизионного экрана. У кого-то лицо становится шире, у кого-то уже, да, у кого-то квадратным. То есть происходит некая адаптация. Но и мы очень часто начинаем замечать некоторых личностей, вот, тусующихся в разных модных клубах и так далее. Понимаете, грозит ли это вам или нет? Потому что все-таки есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда.
8: Вот, вы меня пугаете просто.
0: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
8: На раутах?
0: Да.
8: Да как-то времени на рауты не остается, в общем-то.
0: Ну, вот у ваших коллег, например, вот у Андрея Егор, шумно и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа. Но
8: тем... Да в тупик меня ставить этим вопросом про рауты.
0: Хорошо, то есть пошлите факс, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, чтобы не пускали господина Затевакина ни на какие вечеринки модные.
7: Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Дело не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Ну, эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи.
0: Они да, там приходят. Там же в них есть ртуть, безусловно.
7: Ну, ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, ну и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
8: Вот перед выставками как... обычно клиентов
7: натирают. Да-да-да,
8: натирают,
7: это как, да, это как собак, блестел. Кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
8: Вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
0: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы, вот делал, чтобы волосы чернели. Помните, было такое? Так,
7: да, ну, да. Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
0: Нет, масса же еще пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
7: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, там, ну, массажировали после этого. Вот, я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да, год или год с небольшим, я ни разу не видела ни одного интервью.
8: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
7: Да?
8: Да.
7: Ну вот не знаю, вот ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто не, даже ни одного интервью. И мне просто вот непонятно, как человек мог сохранить вот как бы себя тогда, и вообще, как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, там, дочки, мужья и так далее. Ну, просто так туда не попасть. Но вы же знаете,
8: это точно,
7: Саша.
8: Это точно. Вот. Я тоже по блату попал.
7: И вдруг, хорошо, Иван – кандидат биологических наук, это понятно. Но много кандидатов биологических наук, там, Донов,
0: Маргарита
7: Педро и так далее.
0: Вы не горячитесь, да. Вы ближе к теме.
7: Ну, ближе
0: собственно,
7: к теме.
0: О чем речь-то?
7: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
0: Ну, он же сказал только что по блату.
7: Так нет, ну, а хотелось бы по расширению?
8: Ну что ж, дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
7: И мы с ним тоже работали.
0: Безусловно,
7: настолько одному.
0: Безусловно, да. Очень веселый человек.
8: Веселый человек и, скажем, вот, ну, короче говоря, благодаря его, как бы, продюсерскому видению, вот, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай попробуем.
7: А страшно было первый раз?
8: Было страшно не само теле, как бы не сама работа, потому что я уже к тому времени на самом деле уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале была такая передача, ну, в качестве консультанта про собак. Вот я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. Вот. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно несерьезно. Поэтому телевидение меня не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается, ну и все, дальше поехало.
0: Нужно ведь очень серьезно в данном случае и сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваши...
8: Тараканов.
0: Да, да, да, безусловно. Это тоже...
8: Лягушек, бабочек.
0: Да, а почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдаю за их повадками, нахожу их весьма замечательно. Вот некоторые не любят ворон, обычно городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
8: Главное, правильно, любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. Ребята, вот объясните мне романтику вашей профессии. Есть ли в вашей профессии романтика? Вот.
7: Иван, а я вам хочу пожаловаться на самом деле. Саша очень не любит маленьких собачек, особенно левреток. У него даже песня есть такая «Вчера я покакал левреткой». И он очень не любит собак и кошек, и вообще никого.
0: Нет, кошек более-менее ладно, а вот все то, что произведено руками человека, пусть даже этот человек там генетик какой-то, и является уже даже...

0: Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
1: Ну, как у птицы.
0: Да, вот меня всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с зоологом Кузнецовым, которого вы совершенно несправедливо, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще хороший, и все остальное, и ученый настоящий, кстати сказать, вот, в отличие от многих ученых, каковы себя именуют учеными, но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот, как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать, но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот эта работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорация и вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
1: Ну, он достаточно крепкий.
0: Его, да, он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли как бы в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
1: Это когда уже назад
0: отправляли. Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
1: Вот в чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
0: Да, я понимаю.
1: И они стали прям активно размножаться на столе.
0: Размножаться, их, ладно.
1: Помните,
0: я думал,
1: это, да. Ну, это тоже они все делали. Вот. Но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану и какие-то рабочие моменты, затем сдать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит с тобой, это отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было бы
2: интересно. Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
1: Да.
0: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почивший передачи. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил, в тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Марышев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации то же самое, оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, на пленке никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
1: Вот я узнаю кое-что новенькое. Вот тут вот заходил только что человек, назвался Карлсон.
0: Да.
1: Карлосон. Да, вот он спросил, Иван просил его передать, чтобы он передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
0: Вы знаете, я никого не стремлюсь обидеть в нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
1: Ну, нет? Вы, наверное, в обход как-то, дескать, да, вот, ну... так вот... Ну, дабы как комплимент.
0: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она,
1: кстати, заметно, вот, извините, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот людьми, приносящими вот животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот в одиночку себе представляете, вот они у вас там в эфире, ну,

0: минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше. А вот ко мне иногда, ну, вот на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит. Я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь. Он не бельмес вообще.
1: Я думаю, что он вот зато показывает, понимаете?
0: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео, все сегодня тоже на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале. Меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд, все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь, вот, ну, о животных.
1: Англо-японский, так скажем.
0: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
1: Ну, я надеюсь, что нас слышит генеральный продюсер российского телевидения Александр Акопов, который как бы этот сериал достает и вот, и достает вообще сериалы нам, и вообще был как бы одним из идеологов вот такого вот формата передачи, и я надеюсь, что он примет надлежащие меры, когда этот сериал закончится, и у нас будет другой, я надеюсь.
0: А не проводили ли вот какой-то свой внутренний такой служебный маркетинг на тему того, реально ли сейчас вот собственными силами такой же сериал сделать вот с советским режиссером? Ну, ведь раньше как Дроздов, он же опирался и на вот...
2: Нет, у нас был Сгуриди, на самом деле. Да,
1: если найдется, ну, да, да. Во-первых, во-первых, для этого, кроме, конечно, людей класса Сгуриди, для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле эти сериалы – это сложнейшая штука, это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я, например, представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот, но очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется.
0: А вот. Есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
1: да,
0: нет?
1: Да, нам пишут письма.
0: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными.
2: Да, сумасшедшие, на телевидении безусловно. Только сумасшедшие. Я, опять же, как работник массажа телевизионного, я знаю, что я на телевидении только сумасшедшие. Да,
1: у вас свой взгляд как бы на это? Вот вопрос, я так дорзовентральный, как я сказал. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле, да нет, конечно же, разные люди пишут и очень, так сказать, интересующиеся, и какие-то там советы нам дают. Мы, конечно же, их учитываем и так далее. Там, и благодарны тем людям, которые нам пишут. Мы к этому серьезно относимся, я сейчас не шучу.
0: Понятно. А вот следующий момент. Тут все сюжеты, которые у вас проходят, то есть сериал этот очень обширный, он, можно сказать, вообще обо всем, начиная там от моллюсков и кончая вот бизоном, к примеру, да? Вот такое ваше ровное все-таки отношение. Это я немножечко назад ухожу к началу нашего разговора, как-то эту тему не раскрыли. Ваше ровное отношение ко всем вот этим явлением. Это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи и кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голосе не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Задевакин любит птиц, к примеру, потому что нет. В этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
1: Даже не знаешь, что и ответить. Вот. Ну, давайте мы тайну какую-то сохраним.
2: Но кого вы больше всего любите, скажите?
1: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
2: А кошек не любите?
1: И кошек я люблю тоже.
2: Жалко.
1: Тоже
2: птиц.
1: Больше всего.
2: Жалко.
1: Птиц, я птицами люблю любоваться.
0: О, птицы, это есть цвета.
2: А я открою вам секрет. Саша больше всего любит птиц. Он у нас, да, вообще орнитолог. Второе образование у него орнитологическое.
0: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну, как тревожит с хорошей точки зрения. Как-то я неправильно высказался. Но, в общем, смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал после почти что года регулярного будущего вашего зрителям, я понял, что у вас нет рекламы мерзотной, которая перебивает вот все это. То есть...
1: Не, у нас реклама есть, она перед гостем в студии у нас обычно идет, да? Реклама, да.
0: О, как.
1: Да.
2: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное производство.
0: Извините, Маргарита.
1: Ну, как, ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы, они сами... ставит там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим, реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник доходов телевидения. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю. Да?
0: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами, вот, и вот только что прям при мне чей-то вот там джип-эксплойер, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой, вот.
1: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
0: Да, я так, ну, думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
1: Нет, не тревожит.
0: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы, викторины? Мы вот, например, постоянно в нашей проводим там, дарим шишки металлические, ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим, сами вытачиваем и дарим еще. Вот. Или вы все-таки вот, оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
1: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
2: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так, с такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку массажами я занимаюсь. Задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
1: Ну, у него папа академик вообще-то.
2: Ну, хорошо. Но все равно биологических наук.
1: Ну, наверное, да. Почему биологи?
2: Да.
1: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
2: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
0: Не знаю. Вот кстати, я, не обидится на меня Ивановна, считаю, что вот программа Дроздова вот, в мире животных, она тоже очень замечательная.
2: Вот, кстати, хотя вот, я хотела спросить по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
0: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он, опытен, он привлекался.
2: Особенно по поводу названия.
0: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
1: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедициях, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
0: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет эстонский мальчик. Называется она «Эти странные или смешные животные».
1: Уже не эстонский мальчик, там уже...
2: Да, там уже Макс Леонидов.
1: Да, и мы там снимались с Гуревичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
0: Ну, а здесь, да, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, уголке, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапроект. Если смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка. Называть я их не буду. В одной главный актер — это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита, и все?
2: А я знаю про вашу программу еще одну любимую. Как потому вы? Что вы там выступаете композитором.
0: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонском мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы вот в этот сам одному режиссерам, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты — это с грудничками и с животными. То есть,
1: действительно, так, да. Но...
0: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников и животных?
1: Я думаю, надо в Думу писать просто.
0: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
1: В Думу?
0: Да.
1: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
0: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
2: черные,
0: их отдали под граффити.
2: Черные.
0: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, и спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя. Или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
1: Ну, так, дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
0: Вот. Да, конечно, да.
1: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот, и он как бы откуда-то находит вот самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
2: А скажите, пожалуйста,
1: часто, но не всегда.
2: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
1: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
2: Да,
1: но...
2: конечно. Да. Да, как говорит Саша. Да, конечно.
1: Ну, вы знаете, вот сейчас пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
2: Спасибо.
0: Вы знаете... Вы,
1: животных, я так понимаю, чтобы...
2: Да? Да я и людей, и животных. А чем они отличаются? Ничем.
0: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу. Это я слышал сам и вспомнил, честно. Это было. Он попросил Карлс быть вас все-таки до конца откровенным. Вспомнить того мужчину с бородой, у которого собачий питомник про МГУ.
1: Да-да-да.
0: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
1: Сказал, Тарел Варламович, кушайте на здоровье. Да,
0: да,
1: я понимаю,
0: и сказали, помню. Кушайте, назвав имя и отчество. Не помню его имени, как он на это отреагировал.
1: Ну, мы с Тарел Варламовичем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
0: А вот что касается...
1: Это
0: собак. Ну, понятно, да. Что касается...
1: Шутка, понимаете?
0: Да, да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, что ж такое? А потом выяснил, что она имела у грудничка, а также с собакой.
1: У вас собак есть у самого?
0: К счастью, нет. Вы знаете, я...
1: Я понимаю, Саш, да. Дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительное. Удивительный случай, который вы рассказали. Дело в том, что ну, вы, наверное, не сталкивались просто, но я вот одно время гулял с своей собакой, давно, лет 12 назад, и в такой компании, где не только обсуждалось, как покакали, но цвет сравнительно со вчерашним, и что привело, собственно говоря, к такой форме, цвету и даже иногда запаху. Вот это обсуждалось на полном серьезе все. Так что собачники — это люди особые, и за это их нельзя, мне кажется, корить.
2: А в вот, отличие от мамочек.
1: А мы не очень с вами разговаривались вообще?
0: Нет, мы совершенно. Сейчас мы послушаем еще звонки. А вот что касается рыб, ведь никто же не говорит про рыб «мы». Это такие же любимые существа. Или про цветы, там, «мы с цветами». Вот почему-то именно собак, кошек, а то есть теплокровных. С птицами тоже никогда так не общаются. Вот,
1: как, ну, с птицами общаются.
0: Ну, не говорят, ну, тоже видал, «мы». Не... Видал. Есть такое, да, «мы», да. Дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас за газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читая с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как-то вот в обществе быть. есть вычитал такое объявление: продается ворон ручной говорящий.
1: Ну, ручной работы.
0: Ну, нет, прям живой. Ну, и безусловно, ручной работы. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, обнимать.
1: Глаз не выклеит, я ну.
0: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает.
1: Нет, я думаю, что нет.
0: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемену.
1: Конечно.
0: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно.
1: Ворону-то?
0: Да.
1: Ну, решайте это сами, Саш. Это дело совести каждого.
0: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главная массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Это Монмаранси?
0: Ну, да, безусловно, да.
3: Ой, как я рад, что дозвонился.
0: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
3: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
0: Да нет, мне кажется, вы очень как-то волнуетесь.
3: Это вам только кажется.
0: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
3: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
1: Слушаю.
3: Скажите, будьте пожалуйста, здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо. Вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
1: Вы мне льстите, да, слушай.
3: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
0: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
1: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пироро общался другой человек, а не я.
2: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
1: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвала». Естественного отбора.
0: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
1: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
0: Но это студенческие были какие-то...
1: Нет,
0: что вот, где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? Что вы привезли оттуда?
1: Все-то
0: что...
1: вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
0: Да.
1: Да. Дело в том, ну, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
2: С Городницким?
1: С Городницким на одном этаже, да.
2: Какая
1: я
2: прелесть.
1: Не знаю, помнит ли он меня, потому что
2: какая
1: я тогда был просто...
2: Это бард такой Городницкий, да. Саша, как не стыдно.
0: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, к сожалению.
2: Я его тоже массажировала.
0: Простите, Иван, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
1: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
0: Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то, и жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду да заглотну. Раз, а не рассчитал, жимчель устной, у него вот эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. Вас как-то очень прискорбно слышно.
3: Да,
0: да, да, да,
3: да,
0: да.
3: Ну вот, и вот, добрый вечер, Рубинштейн там кто-то у вас.
0: Да, есть такой.
3: Или Шварцблат, что ли?
0: Ну есть. Спрашивайте, в чем вы хотели узнать?
3: Вот, меня зовут Есыл. Вот, значит.
0: общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как, в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора? Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
1: А у вас как сказывается?
0: Нет.
1: Ну, понятно. Ну, нас немножко сказался.
0: Сказался. Ну, да. Вы уж извините меня.
1: Да ничего.
0: Конечно,
1: бывает.
0: Немножко.
1: Бестактные вопросы, конечно, задаете. Да. На редкость просто.
0: Исыл спросил. Я перевел.
1: Я понял.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
4: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
1: А это не ваш кот был?
4: Нет, вот женщина передача. Вы спросили у нее, не агрессивен ли он, а она вам ответила, что он самый добрый, а вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу и большое спасибо Александру,
1: вам
4: что
1: спасибо.
4: Он пригласил вас.
0: Да забудьте. Это знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах. Вы так спасибо, а он вам, да забудь. Ну, обычно так...
1: Ну, нормально.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции и Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить и жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас сюда оказались?
1: Меня нашли. Александр меня нашел.
0: Да.
1: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
0: Безусловно.
2: Ну, потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
1: Меня, между прочим, жена слушает.
2: Ну, так массаж, ну,
0: вырежу кусочек.
1: Да, это надо порезать. Потом, после эфира, порежем, дадим по-другому.
0: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот там как любимое животное. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
1: Давайте
0: человек...
1: Давайте помечтаем.
0: Да. И сказал бы, я вам...
1: Говорите, Саша, говорите.
0: Приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Уза Тевахина, да? Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили? Вот. Как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели. Какой зоопарк мира вам больше всего нравится? Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не мог, не могу. И не... Ну, ничего, да. А вот что касается вас.
1: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег. А вокруг уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим... В бытность мою океанологом происходили разные коллизии. Вот, и в результате некоторые стесненности в средствах или средствах. Значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней, и зоопарк. Да, он производит колоссальное впечатление.
2: А мы вот с Александром, между прочем, даже были в зоопарке Катманду.
1: Бывали в Сингапуре, Александр?
2: И мы в Катманду были.
1: В Катманду бывали. Понятно. Ну, это нормально тоже.
0: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
1: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
0: Я Нет, я просто ходил. Да я с трудом помню эти моменты, понимаете.
1: Понятно. Вот. Ну, это нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужна.
0: А там не высоко, там наоборот, в низине и душно.
2: Там
0: очень,
2: просто очень...
0: Нет. Это совершенно... Не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Затевахин? Наверное, в общем, дрался много.
1: Сейчас, да.
0: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подкладывал.
1: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел себя плохо.
2: А как же кандидатом-то?
1: Кандидатом, ну, когда интересно стал учиться, это всегда со всеми происходит, и стал кандидатом, вот.
0: А скажите, вот вопрос несколько.
1: Кнопки,
0: такой.
1: Да, кнопки любил подложить.
0: Я тоже, я даже коллегам тут иногда подкладываю.
1: Здорово.
0: Бывало, что подложишь и смотришь из-за угла, из этой двери. А они-то знают, что уже я подсматриваю.
1: А мелом? Стул мазали?
0: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшим к ним.
1: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал. Я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу. В результате у него там...
2: Пальцы оторвались.
1: Нет, пальцы нормально. Так как на здоровье.
0: Вот скажите...
1: Мы
0: вот,
1: с ним много веселого.
0: Вот у вас так вот там вот, например, написано, там, зоолог Кузнецов.
1: Да, кандидат биологических наук.
0: Да.
1: Добавляйте.
0: То есть, вот, а почему? То есть это какая-то ирония. То есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся. Там инженер Давидов. Ну, дескать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
1: Ну, у нас вообще это давняя история. Ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь, на вопрос, кто ты, мужик, он ответил гордо: биоакустик Баранов. Вот с тех пор это... Значит, повелось зоолог Кузнецов и так далее.
0: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
1: Хотя вот такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понял. Такой специальности нет на свете. Биоакустик. Но...
0: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
1: Понятно.
0: Ну, он, знаете...
1: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
0: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот пальпация.
1: Или, да.
0: Вот. И их шуткан, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутками.
1: Это патологонатомы, наверное.
0: Нет, они по живым стучат.
2: Это перкуссионисты.
1: Вы уже говорите, по тушкам.
0: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как это, телесный болван.
1: Считайте, живые тушки?
0: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех прекрасных
2: такой,
0: да. Тушек, потому
1: понятно.
0: Что ведь тушка это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и си-энергия.
1: Ну, я привыкну постепенно. Так
0: да.
1: Сразу много информации.
0: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
1: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? Программа здоровья. Женщина.
0: Да, пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
2: Я бы попросила.
0: Почему не певец? Вот,
1: не понял.
0: Ну вот, женщина-певица, вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой, у Маруси Черненковой.
1: А вы попробуйте в женском роде врач.
0: Врачиха.
1: врачиха.
0: Врачиха, певица, ну, вы, наверное, секретарша,
1: вы, наверное, здоровый продавщица. Человек абсолютно, если вы можете сказать женщина-врачиха.
0: Могу, позволить. Да я могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то, их устанавливал? По-моему, это делал кто-то, кому
1: Пушкин.
0: Был...
1: Нет.
2: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
0: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Вот вы правильно сейчас сказали. Гости. Здрасте.
6: Вот не здрасте, уважаемые здрасте. Гости. Я рад, что звонил.
1: Здрасте.
6: Я хотел задать вопрос такой. Как вы относитесь к естественному отбору у людей?
1: Положительно.
6: Спасибо.
0: Пожалуйста. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос, гость. Вот два, да, вернее, вопроса. Вот скажите, пожалуйста, сейчас в некоторых средствах информации прошло сообщение, что к нам завезли мадагаскарского шипящего таракана. И вот что будет, если вот эти шипящие тараканы с нашими, так сказать, как вот популяция создадут они? И второй вопрос. Можно ли животных делить по национальному признаку? Вот в американских фильмах кошку там зовут Кири-Кири и так далее.
0: Угу.
7: Спасибо.
0: Спасибо. Кстати,
1: я петух. Против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
0: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, но они же немцы, вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет. Они же каски с рогами носили. Тут пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и на Польшу, и на все. Да, ну, кстати, понимаешь, беда же.
1: Конечно.
0: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
1: Ну, понятно.
0: То есть, это все-таки... Поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
1: особенно
0: птица немецкая.
1: Особенно с утра, да.
0: Птица немецкая или птица русская, там, или английская птица. Ну, национальность как-то, мне кажется, присутствует.
1: Национальный колорит у птицы?
0: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
1: Может, мы про тараканов?
0: Да, про тараканов это интересно, тоже мадагаскарский весь. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
1: Ну, это я думаю, что, не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле публикацию изначально. То есть как бы журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был, значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы – это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей. Для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно. Вот. Потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами. Нет, этих мадагаскарских.
0: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
1: Это милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван, оскуднение флоры и фауны все-таки на ваш взгляд происходит, или вот мутанты растений, мутанты животные, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов? Не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
1: Это я думаю.
0: Да-да.
1: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
0: А вот не предлагал
1: тут
0: ли...
1: Тут шутить невозможно на эту тему.
0: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной
1: с любовью не шутите, как вы знаете.
0: Да, да.
2: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые...
1: От окружающей среды.
2: А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
0: Маргарита Исеновна, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
2: Ну хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
1: Зеленые, мафия. Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
2: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
1: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
2: Да,
1: есть разного цвета люди. Вот. Да нет, ну это как вам сказать? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и, защитники природы.
0: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
1: зеленым,
0: показательно.
1: Да,
0: да зеленым. Понятно. Это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутации вот, среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить вот в гостевом вашем часе? Вот,
1: мутанты?
0: Да, чтобы были животные мутанты.
1: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
0: Да.
1: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого, понять, в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. На этой земле. Виноват.
0: Да, ну да. На этом свете, да. На этом, да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
1: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Да, да.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Мне, как студенту биологического факультета, было бы интересно, знаете, проходил ли Иван практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил ли он с тамошним хирургом Понютиным. Спасибо.
0: Спасибо. Что такое СБС?
2: Что такое СБС? Это СБС Агро, нет, это банк такой.
1: Нет, во-первых, я заканчивал, с Понютиным я знаком, географический факультет я заканчивал, отделение, кафедру биогеографии. Я зоогеограф вообще по специальности. Вот, на станции на ББС я не был, на Белом море я бывал многократно и помногу. Вот, как сказал, Понютина знаю.
0: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. И вот беспокоят меня из Бангладеша, тоже там приходят.
1: Главное, не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
0: Да, постоянно смазываю его. И...
1: Главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами, да, вот с гориллами,
2: вы знаете, у нас
1: шимпанзе.
2: Вот,
1: тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
2: А вот, знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке. И
0: да
2: называется...
0: можно даже назвать знакомого. Он тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник. Он был у нас тоже.
2: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются карлик, нет, карликовые игруны. Вот вспомнила, игрунки. Карликовые игруны, да. Он сказал. Игруны.
1: Ну, он не прав, игруны.
2: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прямо на ладошке могут уместиться. Это правда?
1: Да, ну, конечно, могут. Да. Зачем он их повез, то привез сюда.
2: Ну, говорит, веселые.
1: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот.
2: И а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
1: Ну, это надо Калиеву вопрос задать.
0: Вообще, какие забавные животные, вы знаете. Что-то я прям так...
1: Вот, эти забавные животные.
0: А, во как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да, и, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лось. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло. Правда,
1: мухоморы прекрасно можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем,
0: а давить их,
2: то есть только нужно знать, как варить на самом деле, да?
1: Да, надо знать, как варить.
0: Отдавить это все равно, что пустить, например, целую упаковку феназепама под каток. Ну, к примеру, это я так как-то когда на это дело...
1: Ну, феназепам нам чужд, между прочим.
0: Чужд. Целиком.
1: Чужд. Хотя это нашего производства лекарств, но чужд нам. Вот мухоморы, это нормально.
0: А вот животные, когда они заболевают, вот они как-то... Какие им дают там успокаивающие средства? Ну, химические, я не имею в виду там

0: Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну, что такое клон? Да, это же не одно, это же просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю, все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
1: Ну, просто тушки,
0: Вот именно. Совершенно. Поэтому просто была, как бы, из сенсации, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то неизвестно какого цвета и чье.
1: А вот вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
0: Вообще я против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
1: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то такого же объема, вот как моя квартира сейчас. Я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему то отдали, каких-то животных, и оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главная, как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично, там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, коз сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт, очень главный, о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природой, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
0: Кажется.
1: Да, кажется, я этого не видел.
0: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
1: А что мы будем делать?
0: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
1: Напишем в Думу. Безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
2: Здравствуйте, вот я не договорил.
1: Да.
2: Я не сыл.
1: Да.
2: Вот, тут что-то связь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам за Тевахину. Как-то смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
1: Да слышим, конечно.
2: Вот. Правда, что вы по детской привычке до сих пор на концертах выступаете, стоя на табуретке?
1: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые сыны. Вот сейчас я вот и в ванной, и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите. Да. А что касается первого, что-то я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
0: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория естественных плотов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан, то есть сейчас там навалом тараканов, в подвид они...

0: конечно, не и в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, не выделяется. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать, поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
1: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут, все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу...
0: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в основном.
1: В основном учат жить, наверное.
0: Нет, и даже не очень. Ну, это странные такие письма. Так, вот, как-то, ну, трудно их классифицировать. Ну, как-то вот спрашивают. Вот бабушка одна спрашивала, что, значит, вот у нее кто-то завелся в сарае, и что делать? Вот крысы, и там как-то нет никакого слада. Вот, уважаемая, дорогая передача, посоветуйте.
1: То есть бытовые такие, да, вопросы.
0: Бывают и такие, бывают там разные.
2: И, Иван, а вы знаете, я вот недавно прочитала в «Новой газете», по-моему, нет, даже в «Литературной», о том, что вот Александр Михайлович Городницкий, это была его авторская статья, все-таки нашел Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
0: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. Вообще-то он геолог, а Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
1: Ну, может быть, он в смысле лирики это сказал.
0: Знаете, кто плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
1: Послушаем.
0: Просто возмутительно. Иногда кто у вас на радио.

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали бы, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любую.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль, но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю, а вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому... А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел, вас любит камера очень, это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел? Нет, это не, я, вас, я его нет, старше, между
1: не просто. Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать, это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит?
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
2: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет, нет, нет. Я говорю,
0: что-то
1: комплимент...
0: мутите с камерой, она говорит.
1: Нет,
2: Вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь, Маргарита Евсеевна. Вы массируете,
1: Гуревич вас что-то увидел, и потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: вы знаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московский зоопарк... Московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Ну да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы нет, знаете, но... да, я ведь... когда-то изучал язык дельфинов, в общем-то. Это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот. Так вот, я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами, и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов, белух разных, издавая самые
1: так
2: необыкновенные... Да, они так делают.
1: Что-то делают.
2: Вот. Если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя-у-у. Вот. Достаточно моего коллеги Щёкотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время. Вот. Классифицировал где-то 1500 сигналов белухи. Вот они пытались это воспроизвести. И достаточно умело, я бы сказал, при некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно, такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так еле-еле.
0: А ну, маленькие, вот такие... большие
2: нет,
0: птицы,
2: так
0: орел,
2: чайки,
0: он тоже так...
2: Так чайки кричат, как вы сказали.
1: Нет,
0: ну... там, они очень пискливо так...
1: Ну, да, да, большие животные пищат.
2: Вот, наверное, орлы, когда он орлы подавился, вот так, нет, какой
0: он
2: изобразили.
0: Хотел, он хотел съесть меня в пражском зоопарке, я подошел к орлу, орел... У него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прям вот так.
2: А то задышал он... при этом он?
0: Да еще как, у него
2: не
0: из
2: съесть,
0: ноздри пена пошла.
2: Не съесть он вас, если задышал,
0: а
2: то
0: думаете,
2: не съесть.
0: А думаете, что вот как-то. Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вы вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками?
2: Как-то? Нет, это сонограммы и спектрограммы. То есть, как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть, делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Ивана, скажите, пожалуйста,
2: это вот уже есть, серьезно.
1: Вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. И вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, ну, вы знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
2: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
2: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так
2: бывает...
1: Нет, так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, профессиональный,
2: да,
1: какой-нибудь.
2: Кое-где, да.
0: Ну,
2: профессиональный,
0: да,
2: анекдот.
0: Вот Савелий заходил тут. Посовелись. Хотел узнать, кстати, действительно, многие не понимают различия. Вы уж не сочтите там вопрос как-то за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать.
2: Ишак?
0: Ишак. Я просто обычно...
2: Темпераментом, прежде всего?
0: Нет. Вот вы знаете, я вот...
1: Умом, наверное.
0: Вы же тоже автомобилист, да?
2: Да.
0: Я, по-моему, вас видел вчера на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, высунулись из окна и очень громко орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
2: Я другой терминологией использую.
1: А какая у вас машинка?
2: У меня старинная американская машина Ford.
0: Да, ее сегодня легнула лошадь. Вот так.
2: Это вашу машину легнула лошадь?
0: Нет, моя машина, она не легнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
0: Да, ну тут так прям приходит все.
2: Дендрофилия?
0: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
2: Может быть, дендрофагии?
0: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое?
2: Растение. Растение.
0: Тогда непонятно, значит, применимо к пиратам. Нет. Поедание, что ли, нет, травы какой-то имеется,
1: давайте,
0: в виду?
2: Приматам.
0: Приматам. Ну, едим же мы укроп,
1: смотрите,
0: петрушку.
1: Дендро,
2: а,
1: это
2: я,
1: растение,
2: я думаю, может быть,
1: любовь.
2: Он имел в виду капрофагию.
0: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро – растение, филия – это любовь.
0: Значит, тем самым это, ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
2: Можно про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит к дереву грызть, допустим, или там что-нибудь.
0: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
2: Да я и сам люблю получить.
0: К дереву, да.
2: Особенно в молодости любил.
0: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часика три.
2: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
0: А вот скажите...
2: Потом можно идти домой.
0: Да, безусловно, уже так... так...
2: И цветами пахнет, в общем.
0: И вроде так и уже... Правда, кора кое-где налипал, но это...
2: Между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
2: Дома.
1: Мы
2: ее жевали.
1: Дома, да. И вы жевали, потому что жевачек не было, и мы жевали прям так, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили, и жевали. Это все вместо жевачки.
2: Неповторимый устойчивый вкус.
0: Пластырь
2: не жевал.
0: Обычный медицинский пластырь жевали, брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
2: У вас было трудное детство, Саша?
0: Конечно.
1: Это еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
0: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно...
2: Ну, пушкой пишут.
0: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале нереально. Вот добиться качества звука там, когда я смотрю в своем домашнем театре.
2: Саша, а кому это интересно вообще? Я могу рассказать.
0: Нет, сомнения у людей. Ведь вопрос касаемый людей, которые дублируют, озвучивают. Сейчас же это кинофильмы дублируют, вы заметили?
2: Да, конечно.
0: И вот этот парень, который говорит, до встречи в дежурной части. Да,
2: это прекрасно. Я его тоже очень люблю.
0: Я этот момент себе запишу.
2: Дежурной части. Интересно, мне очень хотелось...
1: А я его даже знаю, он меня массирует.
2: Двусмысленность этого вопроса, который он задает зрителям.
0: Ведь он всегда в конце каждой программы шутит в конце каждой программы.
1: Вы заблуждаетесь, на самом деле. После массажа он всегда тоже мне говорит «до встречи».
0: В дежурной части.
1: Да, да.
2: Что он имеет в виду, давайте ему напишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее, но
0: он пояснит. Да, пояснит. И, кстати, женщин он своих тоже научил это же говорить.
2: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. В общем, такой прямоцветовой передачи.
0: Ну вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было? Приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, когда там был прекрасный... Да, вот гнусавый переводчик, что сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
1: Кто покойный?
2: Несколько было.
0: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителя, что вдруг и животных тоже озвучиваются чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
2: Я думаю, нет таких людей.
0: Вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
2: Ну, дельфинов же они... Когда по дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть.
1: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
2: Особенно их локации, вот, вы знаете, наверняка нам 150 килогерц, вот человек сидит и долбает. Вот, кефаль может заглушить иногда так, что она кверху пузом всплывает.
1: А действительно есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как...
2: Ну, я, например,
0: что... Да? Я тоже понимаю, нет,
1: ну,
0: на самом...
1: ладно, Саша, что, ладно?
0: Ладно,
1: Саша,
0: ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
1: Дайте мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
0: Ну, вот бабушки в деревне разговаривают с коровами.
1: Ну,
0: вот,
1: я тоже
0: с собакой
1: разговариваю.
2: Это те, которые с деревьями. Они же с коровами.
0: Они же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важно-то не слова, а важна мысль.
1: Интонация.
2: Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
1: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
2: Если сильно наловчиться, то можно.
1: Да?
2: Да.
0: Тут вот, пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил, и он прям, его прям очень тут очень масса вопросов беспокоит, но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает, вот коровы могут очень много съесть клевера, и, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
2: Чувство меры — дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
0: Нет, но ведь
2: я ответил на вопрос.
0: Есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное вот типа завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну. Она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Это такие батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
2: И уши такие длинные. И
0: висели она, да. Типа ее использовали.
2: А хвостик как... тоненький на крысиный похож.
0: Да. Да.
2: Неприятный такой.
0: Неприятный, нет. Гадкий, да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
2: Плохо.
0: Ну, то есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Нет, человек корректирует их, да, в данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
2: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом
0: процессы происходят. Это же тревожная симптоматика. Да, или это с ними и давно было? Или вот сигнал, тенденция последнего времени?
2: Это должно, в общем-то, нас насторожить.
0: А насторожить...
2: Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
0: Как вы думаете, вот попробуйте...
2: И заставить задуматься.
1: Да, вот, хоть например, меня настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
0: Да.
1: Конечно. Очень много гиен людей.
2: Бывало, хохот в коридоре услышал?
1: Нет, нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
0: Почему?
2: Почему? Прекрасные, милые животные.
0: Я тоже, кстати.
2: Умнейшие такие.
0: Я наблюдал в зоопарке вот такого. Очень прям добрейшие глаза.
2: Санитары саванны, между прочим. Как нам не хватает порой.
1: Нет, я сейчас говорю. Нашей средней полосе. Я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
0: Да вы поэт. Да. Нет, все-таки вы сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных. Потому что, ну, вроде бы для нас еще там гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, спучил его, да помер, да, к примеру. Вот, а... Как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
2: Ситуация тревожная, я же вам сказал.
0: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить, собственно, и потерять чувство всей меры?
2: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Вы понимаете, что я имею в виду?
0: Да, да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
2: Рубинштейн.
0: Ой, извините. Извините. Алло, да. Вы в прямом эфире.
3: Добрейшей вам ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Во-первых, Александр,
0: да.
3: Не массажировать, а массировать.
0: Нет, вы не правы.
3: Нам за это ставили 2 балла.
0: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции. Там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
3: хорошо,
0: звуки?
3: Мне тогда остается только переиздать из Дальдалев словарь.
0: Ну, если словарь у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, пожалуйста. Да, говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
0: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательных кольчужки.
2: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий теолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз эту Этот тезис, да, подтверждает.
1: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесари, ну там понятно, какие
5: не
1: люди.
5: Не слесаря,
1: да?
5: А слесаря.
1: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
2: Как, ну, укусила,
1: да,
2: что ли?
1: Да, укусила. Прям за брючину, прям за брючину укусила. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
5: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
2: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
1: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
5: Как вы не любите. Как-нибудь чинить что-нибудь, вот так сразу мистер слесарь. Вот тут еще
2: нет у вас любви к нашей профессии.
5: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель. Интересный вопрос просил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
2: Это очень правильно.
1: А я обожаю свиней.
2: Очень.
1: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
2: А в жареном виде просто нет, фантастически.
1: Нет, нет, нет, нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
2: А не надо смотреть на нее, не надо. Нет, не нет. Надо смотреть.
5: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
2: Можно на салат смотреть.
5: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монморанси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезного одно время поднималась.
2: Да, я... В общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены. И относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся. Я очень серьезно ответил на ваш вопрос. Со всей присущей мне глубиной.
5: Спасибо, спасибо вам. Ну, я так
2: да не за что.
5: Понимаю, что на этой замечательной ноте поучительная такая история краткая, краткий даже, я бы сказал, экскурс. Мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Иваном Затевахиным. Я искренне желаю вам, чтобы вы и дальше существовали каждое воскресенье.
1: 17.00.
5: Да, смотрите на меня, потому что я смотрю, соответственно, это телевизор. Вот, и вас поддерживают и с интересом наблюдают очень много людей. Спасибо вам.
2: Ну, вам, и, конечно, вам спасибо.
5: Да и забудьте. Да. И, конечно же, спасибо Маргарите Евсеевне, ну и отчеству у вас, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Также за то, что она излечила мне вот пальцы мои на правой ноге. Действительно, не болит уже. Вот. Ну и по традиции, как всегда, я надеюсь на то, что наша встреча все-таки не последняя. Как-нибудь, когда у вас будет больше времени, вы, я надеюсь, выберетесь к нам на всю ночь. Мы посидим тут поглубже, пообщаемся с нашими уважаемыми.
1: Выпьем.
2: Я киваю.
5: Да, конечно. А наших уважаемых мы об этом тоже, конечно же, уведомим. И сейчас мы, пока будут новости, то все, 5-10, мы сейчас пока сядем, напишем пару писем в Думу.
2: Да, давайте, обязательно.
5: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.

0: у нас в гостях буцетолог Андрей Орлов и Георгий Мцири, научный сотрудник Института буцетологии и всеведения, который совершенно недавно перешел на эту работу. Мы у него узнаем, почему он перешел. Кстати, вот пришло сообщение: Саша, сидим в кабаке, давай веселого. Подпись: Володя Камень. Видимо, Володя также долгое время работал вместе с Георгием Цири. Я знаю, что Георгием Цири, у него было, ну, как бы прозвище такое веселый, дескать, в Институте медико-биологических проблем. И я очень рад, что уже вас, Георгий, Григорий, в общем-то, узнают, что вас уже помнят. Отойди от меня, да. Это я не вам, уважаемый. Ну что же, и я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
0: Вот, ну что, Георгий, скажите, пожалуйста.
2: Я повторяюсь.
0: Да, основная все-таки причина вот вашего перехода из военно-промышленного комплекса в Институт буцетологии. Вроде бы оклад у вас сейчас новый совершенно небольшой. Я думаю, что вряд ли это связано как-то с энтузиазмом чистым. К тому же я знаю, что Андрей Орлов...
2: Недостаточно часто, да, и много носит головные уборы. Поэтому переходы туда-сюда, они, в общем-то, осуществляются с большей интенсивностью сейчас, как мне сказано было ранее, но... Я полагаю, надо начать с интересной фамилии, которая принадлежит нашему собеседнику. И таким образом вскроются все карты, или, как говорят ныне, картишки.
0: И будет понятно, где зарыта собака.
2: И собака,
0: и вбиты гвозди.
2: Кто ее был закопал.
0: Нет, в чем гвоздь программы, собственно, тоже. Ну так в чем же?
1: Так вот, по поводу буцетологии. Дело все в том, что с детства меня привлекали больше гуманитарные науки. А вот что касается военно-промышленного комплекса, там все-таки ведь военные, они вот строем постоянно везде ходят. И... Нет, я не знаю, мне не нравилось. Мне там постоянно как-то вспоминалось детство. Я вот всегда после обеда, как правило, вот в возрасте 5-6 лет, вытаскивал из старой авоськи луковицу и сажал ее в баночку с водой. После чего, как все вы понимаете, конечно, через несколько дней появлялся такой слабенький зеленый росточек.
0: Налет.
2: Да. А вернули, я извиняюсь, вот вклиниваюсь, как всегда.
0: Да, ничего страшного, ничего страшного.
2: Опасения некоторых молодых матерей, старающихся вырастить творчески склонных своих чад. Вот по поводу того самого пластилина, в который так, в общем-то, по слухам, доходящим до них, ими же распространяемые, добавлялись онучи, портянки и прочие соскребы с этих изделий для повышения пластичности и липучести этих самых, в общем-то, вот этих средств, с помощью которых развивать пытались у этих подрастающих чад творческие наклонности к лепке и шитью и формированию предметов таким. Вот. Вернули это утверждение, что использовались солдатские неисчерпаемые ресурсы для специфических присадок и добавок к пластилину,
0: насколько мне известно, Министерство здравоохранения сейчас запретило эти присадки по той причине, что они действительно дают определенную мягкость материалу.
2: Вопрос был к специалисту Мцири.
0: А, нет, а я просто недавно читал публикацию, там, поскольку пальцы...
2: Сказать, что еще одна версия этих слухов самых распространяемых в ваших
0: огромных
2: песочницах, она тоже, в общем-то, да, имеет место быть.
0: Кстати, в поездах и в тамбурах особо, вот я знаю, муссируется сейчас эта тема, в курительных комнатах всяческих исследовательских институтов. Так вот, у детей пальцы не развиваются тогда, поэтому сейчас добавляют, наоборот, некие...
2: Потому как рефлекс поступая в центральную нервную систему, минуя гипофиз, в общем, отшибает через обонятельные нервы желание мять что-то пальцами. Они начинают впадать в безудержный гнев, рушить все вокруг, обдирать обои и пытаться нагать вертикально вверх. То есть это вызывает, вызвано тем, что определенные соскребы сонычи и солдатского кирзача, они происходили в районах наиболее интенсивного как бы облучения. То есть туда свозились вот эти вот навоз тех самых коров, которые в свое время подвергались обстрелу этими ядреными снарядами, содержащими в себе элементы, в свою очередь, извлекаемые из всяческих там продуктов, которые так и не вывезли до сих пор, и которые мы до сих пор имеем возможность наблюдать. Вот они разложены и предлагаются в качестве заменителей, ну, там, строительных материалов, но, однако, они употреблялись когда-то, было дело такое.
0: Ну, вот, однако, мирному населению не разрешают просто вот так прийти и взять их. Это правильно, поскольку, если же, например, у каждого будет, и там ничего не останется...
2: Населению то... вообще мало что дают, да, потому да, как оно да. брать не умеет.
0: Вот, вот в этом проблема,
2: нет,
0: кстати.
2: В этом организованной какой-то взятия в этом нет. Ну, поэтому вот... всегда существовали предводители, которые говорили «взять»,
0: вот это и тогда во времена Бастилии, там, я помню.
2: До этого они тренировали. Великая подача осуществлялась там, например, незабвенным Геннадием Васильевичем Суворовым и Дмитрием Кутузовым, которые в свое время говорили, как надо брать и чего брать. Вот. Тогда собирались огромные массы людей, которые запасались какими-то удлиненными предметами, чтобы быстрее и легче можно было взять. Снабжали их оконечниками, которые были у врага взяты там своевременно. И этот оконечник одевался, так сказать, на конец этого устройства для более продолжительного, пролонгированного взятия. То есть можно было подойти раньше всех кого бы то взять, вот используя этот наконечник, там, который являлся в свое время, в свою очередь, рукой какого-нибудь незадачливого берущего, который пришел к нам с мечом, и этот меч у него был взят вместе с этой оконечностью. Оконечность несла определенную информационную нагрузку, то есть ее не считывали, как положено, а вглядываясь определенным образом, ее просто пожимали. Пожимали в темноте до тех пор, пока она не приобретала нужный ухват такой. И вот этот прибор впоследствии стал называться ухватом. Когда закончились эти огромные акции, так называемые побоища по взятию Измаила и прочих, Измаила брали втроем сначала, а потом решили все-таки ограничиться вот этой коллективным взятием. И они, вернувшись с этого побоища, просто поставили у двери. А баб по своей рациональности, она просто, прежде чем изъять детский горшок из печи, чтобы там бродившие вот это все отнести к другой старухе, и та по этим вещам что-нибудь сказала, она использовала вот этот вот берущий предмет. Назвала «ух-ват» его. Так она говорила: «ух-ват вам». И, короче, взяла этим ухватом и стала так дальше пользоваться. Осталось от этой берущей этого модуля самого на оконечнике, только остался такой указательный и большой вот этот модуль. Остальное как по себе он скрючился, поскольку в печурку его частенько подсовывали. И отчасти, значит, просто он преобразовался в такое. И кто-то заявил с наглой рожей, что это является национальным прибором, который можно взять всегда и что хочешь. Снабжали в дальнейшем магнитами и даже вот эти вот ракеты под названием «Боевой» и «Першинг-3», они в принципе все имели в своей основе, в общем-то, исходные какие-то компоненты из этого орудия труда, которое могло достать что хочешь. В 70-е годы ходили им подпоясавшись, оно тоже болталось между ног и тоже вызывало, в общем-то, интерес у женщин. Только на этом и размножалось, потому что в то время ничего абсолютно, нечего было брать, потому как все, что можно было, уже все раздали.
0: И положили на военные склады, вот, и так называется резервный запас, сейчас мы будем его вскрывать, чтобы накормить угольщиков.
2: Угольщики прокормят, как всегда, нас всех. Да, всегда. Они, в общем-то, просто возмущаются, что приходится кормить еще домашних животных.
0: Вот в том-то и дело.
2: Им привозят эшелонами собачек этих, которые немерено...
0: Заставляют откармливать, безусловно.
2: Они визжат, помирают, и они не могут на это смотреть.
0: Без слез, конечно.
2: И учиняют себе там подобные вот...
0: Вот скажи, пожалуйста, тут господин Нюсарев задает интересный вопрос.
2: Какой господин?
0: Нюсарев.
2: Нюсарев.
0: Да.
2: Известная фамилия,
0: однако. Известная фамилия. Знакомая, однако, да. Покупаю ли, спрашивает он, я водопроводные трубы и какого диаметра? Я вот, например, считаю, что тут еще зависит от длины. Вообще вопрос достаточно злободневен, особенно
2: всякий
0: в контексте...
2: Всякий мужчина знает, что калибр трубы...
0: Это очень важен, он важен.
2: В домоводстве важен.
0: Да. И к тому же это сейчас, в свете последних, я бы хотел, чтобы вот вы вдвоем обрисовали эту, значит, проблему с трубами, поскольку сейчас это ржавеет, это несет...
2: Если обратиться к Цири, он опять объяснит, что трубы, они, в общем-то, пошли частично из такой позитивной мужской самодекларации, то есть вот эти трубы, которые и так и сяк употреблялись, но это исключительно было связано с тем, что заявки были в соответствии с органами, то есть орган такой, труба такая, и попробуй обмани, то есть сходили там и проверяли. Трубы в дальнейшем они перешли вот в эти раз трубы, раз, два,
0: да,
2: трубы.
0: Да. То есть трубы. В колени потом.
2: В колени, да. Mm. То есть сапожище, он как бы имеет свою историю.
0: Безусловно.
2: И мы ее потом еще обсудим в следующем
0: нашем. Да. А вот скажите, вот, Георгий, вот я знаю, что вот вы пользуетесь самыми такими разнообразными, и в силу своего физического, такого физических некоторых особенностей, вы пользуетесь такими специфическими, в общем-то, трубами для этих целей. Вот.
2: Да, и сколько памятников до сих пор известно этим трубам?
0: Да, это тоже хотелось бы узнать о нашем радиослушателе.
1: Нет, вы знаете, вы путаете меня. Я человек, хотя и не скромный, но я вынужден просто сказать, что я трубами в последнее время не пользуюсь. А что касается закупки этих труб, так у меня в основном-то проблема, вот как правило, и дома, вот и на даче, у меня проблема с трубами канализационными. Дело в том, что водопроводные трубы я вот пару лет тому назад заменил на пластмассовые. Это импортная технология, достаточно хорошая.
0: Видимо, у вас торчит отовсюду, вот они прям как ежик в них почему-то, да.
1: Да, ну это, к сожалению, да. Вот, и поэтому, да, извините, а вот с канализацией мне, конечно...
2: Не повезло.
0: Ну, самое главное, как говорится, театр начинается с этой.
1: С вешалки.
0: Да, а, в общем-то, любая канализация начинается с ральфа.
2: А обед заканчивается трубой.
0: Безусловно. Вот. А начинается, в общем-то, вот эта труба с унитаза. Вот давайте обговорим немножко. Ведь это же...
2: Философия трубы. Что ей противостоит?
0: Да, раструб. Раструб начинается. Что такое раструб? Украшенный раструб. Это что есть?
2: Да. Ур. Казалось бы, что площадь. Проще.
0: Да.
2: Площадь завернута своеобразным образом, имеющим два конца, вход и выход. А сколько в это вложено? Имеющие трубы, в общем-то, имеют возможность как бы соблазнять всю жизнь, имеющих как бы позитивные...
0: Ну, какие-то квадраты или там, да, скажем, там, треугольники
2: особенно.
0: Трубы
2: определяют уже как бы второстепенную роль в семье.
0: Безусловно.
2: А отсутствие трубы, оно как бы дает возможность человеку выбрать первый вариант. Для этого должен
0: это
2: быть
0: во-первых, орган. Во-первых. Но, во-вторых, согласитесь, что отсутствие трубы, да, может как-то позволять ему адаптироваться в обществе, делая вот из самого факта дальнейшего приобретения, обладания трубой, как бы мечту свою, причем большую. Он же этим
2: мечта,
0: постоянно...
2: Да, вы знаете, она, правда, к старости уже увядает полностью. И остается просто записки оставлять. Как вот там с трубами дело было?
0: В том дело. Но какое-то время они держатся. Вот, кстати, от Андрея Орлова пришел вопрос. Да. Можно ли использовать ухват как хирургический инструмент?
2: Так он всю жизнь использовался.
0: Но удерживали голову вот это обычно. Ну, когда... То есть ведь как оперировали в древности?
2: Всякая
0: операция начинается. Припирали ухват. Извините, что я вас перебил.
2: Ухват. Ухватом...
0: Ну, прибивали.
2: Ухват является основной Основной прибор, собственно, от него все идут, все остальные, в общем-то...
0: А рогатина? Вот тогда мы забыли про рогатину. Так вот вы, например, тоже принесли сюда, вот я вижу огромную коллекцию рогатин, ухватов. Да, рогатина образец. Мама ухвата или образец ухват папа из... рогатина? Нет, давайте разберемся, кто из них папа, кто мама. Это очень интересует наших радиослушателей. Откуда произошло? Вот, то есть, ведь эту взял, сломал, сразу припер его, там, понимаешь, давай его колоть. Он вроде уже и сдался, да, к примеру? А, скажем, ухват взял, изготовил его, дескать, там это искривил, там донес, пока поставил. Потом, например, за ним же нужно бежать. Когда он пришел, за ним нужно бежать за ухватом. Пока он, значит, за ухватом сбегал, прибежал назад, он уже смылся. Ты уже пытаешься его как-то колоть, а все впустую, в пространство. Да, то есть, а рогатина, она под воду.
2: Что здесь, конечно, очень много задействовано как бы физкультурных навыков. Хотя я хочу сказать, что в медвежьей психологии активно присутствует образ демонической взбесившейся медведицы, которая броет и является, в общем-то, таким же кошмаром для нас, как, скажем, дьявола там для человечества, или же, скажем, волк для лисицы.
0: Или как глубина для грудничка. Вот.
2: Да, или же как черепаха для...
0: орла.
2: Небольшого, да, орла.
0: Да, вот они, кстати, очень... Всегда, я извините, что так говорю, я просто наблюдал, как они скользят прям по черепахам. Вот вроде орел, они, птица не глупая.
2: Собственно, черепахами вымощена взлетная полоса для орла, это является, в общем-то, сложностью всегда. При взлете когти нужно затачивать определенным образом, чтобы каждая черепаха успела своим клювом как бы помочь взлетающему этому красавцу.
0: Головки.
2: Как следует. Да, иначе ему приходится вертикально взлетать путем выброса из себя реактивного каната. Вот. И таким образом как бы
0: неэкономно расходуется резерв. А вот скажите, Андрей, да и вы, в общем-то, Геннадий, как вы считаете, как вы относитесь к тому факту, что сейчас на прилавках московских секс-шопов появилось огромное количество, причем небольших, а огромных черепах? Вот они там лазят, продаются повсюду. То есть я, конечно, не знаю, то есть нет смысла спрашивать, с какой целью их используют женщины в основном, мужчины тоже, то есть всем и так понятно, что с ними делают. Вот. Но сам факт вот этот, то есть... Потому что ведь получается, что панциря потом приходят в негодность после такой эксплуатации. И их же как? Их же дают в аренду, получается. То есть забирают назад, а потом дают в аренду. Там уже у них нету, как на дереве вот этих. У них они гладкие совершенно. А что за гладкая? То есть отшлифованная черепаха, это же, как скажем, ухват без палки, да, там? Или рогатина без этой, без расперды.
2: Правильно.
0: Да, так как же быть?
2: Это, в общем-то, не полный... комплект, поступающий к нам из Голландии и прочих стран развития и угнетения извращений. То есть они поступать должны с чипсами и еще со специальными приспособлениями, которые в розетку втыкаются. Но у нас, как правило, прошло одно, не прошло третье. На таможне кого-то там поймали. И, в общем, продают этих самых черепах.
0: Что дошло? Вот деле... Что растаможили, то продают, получается.
2: Да, это вообще смешно сказать. Это сложно абсолютно... живой, в общем-то, объект этого вожделения всяких извращенных страстей. Это на самом деле выращено все из нормального, в общем-то, человека. В Китае такая существует давняя традиция. Как рождается, быстро сбегаются, значит, старейшин на картах там раскидывают кому что. И, в общем, либо одного, значит, в кубик просто, чтобы он рождается, его помещают в какую-то среду кубообразную, вот, другого, значит, в черепаху, и третьего там, например, оставить в покое и не трогать, чтобы он, глядя на них, просто сожалел всю жизнь, что к нему не применили подобные меры. И вот эти, значит, как их назвать, уже неизвестно, вот эти черепахи.
0: Существа, вот,
2: они,
0: так,
2: в общем-то, да, имеют часть какой-то навыков человека и могут иной раз по ночам борщ красть из этих.
0: Могут.
2: Поэтому им, в общем-то, создают условия, чтобы они не особенно расходились.
0: Причем, видите, вот что интересно, мы наблюдали вот за тем, что они делают в дальнейшем с этими краденными продуктами. Они их не употребляют в пищу, они просто их куда-то уносят, и потом это место, в общем-то, каким-то образом так
2: маскируются. Обносят флажками, и американская контрразведка всегда может понять, куда их клиентура распределяется и в каком количестве.
0: Ну, вот вопрос к базитологу, зоологически помечен. Но мы сами понимаем, что зоологический медведь больше ухаживает за ногтями, чем медведь. Савелий, я тебя спросил. Да. Я знаю, что вы изучали в последнее время у вас...
2: В общем-то, ну, располагают возможности в большом количестве ногти иметь. То есть они там выходят на охоту,
0: у них охоту, у них связка целая,
2: собирают ногти. Когда к осени они достаточно ногтями собирали, то есть они все в сторону, там, все остальные там шкварки и прочие там внутренние
0: они
2: органы.
0: Они сортируют,
2: их
0: сидят
2: почти
0: очень долго.
2: Не интересуют. Они, в общем-то, могут меняться, маленькие медведи. А медведица, она там собирается, и вот эти все ногти, которые там разгружают сначала, там у них сезонные работы, разгрузка ногтей. И по количеству ногтей, в общем-то, они создают такие параболические, в общем-то, выложенные так специально, как бы с присутствием какого-то высшего разума такое вот блюдо, которое, значит, запускает периодически дезинформацию там об этих местах. И уход за ногтями нужен в этом случае, необходим просто уход за ногтями, потому как пробоина. Бизонья дыра, она требует ухода, и создание параболического зеркала с помощью этих самых собранных в свое время ногтей.
0: Причем тщательно отшлифованного.
2: Да, и доколе посылались, значит, геологические экспедиции, всегда будут посылаться, поскольку нужда в ногтях всегда есть.
0: А скажите,
2: медведица действительно, она полирует.
0: А не пробовали каким-то образом, ну, скажем, заменить вот все-таки это не медвежьими, а каким-то, ну, пластиком? Вот, ну, сейчас же очень много пластика, синтетики и так далее. То есть, или все-таки
2: знаете, там должна быть что-то? Там чисто это, в общем, что уже высокие технологии, там должна участвовать в этом такая органическая материя. Иначе с пластмассой связались, так там было такое, что просто словами не описать.
0: Да, я знаю, что да, вот что вы, вот, Аркадий Мцыри был руководителем как раз проекта по исполнению вот этой гиперболической, сказать, воронки вот на основе новых материалов. И проект почему-то провалился. Расскажите, пожалуйста, Геннадий, в чем причина это?
2: У брата нервы не выдержали, я знаю. Ну, хотя он подробно расскажет.
1: Ну, да. Нет, дело все-таки в том, что все-таки ногти это, как известно, роговой нарост. Вот, это...
0: Простите, роговой нарост, он, насколько я знаю, находится на черепной коробке.
1: Нет, это термин, в общем-то, роговые наросты образуются по всему телу.
0: То есть вы хотите сказать, что и бородавки тоже нарост?
1: Конечно. Угу. Я бы даже сказал, что не сами бородавки, а верхняя часть. Вот. И поэтому никакая технология не сможет создать того, что создает человеческий организм в процессе своего развития.
0: Медвежьи, да.
2: О том, чтобы заменить.
1: Да, конечно. Но это и человека касается точно так же, в общем-то. А что касается собирания когтей медведицами, тут же опять прослеживается женское начало в медведицах, потому как хорошо собранные, тщательно отобранные, отполированные ногти являются предметом, в общем-то, медвежьей зависти элементарной.
0: То есть блеск вот этот привлекает внимание полового
2: сказать,
0: партнера.
2: Что вот хай-тех существует сейчас такое направление в молодежной моде, и оно определяется, конечно, по определенному весу ногтей. То есть при походке по тем или иным местам создается такое еле уловимое цоканье, которое они запоминают из прослушивания современной музыки, и как бы у них отпечатывается навсегда.
0: А извините. Да. А скажите,
2: вот цоканье это в идеальном состоянии, в общем-то, оно звучит. Звучит и звучит неплохо довольно-таки. Звучит оно, большей частью, можно услышать, если лошаденку пустить куда-нибудь, это вот самый идеальный, мы услышим цоканье ногтей.
0: Но это будет примитивное цоканье, вот, поскольку там-то в связке они идут, и получается виртуозный. А когда просто цок-цок, это, они же даже опознают друг друга.
2: Дело-то
0: поэтому...
2: не в этом.
0: Нет,
2: в
0: как том, они же что... создают наборы эти себе, чтобы визуализировать друг друга по приближению. Вы прям что-то не понимаете.
2: Вот, мышь. мышь, да, летучая, вот это, да, летучая мышь. Ага. Она, например, произносит звуки, тебе понятно. Да. Она может тебе там внушать что-то.
0: Может.
2: Ты, а однако, это могут не цокать. Слышишь. Существуют специальные, да, такие бетаскопы или как-то приборы,
0: которые... И дельтаскопы, все, которые, альфаскопы и просто и скопы. Существует, да, масса приборов.
2: Берут этот сигнал, на, да, который, да, как бы не слышим.
0: И превращают
2: его, да, уже до слышимого уровня.
0: До сведений людей.
2: До сведения довожу я следующее, что вот эти вот лошади, которые ходят, это просто есть вот эта вот проекция, как будто того, что мы должны услышать. Но большинство людей, даже как бы они в валенки не кутались, какие бы онучи и портянки не запаковывались, и даже производя инверсивную, ну, поставку, то есть не от солдатских портянок в детскую лепку, а из лепки в солдаты, наоборот. То есть те, в свою очередь, тоже им поставляют пластилиновые и глиняные подметки, то есть, чтобы при особых операциях, там, команды какие-то, командос, они нуждаются в том, что вот это вот цоканье ногтей при ходьбе снизить, да, вообще до нуля. Хотя это невозможно.
0: Помните, как Жуков вообще просек это и отменил обмотки, вот, по-моему, в 48-м году.
2: Да, и тогда все наступление завалили из-за того, что цокали ногти и не вовремя, они не обрезали эти ногти.
0: Да, обрезали не было.
2: Вообще занимались в основном паразитами, которые, в свою очередь, как выяснилось, они, в общем-то, должны были собираться, упаковываться в определенные снаряды под названием «Катя, я вам дам и покажу». Вот, заправлялись все эти в реактивные снаряды и отправлялись на ту сторону. И поедом там, значит, поедом они съедались с тогдашних еще древних вот этих Герберта Уэллсских спутников, наблюдались, как коричневая зараза распространялась и доходила вплоть даже до Витебска. Все это доперло, в общем. Когда был заброшен снаряд с передозировкой этих вот паразитов.
0: А потом они, карты вот учебные все, которых от грудничков в школах учат, они же были исправлены. То есть реально мы нашли архивные карты вот в секретных.
2: Да, и еще не могу отметить
0: пятно такое, конечно, здоровое.
2: Усатого вождя.
0: Да-да-да.
2: Конечно, вот это высокогорное воспитание, оно дает такое вот, знаешь, что же он отмочил? Он взял, когда нас кормили, поили, оттуда забрасывали всякие бомбы к нам в плане использования там, по недругу, значит. Он, значит, им обратно отсылал контейнеры и все прочее, предвидя, так сказать, у пути империалистической агрессии на, так, соцлагерь и обратно, то есть предвидя все, он, значит, им пустую посуду сдавал просто наполненную этими самыми паразитами. То есть они нам по-хорошему, а он с особым цинизмом отсылал корабли, набитые этими всеми и вот этими состриженными ногтями, чтобы это все было засвечено. Одним словом, он подорвал всю их экономику, и ты посмотри сейчас, что делается. Все эти граждане гормонально распущенные слоняются по этому и ссылаются на, как бы, на ножки и крылышки там всякие.
0: Вот что тогда вот ты скажешь насчет Свердловского танкового завода? Вот он же работал по американской схеме сборки, то есть, видимо, тут еще нужно сказать, что был отсос такой вот не только в плане, туда они переправляли вот это микробов всех, а еще происходил отсос технологий, постепенно все исперли, собрали, вот, а потом, когда все это прекратилось, то, что мы сейчас видим, вот ничего ровным счетом уже
2: это
0: не видим.
2: За счет того, что, в принципе, любая технология должна идти последовательно и в полной мере осуществляться.
0: Да.
2: А поскольку,
0: да,
2: американцы требовали, чтобы каждый наводящий был калмык, то они не соблюдали, они уже решили, что это дурь какая-то.
0: Ну, брали там узбеков просто. Ну, это, да,
2: да. Да, они думали, что они проталкивают свою какую-то там капиталистическую идею. Да.
0: Да.
2: На самом деле, вот это то, что там провалилось, и там вот пострадало много людей, это, опять же, не соблюдение технологии. Это все равно, как у нас требовалось в свое время там сбривать усы перед тем, как двигаться туда,
0: да,
2: они, в общем, это не соблюдали, не говоря уж о ногтях.
0: Вот еще одна тема, которая очень волнует всех наших радиослушателей, это сейчас нововведение в области, скажем так, лесной промышленности. Вообще осуществлять вырубку лесов, применяя при этом

0: Они слышат, то там крик, то здесь крик. Смотрят, один, значит, там это пропал, другой пропал.
1: Да, это все уже переходим постепенно к секретным материалам.
0: А куда же деться-то?
1: Все вот эта фикция с прибытием американцев на Луну и с отбытием благополучным. На самом деле это все, как бы сказать, ну, такой...
0: Pulp Fiction
1: такая.
0: Да.
1: Вот. А надо сказать, что тогда, вот пока это все происходило, разработаны были пару свиней на гусеничном ходу, которые были в свое время заброшены, и они уже освоились полностью.
0: А они плодились или нет? Вот все-таки интересно.
1: Они плодились, конечно.
0: То есть, вот
1: создавались по червячно-ползунковому стилю. То есть им нужна была плоская среда, и проползая одна по следу, как змеи плодятся, она оставляла, значит, знаки за собой. Другая же как бы их компенсировала и оплодотворялась одновременно. Причем это взаимозаменяемо было. Наличие вторичных половых признаков не наблюдалось.
0: А все-таки, а каковы были у них мутации вот этих гусеничных свиней?
1: Они мутировались так полностью. То есть
0: все было там...
1: Метаморфозы происходили, они могли объединяться, разъединяться, как угодно.
0: Но ведь была великая охота.
1: Гусеницы были всегда.
0: Так вот, в Алтайском крае, помните известную охоту за свиньями в Алтайском крае? Это в 36-м году, по-моему, или в 32-м.
1: Да.
0: Вот, когда...
1: Пришлось подвинуться вашим.
0: Да.
1: Подальше отойти. Как раз все исследование-то и закончилось.
0: Но потом-то они заняли туда, то есть получилось для них расчистили. То есть мы туда вроде вернулись, вот.
1: По тем местам.
0: Кстати, где... ваши в этот момент наблюдали, и даже вот
1: наших
0: пальцем
1: не там не было.
0: Ваши были. Мы ваших видели, они это самое везде по скалам.
1: Корабль,
0: это самое...
1: был закапан, неизвестно откуда взятый, на который сейчас жалуются. Сейчас как репортаж снимаются? Берут это вот самое место, где сошлись ваши и наши в смертельном споре этом идеологическом. И, в общем-то, берут этот весь задник, создают там иллюзию, что это море-океан, и говорят, вот брошенные корабли никому не нужны. На самом деле снимается все это в горах Алтая.
0: Да, безусловно.
1: Под дым и шквал вот этого всего зеленого, разгоревшегося
0: буйство.
1: И дымящего, да, почем зря.
0: Как вы думаете, почему кукушка кукует? Может быть, это она икает или считает когти? И далее еще вопрос такой же. Я однажды видел фильм...
1: Ты вопросы создаешь?
0: Нет, где медведец, самка и самец.
1: Прямо.
0: У самки ногти гораздо красивее, чем у самца. То ли она ради красоты опускает их в смолу или в муравьиную кучу, чтобы отполировались. Или еще
1: они не понимают,
0: что
1: не ногти понимают. Имеют чисто функциональное значение. Никакого там о красоте понятия, это все относительно.
0: Нет, а как же вот Геннадий же сказал, что происходит вроде как у них это самое привлечение, там игра на солнце и привлечение партнера. Нет, естественно, что функциональная часть больше, это как у любого, в общем-то, существа. То есть, но с другой стороны, мы же не полируем, скажем, наши половые органы.
1: А не считаешь ли ты, что...
0: Пора?
1: Артур, Цири...
0: Да, извиняюсь.
1: Как бы, кризис миновал, и он может уже сам сказать обо всем.
0: Да, и что с братом? Все очень волнуются, потому что... Вроде там какие-то информации...
1: Да, у вас сейчас, по-моему, замечательная возможность обратиться к своим сестрам, которые участвовали с вами в алтайских этих побоищах.
2: Да, совершенно верно.
0: Потому что они могут нас случайно услышать.
2: Да. Так вот, хочу задающему вопрос по поводу кукушки прямо вот в уши сообщить, что кукует на самом деле не кукушка. Кукует очередной кукушонок, рождающийся в чужом гнезде, и здоровающийся с чужими птенцами, то есть с птенцами той птицы, в гнездо которой его бросила, в общем-то, незаботливая мамаша. Он рождается, видит вокруг себя совершенно новые, не похожие на него клювы, вот, и просто здоровается ровно столько раз, сколько птенцов успело вылупиться к моменту его появления на свет.
0: В общем, а как же эта теория, что происходит вытолка, значит, попочка яиц оттуда? Ну, вот даже в кино часто показывают, что он не позволяет родиться вот это другим.
2: Дело все в том, что он же, в общем-то, сам... Он же сам не вечный, у него определенный запас, если можно так сказать, мощности у птенца, поэтому если он успел кого-то вытолкнуть, значит, успел. А нет, так нет.
0: Кто здоровый.
2: Да, и опять же, он все-таки, не надо называть это,

0: что он выталкивает из гнезда не успевших вылупиться из яиц, так сказать, птенцов, а с успевшимися он вынужден просто здороваться, поэтому он и издает вот эти вот кукукающие звуки.
1: Угу. Ну что ж, исчерпывающий, в общем, достаточно ответ. А вот к Андрею вопрос. Андрей, как вы считаете, почему сейчас огромное количество женщин вот в средней полосе, также в Азии, подвержена воздействию алкоголя? Вот там же в предгорьях Алтая они, значит, все ходят пьяные или как пьяные. То есть там очень сильный, значит, подражательный у них рефлекс срабатывает. То есть если одна где-то, значит, на селе так случайно там брашки немножко отведала мужниной, да, и захмелела, пошла, значит, песни петь, там, а то бывало и там морала задерет, там еще что-то, вот, то остальные вначале вроде как подражают, поскольку думают, что, дескать, это поведение отныне узаконено. Затем тоже начинают. И вот вроде бы всегда там было какое-то определенное табу, запрет на это. Вот вы как, в общем-то, местный, наверное, что-то можете сказать?
2: Ну, я думаю, это мы сможем как-то отдельно этот вопрос раскрыть.
1: Ну,
2: бокс,
1: ну, да, не будем сейчас о нем,
2: в общем,
1: да?
2: По намеку можно сказать, что это продолжение вот этой теории для, как бы, издевательской теории унисекса там, да, грядущего. Так что это принудительное сбрасывание с вертолетов всяких спиртосодержащих колготок и прочих, о чем вы пели.
1: Привлекательных вещей каких-то.
2: Да. Ревун созывает их на эти принятие этих средств, которые спирт содержит, и микродозами вызывает, в общем-то, толерантность к спиртосодержащим продуктам. И женщина за счет своего особенности своих микробиологических организмов способна уже синтезировать спирт, неважно из чего. Она может как бы синтезировать его уже из воздуха, там, находясь.
1: Но это для индивидуального пользования, или оно может делиться им?
2: Оно, вы знаете, здесь вообще очень сложный момент с пользованием и даже с каким-то законностью этих процедур, поскольку оно подпадает сразу по нескольким статьям за распространение и производство,
1: да,
2: за сбыт и за хранение, потому как она сублимирует бессознательно, а распространяется это тоже, в общем-то, незаметным образом, но очень интенсивно. Я видел очень интенсивно это распространялось.
1: Чрезвычайно мы наблюдали.
2: Просто
1: как лесной такой пожар это, скажем,
2: да, лесной пожар или же вообще.
1: А скажите, такое? Вот Михаил спрашивает, мутирует ли оболочка яйца? Действительно, ведь вопрос, скажем так, серьезный, поскольку очень многие,
2: знаешь,
1: женщины...
2: Ты замечаешь, да, много вопросов насчет мутации и прочего,
1: да,
2: вообще.
1: Да, безусловно.
2: А дело в том, что люди уже боятся жить и без будущего. Поэтому желание как бы упаковаться во что-нибудь там и, ну, по крайней мере, потерять собственное лицо – это единственное желание. Вот, например, живет себе девушка, там, достигает какого-то возраста, ей быстрее хочется стать кем угодно, хоть артисткой, лишь бы не стать собой. Поэтому этот вопрос прям, я считаю, вопрос нашего времени. Все боятся, в общем-то, вот этого циничного обращения с этими бабочками, которые привело нас к этому всему. И с домашними животными, которые сейчас немеренно истребляются, не задумываясь о последствиях. Однако, что ж вообще можно сказать о памятниках, если так все дело обстоит плохо с тараканами и прочей живностью? Они же не реагируют совсем. Эти памятники стоят и не подвергаются никоим образом воздействию вот этих вот самых домашних наших сожителей.
1: Ну, нет, они подвергаются
2: вообще,
1: в какой-то,
2: знаете,
1: степени, ну, слабые.
2: Разговоры, это же все на уровне каких-то сентенций околонаучных. Мне кажется, пора переходить к фольклорной песне, к самодеятельной, и сохранению памятников и решению вопроса политического.
1: А так ведь, смотрите, ведь по идее, если мы сейчас посмотрим, что касаемо фольклорных песен, то практически их ни одной-то и не осталось. То есть то, что мы видим сейчас под видом фольклорных песен, это откорректированный политический и уже с какой-то даже такой из поколения в поколение народной цензуры и какие-то дошедшие из глубин веков припевки, прихлопки и подсоки. Вот, скажем, тут мы должны вычленить оттуда хотя бы подсоки, чтобы создать из этого какой-то в дальнейшем файл, на котором основывалась настоящая фольклорная, в общем-то, вот эта вся извилина, поскольку, например, меня терзают смутные сомнения, что вообще настоящий фольклор был каким-то образом связан с музыкой или с чем-то. То есть, скорее всего, это было такое невнятное топтание, коллективное мычание, ну и что-то похожее на такое, ну, на какой-то...
2: На рев из юбра.
1: Вот-вот, да, совершенно верно.
2: И вообще так надо думать, что оттуда немало что происходит, и, можно сказать, много всего не происходило. Если бы много всего не было, происходило бы все оттуда. А поскольку произошедшее в других местах не являлось никоим образом связанным даже вот теми вещами, которые связывали их обычно, то все упирается в изначальные, вот эти, в изначальные связи. Связи между квадратным и круглым, круглым и квадратным. Это же всегда интересовало их.
1: Но и они не могли как-то не то, что в своем мозгу ассоциировать вот эту связь. То есть их вся приводило недоумение, невозможность состыковки какой-то вот этих предметов. То есть они могли часами так сидеть и их и состыковывать. Их называли блаженными, очень уважали, иногда делали вождями племени. Вот. И когда, наконец, им удавалось каким-то образом состыковать, получалось вот, скажем так, геометрическая фигура, и именно на основе вот этой геометрической фигуры создавались образы вот тех так называемых идолов, которым...
2: Однако вернемся к вопросам
1: о трубах, да, вы хотите?
2: Да, наш гость, по-моему, в состоянии объяснить доступным языком, почему до сих пор так дела обстоят.
1: Да, Коля.
0: Да, так вот я все-таки хотел ответить на вопрос о мутации яичной скорлупы. Действительно, это происходит, это известно, это не новость. Вот в одной из клиник Первого Московского медицинского института, ныне Академии, известно несколько случаев, когда происходила мутация у беременной женщины. То есть женщина практически не могла разродиться. Дело все в том, что околоплодное яйцо, в смысле, я прошу прощения, оболочка околоплодная, она действительно вот буквально-таки превращалась в куриную скорлупу. Как потом выяснилось, из-за постоянного употребления вот этого известного нам всем по рекламе
1: кальция.
0: Злосчастного
1: кальция, да,
0: кальция, содержащегося вот в МакЧикен МакНаггетс. А девушка просто была достаточно ленива и постоянно посещала Макдональдс вместо того, чтобы употреблять здоровую пищу, как-то заниматься.
2: Контракт включал в себя постоянно. Это значит посещение. Не то, что мы говорим время от времени и была завсегдатаем, а постоянно это значит... Она через час буквально должна опять была посещать его.
1: Даже реже, потому что если постоянно, то интервал это 15 минут.
2: И наработанность вот этого желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов, она в дальнейшем исследовалась этими циничными деятелями от маков, от всяческих донатцев и прочих.
1: Ведь есть же, согласитесь, уважаемые...
2: Вырабатывались специальные плитки половые, которые, в общем-то, заглушали этот цоканье ногтей.
1: И выпадание, кстати, вот каких-то потрохов или любых других.
2: Да. Чтобы у людей не ассоциировались эти коктейли, приготовленные по технологии, в общем-то, Института маммологии. Просцировать, чтобы вскармливание молодого изюбра самцом слона или же наоборот.
1: Чтобы это происходило.
2: И почему эти эксперименты повторяются некоторыми плешивыми людьми в общественных туалетах? Пристают и говорят, как же было до сих пор, и доколе это будет продолжаться.
1: То причем хватает
2: питания, я думаю, будет третьей частью нашей сегодняшней беседы.
1: Не, ну вот хотелось бы отдельно сказать все-таки об усваиваемости и неусваиваемости. Понимаете, поскольку...
2: Является ли предмет...
1: Является ли, и насколько...
2: Вертикально направленный, как вот, бы, вот памятником вот изначально, или он стремится к плоскости и не хочет быть памятником? Вот что.
1: И является ли памятником горизонтальный предмет? Да. Это тоже мы должны усвоить. Плюс, вот заметьте, что, например, съесть кусок мяса, стоя на голове, сможет не каждый отнюдь.
2: Не каждый.
1: Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это происхождение длинное, если его поставить вот так, и оно будет, значит, стоять вертикально, а не горизонтально, наиболее, скажем так, удобно для прохождения его внутрь, в любую внутрь. То есть неважно, что это будет за внутрь. Потому что она же не сможет лежа пройти вовнутрь. Как ей проще? Давайте посмотрим, что такое есть сечение провода. Сечение провода есть... вот это, а она туда, если ее так, она не пройдет, она только так пройдет. Поэтому здесь, что касаемо памятников, все понятно, все стремится, в общем-то, туда, вот, чтобы оно удобно было. А если бы они были лежачие, то нам нужно все переориентировать в положение вот относительно вот этому горизонтальному памятнику вертикально.
2: Да, все знали проще. Бы они это, не продавали сброшурованные книги,
1: конечно,
2: продавали
1: конечно.
2: Бы все это...
1: В любом виде, просто хотел. Как в скомканном, потому что это было бы тогда неважно. Уже да, вот на тот момент
2: тогда
1: это...
2: Тогда бы было совсем все по-другому. И я думаю, что вопрос, например, приоритетов взять.
1: Да.
2: Как поедать лучше, лежа, стоя на голове или вообще, так сказать, в свободном состоянии хождения. И надо сказать, что вот при повышенной влажности, что ли, иногда люди, забывающие вечером положить и забывшие что-то, они потом не могут вспомнить. Они ходят день следующий, у них как бы уже представляется процентов на 50, совершенно как бы необычным, потому что он положил что-то перед сном, хотел вспомнить, но потом ходит, и при повышенной влажности эта тоска, она еще больше возникает.
1: Причем поэтому... тоска не по предмету, а по своему состоянию.
2: Да, по своему
1: вот
2: состоянию.
1: Очень важно.
2: И это. Даже вот это цоканье ногтей, оно абсолютно уже не влияет на его на пищевые импульсы, мощные пищевые импульсы, надо сказать, потому что во влажных средах всегда происходит какая-то потребность в внедрении чего-нибудь дополнительного, чего-нибудь дополнительного надо всегда потреблять. Поэтому люди ходят, знаешь, как бы не обращая внимания на какие-то особенности, которые сопутствовали тому самому дню, когда вот прошлый день он положил, ну, в 9
1: было
2: часов,
1: положено,
2: что-то явно вроде
1: да.
2: помнил и забыл. Забыл, а дети не могут найти.
1: Не могут.
2: И, считай, уже целое поколение вырастает совершенно рассредоточенно.
1: Лишенный вот этого кучности внимания, кучности интеллекта и так
2: да,
1: далее.
2: Да, и все их как бы...
1: Ну, вообще кучности лишенные.
2: Элементы, они, вернее, микроорганы, там, например, чешуйки кожи или волосы, они все кратные 9 становятся, поскольку... На цифре был такой сдвиг небольшой. По поводу цифр есть определенная теория, которую мы в четвертой части нашей передачи строим и проанализируем.

0: И сия жизнерадостная композиция предвещает вторую часть нашей беседы сегодняшней с Сергеем Мцыри и Андреем Орловым, нашим базитологом.
1: Что повлиял? Тут пока, для радиослушателя, для второго. Хочу объяснить, что у нас коллектив творческий подвергается периодически лечебному воздействию со стороны
0: добровольных медиков, которые, и насекомых.
1: Да, насекомые медики, которые...
0: Кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Вот тут вопрос пришел, что, значит, один уважаемый 4 года слушает нашу программу и замечает, что лично я с каждой программой все... Ну, подожди, с каждой программы все более свирепее. Свирепее.
1: Да, нет, я имею в виду...
0: Он имеет в виду мимо мой организм. Что говорит, я свирепею.
1: Вот,
0: вот я и хочу у тебя узнать, правда ли это. То есть все-таки ты же не будешь мне врать, обманывать и говорить: нет, дескать, Саша, все у тебя хорошо, ты доброе существо, и глаза у тебя голубые, как в детстве. Ты же мне прямо скажешь, мерзота скажешь ты мне. Что ж ты, падла, скажешь, ты мне делаешь, доколь воскликнешь?
1: Какие слова вводишь постепенно в общественное сознание.
0: А это вот такие слова пишут на стенах сейчас. То самое поколение, как там сказал Next Generation, о котором ты в самом начале говорил.
1: На стенах пишут обычно от того, что непонятно. Вот пишут там слово из 3 букв, ему не ясно вообще.
0: Это уже не пишут.
1: Ему сравнить хочется.
0: Когда ты последний раз выходил на улицу, пап?
1: На улице я выхожу почти всегда. Почти всегда выхожу на улицу, когда из дома выхожу.
2: Сейчас вот, кстати, и на троллейбусах появилось полно непонятных надписей, я вот замечаю в последнее время. Вы как, видели?
1: Видел я 2 надписи. Они написаны задом наперед. Это, видимо, такой рекламный трюк.
0: Ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди хоть чуть-чуть...
1: Хотя, может, это и было что-то нарисовано, я так и не понял.
0: Ну, да ладно, ладно. Скажите, пожалуйста, в чем причина массового психоза увлечений кубиком Рубиком в 80-е годы? Спрашивает тебя Андрей, Михаил.
1: Ну,
0: какие-то соображения? Я знаю, что ты в свое время крутил, как Джеки Чан, по 4 кубика, и в ногах крутил, и в руках у тебя все время было. Он тоже увлекался этим, мы прекрасно помним. Но, правда, то есть ты пытался, я помню, изучить влияние вот этих граней на ладони, там, на пальцы, на все это. То есть ты сделал такой вывод, что это не ради вот увлечения, сложения там каких-то этих стеночек, а исключительно из-за желания помять в руках что-то. Такое необычное, там, нечеткий, извиняюсь, не то, о чем вы сейчас подумали.
1: Я проводил более серьезный эксперимент. Я, например, когда задавался целью собрать его в нужный вид, в исходный, так скажем, то искал объект себе для интересный. Вот. И согласованность с этим объектом, значит, определял какую-нибудь начальную задачу. То есть, вот, например, человек собирается мебель купить там, или еще что-нибудь. Или там поел и хочет идти в туалет. Я, например, этот момент является как бы отправным, и я начинаю собирать кубик. А когда я его собираю, я интересуюсь, в какой стадии у него эта идея находится. И, как правило, связи находились прямые. То есть либо человек как-то проблему свою решал, либо там являлась какая-то ключевая точка в этом деле во всем.
0: А вот существует мнение такое, бытует. Ведь кубики, на самом деле, эти, они были достаточно дефицитны. Их привозили из-за рубежа. В частности, вот Анатолий Мцыри, я помню, привез там нашим детям, твоим, Андрей, и моим, по кубику. Вот. Может быть, это было желанием приобщиться к какой-то, ну, кастовости, что ли. Например, вот он едет в метро, собирает кубик, а у нее его нет. А если у нее и у него кубик, то уже тут глядишь недалеко до взгляда, а там уже...
1: О чем говорим-то?
0: Вот об кубике говорим.
1: В смысле, вообще?
0: Да, безусловно.
1: Да, у кубика была оранжевая сторона, зеленая была сторона.
0: Нет, давай я с тобой тут не согласен. Там не было оранжевой, зеленой стороны.
1: Но я как ученый могу сказать, что часть моды, значит, конечно, повлияла на то, что это массовость прям.
0: Так вот ты скажи про моду.
1: Вот. А в качестве тенденции, так скажем, побуждения, что руководствовало, в общем-то, вот вообще все головоломки, кроссворды, мотивы использования этих всех увлечений, они являются как бы интимным самотестированием. То есть человек предлагается, например, какой-то тренинг или же просто такую вот возможность проверить себя. Причем не как-то не общественно, а раскрыто. Там не стоять с указкой у доски и объяснять, почему мы плохо живем и кого надо заказать, наказать за это. А просто тебе такую локальную интимную обстановочку предлагают, и там сам себя проверяешь. То есть, если ты окажешься, так сказать, в своих глазах недоумком, дебилом или идиотом, никто тебя вроде за это не осудит, но ты как бы сокрушаясь скажешь, что составители ошибку допустили или же что-нибудь еще с этим.
0: А почему же кроссвордизм живет до сих пор, а вот эти всякие кубики, шарики уже не живут?
1: Ну, кроссвордизм, он по многим причинам. Вот известная статистика, что наиболее такие вот слои населения как бы не уверены в своем не только интеллектуальном, но и социальном статусе, увлекаются этим. То есть, чем более человек интеллектуальный, тем меньше его интересуют кроссворды. Еще вторая тенденция – это то, что кроссворд сам по происхождению – это суть тюремная забава. В Англии придумали в тюрьме, то многие даже тут гордятся, что, дескать, в России тут много очень людей, и вообще все фактически имеют склонность к заседанию в тюрягу, поскольку воры и бандиты повсюду, а если не воры и бандиты, то, значит, бандитская власть. То есть, в любом случае, дорога одна в тюрягу. Так что наклонности эти, они, собственно, как и все другие, аналогично, они как бы ассимилируются уже как бы на генетическом уровне, и потребность возникает адаптироваться, невзирая на отсутствие каких-либо предпосылок, чтобы туда сесть. То есть развитие какого-то сленга, там, развитие там каких-то там культмассовых таких вот наклонностей, порядков там или еще что-нибудь такое. Воспевание и такое понебратское отношение к этому всему прочему.
0: А вот к Владимиру Мцыри вопрос пришел.
1: Так я ответил на вопрос-то или нет?
0: Я почем знаю, я что слушал. Господин Мцыри, это прозвище вы взяли из-за больших проблем с кошками? Или почему? Имеется в виду ваше прозвище «Веселый».
2: А, вот это прозвище.
0: Да.
2: Нет, кстати, с кошками... Вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как радиослушатель... догадался о том, что у меня есть проблемы с кошками. Действительно, есть такие проблемы. Я, честно говоря, я ненавижу кошек. Я очень люблю собак. Вот. Но, тем не менее, никогда не издевался над кошками, никогда пальцем не тронул ни одну, ни котенка не обидел. Вот, кстати, был у меня один знакомый, он и сейчас есть. Вот он при мне производил некоторые опыты над заблудшим котенком, это дело было во время службы в армии, он его брал с собой в командирскую баню. Он его вначале разогревал в сауне при температуре 120 градусов, потом относил в бассейн, подбрасывал под потолок, и тот уходил с разбегу под воду где-то на метр. И, конечно, вот видя все вот эти вот жуткие сцены, дело все в том, что котенка потом началось что-то типа детского церебрального паралича, можно вот так было назвать внешние симптомы. Он как-то стал странно ходить только вот, по-армейски выражаясь, правое плечо вперед. Потом он погиб, в общем-то, так и не повзрослев. Поэтому я никогда в жизни, то есть за мной таких грешков-то нету.
0: В смысле, вы имеете в виду...
1: А, ну я понял. Вот человек, который так интенсивно оправдывается, он
0: обычно, как правило, что-то
1: имел опыт.
0: Имел.
2: Единственное, что я делал...
1: В стиральной машине ее прокрутил?
2: Нет. Единственное издевательство над животными, которое я совершил в своей жизни, это я однажды просто... В общем-то, даже не со зла убил кирпичом овцу. И еще на волнистого попугайчика который постоянно мешал мне учиться в студенческие годы. Я ему одевал на тушку резинку от бигудей, чтобы он не смог спорхнуть со шкафа и клюнуть мою шариковую ручку. А больше
0: это,
2: ничего.
0: Это было
1: регулярно. А вы вообще в курсе, что студенческие годы – это не что-то индивидуальное, а это годы с 81 по 83?
0: Безусловно.
1: И все, и больше ничего. Поэтому, когда вам говорят о студенческой паре, то это период лета вот этого промежутка. А вообще студенческие годы – это начало 1981, конец 1983. Вот и все.
0: А что, сейчас они отношения. Что называют? Это уже совершенно не то, да и, по-моему, выпало это уже. Ну да-да-да.
1: Фактически
0: вот,
1: да.
0: Вот в апреле месяце вскользь была упомянута проблема дефекации казахской армии. Как Андрей относится к этой глобальной проблеме, спрашивает Леонид. А Маша, кстати, вторит душевно.
1: Они, конечно, создают проблему при дефекации именно в армии. Потому что им, как региональные особенности вооруженных сил Казахстана, они имеют некоторые специфические свойства. То есть там они носят два ремня, то есть вот каждый год они одевают по пол ремня и таким образом увеличивают количество ремней. И самые, в общем-то, диверсионные группы, они вообще все запутаны в ремнях. Потом, значит, одевают, некоторые особенности, которые как раз вот отвечают на вопрос этого твоего радиослушателя.
0: А мне кажется, что как раз Леонид тут имел в виду отсутствие каких-то коммуникаций просто в местах дислокации армейских подразделений.
1: Это он зря, потому что они коммуницируют очень неплохо, потому что там же осуществляется очень древний и надежный способ путем передачи сигналов топчасти, так сказать, отбивая ногтями чечетку по земной тверди. И слышно довольно-таки далеко, особенно с их слухом. Тем более постоянный тренинг, когда овца пробежит, ее всяк казах знает вообще,
0: да,
1: где ее словить можно.
0: А вот скажите еще, очень много вопросов приходило. Насчет вообще истории головных уборов. Вот в частности, что вы можете сказать о истории
1: создания?
0: Головной
1: убор — это венец вот этого создания.
0: Памятника.
1: Человеческого, фаллического.
0: Ага.
1: И то, что образуется наверху, как бы на вершине, оно показывает состояние, так сказать, вот состояние. Потому что одно дело физическое, какая-нибудь там, как бы конструкция, арматура, изогнутость в ту или иную сторону, или же наоборот в общем-то, отсутствие ректильности. А вот конкретно шапочка или головной убор, он показывает внутреннее состояние, потому что на фоне обычной, так скажем, эрекции у тебя может разное, у тебя
0: не,
1: в частности, можно сказать,
0: вот,
1: поскольку тебя сейчас именно можно наблюдать в этом состоянии, для этого еще нужно распознать настроение, в котором находится ректирующий. И ежели это настроение, например, там какое-нибудь романтическое, у него там на шапке, в общем-то, особый знак существует.
0: Нет,
1: так
0: послушай,
1: это отвечает на многие вопросы, почему вот сейчас наши синие модельеры, синие, нельзя их назвать вообще по-другому, придумывают форму для нашей доблестной армии. Почему такие, в общем-то, попросту говоря, дебильные вот эти вот шапки с тульями, с такими вывернутыми? Это, в общем-то, декларация своего состояния. На самом деле их не кормят, но, с другой стороны, это все идет совершенно в другую сторону.
0: А, кстати,
1: известно,
0: вот как
1: видимо, в английских колледжах, где для снижения полового тонуса вводились, так сказать, битье там, так сказать, сандалями по ушам. И холодный душ. Вот холодный душ, это считали, очень хорошо помогает против снижения этого самого тонуса. Так ничего подобного. Они потом начали друг другу все И является, в общем-то, уже как бы общепринятым таким понятием, что эти английские колледжи являются просто как бы отчины или как-то вот альма-матер этих всяких вот тенденций, которые сейчас вот бередят ума и бередят чьи-то задницы. В общем-то, короче, это рассадник гомосексуализма. Таким образом, вводя утренние процедуры, охлажденные водой из душевой, то это на самом деле повышает половые всякие эти побуждения.
0: А не любовь к ирландцам в чем тогда вот ее секрет?
1: А не любовь к ирландцам, а у них же наоборот, они с утра теплой водой, и ничего им, собственно, не надо было уже.
0: Тем надо, да.
1: И они приставали к ним. Те, знаешь, в свою очередь отказывались. Потом все это доходило до драки. И драки вот заканчивались, как правило, не в пользу британцев. Британцы всегда на это сердились, прятались за березами. И говорили, что на следующий день они не будут душ принимать. Подбрасывали туда жука-тарантула, который, в свою очередь, там распугивал всех своих этих принимающих душ. Учиться уже, ну, конечно, не к черту, настроение на нуле. Собирались они все вместе и сочиняли песни, которые потом назывались «Песни рок-н-ролл». Таким образом сколотили группу «Битлз», например, и многие прочие. Кто пытался отвалиться от них, их сразу записывали в какую-то непонятную организацию, отправляли с кружечкой по стране. Они собирают до сих пор. Эти желтенькие, кругленькие все падают к ним в кружечку. Они уже забыли, зачем это все собирается. Однако все это дело неспроста. Дело в том, что вот это вот объединение под одним флагом, оно всегда несет такие напряженные отношения между одной школой и другой школой. Но с небольшими различиями. Одни ходили в тапочках, а другие ходили так себе, как попало.
0: А ведь как попало, это такая демократическая вроде бы форма, они же всегда вроде ратуют.
1: Да, ну одни же, понимаешь, ходили, предполагая, что никакого насилия не будет над ними, а другие же, наоборот, полностью не уверены. Отправляли мальчик, скажем так, с надеждой на лучшее, но максимум, что ему мокрым полотенцем мозги отшибут там или уши повредят. А возвращались натирали, совсем другим развороченными органами. Поэтому британская разведка была всегда на высоте. Туда помещалось столько информации и материала, что ни один разведчик, ни один транспортер героина столько не утащит.
0: Вот вопрос пришел от Савелия. Что касается утилизации военной формы, вообще утилизации и островения...
1: Савелий вообще хочет свои проблемы, своего мелкого бизнеса решить с помощью нашей радиопередачи, которая не несет...
0: Я тоже чувствую какую-то
1: смысла.
0: Корость у него.
1: Корость у него сильная. Он
0: слушай, здесь... это не Савелий, это Аполлонов.
1: Некто. Ну это другое
0: дело. Тоже хочет решить тогда, да.
1: Он-то вообще он давно занимается проблемой армии.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот, например, мы проверяли, вот брали человека и били его головой об дерево. Ну, не сильно так, какой-то там 15 раз еще сколько-то. Вот. И после этого у него было там либо сотрясение мозга микро, либо там какая-то байда вскакивала. А вот птица-дятел, она вроде долбит. И, то есть, до сих пор непонятно, почему у нее нету вот... Мозг-то там есть, мы вскрывали нескольких, там наблюдали, там есть вещество какое-то.
1: Это из-за вашей необразованности, дикости. А как, в общем-то, можно заниматься такими вещами? Все равно, что распинать там какого-нибудь жука-богомола или таракан, ну, в общем-то, не имеет никакого.
0: Мы же дохлых уже дохлых, кто сдох, там они запутались в ветвях.
1: Короче,
0: где-то
1: возвращаясь
0: начали,
1: к твоей там... глупости, которую ты в детстве совершал вместе с такими же любознательными подростками, хочу сказать, что в голове у дятла ложный мозг, а его собственный мозг находится у него в гнезде, и он имеет с ним тончайшую биопроводниковую радиосвязь.
0: Это как Кощей Бессмертный, что ли?
1: Совершенно правильно. Угу. Вот видишь, как можно полезного почерпнуть из одного только вопроса.
0: А скажи, в чем причина вот боязни вообще людьми пауков? Вот есть люди, которые просто панически их не любят, а есть, которые едят. Вот даже у нас есть пожиратель пауков.
1: вас поедает. Значит, это связано с тем, что...
0: Это связано непосредственно с тем, что и ненавидит, мне кажется, от
1: и
0: любви.
1: И ненавидит, и боятся, потому что...
0: А вот ненавидит и боятся, это не, тут не замечается. Ненависть и боязнь разные
1: вещи.
0: Ладно,
1: ты...
0: Нет, почему? Это совершенно верно.
1: Не специалист, ты помолчи.
0: Да.
1: Вот, значит,
0: я, может, вообще
1: вопрос звучит так. Почему, значит, насекомые вызывают панический страх у всякой живности? У человека, так скажем.
0: А у птиц потому тоже, как... кстати, вызывают.
1: Хочешь не хочешь, в детстве приходилось в том или ином виде съедать то или иное насекомое, обычно домашнее. Съедалось оно, как правило, ну, чтобы упредить этот момент, просто делали, готовили еду, мелко порубят туда насекомое и съедают. Значит, вот это, не задумываясь над тем, что будет впоследствии. А впоследствии возникали следующие моменты. То есть это насекомое, оно каким-то образом там, значит, приобретало вторую жизнь свою. Образовывался фантом, так скажем, таракан или фантом там паучка. И он, в общем, интенсивно требовал воссоединения со своим племенем. И таким образом, когда человеческий мозг начинает отмечать какие-то движения насекомых вокруг себя, этот фантом, находящийся внутри него, требует, значит, воссоединения. Таким образом, значит, вступает в действие второй этап вот этого, этой фобии. То есть в этот момент, значит, человек уже переходит на стадию полового страха, вагинального исчезновения навсегда. То есть ему мерещится, что ему, чтобы воссоединиться со своими собратьями, требуется проникнуть в дупло или же там в какую-нибудь вагиноподобную нору или еще что-нибудь. А это, в общем-то, аналогично нашим представлениям о смерти. То есть это, в общем-то, то, что смертельный страх, здесь, в общем-то, буквально и похоже.
0: А почему же люди не боятся, не вот боятся залезать в баню и париться там вот по-черному?
1: Ну,
0: это что же своего рода дупло? Это какая-то эстетика возведена.
1: Тут, в общем-то, ассоциация с микромером и макромером.
0: Вот хотелось бы услышать подробнее ответ на...
1: Жизнь насекомого очень загадочна, с одной стороны. Они, в общем-то, имеют возможность проникать в нас и как бы и обратно. Они могут мигрировать туда-сюда. Вот. Это, помимо этого, у них есть агенты в виде еще более мелких насекомых. И никто не уверен в том, что у этих мелких насекомых, которые повсюду водятся, где есть волосяной покров, есть еще более мелкие агенты, которые даже под мелкоскопом незаметны, потому как предвзятый глаз ученого ищет что-то совсем мелкое. А надо искать что-то квадратное и простое. То, что лежит рядом с микроскопом и таким образом сводит его с ума. Почти что все ученые таким образом носят очки, чтобы оградить себя от этой квадратности, находящейся рядом с приборным стеклом.
0: А вот в чем причина, скажем, боязни все-таки вот индивидуального насекомого, а не скопища? Ну вот мы проводили эксперимент, облепляли просто все стены тараканами, скажем, да?
1: А вы их метили? Вообще в таких случаях берется как минимум 30 тараканов, и на каждом таракане делается такая внятная жирная надпись, там 1, 2, 3, 4.
0: Вот мы, кстати, этого
1: не делали. И эти тараканы, им за ними нужно следить, чтобы они находились в каком-то неопределенном порядке.
0: Нет, но я хочу сказать, что мы, в общем, просто их взяли и как-то так скопом перед ней вот это самое. Она их не восприняла как каких-то там насекомых, а совершенно спокойно реагировала. А когда увидела одного, то вот с ней вот это и случилось. Вы результаты этого сейчас видите повсюду, вот по коридору тут она бегала, сейчас убирать придется. А то же самое происходит, кстати, с мышами. То есть, когда, например, много их запускаешь, то она не считывает их как... каких-то жёных. А вот если одна мышь шуршит какая-то, то там вскок на стол, сразу выброс каких-то там канатов происходит витиеватых. Причем, кстати, особой формы, поскольку тело в напряжении, и там как будто вот насадка у нее какая-то, там такие фигурки, резьба, в общем, резной канат выходит. Вот, хотя, с другой стороны, полчища мышей, это же страшнее, чем одна мышь. В чем вот это? Может быть, это от сетчатки глазной зависит у нее. Ну, вы видели же ее сейчас.
1: Нет, ну, полчища, оно отличается вот от единой мыши просто качеством фобии. То есть у человека, например, какое-то сакраментальное отношение там к костерку. Вот. А к пожарищу какому-нибудь или к лесному пожару у него уже панические отношения. То есть и там, и другое, значит, сила какого-то отношения, она одинаковая. Другое дело, что оно имеет определенную или неопределенную форму. Однако мы зашли куда-то в другую сторону.
0: А вы не уходите от темы. Вам убирать, во-первых, все равно придется за ней вместе, поскольку
1: убирать
0: вы,
1: нам всем привели. Здесь придется, потому да. что после этих наглядных экспериментов всегда остается что-то.
0: А что-то у нас молчит наш Сергей Мцири. Вот я вижу.
2: Я что... вот просто что задумался-то. Дело все в том, что, как мне кажется, еще причина страха может крыться в полной противоположности строения скелета вот у тех же самых пауков по сравнению с человеком. Дело в том, что вот у нас, у млекопитающих, в том числе вот у людей, у нас, как известно, скелет внутренний. А что касается насекомых и, в частности, пауков, у тех же скелет внешний. То есть у них вот это вот хитиновый такой вот роговичный покров по всему тельцу, а мышцы непосредственно, которые двигают их конечности и прочие части тела, они находятся внутри. И вот, может быть, причина страха как раз кроется вот в таком паническом непонимании строения этого насекомого. Как это может быть так, что вот кости снаружи, а мышцы внутри?
0: Ну, с другой стороны, скажем, когда люди поедают мясо, там, говядину, они же не удивляются, что оно без кожи, там, без волосков. Нет. То есть они воспринимают это как, дескать, данность, вот, и...
2: Да, да, но они ведь все-таки знают, они или хотя бы многие догадываются, что кожа и волоски все-таки раньше были, просто они удалены.
0: А вот что касаемо тогда пернатых наших друзей двуногих, вот ведь это же достаточно ужасно, когда мы видим существо, у которого вместо кожи, знаешь, какие-то жуткие такие стебли торчат, из которых пух, да, в принципе, но с другой стороны, все люди восхищаются ими, то есть даже не поющими.
2: А вот дело все в том, что как раз причина восхищения птицами, она тоже заложена глубоко генетически, если можно так сказать, потому что по многим биологическим теориям птица – это существо выше, чем млекопитающее, то есть чем человек в том числе. Угу. И если вот проследить по теории того же, ну, Дарвина хотя бы, за развитием живых организмов на Земле, то ну, все мы произошли от простейших, из воды, потом на сушу, к земноводным, значит, от земноводных к крокодилам и так далее. А птица, она как бы поднялась в воздух уже после, задолго после появления млекопитающих, те, которые были обречены ходить по земле, нежели некоторые совмещали жизнь в воде и на суше.
0: Тем более вот. Тогда да, должна она была быть функционально непонятна вот этим вот земноводным всем и вызывать все такое даже, ну, может быть, оттуда и пошло начало такого явления, как суеверный страх уже. То есть вот
2: может
0: ведь
2: быть,
0: птеродактиль
2: да.
0: первый, мы вот его наблюдали, когда нас водили на экскурсию, вот и мы уже все испугались и прям разошлись быстро, очень быстрой походкой. А когда он летал, это же было вообще зрелище неприятное.
2: Да, да. А дело все в том, что здесь вот этого страшного животного птеродактиль, как вы его назвали правильно, у него произошло вот такое возмутительное совмещение свойств птицы, то есть он мог передвигаться в воздухе, а внешность у него, в общем-то, была как у земноводного, у мерзкого. И вот как раз это-то и вызывало какой-то такой вот животный страх. То есть вроде как бы внешне-то, может быть, даже чем-то смахивает там на какую-нибудь ящерицу нелицеприятную, да, там для многих. Вот, и в то же время она летает. То есть она способна на много, она способна перемещаться совершенно независимо от рельефа местности, суши это, либо вода внизу. Вот, может быть, из-за этого тоже.
0: А вот Татьяна Буланова у нас спрашивает, почему на кухне используют стулья без спинки, называемые табуреткой? Я, ну, если позволите, выскажу свою версию этого. То есть мне кажется, что это была направленная, скажем так, правительственная такая программа, да, потому что, как правило, огромное количество бытовых преступлений совершается все-таки на фоне пьянства и так далее. И нет ничего удобнее, чем схватить, например, за спинку стула и как-то приложить кого-то. Поскольку вы можете сказать, что за ножку табуретки тоже вроде бы можно,
2: нет,
0: но
2: здесь нужно, здесь
0: нагнуться,
2: нужно...
0: поймать. А да, как это нагнешься, тебе уже успеют.
2: Совершенно верно. Сверху.
0: Это моя версия. А вот как у вас, Геннадий, может быть, что-то есть более...
2: Ну, в общем-то, мнение у меня практически такое же, как у вас. Но тут еще ведь такой вопрос возникает. Дело в том, что да, нагнуться и взять эту табуретку за ножку можно, чтобы ударить вот непосредственно вот этим вот седалищем.
0: Седалищем, безусловно.
2: Да, ну а ведь тут ведь многие-то могут как? Они же могут взять за седалище и уколоть ножкой.
0: Вот, тоже тут удобно вполне.
2: Вот, поэтому вот, наверное, здесь была какая-то...
0: Есть другая еще, есть другая версия. Дело в том, что стул любой, да, он имеется, как вот, там, куда кладется попочка, какую-то мягкую там обшивку, и все-таки как-никак располагает к комфорту. То есть ты вроде сидишь там, облокотился, и вроде...
2: Расслабился, да.
0: Да, и в таком состоянии прием продуктов может как-то происходить достаточно неконтролируемо. То есть почему, например, вот огромное количество американцев до появления еще Макдональдса, они же предчувствовали свое ожирение, ожирение нации. Почему они изобрели вот эти вот такие Макдональдсы, где все бегают, бегают постоянно, как тараканы, суетятся, и, в принципе, не располагают к долгим посиделкам сама атмосфера. Может быть, так и табуретка. Это такое место, куда положил сидеть жестко, вот быстро проглотил, уже все намяло, и нужно встать.
2: Да, конечно, и в том же самом Макдональдсе мы никогда не встретим каких-то мягких стульев. Они там, как правило, из пластмассы. Вот, то есть они действительно не располагают к долгому времяпрепровождению за едой. К тому же, если человек сидит достаточно удобно на мягкой поверхности, мысли его отвлечены. Он не думает непосредственно о вкусе пищи, а об удовольствии, которое он получает от ее потребления, что тоже вредит пищеварению, потому как, в общем-то, по мнению большинства ученых, те, которые работали над проблемой пищеварения и перистальтики, все-таки считается, что человек должен думать о еде во время еды.
0: И сидеть, безусловно, на жестком.
2: Да.
0: Собственно, кстати, вот я вижу, что Андрей что-то хочет сказать. Что? А, нет, он показывает жестами, что он пошел сейчас убрать что-то там. Она опять, видимо, выброс очередной произошел.
2: Да, вот мы слышали здесь сейчас.
0: Саша и ваш гость. Кстати, он молчит, я только что сказал, что он вышел. Пусть расскажет об альбиносах, хомяках, спрашивает нас Иннокентий Ниточкин. Ну, что можно рассказать? То есть я знаю мышей альбиносов, которые мы здесь вот кормим присмыкающихся в нашем террариуме «Эхо Московском». Вот, действительно, такие есть. А что касается хомяков, я, честно говоря, не видел. Мне кажется, в природе они вряд ли встречаются, поскольку хомяк, он вообще в природе не встречается. Вот обычный наш такой, который вот вы видите. Да, вот у вас, кстати, к вам ползет, осторожно.
2: Да, ага. Вот да, такие. Нет, уже я так не... думаю, что просто наш радиослушатель, он немножечко перепутал. Он, наверное, просто видел откормленную белую лабораторную крысу и решил, очевидно, с отрубленным хвостом.
0: Вполне возможно, кстати. Да-да-да.
2: Или с откушенным, да. Поэтому он принял ее за хомяка. В принципе, я-то не помню, чтобы я вот как-то встречал альбиносов. Обычно ведь у альбиносов у всех глаза красного цвета, потому что они лишены...
0: Ну вот у мышей-то у них красные, да, такие, как светодиодики. То есть.
2: Да, а у хомячков у них, в общем-то, глазки такие всегда были...
0: Живенькие, как у девочек молодых.
2: Да, такие достаточно выразительные.
0: Да, извините, я очень дам. Я просто подумал вот еще о табуретках, что вполне возможно это было сделано с целью обезопасить население городов от инфекций, распространяемых домашними животными, поскольку, например, ни одна кошка, а известно, что они переносят также заразу, она не на табуретке-то вряд ли будет сворачиваться калачом, а вот со стула, со спинкой и уже там и шерсть и прочее. Совершенно опять верно. Же, экономия древесины, согласитесь.
2: Согласен.
0: Вот. Ну и плюс человек вырабатывает, честно говоря, вестибуляцию своего аппарата.
2: Да, конечно.
0: То есть,
2: конечно.
0: Ну, что тоже совершенно необходимо. А вот как вы вообще относитесь, Геннадий, к домашним тренажером. Вот ведь очень многие это постоянно ими машут, используют. Мы вот даже тут закупили всем и прям раздаем вместо призов. Но у нас, честно говоря, осталось это там нереализовано. Это я же так сказал, закупили. Что же, мы дураки, что ли, закупать? Мы все, так скажем, либо от спонсоров мы им даем. Они прям сразу тут распаковывают, прям вот эта кипа валяется, он раз так типа уперся, там покачнул, а потом типа вроде бы как он у него лежит и стараются на виду положить.
2: Да-да.
0: Чтобы все видели, что тут, дескать.
2: У меня, конечно, сложное достаточно отношение к тренажерам, именно к домашним, потому как я могу вот открыть вам глаза, на самом деле никто не машет, не сжимает, не разжимает и не разгибает их. И не усаживается на них, чтобы подрыгать нижними конечностями. Дело все в том, что это всего лишь очередной способ нажиться непосредственно вот людям, которые занимаются выпуском этих агрегатов и которые своевременно раскусили потребность человека смахивать на каких-то... Ну, на какие-то идеалы. Все мы смотрим телевизор, некоторые даже ходят в кино, видят там мускулистых, стройных мужчин, а также женщин с талией узкой, стройными спинами и ногами. Дело все в том, что на самом деле человек, занимающийся, в смысле, хотящий приобрести домашний тренажер, человек изначально ленивый. Поэтому, приобретая домашний тренажер, он как бы тешит свое самосознание тем, что вот, наконец-то, сейчас я куплю эту штуку и стану вот таким же, на кого хочу быть похожим. Поэтому, в принципе, самообман сплошной.
0: А не может ли это происходить? Вот, опять же, приходит нам сообщение из-за просто стеснения своих, скажем, естественных физических форм, на которых, может, и играют эти производители. Вот мы сегодня производили инспекцию спортивных залов, всяческих тренажерных залов, обратили внимание, что, например, очень большое количество людей бегают там вот по тренажеру беговая дорожка. Хотя к их услугам сейчас вроде аллеи, мы эту аллею построили, уложили там всех, чтобы они как-то могли перемещаться туда-сюда, там все, воздух у них гоняется. Вот. Но мы обратили, что, как правило, люди либо вот, ну, скажем так, явно превышающие все допустимые размеры, либо наоборот они какие-то, в общем, ну, скажем так, не физкультурницы. Вот. Да. Вполне возможно, что это сделано для, скажем так, поправки тушки в каких-то интимных таких условиях.
2: Ну, в принципе, конечно, чисто теоретически задумка, да, именно это. Ну, а
0: вообще... Ну, она же не выбежит на аллею. Что за... Ну, побежит она по аллее. Во-первых, за ней уже сразу никто не сможет бежать. Хотя вроде и говорят, что наступить на канат к деньгам. Но сомнительное удовольствие бегать по канатам.
2: Да, совершенно верно. Опять же, выбежав на аллею, очень сложно рассчитать свои силы. Потому что ведь человек, как правило, он достаточно самонадеянное существо. Он будет бежать и бежать, пока не почувствует, что устал. А ведь ему придется возвращаться. Если, конечно, он не будет бегать по какому-нибудь, допустим, маленькому стадиончику, где, если что, можно будет рвануть пешком на перерез.
0: Кто же ему разрешит?
2: Да. А электрическая беговая дорожка, она как раз способствует тому, что, в общем-то, в любой момент человек знает, он знает, что он может просто нажать на кнопочку, и весь ужас прекратится. И он останется здесь же у себя в комфортном помещении, там, допустим, или дома, или где-то он там, или в гостях. Да. И все, в общем-то, это чисто психологически тоже успокаивает. Поэтому многие, конечно, приобретают.
0: Ну что ж, спасибо. Хороший ответ. Хороший.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: Ее любовь требует трансформации. Ее любовь стонет и молит. Мне нужна трансформация. Перелепи меня или испепели, но не бросай в беде.
1: Объединение двоих теряло плотность, требовало нагрузки. Окруженные провокационными обстоятельствами, они ставят эксперимент. К своему сексуальному дуэту присоединяют третьего.
2: А решение обоюдное, инициатива ее.
0: Клон-мародер, рожденный соблазнами большого города и ее порочными фантазиями, днем и ночью следит за ними из своей бутылки, маскируясь за этикетками. И ожидание оправдывается, пробивает его час.
1: Третий, как джин из бутылки, появляется по тайному вызову женщины, не преувеличивающей роль неосознавательных моментов в своей жизни. Пусть придет все, что угодно на помощь ее тающей собственности любви. В мыслях, во сне, наяву, но на момент появления в постели третьего барьер женщины уже взят, и происходит лишь подтверждение свершившегося факта.
0: Он не препятствует ее инициативам. Он наблюдает за изменениями, происходящими в ней. Он любит ее. Но любовь навсегда загадка. Не разгадаешь.

0: Пьянка эффективна последствиями. Разбитые машины, покупка огромных собак, вступление в половые связи, о которых и не думал до этого. Вот один из них, ночной звонок. На том конце провода знакомый мужской голос.
1: Кто звонил?
2: Он уже позвонил и уже едет. На Ленине, любимый.
0: Звонил ее друг детства или его близкий друг. Неважно, кто звонил.
2: Даже не знаю, как быть.
0: Она смотрит на отражение в зеркале, ища совета и подкрашивая губы.
2: Стоп.
0: Видимо, у нее срабатывает запоздалый защитный рефлекс.
1: Ты хотела выпить? Что тебе налить?
2: Водки. Не будем открывать дверь. Что за нелепость? К нам не надо.

0: Спрашивай.
1: Зачем тебе твоя работа и я, если, например, вчера ты умер на дискотеке в Долсе?
2: Из автомобиля, потерявшего дорогу и летящего в пропасть, спасение одно. Вцепиться в веревочную лестницу, сброшенную с неба. С оглушающего все вокруг, срывающего кепки с зевак, задирающего розовое платье десятиклассниц, обнажающего прекрасные попки и загорелые ножки. Это Ми-8, русский вертолет. Выпивший с утра 100 грамм настойки боярышника, летчик обчит ее под синим небом куда угодно.
0: Лезь, лезь. Пошла прочь, любовь, к черту поэзию. Лезь, дорогая. Надо влезть. А как же?

0: Действие второе. Утро. Видения, не дававшие ей покоя последние месяцы, стали реальностью. Один там, другой здесь. Мужчины спят в разных комнатах.
1: Того, который напился и уснул на диване в гостиной, она любит. Ворочается, улыбается. Видно, что-то хорошее снится. Пусть спит и молчит. Третий в спальне, на их бывшей постели. Молодой, непонятных кровей, доедатель протухшего мяса и добряк. Любит украсть, но не очень ловко движение. Все сшибает.
0: Она разбудила его и проводила за дверь.

0: Мы быстро отвыкли от запретных тем. И женщина со всей ее бесшабашной выкликостью сегодня олицетворяет наши свободы. Мир отразился в наших грецких орехах, в кривь и в кось. Ручки управления и регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким. Мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то, что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали, изорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Гудбай, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
1: Нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
0: Привет.
2: Привет. Я проводила его.
0: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
2: Подожди, поговори со мной.
0: Не дашь выпить кофе?
2: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
0: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздувается. Даже 5-летний ребенок, их уже двое.
2: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
0: Аккуратнее, не подавись.
1: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.
0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького, а Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть по MTV, правильно считают, что лизать гораздо сильнее.

0: ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьябло легкомысленный? У него длиннее, чем у тебя.
1: Врешь.
0: А ты все думаешь, что ты паяк. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
1: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Но тебе сейчас это нужно, я понимаю.
0: Ты самоубийца.
1: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собой.
0: Зачем ты допустил это?
1: Заткнись, пожалуйста.
0: Сука.
2: Правда бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой в носу. Безобидные льдышки, булька и стука сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
0: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
2: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
0: Ты любишь меня?
2: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
0: Ты ведь соврешь? Соври мне.
1: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
2: Ему некогда думать, он за. У него стоит, он хочет говорить с ней, слушать, трогать, трахать.
0: Дай мне сигарету.
1: Тебе налить?
0: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
1: Еще? Тебе налить или нет?
0: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
1: Слабак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзало, размазал по асфальту груженным КамАЗом.
0: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. И у тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
1: И болт, который никогда не ложится, да?
0: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
1: А болт будет меня как будущего генералиссимуса? Болт очень интересует.
0: Да, тоже. Красивый-красивый. Чужой-чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
2: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: Волшебство – это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных Хаттабыча из бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65, удобные, по $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника исполин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные темя разгоняют чудеса ночи. И волшебство ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра, испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горят. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: это ты сгораешь, потому что ты старый. А белая, стройная и молодая – это я. Давай тебя затушим.
1: Нет, не затушим.
2: Свеча «Пенек» все еще горит. У нее на глазах появляются слезы.
0: Смотри, как ярко догорает, не сопротивляется смерти своей. Не гори, свеча «Пенек», потлей. Хочу, чтобы твоя свеча-соседка первой растаяла в огне.
1: Все правильно, я же старше.
3: Память фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
0: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча «Пенек» растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
0: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
1: Не знаю. Тебе что, страшно?
0: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
1: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
0: Я думала, у нас все будет по-другому.
1: Я тоже.
0: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
1: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей,

0: Это футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. И я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся и ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что ты о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак-Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. А, так ты, оказывается, любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит, какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
2: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
2: Он подумает. Хорошо. Только недолго. А то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
0: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
2: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все. И за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен. Твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде. Он раздел ее догола и отснял 2 пленки.

Патриотам-антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Бару. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить. А у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: Поставь, пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыс убежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасности и тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминай его. Этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи. Ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет. Я не изобью тебя. Смирись.
0: Да-да, прикольно. Все мне, а не тебе. Как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела! Как у нас с тобой все будет целесообразно! Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: Ведь правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет. Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент, милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горкой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже став лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него, и это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Толстовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
4: Действие седьмое.

0: наконец наступила его погода. 3 недели солнце пожигало все вокруг, сушило чеснок и посевы, заставило разлюбить купание и тяжкие прогулки к берегу с матрасом на голове. Все это про разговоры, про захват Приштинского аэродрома в Косово, неудачи с какими-то там болгарами или венгро-румынами, которые не желают, чтобы по их воздуху летала наша десантура. Не государство, а меленькие мизерные фирмочки, и небо не принадлежит им. Небо – это удел Ми-8, удел бойцов-вертолетчиков и других великих воинов. Небо сильным, которое не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
1: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
2: Вполне вероятно, что извращения станут нормой. Становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей, но всякая потенциальная, блядь, и маниакальная извращенка.
1: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно?
2: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис, все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм. Мужчина-варвар и попытка массового творчества. Общение с будущим. Война полов, а за ними полное поражение и бесправие женщин. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
1: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросёночек ушки обжег на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросёночек перспективный.

0: Это адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве. Еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересует исключительно извращение. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? А я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Градация ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И как его видно, не стесняется. Он съел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное. Он не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств. Он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипа. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблец.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочи, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она и самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к самым сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика». И основано это на том, что единичный человек стремится поместить боль в той зоне, с которой можно ускользнуть и убежать, или которая не должна с необходимостью доставаться до него. Эрнст Юнгер.
3: Женщина шла по пляжу, по зеленой траве. Она тоже не любила, когда у нее сосали грудь. А он не любил ни засыпать первым, ни просыпаться. Уж она точно не из секты «Белый график» и не будет требовать, чтобы он стал педерастом.
2: Звонок по телефону все изменил.
0: Ты один? Что делаешь? Я хотела заехать. Кто у тебя?
1: Нет, я не один. Со мной Элина. Журналистка. Брюнетка, похожа на Синди Кроуфорд. Ты приедешь?
0: Ясно, проститутка. Они все Элина и Анжелики. Да, я уже на Ленинском проспекте все куплю сама. Ждите через 20 минут. Что у нас будет? Групповой секс?
1: А ты как хочешь.
0: Я хочу. Мы вместе против твоей Элины. Почти как раньше.
1: Давай так.
0: Значит, мы по-прежнему любим друг друга?
1: Конечно, любим.
0: О, как я по тебе скучала, милый.
2: После бурной ночи втроем она увезла Элину с собой. Сообщения от нее шли ему на казенный пейджер до утра. Компания «Тоском» 7556565, абонент 48864.

0: torture, torture, it pleasures me.
1: 23.08.
2: Привет, твоя Элина очаровательная девушка, журналистка. Номер телефона.
3: А!
1: 02.54.
2: Расклад такой. Корреспондентку изначально забрали в милицию. Пришлось пустить в ход все силы, которые есть на вооружении. Сейчас она очень модно накрашена, голая, в ванной. Мы с Сафроновым ее ждем на ковре. У нас стоит деревянная табуретка с красной штукой для резки хлеба. Еще отвертка для консервов. Она пришла.

0: 3:30.
1: Новая информация. Да, мы сходили на улицу, освободили человека из милиции. Потом человек почему-то забрал табуретку и взял в руки отвертку для открытия консервов. В свою очередь, я дала ей презерватив. Она натянула его на отвертку. Потом для нас с Сафроновым наступила нирвана. После я курила и смотрела на проезжающие автомобили из окна.

0: torture, it pleasures me.
1: 4.17.
2: Сейчас мы трое голые, смотрим какой-то ролик о каннибализме, где окровавленный человек с ножом отрезает куски человеческого тела, а потом он забирает ее.

0: Все знают, что у вас стали пропадать вещи. Вы, как хозяин квартиры, как ответственный за нее лицо, провели следствие, нашли вора. А вор не хочет слушать и отказывается прекратить ходить к вам в гости. Вор говорит, что не виноват, продолжает приходить и воровать. Вы предлагаете ему идти домой, у него есть дом, но вор говорит вам, что сам решит, когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступаются за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так воруют же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский паук во время стёга картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет. Ложится на лопатки и плачет.
1: Спросите его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать? Ответить.
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять. Или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель. Обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время, картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений. А затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обокрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы в тайнике. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Он не утуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули «познай самого себя», придумали душу, психо и науку в область.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомам сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Исполняли режиссер и ведущий Максим Сурков. Он Олег Гастелло. Она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага-51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаренси». «Стага-51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.
4: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

сегодня воистину великий день. День, как говорится, типа того, что дня рождения, то есть который бывает один раз в году. Вернее, этот день был вчера. Сегодня, вы понимаете ли, 18-й. Вчера было 17-е. И это, прежде всего, день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как очки ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, газеты, мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше.
1: Лесоруб.
0: Да. Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Эта тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, умтатлсы, к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой фин и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. Тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. А, ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу, тут и кустарники, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ой, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: то основное, как вот мать, как отец. Кедр — это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. Бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а есть еще блудная сестра. Но поскольку сын главней, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет сестрами. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вот вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Он-то егерей.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубят, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. А вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, и лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как вот твой лес вообще?
1: Лес. И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот, не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот
1: то, что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, а то она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: вот
0: тему.
1: Вот как вы думаете, как вы думаете? Лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии. Но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка. И есть просто рубка, я знаю. Вот вырубка – это когда под линию. То есть потом натягивают, и она стоит. А рубка – это когда, насколько я понимаю, непрофессионал.
1: Рубка. Рубка, он колбасы, у него есть рубка. А вырубка – это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: Вот, то есть подрыв леса. Я, кстати,
1: есть такой,
0: вот слышал об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, ну, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот, пил он острый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, ну, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот, он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валить?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего? И но раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.
0: Вот интересно бы, что-нибудь перепадало так ценное, что можно вот...
1: Самое ценное, наверное, когда ты... Вот один раз, я помню, завалил сосну. И как ты думаешь, что оттуда упало? Дятел. Вот видите, у меня значок один. Вот,
0: да, я вижу с птицы. Я думал, это просто как бы кордляк.
1: Нет, это просто так, как раз дают.
0: Будьте здоровы.
1: Вообще, конечно, что творится. Вот я еле доехал вообще. Я ехал поездом очень долго.
0: Ну, я еще знаю, что вы привезли с собой древесину нам показать.
1: Хотя... А пилу вы видели, как дружба?
0: Пилу видел, дружба, да, вот это здорово.
1: Это еще у меня от деда осталось пила.
0: А вот скажите, Егор Юрьевич, вот кошмары вас по ночам не мучают? Ну, то есть вы же должны постоянно представлять, что вот эти вот исполины, в общем-то, рушатся просто на вас. Ну, то есть я видел неоднократно вот ваши рабочие видеосъемки, да, любительские, когда, в общем-то, дровосек, как его между собой вы называете, вы почему-то не любите слово лесоруб, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и, в общем, она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы, покупая тетрадку «Унтатлас» для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше 23-й, кстати, 9-й, мы обязательно не минуем, помню, вот это не относится к делу. Да, так вот, они же, ну, известно, что любой предмет, он передают энергию, да, то есть вот, например...
1: А, есть такое.
0: Да, вот, например, если
1: когда
0: съесть...
1: ты себя плохо чувствуешь,
0: да.
1: Вот, подходишь к дереву, прислоняешься затылком, то бишь, то для кого что? То есть надо тут определиться, какое дерево ты любишь. То к сосне можно прислониться, но оно как-то вытягивает. Вот, один раз я прислонился вот не к тому дереву, и все, труба колбасила неделю.
0: А то есть,
1: потому что энергия-то
0: от разных...
1: от этого, от разных деревьев разная энергия, да.
0: А вот если вы, например, вот ненавидите дерево, то есть срубая его, вы же свою...
1: А вот я это... когда ненавижу, я, знаете, что я делаю? Я кустарник начинаю вырубать.
0: А, то есть все-таки...
1: Это раздражает иногда, да.
0: Ага, то есть вы бережете все-таки, вот, скажем так, энергетическую светлость древесины, из которой затем делают атласы.
1: Да я даже вообще не в курсе. Я просто, мое дело, просто брать ее и валить. А что там дальше, куда она уходит, понятия не имею.
0: А вот скажите, ведь есть же еще такие, ну, замечательные люди, как-то сплавщики. То есть вот вы вроде так вот дровосеки, в общем-то...
1: Ненавижу я их сплавщиков.
0: Вот я тоже, потому что они вроде сел да поехал, ага, на плотике,
1: ага,
0: кататься.
1: Ага, я там полдня пахал, вырубая все это дело, а они раз, и уплыло все мое дело. Куда уплыло?
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ходили такие слухи, но их правительство тщательно скрывало, что вот, ну и до сих пор, понятно, в стране еще зарплаты не платят, все такое. А вот, ну, помните, что платили бартером, то есть, например, людям, которые...
1: А у нас
0: которые...
1: кедровыми шишками.
0: Шишками.
1: Когда совсем плохо.
0: И то есть крутись как хочешь. Да. А древесиной не платили там?
1: Куб... Корой. Корой, угу. Потому что из коры можно, опять же, что сделать? Ну, тут чайку иногда. Очень даже.
0: Ну, шишки, я понимаю, купят. Вот у нас, например, одна работала на заводе резиновых изделий, так она вот на вокзалах продавала презервативы, чтобы как-то прожить. И брали хорошо, вы знаете, потому что в полцены. То есть, вот, а, например, куб леса как может продать рядовой дровосек? Или кору? Ну.
1: А бывает, по выходным к нам приезжают туристы, и вот они говорят...
0: Из Японии, наверняка.
1: Вот, они, да, откуда только не едут. И они говорят, вот, мне пару кубов бы купить, но мы тихонечко и договоримся с ними.
0: Ага. А вот скажите еще, пожалуйста, Егор Юрьевич, как будет вообще правильно сказать вот лесорубка или лесорубиха? Это про ваших...
1: Лесовалка.
0: А, лесовалка или, в общем, дровосечиха. Или дровосечка. Дровосекуха можно, видимо. Ну, как вот вы называете своих коллег женского пола по цеху? И работа-то тяжелая. Вот валка, рубка, ну, подрыв там, понятно, подрыв леса, это все-таки и ребенок может бомбу подложить туда. А вот она же бабу вот рубит. Вот не было желания подойти и сказать там, гонорея-то, дай топор и срубить за нее. Она же в бушлате, она же мощная и... Я понял, по вашему взгляду. Но, тем не менее, какие вот эти взаимоотношения? Вот у нас, например, есть дети, там сын, радиостанция, вот малышка бродит, то есть так до сих пор не знают, от кого он и кто родил, и так он тут живет, типа как сын полка. А у вас должно быть, видимо, там сыновья, он дочери, бригады, причем того...
1: Да все это есть, конечно, есть. Но обычно, как мы делаем, работа, вот, казалось бы, да, вот, срубить дерево. Ну, ты же не заставишь ее рубить. Попробуй заставь ее рубить.
0: То есть лесорубиху,
1: нет.
0: Да?
1: Они иногда, да. Вот именно они поднимаются наверх и начинают обрубать сверху сучки, потому что многие думают сначала, что-то упадет. Дерево упало.
0: Кстати,
1: да.
0: Вот извините, меня действительно всегда удивляло. Это упало, а потом нужно же его переворачивать, чтобы обрубить вот это, как мы ее называем, низуху.
1: Есть такое понятие.
0: Да.
1: Вот. Но еще вот многие говорят, не руби под собой сук.
0: Ну, вообще, лучше, наверное, называть женщин.
1: Ну, и так, и так. Угу. Вот. И вот один раз, ну, срубил эта дура сук под собой.
0: А, то есть вот просто попуталась.
1: Попуталась, и чего? И потом мы расхлебывали неделю, мы не могли ее найти.
0: То есть она застряла в ветвях?
1: Она застряла в ветвях.
0: Кедрача вот там. Но я, кстати, знаю, что она была находчива весьма. И вот всю эту неделю, пока вы... А рубить вроде тоже нельзя дерево, потому что упадет, придавит девку. Она была находчива, питалась всю неделю шишками, собственно. Кстати, тут возник такой синдром.
1: Так, шишками. Она еще и белку умудрилась поймать. Знаете, такие летяги, которые летают с дерева на дерево. Ну, может, слышали. А белку съела целиком.
0: А я почему-то думал, что она ей накрывалась.
1: Ну, вы окажитесь наверху, просидев там 2 недели. Там и от дерева потом ничего не осталось. Она всю кору съела.
0: Ну, у нее же дети. Я имею в виду у белки.
1: У белки?
0: Да. А вот, так вот, мало того, у нее же, насколько я знаю, такой развился как бы комплекс, да, после этого. Называется шишара. Ну, то есть она без шишек, как без пирогов.
1: Шишара, шишак.
0: Шишня еще.
1: Шишня, да.
0: Да, вот. То есть как без пирогов. Вот всем селом, всей бригадой, я знаю, вот эти ломки вы ей снимали. То есть ни одной шишки. То есть постепенно, знаешь, по минимуму спускали. Вот она орала, шишек дай. Вот, ну, сейчас вроде...
1: Ну, потому что человек обезумел.
0: Хорошо, что он на белок не подсел еще. А то бы Гринпис бы просто был бы в диком вообще, конечно, возмущении. А, кстати, уважаемые, если у вас будут какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вы можете звонить. Телефон, мой номер вам обязательно напомним несколько позже. Скажите, пожалуйста, Егорь Юрьевич, а вот чем занимаются лесорубы после ухода на пенсию? Ведь я знаю, что многие, например, бывшие спортсмены, они идут на тренерскую работу, да, военные, в частные охранные агентства там.
1: Как правило, бригадир уходит.
0: А потом? То есть, ну, ведь, так сказать, рубя или подрывая древо, они же вкладывают душу. И потом, выйдя на пенсию, вот я же, ну, вот часто мы видим там человек, например, на Новом Арбате стоит, рубит дерево. Вероятно, это синдром лесоруба.
1: Да, без этого нельзя. Это как женщина.
0: Ну, как женщина.
1: Есть такое тоже вот понятие, мы их иногда называем партизанами леса. Вот они ушли... как бы на пенсию, а остановиться уже не могут.
0: А я вот, кстати...
1: Один раз, кстати, вот был еще случай, елку голубую срубили вот.
0: У Кремля, да.
1: Вот, это вот один из наших.
0: А вот я почему-то считал, что партизаны леса, это вот к Афанасию Коломийцу относится. То есть это я поясню для наших радиослушателей, историческая личность, то есть он рубил. Вот, рубил, и в результате, в общем-то, потерялся. То есть вначале как-то не волновались, потому что смотрят, там сосны качаются.
1: Ушел.
0: А по просеке не успели даже догнать.
1: Это как наркотик. Вот он пошел вырубать, и все. И, блин, искали его с собаками, так и...
0: Канул. А вот скажите, а как же он питался-то в этот...
1: Белками.
0: А вот встреча с местными жителями, вот как они реагируют?

0: мясорубками проживают, там электричества нет, ничего нет. Я знаю, что вот Эдуард Холл наш вручную точит, и вообще все вручную. Вот сколько, может, его 50 лет, он не женат.
1: Почему? Вот, да. А иногда остается... Ты думаешь, дом еще класть? Зачем? А нет, берлоги? Ну, да, вот. Берлоги зачем?
0: А то есть вот типа земля?
1: Берем, нашел берлогу, если медвежье повезло. Это как трехкомнатная квартира.
0: А вот хотя бы зарплата у вас большая, то есть вот... Ну, вот, например, вот вы сейчас приехали в Москву, видели, у нас тут казино, там люди ездят на этих, на мерседесах, вот, квадратных, модных. Вот как вы на них смотрите? Вот. Ну, ведь...
1: А нам это не надо. Зачем нам? Зачем нам деньги? У нас там все есть.
0: А скажите...
1: Ягоды, грибы, зверья навалом разного.
0: А вот взаимоотношения, кстати, с животными. Ведь, ну, я, кстати, подозреваю, что, так сказать, коломиец, который вот ушел, он все-таки стал жертвой. Но он по жизни был жертвой. То есть он всегда был жертвой, и семья его была жертвой.
1: Мне кажется, он еще жив все-таки, несмотря ни на что. Сколько времени прошло, я верю, что он еще жив.
0: То есть он
1: ну,
0: где-то...
1: в лесу ты же не потеряешься, что-то, как кажется, лес.
0: Ну, вот, да, вот. А вот есть ли у вас...
1: Был момент один... Чтобы его как бы спасти, нужно было даже лес поджечь. Представляешь? А иначе ты, значит, не найдешь.
0: Ну, я знаю, так дети охотятся на ящериц. То есть вот поджигают травку, ящерицы выбегают. И не помогло? Значит, ушел далеко.
1: Потушили, потому что быстро.
0: А, вот это как раз то, что в прошлом году были.
1: Да.
0: Ну, кстати, сейчас-то можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот... Скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, унтподрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления, топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, унттратил тоже на исходе, а план надо сдавать, какие есть еще подручные средства для рубки и валки, вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что он бобры, что ли, зубами?
0: Нет. Нет, я, конечно, так не думаю, я вот и удивлялся. А скажите, вот был ли так, ну, такие моменты, когда вы, ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они что же блуждают? Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живой, живая масса. И в лесу себя...
1: Берем и охотников заблудившихся, берем, всех берем.
0: Да. И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Ну, я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство, лично вот главный редактор закапывал вот катку и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот... касающегося ловля мух морщины лобной. Вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, значит, будучи гостя в деревне в подмосковной или на даче, оголившись по пояс и потрясая голдой, рубит дровишки, даже помогает.
1: Да он не соображает, что он делает.
0: Ну, если... Его движение, наверное...
1: Конечно, вот конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков, ну... вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца, ну, по норме, колуном.
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот все равно же и топить или там как, то есть такая кора.
1: А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция,
1: да,
0: определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг?

0: А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
1: Ну, я вот о нем слышал. То есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
0: Ну, это маленькие такие шарики.
1: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
0: Правильно. Потому что это же, это знаете что?
1: Нет.
0: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
1: Угу.
0: И вы начинаете его вставать в карманы.
1: А скажите, может быть, вот...
0: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
1: Нет, нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производное какого-нибудь такого животного, все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном месте, с определенной кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, значит, вот, так сказать, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как от древесного.
0: Конечно, нет.
1: А может быть, это вообще птицы? Или все-таки нет?
0: Нет, мне кажется, это там это зверь. Это
1: я знаю, что пытались некоторые лаборатории, ну, в частности, такая лаборатория называлась ДОХВ, вот, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, ну, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, вот, так сказать, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный жемчуг так и проходит по сводкам вот Международного валютного фонда. Да. Ничего не получилось. То есть, в принципе, это, конечно же, наверное...
0: Да бог с ним, с этим жемчугом.
1: Да, в общем, да.
0: Вы снежный человек верите?
1: Ну...
0: Есть, есть. Я видел. Видел, когда я один раз...
1: А где это было территориально? Вы же валите где ни попади, куда пошлют сегодня, как говорится, там.
0: На Эльбрусе, вот он водится. На Эльбрусе. Когда мне наш Семен Петрович послал валить, я заду и ушел. И ушел.
1: Ну, рубя, валя рубя... или просто вот статично?
0: Статично.
1: Без... Не рубя.
0: Не рубя.
1: Как же... Будьте здоровы. Да, и что?
0: И попал мне человек снежный в лоб шишкой. Это они думают, что вот это, знаешь, вот, что это некая обезьяна.
1: Да я, ничего. Кстати, тоже думаю, потому что это обычно обезьяны кидаются в...
0: А они по деревьям же скачут.
1: Кто?
0: Снежные люди.
1: Вот, он же и кидается.
0: Поэтому его не могут найти внизу.
1: А бабы его тоже? Скачет, но...
0: Ну, наверное, не знаю. Мне кажется,
1: но они... он один был, или может как вы его прям...
0: Самец.
1: Ну, а вы как? А вы что, извините?
0: Я сначала обалдел. Стрём такой прошел по всему телу прямо.
1: Ага.
0: Ну, представишь, такой... Он кажется... Они все думают, он здоровый, но маленький он. Маленький.
1: Рыженький.
0: Нет, это вы с белкой путаете.
1: А, извините.
0: Нет, но он на хомячка похож чем-то.
1: Ну, вот... То есть, ну, большого, я прям как-то что-то и не верю.
0: Ну, представьте, хомячок на двух лапках.
1: Извините, я очень болею. А, ну, он на большого, ну, типа собаку.
0: Ну, нет,
1: может, это поменьше, подросток
0: типа
1: был.
0: Типа кошки он по размерам. Знаешь, как жутко кричат? Когда-нибудь слышали крик павлина?
1: Ну, я представляю...
0: Вот в фильмах, когда вот показывают...
1: А вот а крик-то зачем? То есть, что он выражал этим криком вот по отношению к непосредственно...
0: Мне кажется, радость.
1: А шишки-то зачем кинул? Или это, может, подарок был, дескать, гостю леса от обитателей леса?
0: Это чтобы на него внимание обратили, наверное.
1: А так вот, а скажите, как вы все-таки думаете, может, он правда подросток? Потому что вот как рисует снежного человека в дальнейшем СЧ, вот он все-таки... Ну, такая крупная особь, по 2 метра, он мохнатый.
0: Это так принято, они так думают, они не видели же его. Он маленький, типа хомячка.
1: Угу.
0: Ну, доходит размер до кошки, как я сказал.
1: Ну да.
0: Но вот этот был молодой.
1: А вот разумный взгляд или как тоже?
0: Безумный у него взгляд.
1: То есть наглухо?
0: Наглухо.
1: А может быть, там какое-то вредное производство, или он что-то съел... Ну как вот, если вот он так безумный взгляд, как же у него координации движений хватило, чтобы прямо точно-точно в вас попасть?
0: Мне кажется, это случайно просто произошло. Он не хотел, наверное, этого, но попал.
1: А вот как вы думаете, в связи с этим, может быть, это с его стороны было предупреждение товарищам? То есть, может, он там был не один, так а
0: вот
1: стадо?
0: Вот я оттуда сразу... Стадо там было. Стадо. Что-то и дело.
1: И все вот с хомячка. Ну, как хомячок.
0: Ну, они гроздями так вот.
1: Гроздь. Ну,
0: висят
1: я...
0: гроздями.
1: А вот ушные раковины у них как?
0: А их нету.
1: То есть просто дыры.
0: Да.
1: Ну, в принципе, правильно. Зачем ушные раковины? Так, а вот вы товарища-то позвали туда? Или это как раз было тогда, когда вот вы тоже заблудились, и вас потом огнем?
0: Да.
1: А вот скажите, что чувствует заблудившийся лесоруб, когда из благих, в общем-то, намерений производится поджог леса в засушливое время? Ну, естественно, по официальным сведениям, это как бы лесные пожары. А на самом деле операция по спасению... Я очень волнуюсь по спасению лесоруба, который самостоятельно не может вот... ну, вроде намерения благие там, вот, а... Ну, что чувствует человек в этот момент? Ведь хочешь, не хочешь, выйдешь. Если никакой норы нет, а, как правило, ведь вот всякие, в общем-то, лесные твари и прочее, они же тоже не полные дурни, естественно, куда прятаться? Либо в озеро, если оно таковое есть, либо в лужу, чтобы тебя огонь обошел. То есть вот бежишь ты с топором, топор-то нельзя бросить. Это как у красноармейца винтовка, да, или как, да, у мента Макаров, да? Вот, как у гаишника палка какого.
0: Ну, нужно, это вынужденно.
1: Конечно.
0: Это вот я, вот,
1: и тут
0: вот
1: бежишь,
0: вы меня спросили,
1: вот,
0: я вам отвечаю, да, это вот. А иначе как ты достанешь?
1: Ну, вот бежишь. Тащишь за собой, знаешь, этот предмет, типа вот пилу. Уже огонь подступает, да, вот раз, лужа. Думаешь, сейчас пережду, прыг, а там, в общем-то, уже вот тот хомячок сидит. Или там, в общем-то, медведь. Ну, мало ли, что птица какая-нибудь. Ты дальше, раз, там дырка, там нора. Ты туда залезаешь, там лис, к примеру. Вот. Как вам удалось? Я же знаю, что вы тоже не вышли, и, в общем-то, было много сожжено, то есть даже лесные массивы так выиграли основательно. Вот.
0: Не, ну вообще это мы скрываем это, когда,
1: ну,
0: когда пожигаем.
1: Ну,
0: есть... ну, валим на молнии.
1: Да, на туристов.
0: То есть это знают те люди, которые это делают. Они это знают, для чего это все делается.
1: Ну, я так понял, вы не хотите говорить эти хитрости, как вот удается скрыться в момент лесного пожара вот, и не выйти.
0: Нет, не хочу.
1: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, в принципе, вот, ну, раз мы перешли к такой теме, да, вот тема спасения заблудшего лесоруба посредством выгона его из леса, методом поджога данного леса, лесного массива. Ведь после поджога остается огромное количество вот так называемого огняка или суховея.
0: Суховея.
1: И, как правило, вот суховей, его оставляют стоять и не рубят. Хотя, в принципе, взял женщин, их много очень сейчас. Валиться он будет легко, он сухой, уперся, свалил. Угли обтесал, продал в универсамах новым русским скамей.
0: Ну,
1: а вообще же он простаивает? Ну, вот он же стоит и...
0: А что с ним будет? С ним же ничего не будет.
1: А бывало такое, что вот он снова зацветал?
0: Бывало.
1: А скажите, пожалуйста, вас не обижают, когда в центральных средствах массовой информации вот вас, вашего брата, вот, Витеньку Твинте, называют эпиляторами мамы Земли? Ну вот вроде как... Вроде как вы стоите.
0: Нет, так оно и есть, так на самом деле. Если так это посмотреть, то где-то да, так он можно назвать. Нет, мне это не обидно.
1: А скажите, вот почему Государственная Дума не утвердила все-таки вот ваше предложение, я знаю, оно было вынесено, и, в общем-то, обсуждали они о том, чтобы рубить не все деревья, а вот только макушки, а потом давать снова им расти?
0: Черт его знает. Мы валим, наше дело какое. Мы просто валим и все. Мы не думаем там.
1: А вот,
0: они тем более ничего не думают.
1: Скажите,
0: не
1: пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ваши дети, вот все пятеро, И мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. А вся программа, как вы поняли, сегодня посвящена работникам и, конечно же, работницам лесной промышленности. Сегодня у нас в гостях лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Скажите, Егор Юрьевич, ну все-таки вот все вот ваши пятеро детей, каким вы видите их будущее? Ведь практически ваша жизнь, она может сравниться разве что с жизнью военного, которого там полнедели в одном гарнизоне, полнедели в другом, постоянные переезды. И я даже вижу, что у ваших детей, несмотря на их юный возраст, уже мощные бороды растут.
0: Нет, все правильно вы сравнили. Вот даже если взять моего самого младшего, Алешку, вот фотографию я вам показывал.
1: Да-да-да.
0: Вот. Стремится все смотреть за отцом, помогает.
1: Я еще его принял за дедушку, потому что мальчику 13 лет, а борода уже большая. Кстати, чем это обусловлено? Может быть, воздух, вот такая пышная растительность на детях вот, лесорубов. Может быть, от того, что вы проводите все время в лесу, где озон, и все такое, экология.
0: Нет. Бороды, они спасают от облепливания мухами. Потому что, когда наступает период размножение у животных весной.
1: Вот. У насекомых.
0: У насекомых. Да. Вот. И для того, чтобы мухи не мешали тебе, вот, для этого, от этого спасает борода.
1: А вот скажите, ведь бытует мнение у людей, так сказать, неискушенных в вопросах, в общем-то, лесорубового и повалки, он подрыва, что спасают москитные сетки, что все современные, в общем-то, лесорубы...
0: Да нифига ничего не спасают. Зачем? Это мешает.
1: То есть мешает видеть?
0: А видеть? Ничего же не увидишь нифига.
1: А скажите, пожалуйста, Егор Ильич, ведь вот практически как валили 30 лет, так валят и сейчас. Ну, пришла на помощь вот пила дружба, да тупой тротил, да? А как вы считаете, вот если посмотреть в перспективу, как вы видите себе инструмент будущего, с помощью которого можно валить? Что бы это вот могло быть?
0: Ведь думаю, вернемся все-таки вот топор. Берете топор?
1: Да, да, да.
0: Топор будет с двумя лезвиями.
1: Вот как у стрельцов алебарда.
0: Вот, да-да-да-да-да. Так удобнее.
1: То есть можно встать между двух древ и при замахе
0: сразу по двум.
1: Ага. Тут еще нужно сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, конечно же, могут сейчас посыпаться предложения непрофессионалов, людей, скажем так, неискушенных в этом, что, дескать, нужно будет комбайн целиком механизировать. Поймите, что валка и вырубка – это очень точное дело. И машина там, в общем-то, никак не заменит человека с его расчетом и с его, так скажем, непосредственным определением и визуализацией данной местности. Поскольку, к примеру, какая бы машина сложная ни была, представим, холм, вот она срубила и покатила с холма, а там уже кустарник, а у нее же тикает, а кустарник тикает как дерево, а потом скажут, что это такое, сам бухгалтер не пойдет. Кстати, вот что касаемо учета, я понимаю, что этот вопрос вам задавали на многих радиостанциях, вот недавно вы, в общем-то, были и в итогах, и где бы только ни были вы, и везде вам задавали этот вопрос.
0: Я знаю, что вы хотите спросить. Сколько я получаю за, грубо говоря, за вал деревьев?
1: Нет, да? Я просто хотел спросить, сколько вы всего деревьев в своей жизни завалили.
0: А вы видите, на петличке у меня вот тут такие шашечки? Вот посчитайте.
1: Ну, это ж невозможно сосчитать.
0: Вот так вот.
1: Если вы говорите, что это петличка, то вам просто жилетка в шашечках.
0: Да.
1: Ну, а вы-то сами так хотя бы навскидку. И как, кстати, вообще производится в лесу, вот в момент страды, так сказать, лесоуборочной страды, производится учет? То есть... календарик плохо, зарубки, то есть вся пила скорее развалится, если зарубки делать. Как вот? Ведь товарищи, они могут на слово не поверить. То есть, например, там собираются потом у лесорубного костра.
0: А по пенькам?
1: То есть метите пеньки?
0: Да, да, метим пеньки.
1: А скажите, а не было ли такого, что какой-нибудь недоброс...
0: Я у себя отмечаю. ТВ, пишу, ТВ.
1: А, то есть, а чем пишете?
0: А ножик, видите, у меня какой?
1: О, все, вижу, да, она. А вот не было ли такого, что, ну, знаете, люди, в общем-то, все в большинстве своем немножко завистливые, что какой-нибудь там молодой, неопытный новачок, новичок этот, в общем-то, попытается вот срезать вашу аббревиатуру и написать свою, чтобы, в общем-то...
0: А ловили таких?
1: И что вот с ними делали? Как вообще лесорубы обходятся с нечестными, вот с людьми?
0: А вот поймали одного такого, да, засранца?
1: Да, да.
0: Вот. И как на горох, коленями на шишке.
1: И на сколько?
0: Месяц. Попробуй так поставить.
1: На шишку, да. Я представляю. А скажите, пожалуйста, правда ли, что все-таки все лесорубы имеют, так сказать, в кармане НЗ, неприкосновенный запас, на случай вот такого ухода, чтобы продержаться до момента поджога леса с целью, в общем-то, вот отлова дальнейшего обезумевшего дровосека, и что вроде бы как там, в общем-то, кусок сырой оленины вам положен? Я...
0: Нет, все не так. Берем сухари с собой.
1: Так.
0: Вот. Пару белок. Сушим белок. Пару белок.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а там дальше, ну, там, кора, я же рассказывал, кору отварим как.
1: То есть чай, практически пьем, люди лес.
0: Иди мох.
1: Сокращал. Вот, кстати, мох, да-да. Сразу же у многих наших радиослушателей, особенно радиослушательниц пожилого возраста, встает вопрос... насчет вот неадекватного поведения людей в лесу. То есть вот у нас тут недавно был в программе грибник профессиональный, вот сейчас вот тут вы лесоруб профессиональный. Ведь бытует мнение, что лесорубы — это такие пьяницы, выпил бутылку водки и пошел рубать, как это самое, как богатырь Никита Трехпалый, в общем-то, хана Батыя. На самом деле я знаю, что у вас вот, так сказать, внутренний такой сухой закон на тему порубки, потому что бывали и схватки, в общем-то, с пьяных глаз между вот... Ну, один с одной стороны прорубает, другой с другой, встретились, глаза у обоих залиты, вот, а давай друг другу, в общем-то, это, да.
0: А здесь вы... Да, бывает вот, такое, да, бывает.
1: Как вообще...
0: Ну, как, вот, на топорах сначала начинаем выяснять.
1: Нет, я имею в виду, как удается вот соблюдать сухой закон. Вот.
0: Нет, сначала, да, мы, когда вот валим...
1: Да-да-да.
0: 50 деревьев завалил. Вот когда вот. И стакан. Только когда 50.
1: А вот когда вот, например, вы приезжаете в Москву на сбор дровосеков, СД сокращенно, вот вы хотя бы получаете в подарок вот, ну, то, что делают из ваших деревьев, там, к примеру, записную книжку какую-то? Или, например...
0: Ну, один раз подарили, тоже мне подарок сделали. Ну, дети до сих пор играют. Буратино, знаете игрушку, такой деревянный мальчишка?
1: На резиночку.
0: Да-да-да.
1: А вот скажите, у вас не было, например, такой мысли, поскольку вы, так сказать, с древесиной, ну, как говорится, как гребец в лодке, да, как, в общем-то, водолаз в ластах, как это, как рыба на сковородке, вот он... Не было ли у вас такой идеи сделать такой небольшой свой бизнес, то есть прямо здесь же посадить женщин, или вот пока вот ваши вот сыновья, он, да, в общем-то, дочери не подросли, чтобы они вот строгали какие-то там игрушки, кубики сразу же.
0: А здесь я заставляю их, они строгают.
1: А вот...
0: Ну, они строгают вот...
1: А
0: они,
1: вот вы покажете они, нам вот что вот...
0: Они вырезают прямо из дерева могут.
1: Можно?
0: Могут вырезать. Ага. Какую-нибудь там лошадку.
1: А вот покажите, пожалуйста, вот эти игрушки, да, вот. Вот что это я такое держу в руках?
0: А на что это похоже?
1: Ну...
0: Нет, ну многие говорят, что это вот как раз...
1: А это Дашенька раз, делала, да?
0: Да, как Дашка. Раз вот...
1: Угу.
0: Снежный человек.
1: Ну, в принципе, он похож, так скажем, на лежачего такого хомячка. Да. А вот грибок, вот мне вот очень нравится, замечательный грибок, мухоморчик. Это вот как раз Леша делал, да?
0: Леша делал, да, когда ему было 2 года.
1: Ага, ну вот заметно, ну это милая такая олиповатость предмета, присущая, в общем-то, ее создателю в детском возрасте. Да-да-да. Она как раз подкупает своей такой вот. А вот Скажите, а не пробовали вы... ведь все зависит, да, рынок сбыта любой. Вот он зависит от, скажем так, от культуры восприятия тех предметов, которые на этот рынок сбыта хотят протолкнуть, да. К примеру, ведь если внушить потенциальному покупателю, сокращенно ПП, что... лучшие изделия из дерева — это само дерево. Ну, к примеру, вот не стул, сделанный из дерева, а конкретный пенек. Да? Угу. Не там какая-то там матрешка или вот, скажем так, спички. Буратино. Да, или спички. А вот именно вот просто кусок там бревна, сучок какой-то, да, то вот возвести, попросту говоря, естественную красоту дерева в ранг модного такого искусства, то вы бы могли прям целые пни привозить и, в общем, дико разбогатеть.
0: Ой, я что-то не задумывался.
1: Не задумывался?
0: Да. Нет.
1: То есть все-таки вот вы как бы сторонник, вы попросту рубить и валить.
0: Да, да.
1: Теперь хотелось бы немножко, если позволите, углубиться непосредственно в производство. То есть я... немножечко подготовился, если я в чем-то, так сказать, не прав, буду, вы сразу поправляйте. Вот есть рубка продольная, насколько я знаю, и поперечная.
0: Поперечная,
1: поперечная.
0: Да,
1: вот при этом, как мне объяснили, то есть, значит, продольная рубка, она, ну, ей может овладать, так сказать, начинающий дровосек в течение 2-3 лет. Тогда как поперечную рубку доверяют не каждому. Я знаю, что вы, в общем-то, поперечник. И вот как раз господин Мудрый, то есть вот во всей бригаде два поперечника, остальные продольщики. Чем вызвано это вот?
0: Ну, у меня это поперечное еще от деда. А продольное...
1: То есть, это, а извините, а много,
0: это школа,
1: много
0: это...
1: вот пришлых, да, людей? То есть,
0: это старая школа.
1: Дровосечная династия, она же... То есть важно. То есть, вот, ну, это как, знаете, как маленькая птица. Приручая, не приручая, она все равно улетит. А так же и здесь. То есть я вот так и думал почему-то, что вот вы, Егор Юрьевич, и не осваивали. Вам не нужно было тренироваться, там, чтобы стать поперечником, да? То есть это практически однажды утром, я знаю, вы вышли в лес, обтерлись, да? И раз, и у вас получилось. То есть все учатся годами поперечить, а вы, оп, и у вас получилось. А Мудрый, он тоже, в принципе, вот, скажем так, такой маститый, то есть, ну, родовитый дровосек.
0: Да.
1: Или он,
0: да.
1: Ну? А вот скажите, у молодого поколения, ведь я знаю, сейчас приходят, то есть, потому что в егеря как-то
0: нет,
1: не берут
0: ничего,
1: это.
0: Нет, это все только по наследству, нет.
1: А вот как же, почему у остальных тогда, у продольщиков не получается стать поперечниками?
0: А это старая школа, а мы секреты свои держим всегда при себе.
1: Ага, ага. Ну, а так вот все-таки, вот если вы говорите, вы охотников берете, да, к примеру, сейчас очень много наших радиослушательниц молодых особенно, вот, которые, например, не поступили в театральные вузы, то есть они хотели хореографией заниматься, не стали певицами, диджейками, их, в общем-то, не сделали. Куда деваться девушкам? Они в проститутке же. Они же сейчас, естественно, ринутся в леса. В егеря их не возьмут, потому что место хлебное, там члены, в общем-то, правительств приезжают, там лосей им загоняют, да, лесники.
0: А мы смотрим, мы...
1: А вот к вам, Рина,
0: существует отбор,
1: вот
0: да.
1: Как
0: отбор,
1: вот критерии хотя бы.
0: Сначала просто берешь, так, кого-нибудь просишь.
1: Раздеться,
0: хотя бы, или там что-нибудь, тот же самый кустарник срубить.
1: Именно срубить или выдернуть? Потому что мне вот одна...
0: Срубить.
1: Да, мне одна вот выпускница консерватории, оставшаяся без работы на дирижерском факультете. Знаешь, женщина-дирижер, абсурд. Зачем? Ну, неважно. Она рассказывала, что вот она к вам именно пришла, ну, не в вашу бригаду, в одну из, в общем, дровосечных бригад, и сказали, выдерни. То она как дура пыжила, заработала грыжу в результате. Она такая жестокая шутка. Сейчас с грыжей, в общем-то, без оркестра и без леса. Ну, ее так и зовут грыжа между собой. Да, лесная грыжа, может быть, слышали.
0: Нет, надо рубить. Нет. Рубить. Кустарник рубит.
1: Ну, а хорошо, а вот он... Какой там срок, вот за какое время вот, юное создание, вот бывшая художница, у которой сгорела мастерская, и картины не покупают, должна вот вырубить куст? Какого диаметра куст, что за куст? Какие нормативы?
0: Ну, это в зависимости от высоты.
1: Вот куста. Самой женщины.
0: Куста.
1: А, куста.
0: Куста. Вот. Ну, где-то часа два, наверное.
1: На вырубку куста,
0: да, да, да.
1: Если не справляется, вы говорите до свидания.
0: До свидания.
1: Если справляется, следующая стадия испытания какая?
0: Ну, сразу к дереву мы, конечно, не подпускаем.
1: Ну, это понятно, потому что дерево как подранок, как лось. Ранит она его, то есть, да.
0: Вот. Ну, иногда корчуют пни.
1: Угу. Или вот я знаю вот холостые махи. Ну, я не имею в виду маш, потому что была у нас такая, помните, это маха-холостая, ее так звали, потому что она, ну, она на Тверской стояла и все время в холостую. Так ее прозвали, маха-холостая. Вот, а именно, то есть, холостые махи совершать. То есть, дело в том, что вы знаете, что... Вот, например, смотрим сейчас соревнования всякие, спортсмены, да, и выбегают девочки, прыгают с этими, знаете, штуками такими. Ну, там, например, боксеры дерутся, они прыгают.
0: Прыгалки.
1: Типа прыгунки, да. Также и здесь у лесорубов им гораздо приятнее и легче рубиться, если с ними идет группа поддержки, так сказать, из вот холостых мах.
0: А у нас стенды, у нас есть стенды, они тренируются сначала на стендах.
1: Ну, да. А так я знаю, что вот многим даже даются такие легкие топоры, ну, то есть, ну, полу, скажем так, полуигрушечные, да, и вот они рядом, стоя с дровосеком, машут и ухают, ну, чтобы дровосеку было, в общем-то, легче, то есть вот, и даже бывало так, что вот стоит дровосек, рубает, значит, дерево и говорит, ну, ты мах, ну, ты ухни помощнее, уже осталось чуть-чуть, он стоит рядом, ух, тоже машет, вот создавая ему, так сказать, моральную атмосферу для валки на трубке. Вот, ну, вы, кстати, вот, Егор Юрьевич, я знаю, от махи холостой отказались, в чем причина?
0: Да все это мне не понравилось. Очень много уходит сил, энергии на это. Я как-то постарею.
1: Я знаю, что многие, в общем-то, вступают и в связь с махой холостой, потом вот там расклады в семье. Кстати, вот ваша супруга, она кем работает? Как, она же с вами ездит? Она сама-то рубит? Валит?
0: Валит.
1: Угу. А подрывает ли?
0: Подрывают, дети подрывают.
1: Дети.
0: Я не доверяю ей.
1: А скажите, вот ведь при подрыве, значит, ствола, я думаю, сегодня мы не будем, да, показывать это, мы просто порубим. Вот при его подрыве ведь происходит подлет, иногда переворот от корневища там, на 90 градусов. Каким образом рассчитывается траектория? Нужно ли это рассчитывать?
0: А у нас есть люди, которые этим занимаются. Специально есть команда, которая все рассчитывает. Это очень сложно все, это очень такой процесс.
1: Ну, кстати, вот подрыв леса с точки зрения, скажем так, экономики России гораздо более выгоден, потому что потом, знаешь, мы избегаем корчевки, то есть вот эти молодые, вот как вы сказали, силы, которых вы пускаете на корчевку. А, с другой стороны, забота о людях. Если все время подрывать, то есть избежать, так скажем, процесса корчевки, то куда девать вот этих молодых, конечно. Ну, а в целом тот подрыв, по-моему, очень такое эффективное средство. Или пни все-таки нужны в лесу? Вот нужны ли лесу пни?
0: А как же? А кто же мне будет платить? Пни оставляем.
1: А тогда можно по ямкам. Не, по ямкам они обезличены.
0: Ямки наполняются водой, и что, и к чему мы придем?
1: Да, ну давайте сейчас прервемся буквально ненадолго. Вот, мы еще сегодня будем рубить в прямом эфире. И мы продолжаем нашу беседу с молодым лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Егор Юрьевич, вот все-таки, несмотря на то, что вот так человек уже в возрасте, все-таки пятеро сыновей, он-то от своей дочь, вы вот попросили вас представить как молодого лесоруба. С чем это связано все-таки?
0: Я даже не так как бы...
1: Ну, пришлось к случаю. Ладно, неважно. Скажите, пожалуйста, вот, как говорится, действительно, вы уже фразу это говорили, поговорки тоже люблю, например, вот, тыр-пыр, восемь дыр, опять же, лес рубится, в общем-то, все летит. Ведь летит в разные стороны, да? И, например, по лесу шляется кто ни попадя, как мы говорили, от дезертиров, начиная и заканчивая грибниками, он-то ягодничками. Также, в общем-то, кошатницы часто за своими пушистыми четырехногими друзьями устремляются в леса, потому что у тех, в общем-то, течка, они бегут, значит, кошатница, он собачница, в общем-то, за ними, и все бегают. Каким образом оградить от травм, которые могут, вот, может принести валка, унтрубка, вот этих вот случайных посетителей леса? Ведь территория, где вы рубите, унтвалите, она велика, велика немерена, так сказать. Помните, широка страна моя родная, Вот, и везде рубит.
0: Происходит некое отцепление, как вот, вот знаете, вот когда охотники идут, например, гнать.
1: Гнать, да.
0: Вот, то они красными флажками. Вот. А мы такие фиолетовые ставим.
1: Ну, а если вот он не понимает, может, какие-то предупреждения или там, например, листовки раскидать над поселками, которые, так сказать, ну, близко находятся к месту рубки, вот валки, что, дескать, там в вашем, на вашей опушке сегодня собираются...
0: А мы разводим костры, и по ним как раз видно, когда вот три струйки дыма, значит, туда... Не следует соваться.
1: Ну, такая уже сложная сигнализация. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот местные жители, если, значит, происходит валка, рубка вблизи жилых массивов, да, не жалуются ли на постоянный вот этот стук? И, ну, понятно, что некоторые, например, женщины, вот, например, Амфросия, она говорит, ну, вот мой муж там лес валит. Вот. И ей приятно. То есть, значит, раз стучит, значит, жив, говорит она. Он несет к рынку и батон несет. Вообще яичко.
0: Ну, Александр, да. Поймите, но вам же не мешает вот.
1: Нет.
0: Машины едут.
1: А, то есть.
0: Шумят. Вы на это уже не обращаете внимания. Также там все местные жители уже привычные с детства, что все время что-то должно стучать.
1: А вот скажите, вот департамент, так сказать, лесной промышленности одно время продвигал активно такой закон, что, в общем-то, вот вырубил дерево, да, сразу же посади рядом семя, ну, в смысле, еще одного дерева. Угу. То есть, в принципе, логика тут определенная присутствует. То есть, вот там вы идете, да, вырубили, там, особенно если подорвали. Ну, что стоит там в эту ямку кинуть еще, в общем-то, зерно, где там лет через 50 вырастет снова дерево. Но почему-то как-то вот этот закон так в силу и не вступил. Не знаете, с чем это было связано?
0: Не.
1: Угу. Так вот, еще хотелось бы поговорить о том, каким образом и какими способами производится эвакуация или транспортировка, так сказать, рубленных, обделанных, ну, обделанных, в смысле, обточенных, обтесанных. Ну, иногда и обделанных, потому что всякие твари в лесу живут, в общем-то, стволов. Вот с места рубки и валки. То есть во многих сводках и фильмах, в общем-то, о лесорубах мы наблюдаем, как огромные машины, лесовозы, транспортеры, тягачи тащат, в общем-то, эти стволы, связка были
0: ближайшим к Енисею. Тускуны,
1: да. Вот. Но до меня тут дошла совершенно обескураживающая информация. Я даже не буду ее говорить, предоставлю вам, так сказать, открыть нашим радиослушателям глаза на правду, в общем-то, матку тоже.
0: Ну,
1: открыть.
0: Насчет автомобиля, конечно, существует один, это он стоит как бы на выставке. На самом деле, вот для этого и есть тускуны.
1: Вот, а кто это?
0: А это специальный народ, который занимается именно сбором, как говорится...
1: Деревьев.
0: Ага.
1: А вот...
0: Вот они их тащат к реке, ну, дальше там уже передают их, и потом уже сплавляют.
1: А почему не используют, скажем, коней? А, глупый вопрос, у них ноги тощие. А вот скажите, сколько в среднем, значит, стволов обделанных, в общем-то, может унести один тоскун? Или, например, сколько...
0: Сколько 3-4.
1: Три. Ну, то есть, в принципе, это такие коренастые, жилистые люди, да, приземистые. Вот. А каковы у вас с ними взаимоотношения, вот, с тоскунами? Ну, вот вы их как считаете такой более все-таки такой, ну, стоящими на низшей ступени развития? Или как-то...
0: Да ненавижу я их всех. Ага. Они у меня приравнятся к всем. И лесники туда, и тоскуны.
1: То есть все там. Ага. Ну, а скажите, а вот среди тоскунов есть ли женщины? Ну, тоскунихи.
0: Или... А как же?
1: То есть тоже таскают.
0: Ну, там одна на пятерых.
1: Ага. Ну, то есть тоже, видимо, чтобы ухало.
0: Да.
1: Ну, типа как
0: да,
1: вот маха холостая у лесорубов, так вот там вот
0: тоже.
1: То есть
0: да.
1: Ухалка тоскуновая.
0: А, я еще потом, ну, это, наверное, чуть позже. Я вот хотел тебе показать как раз...
1: Как рубку. Рубку, да, естественно, да. Сегодня будет разрублено в прямом эфире.
0: Ты же хотел поперечную, да, увидеть.
1: Конечно. Я даже попробую, еще? Если позволите. Я тоже порублю малость. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а ведь это бывает, что вот на тоскуна, да, ну, найдет, скажем так, какое-то затмение, затмит его, переклинит башню, вот он потащит не в ту сторону. И вот остановить его тоже нереально. Ну, в принципе, вот какие тогда действия вы предпринимаете? Ведь тоскун уходит не просто. Вот он
0: а
1: там...
0: мы их потом находим всех, когда вот когда мы лес поджигаем, чтобы, да, вот, чтобы выгнать.
1: Уже заблудившись,
0: да,
1: в лесорубе.
0: Вот они тогда и выбегают.
1: А они же могут бросить, вот так сказать, обделанного, обделанные древо, и получится, что они бросили как бы ваше дитя, то есть вырубили, это, в общем-то, пенек зачтен, а древа нет, то есть... Или как-то вы намертво крепите к тоскуном древо?
0: Намертво.
1: То есть он не может от него... То есть отстежка происходит, да, уже, да, у Енисея, собственно. Да. Да. А там вот, значит, соответственно, сплавщики...
0: То есть вот он так вот, когда... Если вдруг он ушел не туда,
1: да,
0: куда,
1: да,
0: надо,
1: да, вот.
0: Вот потом лес, когда мы валим...
1: Угу. Вот, рубим.
0: Валим.
1: А, извините. Угу.
0: Вот. То тогда вот по шуму как раз его и можно распознать.
1: А, он же
0: волочет, волочет за собой то самое... То, что мы срубили.
1: Угу. А вот, значит, схема выглядит следующим образом. То есть, значит, вы валите, затем тоскуны, значит, к Енисею.
0: Да.
1: Там тоскунов встречают, собственно, сплавщики. Сплавщики, да, отсоединяют. И дальше уже сплавляют, понятно, за дикий прайс продают и строят дачи модные. А вот... где гарантия, что тоскуны на обратном пути налегке не разбегутся или не пойдут куда-то тут, ну, на пути, в общем-то, со сплавщиков к дровосекам?
0: Да, даже гарантии так, на гарантии нет никаких, я даже не знаю.
1: Ну, а как?
0: Ну, они привычны уже к этому, они не представляют себе уже
1: то
0: другой,
1: есть как
0: какой-то
1: без,
0: работы.
1: Как, да, без пряников, собственно, вот это, да. Ну, а вот в каком возрасте они выходят на пенсию, тоскуны и тоскунихи?
0: Ну, где-то лет 50, наверное.
1: И что они делают? Потому что вот мы часто видим, вот по Арбату здесь у нас ходят люди и везут перед собой здоровые такие телеги.
0: То есть... Вот, это вот они и есть.
1: Одни рубят, другие.
0: Да.
1: Угу. Понятно. Вы знаете, давайте сейчас буквально, опять же, на пару минут прервемся.
0: И, ну, и я покажу. Вот это, сейчас возьму это сам бревнышко, покажу, да?
1: Да, будем это с заточкой или, ну, производить заточ топориной. Или...
0: Нет, я все же
1: А как часто вообще вот вы правите топор? Вот мы, например, косы вот часто правим, заплетаем туда-сюда всем, утягиваем.
0: Ну, после одной рубки тут же приходит заточ.
1: А, заточ. То есть он как бы вместе с махой холостой.
0: Да, да.
1: У каждого персональный заточ.
0: У каждого. Вот у меня видите, какой большой такой брусок.
1: Видел.
0: Вот.
1: Угу. Сейчас прервемся.

0: продолжаем нашу беседу с Егором Игоревичем Твинте. Сегодня, напоминаю, вернее, уже вчера был день работников лесной промышленности. У многих, конечно, это связано прежде всего с теплушками, где переводят леса с огромными бухгалтериями, там, с бумагой и так далее. На самом деле, вот она, как говорится, проза жизни сидит перед нами, и вы непосредственно из первых рук можете узнать всю информацию о лесе, собственно. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а предпочтение каким деревьям все-таки вы, вот, например, отдаете? Потому что я знаю, что рубить, например, сосну, это не значит, что рубить иву, к примеру, да? Также, например, рубить березу, это, в общем-то, не какой-то папоротник вырубать, как мы вот на сафари ездили отстрел uh-huh. производить, да? Да, вот лично вы, вот вам приятнее рубить какое дерево?
1: Все время хотел свалить дуб.
0: То есть это как вот у нас, у альпинистов, покорить, в общем-то,
1: дуб.
0: Вот.
1: Но у нас нет, к сожалению.
0: То есть такой
1: возможности. Они елки одни.
0: Одни елки, да.
1: Приходится выезжать иногда. Вот иногда на родину езжу к себе, в Финляндию. И там растут.
0: Угу.
1: Но там дубы совершенно не как вот у нас вот здесь.
0: То есть все-таки похилее дубы, конечно.
1: Да.
0: А вот скажите, вот уже близится скоро, так сказать, Новый год, все зажгут фейерверки, в общем-то, будет пыр-пыр, там это самое, там Дед, Баба Мороз, все они, значит, придут, и будет огромное количество, в общем-то, елей продаваться, вот елок вот по лесам. А вот кто те люди, которые вот их рубят? Я знаю, что их выращивают специально, ведь кто-то и рубит. Вот вы считаете ли вы их в полной мере своими коллегами?
1: Нет. Угу. Нет, ни в коем случае. Это совершенно другие люди, коммерческие фирмы.
0: Угу.
1: Вот, где-то специально разводят эти елки. Ну, это что это? Ну, это елка, ну, вы видели какая? Это же сосна и елка, это же разные угу. деревья.
0: А можно такой вопрос, если вы не захотите на него отвечать, конечно, можно. Что такое бублик дровосека? Просто вот я недавно слышал... Ну, такие вот, опять же, на любительской записи, когда из одного участка леса, где, в общем-то, валят, и на другом он валит, и тот орет: «Бублик, раскрой дровосек». Вот что он имел в виду?
1: Бублик? Ну, это как это ответить? Даже не знаю. Ну, бублик – это, ну, как пасть открыть.
0: А типа овощник?
1: Да.
0: Гудок?
1: Угу.
0: Понятно, понятно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу наших страусов немножечко притихнуть, и мы, может быть, попробуем порубать, да? Вы не против?
1: Да, давайте
0: так, сейчас,
1: я вам покажу.
0: Штраус тише там, да. Так, значит, сейчас мы посмотрим. А топор у вас именной, да?
1: Вот именной, вы... именной, от деда.
0: А вы не дадите мне им, конечно, вы мне припасли тот, да?
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но я без обид, я, например, тоже свой кий не даю никому вот так вот, чтобы... Так, ну и как,
1: ну,
0: давайте...
1: Брусу.
0: То есть сейчас вы сперва... Ну, это как? Это?
1: Я, нет, заточил. У меня все заточено.
0: Так, так. Сперва как? Продольная будет у нас или поперечная рубка?
1: Продольная – это дерьмо. Нет, я вам сразу покажу. Лучше поперечная.
0: А потом... Так вы сейчас сразу его свалите. Может, сперва я попробую хотя бы пару раз. Ну ладно.
1: Так
0: тогда, как с какой стороны? Вот отсюда?
1: Справа заходи, справа.
0: Угу.
1: Вот. И аккуратнее только.
0: А замах нужно сильный, с локтя или как лучше? Или как вот? Ну, я например, вот рублю, когда вот я вот прям за головой. Вот.
1: Ну, вы покажите.
0: Или лучше с локтя? Ну, как?
1: Покажите, как, а я вам скажу, правильно это или нет.
0: Куда, поверху лучше или вот пониже лупить?
1: Лупи в середину.
0: Угу. Ну, вот так я вот. Ну, как-то соскользнуло. Сейчас вот повыше.
1: Ну, видите, Александр, у вас уже что-то выходит, да.
0: Ну, у меня соскальзывает все время. Вот так еще.
1: Вот.
0: Вот сейчас, а сейчас еще посильнее.
1: Вот.
0: Вот, я понял. Но, а заметьте, у меня как получается. У меня вот он, это самое, идет, вот щепка, то есть он скользит, а нужно же как-то вглубь рубить, а он вглубь вот не идет.
1: Вот.
0: Нате, вот попробуйте. Не, а вы не так, вы попробуйте, как я сперва. Да.
1: А я так даже, ну, не знаю.
0: Ну-ка.
1: О!
0: Ох! О, ты как!
1: О!
0: А как у вас вглубь-то так? А ну, вот подождите, дайте я еще. Ну-ка. А я вот в вашу могу попасть? Вот, кстати, говорят, что опытный дровосек, да, вот, к примеру, идет, ну, так называемый дровосечный разметчик. То есть человек, который кернит деревья.
1: Да.
0: А затем за ним идет, значит, более слабый, ну, который посильнее, значит, кернящего, да, чуть-чуть раз по тому же месту, а дальше уже опытный бывалый подрубает.
1: Все правильно, да.
0: То есть, в принципе, это снайперская работа.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть попасть...
1: видите, вы же сразу не попали туда.
0: Да, я сейчас, ну-ка, сейчас попробую. Вот в вашу раструбину эту, да?
1: Да, да, да. А? О!
0: Ну, попал!
1: Ну?
0: Ну-ка, сейчас... Сейчас мимо.
1: Да, сейчас что-то...
0: Ну, а вот так это ж срам. Если нужно с 50 раз повалить, я, получается, бью, а это самое... Ну, а все же видят.
1: А, вот,
0: а вы туда же сейчас. Ёлки-палки, да! Так, смотрите, надо... она уже качается.
1: Вы,
0: вот.
1: Вы не выдыхаете. Вы выдыхаете, когда вы...
0: А на выдохе?
1: Конечно,
0: ну-ка, можно.
1: Конечно.
0: А вот, знаете, вот некоторые рубят, ну, то есть я вот вижу, вы с одной стороны, да, вот так, а некоторые, вот я видел туристы, особенно они на байдарках плывут с дешевыми рыбными консервами и девками, вот, и они рубят с двух сторон, то есть, например, тук-тук-тук вот так сюда, да, вот где мы сейчас, а потом с другой, чтобы получился конус, и это правильно или все-таки с одной лучше?
1: С одной.
0: С одной.
1: Всегда с одной.
0: Ага, ну сейчас я... А в какую сторону она упадет? Не на стекло, главное?
1: Да... Ну, я думаю, что только телевизор может задеть.
0: Ну, тогда
1: аккуратненько.
0: Придержим его. То есть я бью по этому же месту, да?
1: Да-да-да. Угу.
0: Сейчас.
1: Во.
0: Сейчас выдох.
1: Во. О! Легче?
0: Ха!
1: Легче?
0: Да, так получается. Ну, а теперь... Ну, это мы сейчас как делаем? Это мы сейчас продольно или поперечно у нас?
1: Продольно.
0: Угу.
1: А вы попробуйте поперечно, как это ужасно. Ну... Ну, видите? Ничего.
0: Не.
1: Вот.
0: Ну, попробуй.
1: А как надо, Сейчас я вам покажу, сейчас.
0: Сейчас я отойду только, а то я прям это. Есть! Срубили!
1: Вот.
0: Слушайте, ну это. А как. Что же это было за движение? Так, штраусы, это самое, музычку дайте, на. Я вот, уважаемые, доложу вам просто, что только что я стал свидетелем, как Егор Юрьевич Твинте буквально одним ударом срубил, в общем-то, вот это искусственное дерево. Причем, вот да что тактичный лесоруб у нас сегодня в гостях, то есть он ударил не по тому месту, где уже было подрублено, а ударил ниже, и одним ударом это произошло. А в чем это вот такая вот... Я даже не уследил движение, оно было молниеносное и очень такое...
1: Это все зависит еще от заточки. Под тем брусом, которым я затачиваю,
0: да-да-да.
1: Он тоже переходит по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну.
0: Ага. А вот...
1: Благодаря брусу это все.
0: Я понял. Я знаю, что вот именно вы так лично не очень, ну так, с неким таким скептицизмом, я бы сказал, относитесь к, вот, к пилам, попросту говоря. То есть все-таки вот...
1: Да,
0: считается...
1: особенно к электро. Ну да. Все-таки нет. Но вот иногда мы прибегаем... Пила дружбы, знаете так?
0: Да, ну бензинная. Вот. Ну электро я тоже знаю у многих модных сейчас вот... Лесоруб.
1: Электро это, ну как
0: это женская,
1: это как,
0: какая,
1: да. Да, это как электродрель.
0: Да, несерьезно.
1: Одно дело, когда вы сами берете
0: настоящий
1: молоток,
0: сверлун настоящий, он вручную
1: да.
0: делает, поэтому ценится ручная работа, да, работа там виолончель,
1: да,
0: работа
1: да,
0: мастера, да. А это что, когда механически сверлит, ни туда, ни сюда, да. Также, видимо, и с деревом.
1: И потом
0: есть, дерево...
1: вот обратите внимание, да. какая стружка выходит.
0: А у вас, кстати, вот я что хочу еще
1: да.
0: сказать. Уважаемые радиослушатели, я, когда вот, значит, пробовал рубить, да, у меня реально тут навалилось стружки, кого-то какие-то гопники чипсы ели, а вот после нескольких ударов Егора Юрьевича, да, ну, вообще щепок нет, поэтому это пословица, лес рубит, щепки летят, в общем-то, касается, видимо, дилетантов. Потому что от настоящих лесорубов мы щепок не увидим, да?
1: Нет, нет, нет.
0: Безусловно.
1: Нет. Поэтому-то я вот и заметили, как я,
0: да,
1: как я рубил, попадая в одно место. Вот. И оно вот так вот все и
0: Не, ну это мы потом уберем, вы не обращайте внимания, до прихода утренней смены выкатим это бревно.
1: Не, ну вы насорили очень сильно, Александр.
0: Ну я же... Вообще, я хочу сказать, что вот после таких приложенных усилий, так сказать, хилая мускулатура немножко побаливает. При этом комплекция, вы так даже послабее меня, как вообще вы выдерживаете беспрерывное махание? И, кстати, вот мах у вас, вот именно махач, так сказать, топорный махач, ТМ сокращенно, он происходит двухсторонний, или вы все-таки вот замах производите с правого полуголовья, или можете и с левого? Я вот, например, обратил внимание, сейчас я вот что попробую, просто не рубя. Вот мне, например, вот удобнее с правого полуголовья. А слева как-то, тогда надо руки, что ли, местами.
1: Да.
0: А руки не получится у меня тоже. Не получается никак.
1: Ну, это смотря каким топором вы действуете. Они же вот заметили у меня, какая ручка здесь длинная?
0: Да.
1: Вот. А если возьмете маленький топор, естественно, вам как вам будет? Вы так не сможете. Только вот это.
0: А вот вы сказали, что, кстати, мечта любого дровосека – это двухлезвенный топор.
1: Да.
0: А как же вот это же должны глаза, как у птицы быть, чтобы вот сразу по двум стволам-то лупить? Ну, вот один сзади, другой спереди, или как-то боком. Ну, как, и как тогда вот технология поперечной рубки сохранится? Ведь вот это хитрое вот это движение какое-то с подворотом. Ну, то есть их придется два делать, чтобы завалить оба ствола.
1: Совершенно правильно. Вот, ведь вы же понимаете все в этом деле. Вот я вам показал.
0: Да-да-да.
1: Вы видели, как я рублю? Вот. Вы знаете, вот тот топор, который, к которому мы придем, это да-да, как вот раньше, вот, по-моему, у викингов такие вот были.
0: Ну, такие, да. Вот. А вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас задают себе вопрос. Это они про себя говорят, типа, ну, как будто бы они нам пишут письмо. Вот есть же такие, например, рубрика «Письмо в редакцию», да? Uh-huh. То есть есть, например, слово главного редактора. Uh-huh. В каждом журнале он свою физиономию лепит, чтобы все его в лицо знали, и обращение главного редактора к читателям. А есть такая рубрика «Письмо», да, «Письмо в редакцию». И там обычно вот так они начинаются, я просто сформулирую. Очень часто приезжаю к себе на дачный участок, я беру в руки код, правлю ее и начинаю, в общем-то, косить там, что ни попадя. Uh-huh. Могу ли я, пишет нам читатель, дескать, да, рассчитывать, что в дальнейшем при производстве косения я, так сказать, приобрету навыки, необходимые мне для того, чтобы стать хотя бы начинающим, но уже профессиональным дровосеком?
1: Нет, у вас не получится ничего. Вот я когда начал этим заниматься, вот, мне сразу попался как раз наш бригадир Семен Петрович Мудрый. Вот, и он мне все самое рассказал, что просто так вот он не бывает. Он взял, пошел, свалил. Вы же видели, как это делается все? Вот вам понравилось рубить?
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Запах чувствуете?
0: Да. Ну, естественно, мы взрослые, потому и воняем. А вот скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот не было ли такого, что, например, какие-нибудь, скажем так, олигархи, которые выезжают в лес, вот, и им самим
1: есть,
0: влом рубить, а не вот у вас?
1: Есть. Это, как вы сказали, олигархи, да?
0: Да.
1: Вот, это все равно, что вот есть любители, вот все думают, любители охоты, любители рыбалки.
0: Да, любители рыболов.
1: Да, есть любители валить лес. Есть такие.
0: Угу. Вот, а как вот они вас нанимают в плане как инструктор или, например, порубать им самим лень для шашлыков, а хочешь, чтобы дровишко...
1: Они рядом, когда мы валим лес.
0: Да.
1: Вот, я же сказал, что у нас происходит отцепление, вот, и небольшую часть отцепления как бы мы им как бы сдаем в аренду.
0: То есть, чтобы они могли наблюдать за работой. Да. Ведь есть же такие люди, которые любят наблюдать за тем, как другие работают. То есть, это своего рода, может быть, такой фетишизм.
1: Да,
0: ну, вот,
1: да,
0: то есть, испытывают даже сексуальное какое-то удовлетворение.
1: Да, да.
0: То есть, вот кто-то, например, там косит, а вот он, типа, да, вот во время испытывает даже оргазм. Некоторые, вот я знаю, вот особенно вот, ну, у женщин почему-то это, они вот любят ездить с водителями автобусов уже даже после работы, потому что любят, вот как мужчина ведет автобус, испытывают. Вот так же и здесь. А скажите еще вот такой момент. Многие музыканты, так сказать, выпускают видеокассеты с записью своих школ игры на том или ином инструменте или там так называемый мастер-класс. Вот вы, как уже опытный, в общем-то, дровосек, не думали ли сделать такой, например, видео курс там юного лесоруба, как правильно держать топор, а как рубить. Понимаете, бывает так, что размахнулся раз, а сам в больницу еще. Или там, например, чтобы щепка в глаз не отлетела. Это тоже очень важно, потому что к нам вот таких с щепками в глазах доставляют пачками в туристический сезон. То есть рубят, спьяну, щепки
1: действительно. Ну вот именно потому что спьяну. Потому да. что вот тот народ, который выезжает
0: да, да.
1: на валку,
0: угу.
1: вот, они и очки одевают, и каски одевают.
0: Ну да,
1: и это,
0: да.
1: Все, это все не то, это все не то, это все искусственно. Должно же быть как? Должны быть руки, топор.
0: Да.
1: Вот, и обязательно.
0: Ну, это, ну, понятно. А вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, ну, наша вот нынешняя промышленность металлическая, в общем-то, обеспечивает потребность дровосеков в нужном, необходимом для производства топорищ металле. Ведь то, что мы видим, топорища, продаваемые в изобилии в хозяйственных магазинах, это же так, ширпотреб, типа китайских кассет или, в общем-то, ну, или каких-то вот детских китайских сотовых телефонов поддельных. На самом деле, настоящее топорище, вот я вижу у вас.
1: Да, то есть, оно, да, все да, правильно. То есть, вот, это для этих... Для дачи там, я не знаю, знаешь, угу. когда вот...
0: Так может быть из-за этого, кстати, вот травм происходит? Что
1: конечно, конечно, а как же?
0: Сколько, вот, если это, конечно, не секрет, сколько стоит ваше топорище вот это вот?
1: О, я даже не знаю.
0: Ну, оно тоже вы, от вот деда, вы, я вижу.
1: Да, вот, вот вы видели?
0: Портреты
1: вот всех. Вы вот вы видели в магазинах такое? Нет.
0: Да нет, конечно, что вы?
1: Я мне... никогда не задумывался, вы знаете, потому что оно мне досталось от деда.
0: Да, да.
1: Вот, и так дальше я тоже передам.
0: А как же всем пятерым один топор-то?
1: Потихоньку все по очереди.
0: Ага. А вот скажите, вот сама палка, вот на что он насаживается, она ну, часто ли подлежит износу? Ведь мы вот обратили внимание, что подобно китайским кедам, почему их много продают и дешево? Потому что они часто изнашиваются, да? Так же и вот здесь. То есть топорище, палка сама. То есть вот можно отдельно палку купить, можно там... Я даже знаю некоторых, которые с дуру думают, о, модные дрова, и покупают эти палки для топоров, чтобы топить ими, представляете? Вот у вас, я вижу, и палка тоже особая. И вообще, почему бы не делать, например, металлическую палку и сварной топор?
1: Ну, я могу объяснить.
0: Да.
1: Вот когда, знаете, вот у чукчи есть инструмент такой, тым-дым, как.
0: Да-да-да, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вы когда вот пробовали когда-нибудь на нем играть?
0: Очень чешется.
1: Вот. То же самое и здесь идет отдача. Вот вы ударили, если у вас ручка железная. Вы представляете, как все тело начинает вибрировать?
0: Ну, зато камни в почках.

0: свои топоры, молотки, кстати. Молоток — это тот же топор, только для тупых. Вот у многих вот молотков, топоров, там вот это место, на котором они насажены, оно рассыхается, они так клини вбивают, знаете, да? Угу. Там гвозди всякие, чтобы как-то вот эта байда сама не слетела. И часто слетает. То есть, к примеру, я, например, остерегаюсь идти мимо окон какого-нибудь дома, где явно вот громко стучат. Потому что профессионал, он никогда громко не забивает гвозди. То есть ты и даже и слышать не будешь, что там ремонт. Там просто так пук. Пук. Угу. Вот. А если где-то там бу-бу, и, например, они говорят, что это у нас соседи ремонт делают. Они не ремонт делают, дурью маются, они не профессионалы. Так чаще всего из этих окон вылетают вот эти вот железные оковалки молотков. То есть там хорошо он в животное попадет, да, или там в человека, который на службе. А если там в мирного, который... Я, например, иду, да, за, за винчиком красным, бах, там по темени, зачем оно мне надо? Вот... На ваш взгляд, и да, даже не только на вас, вообще, как часто нужно производить вот профилактические работы по приведению топорищ, молотищ в, так сказать, в норму, в нормальный?
1: Ну, один сезон, и потом надо уже как-то смотреть. Обычно почему отбивают туда коли эти железные? Вот,
0: экономия, что, видимо, да?
1: Ну, и экономия, и... Дерево-то какое? Я же сказал, у меня баобаб.
0: А, то есть его замачиваете?
1: Да.
0: Ой, извините, это я...
1: А они берут, он, как говорится, вот эти вот деревяшки, как вы назвали их, вот, и тоже меняют их, и меняют это же все.
0: То же самое, что самодельные удочки пацаны делают.
1: Да, точно. Да, вот пошли, срубили там, да, и думают, вот удочка. Нет.
0: А вот скажите, вы-то сами как вот в лес добираетесь?
1: В лес?
0: Да, ну вот...
1: Как, одеваю лыжи, иду в лес.
0: А вот зимняя рубка, я понял, вы переводите именно на то, что наших радиослушателей больше всего интересует. Грядет зима, грядут, в общем-то, морозы, то есть все 50-е. А как зимой? Ведь стволы, наверное, тоже промерзают.
1: Промерзают.
0: Вот да. Насколько это сложнее? С другой стороны, не так жарко. Москитов, опять же, нет, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть вот вам лично валить как больше нравится, зимой или летом?
1: Летом.
0: Почему?
1: Люблю тепло.
0: А зимой?
1: Зимой у меня очень мерзнет нос.
0: Ну, а можно же одеть это вот, что это вот вы с собой принесли, это зимнее.
1: Ну, вот приходится, да, одевать вот эту вот такую меховую штуку такой.
0: А вот правда ли, что в прошлом, в далеком, которое уже кануло в историю, наши, вернее, вот ваши деды, в общем-то, рубили и валили, даже зимой оголяясь по пояс, и вот не было необходимости заблудшего, например, там, искать, поджигая лес, потому что вот по столбу пара от него, от его разгоряченной тушки, можно было определить, что, дескать, вот она говорила, там, ты, мой там Станислав, он сейчас вот там рубит, ты откуда знаешь? Ну, вот я вижу там определенные консистенции испарений из-под его мышц. Собственно, валят вот так. Или это все-таки такая легенда?
1: Нет, все, может быть, раньше было такое. Но сейчас же экология какая. Вы заметили?
0: Ну, в общем, да. Я всегда, то есть, когда там, знаете, люк открываю в автомобиле, пальцем так раз, лизнешь вот. И уже видишь, что какая экология. А вот скажите все-таки, ну, а сейчас вот бывают ли такие вот, ну, чудо-лесорубы, которые вот раздеваются по
1: Нет, пояс? Таких уже практически не осталось. Есть только единицы какие-то иногда.
0: А вот соревнования между лесорубами какие-нибудь проводятся?
1: А как же? Как ну, везде, как сталевары тоже, я знаю, проводят, и также да, лесорубы.
0: Да. Сталевары, вот я знаю, кто быстрее сварит, в общем-то, ну, кто быстрее сварит.
1: Да.
0: Вот. А у лесорубов как это, кто, в общем, толще срубит или быстрее?
1: Да, и толще, и быстрее там идет сразу... Собирается комиссия, вот, и смотрят, дается определенная часть работы.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот такой метод рубки, как вот рубка лежа, вот вы овладели ли ей? Ну, я знаю, что вот профессионалы финские, они вот, чтобы не тратить энергии, много вот ложатся у дерева, то есть обхватывают его ногами.
1: Было, пробовал, пока на меня не упало. Я пытался тоже так научиться.
0: Не вышло все-таки.
1: Ну, не вышло. Потом отлежал месяц в больнице.
0: Ну, это еще хорошо.
1: Это все-таки не наше. Это все-таки не наш.
0: Не наш способ, да. А скажите, вот обмен опытом, значит, с вашими коллегами из Канады, Гренландии, Испании, вот там тоже, я знаю, валят и рубят. А как-то вы что-то новое оттуда берете для себя?

0: все-таки наши, вот
1: нет,
0: русские.
1: Наши, наши, только наши.
0: А финны?
1: Я вот, я пробовал.
0: Я очень болею.
1: Вот, я один раз попробовал, пока вот дерево не понравилось мне. Угу. Но они не могут, как мы.
0: А вот скажите, почему чернокожие вот не работают на повалке леса? Они все больше в строители идут или вот...
1: Ну, где вы видели? В Африке.
0: А, ну, я понял, я понимаю. А вот еще такой момент.
1: Они, если и валят, то, мне кажется, бамбук.
0: Бамбук, да, вот рубщик бамбука, да, РБ сокращенно. Да. Вот я знаю, что поскольку у вас сделано из вот этого пробкового дерева, рукоятка вашего меча, кстати, вы называете свой топор мечом, да, меня это так удивило, это такой рыцарь леса, да. Вот вас направляли, то есть, ну, как вот, типа, бригада по договору, вы ехали там в Соединенные Штаты и валили необычные для вас деревья, как-то, в общем-то, эвкалипт и так далее. Вот какие вы испытывали от этого ощущения? Видите, когда рубишь нашу родную сосенку, там и запах родной, запах, как говорится, моя хата с краю, да, там вот говорить, а там ты уехал, так тресь, там эвкалипт, оттуда дятел, извините, не упадет, а может там какая-нибудь мишка плюхнется, вот это вот там китайская.
1: Кала.
0: Кала, да, мишка кала. Вот, да и мало ли что. Вот, вот в такой экстремальной ситуации, как вы себя ощущали там?
1: Ужасно, ужасно. Нет, лучше наших лесов нет. Я по сравнению с американским лесом, наш лес, конечно, это наш лес. Наш дятел – это наш дятел.
0: Да. Я знаю, что вашим... дед, тоже Егор Юрьевич, ну, вас, я так знаю, по традиции, вот только вы ее нарушили, назвали Лешка и Дашка, вот черри, да? А так по традиции всех, то есть называли Егор, Юрий, Егор, Юрий. Вот ваш дед, Егор Юрьевич Твинте, как раз и был автором известной детской сказки «Лисичкин хлеб». И вы, я знаю, пишете продолжение. Не могли бы вы нам зачитать хотя бы кусочек?
1: В другой раз.
0: Хорошо.
1: Просто сегодня мы, я как-то к этому особо не готов. Это надо как-то делать отдельное что-то. Сегодня
0: а скажите, мы... вот какие песни поют вот дровосеки в лесу? Ну вот вы же знаете, типа, что такое там шумит? Это, в общем...
1: Ну, какие? Вот стихи иногда, да, иногда поем. Вот,
0: откуда... А не могли бы вот нам
1: соспеть? В лесу раздавался топор дровосека.
0: А, это я знаю, известный мир. А вот какие-нибудь русские народные песни, связанные с дровосекой, например?
1: Там... А, «Дубинушка ухнем» тоже.
0: «Дубинушка ухнем». Да. А не могли бы вы сейчас нам прям...
1: Я не помню просто сейчас сразу, вот могу там... Волнуюсь.
0: Да неважно.
1: Волнуюсь.
0: А я подпою.
2: Дубинушка ухнем.
0: Вот. Да, вот и в этот момент происходит удар.
1: Да, да, да.
0: Причем
1: да.
0: Я знаю, что многие, вот они вот, например, это, вот если лесоруб, дровосек, он еще неопытный, молодой, горячий, он обычно так, эх, дубинушку ухнем.
1: И что у него получится?
0: А нужно вот именно так.
1: Конечно.
0: Эх, вот
1: пока ты, конечно, пока ты размахиваешься.
0: То есть это практически как у вот, людей, занимающихся восточными единоборствами, крикнуть «Кися!»
1: Да, да, да, совершенно вот. Правильно.
0: Ага. Ну, давайте сейчас снова ненадолго. А вообще, что нам прерываться? У нас еще есть время, достаточно времени. Вот случалось ли вам принимать роды в лесу? Ведь вот, например, многие тоскунихи, они скрывают свою беременность, боясь потерять работу. Вот тащит она стволы.
1: А значит, для чего нам бригадиры? Семен...
0: Мудрый.
1: Петрович Мудрый, вот он принимал, да, я знаю.
0: То есть, в принципе, он еще и акушер, вот,
1: да,
0: скажем так.
1: Да, а как же.
0: А я знаю, что вот существует традиция такая, ну, у многих называть детей по имени акушерки, которые принимал. То есть, вот девочек тоже, вот, которых он принял, называют Семеном.
1: Да.
0: То есть, вот там в ваших краях... Например, женщина с именем Семен не вызывает удивления.
1: Не вызывает.
0: А в принципе, вот, вот вы же так люди бесхитростные, близкие к природе. Ведь действительно, если так подумать, почему, например, нельзя назвать там девочку Федя? Ну, к примеру, есть там, там а человека, там, например, ну, мужчину, да, назвать там Света. Ну, например, имя, да, Светлан Анатольевич Поддыбный. например, что ну, Светлана, да. Там девочка, например, Федя, ведь есть же Федосея.
1: Да, да, вот.
0: Федя, да, да, к примеру. Да. Или там Сергей. Угу. Вот, девочка Сергей. Вот такое имя. То есть, если она чувствует, что вот она достойна носить это имя, к примеру, да?
1: Ну, иногда, да. Иногда, не знаю, Сергей, что ли, например.
0: Да. А вот в каких войсках вы служили?
1: Каких? Ну... Я даже не знаю, как они теперь называются.
0: Ну, в общем, это не важно. А скажите, а в каких войсках все больше служат вот ваши коллеги?
1: В танковых.
0: А почему это так, вроде дерево, он железо, так несовместимо, такой антагонизм?
1: А потому что у нас с машинами проблема. Их тянет все время что-то покрутить, куда-то залезть. А, вот. Это как, вот залезает, если в берлогу, например.
0: Да, да.
1: Тоже так же для него и танк.
0: Ага. А вот, кстати, исходя из этого, вот ведь, ну, народ, он на выдумке хитер, и людей постоянно тянет что-то усовершенствовать, да? Вот топор или меч, меч-дровосек, как предмет, да, он, в принципе, ну, мало, так сказать. Я себе с трудом представляю, что можно там усовершенствовать, кроме второго сделать топорище, да, но это в будущем. Но, тем не менее, есть некоторые умельцы, которые там вот какие-то формы им придают необычные, типа там новый топор, там даже там 600-й
1: топор. Ну, я понял насчет чего говорить. Да, вот. Это все равно, что как вот кому-то нравится ходить правильно. Вот придумали же, уж был лук, правильно? Лук был.
0: Был лук.
1: Вот, потом сделали арбалет.
0: Да, вот, да. То есть вот. Внедрение накрутки, вот червячные передачи.
1: Ну, это все. Не,
0: естественно, конечно. Нет. То ли, например, когда лукач лупит, да, он чувствует, то есть стрела как продолжение его энергии. А когда уже механические или пули, например, ну сколько вот мы стреляли, да, там это они убегают, мы по ним лупим в лед, да, то есть не чувствуешь удовольствия, даже если попал, да, там сам не чувствуешь. А вот из лука или ножки, да, раз промеж лопаток, да.
1: Белки в глаз, вот это еще у кого-то осталось.
0: Ну, у зенков, конечно. Да. Но это тоже из ружья. Раньше-то они из рогаток стреляли. Мало кто знает, что и ВНки, они, в общем-то, ну, скажем так, специальную моржовую жилу натягивали между больших пальцев.
1: Ус.
0: Да. И вот такая была, как детишки делают из венгерской резиночки, так пульками в школе стреляют. Так же и чукчика не было огнестрельного оружия. Дико поражающе. Но это больших зверей не надо было. Там же белку в глаз. Какой идиот будет вообще сейчас на белку охотиться? Их и так он в лесах развелось там уже немерено. Ну что же, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, затем продолжим нашу беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с молодым дровосеком и лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Соответственно, у нас остается не так много времени. И хотелось бы узнать, вот существуют ведомственные дома отдыха и санатории для любой категории граждан, скажем так, сложных профессий, для, например, строителей, да, так и называется даже ДК-строитель существует там для, там, да любые, да, вот как у вас, лесорубов, обстоит с этим дело? То есть я, например, не встречал там ДК-лесоруб или там ДК-дровосек и там ведомственный дом отдыха дровосеков. Как вы отдыхаете вообще?
1: Ну, иногда в Крым ездим. Вот.
0: А что вы там делаете?
1: В Крыму рубим. Вот. А так вообще так вот любим за границу тоже частенько выезжать, поделиться опытом.
0: А вот, ну, такой вопрос, то есть, если вы не захотите, конечно, можете не отвечать. Наверняка многие наши радиослушательницы, они, ну, интересуются. А как вот вы... Ну, с женщинами, вот на курорте где-то, да, а женщина, узнав, что вы лесоруб, ведь наверняка просто липнут, вот, как мухи к компоту, к вам. Как вы вот с ними общаетесь? Ну, вот, например, ведь многие, вот, например, у меня есть один знакомый, вот он на флейте играет, и всем женщинам на день рождения, вместо того, чтобы подарить там, скажем, плазон за 100 гринца, он, типа, исполняет на флейте какую-нибудь мелодию, считает, что это лучший подарок, и бабки целы. Вот, например, какой-нибудь там автомобилист, чтобы привлечь внимание женщины, он, значит, сажает ее, катает в автомобиль. Даже вот объявление мы тут штудировали, и там есть такие... Типа, там ищу такого-то, такого-то, желательно с автотранспортом. Вот, ну и так далее. А от вас, видимо, женщины, естественно, ожидают, в общем-то, валки. Ну, как вот вы удивляете их, женщин?
1: Ну, я даю им топор.
0: То есть подержать?
1: Да.
0: Вот свой?
1: Да. Только подержать, не больше.
0: Ну и как вот...
1: Ну, по-разному.
0: Их глаза в этот момент...
1: Реагируют, конечно, по-разному. Нет, по-разному. Одна... Только отвернулся одна, схватила, и ну, рубить тут же.
0: То есть вот даже...
1: Да, пытаются.
0: Ага. А были ли вот в вашей личной жизни такие истории, когда она вот там говорит, там, милый, забери меня с собой, в общем-то, в Чищобу, я буду, в общем-то, верной этой самой дровосечкой, вот, лесорубкой? Или все-таки вот на, нет, когда настает этот все... момент вот именно суровых будней, сокращенные СБ, да, вот они как бы так отдают по пятнам.
1: Дают.
0: А вот скажите, письма вам приходят туда? Ну вот, например, наши вот уважаемые радиослушательницы, вот которые вдруг, они как-то могут с вами связаться, вдруг вот они захотят, так сказать, приехать в гости, или вы сохраняете вот верность Клавдии? Клавдии, я поясню, это, в общем-то, супруга нашего гостя. Она тоже тут присутствует, и как подобает жене лесоруба, скромно молчит. Кстати, у вас очень дисциплинированная семья и брусок, то есть стоит бруском, прям и никаких движений. Хоть бы что сказал.
1: Да, знаете... она не слышит же у меня ничего. Поэтому и молчит.
0: Извините, я забыл. А можно я вот...
1: если поленом так... ударил ее в детстве.
0: А потом, я знаю, вы обухом добавили. То есть она сзади подошла с кринкой, а вы в этот момент замахивались.
1: Я не заметил. Да,
0: вот, кстати, тяжелые. Вот... Тяжелая судьба у жен лесорубов, потому что, вот, ну, представляете, она-то со всей душой, а он-то рубит в запале и бах. То есть при этом, если, например, она в каске подходит, то он может сгоряча не узнать. То есть ты кто такой? И даже вот бечь начать. Вот, поэтому очень часто случаются травмы и среди товарищей тоже. Ну, то есть поэтому вот как бы про вас так иногда и говорят, то есть обухом прибитый. Вот как обухом по голове.
1: Обухом по голове, да,
0: вот,
1: да,
0: вот постоится. А вот скажите, вам самому-то доставалось?
1: А как же? Ну, посмотрите, у меня шрам на лбу какой огромный.
0: Ой, это шрам, я думал, это козырек. То есть вы без головного убора,
1: да,
0: что ли? То есть
1: да,
0: вот вся шишка
1: без...
0: сверху,
1: да,
0: это вот...
1: Да, мы без касок.
0: А скажите, пожалуйста, вот такая вот ну, неестественной, простите уж за любопытство, вот выживаемость, она все-таки дело привычки, потому что я думаю, если вот там вот, ну, человеку неопытному вот так обухом вашего топора даже слегка ударить, то, ну, как минимум уже вот в летчики ее не возьмут. А у вас как-то так вот адекватно вот, разговариваете, и при этом вот такие жуткие травмы черепа постоянные вот от этого. И к тому же еще там и дятлы, и прочее всякое дерьмо сверху
1: падает. Падает. Куница, когда один раз упала на меня. Ну, потому что она, я посмотрел, тоже посмотрел, жена сзади подошла. Она прыгала с дерева на дерево. Угу. И упала мне на голову. Угу. Если бы не жена, все, я не знаю, что бы было.
0: Ну так все-таки вот эта закалка, да, такая вот, дровосечная закалка.
1: Это да, это у нас, вот Лизу младшую видели мою.
0: Лизку видел, конечно.
1: Вот.
0: А у нее, кстати, вообще, то есть вот это вмятина, то есть ее же...
1: Это обычно, конечно.
0: Ее называют озеро,
1: да,
0: то есть озеро в черепе. То можно, честно говоря, уважаемые радиослушатели, Лизки...
1: Она вот, мне воду носит.
0: Пол-литра воды в череп. И вот это уникально вообще. И, кстати, вода, то есть зимой, я знаю хорошо, потому
1: она
0: что...
1: Она не застывает.
0: Не застывает. Это вообще уникально. Я, кстати, думаю, что вот это удобная у вас дочка. Вот. А Лизонька, скромная девочка, а можно я тебе вот налью? А что-то у нее там уже налито. Что это?
1: Это чай.
0: А. Хм. Хорошо. Как, ну, я даже прям удивлен, не знаю, что сказать. А скажите, пожалуйста, вот в свободное от рубки время, вот вы же собираетесь наверняка там...
1: Как я леплю.
0: А можно что-нибудь посмотреть из вашего?
1: Как раз вот леплю, стараюсь
0: вот,
1: сделать,
0: вот
1: сделать что, да, сделать что-то стараюсь из, как вы
0: вот
1: помните,
0: завернуть бумажку.
1: Из жемчуга.
0: А, из, я понял, это самое древесный жемчуг.
1: Да, да.
0: Угу.
1: Так. Вот, и...
0: Ну, чувствую, запах остался.
1: Ну, а как?
0: Не, ну, что ж, понял, что делать такое, естественно.
1: То есть,
0: а что это за статуэтка?
1: Берешь...
0: Это я так...
1: А на кого похоже?
0: На вас, честно. Я думал, это автопорт.
1: Нет, ну посмотрите внимательно. Никого не
0: узнаете? Ну топор я вижу. Вот топорик вижу. Нет. Неужто Лиска?
1: Точно.
0: Лиска маленькая?
1: Да.
0: Ну, на ваш это как бы две капли воды смахиваете. А вот скажите, каким образом вот человеку, попавшему в лес, да, ведь, ну, есть же у вас какие-то там свои секреты лесорубов, то есть вот, и вот он покусан, ну, покусан, скажем, куницей, там, белкой, насекомыми, вот чем он может прям тут, скажем так, вымазаться или в чем изваляться, чтобы как-то вот, ну, немножко, так сказать, помочь иммунной системе организма в борьбе со злокачественными покусами, он царапами.
1: Перо дятла.
0: И как им?
1: Приложить надо, приложить. Кукусу.
0: Вот, кстати, дятел, это же, вот я так понял, такая вот, ну, такое внимание особое к этой птице. Я вот только сейчас понимаю аналогию. Ведь
1: да,
0: он же тоже ведь...
1: стучит.
0: Тоже стучит. То есть, в принципе, даже существует такое мнение, бытует, да, что души, значит, умерших дровосеков переселяются в дятлов,
1: дятлов.
0: Наоборот.
1: Все правильно.
0: Поэтому вот вы так обижаетесь, когда там вам кричат, слышь, дятел, вы прям... Я прекрасно понимаю. То есть,
1: но
0: дятел
1: я не обижаюсь,
0: священный...
1: когда если скажут, он стучит,
0: ну,
1: как дятел.
0: Вы-то, так сказать, продвинутый дровосек. То есть, я имею в виду ваших там темных коллег, которые вот типа... А скажите, вот правда ли, что многие дровосеки, они делают все татуировки с изображением дятлов и носят их даже вот на цепи?
1: А у меня, вот смотри,
0: вот
1: заметили?
0: Да. Золотой
1: да.
0: дятел, да.
1: да.
0: да. Как... А домашних животных вы каких-нибудь держите?
1: Домашних?
0: Да, ну, извините.
1: У меня тактичный вопрос.
0: Своих домашних.
1: Да, я... Мне Лиски хватает.
0: У вас же дом, безусловно, дом берлога, да. Ну, а вот с точки зрения амуниции дровосеков, ведь у всех есть свои формы. К примеру, у строителя это вот пластиковая шапка рыжая, да, там у моряка это там кепка такая с ленточками, у там, ну, у всех, да, у там, у пожарника бронзбойт, к примеру, и гребень есть, да, вот, у милиционера, ну, и так далее, понятно. Есть ли какая-нибудь единая форма для именно вас, лесорубов? Или если ее нет, хотели бы вы, вот у вас, например, прямо сейчас есть уникальная возможность от имени всех лесорубов обратиться, в общем-то, к президенту.
1: Да я даже как-то... Что-то я не думал над этим. Мое дело какое. Мне сказали валить, я и валю.
0: А вот скажите, вот не пытались ли вас, ну, именно вот вашу бригаду задействовать на, скажем так, деструктивизации каких-нибудь... изб. Ну, ведь вот очень часто там деревни, да, вымирают, нужно место расчистить, чтобы потом посадить там что-то, или поле сделать и растить, в общем-то, наркотики и так далее. А вот, естественно, ну как, кто будет сносить? Вот, а у вас опыт большой, тоже из бревен. И типа говорит, вот давайте вот
1: разберем. Не, пытались.
0: Ну, а как
1: пытались,
0: у нас?
1: И нет, я на это...
0: То есть все-таки, вот, скажем так, валка и рубка вот параллельных, да, деревьев, она менее интересна.
1: Да, да, да, да, да. Она не подходит. Совершенно все разное.
0: Ага.
1: Если ты думаешь, что вот свалил, потом построил, ну это совсем что. Это заниматься должен кто-то другой. Конечно. Ну, это пускай лесники иногда занимаются этим.
0: А вот скажите, например, у всех людей, таких вот творческих профессий, связанных, тем не менее, с физическим трудом, существуют какие-то шутки. Вот, ну, к примеру, у нас здесь, да, шутка, это там вот звукооператор наш, вот, или там, ну, любой другой сотрудник может подойти и выстрелить неожиданно над ухом ведущего из пистолета, чтобы ведущий всегда должен быть готов к любым неожиданностям, или применить болевой прием, когда вот из лифта выходишь, хватают за шею и душат, чтобы ты был готов к неожиданностям.
1: А, типа шутки-то.
0: Какие-нибудь шутки профессиональные есть ли у дровосеков?
1: Ну, в принципе, есть. Обычная шутка, когда мы валим, чтобы дерево попало точно по голове.
0: Ну, это тоже своего рода так дисциплинировать должно. То есть вот... А вот какая-то вот медицинская...
1: Или, а, еще вспомнил, да-да, одно. Да. Это когда берешь топором задней частью и бьешь по коленке.
0: Ну, то есть неожиданно.
1: Неожиданно подкрадываешься, пока он рубит.
0: А что при этом... Что при этом нужно сказать? Или молча?
1: Молча подошел просто и ударил. Вот иногда крики, так все думают, что это самое... Это обычно, это шутки такие у нас.
0: Угу. А вот...
1: Или, например, это самое. Взять его и сдернуть с дерева.
0: Кого?

0: Ну, вообще на фотографии он выглядит гораздо симпатичнее, вот сдернутый, я имею в виду. А вот скажите, ведь все устроено, ну, в этом мире, да, по принципу рубки и валки. То есть, к примеру, когда вот она говорит, там, типа, Вить, выйди, там, на огороде лучка нарви, да, вот, он, то есть, Вить, он не рвет лучок. Я обратил внимание, чтобы не повредить, в общем-то, луковицу. Он берет ножик и вот обрезает. То есть, в принципе, это та же рубка лука, да, та же, в общем-то, там, рубка этого... Ну, рубка. Вот. Если, например, происходит морковный выдер, то это мы можем сравнить, собственно, с подрывом дерева.
1: Да,
0: попросту говоря. То есть, опять же, можете ли вы считать вот этих людей, ну, такими микродровосеками, то есть вот Витю на его дачном участке?
1: Ну, в какой-то мере, да, наверное. Знаете, да.
0: А вот скажите, я знаю, что вы были автором такой детской игры, которая называлась, ну, как бы как антипод железному дровосеку, называлась «Мясистый дровосек». Как же я простыл. «Мясистый дровосек». Ну, то есть, игра упаковывалась в коробку, ну, для детей дошкольного возраста.
1: Да,
0: то есть...
1: Ну, это типа, да, это было по аналогии игры «Сделай сам».
0: Вот, да, да,
1: да,
0: то есть,
1: да.
0: Были несколько таких макетов деревьев, пластмассовый топорик,
1: да.
0: Эти деревья после нескольких ударов складывались, то есть, также их папа, в общем-то, или там мама на дачном участке вкапывали, вот, значит, девочка или там мальчик брали этот топор и начинали играть в дровосек. Деревья так смешно складывались. Вот, ну, почему-то вот «Мясистый дровосек» нашел рынка сбыта. Вот чем вы это объясните? Ведь, в принципе, это романтика. Лес, валить деревья. Я помню, вот соцреализм очень так прославлял это. Ну, помните, все время там так, приходишь в кино посмотреть, а там журнал, тележурнал. И в нем именно вот они рубят лес. Да? То есть, в принципе, это романтика, как Сталевар. Юный Сталевар. Помните, вот
1: да.
0: был набор. Вот.
1: Ну, это они уже у меня сдернули по аналогии.
0: Да, вот он хорошо пошел. Так же, как набор «Юный хирург».
1: Ну, потому что, ну, не знаю, мы вымираем, мне кажется, все-таки. Наша профессия такая. Сейчас все больше... Сами знаете.
0: Да, вот скажите, может быть, все-таки это именно связано с... Так сказать...
1: Не думаю.
0: Угу. А тогда вот дефицит...
1: Нет.
0: Нет? Ну, может быть, из-за того, что они вот не растут.
1: Это да.
0: Вот это, да. То есть, а когда вот все повырубают, ведь настанет действительно дефицит деревьев, сокращенно ДД. То есть, ведь вы же рискуете остаться без работы, по сути.
1: Ну, наверное, я не знаю, что же.
0: Или вы там пойдете вот китов разделывать.
1: Вот, знаете, я не задумывался над этим вопросом.
0: А
1: я думаю, на наш век... Еще деревьев хватит.
0: Как вы себе представляете дровосека будущего?
1: Ну, не такой уже мясистый. Небольшого роста.
0: Угу.
1: Вот. И в руках у него меч.
0: Ну, это же вы себя описали. Нет, я имею в виду вот... ну, скажем так, психотип. То есть это будет ли человек вот там интеллигентный. Может быть, кстати, дровосек в плеере. Вот студент в плеере в модном там присутствует. Или девка на роликах, значит, с плеером присутствует, да, там. Вот, может быть, дровосек с мобильным телефоном. Или там, ну, вот. Или как-то эти атрибуты все-таки, они чужды, вот, естественности
1: леса. Чужды, потому что, ну, конечно, какой же может быть дровосек с плеером?
0: А скажите еще такой момент. Откуда вы берете воду в тайге, когда валите? Ну вот, например, надо там помыться и там все-таки вспотели. Как вы? Потому что бытует совершенно дикие мнения, что происходит, в общем-то, попросту, так сказать, облизывание дровосеками друг друга с целью вот сохранения гигиены. Но мне кажется, это чушь какая-то.
1: Нет, но мы иногда, когда лес валим...
0: Да, вот, да.
1: Вот, и из пней... Как раз вот делаем такие всевозможные, как бы сказать, вырубаем яму, и когда дождь идет...
0: То есть пневая яма, так
1: маленькие
0: называемые.
1: Бассейны, да.
0: Ага, ну у вас-то хорошо, у вас Лиза есть, Лиза Озеро, то есть вы как-то можете заныкать немножко. А чтобы не выветривался, я знаю, вы ей целлофановый пакет на голову как раз одеваете, то есть вот... А скажите, а часто ли было, что вот на Лизу Озеро покушались ваши коллеги по руке?
1: Да то все есть, время смотрю за этим.
0: То есть черпнуть водичку.
1: Конечно.
0: Да? Я даже знаю, что один раз девочка очень долго убегала от соперничающей группе, ну, не группировки, от бригады.
1: Так она потом еще и получила по шее за это.
0: И борщ они борщ
1: она
0: съели.
1: Да.
0: А она вам сказала, что они съели да, борщ, а вы да. потом по следам пошли, видите, тут расплескнуло.
1: Конечно.
0: То есть бежать надо тоже лис ровно. Если уж несешь папе борщ, то в темени, то надо очень ровно нести. А скажите, пожалуйста, вот какие-то охранные меры, ну, именно чтобы обезопасить себя от лиходеев, фунт-разбойников, вы принимаете, ну, например, есть ли в инструкциях лесоруба какие-то такие вот моменты, связанные с тем, чтобы, дескать, встать там и оглядеться? Ну, а вдруг что? Вот...
1: А за этим жена моя смотрит.
0: Жена?
1: Да.
0: И вот, брусок тоже.
1: Да.
0: Или брусок, он по-моему...
1: Ну, попадает иногда, я же не вижу. Угу. Она же за этим смотрит. Бывает тоже, варежку откроет.
0: Ну, то есть бублик
1: да.
0: разинит. А скажите, а вот часто ли... Вот Маха, она вот часто ли от вас уходит? Ну, в принципе, это у нее же творческая работа. Она может сказать, я чувствую, к примеру, что вот я там с Егором, ну, не воодушевляю его так, как вот другие Махи холостые. И я вот хочу перейти там, ну, например, вот к Мудрому. Как вы к этому относитесь? То есть является ли ваша вот именно непосредственная маленькая бригадка внутри бригады целой, да, вот там вы, там супруга, mm-hmm. брусок, значит, Маха, он Лиза, каким-то таким ну, неразбиваемым коллективом? Или все-таки возможно вот какие-то там
1: перебежки
0: инъекции
1: бывают,
0: со стороны перебежки?
1: Бывают перебежки.
0: А как вот это отражается на работе вообще? То есть, ну, приходит, например, новая Маха. То есть она, конечно, там хорошо по-холостому машет и взбодряет там, но ведь бывает так, что там
1: нет,
0: смотришь, а так лучше
1: человек...
0: там машет, да, уже жаба да, начинает
1: нет,
0: душить.
1: Нет, так притираемся вообще. Вот если в нашем коллективе всегда такое бывает. А так со стороны... Угу. Ну, все не то уже не то, конечно.
0: Ну, ясно. Ну и вот я думаю, что наши радиослушатели будут вам крайне признательны, если вы, так сказать, ну вот сейчас у вас уникальная возможность, вы видите, у нас вот в углу стоит этот табурет, на него встают все желающие, гости эфир, в том числе и видные политики. Вот, и, так сказать, говорят свое обращение к народу. То есть в данном случае вот вы, так сказать, простой труженик лесов, Егор Юрьевич Твинте, имеете полное право реально встать и обратиться к народу. К народу не только России, нас слушают черти где вообще, да.
1: Ну, а что
0: вставайте, вставайте, сейчас я скажу штрафы.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Сейчас, я сперва сейчас. Итак, уважаемые радиослушатели, граждане, в общем-то, вы сейчас прослушаете официальное обращение Егора Юрьевича Твинте, простого молодого, в общем-то, лесоруба, к народам.
1: Ну, я даже, что я могу посоветовать? Ну, берегите лес и приезжайте, будете у нас приезжать. Заходите. Мы с женой всегда вас встретим. Вот, я вам дам подержать свой топор. Вот, что еще могу сказать? Вы посмотрите на моих детей. Вот, еще что. Всех Лиск, наверное, интересует, конечно. Ну и Лиск тоже будет рад вас видеть.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Начинай, Штраус. Спасибо вам, Егор Юрьевич, за такую интересную беседу. Я думаю, что сегодня вот этот прекрасный день, единственный день в году, день работников лесной, в общем-то, промышленности, мы как никогда полно раскрыли подноготную лесорубного дела, великого дела, которое вы делаете, в общем-то, на благо, да. И да здравствует, в общем-то, кольца.

Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой. Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Чебурашка.

0: до чего только не доходят, в общем-то, реставраторы старых записей в своем мастерстве. Только вы что слышали голос, реставрированный голос юного совершенно Адольфа Гитлера. У нас в гостях Сергей Борисович Сид и, конечно же, сиамский близнец Энджелс и Торшин. Сегодня разговор у нас пойдет о знаниях на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, мы постараемся, опять же, обратиться к вечному такому вопросу, касающемуся апокалипсиса или, попросту говоря, конца света. И, в общем-то, первый, видимо... для начала мы должны, видимо, сказать друг другу здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Борисович.
1: Здравствуйте. Вечер,
0: здравствуйте, вы, уважаемый Энджелс и Торшин. И первый вопрос, если позволите, Сергей Борисович, я все-таки задам Энджелу и Торшину. Дело в том, что он длительное время отсутствовал в нашей программе. Это было вызвано его попыткой пройти курс обучения в Государственном Московском университете имени изобретателя таблицы Менделеева господина Ломоносова. И, в общем-то, судя по вашему бледному виду, как-то у вас это немножко получилось плачевно. Мне бы хотелось знать, чем, во-первых, был вызван такой вот рефлекс в плане каких-то получения новых знаний и такая тяга к новым знаниям. К тому же я знаю, что вы сразу пошли не на первый куда-то курс, даже не на подготовительное отделение, а сразу в аспирантуру при Государственном университете. И все это дело продлилось 3 дня. Вот каковы выводы? Как сейчас обстоит ситуация со знанием вообще и силой? Да.
2: Дело в том, что как бы моя бесформенная тушка все время приводит ужас и недоумение у сограждан. И чтобы развеять это все, я должен их чем-то удивить. Но так как я не могу делать физические упражнения, не могу жонглировать, то мне остается только одно – блистать своим умом. Вот. Ну и пришлось как бы в довершение тех знаний, которые я получал в разных частях мира, пришлось еще окончить 3-дневный курса МГУ.
0: Вот. Ну что же, действительно, это хорошо. Ну, я предлагаю уже перейти к непосредственной теме нашей беседы. Тема нашей сегодняшней беседы – знания. И вот, Сергей Борисович, теперь вопрос, видимо, уже к вам. Во-первых, нужно немножко, прежде чем начать этот разговор, определиться вообще с терминами, да, что такое есть знание. И о каком именно знании мы будем говорить. Дело в том, что перед вами сейчас сидит, это я имею в виду себя, в общем-то, призер конкурса «Лыжня 98». Вот я,
2: во-первых... Это вот по Дмитровскому шоссе бежали, а да?
0: Да, перекрыли. Вот я бежал самый первый, это в склянках противоснежных и в петушке. Ну, ты видел,
2: да? Да. Вот. Сейчас гирьками. На лыжах у тебя гирьки.
0: Ну, это не гирьки, это были завязочки от шарфика, которые соскочили, но не в этом смысле.
2: Гирьки 100-граммовые.
1: Вы коснулись этих как раз параметров тех, которые необходимы для вас. Ведь да, не да. Было бы знаний, вы бы не стали призером.
0: Безусловно. Я, например, знал очень хорошо, чем мне нужно смазать лыжи, какие выбрать палки, как правильно встать на лыжню, каким образом кого-то толкнуть, чтобы он упал, что выпить перед этим и так далее. Скажем, знания североамериканских индейцев, касающихся борьбы с кобрами, разведения, в общем-то, костра и зажаривания пальцев слона, вот, это тоже своего рода знания, которые, например, совершенно, ну, чужды знаниям, скажем, языков программирования и так далее, да? Вот. Знания космонавта, технические знания космонавта вряд ли пригодятся, например, водолазу. А знания водолаза вряд ли пригодятся начинающей, извините, менструировать 19-летней девушке. Поэтому мы должны каким-то образом определиться, о каких именно знаниях пойдет сегодня у нас речь, или же мы будем обсуждать это глобально, понимаете, вот так вот глобально.
1: Вы правы. Вы знаете, вы затронули ту тему, которую необходимо более акцентировать. Ведь человек – это есть духовная сущность. Духовная сущность, вмещающая в себя все знания. Раскрыть себя человек должен. Это одно. Ведь он внутри себя творец. И от понятия «внутри себя», переход от внутреннего к внешнему миру, как раз идет доступ тех знаний, которые он должен выхлестнуть снутри себя. Но, естественно, если смотреть на жизнь реальными глазами сегодняшнего дня и сегодняшнего вечера, то вы посмотрите, что творится на планетарном уровне. Что же изливается снутри? Какие знания несет человек? Добро ли это идет или зло?
0: Скажите,
1: положительные, скажите, да. Я извиняюсь, ничего, конечно, это я извиняюсь, положительный идет выброс энергии, либо отрицательный выброс энергии. Поэтому я хотел бы начать, вы затронули такую тему, которую я хотел бы начать словами небольшого стиха, посвященного не только моей любимой супруге, детям, но и всему человечеству. Стих называется «Пробуждение». Вы знаете все, что на рубеже сейчас конца нашего века, свидетелями которого мы стоим, идет увязка энергетических структур как столетий, десятилетий, так и двух тысячелетий. А ведь трактат «Энергия равна материи, равна энергии» цивилизации должен быть расшифрован. И человечество должно обратить на себя внимание. Если ныне живущее поколение, которое жило в 60-х годах, обратило внимание на сегодняшнее время, то действительно время убыстряет. Тогда нужно понять внутри, что же такое время. Поэтому я и хочу стихом немножко привести сознание в тот ритм человека, который необходим ему, чтобы у нас с вами построилась тема разговора. От открытия того сознания, которое должен пробудить человек, до приема знаний, которые действительно на рубеже передаются человечеству. Стихотворение так и называется «Пробуждение». «К земным понятиям вехи оставляя, явление века убыстряет бег и открывает глубину сознания, чтобы преобразовался человек, чтобы воспрянул духом и творением, раскрыв себя, вступил в неравный бой, как истинный спаситель на планете, зло победил, восстановив добро, чтобы планета, матушка-Земля, окрепла силой набирая, энергию свою распространяя, день ото дня творила чудеса, чтобы сады цвели, и песнь лилась, и грусть тоска исчезла на века. Везде, где был бы человек добра, любовь лилась, и милосердие лились звуки, чтобы желание человека и творение соединились с замыслом Творца». Вы понимаете, если рассматривать более глубоко, тогда нужно вернуться к тем словам «знание». Что же такое знание?
0: Ну вот здесь я, так сказать, прослушав это замечательное стихотворение, понял, что на вас, достаточно серьезно повлияло вот это время, которое в истории называется инквизицией, где, в общем-то, все знания человечества были направлены как раз с точки зрения современного человека на антигуманные какие-то, значит, действия, да? Вот, с точки зрения тамошних вот инквизиторов, опять же, они занимались тем, что боролись с дьяволом и с прочими делами, то есть эти пыточные их камеры, то есть предшественники СС и гестапо, с их точки зрения олицетворяло, скажем так, светлые силы. И вполне возможно, что, например, если мы возьмем, к примеру, Швейцарию 47-го года как скульптурку светлого времени, то вот инквизиция — это такая скульптурка темного времени. Вот получится такой чертик и божок. Один на одной полочке, другой на другой. То есть на всех же на нас отложил свое, отложился, да. Во-первых, инквизиция, во-вторых, монголо-татарской иго, когда они стрелами стреляли в девков в кокошниках. Девки, значит, водят хоровод вокруг костра, а тут выбегают, в общем-то, татарские эти жуткие люди и стреляют по девкам из луков совершенно галимо. То есть, естественно, тоже варварство. Но каждый был уверен в том, что его знание, как стрелять из лука, сложит на пользу его народу, его стране, значит, и всему человечеству.
1: Вот вы понимаете, вы затрагиваете те темы, которые сведено на употребление при внесении в мир ныне существующий и ранее существующий, хотя он и существует вместе с нами. Прошлое, настоящее и будущее, оно существует вместе с нами. Но вы почему-то все время отождествляете с борьбой, стрельбой. Понимаете? А понятия те, которые вы затронули, знания, ведь вы, употребив те понятия, вы раскрываете знания, значит, вы окунулись в историю. А историю того государства, в котором живете, в российском государстве. Но если более глобальнее нам с вами рассматривать, понимаете, мы можем друг друга не понять. Ведь ныне существующее то, что есть, это де юре является Россия, историческая Россия. Вы можете со мной спорить, понимаете? Вы можете со мной спорить, но я говорю вам, что де юре это историческая Россия, но не де факто.
0: Ну, я, пожалуй, соглашусь. То есть тогда мы должны с вами условиться, что, обсуждая, скажем так, временной континуум, мы не будем брать такое время, как, скажем, вчера, там, сегодня, завтра. Возьмем время всегда.
1: А время всегда, всегда, значит, оно должно перейти на понятие, что же такое время.
0: Вот, да.
1: Человек должен понять, из чего состоит время, что такое пространство. И чтобы понять, он должен внутри раскрыть себя. Ведь очень много в конце нынешнего десятилетия, и я благодарен тем людям, кто вникает вовнутрь себя, будет свое сознание, и передавая частички данного сознания, данные своих знаний, теребит другое. Человека сознания, пробуждая тем самым разум тот, который заложен от единого творения Творца.
0: А коррекция со стороны, скажем так, каких-то наружных агрессивных вот явлений, ну, опять же, к примеру, вот влияние со стороны соседа, со стороны дамы с собачкой тургеневской, да, или,
1: очень,
0: например...
1: Вы правы. Коррекция та, которая вносится отрицательным деянием, она очень существенна в нынешнее время. Вы затрагиваете тот параметр, что же мы несем своими деяниями.
0: Нет, мы это можем нести, в общем-то, самые, скажем так, светлые и добрые, но в таком случае, вот как только мы начинаем вот это выносить, назовем это корзинкой, да, корзинка с деяниями, вот мы начинаем осуществлять вынос. В таком случае мы должны в любом случае содержимое этой корзинки тоже, в свою очередь, корректировать, учитывая внешние факторы, дабы все это не перевернулось, например, там не оказался желток снаружи скорлупы, а не наоборот. То есть мы-то с лучшими намерениями, дескать, а они, вот соседка, там, это Муму, там, они все пришли, там, Хрюша с Фили, там, какие-нибудь, все это перевернули, и получилось просто корзинка с агрессией. То есть люди накушались агрессией, и мы получилось в их глазах уже враги.
1: Ну, безусловно, нужно соотнестись. Чего мы хотели, что мы несли. Вы можете считать внутри себя несущего добро, но со стороны партнера вашего вы несете зло. Вы привносите ему зло. Как найти тот критерий, который непосредственно определит, где же добро, а где зло? Понимаете? И что такое добро, и что такое зло? Как определить этот временной фактор? Что такое добро?
0: А давайте, давайте спросим, извините, что я вас перебил, вот зададим этот вопрос сиамскому близнецу Энджелсу Иторшину, как сегодняшнему нашему эксперту. Дело в том, что он тоже участвовал в этом, вот, в лыжне 98, но прикатился последним, поскольку он на санях вез, так сказать, свою супругу новую. вот, сзади себя. Это всех прослезило, все умилились, и сразу вот сосульки у них выросли. Потом мы этих сосульчатых уже свезли и сейчас уже оттаиваем. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, вот что с вашей точки зрения добро, а что зло? Вот именно с вашей, как сиамского близнеца. Только, пожалуйста, не теребите торшина, потому что вот давайте только в этот раз без торшина.
2: Ну, конечно, вопрос очень сложный. Это затрагивается, наверное, какие-нибудь вселенские энергетические тельца. Вот. Ну, я считаю, вот как, вот как человек, да, не как какой-нибудь ученый там и так далее. Добро – это когда ребенок, младенец с голубыми глазами смотрит в лицо своей мамы.
1: Ну, вы совершенно правы.
0: Да.
1: Ребенок, да, в детском возрасте. Но тогда нужно понять, понимаете, ведь почему-то называем ребенок и старика, имеющего детский возраст.
2: Ну, нет, старик-то он просто впадает в детство.
1: Почему он впадает в детство? Почему ребенок осуществляет данные деяния, которые несут добро? Если рассматривать, где же бессмертие, воплощение души, духовной сущности? Ведь, беря своего ребенка, нужно соотнестись, вы затрагиваете ту тему, которая она существенна, нужно соотнестись, что перед вами ваше кровное дитё на физическом плане. Да, вы дали совместно ему жизнь на физическом плане. В то же время кто-то, величайший из величайших, вселил туда душу.
0: Вот,
1: бессмертную
0: скажите,
1: душу, да, которая реинкарнировала.
0: Вот только эту тему я и хотел затронуть. Не
1: понимаете?
0: Кажется ли вам, Сергей Борисович, что в данном случае, например, когда появляется грудничок, вот, мы обычно доктора называем это пуповина перерезана, вот этот период. То есть мама в первую очередь испытывает жуткий испуг перед грудничком своим. То есть он угадывает все ее желания, и она сразу начинает своей материнской, вот, физиологической агрессии подавлять в нем какие-то древние инстинкты и знания, которые он, в общем-то, не может высказать в силу слабенькой тушки. Но память его, она содержит, в общем-то, глубину мудрости всех предшествующих поколений. Затем так называемая базитическая внешняя среда из грудничка из этого выбивает постепенно эту память, загружает его, скажем, ну, опять же, к примеру, хрюшами, филями, сардельками, НТВ, Филиппом Киркориным, наконец. Вот. И к старости просто вот это резервуар, который, в общем-то, ну, резервуар, скажем, для внешнего дерьма у человека, значит, в общем-то, заполняется целиком. И чувства все отключаются. То есть срабатывает мощнейший иммунитет, ну, как у ящерицы отторжения хвоста. И он опять впадает в старости, в младенчество. То есть исключительно из-за перегруза. Ведь бывают старики, которые до самой смерти, до 100 лет, очень бодрые, мощные. Но, как правило, это бывшие военные.
1: Но вы правы в своих рассуждениях и в построении в общей стратегической линии на земном плане. Но если смотреть вовнутрь, вы посмотрите вовнутрь. Вовнутрь сущности, находящейся в теле. Ведь она раскручивает, обязана себя. Вы упоминаете память. Да. А всякий ли обращает внимание на отключение мозга своего, на память ту, которую рождает мысли, идеи. И если мы будем прислушиваться к детям, несущим истину в младенческом возрасте, а это есть задаток рождения мыслей и деяний его, это дитё мыслит так, как оно мыслило, как вы говорите, в прошлых жизнях. И оно будет пробуждать себя. Нужно детям чаще давать самоутверждать себя в тех деяниях, которые они стремятся подражать взрослым и делать то добро несущее, которое видят окружающих их мам, пап, сестер, братьев.
0: Ну, вы знаете, если брать физиологический возраст, опять же, вот в данном случае сейчас наши радиослушатели могут подумать, что мы говорим там о детях, скажем, в физическом плане, да. Я, например, знавал грудничков и 60-летних, и 50, то есть разум которых был очень слабый. Мы их часто видим по телевидению, их тоже показывают, в общем-то, они на улице ходят иногда, вот в спортивных костюмах у вокзалов мы их периодически видим, с перстнями тоже видим, то есть наблюдаем постоянно. А с другой стороны, например, известен факт, что Эйнштейн не умел завязывать все шнурки. Вот, то есть такая необремененность какими-то внешними факторами. Может быть, он не мог там самостоятельно, скажем, производить акт дефекации, но это не мешало ему быть великим ученым. То есть какая-то полная изоляция от внешних, так называемых, базитических вот лучей, которые напускают социум, да, она и позволяет генерировать вот то, что вы говорите, то есть именно генерирует какие-то мысли, какие-то идеи. Поэтому грудничок — это что же? То есть тут нужно так...
1: Понимаете, я с вами полностью согласен. Понятие грудничка не значит младенческий тот, который 6-7. Грудничок можно по сознанию, по делам его. Ведь как записано, узнаете по делам его, деяниям его, кто это был. Понимаете? А чтобы творить добро, значит, нужно раскрыть себя, познать себя. Познать себя и окружающему миру, который вокруг тебя. А Россия сейчас это находится в самом... таком, как вам сказать, критической точке, которой нужна помощь.
0: А вот помощь от кого? Вот скажите, вот в принципе.
1: Я хотел бы так, я извиняюсь, конечно, я хотел бы опять вернуться к стихам. Небольшим, да, конечно, таким, конечно, которые приходят в в то время, когда сознание отдыхает от работы. Но я, как вам сказать, оно работает. В то же время оно отдыхает от тех направлений, которые являются стратегическими направлениями, составляя знания те, которые необходимо принять человечество. Так я хотел бы прочитать четверостишье небольшое. «О человек, живя в разрухе и нищете, должен ты понять, чтоб выйти с хаоса опять, России матери ты должен свое добро духовное отдать. Тогда, мой добрый человек, зло и ложь на своем пути сметая, России добро предоставляя, свободным сам становишься вовек». Я как раз хотел бы подытожить к вашим словам тем, которые вы сказали, что же сделать человеку. Итак, мы с вами округлили то, как бы нам войти своим открытым сознанием в знания. А не находятся ли они у нас внутри? Те знания, которые мы на воплощении прошлых жизней имеем свой плацдарм, багаж тот, который отдельные лица, духовные сущности, которые воплощаются с миссией определенной на планету Земля в оказании помощи. Если рассматривать более стратегически и по вселенским понятиям, понимаете, то мы бессмертные.
0: Да, это
1: мы бессмертные, да, и если согласен рассматривать

0: образом, мы с вами как раз и подходим к основам тех знаний, которые на рубеже 2000-летия переданы с приоритетом России как государство, которое по замыслу Творца истинно является народным государством. Я повторяю, народным государством. Вы посмотрите, 1/6 суши объединяет многопевучесть народов. Здесь же не только многопевучесть народов, здесь уклад всех религий. Даоизм, буддизм, католицизм, христианство, мусульманство. Вы понимаете? И все в себе вобрала Россия. Тогда нужно понять, кто же является мать Россия на планетарном уровне. Почему сейчас все мысли устремлены именно на оказание помощи России.
1: А, извините, не кажется ли вам, что вот мама-то, она как раз общая, вот, то есть, ну, нету, скажем, мамы у России там или у Швейцарии, а вот мама, она общая, просто она в зависимости от определенной болезни, определенного грудничка, там, скажем, у России высыпал сыпь, там, да, скажем, у Финляндии корь. Она смотрит, корь тяжелее, и, типа, значит, мама должна, значит, как бы накормить и смазать зеленкой, в данном случае, грудничка Финляндию, там, или там, например, не дай бог, какой-нибудь диатез случился там у Америки. Вот, она тогда вот туда идет.
0: Вы понимаете, если просмотреть, вы затрагиваете так из-под воль, подводите меня к обсуждению исторически сложившейся реалии в России. Вы действительно упоминаете, Россия, да, это мать, кормящая мать. Вы употребили Финляндию. А кто обращал внимание на то, что де-юре, законы исторической России никто не отменял. Запад, юристы это прекрасно знают. Понимаете? Значит, раз законы исторической России никто не отменял, и они существуют де-юре, но не де-факто, значит, Финляндия, это княжество...
1: Безусловно, это бесспорно.
0: Находящиеся в этом.
1: Просто великий подарок был финскому народу от русского народа, вот так
0: вот
1: как бы независимость.
0: Это, вы да. правы. Вот эти все, если просматривать чисто юридически и приводить к канонам юридическим, мама действительно Россия всех кормила, всех теплом обогревала и вставала на защиту тех народов, которые были в меньшинстве, оказывая свою помощь.
1: Вы знаете, у меня к вам есть целых два вопроса. Значит, первый вопрос, это я себе позволю все-таки даже возражение. Вот несколько выше вы сказали, что мы все бессмертны. С точки зрения, скажем, физиологии, я с вами тут целиком соглашусь, но не с точки зрения вот той же энергетики, которую вы затронули. То есть есть...
0: Я с вами не согласен по поводу энергетики.
1: Но есть факты, которые доказывают резкий спад вот именно энергии из поколения в поколение у определенных индивидуумов. Вот у нас на обследовании много таких пациентов лежат. Пример, кстати, та же Америка.
0: Где... Так, минуточку. Затрагиваете те вопросы, которые непосредственно касаются, как вам сказать, к лицу знаний.
1: Нет, ни в коем случае. Нет, давайте возьмем просто вот сравним, скажем, энергетику, ну, предположим, Джорджа Вашингтона, да, с энергетикой бабульки, которая вот уже совсем полуслепая, но едет на 600-м Мерседесе, и под мышкой так. У нее розовая собачка-баллонка. То есть вы не согласны разве со мной, что здесь в данном случае мы видим полную, ну, просто разрушение такое, да, деструкцию вот этой самой энергетики. Хотя есть, извините, мнение такое, что спецслужбы мамы России заслали в Америку тех самых вот карачков бройлерных, на которых вся Америка, в общем-то, и гармонизировалась, то есть полностью, скажем, стала попкорновой и этой самой, как это называется, извините, этого к сиамскому близнецу, как специалисту по музыке, девки поют, Spice Girls. Да. Вот, да, Spice Girls, к примеру, да, то есть мама, она как бы чувствует, что, дескать, там уже какие-то агрессии, у них начинается рост волос, обширный ребенок звереет. оба им туда, карачков, не слышишь.

0: Вы правильно подвели ход беседы к энергетическим понятиям. А я хотел бы спросить и радиослушателей, и академиков с аббревиатуры, так сказать, академических кавычек. Какова же все-таки энергетическая структура строения человека? Каков баланс энергетики человека? Каков баланс энергетики элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля в частности? Поэтому я, дорогие радиослушатели, как раз и хочу краткий произвести обзор тех знаний, которые на рубеже конца нынешнего века переданы. Данные знания, они составлены на основе основ мироздания Вселенной. Вы можете со мной спорить, вы можете направлять в радиостанцию
1: пушки, снаряды, фугасы,
0: телефонные звонки. Но я хочу...
1: Извините, я, кстати, напомню, да, еще посредством пейджера номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы, кстати, можете на пейджер нам скидывать ваши мысли по поводу нашей беседы. А также вот мне интересно все-таки идеи насчет того, что с вашей точки зрения добро, а что с вашей точки зрения зло. Ну, вот мне бы хотелось собрать некоторую статистику все-таки, если
0: позволите. Мы как раз и коснемся того... порядка, что же такое добро, а что же такое зло. Да. Итак, я хотел бы побеседовать с дорогими радиослушателями не только на предмет общения с ними, как с физическими лицами, а на предмет общения с их сознанием. Я все-таки хочу поговорить как единые братья по разуму во Вселенной. С этой точки зрения я и хочу довести до радиослушателей краткий обзор тех направлений и знаний, которые составлены. Они полностью подготовлены, большой пакет документов к регистрации авторского права на открытие, с большим выходом пакетов документов технологической документации, основанной на основе этих знаний. И вкратце я хочу начать то, что же включает пакет данных необходимых знаний.
1: Извините, но прежде я бы хотел опять, не подумайте только, что я придираюсь как-то к вашим словам, но тем не менее, вот вы сказали «братья по разуму», такое достаточно расхожее выражение, но с другой стороны существует такая легенда, что как бы Господь специально людям дал разные языки, чтобы каким-то образом их племя вот разбить на части. Да, дескать, сразу идет фраза «и телега такая» с плакатом «разделяй власть» и так далее. Но есть другая теория, что, например, именно инопланетные цивилизации засылали свою агентуру вот в нашу галактику, и у них были мощные такие противодействия, ну, скажем, как, опять же, там ОСС, ОСД, как там УКГБ, там и там, скажем, какой-то там внешней разведки, да, в свое время. То есть каждый засылал своих агентов. Отсюда появилась негроидная раса с одной стороны, чукчи с другой, скажем, люди с белой кожей с третьей. Получается, что, в общем-то, эти братья по разуму принадлежат, тем не менее, к разным совершенно ответвлениям, к разным государствам там, посему они вряд ли братья. То есть как же, например, вот брат мне, скажем, МС Хаммер уже мне не брат.
0: Вы знаете, вы все, можно сказать, в одну тарелку сложили. Цвет сложили.
1: Язык в одну сложил, тарелку. Среду обитания.
0: Среду все, обитания. Все да. Сложили вовнутрь.
1: А потом раскидал, понимаете, ложечками.
0: Сначала нужно, вы сложили, а теперь нужно раскидывать его.
1: Да.
0: Поочередно ложечками. Когда вы коснулись вопроса инопланетных цивилизаций, то я могу посвятить небольшой экскурс, сделать радиослушателям. В 1995 году... с 21 июня по 24 июня была совершена галактическая экспедиция галактики Млечного Пути, а в нее входят очень много созвездий, в частности, созвездие Голубых Весов с планеты Веста, прилет экспедиции с разрешения Творца под руководством руководителя галактики Млечный Пути, был прилет совершен в Москву в подтверждение единства разума во Вселенной, для подтверждения журналу «Разум и космос», в том отношении, что мы не одиноки во Вселенной.
1: Ну, вы помните, какая была после этого акция со стороны вот всяких служб безопасности, средств массовой информации, где все это выдавали за именно за попытку каким-то образом дискредитировать идеи существования внепланетных цивилизаций, что, дескать, это все искусственно создано и так далее.
0: Вот это
1: все,
0: вы касаетесь каких вопросов?
1: Ну, касаемо прилетов? Вообще наличия факта вот именно этого прилета вот 21-24 июня. То есть было масса опровержений, причем находились люди, которые потом говорили, что это наш воздушный змей и так далее. Чтобы каким-то образом...
0: А кто видел его?
1: Вот в том дело, что никто не видел, но все как-то слышали. И каждый пытался выдать это за свое, либо, например, говорить, я там был, я видел, как
0: до оттуда... До сегодняшней поры, вы знаете, до сегодняшней поры мало кто видел те фотографии, которые запечатлели именно встречу. Именно встречу, ту, которая необходима, где на снимках видны индивидуальные корабли, инопланетные, те, которые используют для перелета. Встреча с женщиной-космонавткой, которую снимки все сохранились. Сохранились с разрешения Творца, потому что было обращение. Они не смыты. Как ни парадоксально, вы говорите, что спецслужбы работали в этом направлении, но я признателен и преклоняю свою голову перед деятельностью Зигеля, который скончался, очень жаль. Это человек тот, который действительно своим трудом приоткрывал сознание, не только приоткрыл свое сознание, а и старался пробудить сознание окружающего мира. Я имею в виду как человека, так и окружающий мир природы, чтобы люди посмотрели вокруг себя и увидели, что это реальный мир рядом с нами живет, что мы не одиноки во Вселенной. Понимаете? Поэтому, когда... настанет пора то, что сознание человека готово будет к встрече с другой цивилизацией, то прилет будет осуществлен. Какие бы препоны кто-то не строил. Ведь посмотрите, сколько сейчас снято с грифов секретно по инопланетным данным прилетам. Правильно? Я сам неоднократно видел, как очевидец данных аппаратов, понимаете, контакт имел, встречу имел, та, которая мне необходима была в общении. Мне приятно общаться, понимаете, мне приятно и то, что переданы большие пожелания процветания планеты Земля и России в частности. О том, что цивилизация готова к оказанию помощи по всем направлениям науки, биологии, генетики, физики, химии, для оздоровления климата на планетарном уровне. Понимаете, вы поднимаете те вопросы, которые касаются глобального пробуждения сознания. И когда человек поймет, что он не одинок во Вселенной, ведь мы должны не только сохранить свою квартиру в чистоте, в порядке, мы должны и улицу сохранить в чистоте, порядке. Мы и планету должны сохранить не только на своей территории, я имею в виду как государство, но и в целом распространить свое добро, несущее от семьи на общем понятии семьи, находящейся на планете Земля. Вот эти задачи, те, которые я подвожу вас к осознанию тому, что же такое добро, что такое зло. И когда с академиками встречаешься и просматриваешь фотографии, которые отражают вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И когда академику демонстрируешь и написал три всего буквы «Бог», и когда поднесли прибор, то прибор зашкалил от энергии, несущейся от слова. Понимаете смысл,
1: да,
0: в
1: конечно,
0: чем я говорю? И когда просматриваешь фотографии, где мат, несущийся из уст человека, зарегистрирован на фотографии, то это темное облако несущее. А когда слово «добро» идет, несущее в себе милосердие, любовь, доброту, оно светлого облика.
1: Но, с другой стороны, слово,
0: энергии.
1: Слово – это, извините, всего лишь слово. В него можно вложить разный смысл, разную энергию. Можно сказать, слово «Бог» очень зло, и будет все темно. А матерным словом можно пробудить в людях добро и помирить их.
0: Я с вами не согласен, но в том положении, что вы затрагиваете, кого вы подразумеваете под словом «Бог»?
1: Вот это я и хотел сказать.
0: Кого?
1: Совершенно, совершенно то есть
0: чисто
1: разные.
0: Чисто вы, не касаясь к вам в личность и каждого радиослушателя, кого и как он представляет себя в обличии Бога? Кто для него является наивысшая, величайшая сущность, творец? Кто это? Человек сам разбирается внутри себя, кого он отождествляет с понятием Бога, понимаете? А раз он отождествляет себя, это безличностная, величайшая личность, то тогда и понятия у него совершенно другие. Ведь это все-таки творец творения всего для него, понимаете? А раз он воспринимает так его, значит, он соотносит его с несущим добро, любовь и милосердие. И если бы люди чаще обращали внимание, я еще раз повторяю, на себя и снутри себя, на окружающий мир. Окружающий мир – это и муравьи, это и природа, это и люди, это и здания. Я прекрасно, понимаете, если вы разрешите на следующее собеседование, то, которое придет специалист, тот более, который по энергетике, той расскажет вам по энергетике зданий. Наука та, которая идет. Но я хочу вернуть собеседованием, вернуться, что же за здание? Скомпонованы так простым земным языком сказать в пакете этих знаний.
1: Извините, извините, что я вас перебиваю, просто сразу, во-первых, много вопросов приходит на наш пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, сейчас я просто еще раз назову ваше имя, если позволите, вот спрашивают, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит, что означает «идущий впереди». И, собственно, вот беспокойство вызывает у наших радиослушателей ваше такое, ну, как бы утверждение, сказанное тоном успокаивающим, что, дескать, мы не едины во Вселенной. Я помню, ну, все имеют свои маленькие тайны, я думаю, сиамский близнец не обидится, если я в данном случае раскрою его, как он плакал, тут его постигло, в общем, детство. Вот, тогда еще памперсов не было, ох, мы нахлопотались. И он плакал, говорил: «Саша, я боюсь, говорит, не ядерного взрыва, к примеру, а именно того, что мы не одиноки во Вселенной. Я хочу быть во Вселенной одиноким, и чтобы никто не оказывал мне ни помощи, никто мне не мешал». Вот такой, помнишь, у тебя был детский ужас жуткий?
2: Ну, как это не забыть? Тем более синдром боязни космических пришельцев после того, как я просмотрел сотни кинофильмов с фантастикой, типа «Чужие», «Крикуны» там и так далее. И
1: это самое, это как его фильм? Ну, этот тоже.
2: Ну, да. Вот по пальцам я понимаю, что за фильм, а сказать не могу.
1: Да я тоже. Действительно, понимаете, то есть человечество, живущее здесь, на Земле, для них вот эта фраза самая «мы не одиноки во Вселенной».
2: Люди, они трусы.
1: Несет благо для одних, для других это несет, типа, знаете, «я не один в этом здании», думает он, и быстрее бежит за памперсом. Поэтому, в общем-то, не все, может быть, будет во благо, что, в общем-то, вот вы кажется, знаете, другой половине во благо, опять же.
0: Вы знаете, пусть дорогие радиослушатели не обижаются. Мне очень приятно снять информацию было с пейджера, но если у меня такой в тон успокоительный, я хочу и беседовать с вами, дорогие радиослушатели, и с тем человеком, который дал информацию на пейджер, что у меня спокойный тон и ритм. Я и хочу видеть, я же и сказал, я беседую с вами не только как представляю рядом сидящего, но я и беседую с вашим сознанием. Сознанием тем, что вы равны вместе со мной. Я хочу поделиться тем, чем я знаю. И мне приятно то, что и вы откликнулись, не спите в столь глубокий час и хотите узнать. А если бы вы достали бы книгу, где вы, наверное, помните, в 94-95 годах был Воронежский синдром посещения инопланетных цивилизаций. Да, да, но да. Это факт неоспоримый. И есть книги достоверующие. Когда,
1: мало того, Жак Вале, я знаю очевидцев, реально. Вот Екатерина Половинкина, в частности, как раз после этого случая она переехала в Москву. Кстати, тоже синдром боязни. У нее на глазах это случилось. Она продала там по дешевке практически квартиру, переместилась. Вся долгое время работала в прачечной здесь, сменив там престижную работу, в общем-то, лаборанта в одном из... Это в Нововоронеже на станции она работала. Вот, поэтому, в общем, тоже, видите, на нее это повлияло не очень хорошо. Но, знаете, еще вопрос следующий тоже, опять же, на пейджер. Не ведет ли единство разума во Вселенной к единству языка, в частности, к единому произношению буквы? Спрашивает нас гражданин Сема.
0: Вы знаете, вы затрагиваете тот вопрос. Ведь язык – это есть посыл энергии. Ведь это отождествление как от передатчика мыслей, той, которая несет. А мысли безязыковые. Это мы установили на планетарном уровне тот язык, который находится сейчас. И в то же время ветви одна языка, она общая. И когда просматривали... соотношение поступивших информации с разных государств от контактов и очевидцев и посещений инопланетных цивилизаций, то преобладание идет старославянского языка во Вселенной. Ибо я вернусь к словам, затрагивающих нашу прекрасную Россию, которая многопевучая. Она сделана по образу Вселенной. Многопевучесть и много текучести религий собрано здесь. И культуры той, и ценности, которые составляют на планетарном уровне величайшую сокровищницу. Понимаете? И когда...
1: Вы знаете, извините, прошу прощения, давайте сейчас на 2 минуты прервемся. Просто меня тут зовут вниз, сейчас мы разгрузим и вернемся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид, что означает «идущий впереди», и сиамский близнец Энджел Саторшин. Речь идет у нас о знании на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, в дальнейшем мы хотим перейти к заявлению, затронуть даже такую проблему, как-то апокалипсис. Это интересует всех. Я напоминаю вам, что посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете информировать нас о ваших каких-то случаях или там, например, жаловаться нам на кого-то, на что-то. Мы обязательно разберемся, задавать вопросы тоже любые нам. А в дальнейшем мы начнем с вами беседу и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Ну а сейчас, Сергей Борисович, я думаю, вот наконец пришло время ознакомиться с документацией.
1: Да, я, дорогие радиослушатели, хотел бы вкратце вас ознакомить, почему идет через радиостанцию «Эхо Москвы». Потому что, если рассматривать более стратегически и глобально, знания, находящиеся на территории любого государства, должны являться приоритетом данного государства, какие бы они ни были, на планетарном уровне, фундаментальные знания, те, которые... А вы, дорогие радиослушатели, выводы сделаете, каким богатством знаний на рубеже конца 20-го столетия обладает Россия, и что из себя представляют они. Я начну вкратце. Ввиду несоответствия российского законодательства, данный пакет знаний требует незамедлительного оказания помощи в регистрации авторского права на открытие данных знаний и на патентование технологий всех, которые выходят с пакета данных документов. Поэтому я попрошу вас, дорогие радиослушатели, более внимательнее вникнуть в суть перечня знаний. Итак, составлена таблица «Энергетическое строение элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, в частности». Таблица включает в себя высокий уровень энергии, где полностью рассчитана энергия протона, его баланс энергии положительный заряд, отрицательный заряд, энергия нейтрона, его баланс энергии положительный заряд, отрицательный заряд, энергия электронного облака, его баланс положительный заряд, отрицательный заряд, баланс энергии ядра и в целом баланс энергии атома. Выведено и составлено истинное строение атома, ядра по балансу энергии. Таблица включает в себя низкий уровень энергии. Это энергия альфа-частиц, его баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Почему я так называю баланс? Это общий баланс энергии элемента, где составляющие составляют положительный баланс и отрицательный баланс энергии. Энергия бета-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Энергия гамма-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. И так по каждому элементу. Таблица включает в себя энергию чистоты, базирующиеся на 7 уровнях энергии, с балансом энергии положительного и отрицательного заряда, соответственно цветовой гаммы. Я начну так, как она идет, полностью от обратного: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, цвета с балансом их энергии положительного и отрицательного заряда. То есть, как видите вы, данная таблица, она, в общем-то, составлена на рубеже 95-96 годов. Открыто в связи с этим 17 новых элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, которым по согласованию с Абсолютом присвоены наименования на планете Земля: солиум, рассений, романовид, пушкиний, целковид, чайковид, блаванит, сахаровид, королевий, гагаринит, эдхабловит, московит, армстронгий, ломоносовий, сведенборгий, галоэфамид и сит. Составлена таблица атомарно-молекулярного веса элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Она включает в себя атомарно-молекулярный вес протона, нейтрона, ядра, электронного облака, атома по каждому элементу. Это все исходя из основ мироздания Вселенной. Вы, наверное, хотите задать вопрос, откуда они получены и как произведены расчеты все. Книга жизни, которая находится на планете Земля, Библия, нужно глубже понять ее. Библия – это книга жизни. Там зашифрованы все знания, которые необходимо было человечеству раскрыть их. И только посвященные люди могут пользоваться кодом тем, которым дал основание раскрыть данные знания, подобрать, так сказать, ключик, чтобы вскрыть у себя в сознании те знания, которые заложены в прошлых воплощениях, и те, которые оказано доверие по передаче данных сокровенных знаний.
0: Извините, пожалуйста, Сергей Борисович, насчет Библии существует. Просто я, если позволите, по ходу буду некоторые какие-то моменты, которые вот цепляют, как-то пытаться обсудить. Вот
1: существует... Да мы и должны беседовать, прерывисто, перескакивая, но мысль идет в одном и том же направлении.
0: Естественно. Вот что касаемо Библии, бытует мнение такое, что Библия в ее современном виде – это, в общем, достаточно мощная интерпретация основного источника и очень сильно цензурированная, постоянно дописанная, вот дописываемая и переписываемая, в общем-то, и так далее. Вот ваше мнение, потому что это совершенно...
1: Мое мнение, я, как вам сказать, когда-то со временем радиослушатели и поймут, но некоторые достаточно знают. Самая лучшая сейчас книга жизни, Библия по знаниям, это египетские иероглифы. Те знания, которые находятся в иероглифах и папирусах, в пирамидах. Именно там составлены истинные натуральные знания. Если рассматривать, вы правы, я с вами вполне согласен. Каждая эпоха, каждый человек под свое время вписывал в Библии то, что необходимо, куда повернуть сознание окружающих людей. Его. Поэтому интерпретация тех знаний первичных, которые была принята Моисею, а Библию нужно понимать это как знание, как моральный кодекс человека, разумного существа, находящегося на планете Земля, это эталон его поведения. И там были заложены те знания, которые в свою пору жрецы использовали своих интересов, и часть этих тайных книг была похищена, то каждый летописец в свою эпоху старался вспомнить, что ему передавали. И таким образом все сводилось к одному – к храму, к церкви. К понятию, что такое церковь, вы затрагиваете более глубокий вопрос, поэтому я не хочу, мы давайте в сегодняшнем собеседовании не будем примешивать религию к понятию библейскому. Для меня Библия – это книга жизни, книга знания.
0: Понимаете? Это совершенно верно. Но здесь-то я как раз пытался затронуть тему не того, что как-то люди постепенно дополняли, скажем, эту Библию, основываясь на своем опыте, а, в общем-то, они, наоборот, ее корректировали, исходя из своих выгод. Скажем, взять Терентия Риаса, вот все синей Библии, так называемой.
1: Вы знаете, я с вами вполне согласен. Я наступит тот момент, а он уже наступил, когда Россия поднимется ото сна, понимаете? Когда знания те, которые были первоисточником знаний, они будут по праву принадлежать России. Именно как центру православия, того, которое объединяет все религии на своей территории. Понимаете? И те знания первичные, которые вы затронули, они появятся в России. И, дорогие радиослушатели, слушая меня, они, конечно, зададут вопрос, откуда такая уверенность в том, что... Да суть-то дело в том, что эта уверенность – это дорога жизни. Та, которая, наверное, оставлена в прошлой жизни там, где находились данные знания и были приостановлены. Значит, будут воплощены те, кто привнесет эти знания, и они воплощены. И они кропотливым своим трудом трудятся на благо России. И ведут, и наступит тот момент, так сказать, пиковой точки, когда данные знания должны всколыхнуть и войти в общее возрождение, ритм возрождения России на ее пьедестал почета. С находящимся полностью независимости, гордости за свою, за свое государство Россия, за восстановление справедливости. Понимаете, я тоже считаю себя в душе не только патриотом, я считаю себя и правопреемником исторической России, корней тех исторических, которые составили ценность. И считаю себя наследником в душе, понимаете? Мне не чуждо то, что творилось в 980 году ранее, понимаете? В 1127 году ведь создавалась эпоха исторических явлений, энергетических тех, которые составили историю. И если посмотреть на нынешнее время, вы посмотрите, что творится вокруг. В России
0: так, извините,
1: нет.
0: А когда было по-другому? Давайте возьмем сейчас по телевизору.
1: Хорошо.
0: Идет прекрасный фильм, да, «17 мгновений весны». Там, например, тоже две справедливости. Например, у Бормана своя, у пастора Шлака своя. То есть вот когда мы говорим, опять же, слово «справедливость». Ведь справедливость, например, вот у сиамского близнеца своя, у вас своя, у меня своя. Даже втроем мы здесь рассматриваем слово «справедливость», как, то есть за ним кроются совершенно разные для нас вещи. Поэтому здесь...
1: Хорошо, вы затрагиваете его. Вопрос тот, который касается объединения под понятием справедливости.
0: Да, вот это важно. То есть,
1: но чтобы... я же специально назвал, чтобы вы затронули данный вопрос. Гордость, независимость и справедливость. Понимаете? Тогда я хочу спросить не только вас, а радиослушателей, почему же Россия до сей поры ходит в нищете и в разрухе?
0: А я
1: неужели
0: могу сказать...
1: мы...
0: Нет, могу
1: можно
0: объяснить?
1: Я продолжу мысли?
0: Это вы вроде бы спросили, я сразу хотел по привычке как-то ответить.
1: Да. Я извиняюсь, конечно.
0: Да, ничего.
1: По существу-то, понимаете, богатейшая страна с богатейшим культурным историческим наследием. И в то же время вы затрагиваете вопрос справедливости. Да, я за справедливость. Справедливость восстановления, вернуть ей богатство, принадлежащее исторической России, ее ценности, ее культурное наследие. Это и объединение народов внутри России, без распри, понимаете? Это объединение народов вокруг России, я имею в виду внешних потенциальных партнеров, тех, которые справедливо относятся к восстановлению государственного строя, российского строя, так, чтобы Россия стала оплотом мира и как бы цементирующей силой противостояние злу. Я имел в виду это, справедливость, понимаете?
0: Понятно, понятно. Итак, смотрите, здесь мы сейчас, извините, приходим опять же к двум, скажем так, вещам. То есть движемся в двух направлениях от вот нашей основной точки, да, опоры. Значит, первое, если мы возьмем сейчас все население России и переселим его в квартиру, например, благополучных шведов, что мы получим? Будет ли там порядок в этой самой Швеции спустя 10 лет? Или же, например, тоже будут ходить, значит, женщины пожилые, и стучать ложками по кастрюлям, и в Швеции не останется ни древесины, ни угля. Как вы думаете?
1: Мое мнение, я думаю, и радиослушатели со мной будут согласны. Ведь богатства те, которые принадлежат России, огромны. Я имею в виду полосу, вывезенную до 17 года, так называемые авуары России, размещенные в западных банках, в банках Франции, Японии, Англии, Германии, понимаете? Я имею в виду территориальные целостности. Я-то и хочу побеседовать с простым сознанием простого народа, ведь мы богаты. Ведь мы богаты, но мы не де юре, не де факто, не правопреемники и не наследники исторических корней России, законы которой не отменены.
0: А может быть, это происходит потому, что любое изобилие превращает, в общем-то, любую нацию в тех же шведов или вот в каких-то, опять же, там швейцарцев, которые вот ходят, и они даже, ну, не то, что они забыли, что такое ключ. Их прогресс уже не двигается. Автомобили у них, в общем-то, ездят хорошо, масло хорошее, и, в общем-то, ну, некуда больше двигаться. А тут постоянно как чукчи на стреме находятся, каким-то там холод, борьба с обстоятельствами, со стихиями, в конце концов, там, за целостность России или там за ее разделение, то есть мозг, интеллект в движении в каком-то. Иногда он, конечно, приходит в хаос.
1: Вы затрагиваете те параметры и даже употребляете и хаос. А в хаосе рождается как раз новое. Понимаете?
0: Да, конечно,
1: и Россия,
0: конечно,
1: пройдя период сейчас хаоса, как раз и возрождается. Постепенно она возрождается. Но я выражаю не только свою точку зрения. Понимаете? Мы не чувствуем изобилия. Российский народ...
0: Так, а это хорошо или сейчас, плохо, вот на ваш взгляд?
1: Сейчас,
0: вот, что мы не чувствуем изобилия?
1: Ведь нам не дано почувствовать сейчас изобилие того, о котором вы говорите. Интеллект, он собран в России. Высокий потенциальный научный интеллект, он собран в России. Понимаете? Богатства те, которые по праву принадлежат народу, они ему не принадлежат на данную пору. Но наступит тот момент, когда народ осознает, что нужно подтвердить правопреемственность и наследие историческим корням России, чтобы стать де юре и де факто именно своим ценностям владельцами. Понимаете, нас ничто не остановит. Находясь на территории российского государства, вы видите, в собеседовании определяю свою точку зрения, ту, которую работают законы. Законы то, что Российская Федерация не есть Россия, понимаете? В то же время Россия, она де юре существует. Ее никто, законы исторической России, не отменил. Поэтому если сопоставлять все ветви, так сказать, энергетические явления, то все совместимо. Народ сам осознает, в каком государстве ему лучше жить, на каких законах конституционных ему строить свое будущее, понимаете? Поэтому я хотел бы с дорогими радиослушателями продолжить экскурс в знания, но сразу же скажу, что наряду с данными знаниями написана огромная работа «Программа возрождения России». Не то, что афишировалось. Должно работать сознание. сознание каждого человека, и именно программа «С каждым человеком. Возрождение России» – это объединение народов внутри России. Вы посмотрите, сознание сейчас настолько пробужено, что люди после хаоса ищут, как организовать союз. Да не нужно организовывать союз. Есть Россия, единая, неделимая, со всеми образованиями, государственными устройствами, которые ранее существовали в территориальной целостности исторической России, которые ныне сформировались. И именно предусматривая эти все параметры устройства нового формации государства, Россия предусмотрена с разделением законодательной, законодательно-исполнительной ветви власти, исполнительной ветви власти. Постройство, устройство государства, именно возродившегося государства, с возвратом богатства и ценностей, с объединением всех народов в единую дружную семью. Не та, которая существовала в понятии бумажном эквиваленте, потому что сознание каждого после пройдя тяжких лишений, оно отождествлено сейчас самоосознанием своей деятельности, с изучением более на глубоком уровне внутреннего познания себя в данную трудную минуту. Понимаете? И вот эта программа, она вся расписана от и до и освящена Творцом. Поэтому-то я хочу, дорогие радиослушатели, продолжить экскурс. Все эти открытия были произведены в период 95-96 годов, о чем я ранее проинформировал вас по таблицам. Это дало основу для составления и вычисления таблицы волн и частот элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Расчеты таблицы волн и частот сред воздушно-атмосферной, водной, вакуумной. Данная таблица включает в себя 9 параметров. Сила заряда при импульсе, сила заряда в период 1 секунды, путь, пройденный частицей, выведена скорость света и частота света, длина волны, частота колебаний, путь, пройденный частицей при энергии со скоростью света, разница длина волны и разница частоты. Эта работа была закончена 5 марта 1997 года. Выведена в связи с этим константа времени и пространства, понятие основ мироздания Вселенной, где энергия есть основа всему проявленному и непроявленному. Исходя из основ мироздания, подготовлены расчеты и технологии по уничтожению радиоактивных отходов, распаду урана, плутония и других сверхрадиоактивных элементов и их использование без излучения в промышленности и транспорте. Технологии предусмотрено отвод отрицательной энергии от элемента с превращением этой части энергии в другой вид элемента, который необходим нам. Использование урана без излучения, то есть отрицательной энергии, дает возможность старым ныне существующим атомным станциям по производству энергии работать в безопасном режиме, экологически чистыми на использование тепла и положительного заряда. Написанные расчеты и технологии превращения сверхрадиоактивных отходов в другой вид элемента, составляющий золотой запас любого государства. Написанные расчеты и технологии производства нового типа двигателей с использованием урана в транспорте, городском, воздушном, где он представляет деревяшку, безопасен другой химсостав. Новый тип двигателей с использованием энергии света, использование урана как вида отопления. Произведены расчеты и технологии уничтожения химико-бактериологического оружия с превращением их в другой элемент, какой нам необходим. Составлена таблица энергии и звука элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Произведены расчеты сред энергии звука в воздушной, вакуумной, водной среды. Данная работа была закончена 27 июля 1997 года. Все это дало человечеству холодный синтез трансмутации элементов, где я имею право констатировать, дорогие радиослушатели, вам, он открыт. Нет тупика, есть прямая дорога к свету, к сотрудничеству. Все это дает новое направление в научном и технологическом процессе эволюции человечества, его сознания и разума. Выведен баланс энергии света, производных солнц. Это дало повод для расчетов и производства энергостанции нового поколения и типа с использованием энергии света с колоссальной мощностью плазмы в миллиарды, сотни миллиардов киловатт-часов. Снять энергетический кризис, убрать и уничтожить радиоактивное и химико-бактериологическое оружие – главная задача нас, землян. Написанные расчеты и технологии уничтожения Чернобыльского котла, локализация излучения, создание энергетического мешка с выбросом излучения на 10 десятой степени в космос по согласованию с Абсолютом. Я имею в виду не тот энергетический мешок, который ученые Соединенных Штатов Америки бьются и делают расчеты захоронения. Нет. Здесь локализация его в особый энергетический мешок с выбросом в космос, разрешение Абсолюта. Вскрытие саркофага предусмотрено, уничтожение топлива с превращением его в другой элемент. Я обращаю, дорогие радиослушатели, ваше внимание на серьезность подходов в предоставлении знаний, которые окажут нам, землянам, существенную помощь в решении наболевших проблем. Огромные направления в области медицины и здравоохранения по изготовлению нового типа аппаратов с использованием энергомагнитодвижущей силы, препаратов, написанные расчеты и технология производства эликсира жизнедеятельности человека, что позволит человечеству омолодить организм и продлить жизненный уровень до 230 лет, избавиться от болезней, восполнить недостающий положительный баланс энергии. Произведены расчеты и технологии изготовления нового типа летательных аппаратов по принципу появления и исчезновения НЛО объектов внеземного происхождения. Технологии предусмотрено использование этого типа аппаратов в индивидуальном общественном транспорте, а также создание межпланетных станций с использованием энергии света, галактических кораблей, позволяющих землянам осуществлять галактические экспедиции. Произведены расчеты системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы, где по каждой планете произведены расчеты по 32 параметрам, выведено вращение орбит внешних и внутренних, вращение нашего Солнца. Все расчеты произведены, исходя из основ мироздания с учетом баланса энергии. Это знание. Мироздание Вселенной. Составлены расчеты строения магнитной сетки планеты Земля, Вселенной, по всем параметрам, исходя из видимого и непроявленного мира. Закончена работа таблицы энергетическое и графическое строение дезоксирибонуклеиновой кислоты, так называемой ДНК на земном языке, нуклеотиды и их связь с полимеразом, то есть расшифрован генетический код царства минералов, что дало повод для дальнейшего составления таблиц по расшифровке генетического кода мира растительного, мира животного, мира человека. Я специально вам говорю это в том отношении генетического кода. Таблица на сегодняшний день по растительным структурам завершена, энергетическое строение мира деревьев. Затем растительный мир включает в себя мир покрова, травы, кустарники, лишайно-чешуйчатый мир растительных структур и растительные структуры невидимого мира горных пород. Таково энергетическое строение растительного мира. Мы не имеем права, дорогие радиослушатели, как и все земляне, кто слышит меня, использовать данные знания и открытия, предоставляемые цивилизацией, в интересах гонки вооружения, в интересах диктата, в интересах дестабилизации жизненного уровня на планете. Обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, как к истинным сторонникам сил света, как к прогрессивным жителям планеты Земля, кому дорог престиж России, эволюция разума во Вселенной, об оказании мне поддержки и помощи в регистрации авторских прав на открытие и приоритета данных знаний за Россией, так как в пакете знаний написано более 18 Нобелевских премий. Тогда я хочу, дорогие радиослушатели, чтобы сократить время на излишние звонки, если меня и слушают экстрасенсы, прошу не оперировать меня, 02-05-1946. Вы можете запросить информацию, а имя, отчество вы мое знаете. И тогда мы поговорим более открыто, кто с вами беседует.
0: Скажите, сейчас вот я думаю, пришло время так немножечко по пунктам вот ваш пакет. Ну, пункты, которые меня каким-то образом насторожили и зацепили. Ну, что касаемо деревьев, да, вот, в общем-то, по мнению многих ученых, в общем-то, деревья — это просто-напросто тоже травяной покров. То есть они все-таки относятся к траве просто великорослые. Имеются карликовые деревья, соответственно, то есть, ну, так, это уже все зависит.
1: Я вас понял, что вы хотите поговорить об этом. Ведь, понимая энергетическое структурное строение растительных структур, нужно понять, каков же баланс от изначального микро-микро до видимого.
0: То есть вы имеете в виду балансу, стадию семени и стадию дальше уже?
1: Я не беру семя. Я вам специально сказал от невидимого мира горных пород, первоосновы растительной жизни на планетах и во Вселенной, понимаете, до видимого, то, что мы видим. Ведь существует еще мир зонных растений, понимаете, где вы правильно употребили, почему карлики растут, каков баланс энергии его, почему в южных областях одни идет растение, в северных другое, восток содержит одно, запад другое, понимаете, важно в знаниях будут обозначена энергетика та, которая существует во Вселенной 122 элемента, понимаете. И 123-й элемент, он повторяется, это жидкий марганец. Жидкий марганец, который находится на планете Земля. В таком соотношении таблица-то и включает энергетическое строение. Для меня не существует понятия. Есть нумерация, та, которая идет в строгой последовательности основ мироздания. В строгом математическом расчете энергетики.
0: Понятно, понятно.
1: Но общего баланса...
0: Бог с ними, да, с деревьями. Ладно,
1: нет,
0: я приблизительно понял.
1: Почему это... вы затронули тот вопрос, вы же говорите...
0: Так нет, но касаемо распределения энергии, в общем-то, это, в общем, так и так. Да,
1: вы
0: да.
1: затронули растительный мир, а внутри, думаете, вот бы нам женьшень возродить бы.
0: Нет,
1: каков
0: ни в коем
1: потенциал
0: случае.
1: Энергетический
0: нет,
1: его?
0: Нет, нет, совершенно нет. Я просто...
1: Я хочу одно, чтобы ботаники и генетики использовали данные, предоставленные знания, на восполнение недостающей флоры и фауны, понимаете, как животного, так и растительного мира, тот, который необходим в воссоздании нового вида.
0: То есть попросту клонирование.
1: Вы касаетесь вопроса того, который обсуждается сейчас и довольно широко муссируется. Тогда я хотел бы тех специалистов, которые стремятся пробудить сознание в понятии клонирования, я хотел бы простым языком с ними, как партнер с партнерами и как коллега с коллегами, а я себя имею право считать, я хотел бы им подсказать, чтобы они обратили внимание, тот, кто клонирует, а правильно ли они поняли ДНК. Это раз.
0: Да, это меня тоже всегда
1: Второе.
0: Волновало.
1: Каков же баланс энергии той клетки, которую они берут? Каков баланс энергии? На каком балансе они энергии его содержат? В какой среде он содержится, энергетической? Клетка – тот же разум, что и мы. Дорогие ученые, вы должны понять, металл, атом, един в строении, в основах мироздания. Мы, как биологические существа, вмещаем в себя мир минералов, растительный мир, мир животный. И это все находится в нас по балансу энергетики. И не ваша заслуга в том, что атом, как разум сам, находит те цепочки и, беря баланс недостающей энергетики в той среде, в которой он находится, и выращивается то, что необходимо.
0: Понятно. Следующий момент, то есть о деревьях мы так закончили. Следующий момент, касаемый другого элемента. Вы сказали, что...
1: Вы знаете, шуткой можно, вы сказали о деревьях, мы закончили.
0: Не, ну мы их с
1: непродя начали. Так и напрашивается вопрос, дубы не мы.
0: Да, вот что касается, значит, другого элемента, который какой-то элемент перерабатывается в другой элемент, там составляющий основу золотого запаса других стран. К примеру, вот жидкий марганец, ну, попросту там марганцовку переработали, ну, так примитивно говоря, в золотишко. Ну,
1: знаете,
0: там-то у них тоже происходит такая же разработка, и другая страна для них мы. Вот мы будем этими элементами в пинг-понг играть.
1: Нет, я с вами не согласен. Сознание ученых на планетарном уровне и боролось, и сейчас борется, понять, и оно пробуждено, сознание, что да, действительно, мир волн и частот существует. Так это теория или это основы мироздания Вселенной? Таково понятие ученых, которые говорят,

0: Энергия чистоты красного цвета, и у каждого несовместимость была частоты.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение достаточно интересное от человека по фамилии Александр Буйнов. Вот он интересуется, я так передам, в общем-то, своими словами, это длинное сообщение. Вот эта теория вот волны частот, не будет ли она являться вообще в реальной ситуации с волнами и частотами таким первым паровозом в области автомобилестроения? Может быть, такая уверенность в том, что эта теория, в общем-то, не является она просто основой, от которой нужно отталкиваться, чтобы в дальнейшем двигаться этим путем. Естественно, там, с вашей точки зрения, как вот разработчик, это...
0: Если, дорогие радиослушатели, очень приятно, что вы внимательно слушаете, я признателен вам и преклоняюсь перед вами, перед вашим сознанием о том, что вы не спите в столь глубокую ночь и внимательно слушаете и будете свое сознание. Это я еще раз прошу, я не назвал и прошу не называть волновой теорией. Написана таблица, исходя из основ мироздания, таблица волн и частот по каждому элементу и по средам. Это дало повод вам, вашим партнерам, вашим товарищам. Это фундаментальные знания, которые дают первооснову, и я в душе доволен о том, что вы на правильном пути поняли, что да, данная таблица – это холодный синтез трансмутации элементов, это новые автомобили. Это написано, я не употребляю, но скажу вам, что написано фотонное топливо для космических кораблей, для автомобиля. Написаны двигатели, я вам перечислял. Да, это двигатели, которые позволят автомобилю, обыкновенному в индивидуальном транспорте, подняться в воздух. Потому что понятие сил притяжения на планетарном уровне и понятие сил гравитации, они ясны, они выведены. Балансы энергии света, он выведен. Я благодарен высшему разуму. Я извиняюсь. Я благодарен и преклоняюсь перед высшим разумом, перед Творцом и Створцом за то, что он предоставил данные знания. Понимаете?
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот что касается высшего разума, то есть я, например, сильно сомневаюсь, что вот окружающие нас средства коммуникации, передвижения, это, в общем-то, каким-то образом нравится высшему разуму. Не проще ли, наоборот, не продвигаться в качестве создания новых элементов, автомобилей, летающих и так далее, а вернуться к коняшкам? Там,
0: нет,
1: когда...
0: Я с вами в корне не согласен. Вы посмотрите... Каждый прилет будет сознание не только окружающих людей, которые вошли в контакт. Как же он передвигается? Жак Валле, я преклоняюсь перед его познаниями, те, которые он стремится в каждой точке, это французский ученый, который занимается уфологией, но я хотел бы ему подсказать... что то, что видели в Воронежском, Воронежской эпопее, я хотел бы подсказать, на бортах инопланетных кораблей стояла старославянская модификация буквы «Ж». Понимаете? Но, дорогой господин Жак Валле, вы опровергаете наличие данного буквы на кораблях, а я вам, как рядовой житель планеты Земля, подсказываю, что это знак наличия типа двигателя на летательном аппарате. В таком соотношении я имею возможность вам передать, что это тип двигателя. А обращаясь к радиослушателю Александру Буйнову, я еще раз говорю, что двигатели написаны. с колоссальной мощностью.
1: Это модификация, маркировка модификации.
0: Да, чтобы в космосе видели, что идет безъядерный тип двигателя.
1: Ну или, к примеру, тот, как который... проблесковый маячок, дескать, из этой серии, если
0: да,
1: сравнить.
0: Он виден полностью весь.

0: Скажите, а вот приблизительно средняя стоимость вот такого устройства, если переводить его на, скажем, наши деньги. Ну, к примеру, приедет такой парень, там это с гимнастом на проблесковом маячке, с охранниками, достанет кучу денег или материальных ценностей, каких-то лесной ресурса, да, там лесные ресурсы женщин, там красивых супер-женщин, и предложит обладателям данного механизма их, то вот приблизительно за какую сумму этот механизм может перейти в его пользование? Ну, даже, скажем, без права перемещения. А он туда там будет, например, водить супердевок, показывать им внутренности, вот, к примеру.
1: Вы хотите задать вопрос, какова же себестоимость?
0: Да, да, да, да. Именно так.
1: А я хочу вас спросить, знания, они стоят средств?
0: Безусловно.
1: Стоят средств?
0: Да, конечно.
1: А для меня данные знания бесценные, понимаете? И куда они будут направлены? Ведь я какой год бьюсь, пробивая бюрократический механизм России. Те чиновники госаппаратов, которые сидели в тот период партийного руководства, они и сейчас находятся в демократическом руководстве, понимаете? И бюрократический механизм патентования находится в их руках. И специальная была проведена акция отождествления авторского права на открытие как таковых в области науки. Их якобы не существует. И убрана данная статья с Конституции во вред престижа приоритета России. И я уже который год бьюсь, чтобы зарегистрировать приоритетное право России, понимаете, писал письмо в 96-м году в Совет Безопасности на имя Лебедя, где изложил краткий экскурс знаний. Написал письмо президенту Российской Федерации.
0: Лебедь, насколько я помню, обещал это всеми этими вопросами заняться. Тогда еще он говорил, что мы будем разбираться, мы будем, и в результате такого потом и сняли.
1: Вы понимаете, отправлены письма были на имя президента Российской Федерации Ельцина.
0: Это бесполезно. Мы тоже посылали массу, и ни на одно не было ответа. Мы, в общем-то, это, по-моему, просто они до него даже не доходят. Я лично писал, и тоже никак.
1: Они не доходят. Поэтому я благодарен вам, что вы предоставили эфир прямого общения с радиослушателями. Я признателен еще, я говорю, я преклоняюсь перед Александром Буйновым о том, что он правильно понимает своим сознанием стратегические пути осуществления данных знаний.
0: Ну, нет, он, может быть, даже не совсем понимает, но находится интуитивно на правильном пути, потому что...
1: Да, я тогда должен поправить вас.
0: Да.
1: В том отношении вы употребили слово «интуитивно», а это высшее качество ныне живущих людей, шестое чувство, которое не пробуждено во многих людей.
0: В таком случае вы сейчас льстите сторонницам эмансипации, то есть, поскольку считают, что у женщин самая мощная, в общем-то, интуиция.
1: Исключено. Если вы смотрите на женщину как на биологический вид,
0: исключительно так,
1: то внутри вы должны понять, каково же сознание и какова духовная сущность находится в данном облике. Поэтому мой совет лучше будет, когда вы одновременно, видя и представляя биологическое, беседуете напрямую с сознанием.
0: Конечно, конечно.
1: Отбрасывая биологическое, мы едины. То, что знаю я должен донести партнерам, чтобы партнеры знали и владели и распространили те знания, которые необходимы. А я, в свою очередь, подчеркнуть крупицу, хотя бы одно зернышко того, чего я не знаю. И я, пользуясь случаем, я преклоняюсь перед племенем Дагонов, которое находится в изоляции, в жесткой изоляции на планетарном уровне, но обладает теми знаниями и основ мироздания, которые Они владеют и привнесены им свыше, высшим разумом. Они из уст в уста передают и частично, не частично, понятие энергетического строения Вселенной они полностью владеют. Понимаете?
0: Ну да,
1: и я преклоняюсь перед ними. И когда французские журналисты посещали данное племя, и ко мне попала выдержка после окончания статьи, после окончания работы в газете «Выдержка», то я признателен данному племени, что оно на планете сохраняет данные знания и старается распространить их своим языком.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Ситовым.

0: нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит. Речь у нас идет о знании. Кстати, мы с вами еще не затронули тему все-таки апокалипсиса и вообще, скажем так, конца света, с какой стороны, в общем-то, ее ждать, вот этого самого конца. Вот, я, кстати, хочу еще сказать, что по телефону 203-19-22 вы сможете в ближайшее время задавать нашему гостю интересующие вас вопросы. Также можете присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, так вот, прежде чем мы начнем прием телефонных звонков, все-таки обещанная тематика конца света. Хорошо ли это, во-первых, нужно разобраться? Может быть, это во благо будет?
1: Хорошо, но мне вопрос ясен. А я хотел бы начать с таких слов небольшого четверостишья, которое в минуты составление знаний приходит просто, вы знаете, как бы как отдушина отдыха мысли. Поэтому я хотел бы к дорогим радиослушателям обратиться с таким четверостишьем, чтобы продолжить тему, которую поднял с вопроса апокалипсиса. «О человек конца 20-го столетия, когда же вспомнишь ты Творца, великодушного Создателя Вселенной, иначе не избежать тебе бездарного конца, и ощутишь ты тяжкий грех падения». Чтобы не было этого, дорогие радиослушатели, вопрос-то мне очень приятен в том отношении, что это переплетается с тематикой обсуждения нашей с вами темы энергетического строения. Ведь я упомянул вам, если вы, насколько помните, что написана работа «Система построения миров и нашей солнечной планетарной системы». Тогда я хотел бы вопрос на вопросом ответить. А правильно ли земная наука трактует нам вращение планеты вокруг Солнца? Это раз. Второе. Правильно ли мы воспринимаем свое место во Вселенной? Третье. Что же мы несем, живя на планете Земля? Какова же самобаланс энергии планеты Земля? И что она из себя представляет? Весь спектр данных вопросов я хотел бы постепенно с вами обсудить и направить ваше сознание в то понятие, которое действительно составляет крупицу знаний.
0: Давайте вот немножечко остановимся вот на последней, на затронутой вами теме. Это баланс энергии на планете Земля, да? Вот, да. Например, бытует такое мнение, опять же, в ученых слоях, в широких слоях населения, что в последнее время вот этот баланс каким-то образом стабилизируется и держится в каком-то более-менее таком, ну, в нормальном состоянии, благодаря в основном животным, потому что вот как бы уже люди, они, в общем-то, все заражены, скажем так, энергией, которую им просто дают средства массовой информации, да, скажем, какие-то там жажда сардели, к примеру, создание искусственных животных, как-то левретки, там, баллонки.
1: Вот, да. Я вас понял. Вопрос я ваш понял прекрасно. Я постараюсь сжато, где более обширно, если не наскучит радиослушателям прослушать данный экскурс. Во-первых, нужно разобраться, что же из себя представляет человеческий организм. Я говорил, говорю и буду говорить, что человек – это энергия, это генератор, преобразователь энергии. Исходя из основ мироздания во Вселенной, обязанности человека восполнить недостающий баланс энергии положительный. Значит, исходя из основ мироздания Вселенной, нашу Солнечную систему приняло построение 8 Солнц.
0: Да,
1: если принимать, не если, я убираю, я извиняюсь, глубоко, дорогой Творец, приняв построение нашей Солнечной системы, где мы проживаем, 8 Солнц, они привнесли те основы мироздания, которые составляют единство во Вселенной. Наше Солнце составляет преобладание положительного заряда. Две трети части положительной энергии, одна треть отрицательной. В таком соотношении я вам раскрываю открытие знаний, которые лежат в данном для широкого вещания, что не существует в мире однополярности плюс и минус, а существует единство магнитодвижущей силы, две трети части плюса, одна третья часть минуса. И две трети части минуса, одна третья часть плюса. В таком соотношении две полусферы составляют единство магнитодвижущей части. И исходя из основ мироздания, наше Солнце, наш Бог Солнца, в иерархии, понимаете? Он содержит две части положительного, одну треть отрицательной энергии. И мы все, наши планеты, как живые организмы, и мы, как существа духовные, находящиеся в данной Солнечной системе, мы восполняем баланс тот, который мы должны переработать. Отрицательную энергию в положительную. Значит, наше строение и планетарного уровня, и человеческого организма составляет минус две трети части отрицательной и плюс одну третью части положительного баланса энергии. В целом это и составляет баланс ядра, который да, по переработке. И когда да. вы задаете мне вопрос, а что же делает человек, и выброс энергии идет от животных, либо от человека.
0: Нет, так, от тех идет, естественно.
1: Совершенно так, верно. И минералы, и растительные, и животные, и человек. Но коль мы говорим о разумном существе человека, то коснемся человека. И когда просматривая, что он употребляет, и просматривая энергетику воды, а она высчитана полностью вся и проведена технологией, я вам объяснял, эликсир жизнедеятельности человека. Исходя из энергетики воды, то, что мы употребляем, ведь наши... биологический скафандр, он составляет около 97,6-98,2% воды исключительно. Но вода – это отрицательный баланс энергии. Мы его должны, принимая вовнутрь, мы его перерабатываем. И исходя из школьных, из школьных знаний, снутри материи, внутри остается отрицательный, а наружу выталкиваем через поры положительный заряд энергии.
0: Да, да,
1: и так и работает и планета, и все находящиеся существа от творения Творца, которые он сотворил, все работают в данном режиме на восполнение положительного баланса энергии недостающего. Этим самым завязана единая энергомагнитодвижущая сила. И исходя из этого, тогда возникает вопрос, и я чувствую, Александр Буйнов слушает, как раз и это дает основу, чтобы земная наука наконец-то поняла, что силы протяжения, формулы, которые пользуются ученые, которые нас учили в институтах, в школах, она не соответствует истине.
0: Ни в коем
1: не может она в данном соотношении равняться силы притяжения М равно значит, М на R квадрате. Так выражают они, P равно, силы притяжения равны произведению массы на радиус в квадрате. Нет такой формы.
0: Нет.
1: Пусть разберутся в форме той, почему тело, имеющее определенный радиус, вдруг имеет радиус квадрата. За счет какого баланса энергии? Значит, нужно вернуться к тем основам мироздания, которые я употребил. Составленный атомарно-молекулярный вес каждого элемента в соотносимости. Трактата «Энергия равна материи равна энергии». И исходя только из основ мироздания, человечество поймет ценность данных знаний. Да, фундаментальность их основана, как бы сейчас, как вам сказать, не бушевали те академики, которые носили академические звания, но наука-то в тупике.
0: В тупике. А, и кстати, знаете, она же, извините, что вас перебивает, тупик-то в основном из-за проблем, как-то ни странно, утилизации.
1: Знаний тех, да. Куда девать, понимаете?
0: Вот в том-то дело, куда девать, логично. Вот куда девать, это вопрос номер два.
1: И когда беседуешь с докторами, президентами и всевозможными, и прочее, и когда раскрываешь глаза, то мне в душе приятно через неделю, через две... Человек начинает понимать, это же все новое. Да, я же не отбрасываю старое. Я не употребляю вам, не теребя сознание в том, что приведена в соответствии таблица структуры строения элементов. Периодическая таблица структуры строения элементов, которая приведена в соответствии с основами мироздания. Ведь земная наука, до сей поры вы посмотрите, почему мы не сможем обезопасить атомные энергостанции наши. Да потому что земная наука не может понять, что отождествляя уран к 92-му по счету элементу, в нем находится 91 элемент на энергетическом балансе энергии. Я предостерегаю ученых и прошу, слушая данную передачу, обратить внимание на ценность данных знаний. Я готов к сотрудничеству. Готов к сотрудничеству. Готов раскрыть технологии, которые помогут использовать данные атомные энергостанции в нужном направлении, безопасном на планетарном уровне. Я готов включиться к выполнению программы, которой я признателен Юрию Михайловичу Лужкову, который... среди своих загруженных дел нашел время поездки в Мурманский регион, где сконцентрирован большой запас отходов радиоактивных, где я готов принять участие по утилизации атомных реакторов с превращением их в котельные и энергостанции нужного направления, безопасного, исходя из новой технологии.
0: Ну, что касается, да.
1: Спектр этих знаний, понимаете, так трудно пробить через брешь бюрократического механизма. Вы посмотрите, что делает Запад. Не успели в Цюрихе какой-то получить на центрофуге...
0: Физический коктейль мы его называем.
1: Да, я вообще, когда прошла сенсационное это, типа, открытие антиматерии. Дорогие ученые, не существует антиматерии. Есть свойства энергетические, как протона, нейтрона, электрона у облака, принимать в основах мироздания энергомагнитодвижущей силы как положительный баланс энергии преобладающий, так и отрицательный баланс энергии. И когда ученые, воссоздавая вихревой поток, силы сцепления возрастают,
0: да.
1: Они не могут распад произвести. О каком получении антиматерии, когда силы сцепления
0: дестабилизируют сам процесс,
1: сжаты вовнутрь центра данной частички.
0: Вы понимаете, мне дает пафос не дает как-то, в общем-то, признаться вот в том, что вот и заведомо, вот, они же понимают где-то на 1/3 уже опыта, что он провалится, поскольку это очевидно, но они же не могут вернуть назад ни деньги, взятые на...
1: Но оправдание открытиями нужно затраты превознести. Конечно, конечно. Дескать, конечно. И дайте мы еще добьемся. Вот, вот, вот. Чего я хотел бы сказать? Поэтому Россия готова к сотрудничеству вместе с вами, дорогой центр Цюриха, ЦЕРНа. Мы готовы с вами к сотрудничеству по передаче знаний. Я готов к сотрудничеству к Нобелевским комитетам, предоставить знания на изучение, потому что это глобальные планетарные знания, которые должны быть предоставлены народам.
0: И но должны первые... быть, в общем-то, общественным достоянием своего рода.
1: Безусловно.
0: А скажите, Сергей Борисович, вот на пейджер нам пришло сообщение, касающееся, в общем-то, биологического скафандра. В последнее время в моде, скажем так, глумление над нашими биоскафандрами, их не берегут. Там на них наносят татуировки, прокалывают, в общем-то, разные части скафандра, да, делают какие-то неимоверные стрижки, наносят скафандру ушибы и повреждения. Вот на ваш взгляд, состояние скафандра, как оно, в общем-то, влияет на состояние начинки, то есть этого скафандра?
1: Я хотел бы обратить внимание с точки зрения энергетики. Вы затронули интересный вопрос, я никогда не обращал внимания. В то же время, какой иглой и каким пучком, если это лазерное идет нанесение, каким балансом энергии делается воздействие?
0: Вот это очень
1: на раскрытие
0: важно, да.
1: Пор. На раскрытие пор.
0: Значит, все-таки дает выход положительной энергии.
1: С одной стороны, да.
0: А с другой закупорка происходит.
1: С другой стороны, нанесение вреда, нарушение нейрососудов кровеносных, которые полностью производят лимфатические узлы. Тогда я ваше сознание обращаю в ракурс тот, который, почему же земная наука не в одних своих трактатов, я сколько прочитал, не обратит внимания на то, что где же находится душа, где же находится баланс энергии человека, почему у мертвеца после кончины на третий день, когда по естественным канонам, которые по информации, по случаям, когда отходит душа выхода астрального тела энергетического из капсулы биологической, обесвечивается кровь. Кто-нибудь обращал, что она из ярко-красной превращается в бледно-бледно-розовую, розовая, бесцветную, да, жидкость. Почему?
0: Я в свое время в работе, когда работал в медицинских учреждениях, обратил внимание на это. Кстати, тут еще, понимаете, сильно вредит вот в области этих исследований людям тяга к взвешиванию. То есть вот мы тут пытались взвешивать там до и после, до, как вы говорите, кончины и после, чтобы определить, как бы, дескать, физический вес души. Вы знаете эти,
1: я, да, подскажу, да, я подскажу другой. Если бы земная наука до сей поры, до получения знаний, знала бы основы те, которые энергетики, каков же баланс энергетики человека и сколько атомов находится в линейном миллиметре, какое же количество, каково же истинный диаметр частички?
0: При этом, кстати, мы уже, нам не нужно, в общем-то, исследовать массу человека, мы ее просто не берем как единицу.
1: Поэтому
0: избавляемся
1: в ответ,
0: наверное,
1: на Александра Буйнова, который задает вопрос, это же, в принципе, все фундаментально меняет.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Это, дорогой Александр, если вы нас слышите, это в корне все принципиально. Вы будете свидетелем, что наука примет данные знания, что они будут зарегистрированы, что учебники будут поменены. Все, это веление, да, да, времени, то, которое нельзя отклонить, а их необходимо наряду со старым плацдармом. Мы же не отклоняем старое. Наоборот, смесь старых знаний с новым направлением.
0: Ну, даже не смесь, создаст, а учет какой-то, ну, да, в общем, пропорциональный коктейль,
1: да,
0: я бы сказал.
1: Создаст те направления, которые более безопасны, более выгодны и приемлемы, и первостепенны в данном направлении. по осуществлению знаний.
0: Давайте, Сергей Борисович, перейдем к прослушиванию телефонных звонков.
1: Пожалуйста.
0: Уважаемые, 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Борисович Сит. Вы можете задавать ему ваши вопросы. И мы начинаем прием ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста. Да-да-да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Говорите только погромче, иначе придется вас выключить. Да.
2: Ну, как его зовут?
0: В смысле, кого?
2: Ну вот, коллегу.
0: Нашего гостя, да?
2: А.
0: Сергей Борисович.
2: А, Сергей. Вот, а вы Библию читали, да?
1: Алло. А, да, безусловно. С кем я беседую?
2: А, Савелий меня зовут.
1: Саид?
2: А вот как вы поняли, когда ученики у него спросили у Христа, значит, ну, покажи, говорит, нам своего отца, и нам довольно будет. Ну, потому что он говорил, что скоро я к отцу иду, там, туда-сюда, потом вернусь, там, как-то, вот. А он говорит, ну, как же так, вот, столько времени я нахожусь с вами, и вы говорите, что вы не видели моего отца.
0: Спасибо, так. Спасибо.
1: Я вопрос ваш понял, поэтому я и... Саид, да?
0: Да.
1: Поэтому я и... Мне приятно с вами беседовать. Вы загляните вовнутрь себя. Вы вспомните свои лучшие времена, свои лучшие времена на чувственном уровне. И вы поймете тогда, где же ваша частичка будоражения вашего сознания была приятной радости и отождествления, как вам сказать, с райским понятием радости. То, которое это, среди горестных ваших побуждений, которые вы прошли своей дорогой, минуты радости у вас были те, которые вы сами внутри себя поймете.
0: Эйфория, так называемая, собственно.
1: И ведь вы правильный вопрос задали тот, который, где же отец и кто создал? Тогда я вам скажу, да, я читал, не только читал, но и читаю. Читаю, внутрь смотрю смысла в каждом слове, ибо слово несущее – это энергия. И какое слово отождествляет, либо направленное на слово милосердие, любовь и несущее людям добро, либо слово, несущее на употребление зла. Понимаете, для меня, как живущего на территории России, для меня все равны. Понимаете, я и понимаю в своем понятии, глубоко в иерархии понятия и сына Магомета, Аллаха, понимаете, Амира Амана из Весмира. Для меня все равны. Это высокие духовные сущности, несущие знания на тот период, которые они проживали в физическом теле и которые воссоздали эталон жизни для будущих поколений. Я с вами признателен в том отношении, что вы спросили вопрос, когда он задал Иисус Христос, как же так, вы не поняли, спрашиваете отца, беседовали. Да он в каждом из нас. А я в ответ хочу на то, что вы задали мне, прочитать небольшое, не касающееся к вас. Я вижу, вы внутри духовно сопереживаемый человек.
0: Да, я тоже просто заметил, что Саид так трепетный.
1: Я просто хочу, чтобы другие радиослушатели внимательно послушали, когда почувствуешь ты боли, когда коснется тебе горе, то обращайся ты к воле и вспоминаешь Бога, чтоб помощь была мгновенной от Создателя Вселенной. А верен ли ты Ему? Что доброго ты сделал, что обращаешься к Нему? И вспоминаешь Его лишь тогда, когда у тебя болит голова. О, лицемер, лицемер! Скинь с лица маску, и загляни вовнутрь, и ты почувствуешь Господню ласку, ведь Он с тобой, внутри тебя. Чтоб помощь от Него была всегда, посеять вокруг себя ты должен семена добра. Я думаю, Саид, вы удовлетворены.
0: Если, кстати, Саид...
1: ответом тем, которые...
0: вы ответили. Если Саид как-то что-то не понял, то другими словами как бы я могу объяснить более достойно и недостойно доступчиво. Дескать, любишь кататься, люби и саночки возить. Вот вы знаете, кстати, на пейджер нам тоже приходит сообщение. Мы с вами будем работать на два фронта. И на пейджер тогда, и на телефон. Пожалуйста. Сергей Борисович, согласно теории расширяющейся Вселенной, в определенное время была вся Вселенная была сжата в точку. Скажите, пожалуйста, что было вокруг в это время? Подпись Матвей Синякин.
1: Вы знаете, вы затронули, дорогой Матвей, вы затронули ту тему, которая приостановлена мной в связи с нагрузкой. Я писал работу с разрешения Творца «Тайну черного цвета. Основа основы», и она наполовине, работа приостановлена специально, потому что я коснулся генетической расшифровки кода. Но вы затронули то, что расширение Вселенной. Тогда я хочу вернуть вашего сознание в основы представления о познании Вселенной. Что же вначале было? Что же вначале было? Пустота? Вакуум? Относительный холод?
0: Пустота, я думаю.
1: Черный цвет? Такого темно-фиолетового оттенка преобладания черного цвета.
0: Вряд ли, потому что цвет сам по себе это тоже уже, в общем-то, явление, которое сформировалось в человеческом мозгу. Так
1: минуточку,
0: что это неправильно.
1: Вы не правы.
0: Извините.
1: Вы не правы. Вы слушаете то, что необходимо, вы вправе высказать свое понятие. Но я выскажу то, что необходимо, чтобы понял Матвей, что черный цвет, я и хотел бы, пусть в довершение моей работы кто-то позвонит и скажет составные части черного цвета. Каков же спектр составных частей цветовой гаммы черного цвета? Что в нем содержится?
0: Да все подряд. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение сразу молниеносно. Да все подряд, без подписи.
1: Что имеется все подряд?
0: А все спектры, вот сразу еще одно сообщение. Синий, желтый, красный, белый. То есть черный цвет — это смешение со стопроцентным, в общем-то, со стопроцентной концентрацией всех цветов. Вот если мы все цвета смешаем, то получится черный, пишут здесь. Молниеносно работает наш аппаратик.
1: Значит, дорогие радиослушатели, тот, который говорит молниеносно, я специально обернул сознание назад. Что было в начале?
0: Угу.
1: Где же та точка, сжимающаяся и которая расширила? Что же в начале пошло? Какой цвет появился в начале? Одинокий цвет, который породил второй цвет, который породил третий цвет. Откуда появился божественный треугольник? Из каких цветов он состоит? Каков же четвертый цвет, который составляет квадрат? Почему появилась ячейка, так называемый шестигранник? Откуда же появилось золотое сечение? Вы затрагиваете тот вопрос, да, это все, смешали и все. Нет такого, дорогой, кто посылал сообщение на пейджер. Вы глубоко заблуждаетесь. Чтобы получить белый цвет, белый свет, несущий свет энергии, которым пользуется производный солнце, вы должны знать энергетическое строение, на основании каких балансов цветов получается белый цвет. А то, что вы на физическом плане мешаете все и черный, вы отделите, ничего нет, ни одного цвета. Вы возьмите черный цвет и преобразуйте в тот сгусток энергии цветовой гаммы, который вы употребляете. Сделайте, пожалуйста.
0: Лучше, лучше
1: то, пусть, которое необходимо.
0: Пусть лучше они этим не занимаются, потому что черт,
1: поэтому
0: что из этого может
1: работа,
0: выйти.
1: Работа, она будет закончена. после составления генетических кодов расшифровки мира растительного, животного и мира человека, будет продолжена и закончена тайна черного цвета, основа основ мироздания Вселенной.
0: Вы знаете, Сергей Борисович, вот еще одно сообщение пришло, то есть, кстати, тоже без подписи, а пока, сейчас, прошу прощения, апокалипсис невозможен без Ивана Богослова.
1: Я не знаю, сейчас, мы же поднимали с вами данную тему, и мы должны понять, в работе системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы мы должны знать твердо, что выведены параметры внешней орбиты и внутренней орбиты планеты Земля по каждой планете. И существует омовение, очищение живого организма, как в целом планеты. Так вот, данное омовение, очищение на планетарном уровне нашей планеты как раз происходит раз в миллиард лет. И данный период как раз на энергетическом плане совмещение орбиты внешней с раскрытым входящим раструбом как раз становится напротив силы притяжения. Против сил притяжения, если прямую плоскость вывести, а мы вращаемся в плоскости, вблизи Солнца, это по основам мироздания, это в работе полностью написано. Вокруг Солнца мы вращаемся, но не вокруг самого Солнца, а в плоскости, в своих орбитах, внешних орбитах, которые энергетически содержат уровни. А наша планета Земля, дорогие радиослушатели и дорогой радиослушатель Матвей, который присылал сообщение, наша планета уникальна тем, что она внутри внешней орбиты содержит колоссальную энергомагнитную сетку, которая улавливает все несущиеся части микроэлементов во Вселенной, где дробятся и небольшие метеоры, кометы. Она улавливает данную сетку и перерабатывает. Поэтому на энергетическом плане, в связи с тем, что Вселенная едина в основах мироздания, и планета Земля, наша дорогая планета, является живым энергетическим организмом, то внутри магнитной сетки создаются континенты, будущие континенты для планеты Земля. И вот как раз что касается апокалипсиса, да, будет катастрофа. Катастрофа на энергетическом уровне, но она ощутима будет мгновенно, потому что на эфирном плане воздействие сил притяжения восьми солнц, а наше солнце девятое, которое должно, и наша планета Земля найдется, у меня точно определен день, я не буду называть вам в графике построения, и орбита раскрытым раструбом будет направлена по отношению Солнца, то силы притяжения и отражения не будут равны, и поэтому энергетический наплыв энергетический напор будет очень большой. На эфирном плане чрева Земли раскроется планеты Земля.
0: А извините, является ли вот как раз вот эта озоновая дыра бизонья начало?
1: Сейчас. Нет, мы к озоновой дыре подойдем, особая тема. А раструбом раскрытым оно как раз в чрево Земли на эфирном плане энергетическом примет все те континенты, которые войдут в чрево Земли. Но там, где будет продавливание планетарном уровне, получится
0: на другой стороне, в общем-то,
1: опускание континентов. С другой стороны, появление континентов точь-точь по энергетической береговому шельфу. И человечество скажет: ну ты смотри, Земля продолжилась полностью вся. Поэтому были случаи, действительно, земли, которые так называемые земля Санникова, они существовали, они опустились при катаклизмах, они появятся вновь. И точки соприкосновения, те, которые называются мертвой зоной, точки соприкосновения на планете Земля, они как раз и будут восприимчивы к балансу на эфирном плане приема энергетических. И выброса континентальной уже части на поверхность, так называемая. Поэтому день... Когда и год, когда он полностью весь расписан, когда именно движение внешней орбиты, а она тоже по своей, вокруг своей оси движется, наше обращение полтора, то есть миллиард лет. Вы обратите внимание, и ученых я прошу обратить внимание, на движение орбиты, то есть планеты Венера.
0: Да,
1: оно такое... движется поперек, потому что орбита Венеры как раз находится поперек движения Солнца, если смотреть плоскостную проекцию. Поэтому можно многое говорить. Я вам открою небольшой экскурс в том, что в основах астроинженерии, в связи с тем, что планета Марс набрала ускорение, то, которое необходимо ей к выходу на более высокий уровень развития на энергетическом плане, и цивилизации, живущей на планете Марса, она уйдет с нашей орбиты, как и уйдет Плутон. А в нашу Солнечную систему идет доставка трех планет, где место посадки полностью в работе отражено. И появится сейчас пробуждение, ведется трех новых солнц.
0: Извините, мне... извините, а такие вот перестановки, скажем так, ну вот в планетарной, скажем так, политике, ведь каким-то образом должны целиком изменить взгляды людей на гороскопы, все с этим связанное. То есть, ну представьте себе, что исчезнет Юпитер, как вот его агрессивный, все, что он несет практически. Вы то есть, знаете... давайте лучше как-то Юпитеру подальше.
1: Вы знаете...
0: А Венера пусть будет, скажем, она же все-таки
1: я...
0: такая, да.
1: Я вас понял. А кто сказал, что Юпитер несет зло? Юпитер как живой организм.
0: Что вы говорите?
3: Марс.
0: Ну, это кому как.
1: Вы совершенно правы. Кому как, кто как признает. Ведь планета это живой организм. Мы по существу, мы тоже планеты. Понимаете? Мы внутри по балансу энергетическому заряженному. Вы вспомните слова прекрасные, и вы солнце тоже.
0: Да, да, да.
1: Потому
0: да, да.
1: что... Почему так сказаны слова? Потому что энергетический заряд ядра человека, он создан в основах мироздания по балансу энергетическому и основах мироздания создания ядра, как солнце. Ныне живущие... несущие нам энергию производной солнца.
0: Другими словами, ру. А вот, вы знаете, пришло следующее сообщение на пейджер от дамы. Я все-таки думаю, что мы его зачтем, да? Уважаемый Сергей Борисович, объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под значением раструб? Спасибо, девушка мила.
1: Вы знаете, если вы представите проекцию булавки... Раскройте булавку.
0: А, понятно, я понял, да.
1: Булавку большую. В общем, Angels, девушка Мила, да?
0: Да, Мила, да.
1: Радиослушатель
0: Мила,
1: Мила, да?
0: Да.
1: Уважаемая Мила, вы знаете, лучше представить орбиту в форме шпильки. Но конец раскрытой раструба шпильки не